себе. Что, если это вовсе не Райс? Там, в Форте Дип, начал он. Мол, я устал, перебил голос Райса. Неужели непонятно? Еще неизвестно, вернемся ли мы. Не хочу ничего вспоминать, мне бы только продержаться. Наглое вранье! Бол был просто уверен в этом. Значит, вероятнее всего, Райса уже нет. Бол почувствовал себя невероятно одиноким. Райс, Капрал и Даймон мертвы, убиты наемниками Крейвен Хиша, чудовищами, говорившими голосами друзей. После этого разговора голоса доносились вроде бы как из одного места. Эта троица казалась неразлучной, а вдруг они что-то замышляют. А Суизи? Суизи молчал уже несколько дней, никто не упоминал о нем. Может, он отстал или подвернул ногу? Хотелось бы верить. Суизи, лежащий среди скал, заблудившийся или раненый, но живой. Но Суизи исчез. Нытик Суизи, слабак, всегда тащившийся позади, всегда сам по себе, погиб первым. А Катальда? Насчет него Бол не был уверен. «Слушай», — обратился он к Катальда, — «вокруг нас наемники Крейвен Хиша. Я слышу звуки. Ты тоже их слышишь. Я знаю, так оно и есть». «Оставь меня в покое, Болот», — откликнулся голос Катальда. «Ты всех достал. У меня от тебя мурашки по коже». «Ты их слышишь? Мало ли что я слышу. В таком месте что угодно покажется». «У меня идея», — объявил Бол. «Нет», — поспешно возразил Катальда. «Мы могли бы разрядить наши костюмы всего на момент, на секунду, и увидеть, кто вокруг нас». «Нет!» «Последний орбитал скрылся за горизонтом 80 минут назад», — уговаривал Бол. «Следующий не поднимется еще полчаса». «Я не собираюсь рисковать», — отрезал голос Катальда. «Только из-за того, что ты утверждаешь, будто слышал какие-то звуки? Это безумие!» «Ты тоже слышал. Отстань! Тогда я сам это сделаю». Сердце Болла колотилось, как бешеное. «Раскодирую костюм. Увидишь сам, что это безопасно. Может, тогда ты тоже отважишься?» Болл уставился в небо. Прямо в небо, туда, где плавала орбитальная платформа, готовая к атаке, щетинившиеся ракетами, выжидающие подходящего случая, чтобы напасть. Его пальцы пробежались по пуговицам на запястье. «Не смей!» — прорычал голос Катальда. «Даже не думай об этом! Подожди, пока остальные отойдут на минимально безопасное расстояние. Так и черт с тобой, вытворяй с собой, что пожелаешь. Мне плевать, но не здесь, Бол. Не сейчас. Ты не имеешь права». Бол повесил голову. Катальда, продолжая ворчать, отошел. Голос медленно замирал вдали. Бол вздохнул. Действительно ли это Катальда? Трудно сказать. Он продолжал судорожно сжимать невидимую винтовку в потных невидимых пальцах. Иногда, по ночам, лежа на изъязвленной камнями земле, он гадал, существовал ли кто-нибудь из них на самом деле. Катальда, Даймон, Капрал. Он больше не мог представить себе их лиц. А вдруг у них вообще не было лиц? Что если они всегда были только голосами? Голосами, звучащими в его голове. Случалось, что, едва волоча ноги под изнуряющим солнцем, Бол подумывал о сопротивлении. «Вступить с ними в бой!» Он снова взвешивал в руке ружье. Тяжелое, огромное и бесполезное. Вероятно, он сумел бы прицелиться, если бы был в состоянии увидеть цель. Без этого ничего не выйдет. Он вполне способен сделать дюжину выстрелов, и пули уйдут в белый свет. Тогда они сомкнут кольцо, Катальда, Даймон, Райс, Капрал и... Сколько их там еще? Наверное, стоило бежать. Ускользнуть под покровом ночи и мчаться со всех ног вперед. Форт-Дип. Но до базы оставалось еще 3 дня пути, а остальные шагали так быстро, что Бол едва умудрялся не отстать. Правда, он мог бы спрятаться. Защищенный невидимым костюмом, чувствуя себя в полной безопасности, он укрылся бы среди каменистых холмов и скал. Запаса воздуха хватит на 6 дней. Но они заметят его отсутствие и начнут поиски. Может, поймают его, а может, продолжат путь и захватят Форт-Дип. А Бол погибнет в одиночестве среди утесов. Раздираемый противоречиями, он продолжал шагать. Шагать и говорить. Отныне он не упоминал наемников Крейвен Хиша, даже когда слышал их. И продолжал оглядываться, хотя ничего не видел. Почему его еще не убили? Вероятно, им нужен кто-то, чтобы показать дорогу к Люкуа. Но, возможно, и нет. Рано или поздно они доберутся до него. Хотя бы сегодня днем. И этот или следующий мучительный трудный шаг будет последним.
Но он делал очередной шаг и все еще оказывался жив. Может, следующий, и тогда солнце упало совсем низко, и небо потемнело.

0: Команда остановилась на ночлег, и Бол устроился на земле под скалистым карнизом отдыхать и терзаться мыслями. Чьи-то шаги направлялись к нему поперек склона холма.
1: «Бол!»
0: – прошептал голос Катальда.
1: «Бол, ты где?»
0: «Здесь я», – тихо отозвался Бол.
1: «Мы пропали! О, боже, мы пропали, Бол! Ты был прав насчет них!»
0: Голос Катальда прерывался.
1: «Сегодня Капрал допытывался у меня», – продолжал он. «Далеко ли до люка, как я считаю, велика ли охрана, кто встретит нас и тому подобное? Полное сумасшествие, да ведь Капрал должен узнать это лучше нас!»
0: И Катальда еще понизил голос.
1: «Думаю, ты не зря меня предупреждал. Я тоже иногда слышу их, эти звуки».
0: Бол оцепенел, стараясь не шевелиться.
1: «Что нам теперь делать?» – едва не заплакал Катальда. «Что нам теперь делать?»
0: «Не знаю, дай подумать». Бол честно старался думать, но ничего не ответил. Наконец голос Катальда пробурчал.
1: «Лично я собираюсь мотать отсюда ко всем чертям».
0: Спотыкающиеся шаги вниз по склону холма. Голос Капрала окликнул. «Райс, Даймонд, отзовитесь!» Бол, сжавшись, молча ждал. «Я здесь!» – донесся голос Райса. «Здесь!» – вторил ему Даймонд. И снова у Бола появилось неприятное ощущение, что эти трое держатся вместе. Даймон, Райс, Капрал, они заодно. Что-то замышляют, строят планы.
1: «Бол!» – заорал Капрал. «Ты где?»
0: Бол не ответил. Молчание становилось ощутимым, давящим. Наконец он пробормотал.
1: «Наверху».
0: «Где именно?»
1: «На скале, карнизом».
0: «Ладно», – обронил голос Катальда. Долгие минуты тянулись бесконечно. И тут откуда-то с подножия холма донесся треск, словно ломался чей-то позвоночник, и звук, похожий на голос Катальда, захлебывающийся кровью, булькающий, давящийся, звук возвещал гибель Катальда. Голос гибели Катальда, резко оборвавшийся. Голос Капрала снова позвал.
1: «Катальда?»
0: Несколько мгновений спустя голос Катальда спокойно ответил. «Я здесь». Бол крепко зажмурился, стараясь не шевелиться и не дышать.
1: Хорошо бы стать еще более невидимым. Таким, чтобы больше никто и никогда его не нашел, не причинил боли. Таким невидимым, словно его вообще не существует.
0: Выждав полчаса, он медленно поднялся, прокрался по гладким камням к узкой расщелине в 100 метрах вниз по склону холма, лег и свернулся калачиком. Ему так хотелось заснуть и проснуться живым. Так хотелось, чтобы ужасные наемники Крейвен Хиша не нашли его лежбище.

0: Утром он проснулся живым. Его винтовка исчезла. Бол схватился за невидимый шнур и очень-очень осторожно, очень-очень бережно провел рукой по всей длине. Шнур обрывался где-то посередине. Бол принялся шарить вокруг себя. Ползком обследовал то место, где вчера устраивался на ночлег. Потом методически, дюйм за дюймом, проверил еще раз. Ему ужасно хотелось верить, что все это глупо и случайно, что шнур просто перетерся и винтовка куда-то завалилась. Но он отчетливо сознавал, это не так. Этого просто не могло быть. Команда снова пустилась в путь. Побежденный, сломленный, Бол тащился следом. В глазах вскипали слезы, сердце ныло, душу разъедала тоска. Он вспоминал своих товарищей, всех, кто вышел вместе с ним. Райс был хорошим, порядочным парнем. Он ничем не заслужил такой смерти. Капрал был храбр и старался изо всех сил. Даймон был настоящим дерьмом, но какое это имело значение здесь, в пустыне? Катальда был слишком злобным, слишком придирчивым. Но только Катальда беспокоился о Суизе, остальным было на него наплевать. Это уже поступок, не так ли? И Суизи. Бол почти забыл о нем. Суизи, в сущности, был совсем безвреден. Это несправедливо. Никто из существ, наделенных чувствами, не должен быть таким безвредным. Или тогда уже давайте все вместе станем тихими, смирными, даже мухи не обидим. Снова рядом раздался голос Катальда. «Бол, я хочу поговорить с тобой насчет прошлой ночи». «Ты не Катальда», — медленно, отчетливо произнес Бол. «Убей меня, если хочешь, но только не лги. Мне этого больше не вынести». Голос Катальда рассмеялся. «Иисусе, Бол, да не волнуйся ты так!» «Я слышал, как умирал Катальда. Я это слышал. Ты его прикончил. Я споткнулся, Бол, и, должно быть, охнул или застонал, уже не помню. Это все, что мог ты слышать». Бол не ответил. Голос Катальда хмыкнул. «Брось, Бол, я всего лишь споткнулся. Можно подумать, ты никогда не спотыкался». «Нет», — произнес Бол, — «никогда». И выжидающе смолк. Но тут голос Катальда сказал: «Что же, повезло тебе? А я вот иногда спотыкаюсь, ясно?» Бол как-то сразу ослаб. Голова закружилась. Он закрыл глаза, и в темноте за плотно сомкнутыми веками поплыли красные фигурки. Долгий тихий стон поднялся откуда-то изнутри, вырвался наружу, и Бол не сумел его остановить. «Первый раз я споткнулся 12 раз, и тогда Катальда был рядом. Он посмеялся надо мной. Ты не он. Не лги и вообще не говори ничего, я тебе не поверю!» Голос Катальда вздохнул. Протяжный хриплый вздох. «Убирайся прочь!» – потребовал Бол. «Проваливай, или буду стрелять! Даже если ты Катальда, все равно пристрелю!» «Пристрели!» – согласился голос Катальда. «Интересно, как ты сделаешь это без винтовки?»
1: «У меня есть винтовка!» – возразил Бол.
0: «Нет!» – бросил голос Катальда. «Твоя винтовка у меня. Я целюсь в тебя. Если не веришь, могу спустить курок». Бол медленно отступил. Невидимый шнур, державший когда-то его винтовку, бесполезно свешивался с плеча. Он потянулся к пуговицам на запястье. «Сейчас раскодирую костюм», — предупредил он. «И тогда орбиталы убьют нас всех». «Валяй», — безмятежно отозвался голос Катальда. «Раскодируй. Легче будет целиться». И немного помедлив пояснил. «Последний орбитал снизил сейчас назад». Бол пытался сообразить, так ли это. Похоже на правду. «Я вам нужен, чтобы вывести клюку», — тихо заметил он. «Уже нет», — сообщил голос Катальда. «Катальда рассказал, как туда добраться. Вчера, перед смертью». Бол поник головой. «Все кончено». «Тогда почему вы не убили меня?» На этот раз ответил голос Капрала. «Хороший вопрос, Бол». Последовала пауза. «Как по-твоему, почему кошки не сразу убивают попавшую им в лапы мышь?» Бола передернула. Этот голос, исполненный достоинства голос Капрала,
1: Нехорошо, неправильно, что именно он говорит подобные вещи.
2: Чтобы позабавиться, Бол, ворвался голос Даймона. Вот тебе ответ.
1: Бол не ответил, только насторожился. Теперь они все вместе, совсем рядом. Окружили его. Четверо против одного.
2: Но ты не волнуйся, тебя не убьют, заверил голос Райса.
1: Бол попытался представить их. Шайку наемников Крейвен Хиши, несущих смерть, намертво стоявших перед ним, попытался и не смог. Слишком это жутко. За гранью воображения.
2: «Что вам нужно?» — все-таки спросил он.
1: И тут раздался новый голос. Устрашающий голос. Тихий, шипящий и одновременно скрежещущий, тошнотворный. Он стонал и захлебывался и наполнял уши Болла невыразимо ужасный, омерзительный звук, такой злобный, такой невероятно коварный. Этот голос, казалось, не имеющий права принадлежать ни одному живому существу, просипел.

0: жилках, или глаза, налитые безумием и вылезающие из орбит на тонких, извивающихся, подобно угрям, трубках. «Я хуже», — заверила тварь. «Что бы ты себя там ни воображал, я все равно хуже. Но ты хочешь жить. Сейчас я раскатирую костюм».
1: Бол закрыл глаза. В тишине прогремели 4 выстрела. Потянулось долгое молчание. Темнота, зажмуренные глаза. И голос Суизи.
0: «Бол, ты где? Пойдем!»
1: Бол боялся поднять веки.
0: «Суизи? Давай!» — понукал голос Суизи. «Двигай!»
1: Бол сжался, безуспешно стараясь понять.
0: «Ведь ты куда-то исчез?»
1: «Вовсе нет, я был рядом, только молча». Бол задохнулся.
0: Облегченно всхлипнул. «И ты их достал? Наемников Крейвенхиша? Уложил всех?»
1: «Достал», — заверил голос Суизи.
0: «Одного. Он был ими всеми. Даймоном, Катальдо, Райсом, Капралом. Всеми их голосами». «Один?»
1: «Единственный. Одинокий охотник. Как бродячий кот. Интел оказался прав». Бол потихоньку приоткрыл один глаз.
0: «Не смотри на это», — предупредил голос Суизи, дрожащий, неровный, неуверенный. «Просто повернись и идем».
1: Бол повернулся и открыл оба глаза.
0: «Шагай», — велел голос Суизи. «Пока не перевалим через холм, не оглядывайся».
1: Они отправились в путь. Голос Суизи долго отсутствовал, а когда снова возник, оказался очень слабым, почти неслышным.
0: «Лучше бы мне никогда не смотреть на это, Бол».
2: «О, Боже!»
1: Суизи плакал.
0: «Я больше не хочу видеть сны. Никогда!»
1: Твердые камешки ворочались под ногами Бола, и он считал шаги, чтобы не думать. Только чтобы не думать. Они поднялись на один холм, добрались до вершины второго, и тут Бол остановился и рухнул на землю. Они не обменялись ни словом.
0: «Я пытался потолковать с Капралом», — тихо выдавил Бол, когда тишина стала нестерпимой. «Ну, попробовал сказать ему, он не послушал. Капрал погиб на второй день. Ты говорил не с ним».
1: Бол скорчился и сжал невидимую голову невидимыми руками.
0: «Первым всегда устраняют командира», — пояснил голос Суизи. «Основы стратегии». «На второй день», — неверяще охнул Бол. «Ты все знал уже на второй день и ничего не сказал».
1: «Произнеси я хоть слово, и это чудовище прикончило бы меня. А заодно и тебя тоже».
0: «Ну, Райс, Капрал!»
1: «Я спас тебе жизнь», — резко оборвал голос Суизи. «Хотя мог бы оставить тебя или начать палить вслепую. Но я не сделал этого. Дождался подходящего момента и спас нас обоих». Бол лег на спину и уставился в оранжево-пыльное небо.
0: «Я хороший солдат, Бол», — донесся голос Суизи.
1: Они прошагали еще 2 дня и остановились на вершине высокого утеса. Безопасность манила и была уже совсем рядом, под крышкой люка А, пока еще невидимого за гранью темнеющего горизонта. Настала ночь. Бол лежал без сна, раздираемый жуткими мыслями.
0: Может, монстр все-таки знал о Суизи? Бол не видел тело твари, что если и трупа никакого не было, а вдруг тварь до сих пор жива? Или...
1: Бол медленно повернулся к пустоте, где лежал спящий Суизи.
0: «Суизи!» –
1: прошипел он.
0: «Суизи, проснись!»
1: Ответа не было. Только через несколько тягучих минут голос Суизи спросил...
0: «Что тебе?»
1: Бол не сумел сдержать дрожь.
0: «Это ведь ты, правда?»
1: Голос его звенел мольбой и отчаянием.
0: «Это точно ты?» «Мне вдруг показалось...» «Это я», — заверил голос Суизи. «Постарайся заснуть, Бол».
1: «Конечно, это я». Бол судорожно втянул в себя воздух.
0: «Да».
1: Он повернулся на бок и закрыл глаза. И попытался расслабиться.
0: «Конечно, это Суизи», — пытался уверить он себя.

0: Конечно, Суизи. В нашем сегодняшнем эфире звучал рассказ Дэвида Барра Кертли «По кочкам и ухабам» в переводе с английского Татьяны Перцевой.
1: Самый что ни на есть предновогодний рассказ Леонида Каганова «Загадать желание». Я еще в своем уме, поэтому прекрасно понимаю, что теперь уж никто не поверит ни единому слову из моего рассказа. Поэтому давайте сразу расслабимся, сядем поудобнее и договоримся. Все, что вы сейчас услышите, просто бредовая выдумка. Идет? Ничего подобного не было и быть не могло. Все это лишь плод моей фантазии, хорошо? Вот и ладненько. Ну а теперь расскажу все по порядку. Надо отдать должное нашим спецслужбам. Сюрприз хранился в тайне до последней минуты. Это уже потом, в январе, я вспоминал загадочные лица некоторых крупных политиков и телеведущих, ту необычную протяжную интонацию, с которой они произносили «в новом году». И сейчас я уже понимаю, что кому-то было известно заранее, но страна ничего не подозревала. Вышло так, что Новый год мы отмечали на даче у родителей жены. Дача — вполне благоустроенный кирпичный коттедж со всеми удобствами, которые тесть, человек, в общем, толковый, интеллигентный, успел выстроить еще до того, как начал всерьез пить и был уволен из налоговой. Итак, за столом собрались. Я с Оксаной, тесть с тещей, соседи по коттеджному поселку, толстенький бизнесмен Филипп с женой Валей и их 12-летняя дочка Ксения. Ну и наш неизменный Костик, бывший одноклассник Оксанки и вообще хороший друг нашей семьи. Я понял, что что-то не так, когда на экране появился президент. Лицо его светилось совершенно необычной для имиджа радостью и озорством. В точности его речь я сейчас не воспроизведу, но звучало примерно так. Дорогие россияне, окончился еще один год. Был он не самым легким, однако в целом итог позитивен. В преддверии Нового года хочется верить, что в наступающем году жизнь россиян станет в тысячи раз счастливее. Ведь мы, руководство страны, немало сделали для этого. Буду краток. Нам удалось полностью скоординировать усилия ведущих экстрасенсов, магов, контактеров и, конечно же, священнослужителей всех конфессий и религиозных направлений. В результате удалось выйти на контакт с высшей космической силой, и в ходе конструктивных переговоров была достигнута договоренность, в рамках которой каждому россиянину предоставляется право загадать одно желание, пока бьют куранты. И это желание исполнится.
2: «Они там уже совсем ипанулись», — удивленно брякнул Филипп, но Валя на него шикнула.
3: «Чё болтовню слушать?» — пробормотал тесть, вторые сутки не выходивший из запоя. «У всех налито?»
4: «Ну, дай бог, чтобы все были здоровы», — подняла теща бокал с шампанским.
1: И тут начали бить куранты. И хотя слова президента все поняли в переносном смысле, но лица сделались задумчивыми, как всегда в этот момент. Каждый загадывал желание. Пожалуй, кроме Филиппа. Его громадная туша парила над столом со стопкой водки, а лицо было безмятежным. Но именно с Филиппа все и началось. Опрокинув стопку, он опустился обратно на стул и крякнул. Тут же привстал с недоуменным видом, полез в задний карман штанов и выудил оттуда громадные наручные часы.
2: «Опа-на!» — изумился Филипп. «Ролекс! Как я и загадывал!»
1: И умолк, тяжело задумавшись.

0: «Покажи, покажи!» – зашумела Валя и выхватила у него из рук часы. «Золотые! С бриллиантами!» Но Филипп, казалось, был не рад. Выглядел он потерянно, а рука хлопала по пиджаку. Наконец он нащупал мобильник, недоуменно подержал его в руке и сунул обратно. «Черти что!» – сказал Филипп. «Я и телефон-то ее не знаю».
1: «Кого это ее?» – насторожилась Валя.
0: «Валек, ты уж извини», – потупился Филипп. «Пойми правильно. Решил вернуться к первой жене».
1: «Какой такой первой жене?» – ахнула Валя. «Ты разве был женат?»
0: «Всего-то полгода», – сказал Филипп. 15 лет как расстались».
1: «Так? Так, да!» –
0: вскрикнула Валя и вскочила. Ее нижняя губа мелко тряслась.
1: 15 лет ты с ней встречаешься! Ты меня обманывал! Ты! А я? Я ж тебе верила! Я ж тебе все прощала! Что ни одна женщина бы не прощала! Все прощала ради Ксюши! А ты люблю, люблю! Обманывал!»
2: «Валек, да не обманывал! Я эту клячу с тех пор и не видел! Но сейчас понял. Я должен от тебя вернуться к ней».
1: «Папа!» — крикнула Ксюшка со слезами. «Папа!»
0: Я только теперь посмотрел на Ксюшу. Вокруг ее ног крутился неизвестно откуда появившийся пушистый щенок сенбернара. Филипп что-то буркнул и выскочил в коридор с мобильником. Вслед за ним вскочила Оксанка, и в первый момент я испугался, что она тоже бросится кому-то звонить. Но она подлетела к зеркалу. Платье болталось на ней мешком. Нескладно торчали острые локти и коленки. Ее великолепная грудь исчезла. Вместо нее в глубине обвисшего декольте угадывались лишь два небольших бугорка. Мне всегда казалось странным ее навязчивое желание похудеть, ведь толстая она совсем не была, наоборот, в самый раз. А ее бормотание в ванной: «Самой смотреть противно на это вымя, вот бы сделать операцию и уменьшить грудь», я, конечно, никогда не воспринимал всерьез. Может ли женщина в своем уме пожелать расстаться с такой красотищей? Оказывается, может. Насмотревшись в зеркало, жена повернулась ко мне с видом совершенно счастливым и торжествующим. Торжествующий вид был и у тестя. До этого он сидел в оцепенении, словно прислушивался к внутренним ощущениям. Затем что-то горячо зашептал на ухо тёще. Та сперва недоуменно подняла брови, а затем вдруг зарумянилась и поглядела на его игриво и ласково.
2: «И это надо отметить», — сказал тесть.
0: Под ее жестким, но бессильным взглядом он деловито налил очередную рюмку и опрокинул ее в рот. Но закашлялся, побагровел, и водка полилась обратно.
3: «Слава тебе, Господи!» — сказала теща и перекрестилась. «Услышал Господь мои молитвы. Пойдем, чайку, простого чайку попьем, милый ты мой!»
0: Она схватила его и утащила на веранду. Я перевел взгляд на Костика. Костик потупился и покраснел. Я заподозрил неладное.
4: «Ты извини», — сказал Костик. «Я ведь Оксанку только один разок
0: трахал», — огорченно кивнул я. «А я ведь, кстати, догадывался».
4: «Нет, трахну», — потупился Костик. «Я так и загадал. Хоть раз в жизни. С 9 класса ведь мечтал».
0: «Ну ты болван! На такое я даже и не смог обидеться.
2: У тебя столько времени было до свадьбы, ну и трахал бы как угодно».
4: «Дурак был», — сказал Костик. «Стеснялся. Не знал, как предложить».
0: «А теперь знаешь, как предложить?»
4: «А теперь мне ж не надо ничего предлагать. Загадал, значит, сбудется».
0: «Ну и катись трахай», — обиделся я и стиснул зубы.
2: «Что, прямо сейчас?» — изумился Костик.
0: «А ты когда хотел? Раньше начнешь, раньше кончишь».
4: Я осекся, поняв, что заговариваюсь.
5: «Ну...» — мялся Костик. «Ну как же так? Я уж сам не рад».
4: «Давай, давай», — разозлился я. «Оксаночка, солнышко, оторвись от зеркала, не на что там глядеть. Тут от тебя Костик хочет».
0: Костик совсем побагровел.
5: «Что?»
4: — обернулась Оксанка.
0: «Что слышала?»
4: «Костик загадал тебя трахнуть. Валите на второй этаж. Даю вам... Ладно, полчаса».
0: Я поглядел на часы.
5: «Вы что, с ума сошли оба?» — изумилась Оксанка.
0: «Проехали», — сказал я. «Желание должно исполниться. Так исполняйте немедленно, чтобы мне весь год сюрпризов не ждать».
4: Я вытолкал их прочь, и мы остались за столом с Валей. Ксюшка печально возилась у камина со своим щенком.
1: «Если б ты знал, как хочется сейчас напиться!» — вздыхала Валя. «Как хочется напиться!»
0: «Ну и пей».
1: «Нельзя мне! Я беременная! Я же знаешь, что загадала? Я ребенка загадала! Сына от этого подонка! Дура, да? Вот все было у меня, все! Ничего не ценила! Хоть кто-нибудь в этой долбанной стране загадал, чтобы просто все осталось как было и не хуже, чем раньше».
0: «Может, кто-то и загадал», — кивал я. «Может, у того и не хуже». Вскоре вернулся Костик, но вид у него был совсем потерянный.
4: «Радуйся», — зло буркнул он. «Ничего не вышло. Хотя формально трахнул».
0: «Как это?» — удивился я.
4: «Как? У меня не вышло. Объяснять тебе? Унижаться?»
0: Он помолчал, глядя в одну точку. Затем налил себе водки и выпил, не закусывая.
4: «Так мне и надо, дебилу», — сказал Костик тихо. «Таких друзей потерял».

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Ну а на утро уже началось по полной программе. Оказалось, мечты нашей компании были слишком однообразными и домашними по сравнению с тем, что творили другие. Самой безвредной оказалась, пожалуй, мечта о здоровье. К утру исцелились тысячи больных и инвалидов по всей стране. Полностью очистились больницы. И очень вовремя. Потому что уже к полудню туда стали поступать тысячи новых пациентов. С травмами, побоями и даже огнестрельными ранениями. Это начались всеобщие разборки. Кто, почему, да как посмел. Месть, перераздел, деление сфер влияния. Весь этот беспредел продолжался еще много месяцев. То, что наш Филипп потерял свою сеть киосков и весь бизнес перешел к его заместителю, мы тоже узнали не сразу. Как Филипп решил эту проблему, я не знаю по сей день, но киоски к нему вернулись, а о заместителе никто больше не слыхал. Впрочем, как и о президенте. Для любого президента в стране найдется хоть один лютый недоброжелатель. Позже в печати и докладах ученых фигурировало мнение, будто бы вселенские силы преподнесли человечеству урок, показав, как превратно может быть исполнено заветное. Так вот, не верьте, это клевета. Никто не извращал наше желание. Если желание было выполнимо, оно исполнялось самым наилучшим образом, насколько было возможно. Например, человек, пожелавший найти стабильную работу, отнюдь не становился пожизненным мусорщиком. Он стал менеджером крепкой фирмы и очень неплохо зарабатывает. Это мой брат. Надо сказать, известно немало случаев, когда желание не сбывалось, видимо, из-за огромного количества взаимных противоречий. Или же сбывалось так множественно и переменчиво, что назвать это исполнением было нельзя. Типичный пример – судьба всех фанатов, пожелавших, чтобы чемпионом стала их команда. Нельзя вселенским силам отказать и в чувстве юмора. Подтверждение этому – классический случай с больным шизофренией, который пожелал, чтобы погасло солнце и звезды, и тут же ослеп. Но это единичные и самые безобидные случаи. А вот распространенная мечта купить или получить отдельную квартиру обернулась трагедией для миллионов. В стране не было, да и не могло быть такого количества новых квартир. Кстати, вот еще одно подтверждение честного исполнения желаний. Все горожане, расплывчато пожелавшие квартиру, не стали владельцами сарая в неведомом поселке. Они получили именно такую квартиру, какую хотели. Другой вопрос, что стало с прежними обитателями? Вначале страну захлестнула лавина внезапных смертей с нелепыми завещаниями, затем появилась многомиллионная армия бомжей, уступивших квартиру по разным причинам. Но, конечно, больше всего проблем вызвало самое популярное желание – желание денег. Тот, кто по недальновидности брякнул конкретную сумму, в итоге остался ни с чем. И винить тут некого. Небывалая волна мировой инфляции за 3 дня превратила всех рублевых и долларовых миллионеров в нищих. Гораздо хитрее поступили те миллионы россиян, которые пожелали стать очень богатыми и состоятельными. Но поскольку количество благ в любой стране, а в нашей тем более ограничено, общество резко раскололось на очень состоятельных и всех остальных, оказавшихся за гранью нищеты. Совсем плохо было с дальними регионами. Как это всегда у нас бывает, в столице о проблемах глубинки задумываются недостаточно. Никому не пришло в голову уточнить, когда же именно произойдет исполнение желаний. На практике оказалось, что желания для всех россиян исполнились ровно по московским курантам. Жители Поволжья, Сибири и Дальнего Востока встретили Новый год по местному времени на несколько часов раньше, а в момент удара кремлевских курантов буйно праздновали остаток ночи или уже спали. Если кто-то в этот момент загадывал желание, оно тоже исполнялось, но желания эти были простые и незамысловаты. Например, «хочу такие же туфельки», «эй, налейте кто-нибудь» или «чтоб ты сдох». Например, многие с неприятным удивлением узнали, что такое типунный язык. Поэтому первые дни возмущению регионов не было предела, а радикально настроенный «красный пояс» даже всерьез собирался брать столицу штурмом. Непонятно, правда, с какой целью.
счастью, этого не произошло. Возможно, именно благодаря миллионам граждан, загадавшим мир во всем мире. А когда выяснилось, что столица уже несколько дней штурмует сама себя так, что страшно выходить на улицу, регионы успокоились, поняв, что, как это всегда бывает, не только столичные радости, но и столичные беды прошли стороной. Конечно, по сравнению с волной нищеты, разбоя, беспредела и миллионов поломанных судеб, уже кажется пустяком то, что начало твориться на эстраде. Однако об этом я не могу не упомянуть. Ведь мы ругали нашу эстраду, верно? Какими словами мы называли бездарных на наш вкус певцов, актеров, журналистов, телеведущих? Поэтому все мы получили урок по заслугам. И еще долго вспоминали добрыми словами ненавистных прежде знаменитостей, которые все-таки были худо-бедно, но профессионалами. Мир еще не видел такого количества диких бездарностей, добившихся вдруг успеха. Это и не удивительно. При немыслимом количестве загаданных успехов, головокружительных карьер, призов, медалей и славы ни один человек в стране не стал умнее или талантливее. Разве кому-нибудь приходило в голову загадывать такие вещи в новогоднюю ночь? Прежние знаменитости никак не могли воспрепятствовать потокам новоявленных звезд. Они были полностью деморализованы и растоптаны внезапно навалившимися личными отношениями. Шутка ли? Ощутить вдруг взаимную любовь ко многим тысячам своих поклонников самого разного возраста и сексуальной ориентации. И одновременно стать мужем или женой сотни наиболее дотошных в своей формулировке. Причем это коснулось не только отечественных, но и практически всех зарубежных звезд. Им пришлось переехать в Россию и стать верными спутниками жизни многих простых россиян. Семейные путаницы коснулись не только знаменитостей, но и рядовых обаятельных граждан. Первые дни ЗАГСа работали круглосуточно. Процедура была упрощена до минуты и даже не требовала присутствия второй половины. Но и это не могло удовлетворить всех потребностей. И тогда на помощь пришло МЧС. Красные машины аварийных передвижных ЗАГСов еще долго колесили по стране, останавливаясь на каждый взмах паспортом. Спешное решение Госдумы от 1 января, узаконившее многоженство и многомужество, тоже не смогло толком разрешить всей путаницы, хотя ослабило многие противоречия. И лишь к концу года ситуация в стране начала стабилизироваться. Редко кто указал в своем желании продолжительность действия. Вскоре начали исчезать наиболее фантастические и противоречивые свершения. А за ними и многие другие. Уже к началу лета число президентов нашей страны сократилось с 4000 до нескольких сотен. На знаменитом майском съезде российских президентов самым толковым удалось скоординироваться и законодательно исключить из своих рядов наиболее тупых, неграмотных, страдающих слабоумием и старческим маразмом президентов. Ну а к следующему Новому году Совет полноправных президентов России насчитывал всего 12 человек, и это уже было вполне терпимо. Все 12, взявшись за руки, чтобы продемонстрировать единство, шеренгой вышли поздравить страну по всем телеканалам. К сожалению, а точнее к счастью, я так и не услышал, о чем они говорили. В этот миг, наконец, сработало мое желание. Надо сказать, что желание свое я загадал заранее, оно было нехитрым. Съездить летом с Оксанкой на Кубу. Не буду объяснять, почему именно туда, но была у меня давнишняя мечта. Поэтому во время боя курантов в ту роковую ночь я точно знал, чего хочу, и совсем не думал о Кубе. А думал я вот о чем. Как было бы любопытно поглядеть, что будет, если по стране и впрямь исполнятся все желания. Посмотреть и вернуться по времени обратно в этот самый момент. Но это была такая мимолетная мысль. Но когда летом нам так и не удалось съездить на Кубу, я понял, что есть надежда. И когда 12 президентов начали хором свое поздравление, я вдруг оказался не в компании сотрудников, где отмечал Новый год, а снова на той даче, с рюмкой в руках, как будто всего этого ужаса не было, нависал над столом беззаботный Филипп,
тряс бокалом тесть, улыбалась Оксанка, били куранты, а на экране маячила старая цифра. И тогда я загадал желание. Я загадал, чтобы не было этого ужасного года, чтобы не было этой речи президента и не было никаких переговоров с высшими силами. А просто, чтобы в новом году все осталось как было. И чуть-чуть лучше. А все остальное мы уж как-нибудь сами уладим. Сами уладим.

0: свято соблюдать права и свободы всех живущих на земле, использовать вверенную мне власть исключительно во благо давших ее, ни одним словом, ни поступком своим не обмануть веры миллиардов граждан планеты Земля, избравших меня с тем, чтобы я нес это тяжелое и вместе с тем достойнейшее бремя. Приложить все свои усилия и способности, а если понадобится, то и отдать жизнь за всех вас, мои братья и сестры, за человечество, за его свободу и право на счастье и самоопределение. Клянусь! И да поможет мне Бог.
1: Пит Сентайрес закончил свою инаугурационную речь и стоял на трибуне, высоко подняв голову и глядя в пронзительное голубое небо над стадионом. Его взгляд выражал предельную открытость и несгибаемую волю. Все человечество смотрело на него в этот момент, и он не хотел испортить впечатление от своей речи поспешным бегством с трибуны. Он на самом деле верил, что станет для всех этих людей идеальным лидером, самым честным и эффективным из всех, примером для подражания будущим президентом планеты Земля, легендарным Питом Сентайресом. Что в жизни может быть выше этого? Наконец ему подали знак, что трансляция прекращена, и он сошел на зеленый синтетический дерн игрового поля. Его окружили люди, с которыми он прошел трудный путь к победе, которые были его соперниками, те, с которыми он работал прежде, и те, с которыми ему только предстоит сотрудничать в будущем. Они наперебой говорили, смеялись, поздравляли его, норовили пожать руку. У него возникло странное ощущение, что его жизнь закончилась. Что все уже позади, хотя он и не понимал. Фактически все только начинается. В нем умирал политик и рождался правитель. На какое-то время он позволил людской толпе закружить его, но потом красивая темнокожая Джесс Ли, секретарь его предвыборной кампании, в сопровождении чуть ли не взвода охранников, оттеснила обступивших его людей и, небрежно взяв его под руку, отвела в сторону полосатую тень трибуны. «Пит, — сказала она, — с тобой хочет поговорить старина Джозеф».
2: «Почему так срочно? — спросил президент Сентайрес. — Уже возникли какие-то проблемы?»
1: «Нет, просто ему не терпится побыстрее ввести тебя в курс дела, самому сбежать на площадке гольф-клуба, чтобы хоть под конец жизни наверстать упущенное». Джесс улыбнулась. «Боюсь, что процесс передачи полномочий займет больше времени, чем ему бы хотелось». И Сентайрес улыбнулся и обернулся к своему предшественнику, высокому сухощавому старику, подошедшему к ним пружинистой походкой.
2: «Здравствуй, Джо!»
3: «Здравствуй, Пит. По-моему, я тебя уже где-то сегодня видел».
2: «Ах да, только что по телевизору!»
1: Старик хитро подмигнул.
3: «Ты знаешь, за что они выбрали именно тебя? Другого такого актера днем с огнем не сыщешь. Нет-нет, не смейся, я говорю совершенно серьезно. Все они в первую очередь обращают внимание именно на твое умение держаться. Уж о том, какие у тебя шансы стать для них хорошим правителем, они и догадаться не пробуют. Не принимай это только слишком уж на свой счет. Когда я в свое время дважды побеждал на выборах, я делал ставку на то же».
2: «Да уж, Джо!» — Пит похлопал его по плечу. «Ты был первым, продержавшимся в этой упряжке так долго. Но, надеюсь, не последним».
3: «А знаешь, в первые месяцы президентства я мечтал о том, чтобы какой-нибудь маньяк поскорее покончил с этим безумием, пристрелив меня».
2: «И что же случилось потом?»
3: «Неужели ты не помнишь? На меня было совершено покушение».
2: «Ну да, конечно, тебе прострелили ногу».
3: «Задницу. Но из соображений пристойности было объявлено иначе. В забавном мире мы живем, не правда ли?
2: И вот когда я валялся на брюхе в больничной койке, то постепенно пришел к выводу, что все не так плохо, как могло бы быть. И после уже не позволял себе испытывать неудовольствие по поводу новых проблем мирового масштаба. Тем более, что мир этот, как мне представляется, не более чем огромная и не совсем удачная шутка».
1: Сентайрес нахмурился.
2: «Не очень подходящая позиция для человека, на которого возложена такая ответственность».
3: «Нет, не позиция. Всего лишь способ не сойти с ума, вот увидишь».
1: Старик повернулся к Джесс, отошедший на несколько шагов и с задумчивым видом перелистывавший свою записную книжку.
3: «Дорогая, вы не возражаете, если я на пару часов украду мистера президента?»
1: Мисс Ли вскинула голову и негодующе посмотрела на него.
2: «А вам известно, сколько мероприятий запланировано у президента на ближайшие 2 часа?»
3: «Ну что, я делаю это исключительно в интересах человечества. Поверьте, есть вещи первостепенной важности, о которых Питеру могу поведать только я один.
1: И для всех нас будет лучше, если он узнает о них незамедлительно. Позвольте двум джентльменам, утомленным сегодняшней суматохой, попросту попить где-нибудь пиво и поболтать о прекрасных дамах.
2: «Через 2 часа, Джесс, жди меня в штаб-квартире предвыборной кампании», — сказал Пит Сентайрес и пожал плечами. «Теперь всем нам придется привыкать к тому, что наше время принадлежит не только нам».
1: «А когда она нам принадлежала, Пит?» — улыбнулась Джесс.
2: Спустя 15 минут полета они высадились у дворцового комплекса «Тадж-Махал».
1: «Если останется время, заодно познакомишься со своей новой резиденцией», — бросил ему Джо, выпрыгивая из флайера.
2: «Ты уж прости, но я смогу освободить его для тебя не раньше, чем послезавтра».
1: Оказалось, что нужно упаковывать столько вещей для переезда.
2: Кстати, не забывай, что ты больше не кандидат, завоевывавший симпатии избирателей, а самый настоящий президент. Сделай серьезное лицо.
1: Посадочные площадки до самого дворца стояли в 2 ряда гвардейцев, блестящих на солнце шлемах. Позади них, на почтительном расстоянии, волновалась толпа, сдерживаемая агентами президентской охраны в штатском. Люди выкрикивали приветствия, размахивали маленькими флажками с цветами его партии, толкались и наступали друг другу на ноги. Многие держали в руках видеокамеры. Пит шел впереди, экс-президент держался в шаге за ним.
3: «Джо, а ведь мы собирались всего лишь тихо попить пиво», — сказал Сентайрес, улыбаясь глазеющим на него людям. Ему не хотелось сделать сегодня серьезное лицо. «Откуда этот торжественный прием?» «Ты недооцениваешь свою секретаршу. Не могла же она упустить такое событие, как первый визит президента во дворец. Кстати, теперь любой твой шаг будет обставляться с максимально возможной помпой. Народ должен почаще лицезреть своего правителя, чтобы не забыть, что им управляют».
1: Пит не позволил себе обернуться, чтобы посмотреть на своего предшественника, но у него не было сомнений, что тот ухмыляется до ушей.
2: Они поднялись по ступеням и зашли в огромный прохладный холл.
3: «Всегда удивлялся. Как ты мог жить в такой пещере?» – шепнул президент. «А ведь ты не видел и малой доли президентских апартаментов. Некоторые помещения здесь скрыты под землей на сотни метров».
1: «Угу. Выходит, ты все-таки не летучая мышь, а крот?»
3: «Червь! Просто жалкий червь, господин президент, сэр! Но теперь все это, слава богу, позади, и место червя по праву занял ты. Смеешься, еще наплачешься».
1: Наконец они сумели отделаться от всех остальных, за исключением личной охраны. Зайдя в потайной коридор, они спустились на лифте глубоко под землю и теперь стояли в ярко освещенном тоннеле перед красивой резной дверью с надписью «Личные апартаменты», выполненной такой причудливой вязью, что Пит Сентайрес даже не смог сразу ее разобрать. Джо повернулся к охранникам.
2: «Джентльмены, можете нас оставить. Ступайте на ближайший пост и активируйте защиту. Все как обычно. Думаю, через час мы освободимся. Да, если Гарри доставит свою долгожданную сводку, сразу же сообщите мне, но самого его не пускайте дальше кофейного автомата в приемный. Даже если он начнет кричать про начало новой торсионной войны в Европе. Пускай сидит там и пьет кофе».
1: Когда бойцы скрылись за поворотом, Сентайрес поинтересовался.
3: «А я-то думал, что эти четверо с тобой никогда не расстаются».
2: «Верно. И даже спали они на коврике возле моей кровати. Только теперь они не будут расставаться с тобой. Но тут случай особый. Единственное исключение из правила. Скажи, ты хорошо осознаешь всю серьезность своего теперешнего положения?»
3: «Я слышал, что серьезность – удел глупцов».
2: «Скажу проще. Ты готов вести себя как первый человек Земли? Готов задушить в себе страх, сомнения, нерешительность, пустые эмоции? Собираешься ли ты руководствоваться в своих поступках холодной логикой и ничем другим? Найдешь ли ты в себе силы взглянуть в глаза правде?»
1: «Мне странно слышать это от тебя, Джо», — задумчиво протянул Сентайрес. Что-то в словах его предшественника настораживало его.
2: «Я хочу, чтобы теперь для тебя не было ничего странного. Повторю для тебя то, что когда-то говорил своему сыну. Принимай все, как оно есть, и всегда помни, что это Господь создал наш мир во всех его проявлениях, а Господь не может ошибаться».
3: «Я не вполне понимаю, что ты хочешь мне сообщить, но, Джо, старина, ты ведь знаешь меня. Пит Сентайрес не способен дать слабину».
2: «Хорошо. Взгляд экс-президента немного потеплел. «Тогда добро пожаловать в наш клуб».
1: «Это ваш клуб?» – спросил Пит, указав на дверь.
0: «Да, заходи, и сам все поймешь.
1: А я пока покурю здесь. И помни, что бы ни случилось, ты президент Земли, и в твоих руках жизни миллиардов».
2: Сентайры столкнул дверь и прошел в темный тоннель. Где-то журчала вода, где-то тихо переговаривались люди. Он пошарил по стенам, но не нашел, где включается свет. Тогда он на ощупь пошел по тоннелю, благо ему достаточно было немного развести руки, чтобы коснуться стен. «Не желаете ли фарш из свежего президента?» – подумалось ему. «Жаль, а то он уже зашел в мясорубку». Его глаза привыкли к темноте, и он различил на потолке тонкую зеленую нить световода, отвечающего путь. Он ускорил шаг. Голоса стали громче. «Клуб. Наш клуб. Джентльмены играют в бильярд, у дальней стены пылает камин. На стене висят чьи-то рога, на паркетном полу лежат породистые мастифы и лениво выкусывают блох». Тоннель кончился. Перед ним была металлическая дверь. Голоса доносились из-за нее.
1: «Проблемы на самом деле нет. Вообще, я склонен считать, что большинство ваших проблем вы выдумываете сами, чтобы приукрасить свою унылую жизнь, наверное.
4: Но все наши акции не дали сколько-нибудь значимого эффекта».
1: «Да. Последний раз вы даже пробовали использовать химию».
4: «Гормональные препараты. Добавляли в пищу на протяжении 20 лет. Редкий спад в первое время и возвращение к исходной кривой роста впоследствии. Испытывали на территории большей части Азии и Южной Америки».
1: «Это и не должно было повлиять на рождаемость. Вспомните крыс, наконец. Их совсем затравили ядами, но они становятся более живучими».
4: «Что предлагаете вы?»
1: «Проблема налицо, и еще 20 лет на неудачные эксперименты у нас нет. Вы видели эти отчеты о голодных бунтах в южных провинциях Китая? Я видел, и этого достаточно. Действовать начнем прямо сейчас. Суть моего метода проста. Мы должны действовать не химией, а гораздо более мощным оружием – идеологией. Даю вам месяц на детальную разработку плана и еще 3 на его введение в действие».
4: «Простите, но мне не совсем ясно, как идеология».
1: «Вы что, специально надо мной издеваетесь?
4: Я говорю про то, что если возникает перенаселенность, надо бороться с ее причиной. А причина не в биологической потребности к размножению, как вам это, наверное, представляется, а в общественных нормах, согласно которым каждая уважающая себя особь должна дать потомство. При таком положении даже импотенты от рождения будут от рожи из кожи вон лезть, чтобы пополнить количество голодных ртов. Теперь понятно, о чем я говорю? Сделайте репродуктивные акты непопулярными».
5: «Боюсь, я зашел в тупик. Как же можно сделать непопулярной доминирующую мотивацию?»
1: «Вы что, изучали психологию?»
5: «У меня ученая степень».
1: «Скомкайте и съешьте ее». «Я не прошу вас уговорить людей прекратить половые сношения. Это невозможно. Я не собираюсь тратить огромные средства на противозачаточные средства. Это глупо. Я хочу одного. Чтобы вы сделали модными половые извращения. Чтобы они стали общественной нормой. Они, а не стандартная, так сказать, процедура воспроизводства. Теперь понятно?»
2: Пит Сентайр столкнул дверь.
1: «Что за балаган здесь творится? Я требую объяснений!»
2: В комнате был полумрак. На огромном экране во всю дальнюю стену проецировалась карта со множеством пометок на незнакомом ему языке. В нескольких приземистых креслах, стоявших вокруг длинного изогнутого стола, сидели те, чьи разговор он только что слышал. Трое из них были людьми. Существо, чей голос раздавался последним, резко повернуло к нему вытянутую морду с 4 желтыми точками глаз и протянуло в его сторону короткую трубку, похожую на фонарик. Его кожа была темно-серой, почти черной, со странным серебристым отливом. В высоту оно достигало 3 метра, даже развалившись в кресле. Из трубки раздался голос.
1: «Это еще кто такой?»
2: «Президент планеты Земля, а вы что?»
1: «Так это тебя они избрали сегодня. Очень приятно. Надеюсь, мы сработаемся. На колени, раб!»

0: дворца в прекрасном городе Чингуне. Он играл в сахи со своим закадычным другом Рейро Нищим. Одни фигуры были вырезаны из цельных изумрудов, другие из цельных рубинов, а квадраты доски сделаны из оникса и золота. На многочисленных полках и столиках в комнате стояли маленькие статуэтки и прочие безделушки. Здесь были также самые разные шарики для игры из золота и серебра, из слоновой кости и черного дерева, фарфоровые, оловянные, яшмовые, нефритовые, из хризопразы и халцедона. В шелковом халате, расшитом серебряными лилиями и золотыми лотосами, Цотуга восседал на кресле красного дерева, подлокотники которого были вырезаны в форме драконов. Глаза чудовищ сияли подлинными бриллиантами. Час назад император принял ванну, был умощен благовониями, но, несмотря на это и явно удачную игру, все же не выглядел довольным.
1: «Твоя беда в том, дружище, — заметил Рейро Нищий, — что в отсутствии реальных опасностей, которые могли бы вызывать беспокойство, ты придумываешь воображаемые».
0: Император не опровергал его. Тайный чертог для того и существовал, чтобы могущественный властитель мог общаться со своим приятелем, а тот с ним, как простые смертные, без удушающего дворцового подобострастия. Не случайно приятель императора Рейро был нищим. Ведь у нищего нет резона интриговать против императора или пытаться убить его, чтобы завладеть троном. Цотуга был опытным правителем, но милостивым его не решился бы назвать никто. При этом он не отличался большим умом, и именно потому временами на него находили приступы ярости. В таких случаях он подвергал страшным карам своих приближенных. Затем, придя в себя, Цотуга раскаивался и иногда даже назначал содержание семьям неправедно загубленных. Он искренне пытался быть справедливым, но для этого ему не хватало самоконтроля и объективности. Рейро давно приятельствовал с императором. Хотя нищий был совершенно равнодушен к искусству, если не считать случаев, когда представлялась возможность стянуть и продать какую-нибудь изящную вещицу, он с удовольствием выслушивал бесконечные рассказы императора о своей коллекции, наслаждаясь роскошной дворцовой едой. За время дружбы с императором Рейро уже заработал 20 фунтов. «Да неужели?» — воскликнул император. «Тебе хорошо говорить. Ведь не тебя по ночам навещает призрак собственного отца, угрожая страшными карами». Рейро пожал плечами.
1: «Ты знал, на что идешь, когда решился отравить старика? Это входит в правила игры, дружище. За то, что ты приобрел, я бы охотно перенес сколько хочешь ночных кошмаров. А как выглядит старый Херио в твоих видениях?»
0: «Все тем же гнусным тираном. Я просто вынужден был умертвить его, ты знаешь, потому что иначе он бы развалил империю. Но не вздумай распускать язык.
1: Все, что я слышу от тебя, не выходит за пределы этих стен. Но если ты думаешь, что о судьбе Херио никто не знает, то обманываешь себя».
0: «Я полагаю, об этом догадываются. Хотя в случае смерти правителя всегда подозревают, что дело нечисто. Как говорил Дохай, для робкой птички любая ветка змея. Но, — продолжал император, — это не решило моих проблем. Я ношу под одеждой кольчугу, я сплю на матрасе, который плавает в пруду из ртути. Я перестал посещать своих женщин, потому что, когда я лежу в их объятиях, любой заговорщик может подкраться и заколоть меня кинжалом. Должен тебе сказать, императрице не по вкусу этого сдержания. Но все же угрозами и пророчествами Херио нельзя пренебрегать. Этот дурак Козима ничего не делает, только заклинает и воскуряет благовоние, что, возможно, прогоняет демонов, но не может затупить сталь в руках недругов людей. Что ты мне посоветуешь, нищенская с ума?» Рейро поскреб в затылке.
1: «Есть один старый колдун по имени Аджендра, темнокожий, с носом, похожим на клюв, и круглыми глазами. Он недавно прибыл в Чингун из Малвана. Аджендра зарабатывает на скудное пропитание тем, что продает приворотные зелья, а также, погрузившись в транс, отыскивает пропавшие драгоценности и прочую ерунду. Он утверждает, что у него есть магическое оружие такой мощи, что против него никто не сможет устоять».
0: «Что это за оружие?»
1: «Он не говорил».
0: «Если оно так могущественно, почему он не царь?»
1: «Как же он может сделаться правителем? А Джендра слишком стар, чтобы вести войска в битву. Кроме того, святой орден, к которому он принадлежит, малванские мудрецы называют себя святыми, да только все они мошенники, запрещает применять оружие иначе, как для самообороны».
0: «Кто
1: Кто-нибудь видел это оружие?
2: Нет, дружище, но ходят слухи, что Аджендра пользовался им.
1: Да? И что же?
2: Ты знаешь соглядатые Нанку?
1: Император сдвинул брови. Прошел слух, что этот человек исчез. Говорят, дурная компания, за которой он следил, узнала, кто он, и разделалась с ним.
2: Нищий хмыкнул. Близко, да не в яблочко. Этот Нанка был отъявленным мерзавцем. Он зарабатывал на жизнь, донося о кражах и вымогательствах. Он заявился в хижину Аджендры с простым и здравым намерением свернуть старику шею и завладеть его пресловутым оружием.
1: Ну и?
2: Нанка оттуда не вышел. Патрульный полицейский застал Аджендру сидящим со скрещенными ногами в медитации и не обнаружил ни следа бывшего соглядатая. Поскольку Нанка был здоров, как бык, а лачушка крохотная, труп там спрятать негде. Как говорят, тот, кто роет яму другому, рано или поздно сам в нее попадет.
1: Да, покачал головой Цотуга. Надо будет навести справки, ладно. На сегодня хватит. Я должен показать тебе свое новое приобретение. Рейро, издав неслышный стон, приготовился к длительному рассказу об истории необычайной ценности какой-нибудь безделушки. Однако мысль о дворцовой кухне поддерживала его дух. «Куда же я подевал эту штуку?» — спросил себя Цотуга, обмахивая лоб сложенным веером.
2: «Какую именно, дружище?» — поинтересовался нищий. «Это топазовая статуэтка богини Амарашупи времен династии Джамбон». «Ох, пусть мои кишки покроются язвами, я становлюсь все более рассеянным день ото дня». «Хорошо, что хоть твоя голова всегда при тебе». Как говаривал мудрый Ашузири, «Надежда — обманщица, разум — путаник, память — предательница». «Я точно знаю», — бормотал император, — «что поставил ее на самое видное место. А теперь не могу припомнить, что это было за место». «В запретном дворце, наверное, 10 тысяч таких мест», — сказал Рейро. «Пожалуй, есть свои преимущества и у бедняка. Когда имеешь мало, не приходится задумываться, где что искать».
1: «Ты чуть не уговорил меня. Я горю желанием поменяться с тобой местами, да долг не позволяет».
2: «А, черт, куда же подевалась эта чепуховина?» «Ладно, давай лучше сыграем еще разок.
1: Ты играешь красными, я зелеными».

0: Два дня спустя император Цотуга сидел в тронном зале в парадном облачении, которое довершала высокая корона. Этот головной убор, украшенный павлиньими перьями и драгоценными камнями, весил не меньше 10 фунтов. В нем даже было секретное отделение. Из-за тяжести короны Цотуга, когда мог, избегал надевать ее. Привратник ввел Аджендру. Молванский колдун шел, опираясь на посох. Это был высокий, худой, согбенный старик с белой бородой. Все остальное — лицо цвета красного дерева, грязный тюрбан в форме луковицы, неопрятные одежды и босые ноги — было коричневым. Темная фигура резко контрастировала с золотом, пурпуром, зеленью и синевой торжественного зала. Надтреснутым голосом, выговаривая курамунские слова с акцентом, Аджендра произнес официальные приветствия.
1: «Жалкий червь покорно склоняется перед твоим неописуемым величием». И мудрец принялся медленно, с трудом опускаться на колени.
2: Император сказал: «Из уважения к твоим годам, старик, я разрешаю тебе не падать ниц. Просто расскажи нам о своем непобедимом оружии». И жестом приказал ему подняться.
1: «Ваше императорское величество слишком добры к недостойному. Посмотрите сюда».
2: Из рваного рукава молванец достал большой расписной веер. Как и все присутствующие, Аджендра не смотрел в лицо императору, поскольку считалось, что тот, кто взглянет на правителя, будет ослеплен его величием и славой.
1: «Этот веер, — продолжал Аджендра, — был сделан для царя островов Гволинга, известным мудрецом Цунджингом. В силу многих случайностей, перечислением которых я не буду утомлять ваше императорское величество, он попал в недостойные руки вашего покорного слуги».
2: «По виду веер не отличается от любого другого. В чем же его сила?» – спросил император.
1: «Все очень просто, высочайший. Любое живое существо, если махнуть на него веером, исчезает».
2: «О!» – воскликнул император. «Так вот какая участь постигла Нанку». Вид у Аджендры был самый невинный.
1: «Мерзкий червяк не понимает слов вашего божественного величества».
2: «Неважно, куда же деваются жертвы?»
1: «По одной теории моей философской школы, они переносятся в некое высшее измерение. Согласно другой, распадаются на составляющие их атомы, которые, однако, сохраняют взаимные связи, так что по сигналу могут снова воссоединиться».
2: «Ты хочешь сказать, что можно отменить действие веера и вернуть пропавших?»
1: «Да, сверхвеликий государь. Нужно сложенным веером стукнуть себя по запястьям и по лбу в соответствии с простым кодом, и оп, пропавший уже перед вами. И желает ли ваше величество убедиться воочию, как действует веер? Никакой опасности для испытуемого не будет, поскольку жалкий червь может моментально вернуть его».
2: «Прекрасно, добрый мудрец. Только будь осторожен и не махни на нас. Кого ты предлагаешь для пробы?» Аджендра оглядел тронный зал. Среди привратников, стражников и чиновников началось движение. Свет мерцал и переливался на позолоченных доспехах и шелковых одеждах, так как каждый стремился спрятаться за колонну или за другого придворного. «Но кто вызовется добровольцем?» – спросил император. «Ты, Дзакусан?» Первый министр упал ниц перед троном.
3: «Великий император, здравствуй вечный! Твой погрязший в пороках слуга в последнее время слаб здоровьем. К тому же у него 9 детишек, которых надо вырастить. Он униженно просит своего господина извинить его».
2: На тот же вопрос другие придворные лепетали нечто подобное. Наконец подал голос Аджендра.
1: «Если мне будет позволено дать совет вашему великолепию, может быть, лучше сначала опробовать веер на каком-нибудь животном, скажем, на кошке или собаке».
2: «О!» — воскликнул Цотуга. «Замечательно. Нам известно такое животное. Суракай, принеси сюда эту поганую собачонку, принадлежащую императрице. Это маленькое лающее чудовище». Посланный тут же унесся из зала на роликовых коньках. Вскоре он вернулся с маленькой мохнатой белой собачкой, которая лаяла, не переставая. «Начинай», — повелел император.
1: «Недостойный слушает тебя и повинуется», — ответила Джендра, раскрывая веер. Лай собачонки оборвался, как только волна воздуха от веера донеслась до нее. Суракай сжимал в руках пустой поводок. Придворные зашептались.
4: «Клянусь небесными чиновниками!» — воскликнул император. «Это впечатляет! Теперь верни собачонку и страшись, если это у тебя не получится. Императрица не допустит, чтобы ее любимица осталась в другом измерении».
2: А Джендра добыл из другого рукава маленький томик и начал перелистывать страницы. Затем он поднес к глазу лупу.
1: «Вот», — сказал он, — «собак. Два раза по левому, три раза по правому, один раз по голове».
2: А Джендра, держа сложенный веер в правой руке, дважды легко хлопнул себя по левому запястью, потом переложил веер в левую руку и хлопнул по правому запястью, затем один раз по лбу. В ту же секунду собака появилась. Не переставая лаять, она подбежала к трону и спряталась под ним.
4: «Прекрасно», — молвил император. «Оставим животное в покое».
1: «А это что, сборник шифров?»
5: «Да, великий государь. В книге перечислены все живые существа, которые подчиняются силе веера».
1: «Ну, давайте переспробуем его на человеке. Каком-нибудь никчемном. Мишухо, нет ли у нас приговоренного преступника?»
6: «Здравствуй, вечно несравненный», — произнес министр юстиции. «У нас есть убийца, которому завтра должны отрубить голову. Привести его!»
2: Преступника привели, а Джендра движением веера заставил его исчезнуть, а затем вернул.
6: «Ноль дела», — сказал убийца. «Твоего ноль дела», — сказал.

0: Смертную казнь 25 ударами плетью и освободи несчастного. Ну, доктор Аджендра, я весь внимание, повелитель мира. Какова сила твоего веера? Если у него срок годности, может быть, он нуждается в подзарядке? Нет, благородный государь. Во всяком случае, его сила не уменьшилась за столетия с тех пор, как Цунджинг сделал его. Действует ли он на большое животное, скажем, на лошадь или слона? Не только. Когда внук царя Гволинга, для которого и был создан веер, царевич Вангер, как-то встретил дракона на острове Баншоу, он смел чудовище с лица земли тремя сильными взмахами. Хм. Значит, веер довольно мощный. Теперь, мой добрый Аджендра, я полагаю, тебе следует вернуть назад соглядатая Нанку, на котором ты испытал свое искусство несколько дней назад. Молванец бросил взгляд на лицо императора. Придворные зашептались, видя явное нарушение этикета, но Цотуга, казалось, ничего не заметил. Мудрец был, очевидно, удовлетворен тем, что правителю известно об этом исчезновении. Он принялся перелистывать книгу, пока не дошел до слова «соглядатай». Затем хлопнул себя 4 раза по левому запястью и 2 раза по лбу. Появился высокий, дородный человек в нищенских лохмотьях. Нанка все еще был на роликовых коньках, на которых вкатился в хижину Аджендры. Он не был готов к появлению во дворце, ноги его подгибались, он поскользнулся и упал на мраморный пол из красных, белых и черных квадратов. Император захохотал, придворные позволили слегка улыбнуться. Когда соглядатый, весь красный от ярости и удивления, поднялся на ноги, Цотуга сказал: «Мишуха, дай ему 10 плетей за попытку ограбления. Скажи ему, что в другой раз он может расстаться с головой или будет брошен в кипящее масло. Убери его отсюда. Теперь, о достойный мудрец, скажи, сколько ты хочешь за это волшебное устройство и за книгу шифров к нему?» 10 000 золотых драконов», — ответил Аджендра, «и сопровождение до границ моей страны».
1: «Ого! Не многовато ли для святого и аскета?»
0: «Я прошу не для себя ничтожного», — молвил молванец. «Я собираюсь построить храм моим возлюбленным богам в родной деревне. Там я проведу остаток дней в медитации о высших сущностях».
1: «Похвальное намерение», — заметил Цотуга. «Пусть оно исполнится. Чингуту, обеспечь доктору Аджендре надежный эскорт в Малван. Пусть сопровождающие получат грамоту от царя царей, удостоверяющую, что они благополучно доставили Аджендру и не убили его ради золота».
2: «Твой жалкий слуга слушает и повинуется», — ответил военный.

0: Весь следующий месяц дела во дворе шли благополучно. Император сдерживал свой нрав. Зная о волшебном веере, которым теперь владел вспыльчивый монарх, никто не осмеливался сердить его. Даже императрица Насако, хотя и злилась, что ее муж так бессердечно обошелся с ее любимицей, держала острый язычок за зубами. Сотуга вспомнил, что где-то была спрятана статуэтка Амарашупи. Без труда нашел ее и какое-то время был почти счастлив. Но, как давным-давно во времена династии Джамбон говорил философ Дохай, все проходит. Настал день, когда министр финансов Яэбу попытался рассказать Сотуге, как действует это чудесное новое изобретение – бумажные деньги. Император настойчиво требовал объяснить, почему нельзя просто отменить все налоги, чтобы людям жилось полегче, и платить по государственным счетам только что напечатанными банкнотами. Сотуга пребывал в раздражении, потому что накануне еще одна из его драгоценных безделушек затерялась.
1: «Ваше небесное величество!» – принялся причитать Яэбу. «Это уже пытались проделать в Гволинге полвека назад. Ценность бумажных денег свелась к нулю. Ни один человек не стал торговать, поскольку никто не хотел получать ничем не обеспеченные банкноты. Они снова были вынуждены вернуться к меновой торговле».
2: «Мы считаем, что несколько голов, насаженных на шесты, поправят такое положение», – грозно изрек Сотуга.
3: «Царь Гволинга уже пробовал это средство», — ответил Яэбу. «Но ничего не добился. Рынок оставался пустым, горожане начали голодать».
0: По мере того, как дискуссия продолжалась, император, который имел весьма слабое понятие об экономике, все больше раздражался и терял терпение. Не обращая на это внимания, Яэбу продолжил приводить доказательства. В конце концов, император вспылил.
2: «Да поразит огонь твою задницу, Яэбу! Мы покажем тебе, как все время повторять своему повелителю. Нет, однако, и невозможно. Вон отсюда, любезный!»
0: Сотуга неожиданно выхватил веер, раскрыл его и махнул на Яэбу. Министр исчез. «Да», — задумался Сотуга, «эта штука и вправду действует. Теперь нужно вернуть Яэбу. Я ведь на самом деле не собирался уничтожать этого достойного человека. Просто он раздражал меня бесконечными «если», «но», «нельзя». Ну-ка посмотрим, куда же я дел книгу шифров. Помнится, я спрятал ее в особом месте, чтобы при случае сразу найти. Ну где это место?» Сначала император заглянул в широкие рукава расшитого шелком халата, которые в Курамоне служили вместо карманов. Там книги не оказалось. Затем император встал со своего делового трона и отправился в императорский гардероб, где висело на вешалках больше 100 халатов. Шелковые халаты для официальных случаев, тонкие на теплое время года и стеганые на зиму. Окрашенные валы, изумрудные, шафрановые, голубой, кремовый, фиолетовый и все другие цвета, которые только были в распоряжении красильщиков. Сотуга шел вдоль одежды, ощупывая рукава каждого. За ним следовал хранитель императорского гардероба, приговаривая:
4: «О, божественный властитель, позволь твоему недостойному слуге избавить тебя от столь низкого занятия».
2: «Нет, мой добрый Шакатаби», — отвечал Сотуга, «мы никому не можем доверить эту работу».
0: Сотуга прошел вдоль всего ряда халатов, старательно провернув каждый из них. Затем он начал искать по всему запретному дворцу, выворачивая ящики письменных столов и комодов, перебирая полки с бумагами и требуя, чтобы ему подали ключи от сундуков и сейфов. Спустя несколько часов усталость вынудила императора прекратить поиски. Упав на резное кресло в тайном чертоге, он ударил в гонг. Когда в комнату прибежали слуги, император объявил:
2: «Мы, Сотуга IV, обещаем в награду 100 золотых драконов тому, кто найдет пропавшую книгу шифров для вашего чудодейственного веера».
0: Весь этот день в запретном дворце шли лихорадочные поиски. Десятки слуг в войлочных тапочках сновали вокруг, открывая все дверцы, шаря во всех ящиках, перебирая и разглядывая каждую вещь. Наступила ночь, но книга не была найдена.
2: «Проклятье!» – пробормотал Сотуга. «Бедному Яэбу конец, если не найдется эта мерзкая книга. Да и с веером впредь надо быть поосторожнее».
0: Наступила весна, все во дворце шло своим чередом. Однажды Сотуга катался на роликовых коньках по дорожкам дворцового сада вместе с военным министром Чингиту. Император упрекал Чингиту в недавнем поражении, которое курамонские войска потерпели от степных кочевников. Министр приводил оправдания, которые Цутуга посчитал лживыми. И тут император вновь вышел из себя.
2: «Подлинная причина, — рявкнул император, — в том, что твой двоюродный брат, генерал-квартирмейстер, брал взятки, а на важные посты назначал своих никчемных родственников, поэтому наши воины были плохо вооружены. И ты знал об этом? Так вот же тебе!»
0: Взмах веера, и Чингиту исчез. Таким же образом вскоре испарился первый министр Дзакусан. Вскоре отсутствие министров стало ощущаться. Цутуга не мог самолично надзирать за сотнями чиновников обезглавленных министерств. Государственные служащие все больше погрязли в распрях, безделье, кумовстве и казнократстве. Дела в Курамоне шли плохо из-за инфляции, вызванной тем, что Цутуга ввел в обращение бумажные деньги. В правительстве началась неразбериха.
4: «Вам нужно что-нибудь придумать, государь», — сказала императрица Насако. «Не то пираты с архипелага Гволинки и эти степные разбойники разделят Курамон на кусочки, как апельсин».
2: «Ну что же во имя 57 главных божеств я могу сделать?» — воскликнул Цутуга. «Черт возьми, если бы у меня была книга шифров, я смог бы вернуть Яэбу, и он привел бы все в порядок. И финансы, и политику.
4: Забудьте об этой книге. На вашем месте я бы сожгла чудодейственный веер, пока он не принес еще больших неприятностей».
1: «Ты сошла с ума, женщина. Ни за что».
0: Насако вздохнула.
4: «Как говорил мудрец Цзуико, тому, кто использует тигра как сторожевую собаку, чтобы охранять свои богатства, вскоре не будут нужны ни богатства, ни сторожевая собака. Во всяком случае, назначьте нового первого министра, чтобы он разобрался в этом хаосе».
2: «Я просмотрел список возможных кандидатур, но всех отверг. Один связан с людьми, пытавшимися убить меня 9 лет назад. Другого обвиняют во взяточничестве, хотя прямых доказательств не имеется. Третий слаб здоровьем».
4: «Есть ли в вашем списке Замбен из Джомпеи?»
2: «Первый раз слышу это имя. А кто он?»
4: «Главный надзиратель за дорогами и мостами в провинции Нефритовых гор. Говорят, он прекрасно умеет управляться с людьми».
2: «Как ты о нем узнала?» – подозрительно спросил император.
4: «Он двоюродный брат моей первой придворной дамы. Она уже давно превозносит его достоинство. Я особенно не прислушивалась к ее ходатайствам, зная, что государь не любит, чтобы мои придворные использовали свое положение в интересах собственной родни. Но в вашем теперешнем затруднительном положении вы могли бы хотя бы посмотреть на него».
2: «Прекрасно. Пусть его покажут».
0: Таким образом, Замбен из Джомпеи стал первым министром. Бывший надзиратель за дорогами и мостами был лет на 10 моложе императора. Красивый, веселый, очаровательный и беззаботный, он скоро сделался популярным при дворе, если, конечно, не считать тех, кто возненавидел нового фаворита. Цутуга, правда, уличал Замбена в легкомыслии и говорил, что тот с недостаточным уважением относится к тонкостям дворцового этикета. Но Замбен проявил себя как способный администратор, и вскоре государственная машина заработала без сбоев. Однако, как говорится, самая плохая крыша во всей деревне у кровельщика. Император не подозревал, что Замбен и императрица Насако были тайными любовниками. Впрочем, они стали ими еще до его возвышения. Прежде обстоятельства препятствовали удовлетворению их страсти, они могли лишь изредка встречаться в одном из летних павильонов Насако на холмах. В запретном дворце встречаться стало еще труднее. Дворец кишел слугами, которые мгновенно разнесли бы сплетни. Влюбленные парочки приходилось прибегать к военным хитростям. Как-то раз Насако объявила, что удаляется одна в летний дом, чтобы сочинить поэму. Ко всему прочему, Замбен неплохо писал стихи, он заранее сочинил за нее поэму, а затем спрятался в летнем доме, дожидаясь ее прибытия.
4: «Этого стоило так долго ждать», — сказала императрица, надевая одежды. «Толстый дурак Цутуга уже год не прикасался ко мне, а для женщины с горячей кровью вроде меня необходимо часто подбрасывать дрова в огонь. Представляешь, он даже не посещает своих хорошеньких молоденьких любовниц, хотя ему нет еще и 50.
0: «Почему? Он до времени одряхлел?»
4: «Нет, просто боится, что его убьют.
3: Какое-то время он пробовал заниматься этим сидя, чтобы иметь возможность оглядываться в поисках возможных убийц. Но с тех пор, как он не расстается с кольчугой, любовные занятия с ним никому не доставляют радости. И он отказался от них совсем.
0: Разумеется, мысль об ударе кинжалом в спину угнетает не только дух мужчины. Но если, да хранят императора боги, что-нибудь все-таки случится с его небесным величеством...
3: «Каким образом?» — спросила Насако. «Никакой убийца не посмеет и приблизиться к нему, пока у него есть веер».
0: «Куда он прячет его на ночь?»
3: «Под подушку. И спит, сжимая сокровище в руке. Надо быть по меньшей мере крылатым демоном, чтобы добраться до него, когда он плавает на матрасе по пруду из ртути».
0: «Против стрелы из далеко бьющего арбалета или выстрела веер бессилен?»
3: «Нет, императора слишком хорошо стерегут, чтобы стрелок мог подобраться достаточно близко. К тому же он спит, не снимая кольчуги».
0: «Ладно, поглядим», — сказал Замбен.
3: «Тем временем, Нако, любовь моя, не повторить ли нам?»
1: «Ты несравненный любовник!» — воскликнул Насако, сбрасывая одежды, в которые только что облачилась. Последующие два месяца при дворе отметили, что Замбен снискал подлинное расположение императора. Он действовал так ловко, что вытеснил Рейру Нищего и сам сделался закадычным другом властителя. Замбен даже занялся историей искусств, чтобы восхищаться любимыми безделушками Цотуги со знанием дела. Недоброжелатели фаворита ворчали, что дружба с министром — это попрание закона. «Это нарушает мистическое равновесие пяти элементов. К тому же у Замбена могут появиться узурпаторские настроения, а эта дружба дает ему возможность осуществить их». Но никто не рискнул бы обсудить эту тему со вспыльчивым Цотугой. Придворные только пожимали плечами и говорили: «В конце концов, предупредить его – долг императрицы. А если она этого не может, то и мы подавно». Замбен, не переставая улыбаться, умело руководил правительством в течение дня и приятельствовал с императором по вечерам. Наконец, возможность представилась. Сражаясь с Замбеном в Сахе, император поигрывал веером. Замбен уронил фигуру слона на пол, и фигурка закатилась под стол. «Давай я достану», — сказал император. «Мне ближе». Пока Цотуга шарил под столом, у него упал веер. Когда он выпрямился, держа в руках фигурку, Замбен протянул ему веер. Цотуга мгновенно выхватил магический предмет из рук министра. «Прости мою грубость», — извинился император, «но я вынужден не выпускать веер из рук. Глупо, что я не положил его, когда полез за твоим слоном. Сейчас твой ход». Несколько дней спустя в летнем доме императрица Насако спросила Замбена: «Ты заполучил его?» «Да», — ответил Замбен. «Подсунуть дубликат оказалось делом нетрудным». «Тогда чего же ты дожидаешься? Смахни этого старого жирного дурака с лица земли!»
0: «Тихо, моя радость. Я должен быть уверен в поддержке своих сторонников. Как говорится, тот, кто съест тыкву в один присест, поплатится за обжорство. Кроме того, меня мучают сомнения».
3: «Фи! Неужели ты храбрец только в постели, а когда ходит до мечей, трус?»
0: «Нет, я просто осторожен. Стараюсь не гневить богов и не глотать кусок, который мне не проживать. Поэтому я применю веер, только если кто-нибудь попробует причинить мне зло. Зная твоего царственного супруга, я уверен, что скоро он заставит меня прибегнуть к защите».

0: Настал вечер, когда Замбен, до того не отличавшийся особым искусством играть в сахи, неожиданно выиграл у императора 5 ходами. «Ты, туго затрясся от гнева. Я покажу тебе, как смеяться над императором. Он из этого мира!» Император выхватил веер и махнул им, но Замбен не исчез. Цотуга махнул еще раз. «Боги, неужели он потерял силу?» – вопросил Цотуга. «Или это не настоящий?» Он не докончил фразы, потому что Замбен, раскрыв подлинный чудодейственный веер, махнул им на императора. Несколько позже он объяснял императрице. «Я знал, когда он обнаружит, что веер не действует, то начнет подозревать подмену. Поэтому ничего не оставалось, кроме как впустить в ход оригинал. Что же мы скажем придворным и всему народу?»
1: «Я все продумал. Мы представим дело так, что разморенный жарой он в рассеянности махнул веером на самого себя».
0: «Ты думаешь, это сойдет?»
1: «Не знаю. Но кто отважится проверять, так ли это? Во всяком случае, надеюсь, что после недолгого траура ты выполнишь свою часть договора».
0: «С большой охотой, любовь моя».
1: Вот так и получилось, что вдовствующая императрица вышла замуж за Замбена из Джампеи после того, как он по ее приказу отправил в небытие 2 своих предыдущих жен. Министр носил теперь официальный титул императора, хотя и не обладал всей полнотой императорской власти. Формально он был консортом при вдовствующей императрице и опекуном и регентом ее наследника. Что же касается времен, когда 14-летний царевич Вакамба достигнет совершеннолетия, о них Замбен не беспокоился. Он был уверен, что, как бы там ни было, сумеет очаровать юного императора и сохранить свою власть и привилегии. Он подумывал о том, чтобы убить принца, но довольно скоро отказался от этого плана. Побоялся, что Насаку в отместку убьет его самого, ведь она значительно превосходила его по числу сторонников. Перед ним стояла довольно сложная задача сохранять с ней добрые отношения. Императрица была разочарована, обнаружив, что ее новообретенный муж вовсе не вечно жаждущий страсти фавн, а честолюбивый политик, настолько поглощенный дворцовыми интригами, тонкостями управления и религиозными обрядами, что у него оставалось весьма немного времени и сил, чтобы подкидывать дров в ее огонь. На упреки молодой супруги он ответил, что ему в голову пришла новая идея.
0: «Что это за идея?» – требовательно спросила она.
1: «Больше», – ответил он, – «я не потрачу и минуты на поиски книги шифров. Вместо этого я займусь реконструированием шифра методом проб и ошибок».
0: «Каким образом?»
1: «Я стану пробовать различные комбинации похлопывания веером и записывать результат. За столетия, пока существует этот веер, с его помощью наверняка были отправлены в небытие 100 разных существ». На следующий день Замбен в сопровождении 6 тяжело вооруженных дворцовых стражников сидел в тронном зале, где не было больше никого, кроме 2 секретарей. Замбен хлопнул себя по левому запястью 1 раз. На полу перед ним появился нищий. Нищий вскрикнул от ужаса и упал без чувств. Когда же он пришел в себя, то выяснилось, что его отправили в небытие больше 100 назад в одной рыбацкой деревушке на берегу океана. Попрошайка был потрясен, внезапно оказавшись во дворце. Замбен скомандовал: «Пишите. 1 хлопок по левому запястью, нищий. Дайте ему золотой и выведите отсюда». 2 хлопка по левому запястью вернули к жизни свинопаса, и это тоже было зафиксировано. В течение дня были возвращены из иного измерения самые разные люди. Однажды появился рыкающий леопард. 2 стражника бросились на него, но он прыгнул в открытое окно и был таков. Некоторые комбинации похлопываний не давали никаких результатов. Либо они не были связаны с какими-то определенными видами жертв, либо таких существ никогда не касались чары веера. «Пока все в порядке», — сказал Замбен императрице вечером того же дня.
0: «А что, если твои опыты вернут сюда Цотугу?»
1: «Клянусь 57 главными божествами, я об этом не подумал, но я полагаю, что для возвращения императора необходима сложная комбинация многих похлопываний. Да если я его и увижу, то немедленно отошлю назад».
0: «Берегись. Я уверена, что рано или поздно веер принесет зло тому, кто им пользуется».
1: «Не бойся, я буду осторожен».
0: На следующий день эксперименты возобновились. Секретари продолжали составлять список, куда входило все большее число формул. Три удара по левому запястью, потом по правому и по лбу вернули пропавшего министра финансов. Яэбу пребывал в страшном потрясении. Следом за Яэбу появились осел и ткач. Когда осла поймали и вывели из дворца, ткача успокоили и, дав денег, отослали домой, Замбен хлопнул три раза по левому и по правому запястью и четыре раза по лбу. Послышался шум воздуха, и в зале, заняв большую его часть, появился дракон. Замбен, у которого от страха отвисла челюсть, словно прирос к трону. Дракон взревел, и стражники бросились на утек, грохоча доспехами. У Замбена в мозгу мелькнуло воспоминание некогда слышанной истории. Несколько столетий назад веер спас царевича Гволинга Вангера дракона на острове Баншоу. Наверное, это и есть тот монстр. Замбен принялся разворачивать веер, но от изумления и страха опоздал на несколько секунд. Мощная чешуйчатая голова броском устремилась вниз. Челюсти со стуком сомкнулись. Единственным человеком, который оставался в зале, был один из секретарей, спрятавшийся за троном. Он услышал один единственный крик. Затем дракон стал протискиваться в окно, ломая оконную раму, и так как отверстие все равно было недостаточно велико, сокрушил довольно большую часть стены. Писец выглянул из-за трона и увидел чешуйчатый хвост, исчезающий в рваной дыре. В тронном зале облаком стояла кирпичная и гипсовая пыль. Яэбу и Насако стали сорегентами. Лишившись мужа, похотливая вздовствующая императрица завела шашни с красавчиком Понюхом. Яэбу, человек скромного происхождения, не стремился к любовной связи с императрицей и довольствовался тем, что стал первым министром. Он управлял империей несколько неуверенно и не очень ловко, но не безуспешно. Поскольку в государстве не было императора, хотя бы и номинального, решено было возвести на трон царевича Вакамбу. После церемонии, длившейся целый день, юноша медленно снял с себя украшенную перьями корону. «Ну и тяжелое», — устало сказал он и ткнул кулаком в царственный атрибут. Яэбу беспокойно засуетился вокруг, приговаривая: «Осторожнее, мой повелитель, не повредите священный убор!» Вдруг что-то щелкнуло, и внутри короны отскочил металлический клапан. «А здесь, оказывается, секретное отделение», — воскликнул Вакамба. «А в нем что же это такое?» «Книга. Клянусь 57 божествами, это должно быть книга с шифрами, которую так искал отец». «Покажи!» — в один голос воскликнули Яэбу и Насако. «Да, это точно она. Но с тех пор, как дракон проглотил веер вместе с отчимом, она ни на что не годится. Нужно положить ее в архив к другим диковинам». Но Насако сказал...

Однако не сохранилось никаких свидетельств тому, увенчались ли усилия придворного мудреца Курамона успехом. Насколько мне известно, книга шифров покоится в курамонских архивах в Чингуне, а те, кто, как Цутуга и Цзакусан, по мановению веера исчезли с лица земли и не вернулись, все еще дожидаются спасения.

0: Следующий рассказ литературной части нашей программы написал Сергей Цветков, и называется он «Посредник». «Мистер Норман Гейтс?» Голос в телефонной трубке, судя по всему, принадлежал молодому мужчине. «Частный сыщик, телохранитель, посредник?»
1: «К вашим услугам, господин...»
0: «Зовите меня Джон Смит».
1: «Смит? Случайно не родственник папаши Смита Северли Роуд?»
0: «Нет, боюсь, что нет».
1: «И даже не однофамилец», — заключил я про себя, вслух же поинтересовался. «Чем могу быть полезен?»
0: «Мне вас порекомендовал Мозес Браун».
1: «Я помню господина Брауна. Продолжайте».
0: «Скажите, посредник на вашей визитке означает именно то, что я думаю?»
1: «По правде сказать, я не читаю мысли и не могу знать, что вы себе думаете, но если вы слышали обо мне от господина Брауна, полагаю, вам известно, о каком посредничестве идет речь».
0: «Значит, я не ошибся».
1: «Не мне судить».
0: «Надеюсь, что не ошибся. Впрочем, услуги посредника могут и не понадобиться. Для начала я просто хотел бы попросить отыскать одного человека. 500 для начала хватит?»
1: «Для начала, да. Полагаю, нам нужно встретиться и обсудить детали. А как насчет ресторанчика у Тимми на углу Кловер-стрит и Фредерикс? 5 устроит?»
0: Девушка в легком не по погоде платье на мгновение остановилась, затравленно посмотрела через плечо и вновь ускорила шаг. Не решаясь открыто просить о помощи, она заглядывала в лица встречных прохожих в надежде, что те заметят в ее глазах мольбу и отчаяние и проявят участие. Тщетно. На девушку просто не обращали внимания.
1: Как не обращали внимания?

0: И на следующую за ней пару рослых мужчин. В одинаковых черных костюмах-тройках они так походили друг на друга, что не будь один из них белым, а второй чернокожим, вполне сошли бы за близнецов. От девушки они держались на почтительном расстоянии, не приближаясь, но и ни на шаг не отставая. Когда та поравнялась с баром «Ирландское рагу», я решил, что пора вмешаться. Нагнал ее, сгреб в охапку и силой втолкнул в дверь заведения. Все произошло быстро, можно было бы сказать, что девушка даже не успела испугаться, если бы к этому моменту уже не была смертельно напугана. Понимая, что слова вряд ли ее успокоят, я все же шепнул: «Все в порядке, я друг». То ли я был на диво убедителен, то ли у нее просто не осталось сил сопротивляться, но она покорно проследовала со мной к барной стойке. За стойкой, как обычно в этот час, стоял Алекс. Как и все бармены в рагу, веснушчатый парень с огненно-рыжей шевелюрой. Ирландцем, как и большинство его коллег, здесь он не был. Но те, кто приветствовал его словами «Die Guit», разуверять не спешил, поддерживая репутацию заведения. Кроме того, для Алекса это была возможность попрактиковаться в актерском мастерстве. Работу в баре он считал временной, судьбу же свою намеревался связать со сценой. Алекс кивнул мне, приветствуя, спросил: «Бурбон, как обычно?» Я отмахнулся: «Не сейчас. Помоги обрубить хвост». Бармен невозмутимо откинул панель столешницы, пропуская нас за стойку. Не теряя ни секунды, я направился в подсобку, увлекая спутницу за собой. Шкаф у дальней стены подсобного помещения маскировал выход к лестнице черного хода. По ней мы поднялись на третий этаж, именовав офисы адвокатской конторы «Лившиц и Лившиц», торговой компании «Импорт Инкорпорейтед» и представительство фирмы «Solving Industrial», оказались у двери с табличкой «Норман Гейтс, частный сыщик». «Ну вот мы и пришли», — сообщил я девушке, безропотность которой начинала меня тревожить. «В моем логове вы будете в безопасности». Гостья задержалась у порога, пристально посмотрела мне в глаза, затем тяжело вздохнула и вошла в кабинет. Я, естественно, последовал за ним. Усадив даму в кожаное кресло, которое по сравнению с прочей весьма спартанской обстановкой комнаты можно было бы назвать даже роскошным, я достал из шкафчика медную турку и жестяную банку с молотым кофе. «Против кофе, надеюсь, не возражаете?» Вопрос был задан мной скорее для проформы. Девушка в ответ пожала плечами, что я расценил как согласие. Я приготовил чашки, бросил на дно турки пару ложек кофе, немного сахара, залил все холодной водой из кулера и поставил на электроплитку. Конечно, была у меня в хозяйстве эспрессо-машина, но эспрессо-напиток утренний. Его задача — бодрить, пинками прогоняя сон. Сейчас же требовалось иное — согреть, дать в полной мере насладиться вкусом и ароматом, создав ощущение покоя и уюта. Разве машине по силам такая задача? «Меня, как вы уже наверняка поняли, зовут Норман. Норман Гейтс». Решил я не затягивать повисшую паузу. Кофе, между тем, дал пену, и мне пришлось отнять турку от плитки, помешивая содержимое. «Вы не сочтете за бестактность, если я поинтересуюсь вашим именем?»
1: «Хелен»,
0: — еле слышно выдохнула гостья. «Рад знакомству, Хелен». Я вернул турку на плиту. «Простите великодушно, кофе — напиток очень ревнивый. Если не уделить все внимание ему, убежит». Словно подтверждая мои слова, кофе вновь запенился, и я опять поднял турку. Подождав немного, снова поставил на раскаленную поверхность. Вскоре пена поднялась в третий раз, что означало: напиток готов, пора разливать его по чашкам. «Ну-с, Хелен, надеюсь, вы не в обиде на мою бесцеремонность? Мне просто показалось, что вы в беде».
1: «Скажите, вы видели их?»
0: «Кого? Двоих молодцов, вырядившихся людьми в черном?» Девушка кивнула.
1: «Когда вы меня схватили, я решила, что вы с ними заодно».
0: «Уверяю вас, Хелен, все совсем не так».
1: «Это я уже поняла. Впрочем, будь вы одним из них, я и тому была бы рада».
0: «Вот как? Почему же?»
1: «Видите ли, Норман, да?»
0: «Совершенно верно».
1: «Видите ли, Норман, эта пара преследует меня уже несколько дней. Преследует неотступно, но... Нет, вы, наверное, сочтете меня ненормальной».
0: «Если вы не станете кидаться на меня и крушить мебель, не сочту». Я улыбнулся.
1: «Просто все это так странно. Обнаружив, что они повсюду следуют за мной, я пыталась убежать. Бесполезно. Тогда я решила, какого черта? Подойду к ним и спрошу, что им нужно».
0: «Смелое решение, даже безрассудное».
1: «Да, но у меня ничего не получилось. Я ни на шаг не смогла приблизиться к ним. Они всякий раз отступали, сохраняя расстояние между нами неизменным. Вот почему я начала думать, что схожу с ума, и эта парочка лишь порождение моей больной фантазии».
0: Готов присягнуть, что видел их так же ясно, как вас сейчас, а значит, они вполне реальны. И, боюсь, представляют для вас вполне реальную опасность.
1: Да, вероятно.
0: Хелен потянулась было к чашке с кофе и вдруг замерла, о чем-то напряженно размышляя.
1: «Послушайте, Норман, вы же частный детектив?»
0: спросила она, откинувшись в кресле. «Да, вроде того». Я положил перед гостьей свою визитку.
1: «Норман Гейтс, частный сыщик, телохранитель, посредник»,
0: прочитала Хелен.
1: «Мистер Гейтс, я хотела бы нанять вас».
0: «Ого! Клиенты пошли косяком. Впрочем, нельзя сказать, что я не приложил к этому усилий. В качестве телохранителя?»
1: «И это, видимо, тоже, но в первую очередь в качестве детектива».
0: «Мои услуги недешевы». Гостья скептически оглядела кабинет.
1: «Да, я вижу, что большинству жителей нашего городка они, видимо, просто не по карману».
0: Девушка впервые с момента нашей встречи улыбнулась, и, надо сказать, весьма язвительно. Удивительно, как даже в самом отчаянном положении женщины умудряются сохранять прагматизм в том, что касается денег.
1: «Не переживайте, я не стеснена в средствах».
0: «Вы улыбнулись? Я готов принять это как задаток».
1: «Если вы берете плату улыбками, то чтобы получить гонорар сполна, вам придется изрядно потрудиться. Положение мое к веселью не располагает. Может, все-таки согласитесь на деньги?»
0: «Посмотрим. Как бы то ни было, задаток я получил. Выкладывайте вашу проблему. Я так понимаю, преследователи в черном не единственные, что вас тревожит?»
1: «О да, вы все поняли верно. Хотя, раз мы выяснили, что странная пара не галлюцинация, возможно, она каким-то образом связана с... Возможно, их послал мой отец».
0: «Ваш отец? Но для чего?»
1: «Неважно. Они ведь меня здесь не найдут».
0: «Полагаю, на какое-то время мы избавились от них. И все же, что случилось между вами и вашим отцом?»
1: «Я сбежала».
0: «Он что, бил вас? Держал заперти?»
1: «Нет, вы все не так поняли».
0: «Так объясните же». Я чуть было не добавил «черт вас дери», но, взглянув собеседнице в глаза, осекся.

0: На волнах Пионер-ФМ модель для сборки. Сергей Цветков. Посредник. Продолжение.
1: Вы, насколько я могу судить, совершеннолетняя молодая женщина. В вашем возрасте нормально покидать родительский дом?
2: Только если это не дом Полеску.
1: А что, простите?
2: Только если это не правящий дом Полеску. Мой отец — европейский монарх.
1: Король?
2: Князь. Его светлейшее высочество — князь Алдонии Борис Полеску.
1: Так вы принцесса?
2: Я не нарочно.
1: Это шутка.
2: Увы. Мы с папой старались сохранить свой визит в вашу страну в тайне.
1: У вас получилось, ваше высочество.
2: Прошу вас, зовите меня просто Хелен. Боюсь, после всего, что я сделала, я потеряла все права на титул.
1: Что же вы сделали?
2: Вышла замуж.
1: И, разумеется, не за принца крови.
2: Дональд Клерк в страховой компании. Он начал ухаживать за мной, не зная, кто я. Это было так необычно. Не могу сказать, что я сразу потеряла голову, но в конце концов он покорил меня. Мы поженились в Вегасе.
1: Втайне от отца?
2: Втайне ото всех. Но я не смогла удержаться и сама обо всем рассказала папе. Его реакция меня поразила. Я ждала вспышек гнева, метания громов и молний. Он же оставался спокоен, хотя я видела, что мой поступок сильно расстроил его. О том, чтобы принять Дональда в семью, он, конечно, и слышать не хотел. Муж потом рассказал, что отец предлагал ему деньги, угрожал. Дональд, само собой, оставался непреклонен, но ни о какой нормальной семейной жизни, пока я принцесса, речи быть не могло.
1: И вы решили сбежать от отца?
2: Да. Дональд придумал отличный план. У нас почти все получилось. Мне удалось незамеченной, как мне показалось, покинуть особняк, нашу временную резиденцию. Но когда я явилась в условленное место, Дональда там не оказалось. А еще через какое-то время я обнаружила,
1: что за вами повсюду следует парочка клоунов в черном. Госпожа Полеску кивнула. И вы хотите, чтобы я отыскал вашего ненаглядного? Снова кивок. Тогда расскажите мне все, что о нем знаете. Через 10 минут с полдюжины страниц в моем блокноте были заполнены сведениями о Дональде Транке, 24-летнем страховом клерке из Вулдриджа, Оклахома. А теперь, ваше высочество.
2: Я же просила, просто Хелен. Или миссис Транк.
1: Окей, миссис Транк. Полагаю, вам стоит прилечь и отдохнуть. Вон там за ширмой вполне приличный диван. Конечно, не пуховые перина, зато отсутствие горошин я вам гарантирую.
2: А как же вы?
1: У меня назначена деловая встреча в городе. Да и по вашему делу предстоит побегать. И чем раньше я начну, тем больше шансов на счастливую развязку.
2: Хелен, только-только начавшая оживать, вновь помрачнела, услышав в моих словах намек, что развязка может быть и несчастливой.
1: Иногда мне хочется вырвать свой язык к чертям собачьим. Вместо этого я взял со столика чашку кофе, к которому гостья так и не притронулась, и, обнаружив, что напиток совсем остыл, без жалости вылил его в помойное ведро.

0: вторую встречу молодому человеку, назвавшемуся Джоном Смитом, я назначил все там же, у Тимми. Клиент, как и в первый раз, пришел раньше меня, но теперь, наученный горьким опытом, ничего из еды заказывать не стал, ограничившись пинтой английского эля. Кухня в ресторанчике была приотвратная, зато расположен он лучше не придумаешь. Потому-то я и любил использовать его как площадку для переговоров на нейтральной территории. Заказав себе двойной бурбон, в ирландском рагу так и не удалось получить свою порцию, я подробно изложил все, что успел накопать по делу. Новости были печальные.
1: «Вы уверены, что моя жена мертва?»
0: В голосе молодого человека читалось, что втайне он, несмотря ни на что, надеется услышать отрицательный ответ. «Но дарить напрасные надежды не моя работа». «Да, мистер Смит, боюсь, оправдались ваши худшие подозрения». На мгновение Джон закрыл лицо ладонями. Справившись с известием, продолжил.
1: «Как она умерла? Где ее тело? Я могу ее видеть?»
0: «Я могу ее видеть. Значит, скоро смогу ответить на все ваши вопросы. Найдете пару долларов заплатить за мой бурбон?»
1: «О, само собой».
0: «Хорошо.
1: Дайте знать, как только что-нибудь выясните».
0: «Разумеется». Перед тем, как отправиться к Тимми, я позвонил старому приятелю Шляпе Мэтту. Сейчас его, понятное дело, никто так не называет. Даже я рискую делать это только за глаза. Все-таки целый полицейский инспектор. Инспектор Хенриксон. 11 лет назад мы были с ним напарниками. Не уверен, оставались бы ими до сих пор, если бы не чертов Браунинг одного из громил слона Макки. Слоном в Уорвик-Сити до сих пор пугают детей. Он держал в кулаке весь наш городок, пока неистовый Марк Стелецкий, заняв офис прокурора, не объявил крестовый поход против организованной преступности. Так вот, громила из банды Макки всадил в меня 3 свинцовых баба 22-го калибра. 2 в плечо и 1 в голову. 22-й калибр вроде бы несерьезный. Пулька крохотная, пороха в гильзе, кот наплакал, так что плечо пострадало не сильно, а вот голова... Нет, мне, конечно, повезло. Пуля покрупнее прошла бы череп насквозь, выбив из него все содержимое. В моем случае почти вся энергия пули ушла на то, чтобы пробить кость, проделав входное отверстие. После этого пуля пошла по пути наименьшего сопротивления между внутренней поверхностью черепа и мозгом, остановившись где-то в районе темени. Так, по крайней мере, сказал рентгенолог из госпиталя, куда меня доставили после инцидента. Правда, случился этот разговор гораздо позже. После нескольких месяцев, проведенных на больничной койке между жизнью и смертью. Само собой, из полиции меня с почетом проводили, и я завел собственное дело. И тут вдруг оказалось, что приятель в полицейском управлении – серьезный козырь в моем бизнесе. Особенно если этот приятель не забывает, что порция свинцовых бобов, которую я получил, предназначалась ему. В этот раз я попросил Мэтта отыскать все, что можно на Дональда Трампа, а также выяснить, какой из особняков в окрестностях Уорвик-Сити стал резиденцией князя Алдонии. Последнее, конечно, можно было узнать и у Хелен, но я не хотел, чтобы она чего доброго вообразила, будто я хочу вернуть ее отцу в надежде на более щедрое вознаграждение. Да и Шляпе будет полезно узнать, с птицами какого полета я теперь имею дело. В ответ Мэтт обозвал меня распоследними словами, сообщил, что достаточно подтирал за мной, пока я валялся в коме, и что мне уже пора хоть что-то делать самостоятельно. В общем, выдал свой стандартный набор, означавший, что в назначенное время, в назначенном месте я получу все, что надо, и даже сверх того. Так оно и вышло. Мы договорились встретиться в городском парке возле городка аттракционов. Я пришел раньше, чем нужно, и успел перехватить пару хот-догов в ларьке у колеса обозрения. Ведь за все свои сегодняшние походы по барам-ресторанам я опустил в желудок лишь чашку кофе да двойную порцию виски. Едва я успел слезать с пальцев горчицу, явился Хенриксон.
2: «Судя по манерам, ты уже вовсю освоился в высшем свете».
0: «И ты будь здоров, инспектор». Я решил проигнорировать подколку.
2: «Неплохая, кстати, идея. Поедешь к принцу, прихвати пакет хот-догов».
0: Вот такой он, Мэтт. Не успокоится, пока не убедится, что его чувство юмора заметили и оценили. Во-первых, не к принцу, а к князю. Во-вторых, ха-ха-ха, очень смешно. Ну а в-третьих, я так понимаю, ты узнал, где он обосновался?
2: В точку. Особняк Нордгебау на северном выезде из города.
0: Ага, знаю такой. А что по Дональду Транку? Инспектор протянул мне картонную папку.
2: Сам понимаешь, официально ссылаться на эту информацию ты не можешь. Просто прими ее к сведению.
3: Ты спешишь?
2: Да, служба. Ну, давай удачи тебе.
3: Тебе тоже.
2: В кислое дело ты влез, приятель.
0: Читать досье, собранное Хенриксоном, я закончил, когда такси уже подвозило меня к Нордгебау, внушительному строению в неоготическом стиле, больше похожему на костел, чем на жилой дом. Разумеется, распахивать ворота, ведущие к княжеской резиденции, перед каким-то такси никто не собирался. Я отпустил машину, а сам стал интенсивно давить на кнопку интеркома. В особняке долго делали вид, что дом пуст, но спустя какое-то время сдались.
4: «Да»,
0: — раздалось из динамика.
2: «Я бы хотел поговорить с его светлейшим высочеством князем Борисом».
4: «Вы ошиблись. Передайте князю, что дело касается его дочери».
2: «Пойдите прочь», — ответил уже другой голос. «Ваше высочество, это вы? Я знаю, что случилось с вашей дочерью».
0: «Пойдите прочь. Принцесса Елена сейчас в Париже, гостит у своих друзей».
4: «Я знаю, что случилось с вашей дочерью. Догадываюсь, что вы во всем вините себя». «Но вы ни в чем, слышите, ни в чем не виноваты! Мое имя Норман Гейтс. Наведите обо мне справки и все поймете».
0: Динамик смолк. Потянулись минуты. Через какое-то время я начал жалеть, что отпустил такси. Пешком до города путь не близкий, а встретить попутку в такое время практически невозможно. Когда я уже готов был отчаяться, раздался щелчок электромагнитного замка, и калитка приоткрылась. Мне поверили. Поверили в то, во что я сам порой отказываюсь верить. Ранение изменило меня. Вначале я думал, что сошел с ума, что месяцы комы повредили мой мозг. Мне потребовалось немало времени, чтобы понять. Придя в себя, я так и остался между жизнью и смертью. Среди живых людей я стал видеть души умерших. Обычно душа, покидая тело, не задерживается на земле, отправляясь либо к райскому блаженству, либо на адские муки. К месту назначения ее всегда сопровождают двое. Я называю их ангелами смерти, хотя и не уверен, что они проходят именно по этому ангельскому ведомству. Я вижу их одетыми в старомодные черные костюмы. Возможно, так мозг интерпретирует то, что не может адекватно воспринять, а может, высшие силы просто без ума от стиля 50-х. Однако не всегда все проходит гладко. Бывает, человек так и не успевает понять, что умер, и продолжает бродить по улицам, удивляясь, почему его перестали замечать, почему он вдруг стал никому не нужен. Ангелы смерти следуют за ним, терпеливо дожидаясь, когда умерший наконец осознает свое положение. Чем ближе этот момент, тем ближе к покойному ангелу. Вас удивляет, как человек может не заметить, что стал бесплотным духом? Дело в том, что наше сознание или подсознание, не силен я в мозговедении, штука крайне консервативная. Оно готово до последнего отгораживаться от всего, что угрожает его статус-кво. Не скованное физическими рамками, оно продолжает поддерживать иллюзию телесной оболочки, не пуская умершего сквозь стены и закрытые двери, заставляя реагировать на тычки и легкие прикосновения. Конечно, эта симуляция взаимодействия с предметами материального мира односторонней. Сами мертвецы не могут ничего ни подвинуть, ни поднять, повернуть дверную ручку для них неразрешимая проблема. Но хранимые подсознанием от потрясений, они не замечают этого. Если, допустим, на их пути встанет дверь, вместо того, чтобы толкнуть ее или потянуть на себя, они застынут, задумавшись, подсознание услужливо подкинет нужную мысль и будут так стоять, пока дверь не откроет кто-нибудь из живых. Мертвецы решат, что этот кто-то, видя их нерешительность, захотел помочь, и шмыгнут в открывшийся проход. Если же живого рядом не случится, подсознание убедит их, что не очень-то им и надо входить в дверь. Впрочем, со временем такая защита начинает давать сбои. И чем чаще, тем ближе к умершему парочка в черном. Судя по тому, как вела себя с чашкой кофе алдонская принцесса, время у нее было. А значит, оно было и у меня. Когда я понял, что могу не только видеть мертвых, но и общаться с ними, мне в голову пришла идея. Ведь почти у каждого из них на этом свете остались друзья, знакомые, родственники, которые не прочь о чем-то спросить их, что-то выяснить. И я могу в этом помочь. Так на моей визитке появилось слово «посредник».
4: Термин «медиум» казался мне отдающим балаганом и шарлатанством. Чтобы успеть выяснить у покойного все, что нужно, я стараюсь затягивать приближение людей в черном и преуспел в этом настолько, что иногда умудряюсь даже отдалить их от преследуемой души. Конечно, ненадолго. Рано или поздно они всегда настигают ее. Впрочем, я ведь и не собирался побеждать смерть. Телефонные аппараты в Нордгебау были под стать обитателям особняка. Никакого новомодного пластика в отделке, только натуральные материалы. Красное дерево, латунь, перламутр, слоновая кость. Мысль о том, что эти произведения искусства имеют чисто утилитарное предназначение, казалась кощунством. И все же, поборов трепет, я поднес трубку к уху и набрал нужный номер. «Алло, отель «Вашингтон»? Можете соединить меня с номером 311? Да, совершенно верно, с господином Джоном Смитом.
1: Алло?
4: Услышал я знакомый голос.
1: Мистер Гейтс, это вы? Что-нибудь узнали?
4: Да, Смит. Это ответ на оба вопроса.
1: Вы нашли мою... Ее, ну вы понимаете?
4: Да, я нашел тело.
1: И где же оно?
4: Я полагаю, вам лучше приехать ко мне в контору. Адрес знаете?
1: Да, у меня есть ваша визитка.
4: Отлично. Приезжайте, я расскажу вам, где искать.
1: Я полагал, вы лично сопроводите меня на место?
4: О, нет, дружище, не думаю, что вам стоит там появляться. Я укажу вам место, вы сделаете анонимный звонок в службу коронера. Затем, когда тело привезут в городской морг, явитесь туда. Скажете, что услышали о трупе молодой женщины и решили удостовериться, что это не ваша жена.
1: Бог мой, зачем такие сложности?
4: В противном случае у полиции возникнут к вам вопросы.
1: Какие вопросы?
4: Ну, например, откуда вы узнали, где искать тело? И уверяю, ответ, что вам помог медиум, их не устроит.
1: Похоже, вы правы.
4: Вот и отлично. Значит, я жду вас у себя. И не забудьте захватить оставшуюся сумму.
1: Мистер Гейтс.
4: Что такое? Финансовые трудности?
1: Видите ли, мистер Гейтс, поймите правильно, но откуда мне знать, что вы не обманете меня, и тело действительно найдут там, где вы укажете?
4: Господин Смит, я не первый день этим занимаюсь. Само собой, я вам... Само собой, я дам вам доказательства. Фото вас устроит?
1: Вполне.
4: Тогда через час жду вас у себя. Я повесил трубку. Невежливо, конечно, но разговор начинал меня раздражать. Лимузин с княжеским гербом на дверце я попросил остановить в квартале от своей конторы. Не хватало еще, чтобы Хелен, случайно выглянув в окно, увидела меня в компании князя и решила, что я ее предал. Нет, ее надо было подготовить. Мне нужно было немного времени, и его светлейшее высочество согласился подождать в Ирландском рагу. За князем последовали и крепкие парни из его личной охраны. Я же поднялся к себе. Хелен не спала, ожидая новостей о муже.
1: «Ну что? Вам удалось узнать что-нибудь?»
4: «Да, Хелен. Но, боюсь, мои известия вас не обрадуют».
1: «Что с ним? Он мертв? Это все мой отец, да? Боже!»
4: «Хелен, пожалуйста, успокойтесь. Вы мне верите?»
1: «Верю ли я? Пожалуй, да. Да!»
4: «Тогда, пожалуйста, не спрашивайте меня ни о чем. Я пока не смогу вам дать ответы, но уверен, скоро все решится само собой». Через несколько минут с улицы донесся шум мотора. Я подошел к окну, убедился, что приехал тот, кого я ждал.
1: «Хелен, сядьте в кресло и ничему не удивляйтесь».
4: Я подвинул к себе телефон и набрал номер бара. «Алекс, передай моим гостям, что тот, кого мы ждем, уже поднимается». Заслышав шаги в коридоре, я распахнул дверь. «Господин Смит, сюда, пожалуйста».
1: «О, мистер Гейтс!
4: Я уж думал, ошибся адресом».
1: «Дональд!»
4: Хелен узнала голос молодого человека и закричала.
1: «Дональд, это ты? С тобой все в порядке?»
4: «Ваше высочество, сидите смирно», — буркнул я.
1: «А вы что-то сказали?» — переспросил визитер.
4: «Проходите в кабинет, Джон», — пригласил я. «Или, может быть, Дональд?»
1: «Конечно же, Дональд! Боже, Дональд, милый!»
4: Принцесса вскочила с кресла и бросилась обнимать мужа, но тот не слышал ее и не чувствовал ее прикосновений.
1: «Я не сомневался, что вы разоблачите мою неуклюжую уловку».
4: «Да уж, если человек представился Джоном Смитом, можно биться об заклад, что на самом деле его зовут иначе». И все же шанс встретить настоящего Джона Смита не так уж и мал.
0: Но это не наш случай, не так ли?
1: Каюсь.
0: Но для чего вам понадобилась эта ложь? Работу мне она не облегчила.
4: Хотел лишний раз убедиться, что вы не шарлатан. Если вы сумели поговорить с моей женой, то она, конечно, назвала мое настоящее имя.
1: Дональд, почему ты ведешь себя так, будто меня здесь нет?
0: Хелен все еще пыталась обратить на себя внимание Дональда Джона. Она назвала мне имя Дональд Транк.
4: Что же, молва не лжет, вы действительно отличный
0: посредник. Уж какой есть.
4: Не скромничайте. Ну, так что, где тело? Это те снимки, о которых вы говорили?
0: Не дожидаясь ответа, гость схватил со стола конверт и достал из него фотографию.
1: Что за ерунда? Это же тот снимок, что я дал вам при нашей первой встрече.
0: Вы правы. Я, наверное, хороший посредник. Ну и сыщик я тоже неплохой. Я выяснил, что Дональд Транк не настоящее ваше имя. Равно как и Ричард Конн и Барри Крэмер. Как же вас назвали при рождении? Уж не Джоном ли Смитом?
1: Какое все это имеет отношение к нашему делу?
4: Насколько я знаю, менять имя не преступление.
1: Норман, что здесь происходит?
0: Хелен готова была сорваться в истерику. Убийство – преступление.
4: Вы в чем-то меня обвиняете?
0: Именно.
4: Что ж, давайте позвоним в полицию. Хотя, по-моему, уместнее вызвать скорую. Вы сбрендели.
0: Я знаю, что полиции вы не боитесь. Вы изобрели поистине дьявольскую схему. Под видом скромного клерка, коммивояжера, водителя-дальнобойщика и бог знает еще кого, знакомились с девушками из высшего света, обладательницами крупных состояний. Очаровывали, покоряли, влюбляли в себя. Одна поездка в Вегас, и вот вы уже муж и жена. Вы знали, что семьи ваших жертв будут, мягко говоря,

0: Оборачивается, видя, на что вас вдохновила история Ромео и Джульетты. Лицо Смита стало безразличным. Я продолжил. Порошок был обыкновенным ядом. Ваши жены просто умирали. Все выглядело как самоубийство, и вы получали в наследство целые состояния. Только вот с Хелен вышла осечка. Ее отец скрыл смерть дочери. Для всех принцесса Хелен просто вернулась в Европу. Вам же позарез было нужно, чтобы ее труп нашли, и вы наняли меня.
1: Так я мертва?
0: Бедняжка Хелен, кажется, начинала все понимать. Прошу вас, Хелен, дайте мне минуту, сказал я ей. Хелен здесь. Не столько удивился, сколько удостоверился Смит. Напрасно я надеялся увидеть на его лице хоть тень раскаяния. «Бросьте, Норман, приберегите свою историю для «Черной маски» или других изданий подобного толка. Вы же сами признали, что у полиции ничего на меня нет». «Полиции? Кто говорит о полиции?» «Так я могу идти?» «Не торопись». Я кивнул, указав на дверь, возле которой заняли позицию телохранители князя. «Неужели ты еще не понял, что князья Полеску не любят тревожить представителей государства?» У себя на родине они сами государство, сами вершат суд, казнят и милуют. На последнее, впрочем, особенно не рассчитываю. Все еще сохраняя надменность, Смит выкрикнул:
2: «Но мы же не в их варварском королевстве!»
0: «В княжестве, красавчик, в княжестве!»
2: «Да какая разница?»
0: «В том-то и фокус, что никакой. Видишь ли, представители правящих домов имеют одну важную привилегию. Дипломатический статус позволяет им в любой стране чувствовать себя как дома. Да и дело-то тут, в общем, семейное». Я постарался изобразить самую хищную из своих ухмылок. Парни из княжеской охраны подхватили Смита под руки.
2: Так не пойдет! Я хочу добровольно сдаться полиции! Вы не имеете права удерживать меня!»
0: «Боюсь, я ничего не могу для тебя сделать».
2: «Вызови полицию! Я во всем признаюсь!»
0: «И что мне с того? Даже если ты не откажешься от своих слов, а ты непременно откажешься...»
2: «Нет же! Нет, клянусь!»
0: «Даже если так. Ну, получишь ты пожизненное. Проведешь десяток лет на казенных харчах. А потом тебя отпустят за примерное поведение».
2: «Я заплачу тебе. Ты же знаешь, я богат. Не отказывайся, ты все еще работаешь на меня. Я все еще твой клиент».
0: «Больше нет. Свою работу я сделал».
2: «Ты просто не представляешь, о какой сумме речь. От такого не отказываются».
0: «Похоже, инспектор Хенриксен сильно преувеличил в своем досье, назвав тебя исключительно умным мерзавцем. Думаешь, мне позволили вернуться с того света лишь за тем, чтобы я просто зарабатывал деньги?» Смита увели. В кабинет вошел князь. «Мистер Гейтс, моя дочь еще здесь?» — тихо спросил он. «Да, ваше светлейшее высочество, здесь. Она вас видит и слышит. Девочка моя, я очень виноват перед тобой». На глазах старого князя выступили слезы.
1: Папочка, это я должна просить тебя о прощении!»
0: Зарыдала Хелен. «Она ни в чем вас не винит», — передал я князю ее слова. «Она всегда была слишком добра. Смею надеяться, князь, вы лишены этого недостатка». «Что ты хочешь этим сказать, сыщик? Обещайте, что сукин сын будет страдать». «Этого желает моя дочь?» Я взглянул на Хелен. Она уже справилась со слезами и теперь просто не сводила глаз с отца, будто стараясь запомнить каждую его черточку. «Ваша дочь не возражает».
3: «Что ж, я в любом случае не собирался давать ему умереть быстро».
0: В дверях появилась пара в костюмах-тройках.
2: «Ваше святейшее высочество!»
0: Я набрался смелости обратиться к князю еще с одной просьбой.
3: «Что-нибудь еще?»
0: «Этот человек дал мне фотографию принцессы Елены. Вы позволите оставить ее себе?» Князь вздохнул, что, видимо, следовало понимать как утвердительный ответ, и, не говоря ни слова, вышел сквозь невидимых ему ангелов. Те же, будто по команде, устремились к Хелен. Секунда, и трое бесплотных существ

Дорогие радиослушатели, вы слушаете «Модель для сборки» на частоте «Пионер-ФМ». В сегодняшнем эфире вы услышали два рассказа. Рассказ Дарьи Булатниковой «Запах угля, вкус крови» и Сергея Цветкова «Посредник». Мы вернемся к вам через пару минут, к сожалению, для того, чтобы попрощаться на сегодня.

0: Еще раз напоминаю, что сегодня вы слышали в нашей программе рассказы Дарьи Булатниковой «Запах угля, вкус крови» и Сергея Цветкова «Посредник». Ну, за что им всем огромное спасибо, вам за внимание, а Андрею за музыку. И вот сейчас слово как раз ему.
1: Ну да, самое время сейчас вкратце нам пообщаться, как всегда, и узнать, что я сегодня для вас играл и что вы сегодня, собственно говоря, слушали. Как я говорил в начале эфира, сегодня мы с вами слушали по нашей старой доброй традиции две работки. На мой взгляд, работа очень интересная, поскольку между ретроспективными эфирами и такими какими-то особенно специальными надо иногда делать паузу, чтобы, как говорится, не очень приедалось. Вот сегодня мы слушали достаточно новые работы, свежие, они обе датированы январем этого года, 2012, если я не ошибаюсь. И обе выполнены в стиле псай-прог, dark progressive, deep progressive, experimental, транс. В общем, достаточно серьезная очень компиляция, и самое время их озвучить. Значит, мы с вами сегодня послушали замечательный альбом, который называется Skyrocketeers от проекта Frog Occult. Это релиз известнейшего и старейшего шведского, скандинавского лейбла Spiral Tracks Records. Также мы с вами сегодня слушали сборник, который называется Young Man on Acid, лейбл Ovni Moon Records. Точно так же, как я уже говорил, январь нынешнего года об релизе. И вот здесь вот собрано некоторое количество различных музыкантов, очень интересных, и сборник вообще очень-очень экспериментальный, поэтому вот всем гурманам музыкальным его хочется рекомендовать в первую очередь. Я думаю, что вы, безусловно, обратите на него внимание. Список сейчас музыкантов, лайнап как бы весь, я раскрывать не буду, смысла нет, потому что, во-первых, большинство коллективов никому ни о чем не скажет, а тем, кому что-то скажут, ну, те уже, безусловно, о нем в курсе, потому что такие работы, в принципе, достаточно нечасто выпускаются, и именно поэтому еще мне сегодня хотелось вас с ним поподробнее познакомить. Вот такая вот была музыкальная концепция, надеюсь, у нас более-менее получилось. Также в конце нашего эфира, по традиции, мы хотим вам напомнить о том, что обсуждение всех наших программ, эфиров, ваши вопросы, наши ответы и т.д. и т.п. Все можно сделать на форуме программы по адресу www.mds.ru. Группа ВКонтакте существует, также большая, где вы тоже можете пообщаться. Ну и, собственно говоря, на этом мы, наверное, будем сегодняшний эфир заканчивать, прощаться ненадолго, буквально на неделю. И мне осталось вам сообщить, что сегодняшний эфир для вас подготовили и провели литературный ведущий, автор программы Владислав Коп, и помогал сегодня ему диджакей Андрей Эдисон. Незаметно присоединяйтесь ровно через неделю на этом же месте в этот же час. Счастливо!
0: До встречи! Пока!

домой, я внимательно осмотрел подобранную на тротуаре стеклянную бусину. Она не была стеклянной. Она даже не была бусиной. Это был глаз. Живой. Конечно, я еще не знал, что он вдобавок является зародышем инопланетного существа, размножающегося чисто платонически. Элементарно, после обмена страстными взглядами от материнского глазного яблока отпочковывается дочернее и начинает существовать самостоятельно. Тем более я не мог знать, что, выбросив с отвращением этот алчно посматривающий на меня глаз в мусорное ведро, я тем самым поместил его в питательную среду, где он начал быстро развиваться. Нарастил века с пушистыми ресничками, головной мозг, две пары клешней и эластичный желудок с полупрозрачными стенками, сквозь которые так теперь трудно различим окружающим.

Жила-была одна маленькая девочка. Все как у других детей. Заботливые родители, уютный дом, кот. Отличие заключалось в том, что она смотрела на мир чуть более широко открытыми глазами, чем остальные люди. И, может быть, поэтому больше видит. А еще она верила в сказки. Не во все. Только в добрые, а про злые она думала, что люди, их написавшие, что-то перепутали или были больные.

Однажды родители взяли ее с собой в лес. Сначала она держалась рядом с мамой, а затем, заметив какое-то движение в чаще, отходила все дальше и дальше. Она не заметила, как углубилась в самое сердце леса, шла, слушая беззаботные песни птиц, собирала цветы, которые становились все причудливее и красивее. Она не заметила, что пересекла границу мира людей и вошла в мир волшебства. В мире людей стемнело, родители долго и безуспешно искали ее. Ночью все мужчины окрестных деревень бродили с факелами по лесу. Но граница мира волшебного была закрыта. Шла она, шла, любовалась причудливыми растениями, ела ягоды и, наконец, устав, решила отдохнуть. Но земля была холодной, трава в России, а лазать по деревьям она не умела. Вдруг кот, который шел все время рядом с ней, вырвался вперед, как будто указывая дорогу, и уверенно побежал к скалам. Девочка удивленно пошла за ним. Подойдя к скалам поближе, она почувствовала, что камни теплые. Наверное, нагрелись сзади, подумала усталая девочка и не стала размышлять об этом дальше, выбрав место поближе.

Не знала она, что под этими камнями в пещере на груди золота спит дракон. Струи пламени вырываются из алых ноздрей. Отблески золотого огня дрожат и переливаются на драгоценной чешуе. И не знает дракон, самое прекрасное существо в двух мирах, что наверху, свернувшись калачиком на древний рак, пригретый теплом его огня, доверчиво спит человеческий ребенок. Прошла ночь во времени волшебного мира и сотни лет во времени мира людей. Память об исчезнувшей девочке и имя ее исчезли из ума. Дракон пробудился. Колыхнулась поверхность скалы. Где-то вдали прогремел горный обвал, вызванный движением могучего существа. Все обитатели волшебного мира узнали о пробуждении дракона и о начале нового дня. Сноп искр и пламени вырвался на поверхность земли. Яркая вспышка разбудила девочку. Она открыла глаза и увидела того, кого немногим из ее соплеменников удается увидеть. Надо заметить, что дракон наделен способностью принимать различные облики, самые невообразимые. Этим, видимо, и объясняется путаница в описаниях драконов авторов различных бестиариев и трудов об этих существах. Итак, перед ней дракон предстал в своем настоящем обличии, ибо не мог представить, что кто-либо из обитателей волшебного мира осмелится приблизиться к его жилищу в столь ранний час, без приглашения, а уж гости из мира людей никогда не забредали в эти края. Никогда девочка не видела никого ужаснее и прекраснее этого существа. Он был похож на скалу, озаренную первым утренним лучом, и на луч солнца, упавший на осколок горы. Он был как морская волна, разбивающаяся о берег, и как свет звезд, отражающийся в спокойной воде. Его голос был подобен раскату грома и мелодичен, как пение сотен соловьев в ее мире. Он говорил на древнем языке Вселенной, понятном всему живому, и каждое его слово падало на землю, как жемчужина, а затем уносилось в небо, как испуганная птица. «Здравствуй, ты звезда?» — спросил дракон. Дракон существовал всегда. Он помнил рождение солнца и смерть луны. И жизнь существ, обитавших рядом с ним, была столь скоротечна, что он никогда не подозревал об их существовании. Он не знал, что за границей мира волшебства одна раса людей сменяет другую. Для него границ не существовало. Когда он пересекал эту несуществующую границу, людям казалось, что надвигается неслыханная по силе гроза. Но дождя не было. Лишь грозной и прекрасной молнией взвивалось в небо совершенное создание и сотрясало землю жизнеутверждающая песнь дракона, сравнимая с раскатами грома. Он не знал, кто такие люди. Перед сном он разговаривал со звездами и договорился о встрече с одной из них на окраине Вселенной, ибо звезды и драконы живут в одном мире. В одном дыхании вечности, а людская жизнь составляет 100-тысячную часть этого дыхания. Поэтому люди и драконы так мало знают друг о друге. «Нет, я не знаю», – растерянно сказала она. Девочка совсем не была напугана. Ее удивление было схоже с удивлением ученика, впервые получившего золото из ртути, с удивлением крестьянина, впервые попавшего в самый прекрасный музей мегаполиса, с удивлением бабочки, свыкшейся с мыслью о жизни в коконе и внезапно обретшей крылья. Что же испытывал дракон, услыхав ответ ребенка и осязая ее чувства, вызванные его появлением? Драконы способны к сопереживанию, если, конечно, не заняты поисками золота для пополнения своих кладовых. В его языке не было таких слов. Он искал аналогии, подбирал схожие по звучанию. Слово «нет» для него не существовало. Он знал все. По крайней мере, ему так казалось.
Таких слов не существует в моем мире. Для меня все открыто, сказал дракон и засомневался в этом, глядя на девочку. И это чувство было для него совсем новым и неизведанным. Оно скорее понравилось ему. Это было похоже на полет по краю Вселенной, на качание в межвремени.

0: страха у нее не было и любопытства, только широко открытые глаза и совершенно незнакомые дракону Тимуру, идущие. «Покажи мне свой мир», — попросила она. Дракон прищурил золотистые глаза, вспомнил, наконец, кем он является. Очнулся от сна окончательно и пристально взглянул на ее прошлое и будущее. Многое открылось ему в этот миг. Ничего не ответил дракон, лишь послушно распрямил крыло, аккуратно поднял ее с земли и взмыл в облака, унося драгоценную для него ношу навсегда из мира волшебства в мир, где одинаково равны люди, звезды и драконы.
1: Кейдж Бейкер, добро пожаловать на Олимп, мистер Херст. Начало фильма, 1926 год. «Дубль 10!» — крикнул режиссер и, опустив мегафон, развалился на стуле. Песок под стулом просел. Раздраженно крякнув, режиссер вытащил ножки стула из песка и уставился на коня, скакавшего по гребню песчаной дюны. Замотанный в бурнус всадник прильнул к шее скакуна, пряча лицо от мощного потока ветра, исходящего от вентилятора, гнавшего ветер. «Хорошо, пока хорошо», — приговаривал ассистент режиссера. Стоявший рядом в таком же бурнусе, как и всадник, Рудольф Валентино молча кивнул. Все впились глазами в коня. Все ближе и ближе, еще немного, и сцена будет снята. И тут оператор выругался. С моря налетел настоящий ветер, оторвал ветку у худосочной пальмы, воткнутой в песок в качестве декорации у шатра шейха, и швырнул ее прямо под копыта скакуна. Конь встал на дыбы и стал горцевать на месте. Мужественно продержавшись у него на спине пару секунд, всадник вылетел из седла, молотя руками и ногами, перевернулся в воздухе и воткнулся головой в песок. «Черт!» — зарычал режиссер. «Вырубайте ветер!» «Льюис, ты цел?» — заорал помощник с хлопушкой. Всадник с трудом сел, отбросил за спину складки бурнуса и помахал рукой, мол, все в порядке. «Дубль 11!» — крикнул ассистент режиссера. «Приготовиться!» Всадник кое-как поднялся на ноги, успокоил фыркавшую лошадь, взял ее под усы и повел назад за дюны. Соленый морской ветер тут же стер следы на песке. «Он так и будет дуть», — мрачно заявил Валентино, с отвращением теребя старевшую его фальшивую бороду. «А что, тут не водятся лошади, которым плевать на пальмовые ветки?» — осведомился оператор. «Одни клячи», — буркнул режиссер. «А мы выложили кучу денег за настоящего арабского скакуна. А в чем, собственно, дело? Кто-нибудь жалуется на ушибы? Я что-то не слышал».
2: «Я его вообще не вижу», — сказал ассистент режиссера, изучавший из-под ладони горизонт.
1: «Что, он там умер, что ли?» Но в этот самый момент на дальней дюне появился вышедший на старт всадник. «Сам ты умер», — хмыкнул режиссер. «Этот парень не промах». Глядя на всадника, режиссер поднес к губам мегафон. Помощник написал на хлопушке мелом номер дубля. Хлоп! «Ветер! Дубль 11!» Кони всадник снова мчались против ветра навстречу закату по желтым, как львиная грива, дюнам. Камера жужжала, всадник и конь исчезли в последней впадине между дюнами и... Ассистент режиссера и оператор хором застонали. Валентино поморщился.
2: «Я их не вижу, мистер Фитцморрис», — сказал помощник с хлопушкой.
1: «Куда они провалились?» — заорал режиссер. «Камера, стоп! И выключите проклятый вентилятор!»
2: «Извините!»
1: Это на вершине последней дюны показался Льюис. Он вел за повод нервно дергавшего головой коня.
2: «Извините, конь споткнулся».
3: «Конюхи! Джадан упал!»
1: — не своим голосом завопил ассистент режиссера, и из лагеря на океанском пляже к съемочной площадке бросились сразу пятеро конюхов. Оставив на их попечение коня, Льюис, хромая, подошел к режиссеру. Бурнус съехал Льюису на затылок. Ветер трепал его взмокшие от пота светлые волосы. На их фоне темный грим, а точнее то, что от него осталось после падения лицом на песок, выглядел особенно нелепо. С полным ртом песка, отплевываясь и отлепляя фальшивую бороду, Льюис ослепительно улыбнулся.
2: «Если хотите, я сделаю еще один дубль, мистер Фитцморрис», — сказал Льюис.
1: «Не надо», — сказал Валентино. «Вы свернете себе шею или погубите коня, или убьетесь оба».
2: «Ну ладно», — нерешительно проговорил режиссер. «Мы уже немало отсняли, темнеет, да и Последний дубль, возможно, сгодится.
1: Льюис кивнул и пошел прочь по песку, стремясь поскорее освободиться от восточных одеяний. Внезапно Валентино шагнул вперед и положил ему руку на плечо. Льюис поднял на него глаза, смахивая песок с ресниц.
2: «Ты очень хорошо работаешь, друг мой», — сказал Валентино. «Но не садись больше на лошадь. Тебе и так уже досталось».
1: «Это точно. Но все равно интересно побыть несколько часов, так сказать, в шкуре Рудольфа Валентино», — ответил Льюис и невесть откуда достал авторучку.
2: «А вы не дадите мне автограф, мистер Валентино?»
1: «Конечно», — ответил Валентино, озираясь по сторонам в поисках бумаги. Очередным жестом фокусника Льюис извлек из пустоты экземпляр сценария и протянул его Валентино.
2: «Так как тебя зовут?»
1: «Льюис, мистер Валентино. Напишите вот здесь», — попросил Льюис, показав пальцем на пустое место под самым названием «Сын шейха», и, улыбаясь со сдерживаемым торжеством, смотрел, как Валентино пишет «Льюису, моему второму я, Рудольф Валентино».
2: «Держи», — сказал Валентино, протягивая Льюису сценарий. «И не падай больше носом в песок, договорились?»
1: «Спасибо, мистер Валентино, но не переживайте за меня», — ответил Льюис. «Падать — моя профессия».
2: Спрятав сценарий под одежду, Льюис побрел по песку к старому грузовику на берегу океана. Статисты и съемочная группа уже карабкались в кузов. Водитель поспешно заводил двигатель ручкой. Ему совсем не хотелось снова застрять в мокром песке во время прилива. Пора было возвращаться в Писмо-Бич.
1: Глядя, как Льюис идет к грузовику, Валентино сокрушенно покачал головой.
2: «Брось, Руди», — сказал режиссер, вытряхивая песок из мегафона. «Кажется, что его соплей перешибешь, но с ним еще ни разу ничего не случилось. Ни разу!»
1: «Вечно так продолжаться не может», — криво усмехнувшись, сказал Валентино. «Удача как песок. Она сыплется сквозь пальцы», — добавил он, глядя на длинные тени дюн на закате.
2: «А этот Льюис похож на человека, которому суждено умереть молодым».
1: Вряд ли Рудольф Валентино стал бы так говорить, зная он, что ему самому оставалось жить меньше года, а Льюису в этот день исполнилось 1825 лет, хотя тот и не праздновал дня рождения. У бессмертных это не принято.

0: Семь лет спустя, 1933 год.
1: «Смотри, уже Писмо Бич!» — воскликнул Льюис и чуть не выпал из машины, стараясь получше разглядеть городишко, состоявшее всего-навсего из гостиницы и множества лотков, с которых торговали моллюсками. «Давай полакомимся, Джозеф!»
2: «Ты что, не объелся ими, пока снимался в «Сыне шейха»?» — буркнул я и полез в карман за очередной мятной таблеткой от изжоги. Есть мне совсем не хотелось. Обычно я неприхотлив и даже неразборчив в еде, но на этой работе черт-те что стало твориться даже с моим железным желудком.
1: «Конечно, объелся», — признался Льюис и поднялся на ноги, ухватившись за ветровое стекло нашего Форда А. Встречный ветер растрепал ему волосы. «Ну давай хоть выпьем за упокой души бедного Руди».
2: «Хочешь выпить — пей», — сказал я, протягивая Льюису фляжку. «Нам надо спешить в гости к Уильяму Рэндольфу Херсту».
1: Льюис сел на место, хлебнул теплого джина и скривился.
3: «Аве, атке, вале! Здравствуй и прощай, дружище!» —
1: сказал он, обращаясь к призраку Валентина. «А чё ты так психуешь?» — спросил он тут же у меня.
2: «Ничего я не психую», — усмехнувшись, ответил я Льюису. «Чего мне психовать? Мы ведь просто-напросто едем к одному из самых влиятельных богачей на свете».
1: «Да уж», — пробормотал Льюис, отхлебнул еще джина и снова поморщился.
2: «Слава богу, недолго осталось нам пить эту мерзкую контрабанду.
1: Прощай, сухой закон, скоро скажем мы. А что до сильных мира сего, так ты наверняка видал людей покруче. Ты ж служил у одного византийского императора».
2: «Не у одного, а у трех или четырех», — поправил я Льюиса. «Но уверяю тебя, в руках Уильяма Рэндольфа Херста сосредоточено гораздо больше власти, чем у любого из них. На его фоне они просто бургомистры. Сейчас вообще все по-другому. Ты же не думаешь, что этот самодовольный коротышка Наполеон смог бы создать в наше время свою империю? А прибрал бы Гитлер к рукам всю власть, если бы о нем не трубили все газеты? Теперь, сынок, правят те, в чьих руках средства массовой информации».
1: «Но ведь Херст простой смертный», — сказал Льюис. «Мысли шире. Мы просто едем за город к одному богачу, где весело проведем выходные в приятном обществе. Мы будем гулять в парке, любоваться природой, купаться, кататься на лошадях, играть в теннис. Нас будут кормить и поить, надеюсь, приличными напитками».
2: «Размечтался», — хмыкнул я. «Херст терпеть не может забулдык».
1: «А компания поручила нам всего лишь оставить у Херста вот это», — как ни в чем не бывало, — продолжал Льюис, похлопывая по чемоданчику, в котором лежал сценарий с автографом Валентино.
2: «Своего рода запоздалый подарок ко дню рождения нашему радушному хозяину».
1: «Это от тебя больше ничего не требуется», — сказал я. «А мне предстоит непростой разговор с нашим радушным хозяином».
2: «Это да», — пожав плечами, согласился Льюис.
1: «Но тебе же будет с ним проще, чем с фараоном, о котором ты мне на днях рассказывал. Здесь-то нас точно не посадят на кол».
2: Я неопределенно хмыкнул. Мне трудно было объяснить Льюису, почему я так нервничаю на этом задании. Возможно, я и сам этого не понимал. Видите ли, я часто лукавлю сам с собой. Эта привычка выработалась у меня 13 тысяч лет назад, и теперь мне от нее не избавиться, как от манеры жевать мятные таблетки, якобы помогающие от изжоги. У нас, бессмертных, свои безобидные чудачества.
1: Мой Форд А ехал вдоль побережья. Вскоре мы миновали захолустное городишко Сан-Луис-Обиспо, где почетные гости Херста пересаживались из его персонального железнодорожного вагона в лимузины, присланные за ними из его скромного загородного дома. Потомки назовут это поместье замком Херста, а пока оно было известно просто как ранчо, хотя лица, склонные к романтике, именовали его «La Cuesta Encantada» — «Зачарованный утес». А вы там еще не бывали? Как жаль! Ну что ж, представьте, что в вашем распоряжении оказался величественный холм с прекрасным видом на горы и океан. Вы решили построить там дом, и у вас откуда-то появились средства, позволяющие воплотить в жизнь ваши самые безумные мечты, а по окончании строительства вам прислали целый поезд антиквариата для интерьеров. Ну что, прельщает такая перспектива? А что бы вы стали делать, обставив ваш сказочный дом? Окажись вы на месте Уильяма Рэндольфа Херста, вы наверняка наприглашали бы гостей, чтобы им похвастаться. И непростых гостей. Вам хватило бы денег, чтобы заманить к себе лучшие умы вашего времени, художников и мыслителей. К вам приехали бы и Альберт Эйнштейн, и Ирвинг Тальберг, Олдос Хаксли и Бернард Шоу. А если бы у вас была любовница киноактриса, она позвала бы к вам своих друзей: Кларка Гейбла, Скэрол Ломбард, Бет Дэвис, Мэри Дресслер, Бастера Китона, Харпа Маркса и Чарли Чаплина. Иногда в ваш дом попадала бы и мелкая сошка, вроде нас с Льюисом. Дело в том, что я оказал Марион Дэвис одну услугу и попросил ее раздобыть нам в знак признательности приглашение к Херсту. За нами не прислали персональный железнодорожный вагон, нам пришлось проделать весь путь из Голливуда своим ходом, хотя, зная Херст, кто мы на самом деле такие, он наверняка не пожалел бы для нас каравана лимузинов. Однако компания, на которую мы работаем, не афиширует личность своих сотрудников, да и мы сами ничем не напоминаем бессмертных гонцов всемогущей компании 24 века. У меня совсем заурядная внешность, смуглая кожа и, признаться, небольшой рост. Льюис, конечно, может похвастаться привлекательной наружностью, но и он не Геракл. Наша компания всегда следит за тем, чтобы ее сотрудники внешне походили на смертных. Поэтому в Сан-Луис-Обиспо, Морро-Бэй и Каюкосе никто и краем глаза не взглянул на двух бессмертных, промчавшихся по дороге на новехоньком форде. Итак, мы миновали эти затерянные на океанском побережье городки, преодолели немало километров по открытой всем ветрам дороге на вершинах холмов и налюбовались всласть потрясающими калифорнийскими пейзажами. То есть это Льюис любовался, непрерывно восхищаясь дикими цветами и кипарисами, а я просто жевал мятные таблетки и рулил. До дома Херста оставалось еще 17 миль, а мы уже ехали по его земле. Наконец, мы заметили, что на отдаленной зеленой вершине холма что-то белеет. Две высокие башни. Совсем как в средневековой Испании, Франции или Италии. Льюис, кажется, тоже об этом подумал, потому что он пихнул меня в бок и рассмеялся. «Такое впечатление, словно мы подъезжаем к средневековому городу. Вон замок. Через полчаса я буду отвешивать поклоны виконту или архиепископу и гадать, хватит ли мне запасных струн для лютни». «А я буду прикидывать, хватит ли мне золота, чтобы подкупить герцога», — сказал я и кинул в рот очередную таблетку. «Да, нелегко работать оператором нашей компании», — сочувственно сказал Льюис, а я молча кивнул. Ощущение странствия во времени и пространстве еще больше усилилось от того, что на зеленых лугах вдоль дороги стали попадаться стада не то зебр, не то яков, не то жирафов. Теперь мы не удивились бы, увидев над головой птеродактиля с антилопой в клюве. Даже Льюис замолчал и хлебнул для храбрости еще джина. Не успел он спрятать фляжку, как мы повернули направо по узкой дорожке с небольшим указателем «Ранчо Херста». Скоро мы остановились у закрытых ворот. Из будки с вопросительным видом высунулся какой-то смертный. «Мы гости мистера Херста!» — крикнул я, напустив на себя вид завсегдатая зачарованного утеса.
0: «Имена?»
1: «Джозеф Денхэм и Льюис Кенсингтон!» — хором воскликнули мы. Сторож полистал журнал и открыл ворота.
0: «Скорость 5 миль в час», — сказал он. «Уступайте дорогу животным».
3: «Мы приехали!»
1: — Льюис восторженно пихнул меня в бок. Я буркнул ему в ответ нечто неопределенное, нажал на газ и пересек воображаемый порог с таким волнением, словно взошел на подвесной мост перед очередным баронским замком. Мы нервничали все больше и больше, потому что ехать пришлось 5 миль в гору по очень извилистой дороге, непрерывно останавливаясь возле ворот в оградах, разделявших вольеры разных животных. Льюис вылезал из машины и открывал ворота, стараясь не наступить на оставленные буйволами лепешки и прочие сомнительного вида кучи. При этом возле третьих ворот его чуть не заклевал страус. Наконец, мы оказались в аллее апельсиновых деревьев и цветущих олеандров. «Совсем как на юге Франции», — заметил Льюис. «Это точно», — пробормотал я. Перед нами беззвучно распахнулись массивные чугунные ворота, и мы подъехали к главной лестнице. Нам навстречу выбежала ватага заурядного вида слуг в униформе, они тут же подхватили наши чемоданы и через секунду уже неслись с ними прочь. Я подавил желание заорать «Положи на место!» и повернулся к Льюису, который уже раскланивался с внушительного вида дамой, появившейся из-за какой-то статуи. В наш форт залез молодой лакей и укатил на стоянку.
4: «Я домоправительница мистера Херста», — говорила дама. «Я покажу вам ваши комнаты. Следуйте, пожалуйста, за мной. Вы будете жить в Каса дель Сол, солнечном доме».
3: «Как это мило!» — защебетал Льюис.
1: Я шел за ним по широченной лестнице и бескрайней террасе, пока Льюис оживленно болтал с дамой. По левую руку от меня был бассейн, выложенный римской мозаикой. Такого огромного бассейна я не видел и в самом Риме. А я работал там как-никак 200 лет. Статуи нимф, наяд и прочих морских божеств явно были современной работой или копиями музейных экспонатов. Выходит, Херст вывез еще не весь Рим, чтобы украсить его древностями свой загородный бассейн. Но ничего, у него еще все впереди. Выше по склону холма возник первый из домиков для гостей. Мы разглядывали его, задрав головы. Этого помещения вполне хватило бы для какого-нибудь мелкого монарха с полной свитой придворных.
4: «Очаровательно!» — воскликнул Льюис. «Почти в античном стиле!» «Да, сэр», — сказала домоправительница и направилась вверх по очередной лестнице. «Вы ведь впервые у нас, джентльмены?»
1: «Ну да», — пробормотал я.
4: «Мистер Херст желает, чтобы вам у нас понравилось. Его служащие выполнят любое ваше желание», — отчеканила домоправительница, приглашая нас пройти во двор за домом.
1: У дверей стоял филиппинец в ливрее. Увидев нас, он отвесил поклон.
4: «Это Джером», — представила его домоправительница. «Он будет вас обслуживать. Если вам что-нибудь понадобится, позвоните ему по телефону, и он тут же явится».
1: Отперев дверь, она посторонилась, пропуская нас внутрь. Джером тем временем молча исчез за служебной дверью. Вытаращив глаза, мы принялись разглядывать антиквариат. Льюис восхищенно присвистывал и щелкал языком, а домоправительница продолжала.
4: «Как вы видите, мистер Херст обставил эти помещения произведениями искусства из своего собрания, но находящаяся за этой дверью ванная комната оснащена всеми самыми современными удобствами, включая душевые кабины».
1: «Как это мило!» — воскликнул Льюис и беззвучно прорычал, обращаясь ко мне.
5: «Что ты молчишь, как пень?»
1: «Здорово!» — сказал я и беззвучно сообщил Льюису. «Я нервничаю еще больше, чем раньше».
4: «Благодарю вас, джентльмены!» — просияла домоправительница. «Ваш багаж уже в ваших спальнях. Сейчас Джером распаковывает ваши чемоданы».
1: «Распаковывает? Шикарно!» — сказал я. «А где моя комната? Может, покажете?»
4: «Сию секунду, мистер Денхэм», — слегка прищурившись, сказала домоправительница.
1: Она провела нас под аркой, явно извлеченной из какой-то испанской епископской резиденции 16 века, и я увидел Джерома, раскладывающего на постели содержимое моего дешевого коричневого чемодана. Мой черный чемодан стоял на полу в закрытом виде.
4: «Если вы соблаговолите отпереть этот чемодан, сэр», — сказал Джером, — «я его тоже распакую».
1: «Не стоит», — сказал я и запихнул черный чемодан под кровать. «Я сам с ним разберусь. Попозже».

0: Кейдж Бейкер. Добро пожаловать на Олимп, мистер Хёрст. Продолжение. Воцарилась неловкая тишина. Джером с домоправительницей переглянулись. Льюис тяжело вздохнул, а я почувствовал, что без очередной мятной таблетки мне сейчас придет конец. Домоправительница откашлялась.
1: «Надеюсь, вам по душе эти покои, мистер Денхэм», — сказала она.
0: «Шикарно», — повторил я. «У меня наверняка такая же роскошь», — подхватил Льюис, и Джером проследовал распаковывать его чемодан.
1: «Ну что ж»,
0: — вновь откашлялась домоправительница.
1: «Мистер Хёрст приглашает вас на коктейль с остальными гостями. Напитки подадут в 7 часов в парадном зале, находящемся в главном здании по другую сторону двора. Сам мистер Хёрст присоединится к гостям в 8. В 9 будет подан ужин. После ужина мистер Хёрст приглашает гостей проследовать с ним в зрительный зал, где будет показан кинофильм. После кинофильма мистер Хёрст удалится к себе в кабинет, а его гости могут разойтись в свои покои или отдохнуть в библиотеке. Алкогольные напитки подают только в главном здании, но сэндвичи и другого рода закуски можно затребовать по телефону на кухне в любое время», — добавила домоправительница, сверля меня взглядом.
2: «Она думает, что у тебя в черном чемодане спиртное», — беззвучно передал мне Льюис.
1: «Заткнись».
0: Я расправил плечи и уставился на домоправительницу честными глазами. Все знали, что в гостях у Хёрста нельзя пить поодиночке в комнатах, а спать вместе могут только женатые пары. Впрочем, второе правило явно не распространялось на хозяина поместья, не связанного с Марион узами законного брака. Домоправительница дала нам еще несколько ценных советов, объяснив, как найти зверинец, теннисный корт и конюшни. Затем она удалилась, а мы с Льюисом пошли в сад, прохлаждаться между статуй. «По-моему, мы произвели не очень хорошее впечатление», — пробормотал Льюис. «Мягко говоря», — ответил я, сунув руки в карманы.
2: «Ничего», — ослепительно улыбнулся мне Льюис. «Первое впечатление обманчиво. Как только ты все покажешь...»
1: «Эй, Джо! Ребята, вы уже приехали!» — раздался чей-то звонкий голос у нас над головами.
0: Мы повернулись и впервые узрели во всей красе величественное главное здание. Оно напоминало огромный испанский собор, но явно было освящено в честь каких-то языческих богов, потому что из окна 3-го этажа высовывалась махавшая нам рукой Марион Дэвис.
2: «Да, привет!» — крикнул я.
0: Льюис во все глаза смотрел на Марион. Она, кажется, была одета только в полупрозрачную ночную рубашку. Может, на ней еще что-нибудь было, но на таком расстоянии это было не видно.
1: «А кто твой друг? Какой симпатичный!» — крикнула Марион. «Похож на Фредди Марча».
2: «Я его дублирую!» — крикнул покрасневший Льюис и глупо захихикал.
1: «Чего?» «Я его дублирую! Я каскадер!» «Понятно!» — ответил Марион. «Хотите имбирного эля? А то до вечера тут ни-ни!»
0: С этими словами она скорчила смешную физиономию и поднесла руку ко рту, словно что-то пила из горлышка бутылки.
2: «Да, хочу!» — заорал Льюис.
1: «Я скажу, чтобы вам принесли», — ответила Марион и исчезла.
0: У следующей статуи мы повернули налево и оказались во дворе перед домом. Двор был в несколько раз больше любой городской площади. Он вместил бы толпу возмущенного народа из Ромео и Джульетты и атакующий ее рысью эскадрон Веронской конной полиции. Однако в настоящее время его украшали только фонтан и несколько плетеных кресел. В одном из них сидела Грета Гарбо и угрюмо чистила апельсин. «Здравствуй, Грета», — сказал я, гадая, помнит ли она меня. Грета Гарбо, насупившись, зыркнула глазами и, не говоря ни слова, продолжала чистить апельсин. «А ведь она меня точно узнала». Мы с Льюисом уселись на почтительном расстоянии от нее. Рядом с нами, словно из-под земли, возник молодой слуга. У него на подносе стояли 2 стакана безалкогольного эля со льдом.
2: «Марион Дэвис сказала, что я симпатичный», — с довольным видом сказал Льюис и тут же нахмурился. «А это не помешает нам выполнить задание? Что, если ее слышал Хёрст? Она же орала во все горло».
0: «Не волнуйся, ничего страшного не случится», — устало пробормотал я, потягивая ледяной имбирный эль. «Марион считает, что почти все мужчины на свете симпатичны и никогда не стесняется орать об этом». Некоторое время мы грелись на солнышке. Лед у нас в стаканах начал таять. Грета Гарбо жевала апельсин. Заспанные голуби тихо ворковали на часовой башне, а я думал о том, что скажу Уильяму Рэндольфу Хёрсту. Скоро стали подходить остальные гости. Грета Гарбо не обращала ни малейшего внимания и на них. Кларк Гейбл сел на бортик фонтана и заговорил со светловолосым молодым человеком со студии Paramount о лошадиных бегах. Пришел один из пяти сыновей Херста со своей девушкой и попытался познакомить ее с Гретой Гарбо, которая в ответ лишь буркнула что-то нечленораздельное. Наконец, сын Херста махнул на нее рукой, и они с подругой пошли купаться в римском бассейне. Чарли и Лоренс, которых Марион знала еще по немому кино, завязали оживленный разговор о древнегреческой мифологии. У обоих был довольно потрепанный вид. Судя по всему, они давно сидели без работы. Я разглядывал огромный дом и прикидывал, где сейчас Херст и что он делает. Покупает за $1 миллион очередную газету? Растолковывает сенаторам и конгрессменам, как они должны голосовать? Выписывает чек на приобретение оптом книг какой-нибудь средневековой библиотеки? В основном Херст занимался именно этим. Потому-то им и заинтересовалась компания. От этих глубоких мыслей меня отвлекло появление Констанс Толмедж. Ей уже было под 40, но она так же звонко смеялась и летала по двору, как и тогда, когда играла юную девушку с гор в нетерпимости. При этом и ее бруклинский акцент сохранился. Она тут же подбежала к Льюису, которого давно знала, и они стали оживленно обсуждать общих знакомых. Вскоре распахнулись высокие двери, и из главного здания появилась... Нет, не процессия священнослужителей с крестами, а Марион Дэвис в вечернем платье.
3: «Здравствуйте, друзья!» — крикнула она поверх струй фонтана. «Извините, что заставила вас ждать, но пришлось обслужить хозяина первым».
0: Собравшиеся неуверенно захихикали, а здание за спиной Марион, как мне показалось, нервно дернулось. Впрочем, Марион Дэвис, кажется, было все равно. Она подошла к гостям и стала тепло здороваться со всеми, или почти со всеми. Грета Гарбо вроде бы не удостоила ни слова, даже ее. Потом Марион пригласила всех пройти в дом.
3: «Кто у нас здесь впервые?» — спросила она, когда мы вошли. «Джо, ты здесь вроде еще не бывал, и твой друг тоже». «Смотрите!» — воскликнула она, ткнув пальцем в мозаичный пол вестибюля. «Знаете, откуда это? Из самой Помпеи! На этом полу в ее последний день жарились люди!»
0: Если Марион не врала, я лично знал некоторых из них. Веселее мне от этого не стало. После солнечного двора обширный зал показался прохладным и сумрачным. Он был довольно удобен. Повсюду стояли современные диваны, мягкие кресла и маленькие пепельницы на бронзовых треножниках. Этот зал можно было бы даже назвать уютным, если бы он не тянулся почти милю в длину и не был увешан полотнами эпохи Возрождения. Одну из его стен украшал камин такого размера, что в нем поместился бы бык на вертеле. Потолок, терявшийся где-то в высоте, почти недоступный взгляду, кажется, опирался на дубовые балки. Здесь, как и в остальных помещениях, висели картины и стояли статуи, изображавшие Мадонну с младенцем. Судя по всему, это был любимый сюжет Херста в изобразительном искусстве. Некоторое время гости бесцельно слонялись по залу. Потом появились слуги со спиртными напитками, и перемещения гостей сразу стали гораздо целенаправленнее. Под снисходительным взором Мадонны мы бросились к подносам, как пираньи на оказавшуюся в реке антилопу. Сразу стало веселее. Чарли сел за фортепиано и стал наигрывать популярные мелодии. Кларк Гейбл, Лоренс и молодой человек со студии Paramount нашли колоду карт и решили сразиться в покер. Остальными же гостями занималась Марион, следившая, чтобы каждому достался стакан с любимым напитком и никто не скучал. Появился сын Херста со своей девушкой. У них были мокрые волосы. Откуда-то возникла пара чрезвычайно пронырливых на вид служащих Херста. Завидев Грету Гарбу, они тут же бросились к ней за автографами. Вошла высокая, худая и очень импозантная дама с двумя тявкающими собачонками на руках. Марион приветствовала ее с распростертыми объятиями. Дама оказалась писательницей. По одному из ее произведений решили снять фильм, и ее пригласили в Голливуд писать сценарий. Я осматривал стены зала, пытаясь отыскать потайную дверь личного лифта Херста. Льюис мужественно отплясывал Чарльстон с Кони Толмедж. Марион подвела к нам писательницу.
3: «А это Констанс Толмедж. Вы ее, конечно, видели в кино. А это... как тебя зовут, красавец?»
2: «Льюис Кенсингтон». В этот момент музыка замолчала. Пианист раскуривал сигарету.
3: «Льюис, точно. А вблизи ты еще симпатичнее», — сказала Марион, потрепав Льюиса по щеке. «Ты ведь тоже снимаешься в кино, красавчик?»
2: «В некотором смысле», — потупился Льюис. «Я каскадер».
3: «Значит, ты по-настоящему работаешь, не то что разные длинноногие блондинки», — сказала Марион, имея в виду саму себя, и первой захохотала своей шутке. «Конни Льюис — это Кортиманда Брайс. Вы о ней, конечно, слышали. Она пишет невероятно увлекательные и жутко страшные романы».
2: Импозантная дама шагнула вперед. Две чихуахуа рванулись было, чтобы вцепиться Льюису в горло, но хозяйка крепко держала их.
3: «А это ее собачки», — заикаясь, промямлила отшатнувшаяся Марион.
4: «Это мои родные и близкие», — скривив губы в мрачной усмешке, заявила Кортиманда Брайс. «Их души временно переселились в собачью плоть, дабы способствовать нашему духовному совершенствованию».
2: «Ох, ничего себе!» — воскликнула Конни.
3: «Ого!»
2: — пискнула Марион.
4: «Это лернейская гидра», — заявила миссис Брайс, встряхнув лупоглазого монстра поменьше ростом.
3: «А это Чучхе».
2: «Какое очаровательное имя!» — выдавил из себя Льюис и протянул дрожащую руку, чтобы погладить Чучхе по крошечной лапке.

0: скажет этой корге, что ты бессмертный, значит, это не собака, а сущий дьявол, беззвучно передал я Льюису.
1: «Заткнись!»
0: — беззвучно прошипел Льюис. «Неужели?» — сказал он вслух.
1: «Как интересно!»

0: Тем временем миссис Брайс закатила глаза и нахмурилась. Она наверняка внимала на телепатическом уровне своей карликовой дворняги. Последовало неловкое молчание. Наконец Марион повернулась к Льюису и сказала:
1: «Значит, ты дублируешь Фредди Марча? Ну и как?»
0: «Как обычно. Падаю за него. На меня настраивают прожектора, а потом я болтаюсь за него на люстрах», — ответил Льюис, а Чарли заиграл мелодию «Я арабский шейх».
1: «Я помню, что он дублировал Валентина», — сказала Конни.
2: «Ну да»,
0: — воскликнула Марион и обернулась к Льюису с живым интересом.
2: «Бедный, бедный Руди».
0: «А мне всегда говорили, что Валентина педик», — фыркнул молодой человек со студии Paramount. Марион нахмурилась.
1: «К твоему сведению, Джек», — сказала она ему, — «Руди Валентино был настоящим мужчиной и благородным, к тому же, не бегал за каждой юбкой».
0: «Кое-кто мог бы брать с него пример», — поддержала Марион Конни с презрительной усмешкой, которая отшивала на экране своих женихов в фильме «Нетерпимость».
3: «Ну, так же говорят», — стал оправдываться молодой человек со студии Paramount.
0: «Другие пусть говорят, что хотят», — сказал Кларк Гейбл, поднимая голову от карт. «А ты помни, что о покойниках говорят только хорошо или вообще ничего. Ты будешь играть или нет?»
4: Модель для сборки.

0: Тем временем миссис Брайс вроде бы пришла в себя и встревоженно уставилась на Льюиса.
1: «Мистер Кенсингтон», — заявила она низким утробным голосом, — «Чуче сообщил мне, что вы человек, которому не суждено обрести покоя».
2: «Неужели?»
0: Льюис начал нервно озираться по сторонам.
1: «Чуче чувствует, как с вами пытается поговорить астральный дух чьей-то души, но вы плохо воспринимаете тонкие космические вибрации и не слышите его».
0: «Пусть позвонит тебе по телефону», — беззвучно подразнил я Льюиса. «Вот так всегда», — развел руками Льюис. «Все тонкое мне не по зубам. Я слишком груб и не способен воспринимать даже толстые космические вибрации».
2: «Какие еще космические вибрации?»
0: «Я прекрасно понимал, что вытворяет эта стерва. Она была типичной шарлатанкой. Стоило ей узнать хоть что-то о человеке, как она тут же придумывала о нем какую-нибудь страшную историю и начинала ее излагать, внимательно следя за реакцией своей жертвы, чтобы по ходу дела корректировать повествование. Сейчас ей было достаточно узнать о том, что стоявший перед ней с разинутым ртом Льюис работал когда-то с Рудольфом Валентино. Впрочем, я не сомневался, что скоро она потеряет интерес к такой, на первый взгляд, мелкой сошке, как мой дорогой Льюис».
1: «Чуче видит мужчину, стройного, смуглого мужчину», — продолжала миссис Брайс со зловещим видом, сверкая глазами. «На нем восточные одеяния».
0: Марион залпом осушила свой коктейль.
3: «Миссис Брайс, вон Грета Гарбо», — сказала она. «Грете наверняка очень нравятся ваши книжки».
0: Миссис Брайс тут же перестала вращать глазами и начала оглядываться по сторонам.
3: «Грета Гарбо?»
0: — воскликнула она и тут же двинулась прямо к актрисе, прозванной «Застывшим пламенем», повернувшись к Льюису спиной и не обращая внимания на Чуче, рвавшуюся к нему изо всех сил со скаленными клыками. Узрев миссис Брайс с собачками, Грета Гарбо сжалась в кресле.
2: «Да, ясновидящий явно был нужен кто-то поважнее Льюиса».
0: Я так и не узнал, как протекал телепатический контакт Чуче с Гретой Гарбо, потому что в этот момент услышал где-то наверху лязг бронзовых дверей и скрежет шестерен. К нам, с некоторым опозданием, спускался самый важный человек в этом доме. Подобравшись бочком к потайной двери в стене, я почувствовал, как у меня пересохло во рту и вспотели лапы.

0: Неужели и Мефистофель также нервничает, предвкушая очередную сделку? Лифт с негромким стуком остановился. Потайная дверь беззвучно скользнула в сторону. Ни одна живая душа не заметила, как в зале появился Уильям Рэндольф Хёрст собственной персоной. Льюис его тоже не заметил, потому что снова отплясывал Чарльстон с Кони Толмедж. Вот так и вышло, что только я обратил внимание на очень высокого пожилого человека, скромно севшего в углу. Клянусь, у меня от чего-то побежали мурашки по коже. Пару недель назад Уильям Рэндольф Хёрст отпраздновал свое 70-летие. У него были седые волосы и грузное старческое тело, но в его осанке по-прежнему чувствовались силы и уверенность в себе. Он тихо сидел в углу и наблюдал за гостями, резвившимися в его огромном зале, а я незаметно следил за этим человеком, создавшим современную журналистику и построившим, благодаря своей решительности и неистощимой энергии, финансовую империю, включавшую газеты, журналы, кинематограф, радио, шахты и бесчисленные ранчо. Хёрст назначал удобных ему президентов страны, так, словно они состояли у него на службе. Он безжалостно принуждал окружающих вести игру по его правилам. Он устанавливал собственные нормы морали. Все же, сидевший в углу человек казался мне подавленным. Его странные бездонные глаза потухли. Знаете, кого он мне напомнил? Громилу из какого-то нестрашного комикса. Огромного, как гора, грозного на вид и при этом печального. Хёрст напомнил мне еще кое-кого, но об этом мне совсем не хотелось думать.
1: «Ты опять нас напугал!» — воскликнула Марион, притворившись, что только что заметила Хёрста. «Смотрите! Вот он! Он обожает внезапно возникать в зале, как какой-нибудь Гудини. Ну, давай, Уильям, поздоровайся с нашими дорогими гостями!»
0: Марион взяла Хёрста за руку. Повинуясь, он встал и улыбнулся во весь рот. Его улыбка способна была напугать. Это была улыбка молодого и ненасытного человека.
2: «Здравствуйте, друзья!» — произнес Хёрст своим неземным голосом.
0: Амброуз Бирс как-то сравнил его голос со звуками, которые мог бы издавать аромат фиалок. Я никогда не слышал такой мелодичной человеческой речи. Казалось, бессмертен он, а не я. Впрочем, выглядеть заурядно входит в мои обязанности. Нужно было видеть последовавшую за этим сцену.
3: Все собравшиеся замерли на месте, повернулись к Хёрсту, заулыбались и склонились перед ним. Совсем чуть-чуть. Наверняка они и сами не отдавали себе отчета в том, что кланяются. Но я-то долго вращался при дворах могущественнейших владык и хорошо знаком с внешними проявлениями подобострастия. Из всех смертных, собравшихся в этом огромном зале, Хёрста не боялась только Марион. Даже Грета Гарбо поднялась из кресла.
0: Марион по очереди подводила к Хёрсту гостей, знаменитостей и никому неизвестных субъектов, представляя тех, с кем он не был знаком. Хёрст со смущенным видом здоровался с каждым за руку.
3: «Да он же стеснялся! Он неловко чувствовал себя с другими людьми, а Марион не только ублажала его в постели, но и помогала ему найти с ними общий язык. Так, этим можно было воспользоваться».
0: Я незаметно стоял в стороне, пока Марион представляла Хёрсту остальных гостей, и вышел из тени только в тот момент, когда она стала оглядываться по сторонам, разыскивая мою персону.
4: «А это... Иди сюда, Джо. Я чуть про тебя не забыла. Это Джо Денхэм. Он работает на студии мистера Мейера. Он был так любезен, что помог мне...»
0: В этот момент у нас за спиной разверзлись врата ада. Один из проклятых мопсов вырвался на свободу и ринулся на свою жертву. Судя по воплям, жертвой был Льюис. Марион бросилась его спасать. Я шагнул вперед, чтобы пожать руку Хёрсту, который, нахмурившись, смотрел поверх моей головы вслед Марион.
5: «Очень приятно, мистер Хёрст», — негромко сказал я. «Бернард Шоу просил меня нанести вам визит. Поговорим об этом, когда у вас найдется свободная минута».
0: Естественно, Хёрст тут же перестал пялиться вглубь зала и впился в меня глазами.
3: Меня словно обдало раскаленной лавой. Я с трудом перевел дух, но попытался не выйти из роли
5: загадочно улыбнулся, высвободил руку, которую все еще сжимал Херст, и отступил в тень.
0: Херст ничего не успел мне сказать, потому что к нему стремительно приближался Льюис, преследуемый по пятам Чучхе. Льюис взвизгивал, нечленораздельно извинялся и перепрыгивал через стулья и прочие предметы мебели. Марион с истерическим смехом пыталась поймать мерзкую собачонку. Миссис Брайс ничего не предпринимала, с понимающим видом и демонической улыбкой на устах созерцая происходящее. При виде этой сцены Херст еще больше нахмурился. Впрочем, он тут же вспомнил о главном, нашел меня взглядом и неторопливо кивнул. В дверях появился дворецкий, объявивший, что кушать подано. Херст первым прошествовал в столовую, гости послушно толпились у него за спиной. Столовая выглядела торжественнее зала, в котором мы пили коктейли. Несмотря на пламя, ревевшее в трубе готического камина, в ней было холодно. Атмосферу немного оживляли висевшие под потолком огромные шелковые флаги со скачек эпохи Возрождения и многочисленные серебряные подсвечники. Вдоль стен стояли скамьи из средневековых монастырей. Возможно, я сиживал на них, когда монашествовал в 15 веке. Скамьи показались мне подозрительно знакомыми. Гости уселись за длинный трапезный стол. Херст с Марион расположились посередине друг против друга. Остальных гостей рассадили в зависимости от их положения в обществе. Рядом с Херстом и Марион находились самые выдающиеся личности или те, кто оказал хозяевам особо ценные услуги. Зануд и назойливых субъектов мистер Херст посадил подальше от себя.
4: «Мы на самой нижней ступеньке», — беззвучно сообщил мне Льюис, обнаружив карточки с нашими именами в самом конце стола.
5: Я заметил, что мистер Херст наблюдает за тем, как мы берем наши тарелки из непритязательного в свое время фарфора марки «Голубая ива», которые мама Херста наверняка не жалея брала с собой на пикник, и идем за едой к буфету.
6: «Очень скоро мы поднимемся на самый верх», — беззвучно ответил я.
4: «Значит, ты уже поговорил с Херстом?»
5: Льюис потянулся через плечо Кларка Гейбла к аппетитной на вид холодной оленине.
6: «Пока только намекнул», — беззвучно ответил я, избегая смотреть на Херста, шагавшего к столу с тарелкой утятины.
4: «Чему такая осторожность?»
5: Льюис проскользнул мимо Греты Гарбо, направлявшейся к суфле из спаржи.
4: «Ведь от Херста только и надо, чтобы он спрятал сценарий с автографом в шкафчике, на который мы ему укажем, и все».
5: «Да нет, не все. От Херста еще кое-что потребуется».
6: Осмотрев бесчисленные кушанья, я решил не трогать острое и потянулся за картошкой.
4: «Что-то секретное?»
5: «Вот именно. Я наложил себе на тарелку достаточно еды, чтобы никто не подумал, что я брезгую угощением, и пошел к столу». Херст смотрел на меня. Его взгляд следил за мной, как прожектор противовоздушной обороны. Я учтиво улыбнулся Херсту, кивнул и уселся за стол напротив Льюиса.
4: «Выходит, компания не сочла нужным посвящать меня во все подробности операции?» — беззвучно посетовал Льюис, развернул бумажную салфетку и многозначительно поднял свой бокал.
5: Проходивший мимо официант наполнил его вином и двинулся дальше.
6: «Ну и что?» — беззвучно ответил я Льюису.
5: «Ты же знаешь компанию. Наверняка она и меня посвятила не во все подробности».
6: Я говорил это, чтобы успокоить Льюиса, не подозревая, насколько я близок к истине.

Итак, мы вкушали ужин вместе со смертными за роскошным княжеским столом. Кларк Гейбл с авторитетным видом рассуждал с мистером Херстом о животноводстве. Марион и Конни хихикали и перебрасывались шуточками с гостями мужского пола, сидевшими напротив них. Сын Херста о чем-то перешептывался со своей девушкой, а лернейскую гидру и чучхе, непрерывно рычавших на кроткую таксу, устроившуюся под стулом у Херста, выдворили слуги. Миссис Брайс не возражала. Она деловито вещала Грете Гарбо что-то о прошлой жизни, непонятно только чьей. Мы с Льюисом молча поглощали пищу в нашем конце стола. Впрочем, и нас не оставляли вниманием. Марион время от времени отпускала нам какую-нибудь шуточку, а Херст постоянно сверлил меня загадочным взглядом голубых глаз. В конце ужина мистер Херст встал, подобрал с пола таксу и повел гостей вглубь дома в свой личный кинотеатр.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Кейдж Бейкер. Добро пожаловать на Олимп, мистер Херст. Продолжение. Наверное, вы и сами догадываетесь о том, что зрительный зал не уступал своими масштабами всему остальному. Стены были обиты парчой, расписной потолок поддерживали позолоченные кариатиды в два человеческих роста. Гости расселись по местам, инстинктивно придерживаясь порядка, в котором сидели за столом. Мы с Льюисом опять оказались с самого края. Усевшись в необъятное кожаное кресло, Херст приказал в телефонную трубку начинать сеанс. Погас свет, некоторое время царила тьма, и, наконец, загорелся экран. Показывали «Путь в Голливуд», самый последний фильм «Марион», в котором она снялась с Кросби Бингом. Увидев свое имя среди титров, Марион пронзительно свистнула. Все рассмеялись. Все, кроме меня. Мне было не до смеха. Мистер Херст поднялся с кресла и шел ко мне в темноте с таксой на руках. Если бы мы, бессмертные, не обладали способностью видеть во мраке, я, наверное, вскрикнул бы от неожиданности и обмер на своем стуле, когда Херст положил в темноте мне на плечо свою огромную лапу и наклонился к моему уху. «Я хотел бы поговорить с вами наедине, мистер Денхем», — сказал он. «Как прикажете», — с трудом проговорил я и поднялся со стула. Сидевший рядом Льюис смотрел на меня широко открытыми глазами.
1: «Не пуха»,
0: — беззвучно шепнул он и отвернулся к экрану. Я боком выбрался из ряда и пошел за Херстом, который шагал, не оборачиваясь и не сомневаясь в том, что я следую за ним. Покинув зрительный зал, он пробормотал: «Пойдемте сюда, так будет быстрее». «Хорошо», — согласился я, хотя и не имел ни малейшего представления о том, где мы находимся и куда направляемся. Мы шли по какому-то коридору. В доме было тихо. Ни звука, кроме эха наших шагов. Наконец мы добрались до парадного зала, освещенного неверным светом, и Херст подвел меня к потайной двери в стене, за которой был лифт. Дверь открылась, мы с Херстом и таксой вошли в лифт и через секунду уже ехали куда-то вверх.

0: меня пересохло во рту, ладони вспотели, а в животе бурчало. Нет, конечно, мне ничего не бурчало в животе. Мы, бессмертные, не страдаем несварением желудка. Тем не менее, я чувствовал себя почти как простой смертный, у которого скрутило от страха желудок. В тот момент я отдал бы половину шедевров мирового искусства из этого дома за пригоршню мятных таблеток. Такса смотрела на меня с нескрываемым сочувствием. Мы вышли на третьем этаже и прошли в кабинет Херста. Из этого помещения он управлял своей империей, когда отдыхал на зачарованном утесе. Отсюда шли прямые телефонные линии в редакции крупнейших газет страны. Здесь он знакомился с новостями на телетайпной ленте. Отсюда он раздавал приказы. Как только мы шагнули на ковер, заработала скрытая под потолком миниатюрная кинокамера. Раздался еле слышный щелчок. Это включился спрятанный в каком-то ящике диктофон. Строжайшие меры безопасности образца 1933 года. Это помещение понравилось мне больше остальных в этом доме. Конечно, кабинет был огромен, с расписанными на старинный испанский манер потолком и позолоченными канделябрами, но деревянные панели, книги и ковры на стенах делали его даже уютным. На окне позади поблескивающего в свете канделябров необъятного письменного стола из красного дерева я увидел портрет Херста в полный рост. Хороший портрет, написанный, когда Херсту было лет 35. На нем Херст напоминал молодого императора, взирающего с непроницаемым видом на своих подданных. Сначала казалось, что изображенный на портрете человек и мухи не обидит, но потом под его взглядом становилось как-то не по себе. «Очень похож», — сказал я. «Его писал очень хороший художник», — ответил Херст. «Мой друг. Он безвременно скончался». «Почему такое происходит?» «Почему люди умирают молодыми?» — слегка заикаясь, переспросил я, мысленно выругав себя и приказав себе успокоиться. «Не дергайся! Перед тобой простой смертный! К тому же он уже сам завязал разговор на нужную тему!» Загадочно улыбнувшись, я покачал головой. «Такова участь всех смертных, мистер Херст. Даже самых талантливых. Жаль, правда?» «Конечно, жаль», — ответил Херст, не сводя с меня глаз. «Об этом мы сейчас и поговорим. Не так ли, мистер Денхэм? Прошу вас, садитесь». Херст жестом указал мне не на стул у стола, а на удобное кресло и устроился напротив меня так, словно мы старые друзья, и присели поболтать о пустяках. Собачка свернулась калачиком на коленях у Херста и вздохнула. В кабинете царил покой. «Значит, вас послал Джордж Бернард Шоу», — сказал Херст. «Не то чтобы послал», — ответил я, скрестив руки на груди. «Он просто упомянул, что вас может заинтересовать предложение моих хозяев». Херст молча сверлил меня взглядом. Я откашлялся и продолжал. «Он благоприятно о вас отзывался. Ну, то есть настолько, насколько мистер Шоу может благоприятно отзываться о людях. Кроме того, судя по тому, что я здесь, у вас и у основателей моей компании, как мне кажется, много общего. Вы цените прекрасные произведения искусства. Вам невыносимо больно смотреть, как они гибнут по воле слепой случайности. Вы посвятили немало времени их спасению. Это говорит о вашей прозорливости. Современная наука не пугает вас своими возможностями. Вы лишены предрассудков. Будучи смертным, вы не пляшете под дудку ограниченных моралистов. Значит, вы весьма мужественны». Мои слова, кажется, не польстили Херсту и не обрадовали его. Он слушал меня с непроницаемым лицом. О чем же он думает? Я продолжал, подражая героям Клода Рейнса. «Мы долго и пристально за вами наблюдали. Мы не делаем наших предложений кому попало. И все же я и теперь вынужден задать вам несколько вопросов». Херст молча кивнул. Он что, язык проглотил? «То, что мы предлагаем, — продолжал я, — по зубам не каждому. Подумайте как следует. Не устали ли вы от жизни? Может, вам иногда хочется уснуть навсегда?»
1: «Не хочется», — ответил Херст.
0: «Если бы я устал от жизни, я бы махнул на все рукой и умер.
1: Мне не нужны сон и вечный покой, мистер Денхэм. Наоборот, я хочу еще пожить. У меня уйма дел. Я не выношу праздности. Без дела я умираю от скуки.
0: Допустим, кивнул я. Но надо подумать еще кое о чем. Не слишком ли изменился мир со времен вашей молодости? Взгляните на этот портрет. Когда его писали, вы были в расцвете сил. Ваше поколение было молодо. Мир принадлежал вам. Вы знали, по каким правилам играть, и ничто вас не пугало. Но ведь вы родились еще до того, как Линкольн выступил со своей речью в Геттисберге. С тех пор мир очень изменился. Теперь игра идет по другим правилам. В моде иная музыка, а танцы больше напоминают физзарядку. Короли быстро вымирают, и власть переходит в руки беспринципных тиранов. Вас не пугает скорость, с которой стали разворачиваться события? Вам лишь 70 лет, но не чувствуете ли вы себя иногда динозавром? Живым ископаемым из предыдущей геологической эпохи?
1: «Нет», — решительно заявил Херст. «Мне нравится жить здесь и сейчас. Я люблю скорость и все новое. А в будущем мне, наверное, понравится еще больше. Кроме того, что бы там ни говорили циники, история показывает, что человечество меняется к лучшему. Грядущие поколения будут лучше нас, как бы нас ни пугали разные новомодные увлечения. Да и что такое мода? Что мне до музыки, которую слушает теперь молодежь? Повзрослев, наши дети будут сильнее и умнее нас. Они смогут учиться на наших ошибках. Я бы хотел увидеть, как они прочно встанут на ноги».
0: Я кивнул, и некоторое время царило молчание. Наконец я снова заговорил. «Не забывайте о сердечных делах», — предупредил я Херста. «Если у человека есть люди, к которым он привязан, то чем дольше он живет, тем больше вероятность, что с ними может случиться нечто такое, от чего ему будет очень и очень больно. Подумайте об этом как следует, мистер Херст».
1: Медленно кивнув, Херст наконец опустил глаза. «Это было бы особенно тяжело для человека с прочными семейными связями», — сказал он. «У каждого человека должны быть такие связи. Но многое в мире происходит не так, как надо бы, мистер Денхэм. Хоть я и не знаю, почему».
0: «Что он имеет в виду? Может быть, ему хочется более близких отношений с сыновьями?» Задавая себе эти вопросы, я напустил на себя понимающий вид.
1: «А что до любви?» — немного помолчав, продолжил Херст. «То есть вещи, с которыми приходится смириться. Это неизбежно. Любовь и боль шагают рука об руку».
0: «Может, Херст сожалеет о том, почему Марион не желает ради него бросить пить?»
2: «Любовь не вечна, и от этого тоже бывает больно», — заметил я, и Херст снова поднял на меня глаза.
1: «Слишком долгая любовь тоже причиняет боль», — сообщил он мне. «Но, уверяю вас, я умею терпеть».
0: Что ж, Херст правильно ответил на все вопросы, и я поймал себя на том, что поднял руку, чтобы погладить себя по бороде, которой раньше щеголял. «Трезвый взгляд на вещи, мистер Херст», — сказал я. «Теперь давайте обсудим условия».
1: «Сколько вы мне еще дадите?» — тут же взял быка за рога Херст.
0: 20 лет, — ответил я. «Плюс-минус год или два».
2: «Какой огонь!» — вспыхнул в глазах Уильяма Рэндольфа Херста. «А я-то чуть было не забыл, с кем имею дело».
1: 20 лет? — презрительно фыркнул он. «Мне же только 70. У меня был дед, который прожил до 97. Да я и без вас проживу еще 20 лет».
0: «С таким сердцем, как у вас, не проживете. И вы это прекрасно знаете», — парировал я. Херст поморщился и нехотя кивнул.
1: «Ну ладно, 20 так 20, если вы на большее не способны. Что вы хотите взамен, мистер Данхэм?»
0: «Две вещи», — ответил я, подняв два пальца. «Компания хочет, чтобы вы предоставили ей право время от времени хранить кое-что в вашем замке.
2: Ему ничего не будет угрожать. Речь идет не о контрабанде, а о книгах, картинах и других произведениях искусства, которые могут погибнуть, если будут храниться в менее защищенном месте. В известном смысле мы просто будем пополнять ваше собрание.
1: «Значит, моему дому не суждено погибнуть?» — с мрачным удовлетворением на лице спросил Херст.
2: «Да», — ответил я. «Это творение ваших рук значительно вас переживет».
1: Услышав это, Херст осторожно опустил собачку на пол, встал и ушел в другой конец кабинета.
3: Модель для сборки. On Energy.
1: Когда он наконец вернулся, на его губах играла едва заметная улыбка. «Ну хорошо, мистер Денхэм», — сказал он. «А что вы еще хотите? Что-нибудь невыполнимое?»
2: «Вы должны внести в ваше завещание кое-какие новые пункты», — сказал я. «Тайно предоставить моей компании право распоряжаться некоторыми из ваших активов. Немногими, но совершенно определенными».
1: Услышав это, Херст так свирепо усмехнулся, что я невольно задрожал. У меня покрылся испаренный лоб, взмокла рубашка под мышками. «Эта ваша компания, кажется, считает меня полным дураком», — по-прежнему улыбаясь, спросил Херст.
2: «Вы повели бы себя как дурак, если бы согласились на ее предложение, не задавая никаких вопросов», — улыбнулся я в ответ, с трудом подавив желание броситься на утек. «Компании не нужны ваши деньги, мистер Херст. Вы можете оставить все вашей жене и детям. Завещайте Марион сколько хотите. Пусть она ни в чем не нуждается. Условия компании никоим образом не ущемят интересы ваших наследников. Вы должны понимать, что речь идет о том, что принесет реальную выгоду лишь через пару сотен лет. Сейчас, в 1933 году, это может казаться сущим пустяком, но в далеком будущем это станет бесценным. Вы понимаете, что я имею в виду?»
1: «Скорее всего, да», — сказал Херст и, поддернув брюки, уселся в кресло. Такса прыгнула ему на колени. Радуясь тому, что Херст перестал сверлить меня взглядом, я поспешно продолжал.
2: «Мы покажем вам проект изменений в вашем завещании, но вам не следует знакомить с ним юристов».
1: «Это я понимаю», — сказал Херст, махнув здоровенной рукой. «Я пока сам в состоянии разобраться, грамотно ли составлен контракт, и ничего никому не стану показывать. Но давайте уточним одну вещь, мистер Денхэм. Вы только что дали мне понять, что среди моих активов есть кое-что такое, что в один прекрасный день очень понадобится вашей компании. Вам не кажется, что было бы логично, если бы я теперь поднял цену? А еще мне хотелось бы побольше узнать о ваших хозяевах. Мне нужны доказательства того, что вы, да и мистер Шоу, если уж на то пошло, говорите правду».
2: Я и не сомневался в том, что мы очень скоро придем к этому.
1: «Разумеется, мистер Херст», — воскликнул я. «Все необходимые доказательства у меня с собой». «Ну вот и отлично», — сказал Херст, взял телефонную трубку и распорядился. «Анна, прикажите прислать в кабинет 2 кофе». «Что, вам со сливками или с сахаром?» — спросил он меня.
2: «И со сливками, и с сахаром».
1: «Со сливками и с сахаром», — сказал Херст в телефонную трубку. «И соедините меня с Джеромом». «Джером», — произнес он после короткой паузы, — «принесите черный чемодан, который лежит под кроватью у мистера Денхэма».
2: Я вытаращил глаза на Херста.
1: «Но ведь ваши доказательства в этом чемодане?» — спросил он. «Я не ошибся».
2: «Нет».
1: «Вот и отлично». Херст откинулся на спинку кресла. Собачка подставила ему голову, чтобы он ее погладил. Херст с любовью посмотрел на таксу и стал чесать ей между ушей. Я тоже откинулся в кресле, почувствовав, что рубашка насквозь промокла у меня на спине. Слава богу, пот хоть не течет ручьями у меня по лицу.
2: «А вы простой смертный, мистер Денхэм?» — негромко спросил меня Херст. Теперь пот потек у меня по лицу.
4: «Никак нет», — ответил я. «Я был смертным лишь в раннем детстве».
1: «Вот как? А когда же вы родились?»
4: «Около 20 000 лет назад», — ответил я, и Херст вновь вперил в меня свой убийственный взгляд.
1: «Ну да. Такой коротышкой 20 000 лет».
4: «Неужели 1.65 м действительно коротышка?» В мое время все люди были такого роста, стал объяснять я. Наверное, плохое питание.
0: Херст кивнул, помолчал и сказал: «Значит, перед вашими глазами прошла вся история человечества?»
4: «Так точно».
0: «Вы видели, как строят египетские пирамиды?»
4: «Да, видел». Отвечая, я молил Бога, чтобы Херст не спросил, как именно их строили, потому что он все равно не поверил бы мне.
0: «Вы видели Троянскую войну?»
4: «Да, хотя все было и не совсем так, как писал Гомер».
5: «А библейские предания? Это правда?» «Вы видели Иисуса Христа?» —
4: сверкая глазами, спросил меня Херст. «Видите ли», — разведя руками, сказал я, — «я не встречался лично с Иисусом Христом, потому что в то время работал в Риме. В Иудее я впервые оказался намного позже, во времена крестовых походов. Что же до библейских преданий, некоторые из них правда, другие нет. И к тому же все зависит от того, что именно считать правдой».
0: Не выдержав, я вытащил носовой платок и промокнул им вспотевший лоб.
5: «А как вообще насчет религиозных догм?» — подавшись вперед, спросил Херст. «Наши души бессмертны? Есть ад? А рай?»
4: «К сожалению, мне там не привелось побывать», — покачал головой я. «Разрешите напомнить вам о том, что я бессмертен?»
0: «А ваши хозяева что, ничего об этом не знают?»
4: «Если даже и знают», — с извиняющимся видом начал объяснять я, — «они ничего не говорили мне об этом. Они вообще далеко не все рассказывают своим служащим».
0: Херст поджал губы, но у меня сложилось впечатление, что, в общем и целом, он удовлетворен.
4: Я обмяк в кресле, как выжатая губка. «А я-то мнил себя коварным Мефистофелем!» «С другой стороны, Херст любит быть хозяином положения. Может быть, в этой роли он будет сговорчивее».
0: Нам принесли кофе. Херст налил себе полчашки и долил сверху сливок. Я добавил в кофе сливок и положил в чашку 4 кусочка сахара. «Вы любите сладкое», — заметил Херст, пригубив свой кофе. «Но чему тут удивляться? Наверное, первые 5000 лет жизни вы вообще не пробовали сахара».
4: «Не пробовал», — подтвердил я, сделал глоток и оставил чашку остывать. «Нас, детей неолита, не угощали конфетами».
0: В дверь негромко постучали. Вошел Джером с моим чемоданом.
4: «Спасибо», — сказал я, когда он поставил чемодан между нами.
0: «Всегда к вашим услугам», — торжественным тоном ответил Джером и удалился, оставив меня в обществе Херста и Даксы, смотревших на меня с вопросительным видом. Я перевел дух, набрал код и открыл чемодан. При этом я чувствовал себя как коммивояжер, каковым я в известном смысле сейчас и являлся. «Вот», — сказал я, извлекая из чемодана флакончик из серебристого металла. «Это бесплатный образец. Отведайте и снова почувствуете себя 40-летним мужчиной. Действие продлится сутки, но этого будет достаточно. Вы убедитесь в том, что мы легко можем продлить вам жизнь на 20 лет».
4: «Значит, вы дадите мне эликсир?» — спросил Херст, отпив немного кофе.
0: «Не совсем». Не слишком кривя душой, ответил я. «Помимо всего прочего, мне предстояло осуществить криптохирургическую операцию на сердце Херста, чтобы временно привести его в порядок, но мы обычно не рассказываем клиентам о таких вещах».
4: «А вот это вам, наверное, покажется более убедительным».
0: Я извлек портативный компьютер и поставил его на стол. «1000 лет назад я сказал бы сидящему на вашем месте императору, что это волшебное зеркало, а теперь... Вы знаете, что сейчас в Англии работают над созданием так называемого телевидения?»
4: «Знаю», — ответил Херст.
0: «Это приспособление — результат 200-летнего развития телевидения», — начал объяснять я. «Я не могу принять у вас никаких телепередач, потому что их пока просто нет в эфире, но я могу воспроизвести для вас несколько программ в записи».
4: С этими словами я достал из черного конвертика маленький золотой диск, вставил его в отверстие на передней панели и включил воспроизведение. На столе у Херста тут же загорелся голубой экран. Из крошечных репродукторов послышалась музыка, фанфары, предваряющие вечерние новости 18 апреля 2106 года. Ошеломленный Херст подался вперед и впился глазами в экран, на котором о чем-то оживленно повествовали привлекательного вида люди.
2: мелькали события. Новые поселки шахтеров на Луне, бомбардировка Лондона террористами Лиги Ольстерских Мстителей, международные соглашения о новых ограничениях на использование искусственных комбинаций ДНК, протесты мексиканских рабочих против японских владельцев их автомобилестроительных заводов.
6: «Постойте-ка!» — воскликнул Херст, подняв свою огромную руку. «Как остановить эту штуку?»
4: Я остановил воспроизведение. На экране застыли мексиканские профсоюзные активисты, поджигавшие суши-бар.
6: «Значит, это и есть журналистика будущего?» — спросил Херст, не отрывая глаз от экрана.
2: «Да. Никаких газет, только передачи по каналам так называемой компьютерной сети», — стал объяснять я, опасаясь, что все это будет шоком для старика, посвятившего всю жизнь журналистике.
6: «Но ведь это крайне поверхностно!» — воскликнул Херст, вперев в меня испытующий взгляд. «Что мы, собственно, узнали? 2-3 слова о каждом сюжете и одна картинка. Да из любого нашего киножурнала вы узнаете сегодня в 100 раз больше!»
2: «Выходит, шахтерские поселения на Луне совершенно его не поразили?»
4: «Конечно, это немного», — согласился я. «Но видите ли, мистер Херст, в 22 веке среднему зрителю больше и не надо будет. Краткие, простые и понятные новости, и все. У большинства населения не будет ни времени, ни желания вникать в суть происходящего.
6: Можно мне еще раз посмотреть?»
4: Я включил запись сначала. Херст впился глазами в экран. Мне стало его немного жаль. Что он может понять в этом хаосе звуков и стремительно меняющихся изображений? Херст, нахмурившись, досмотрел примерно до того же места, что и в первый раз, и жестом приказал мне остановить запись. Я повиновался.
6: «Точно!» — воскликнул Херст. «Вот именно! Новости для самого заурядного человека. Их может понять даже неграмотный грузчик. Все как в детском саду».
4: «Мне кажется», — сказал он, покосившись на меня, — «что тупыми передачами такого рода очень легко направлять общественные мнения в нужное русло. Я всегда говорил, что выразительные картинки нет цены, а ведь это все картинки. Если показывать публике только подходящие картинки, у нее можно сформировать нужное мнение о том, что происходит. Правда?» Я смотрел на Херста, разинув рот.
2: «Конечно. Но разве это честно?»
6: «Нет, если это будут делать нечестные люди», — согласился Херст. «Но если у вас будут благие побуждения, почему бы не прибегнуть и к этому средству? Но давайте досмотрим. Вы, кажется, манипулируете этой штуковиной, глядя на разные кнопки. Что на них нарисовано? Иероглифы?»
4: «Это универсальные условные обозначения», — объяснил я. «Их активизируют взглядом. Чтобы включить воспроизведение, надо взглянуть вот сюда». Продолжение повести «Кейдж Бейкер». Добро пожаловать на Олимп, мистер Херст. В следующей части модели для сборки на радио Energy.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Кейдж Бейкер. Добро пожаловать на Олимп, мистер Херст. Продолжение. Херст все понял на лету, и новости уже продолжались. В принципе, на диске оставалось уже совсем мало. Сообщения о пуске новой атомной электростанции, прогноз погоды, спорт и два маленьких репортажа о местных новостях. Сначала мы 10 секунд слушали и смотрели, как в Сан-Франциско отмечают 200 лет со дня страшного землетрясения 1906 года. А потом нам показали то, из-за чего компания и решила записать для Херста именно эти новости. Мы увидели группу манифестантов, протестующих против использования земель ранчо Херста для строительства нового населенного пункта с жилыми домами, асфальтированными улицами и крытыми галереями магазинов. У Херста явно ёкнуло сердце. Его лицо пугало меня и раньше, а теперь на нем появилось такое выражение, что у меня все похолодело внутри. Он снова и снова сверлил взглядом нужную кнопку. Просмотрев этот короткий репортаж раз 6, Херст выключил прибор и обернулся ко мне.
1: «Это невозможно», — сказал он. «Вы слышали, что они задумали? Погибнет побережье, спилят все деревья, автомобили, шум, выхлопные газы. А что будет с животными? Они ведь тоже имеют право на жизнь».
0: «К сожалению, к этому времени диких животных здесь уже практически не останется», — с извиняющимся видом объяснил я и убрал компьютер в чемодан. «Но теперь-то вы понимаете, зачем компании нужна возможность распоряжаться вашими активами?» Херст молчал и тяжело дышал. Такса подняла морду и смотрела на хозяина с озабоченным видом. «Ну хорошо, мистер Денхэм», — сказал наконец Херст. «Диккенс на моем месте спросил бы, что это, то, что будет, или лишь то, что может быть? О будущем мне известны лишь факты самого общего характера, мистер Херст», — пожав плечами, ответил я. «Крупнейшие войны, важнейшие изобретения, об остальном мне не сообщают. Я очень надеюсь, что ваше поместье не пострадает. Как вы заметили, в репортаже говорится всего лишь о планах строительства города на его месте. Другое дело, если событие уже произошло. Историю невозможно отменить».
1: «Тут важно отличать события, имевшие место на самом деле, от их описания в летописи человеческой истории», — возразил Херст. «Поверьте, зачастую это разные вещи».
0: «Я готов вам поверить», — сказал я, вновь утирая пот со лба. «Я и сам знаю, как много неточностей вкралось в эту летопись. Именно ими и пользуется моя компания. Она не отменяет историю, а, так сказать, лавирует среди истинных и вымышленных фактов. Я понятно выражаюсь?»
1: «Разумеется», — ответил Херст, откинувшись на спинку кресла. «Теперь я не сомневаюсь в том, что ваши хозяева знают, что делают», — сказал он. В его голосе больше не струился аромат фиалок, в нем звенела сталь. «Передайте им, что от ваших 20 лет жизни мне ни горячо, ни холодно. Такой пустяк меня не устраивает. Я согласен только на бессмертие. Сделайте меня таким же, как вы. Вот это мне подойдет. Я всегда думал о том, что одной жизни мне не хватит. А теперь, увидев будущее, понимаю, как много там для меня работы. Кроме того, я хочу приобрести акции вашей компании. Роль статиста в этой игре меня не устраивает».
2: «Мистер Херст!» — воскликнул я, подпрыгнув в кресле. «Акции я наверняка смогу для вас раздобыть, но о бессмертии не может быть и речи. Вы же не знаете, каким образом оно достигается. Пожилых людей не сделать бессмертными. Компания подбирает себе сотрудников в самом нежном возрасте. Например, меня обессмертили, когда я был почти младенцем. Ваше тело уже состарилось и износилось, оно не сможет существовать вечно».
1: «А я что, говорил, что хочу вечно жить в этом теле?» — сказал Херст. «Может, прикажете мне ездить в старом ржавом Форде Т вместо новых блестящих автомобилей? Судя по всему, возможности ваших хозяев практически безграничны. Я не сомневаюсь в том, что они могут обеспечить мне вечную жизнь в молодом теле. Они могут. Пусть придумают, как это сделать. Им придется это изобрести, если они хотят, чтобы я им помогал. Так им и скажите».
0: Я было запротестовал, но тут же захлопнул рот. Чему спорить, если можно наобещать с три короба? «Ладно», — согласился я.
1: «Вот и отлично», — сказал Херст, допивая кофе. «Вы будете им звонить? Моя телефонная станция за несколько минут соединит вас с любой точкой земного шара.
0: «Благодарю вас, но мы пользуемся иными средствами связи», — объяснил я Херсту. «Все необходимое имеется у меня в комнате, но вряд ли Джером сможет это найти. Я свяжусь с моими хозяевами и, скорее всего, получу от них ответ уже к завтрашнему утру». Кивнув, Херст взял в руки флакончик из серебристого металла и стал его разглядывать.
1: «Вы бессмертны благодаря этому эликсиру?» — спросил он, подняв на меня глаза.
0: «В известном смысле, да. В мой организм внесены определенные изменения, и он сам вырабатывает это вещество, постоянно циркулирующее в моих венах», — ответил я. «Мне не приходится его пить».
1: «Но вы ведь не откажетесь сделать глоток из этого флакона вместе со мной?»
0: «Конечно нет», — сказал я и протянул ему кофейную чашку. Херст немного повозился с крышкой и налил мне глоток элефизного трибрантина номер 3. Я осушил чашку, стараясь не морщиться. В бутыле был нечистый трибрантин номер 3. Его смешали с чем-то вроде клюквенного сока, добавив в него гормонов и эйфориантов, чтобы Херст стал не только здоровым, но и веселым. Еще там, кажется, было какое-то вещество, заставляющее организм активно вырабатывать теломеразу. От такой ядерной смеси кто угодно почувствует себя на седьмом небе, но бессмертным не станешь, даже выпив целую цистерну этого зелья. Чтобы сделать Херста бессмертным, нужно было начинать в трехлетнем возрасте. Сначала ему имплантировали бы специально сконструированные для него биомеханические органы и протезы, а потом он еще несколько лет приспосабливался бы к их существованию в его теле. Но зачем ему об этом говорить? А Херст помолодел, просто глядя на меня. Я читал в его глазах удивление, страх и нетерпение. Убедившись в том, что я не умер в страшных мучениях, Херст вылил остальной эликсир себе в чашку и выпил его, покосившись на еле слышно жужжавшую в углу кинокамеру.
1: Скривился он. «Какая гадость!»
0: Я с извиняющимся видом пожал плечами. Разумеется, Херст тоже не умер. Мы еще долго сидели в его роскошном кабинете. Он расспрашивал меня о моей жизни, о том, каково мне было в древние времена, о знаменитых людях, с которыми мне приходилось встречаться. Я рассказывал ему о финикийских купцах, египетских жрецах и римских сенаторах. Через некоторое время я заметил по выражению лица Херста, что его самочувствие существенно улучшилось. Он опустил таксу на пол, встал и начал расхаживать по кабинету не осторожными шагами пожилого человека, а легкой, почти приплясывающей походкой. Тогда я возразил Апулею: «Но так останется только три рыбы. И что ты будешь делать с флейтистом?» — говорил я, когда дверь в дальнем конце кабинета распахнулась, и в помещение влетела Марион.
3: «Куда ты пропал?» — закричала она.
0: Устав или расстроившись, Марион всегда заикалась, а сейчас она была и утомленной, и раздосадованной.
3: «Спасибо большое за то, что тот смылся, не говоря ни слова, и оставил меня развлекать твоих гостей!»
0: Херст с разинутым ртом повернулся к Марион. Я был готов побиться об заклад, что он забыл и о ней самой, и о гостях, и стал поспешно извиняться.
1: «Слушай, Марион, это я виноват! Я отвлек мистера Херста, мне нужно было с ним кое о чем посоветоваться!»
0: Марион с нескрываемым удивлением заметила мое присутствие в кабинете.
3: «Это ты, Джо?»
1: «Извини, дорогая», — сказал Херст, подошел к Марион и обнял ее за талию. «У тебя очень интересный друг». «Гостям понравилось кино?» — спросил он, пожирая глазами молодую женщину.
3: «Нет, половина очень скоро ушла, а я-то думала, что они тогда смотрят хотя бы из-за Бинга Кросби».
0: За много тысяч лет жизни я научился вовремя исчезать.
1: «Спасибо вам за то, что уделили мне время, мистер Херст», — сказал я, хватая черный чемодан и направляясь к лифту. «Я попробую найти этот проспект. Если найду, покажу вам его завтра».
0: «Ладно, ладно», — пробормотал Херст и впился поцелуем в шею Марион. Я был готов спуститься вниз, как обезьяна, по тросу лифта, лишь бы поскорее убраться подальше от кабинета, но, к счастью, кабина лифта меня ждала. Я кинулся в нее и поехал вниз на лифте с видом Мефистофеля, улетучивающегося через печную трубу.
1: В парадном зале было темно, но как только за мной закрылась потайная дверь, на потолке зажглись люстры.
0: Я заморгал, стал оглядываться по сторонам и, наконец, обнаружил под потолком кинокамеру, которую не заметил раньше. Отдав ей римский салют, я поспешил к выходу, попирая ногами помпейскую мозаику. Стоило мне покинуть зал, как люстры на потолке потухли. Слежка! Тотальная слежка! Сколько же у Херста верных Джеромов, терпеливо озирающих все помещения в его поместье через маленькие дырочки в стенах. На улице было темно и прохладно. В воздухе витали ароматы цветущих апельсиновых и лимонных деревьев. На небе сверкали низкие крупные звезды. Я некоторое время бродил среди статуй, прикидывая, как убедить Херста в том, что компания согласилась принять его условия. А как мне сообщить руководству компании о том, что оно недооценило Уильяма Рэндольфа Херста? Что ж, мне не впервой приносить доктору Зевсу не самые приятные известия. Наконец, я отбросил эти мысли и направился в сторону отведенных нам помещений. В нашей сверкавшей позолотой гостиной горел свет. Льюис примостился на краешке стула работы 16 века. У него был очень смущенный вид. Стоило мне войти, как он вскочил на ноги и заявил: «Джозеф, у нас большие неприятности!» «Что такое?» — устало пробормотал я, не в силах думать ни о чем, кроме горячего душа и чистой постели.
4: «Пропал сценарий с автографом Валентино!»
0: Позабыв о горячем душе, я ринулся к телефону, поднял трубку и, дождавшись, когда мне ответит заспанный мужской голос, сказал: «Джером, привет, старина. Слушай, нам кое-что от тебя нужно. Принеси-ка мне в комнату сливочное мороженое с фруктовым сиропом и скажи, чтобы положили побольше сиропа».
4: «Мне тоже», — пискнул Льюис.
0: Я пригвоздил его взглядом к полу и крикнул в трубку:
4: «Два мороженых, Джером!»
5: «Что?»
4: «Нет, орехов не надо. Лучше поищи там шоколадный пудинг или шоколадные пирожные, или хотя бы батончики. Понял? Давай, шевелись, не пожалеешь».

0: Вот я и решил взглянуть на него перед сном, но в чемодане его не оказалось, объяснил Льюис, облизывая ложку.
1: Ты проверил все на отпечатки пальцев и термолюминесценцию, сказал я, отодвигая вазочку из-под мороженого и берясь за тарелку с шоколадным пудингом.
0: Конечно, отпечатков нет, а термолюминесценции очень слабые, работали явно в перчатках, ответил Льюис. Сейчас я могу сказать только одно. За полтора часа до моего прихода у меня в комнате побывал какой-то смертный. Может, кто-нибудь из слуг?
1: Не думаю. Херст посылал в мою комнату Джерома, но вряд ли тот решил заодно покопаться у тебя в чемодане. При условии, конечно, что он хочет и дальше здесь работать. Если бы у гостей Херста пропадали вещи, об этом уже давно знал бы весь Голливуд. Сплетни здесь распространяются с быстротой молнии.
0: Может, это в первый раз? С унылым видом пробормотал Льюис.
1: Вряд ли. У Джерома на лице написано, что он предан хозяину, как собака, сказал я, за 2 секунды приговорив весь шоколадный пудинг.
0: «Так кто же это сделал?» — спросил Льюис, принимаясь за пирожное.
1: «Тебе виднее. Это ты специалист по психологии смертных. Тебе что, не давали читать романы Агаты Кристи?» Я отодвинул тарелку из-под пудинга и впился зубами в шоколадный батончик. «Не мне тебя учить. Начинай отсеивать потенциальных подозреваемых. Определи, кто, где и когда мог находиться. Скажу тебе сразу, это сделал не я. Папаша Херст тут тоже ни при чем. Он все время был со мной с того момента, как мы покинули кинозал, и до того момента, как в кабинет влетела Марион, а я смылся».
2: Модель для сборки. On Energy.
1: Я закрыл глаза и стал наслаждаться долгожданным действием теоброма.
0: «Ну да», — рассеянно сказал озиравшийся по сторонам Льюис.
1: «Значит, это был кто-то из тех, кто смотрел кино вместе со мной». «Да». Марион сказала, что половина гостей ушла из зала до конца фильма. «А ты его досмотрел?»
0: «Конечно, я очень удивился тому, что кто-то уходит», — с неподдельным возмущением воскликнул Льюис. «Видел бы ты Бинго Кросби!»
1: «Тебя весь подбородок в шоколаде». «Итак, ты досмотрел фильм до конца...» Я отдавал себе отчет в том, что с трудом шевелю мозгами, но решил во что бы то ни стало докопаться до истины. Марион тоже. Кто еще был в зале, когда загорелся свет? Льюис облизывал нижнюю губу, стараясь заставить работать свой плывущий по волнам теобромной эйфории мозг.
0: «Я просматриваю виртуальную видеозапись событий», — сообщил мне он.
1: «Вот Кларк Гейбл, вот сын Херста с подругой, вот чертовы редакторы в строгих костюмах, вот Конни.
0: А Грета Гарбо?
1: Ее нет.
0: А молчаливые парни Чарли и Лоренс?
1: Нет.
0: А этот самый из Парамаунта, как его, Джек?
1: Его тоже нет.
0: А безумная баба с собачками?
1: Нет.
0: Боже мой, — воскликнул Льюис, подняв на меня испуганные глаза. —
1: Ведь сценарий мог украсть любой из них.
0: Собравшись с мыслями, он вытер платком шоколад с подбородка.
1: Кроме того, вор мог незаметно выскользнуть из зала и вернуться до конца фильма.
0: «Какой ужас!» — застонал Льюис.
1: «Что же нам делать?»
0: «Пока не знаю», — с трудом поднимаясь на ноги, ответил я.
1: «Но завтра ты найдешь вора и вернешь сценарий. У меня полно других дел».
0: «Каких это дел?»
1: Херст начал капризничать. «Мне надо передать его ультиматум доктору Зевсу».
0: «Ха!» — возмутился Льюис. «Этот Херст думает, что может диктовать условия компании?»
1: «Не только думает, но и диктует», — сообщил я Льюису и направился к себе в спальню. «А все шишки посыплются на меня. Теперь ты понимаешь, почему я так нервничал? Я с самого начала знал, что и все именно так и обернется».
0: «Ладно, не дрейфь!» — крикнул мне вслед Льюис. «Ничего страшнее того, что уже произошло, теперь не случится».
1: Я включил свет в спальне и сразу понял, что Льюис, как всегда, ошибался.

0: Ничего не соображал и изо всех сил отшвырнул это существо в сторону. Некоторые особенности моего бессмертного организма сообщают ему нечеловеческую силу, и бездумное создание с хрустом впечаталось в противоположную стенку спальни, рухнуло на пол, конвульсивно подергало лапками и затихло. На звук в комнату влетел Льюис, огляделся по сторонам и отвернулся, зажав рот носовым платком. «Ну вот», — пробормотал он, — «ты прикончил Чучхе». «Может, я ее только оглушил?» Проковыляв через спальню, я наклонился над собачьей тушкой. Ко мне подошел Льюис. Вместе мы долго смотрели на Чучхе. «Нет, не оглушил», — пробормотал наконец Льюис. «Черт бы вас всех побрал!» — взорвался я и рухнул на первый попавшийся стул. «Что ж теперь делать?» Отвернувшись от гадкого трупика, я внезапно заметил свою разгрызенную на куски теннисную туфлю. «Ты смотри, что сделала с моей обувью эта падаль!» «Как сюда попала эта собака?» — заломив руки, воскликнул Льюис. «И в чем же мне завтра играть в теннис?» — прорычал я. «Но если она просидела здесь столько времени, что успела сгрызть твою туфлю?» Глаза у Льюиса остекленели, он замолчал, судорожно пытаясь собраться с мыслями. «И зачем я только принимал ты обром? Вот так всегда. Стоит почувствовать себя в безопасности, расслабиться, получить немного удовольствия, и тут...» «Выходит, твой сценарий стырила Картиманда Брайс!» — воскликнул я, вскочил на ноги и тут же вцепился в спинку стула, чтобы не упасть. «Она забралась к нам и не заметила, что за ней увязалась поганая собачонка!»
1: «Да, наверное...»
0: У Льюиса вспыхнули и тут же снова погасли глаза.
1: «Нет, совершенно не обязательно. В кинозале у этой бабы не было собак. Ты что, не помнишь, что их увели еще во время обеда?»
0: «Да, ты прав». Я снова рухнул на стул. Собака могла смыться из комнаты Картиманды и забраться к нам сама по себе.
1: «Значит, не знаю».
0: «Ничего не соображаю», — уныло покачал головой Льюис.
1: «А что нам делать с несчастной зверушкой? Наверное, придется признаться ее хозяйке».
0: «Ни в коем случае», — отрезал я. «Я еще ни о чем не договорился с Херстом, а он просто помешан на правах животных и добром обращении с ними. Что мне ему сказать?»
1: «Извините, дорогой мистер Херст, но я был вынужден размазать по стенке вашего дома маленькую собачку.
0: Скажи спасибо, что хоть здесь за нами не следят кинокамеры».
1: «Но ведь надо же что-то делать», — запротестовал Льюис. «Не можем же мы оставить дохлую собаку у тебя на полу. Может, нам ее закопать?»
0: «Нет. Когда Картиманда спохватится, собаку станут искать», — сказал я. «Могилу найдут, собаку выкопают, убедятся в том, что кто-то ее прикончил, а потом воровато спрятал. Этого только не хватало».
1: «Надо спрятать там, где ее не найдут», — заявил Льюис. «Давай бросим ее за забор. Пусть ее сожрут дикие животные».
0: «Думаю, зебры не соблазнятся этой падалью», — сказал я, устало потирая виски. «И вообще, не знаю, как ты, а я так устал, что не смогу перебросить ее за забор с первого раза, а потом одна из кинокамер Херста снимет, как я бегаю и кидаю через забор дохлую собаку».
1: «Слушай», — воскликнул я, озаренный внезапной идеей, «у Херста тут ведь зверинец. Пошли подбросим Чучхе в клетку со львами».
0: «А если мы промажем мимо клетки?» — с содроганием возразил Льюис.
1: «Ну и черт с ним!»
0: Я встал на ноги. «Пошли! Че тут ломать голову? Собаки каждый день дохнут по самым разным причинам». Собравшись с нашими нечеловеческими силами, мы ринулись на улицу и помчались так быстро, что кинокамеры Херста зафиксировали в неверном свете звезд разве что две размытые и еле заметные тени. На ступенях парадной лестницы главного здания остался лежать трупик собаки в более или менее естественной позе. Если нам повезет, и к утру Чучхе как следует окоченеет, никто не докопается до причины ее смерти.

Приняв душ и немного придя в себя, я открыл полевое коммуникационное устройство в чемодане и, присев перед ним на корточки, стал печатать донесение, с трудом попадая по крошечным клавишам. У.Р. Херст согласен. Принял эликсир, но выдвигает свои условия. Требует акции компании и бессмертия. Объяснил ему, что это невозможно. Не верит. Предлагаю ввести его в заблуждение. Продлить ему жизнь на 18 лет, пообещав бессмертие в дальнейшем. Затем начать переговоры с наследниками. Жду указаний. Я не стал сообщать о пропаже сценария с автографом Валентину. Зачем тревожить компанию? Ведь мы наверняка найдем его. Известно, что 20 декабря 2326 года, в разгар вспыхнувшего интереса,

обращаться к прошлому Голливуда, реставратор старинной мебели обнаружит этот сценарий в потайном отделении шкафчика испанской работы, принадлежавшего ранее У.Р. Херсту, но купленному впоследствии компанией «Доктор Зевс Инкорпорейтед». Подлинность сценария докажут, и он будет продан на аукционе за сногсшибательную, даже на фоне инфляции 24 века, сумму. А ведь историю не изменить, правда? Я зевнул, блаженно потянулся и хотел было выключить коммуникационное устройство и пойти спать, как вдруг негромкий звуковой сигнал оповестил меня о том, что пришло ответное сообщение. Поморщившись, я присел перед устройством и прочел. Условия приняты. Сообщите Херсту и при первой возможности откорректируйте и модернизируйте его сердце. О цене акции вам сообщит Квинт. Я дважды перечитал текст. Понятно. Компания согласилась с моим предложением. Я пообещаю Херсту бессмертие, но дам только 18 лет, отведенных ему историей. Он не проживет и третий этого срока, если я не приведу в порядок его сердце. Но о какой модернизации идет речь? Странно. Меня не терзали угрызения совести из-за того, что мне придется врать старику. Не каждый смертный доживет до 88 лет. А когда его сердце, несмотря на мое вмешательство, все-таки сдаст, Херст закроет глаза и тихо умрет в предвкушении вечной жизни. Не на нее ли надеется перед кончиной большинство смертных? Конечно, он попадет в рай, если он вообще существует, а не в молодое тело. Но разве он сможет подать на меня в суд за нарушение условий контракта? Я оповестил хозяев о том, что ответное сообщение принято, и, наконец-то, выключил коммуникационное устройство. Зевая во весь рот, я залез на бесценную позолоченную кровать с резьбой, выполненной мастерами эпохи Возрождения. Меня немного утешало лишь то, что проклятый мопс не успел на нее помочиться.

0: На следующее утро я долго спал, хотя и знал, что Херст предпочитает, чтобы его гости вставали вместе с восходом солнца и предавались на утренней заре атлетическим упражнениям или верховой езде. Впрочем, я не сомневался в том, что он закроет глаза на мое поведение. Кроме того, если эликсир возымел свое обычное действие, Херст наверняка и сам проведет все утро в постели и не выпустит из нее Марио. Когда я, наконец, выбрался на солнышко, передо мной выросла левая башня главного здания. Дохлой собаки нигде не было, и я потянул за створку высокой входной двери. Судя по всему, труп чучхи убрали без особого шума. Вот и отлично. Пройдя по прохладным и сумрачным коридорам, я добрался до зала, в котором завтракали гости. Он находился на противоположном конце дома. Солнечный свет лился сквозь высокие стеклянные двери на столы, ломившиеся от яств. Льюис добрался сюда раньше меня и уже уписывал за обе щеки аппетитного вида оладьи. Наложив себе в тарелку мясного салата, я воскликнул так, чтобы меня услышали смертные в разных концах помещения. «Ну что, Льюис, как тебе спальня? Шикарно, правда? Спалось хорошо?» «Отлично», — ответил Льюис. И тут же беззвучно пожаловался мне на тяжелое похмелье от Теоброма. «Представляешь, какой ужас!» — вслух продолжал он. «Одна из собачек миссис Брайс вышла ночью на улицу и замерзла насмерть. Слуги нашли сегодня утром ее окоченевший трупик».
1: «Какое горе! Никто ничего не подозревает».
2: «Нет,
0: бедная миссис Брайс».
2: «Фу, как мне плохо».
0: «Отстань, у меня сегодня и без тебя хлопот полон рот». Налив себе кофе, я проследовал к длинному столу. Льюис тащился за мной.
2: «А сценарий? Ты придумал, как его найти?»
0: «Нет», — беззвучно ответил я, уплетая салат. «А может, у кого-нибудь еще что-нибудь пропало?»
2: «Никто ничего не говорил».
1: «Слушай, а кто-нибудь мог знать о существовании этого сценария? Ты никому не говорил о том, что у тебя с собой сценарий сына шейха с автографом Рудольфа Валентина?»
2: «Конечно же нет!»
0: — беззвучно завопил Льюис, возмущенно вскинув на меня глаза.
2: «Я что, совсем безмозглый сопляк? Мне все-таки почти 2000 лет!»
0: «Может, кто-нибудь из гостей охотился за Гретой Гарбо или Кларком Гейблом и зашел к тебе в комнату по ошибке?» Я незаметно поискал глазами Гейбла. Он целиком погрузился в чтение спортивной страницы одной из газет Херста.
2: «Если это был бы маниакальный поклонник Гарбо, он сразу бы понял, что попал в комнату мужчина, а не женщина», — решительно упершись локтями в стол, передал мне Льюис. «Конечно, это могла быть какая-нибудь дамочка, влюбленная в Гейбла. Но зачем ей сценарий?»
0: Я взглянул на Конни. Она сидела в шезлонге с тарелкой омлета на коленях и ела. Конни не стала бы этого делать. Марион тоже. Вряд ли это девушка сынка Херста. Остаются только Гарбо и миссис Брайс. Обе ушли из зала до конца фильма.
2: «Зачем Грете Гарбо этот сценарий?» — удивленно поднял брови Льюис.
0: «А какими мотивами она вообще руководствуется в своих поступках?» — беззвучно ответил я вопросом на вопрос и пожал плечами. Льюис стал озабоченно озираться.
2: «Не могу представить себе, как Грета Гарбо роется в моем белье. Значит, это все-таки миссис Брайс».
0: «Наверное. Ведь залезла же как-то ко мне ее собачонка». Я встал и пошел к столам с едой с таким видом, словно хочу налить себе еще кофе. Миссис Брайс в черной пижаме в гордом одиночестве восседала на стуле с высокой спинкой. У одной из его ножек стояла тарелка с яйцами, фаршированными красной икрой, которая с жадностью пожирала лернейская гидра. Миссис Брайс не вкушала пищи. Она сидела с закрытыми глазами, подняв лицо к потолку и приняв нечто вроде позы лотоса. Скорее всего, она медитировала. Увидев меня, лернейская гидра оторвалась от икры и зарычала.
3: «Не сердитесь на нее, мистер Денхэм», — сказала миссис Брайс, не открывая глаз. «Она соболезнует мне и защищает меня».
0: «А я и не сержусь, а переживаю по поводу вашей утраты», — сказал я, стараясь держаться подальше от лернейской гидры.
3: «Чучхе не утрачена. Она по-прежнему с нами», — торжественно произнесла миссис Брайс. «Она просто поднялась на следующий астральный уровень. Я как раз получила от нее весточку. Она покинула свое бренное тело, чтобы приняться за иной, более важный и ответственный труд».
0: «Это потрясающе!» — воскликнул я. Кларк Гейбл оторвался от газеты, взглянул на меня и закатил глаза. Я пожал плечами и налил себе кофе. Не сомневаясь в том, что миссис Брайс прикидывается ясновидящей, я в то же время не имел ни малейших оснований возражать против ее теории, что Чучхе добровольно оставила этот мир. Не рассказывать же мне, что я самолично размазал ее по стенке.
2: «Думаешь, это все-таки миссис Брайс украла сценарий?» — беззвучно спросил меня Льюис, когда я вернулся за стол. «Помнишь, как она ко мне приставала, пока Марион не показал ей горбо?»
0: «Возможно, но мне кажется, что она витает слишком высоко в облаках, чтобы шнырять по чужим спальням. А почему она стащила сценарий и больше ничего не взяла?»
2: «Понятия не имею. Что же нам делать?»
0: Льюис нервно комкал в руках бумажную салфетку.
2: «Сообщим о краже Херсту?»
1: «Ни в коем случае. У меня же все пойдет на смарку. Что это за представители могущественной компании, которые позволяют жалким смертным воровать у них вещи?»
2: «Мы сделаем вот что. Попробуй поговорить наедине со всеми, кто ушел с фильма. Спроси их, как бы невзначай, где они все были, и сопоставь их рассказы».
4: «Но я же простой эксперт по спасению литературных сокровищ!» — беззвучно воскликнул Льюис, в ужасе закатив глаза. «По-моему, у тебя лучше получится их допрашивать. Ты же оператор».
0: «Может, ты и прав, но сейчас мне некогда». Не успел я ответить Льюису, как в комнату широкими шагами вошел хозяин. На Херсте были сапоги и галифе. Его лицо раскраснелось от свежего воздуха. Значит, он не нежился в постели, а встал с позаранку и объезжал свои владения. Увидев меня, он засверкал глазами, но ничего не сказал. Прошел прямо к миссис Брайс, снял шляпу и заговорил с ней. Лернейская гидра поджала хвост и спряталась под стул. «Выражаю вам мои глубокие соболезнования в связи с гибелью вашего маленького друга. Надеюсь, вы окажете мне честь и выберете себе щенка у меня на псарне. Вряд ли там есть сейчас чихуахуа, но любой щенок – большое утешение тому, кто только что потерял любимую собаку», – сказал Херст гораздо более звучным голосом, чем вчера. Эликсир явно действовал. Медитировавшая миссис Брайс вздрогнула, открыла глаза и поднялась на ноги, одарив Херста ослепительной улыбкой.
5: «Вы невероятно добры ко мне, мистер Херст», — сказала она, явно решив, что с Херстом ее бред о следующем астральном уровне не пройдет.
0: Херст предложил ей руку, и они удалились в одну из стеклянных дверей, преследуемые с трудом поспевавшей за ними лернейской гидрой.
2: «А что будет, когда круг подозреваемых сузится?» — беззвучно спросил меня Льюис.
0: «Мы выкрадем у вора наш сценарий».
2: «Как?»
0: Льюис изорвал в клочки салфетку. «Там видно будет», — беззвучно ответил я и повернулся к вошедшей в комнату Марион. Она буквально вплыла в помещение, и совсем не потому, что не держалась на ногах от виски. Сегодня утром Марион Дэвис явно была счастливейшей из смертных. Увидев Конни, Марион направилась прямо к ней. Конни подняла глаза и сразу протянула Марион стакан.
6: «На, выпей апельсинового сока», — многозначительно сказала Конни.
0: Я не сомневался в том, что это джин, подкрашенный апельсиновым соком. Конни и Марион часто напивались вместе.
5: «Да подожди ты! Иди сюда!» —
0: воскликнула Марион и утащила Конни в угол, где они долго перешептывались и хихикали. Конни смотрела на Марион широко открытыми от удивления глазами.
2: «Ты уверен, что слуги тут ни при чем?» — беззвучно продолжал допытываться Льюис.
0: «Скорее всего», — ответил я и отмахнулся от него, потому что в этот момент меня заметила Марион, которая что-то быстро сказала Конни, нахмурилась и со смиренным видом направилась ко мне.
5: «Ты, Джо, я хочу спросить у тебя одну вещь».
6: «Садитесь, пожалуйста, мисс Дэвис», — поднимаясь со своего стула, сказал Льюис. «Я как раз собирался прогуляться».
5: «О, так он еще и джентльмен», —
0: воскликнула Марион, как-то неуверенно захихикав. Она села напротив меня и заговорила лишь после того, как Льюис с пустой тарелкой отошел достаточно далеко.
5: «Слушай, ты приехал попросить у Херста денег?»
0: «Ты что, мне бы и в голову такое не пришло!» — воскликнул я, напустив на себя вид оскорбленной добродетели.
5: «Я тоже так думала», —
0: сказала Марион, нервно катая по скатерти крупинки просыпавшейся соли.
5: «И вообще Херста бесполезно шантажировать, но ты же знаешь все секреты и тайны. Так говорят все. И вот я и подумала, некрасиво было бы использовать меня, чтобы подъезжать к Херсту насчет денег», —
0: прищурившись, добавила она. «Конечно, некрасиво», — согласился я. «А никто тебя и не использует. Честное слово».
5: «А еще я подумала», —
0: кивнув, продолжала Марион,
5: «что ты продал ему какое-то лекарство. Все знают, что Херст интересуется долголетием, а он, кажется, пил что-то красное из своей кофейной чашки. Хоть он миллионер и знает, как делать деньги, но шарлатанам ничего не стоит его обдурить.
0: Поджав губы, сказала она. «Никого я не хочу обдурить!» — воскликнул я. Осмотрелся с таким видом, словно боялся, что нас подслушивают, и перегнулся через стол к Марион.
1: «Дело в том, что мне действительно нужно было посоветоваться с Херстом, и он любезно согласился меня выслушать. А шантажирую это совсем не его, понимаешь?»
5: «Ах, вот оно что!»
0: — с понимающим видом воскликнула Марион.
5: «Значит, шантажирует мистера Мейера?»
0: «Я этого не говорил», — заявил я таким тоном, что у Марион больше не осталось вопросов, и она явно успокоилась.
5: «Бедный мистер Мейер», —
0: пробормотала она.
5: «Но ты точно ничего не давал пить Херсту?»
0: «А что я мог дать ему?» — воскликнул я, прикинувшись простым парнем, озабоченным проблемами своего хозяина и никогда не слышавшим ни о каких чудодейственных эликсирах.
5: «Ну да».
0: Марион наклонилась на стуле и потрепала меня по плечу.
5: «Прости, мне в голову лезли всякие мысли».
0: «Я тебя понимаю», — сказал я, поднявшись на ноги. «Но ты зря беспокоилась». «Да и о чем ей было беспокоиться? Это мне предстоял серьезный разговор с мистером Херстом».

0: Я пошел по дорожкам поместья, высматривая хозяина, но он сам нашел меня и как из-под земли вырос передо мной на аллее. «Мистер Денхэм», — улыбаясь до ушей, заявил он, — «ваш эликсир превосходен». «А вы связались с вашими хозяевами?» «Так точно», — ответил я, поборов дрожь в голосе. «Отлично. Давайте прогуляемся. Расскажите мне, что они ответили». С этими словами Херст зашагал по аллее, и мне пришлось припустить бегом, чтобы от него не отстать. «К моему удивлению», — смущенно улыбнувшись, сказал я, — «они согласились на ваши условия. Я и не подозревал, что такие требования смертного могут быть удовлетворены. Но ведь я простой служащий компании, и мои хозяева рассказывают мне далеко не все».
1: «Я так и думал», — невозмутимо сказал Херст.
0: К нему, весело виляя хвостом, подбежала его такса. Он взял ее на руки, и она стала восторженно лизать ему щеки.
1: «Ну и что теперь?»
0: «Насчет акции с вами свяжется другое лицо. Он сошлется на меня, как я сослался на мистера Шоу».
1: «Хорошо. А остальное?»
0: «Ну вот, началось. Я сообщу вам состав эликсира, который вы будете ежедневно принимать. Ничего особенно сложного, его запросто приготовят у вас на кухне».
1: «И все?»
0: Херст с подозрением покосился на меня. Такса последовал его примеру.
1: «Я буду пить эликсир, который вы мне дали вчера?»
0: «Нет», — на этот раз, не кривя душой, заявил я. «Это средство лишь продлит вашу жизнь до того дня, когда вы как бы умрете. Но вы не умрете. Мы пришлем одного из наших врачей. Он выпишет свидетельство о смерти и повезет ваше тело в морг. Но вместо морга вас отвезут в одну из наших больниц, где и оживят в новом теле. После этого вы будете жить вечно».

0: Я, конечно, врал без зазрения совести. У меня на лбу опять выступил пот. Мы шли по парку. Херст некоторое время молчал. «Звучит довольно правдоподобно», — наконец сказал он. «И мне, конечно, сейчас никак не убедиться в том, что ваши хозяева сдержат свое слово».
1: «Вам придется поверить нам на слово», — согласился я. «Но смотрите, как замечательно вы себя сейчас чувствуете. Разве это не доказательство?»
0: «Это довольно убедительно», — сказал Херст, но не договорил, и мы пошли дальше молча.
1: «Выходит, нужны еще доказательства?»
0: «Видите, вон ту розу?» — спросил я, показывая на розовый куст в 100 метрах перед нами, на котором только что распустился большой розовый бутон. «Вижу. Сосчитайте до 3». «Раз», — начал считать Херст, а я уже стоял перед ним с розой в руках. Херст побледнел, а потом расплылся в улыбке. Такса боязливо заурчала. «Замечательно», — сказал Херст. «А можете ли вы обогнуть земной шар за полчаса?» «В принципе, могу», — ответил я. «Но для этого мне понадобились бы крылья, у меня их нет. Вы их тоже не получите. Надеюсь, это вас не очень расстраивает?» «Пока нет», — рассмеялся Херст. «Ну ладно, пойду переоденусь и поиграю в теннис. А вы играете?» «Конечно», — ответил я. «Но, оказывается, я взял с собой только одну теннисную туфлю. Я прикажу, чтобы вам принесли новую пару». «Какой размер вы носите?» — спросил Херст, глядя мне на ноги. 39-й, что ли?» Я уныло кивнул. «Кроссовки будут ждать вас на корте. И когда будете со мной играть, пожалуйста, не забывайте, что я пока еще простой смертный». С этими словами Херст ослепительно улыбнулся и удалился в припрыжку. Я шел обратно в сторону столовой, лелея слабую надежду найти там что-нибудь сладкое, когда внезапно натолкнулся на Льюиса. Он крался по садовой дорожке вдоль розовых кустов. «Что ты делаешь, Льюис?»
2: «А как ты думаешь?» —
0: громким шепотом ответил мне он.
2: «Естественно, выслеживаю Грету Гарбо».
0: У меня, наверное, был такой скептический вид, что Льюис возмущенно выпрямился во весь рост.
1: «Может, предложишь какой-нибудь другой способ завязать с ней разговор?» — спросил он. «А я, между прочим, придумал».
0: Оглядевшись по сторонам, Льюис продолжил беззвучно.
2: «Я придумал, как найти вора».
0: «Ну и как же?»
1: «Я начну разговор с Гарбо и как бы невзначай скажу, что не видел, чем кончился вчерашний фильм, потому что у меня страшно разболелась голова, и я ушел к себе. Потом я попрошу ее рассказать мне конец фильма. Если она не воровала сценарий, она просто скажет, что не знает, потому что тоже не досмотрела фильм. Если же она его украла, ей сразу станет ясно, что я вру, потому что она была в указанное время у меня в комнате и видела, что меня там не было. Она станет нервничать, у нее возрастет кровяное давление, участится пульс, а зрачки расширятся. Я сразу засеку реакцию ее организма и пойму, что воровка именно она».
0: «Ловко придумано», — признал я. «Я и сам прибегал к такому методу, когда работал инквизитором».
1: «Ну вот и отлично», — просиял Льюис.
0: «Но вот станет ли Грета Гарбо с тобой разговаривать?» Льюис немного смутился, но продолжал с решительным видом подкрадываться к сидевшей на мраморной скамье актрисе, прозванной «Пылающей сосулькой». Я пожал плечами и пошел переодеваться. Играя в теннис с Херстом, я выложился до конца, продемонстрировав чудеса изобретательности и физической подготовки, благодаря которым я в свое время прославился в баскетбольной команде «Звезд». Мне приходилось выкидывать невероятные кренделя, недоступные смертным. Я одновременно возникал с обеих сторон сетки, чтобы произвести на Херста впечатление. Вертелся, как белка в колесе, стараясь не убить Херста мячиком, и при этом каким-то непостижимым образом дал ему выиграть. Хотел бы я видеть, как сыграл бы на моем месте Билл Тильден. Для меня матч был сущим адом, а Херсту, кажется, нравилось. Он улыбался, глядя, как я ношусь туда и сюда по корту, а сам возвышался в центре своей половины, как вековой дуб, с чудовищной силой отбивая все мои мячи. Такса стояла на задних лапах за металлической сеткой и время от времени неуверенно тявкала. Теперь она явно не сомневалась в том, что я не такой, как все. К счастью, примерно через час появился Кларк Гейбл. С трудом переводя дух, я сел на скамейку, утер пот со лба и подумал, что только что выдержал одно из самых суровых испытаний в моей жизни. Перед матчем с Гейблом Херст куда-то позвонил по находившемуся рядом с кортом телефону. Через 2 минуты появился улыбающийся слуга и поднес мне стакан ледяного имбирного эля. Кларк Гейбл тоже проиграл, а
1: он, кажется, изо всех сил старался выиграть. Не в характере Гейбла поддаваться. После невероятных трюков на теннисном корте мне пришлось как следует помыться под душем и переодеться. Потом я потихоньку вышел на улицу, чтобы осмотреться. Ночью я намеревался произвести хирургическую операцию, чтобы Херс прожил еще 18 лет обещанных ему компаний. Мне предстояло незаметно оперировать спящего Херста. Для этого нужно было найти какой-нибудь путь в его покои помимо лифта. Однако ни в одном из помещений, где я до сих пор бывал, не было никаких признаков лестницы. Как же к Херсту поднимались слуги? Я обошел весь дом и ощупал его стены локатором, обнаружившим два пути наверх. Больше всего мне подходила узенькая винтовая лестница, начинавшаяся на восточной террасе. Я мог незаметно пробраться к ней через сад, подняться наверх, откорректировать сердце Херста и также незаметно убраться во свояси. Для этого мне очень пригодятся теннисные туфли, так предусмотрительно предоставленные мне моим же пациентом. Я брел в сторону купальни Нептуна, когда кусты передо мной зашуршали, и на дорожку вылетела заливавшаяся лаем лернейская гидра. Я взял себя в руки и не зашвырнул собачонку пинком в Тихий океан. А вместо этого я присел и оскалил зубы. Гидра заскулила и поджала хвост.
2: «Привет, гидрочка», — сказал я. «А где твоя хозяйка?»
1: Закутанная в темную вуаль фигура, неподвижно стоявшая до этого за кустами, пришла в движение.
3: «Гидра! Гидрочка!» — позвала она. «Не приставай к мистеру Денхэму!»
1: Возникнув из-за угла, Картиманда Брайс остановилась и стала молча ждать, когда я спрошу, откуда она знает, что лернейская гидра атаковала именно меня. Вместо этого я спросил: «А где ваша новая собачка?»
3: «Все еще на псарне мистера Херста», — ответила Картиманда Брайс, гордо задрав подбородок. «Он любезно приказал изготовить для нее специальную корзинку. Его доброта не знает границ».
1: «Он мужчина, что надо», — согласился я.
3: «В этой жизни он так же щедр к окружающим, как и в предыдущих», — продолжала Картиманда Брайс. «Он научился щедрости еще в бытность Цезарю. Видите ли, когда правишь целой империей, становишься или отпетым мерзавцем, или человеком неземного благородства. На нашего гостеприимного хозяина лавровый венец подействовал исключительно благотворно. У него, безусловно, очень древняя душа».
1: «Ну да».
3: «Да, да. Он много раз появлялся на этот свет в разных обличиях. Он был и фараоном, и цезарем, и царем царей», — сообщила мне миссис Брайс таким обыденным тоном, словно перечисляла хорошие оценки Херста в школьном табеле. «При этом ему предстоит еще очень много потрудиться на нашем уровне бытия. Вам, наверное, интересно, откуда я все это знаю?»
1: «Да, действительно, как вы все это узнали?» — вежливо спросил я.
3: «Благодаря моему дару», — печально улыбнувшись, заявила миссис Брайс и вздохнула. «Этот дар — мое благословение и проклятие одновременно. Духи постоянно нашептывают мне свои тайны. Я описала эту страшную и сладкую муку в романе «Ковенант», основанном, разумеется, на опыте моих прошлых жизней.
1: А я его еще не читал».
3: «Он так же печален, как и многие жизни, которые мне пришлось прожить», — с новым вздохом поведала мне миссис Брайс. «Его действие разворачивается в 13 веке среди дивных шотландских нагорий. Одна прелестная юная девушка внезапно понимает, что загадочным образом читает прошлые и будущие жизни всех, кого видит. Разумеется, этот талант становится ее роком. Она обретает своего давно потерянного возлюбленного, бывшего солдата в войске Марка Антония, которого она встретила, когда прислуживала Клеопатре. Теперь он ее возлюбленный, благородный разбойник, и, зная, что его ждет виселица, девушка решает умереть вместе с ним».
1: «Мрак», — сказал я. «Ну как, роман покупают?»
3: «Публика», — ответила миссис Брайс, «как всегда приняла его весьма благосклонно».
1: «Его будут экранизировать?» — спросил я.
3: «Нет», —
1: смерив меня оценивающим взглядом, ответила миссис Брайс.
3: «Экранизировать будут страстную женщину. Это роман о шотландской королеве Марии Стюарт. Он написан парадоксально, с точки зрения ее верной собачки. Может быть, я еще смогу убедить мисс Гарбо сняться в главной роли, но сейчас речь не об этом. Мистер Денхэм, вы производите на меня необычные впечатления. Скажите, вы ведь работаете в кинематографе?»
1: «Я работаю у Луиса Б. Мейера».
3: «Да-да», —
1: пробормотала миссис Брайс, отступила на шаг и взглянула на меня, прикрыв ладонью глаза.
3: «Но это еще не все. Какая у вас длинная тень, мистер Демхем? Ну да, конечно, у вас тоже древняя душа».
1: «Да», — спросил я и попытался определить, не исходит ли от Картиманды Брайс какое-нибудь особенное излучение. «Может, она из тех необычных смертных, которые обладают сверхчувствительным магнитным полем, совпадающим с вневременными волнами? Такие люди могут чувствовать то, что не дано знать остальным, на манер тех, кто принимает радиопередачи пломбами в зубах». Не обнаружив ничего особенного в персоне миссис Брайс, я решил, что она, наверное, заигрывает со мной, думая, что я помогу ей уговорить Грету Гарбо сняться в фильме по ее роману на студии «Метро Голдвин Мейер». Впрочем, зная миссис Брайс о наших с Гретой отношениях, она не питала бы таких иллюзий.
3: «Да-да, я вижу вас на берегах Средиземного моря. Вот вы деретесь с грабителями на какой-то узкой улочке. Это же Венеция, во времена Дожей. А вот вы в Египте, мистер Денхем, во времена пленения народа Израилева фараоном. Вы любили одну девушку. И если вы не жестокий надсмотрщик...»
1: Возможно, Лернейская гидра и чувствовала, что я непростой человек, но ее хозяйка несла полную чепуху.
3: «Не может быть!»
1: «Может», — заявила миссис Брайс, оторвав взор от кроны огромного дуба, в которой она, судя по всему, и почерпнула эту бесценную информацию.
3: «У вас бывают странные видения, мистер Денхем? Вы видите во сне чужие города, древние времена?»
1: «Да», — не удержался я от того, чтобы сказать правду.
3: «Что ж, если вы пожелаете узнать больше о своем прошлом, я, пожалуй, смогу вам помочь».
1: С этими словами миссис Брайс приблизилась ко мне и взяла меня за руку под визг непрерывно вившейся у нее под ногами лернейской гидры.
3: «Я кое-что понимаю в, так сказать, эзотерических материях. И раньше приходилось помогать мечущимся душам разгадать тайну своего прошлого. На самом деле я своего рода детектив. Например, я чувствую, что вам нравятся произведения мистера Дэшела Хэммета»,
1: подытожила миссис Брайс с загадочной улыбкой Моны Лизы. Я ослепительно улыбнулся ей в ответ. Лернейская гидра поджала хвост и заскулила еще пронзительнее. «Ну вы даете, миссис Брайс!» — воскликнул я, цепился в руку миссис Брайс и стал ее трясти с воодушевленным видом. «Я действительно люблю детективы!» Я не сомневался в том, что эта стерва упомянула Дэшела Хэммета, потому что была у меня в комнате, шарила среди вещей и натолкнулась там на зачитанный томик «Мальтийского сокола». «Это вам духи рассказали?»
3: «Да», —
1: скромно потупившись, ответила миссис Брайс. Сжимая ее руку, я почувствовал, как электропроводимость ее кожи повысилась, а пульс участился. Она врала. Надо сказать, что мы с Льюисом настолько хорошо воспринимаем подобные проявления жизнедеятельности организма смертных, что детектор лжи по сравнению с нами детская игрушка. «Потрясающе!» — воскликнул я, отпустив руку миссис Брайс. «Чрезвычайно интересно. Сейчас меня ждет друг, но нам с вами все равно надо бы об этом поболтать».
3: «Вы о светловолосом юноше?»
1: — многозначительным тоном спросила Картиманда Брайс.
3: «Об этом необычном юноше. Скажите...»
1: — негромко продолжала она, приблизившись ко мне почти вплотную.
3: «А не является ли он последователем культа Аполлона?»
1: Сначала я очень удивился, потому что Льюис действительно любит распространяться о своем античном происхождении, но потом до меня дошло, что именно имеет в виду миссис Брайс. «Вы что, думаете, он гомик?»
3: «Я бы сказала, поклонник голубой луны», —
1: кивнув, поправила меня Картиманда. Теперь я уже не сомневался в том, что именно она стащила сценарий и прочла двусмысленный автограф Рудольфа Валентину. «Даже не знаю», — пробормотал я. «Все может быть, конечно. А что?»
3: «Я вижу дух мужчины, который не обретет покоя, пока не вступит в контакт с вашим другом», —
1: грудным голосом заявила миссис Брайс.
3: «Дух мужчины со страстной душой, очень привязанный к мистеру Кенсингтону. Дух недавно почившего мужчины. Он прекрасен. Пылает, как огромный факел».
1: Теперь мне оставалось понять, зачем Картиманда Брайс стащила сценарий. Ясно было одно. Она хочет использовать в своих целях Льюиса и имя Рудольфа Валентино. Может, решила произвести неизгладимое впечатление на кинозвезд, обнаружив с помощью магии сценарий, когда Льюис заявит о его пропаже. «Что еще за дух мужчины?» — спросил я. «Не знаю». «Ладно, скажу Льюису, но вдруг ему будет неловко, что ли?»
4: «Конечно, конечно», — с великодушием человека, чуждого буржуазным предрассудкам, воскликнула миссис Брайс. «Ничего ему пока не говорите. Пусть он побеседует со мной наедине, и я окажу ему огромную услугу».
1: «Договорились», — сказал я, подмигнул Картиманде Брайс, и мы разошлись по разным дорожкам.

0: Когда я нашел Льюиса, тот слонялся вокруг беседки под сенью кумкватов. Волосы у него стояли дыбом, галстук съехал на бок, а глаза сияли, как пара прожекторов. «Ну, что у тебя с Гретой Гарбо?» – спросил я и внезапно замолчал, разинув рот, потому что Льюис расправил плечи и торжественным тоном заявил: «Извини, но это не твое дело!» «Ох, ничего себе!» – воскликнул я, питая слабую надежду на то, что Льюису с Гретой хватило ума хотя бы спрятаться от кинокамер. «Однако», – с дурацкой ухмылкой продолжал Льюис, – «мне удалось выяснить, что Грета Гарбо не брала сценарий». «Да», – ответил я, – «его все-таки стащила Картиманда Брайс».
1: «Правда?»
0: – с трудом собираясь с мыслями, спросил Льюис. «Откуда ты знаешь?» «Мы только что беседовали, она проговорилась», – объяснил я. «Она поступила, как все шарлатаны. Стала копаться в чужих вещах, чтобы разузнать об их владельцах такое, чего не могла бы знать иначе. Теперь она ввертывает в разговор эту информацию, заявляя, что получил ее от духов. Именно этим Картиманда и занималась, выскользнув во время сеанса из кинозала. А вместе с ней к нам прошмыгнула ее проклятая собачонка».
1: «Какая гадость!» – воскликнул Юис. «Ну и как же нам заполучить сценарий обратно?»
0: «Надо что-то придумать», — ответил я. «Но мне кажется, что Картиманда сама к тебе подвалит. Она очень хочет страстно поцеловать тебя от имени твоего покойного любовника Рудольфа Валентина. Очень прошу тебя не разочаровывать старушку».
1: «Какая гадость!» — поморщился Льюис.
0: «Какая разница, если это поможет нам вернуть сценарий?» — пожал плечами я.
1: «Это тебе никакой разницы!» — взвился Льюис. «А мне приходится заботиться о репутации».
0: «Что тебе до репутации среди горстки смертных, которые через сотню лет все забудут? И вообще, уверен, что на службе у компании тебе приходилось делать и не такое.
1: Мне, например, приходилось».
0: «Что именно?» — угрюмо спросил Льюис.
1: «Неважно», — ухмыльнулся я и зашагал прочь по дорожке.
0: Льюис запустил в меня персиком, но я увернулся и возник на 100 метров дальше. В этот момент прозвучал гонг к обеду.

0: Не знаю, чем Льюис занимался до вечера. Скорее всего, прятался по темным углам. Я же отдыхал. Вздремнул на солнышке, искупался в роскошном бассейне, кое-что почитал в библиотеке. Когда гости наконец собрались на коктейль, я чувствовал себя свеженьким, как огурчик, и готовым к тому, что мне предстояло совершить вечером. Теперь, когда я больше не нервничал из-за Хёрста, все вокруг стало мне гораздо интересней. Мы с Конни, Чарли и Лоренсом резались в карты. Сын Хёрста с подругой сели за рояль и стали что-то бренчать в четыре руки. Миссис Брайс ворвалась в зал, как ураган, решительным манером зажала Кларка Гейбла в угол и принялась рассказывать ему о его прошлых жизнях. Марион некоторое время переходила от одной группы гостей к другой, пока не заговорила с Джеком со студии Paramount о торговле недвижимостью. Хёрст спустился на своем лифте, и его тут же окружили редакторы, жаждавшие обсудить с ним некоторые деловые вопросы. Грета Гарбо припозднилась. Она вошла в зал, чему-то улыбаясь про себя, подошла ко второму роялю и стала рассеянно тыкать в клавиши пальцем. Льюис бочком пробрался в зал в самый последний момент, когда все уже собрались проследовать на ужин. При этом он постарался сделать вид, что уже давно он находится среди гостей, и его просто никто не замечал. Дамы двинулись ужинать первыми. Проходя мимо Льюиса, Грета Гарбо мимолетным движением взъерошила ему волосы, но не проронила ни слова. Остальные, не исключая самого Хёрста, разинув рты, уставились на Льюиса, который гордо расправил плечи и последовал за дамами. Сегодня карточка с моим именем находилась по правую руку от прибора Хёрста, а Льюис сидел рядом со мной. Лучше и не придумаешь. Когда я шел к столу с полной яств тарелкой, у меня наверняка был такой же самодовольный вид, как и у Льюиса. Впрочем, Картиманду Брайс тоже посадили на почетное место по правую руку от Марион. Скорее всего, в качестве утешительного приза по случаю утраты Чучхе. На этот раз лернейские гидри разрешили забраться на колени к хозяйке. Собачонке хватило одного моего взгляда, чтобы вести себя тише воды и ниже травы, раскрывая пасть лишь для лакомых кусочков, которыми ее подчивала Картиманда на протяжении всего обеда, распространявшаяся о переселении душ. Иногда Марион подмигивала остальным гостям, но лишь тогда, когда Хёрст на нее не смотрел. У него были очень строгие представления об учтивости по отношению к гостям, и он никогда не позволил бы смеяться у себя дома над Картимандой, какой бы шарлатанкой он ее ни считал.
1: «Значит, вы полагаете, что мы снова и снова возрождаемся в разные моменты истории?» — спросила Марион.
2: «Конечно, но не все», — ответила миссис Брайс.
1: «Слабым душам суждено очень скоро быть унесенными в небытие водами Леты. Они похожи на тех, кто выбился из сил на балу после первого же танца и слишком слаб, чтобы снова танцевать».
3: «Так пусть идут в бар и сидят себе там», — заявила Конни.
1: «В каком-то смысле они так и поступают», —
0: снисходительно согласилась миссис Брайс, сделав вид, что не заметила насмешливого тона ремарки.
1: «Там они утоляют жажду водами Леты, познают сладостное забвение и потом уходят навсегда. Сильные же души снова и снова ныряют в водопад земных страстей».
4: «А кто же попадает на небеса или куда там еще?» — не унималась Марион. «Или это все сказки?»
1: «Отнюдь не сказки», — ответила миссис Брайс. «Помимо низменной земной сферы, которую мы населяем, существуют и более высокие астральные уровни. Воистину великие души в урочный час взмывают ввысь в свой настоящий дом, но даже они подчиняются зову, повелевающему им вновь облачаться в плоть, особенно если на земле им предстоят великие дела. Полагаю, дорогой мистер Хёрст», — добавила она, наклонившись над столом, «именно это с вами много раз и происходило».
5: «Ну да», — ответил Хёрст. «Есть у меня мысль вернуться и после этой жизни».
0: С этими словами он так пихнул меня коленом под столом, что я чуть не выронил вилку.
4: «И зачем тебе это?» — капризно спросила Марион. «Я бы лучше как следует отдохнула в тишине и покое, а то опять ввязываться в эту неразбериху».
0: Хёрст некоторое время пристально смотрел на Марион.
5: «Вот как», — наконец произнес он.
4: «Именно так», —
0: упрямо сказала Марион и расхохоталась.
4: «Ой, хорошо бы отдохнуть в тишине и покое пару сотен лет».
0: Миссис Брайс кивнула с таким видом, словно все знала наперед. Хёрст уставился себе в тарелку и замолчал.
4: «И все-таки», немного приободрившись, снова обратилась к Картиманде Брайс Марион. «Кто еще, по-вашему, старая душа? Например, среди нынешних политиков?»
2: «Вне всяких сомнений, канцлер Адольф Гитлер», — заявила миссис Брайс.
4: Какая у него потрясающая жизненная энергия! В одной из прошлых жизней он, несомненно, был рыцарем Тевтонского ордена или одним из германских вождей, наносившим поражение римлянам. Он знает, чего хочет.
5: «Вряд ли вы придерживаетесь того же мнения о Франклине Делано Рузвельте», — сказал Херст.
4: «Рузвельт прилагает все усилия», — с непроницаемым лицом заявила миссис Брайс. «Он, несомненно, еще молодая душа, совершающая на своем пути немало ошибок».
5: «Лично я думаю, что он все врет», — сказал Херст.
4: «А вот Муссолини не врет. Он-то проник в секреты судеб человечества. Сразу видно, что он не забыл уроки, вынесенные из прошлых жизней».
5: «Не знаю. Что-то мне не по душе диктаторы», — заявил Херст, восседая за столом в своем замке, где каждое его слово было непререкаемым законом. Миссис Брайс поняла, что дала маху, и замялась.
4: «Конечно», — наконец промямлила она. «Ведь сотни, а может, и тысячи лет, на протяжении которых вы время от времени возвращались к жизни, научили вас понимать, что диктатура несравнима с просвещенными формами правления».
5: «Вы имеете в виду американскую демократию?» — спросил Херст.
0: По-моему, миссис Брайс обливалась потом. Признаюсь, я с удовольствием откинулся на спинку стула и ждал, как она выйдет из нелегкого положения, сродни тому, в котором я оказался накануне вечером.
4: «Ну, конечно же!» — воскликнула Марион. «Знаете, хватит уже об истории, надоело!»
3: «А вот я хочу знать, кем мы были в прошлых жизнях», — заявила Конни.
0: Все засмеялись. Миссис Брайс с видимым облегчением захихикала.
6: «Ну, я уже говорила мистеру Гейблу, что он, конечно, был Марком Антонием».
0: Все уставились на Кларка Гейбла, который покраснел до корней волос, но выжил из себя кривую усмешку.
5: «Никогда не спорю с женщинами», — пробормотал он. «Может, я им и был?»
4: «Вне всякого сомнения», — заявила миссис Брайс. «Я сама была одной из служанок Клеопатры и сразу же вас узнала».
0: Скорее всего, Картиманда Брайс рассчитывала, что Голливуд снимет фильм по ее «Черному завету». За столом раздались неуверенные смешки.
3: «А как вы все узнаете о других людях?» — настаивала Конни. «Гадаете на картах?»
4: «Еще чего!» — воскликнула миссис Брайс. «Проще всего проникнуть в секреты прошлого, вступив в непосредственный контакт с теми, кто уже пребывает вне времени».
3: «На спиритическом сеансе?»
0: — с живым интересом воскликнула Конни. У Марион тоже вспыхнули глаза.
4: «Да! Даешь сеанс! Класс! Среди всего этого старья!»
5: «Ну, я не знаю», — начал Херст, но Марион было уже не остановить.
4: «Да ладно тебе! Что такого? Все уже поели?»
5: «А разве не надо круглого стола?» — с сомнением в голосе спросил Джек.
4: «Не обязательно», — ответила ему Картиманда Брайс. «Этот стол вполне подойдет. Надо только все с него убрать и выключить свет».

0: Все бросились убирать тарелки. Херст беспомощно повернулся ко мне. Потом до него дошло, что на спиритическом сеансе, проводимом шарлатанкой у него дома, будут присутствовать бессмертные существа. Он прикрыл лицо рукой, чтобы спрятать ухмылку, а я пожал плечами с умудренным и слегка ироническим видом. Марион прибежала из кухни и села на свой стул.
1: «Давай!» — крикнула она дворецкому.
0: Где-то щелкнул выключатель, и зал погрузился во мрак.
2: «Пусть те, кому смешно, представят себе кромешную тьму и холод могилы», —
0: зловещим тоном проговорила миссис Брайс.
2: «А теперь пусть возьмутся за руки те, кто относится с уважением к духам».
0: Раздался шорох, все повиновались приказу. Херст взял мою левую руку в свою здоровенную лапу, а Льюис завладел моей правой рукой.
3: «Хоть глаз выколи», — беззвучно пожаловался он.
0: «Смотри в инфракрасном излучении», — беззвучно прошипел я в ответ и последовал собственному совету, увидев зал в жутковатых тонах. Впрочем, я предвидел дальнейшие события и был ко всему готов.
2: «Духи мертвых!» — взвыла Картиманда Брайс. «Вы, витающие в вышине, прервите вечные созерцания и внемлите нашему призыву! Мы хотим знать!»
4: «О, да-да, я чувствую, все трясется! К нам приближается дух! Кто это? О, радость! Это же наша дорогая Чучхе! Сбросив маску бренной плоти, она стала частью сферы, разделяющей миры живых и мертвых! Да, Чучхе, я слышу тебя! Что ты хочешь сказать?»
0: Наверное, собравшиеся и не сомневались в том, что кто-нибудь начнет дурачиться и тявкать, но тишину не нарушил ни один звук. Тем временем миссис Брайс втянула голову в плечи, потом вытянула шею, запрокинула голову, набрала побольше воздуха в грудь и стала подвывать тоненьким голосом, так, словно уподобившись своей сдохшей собачке, с трудом овладевала премудростями человеческой речи. Пока она подвывала и скулила, стол начал действительно дрожать от еле сдерживаемого хохота собравшихся за ним 14 человек. Миссис Брайс вертела головой и выла. Лежавшая на коленях у хозяйки Лернейская гидра подняла морду и стала тихонько подвывать. Херст трясся от беззвучного смеха. Миссис Брайс, кажется, поняла, что ее вытье всем надоело, и заговорила визгливым голосом.
5: «Я вернулась! Я вернулась из ореола вечного света, потому что должна еще кое-что совершить на земле! О, вы, существа, прозябающие в низших сферах, внемлите! С вами будут говорить духи! Отриньте нелепые страхи! Внемлите духом!»
0: Последовало неловкое молчание. Наконец Марион проговорила сдавленным голосом.
4: «Ну, это самое... Может, вы скажете, кем мы были в прошлых жизнях?»
0: «Да!» — возопила миссис Брайс таким тоном, словно ее устами вещал оракул.
5: «Я вижу! Вижу женщину! Она рождена в апреле 4-го дня!»
0: Конни подпрыгнула на стуле и уставилась в темноту, из которой звучал голос.
3: «Куда?» —
0: громко прошептала она.
3: 4 апреля — вот-таки мой день рождения!»
5: «Да! Я вижу ее в Вавилоне! Вавилон только что пал! Но алтарь Иштар незыблем, как и прежде, а рожденная 4 апреля несет к нему цветы!»
3: «Ох, нифига себе!» — завопила Конни. «Я что, была жрицей?»
5: «Далее! Я вижу человека! Сурового, жестокого, привыкшего работать своими руками. Вот он стоит. Перед ним башни, а из земли бьет черное золото. Как суров этот человек! Но он раскаялся. Он просит прощения».
0: Я увидел, что Кларк Гейбл с такой силой сжал зубы, что у него на скулах заиграли желваки. Его глаза пылали. По-видимому, эта стерва нашла у него в багаже фотографию его отца. Или она прочитала о детстве Гейбла в журнале о кинозвездах? Как бы то ни было, Гейбл мужественно промолчал. И после томительной паузы Кортиманда Брайс заскулила снова.
5: Далее. Вижу отважного моряка в белой фуражке, избороздившего все океаны. Он здесь.
0: Один из служащих Хёрста со свистом втянул воздух сквозь сжатые зубы. Наверное, он был яхтсменом.
5: А в прошлой жизни он прошел под парусом вокруг света. Вот он преклонил колено перед королевой и бросил к ее ногам сокровища испанских галеонов. Да, он был Фрэнсисом Дрейком.
0: А почему бы и нет? Чем, в сущности, руководители издания Хёрста отличаются от пиратов?
5: Далее.
0: Я заметил, что миссис Брайс покосилась на Льюиса.
5: Сообщение? Очень важное сообщение. Дайте же ему говорить. Дайте сказать этому духу с пылающими черными очами. Он не знает стыда. А надо ли стыдиться истинной страсти? Он ищет того, кто стал его вторым я.
0: Ой! Беззвучно пискнул похолодевший от ужаса Льюис.
1: Что ж, если эта стерва хочет, чтобы Рудольф Валентино заговорил, быть посему. Сейчас ей мало не покажется. Мне было плевать, кого любит Льюис или любил Валентино, мальчиков или девочек, или и тех, и других одновременно, но я не мог позволить наглой шарлатанке глумиться над моим напарником. Выдернув правую руку из руки Льюиса, я вытащил левую из клешни Хёрста, который посмотрел на меня, но ничего не сказал. Мне даже показалось, что, глядя на меня, он хитро прищурился. В следующее мгновение телекамеры и диктофоны зафиксировали в темноте обеденного зала метнувшуюся куда-то со страшной скоростью тень и страшный грохот, словно ударили в тарелки. Подвывавший голосок Чучхе взвизгнул и затих. Затем во мраке раздался мужской голос. Он звучал из-под потолка, куда не взлетел бы ни один смертный, а точнее, с неширокого карниза под самым сводом зала. Если бы вы хоть раз слышали голос Рудольфа Валентино, а я слышал его неоднократно, вы ни на секунду не усомнились бы в том, что кричит в гневе именно он.
6: «Довольно лгать! Хватит! Я вижу вора! Если он не вернет похищенные сегодня же вечером, духи пустыни сдерут с него шкуру. Демоны будут преследовать его при жизни и за гробом. Вор, ты хорошо меня слышал?»
0: Раздалось зловещее шипение и запахло серой. Сидевшие за столом заахали и заохали, глядя на мелькнувший в воздухе лик Валентино. Конечно, это был он! С поджатыми губами и сверкающими глазами, как у шейка Ахмеда при виде Вильмы Бьянки. А страшнее всего было то, как темно-бордовый призрак Валентино вращал белками глаз. Внизу кто-то вскрикнул в неподдельном ужасе. Призрак исчез. Вновь раздался грохот, потом топача прибежали слуги и загорелся свет. Все сидели на своих местах, я тоже. А на пустовавшем конце стола вертелась, как патефонная пластинка, одно из блюд серебряного сервиза мистера Хёрста работы 18 века. Все в страхе взирали на него, как загипнотизированные. Под сводами гулкого, как пещера, зала был слышен только его звон. Наконец, блюдо перестало вертеться.
1: «Вот это да!» — с благоговейным трепетом в голосе проговорил сын Хёрста.
0: Его отец медленно повернулся ко мне. Глядя ему прямо в глаза, я вытащил носовой платок и утер потный лоб. А кто бы на моем месте не вспотел? Одновременно я спрятал в рукав огарок серной спички.
1: «Да что же это за чертовщина?» — пробормотал Кларк Гейбл, встал, подошел к блюду и наклонился над ним.
0: «Что там?» — спросил Джек. Гейбл осторожно взял блюдо и повернул так, чтобы все его видели. На серебряном блюде чем-то красным был нарисован профиль Рудольфа Валентино.
5: «Ого!» — воскликнула Конни.
0: «Что это?» — спросил Лоренс.
7: «Кровь?»
0: «А может, это эктоплазма?» — с умным видом спросил один из служащих Хёрста. Гейбл поднес блюдо к носу.
1: «Тьфу ты!» — воскликнул он. «Это же кетчуп!»
0: Все тут же повернулись к бутылочке с кетчупом, стоявшей рядом с Хёрстом. Впрочем, вряд ли кто-нибудь уловил, что она стоит на 5 дюймов дальше от Хёрста, чем раньше. Однако сам Хёрст, наверное, это понял. Он зажал рот салфеткой и затрясся, как вулкан перед извержением. Он зажмурился. По щекам у него текли слезы.
4: «Ты что?»
0: Марион легла грудью на стол и протянула руки к Хёрсту, думая, что у него сердечный приступ.
8: «Ничего», — с трудом выговорил он, взяв Марион за руку и переводя дыхание.
0: Тут все поняли, что Хёрст смеется. Повеселели и нервно захихикали. Только побледневшая Картиманда Брайс молча сидела на своем месте. Лернейская гидра у нее на коленях сжалась от ужаса в маленький дрожащий комочек.
9: «Здорово!» — воскликнул сын Хёрста. «Кто же это сделал? Классный фокус!»
0: Миссис Брайс набрала побольше воздуха в грудь, вцепилась пальцами в лернейскую гидру и поднялась на ноги.
4: «Фокус!»
0: — ледяным тоном проговорила она и окинула взором собравшихся.
4: «Если кто-то из сидящих здесь прогневал дух Рудольфа Валентино, советую этому лицу немедленно загладить свою вину. Мистер Хёрст, сеанс отнял у меня слишком много сил. Я вынуждена удалиться, чтобы отдохнуть».
8: «Как вам будет угодно», — ответил Хёрст.
0: Картиманда Брайс торжественно прошествовала к выходу из зала, а я повернулся к смотревшему на меня во все глаза Льюису.
8: «Молодец!» — беззвучно похвалил он меня, а я улыбнулся ему в ответ.
3: «Давай посидим еще немного здесь», — беззвучно предложил я Льюису.
0: А то она чего доброго не успеет положить сценарий на место.
8: «Хорошо. Не знаю, как вы», — наконец проговорил Хёрст, «а я бы не отказался от мороженого».
0: Все полакомились мороженым, а потом пошли смотреть кино. Показывали 8-часовой ужин. Никто не ушел.

И пусть тебе приснится твой безвременно почивший сердечный друг, ухмыляясь, пожелал ему я. «Да пошел ты!» — воскликнул с обиженным видом Льюис. Раскинувшись на постели, я слушал звуки, которые Льюис издавал в ванной. Он чистил зубы, полоскал горло, исправлял естественные потребности, которые есть и у бессмертных. Потом Льюис лег спать и заснул. Не знаю, кого он видел во сне. Рудольфа Валентину или Грету Гарбо, но когда длина волн, излучаемых его мозгом, показала, что он крепко спит, я приготовился совершить то, о чем не должен был знать даже Льюис. Переодевшись в черное и зашнуровав любезно предоставленные мне мистером Херстом теннисные туфли, я открыл черный чемодан, извлек из него ложное дно и достал из-под него опломбированный медицинский набор, полученный мною перед отъездом в голливудском отделении компании. К нему прилагался походный генератор усыпляющего поля размером со спичечный коробок. Положив генератор в карман и сунув аппарат за пазуху, я выскользнул на улицу и помчался по дорожкам поместья во много раз быстрее олимпийских чемпионов по бегу на короткие дистанции. Задержался я только перед дверью на восточную террасу. Мне понадобилось всего несколько секунд, чтобы отключить сигнализацию и отомкнуть замок. Потом я поднялся по спиральной лестнице и проскользнул в покои Херста. По пути я включил генератор усыпляющего поля и правильно сделал. В спальню Херста еще горел свет. На всякий случай я пробрался к нему на цыпочках, надеясь, что Марион там не будет. Ее там не было. Она явно спала у себя в спальне в другом конце коридора. Тем не менее, я замер, войдя к Херсту, потому что обнаженная Марион все равно молчаливо взирала на меня с огромного портрета на стене. Я огляделся по сторонам. У голой Марион были довольно странные соседи. Портреты родителей Херста и несколько бесценных картин, изображавших Мадонну с младенцем. Интересно, что сказали бы друг другу эти картины, обладая недаром речи. Херст лежал без сознания в большом кресле рядом с телефонным аппаратом. К счастью, он ни с кем не говорил, когда заработал генератор усыпляющего поля, а то сейчас из упавшей трубки вопил бы ничего не понимающий ночной оператор, который чего доброго поднял бы тревогу. Херст просто писал какую-то статью в тетради, испещренной его крупным уверенным почерком. Такса храпела, свернувшись калачиком у ног хозяина. И аккуратно отложил ее в сторону, как игрушку. Потом, как муравей, деловито волокущий огромного жука, переложил тело Херста на обширную кровать под балдахином. Потом я включил верхний свет, расстегнул Херста рубашку на груди и достал медицинский набор. Сорвав пломбу, я открыл крышку набора и обнаружил, что мне выдали совсем не то, что надо. Я с ужасом глядел в лежавшую передо мной коробку. Что это? Это не подходило для корректировки сердца простого смертного. Это был аппарат, который компания использует для ремонта организма бессмертных. У меня задрожали колени. Кое-как добравшись до кресла Херста, я рухнул в него. Вот бы сейчас мятную таблетку. Несколько минут я сидел неподвижно, прислушиваясь к тому, как бешено стучит мое сердце. Наконец я убедил себя в том, что надо действовать. Придется импровизировать. Делал же я срочные операции на сердце и в более тяжелых условиях. Применял же я кремниевые ножи, бронзовые зеркала и пиявок. Наверняка и в этом наборе что-нибудь может сгодиться. Я начал рыться в коробке. Ну вот, есть хотя бы стерильные салфетки для дезинфекции области тела, на которой будет производиться вмешательство. Я продезинфицировал грудь Херста там, где мне предстояло ее резать. Потом я надел стерильные перчатки, достал скальпель, нашел стимулятор циркуляции крови и устройство для заживления кожи. Наконец, я обнаружил хирургический лазер. Ну, вот и хорошо. Теперь все будет в порядке. Я сделал Херсту инъекцию вещества, тормозящего обмен веществ, вскрыл грудную клетку и принялся за работу. При этом я утешал себя мыслью о том, что у какого-то кладовщика компании в Голливуде будут большие неприятности, когда доктор Зевс получит мой отчет о произошедшем. У Херста были очень необычные ребра. В тех местах, где мне предстояло резать их лазером, уже были утолщения. Он что, ломал их раньше? Но явно очень давно, и места переломов какие-то странные. Сердце у Херста тоже было странным на вид. Зная, что оно больно, я был готов

0: угодно, кроме опутанной проводами малюсенькой микросхемы на одном из предсердий. У меня во рту возник вкус мятных таблеток. Мой организм генерировал его для борьбы с глубоким шоком, который я испытал. Взглянув в коробку, я обнаружил, что там, в специальном отделении, лежит такая же микросхема, но большего размера. Кроме того, там были и другие микроскопические имплантаты. Так вот почему мне написали о модернизации. Значит, этот медицинский набор все-таки не ошибка. Отложив скальпель, я снял перчатки, достал коммуникационное устройство, открыл его крышку, достал небольшое приспособление, подошел к телефону, подключил его к проводу и поднял телефонную трубку. В трубке зашипело, а потом чей-то голос сообщил мне о том, что голливудское отделение компании находится на связи со мной. «Говорит оператор Джозеф», — рявкнул я. «Что за смертного вы мне подсунули?»
1: «Одну секунду, пересылаем информацию»,
0: — проворковал голос на том конце провода, и в трубке засвистело, зашипело и забулькало. Мне отправили зашифрованное сообщение. У меня перед глазами замелькали картинки. Отчет о выполненном задании. 1862 год. Докладывал оператор Джебеш, тайно сопровождавший некую даму, плывшую на пароходе из Нью-Йорка в Сан-Франциско через Панаму. Она только что вышла замуж. С ней плыл ее муж, который был гораздо старше ее. Дама была на втором месяце беременности. Я увидел симпатичную молодую женщину в розовом платье, океанские волны, дам с турнюрами и мужчин в цилиндрах и с густыми бакенбардами. Женщина чувствовала себя очень плохо. Утренний токсикоз явно усугублялся морской болезнью. Одетый в черный и щеголявший в высоченном цилиндре Джебеш выдавал себя за доброго доктора и ухаживал за будущей мамой. Однажды утром она упала в обморок у себя в каюте. Ее муж прибежал к Джебешу за помощью. Тот отослал мужа на палубу и приготовился провести обычное акушерское обследование лежавшей без чувств беременной женщины. Я увидел искаженное ужасом лицо Джебеша, когда у молодой женщины произошел выкидыш, и у него в руках оказался сильно пострадавший эмбрион на последнем издыхании. Джебеш срочно вышел на связь с помощью коммуникационного устройства, спрятанного в его докторском саквояже. «Обстоятельства чрезвычайной важности», — сообщил Джебешу генеральный директор службы операторов «Эгей». «Действуйте! Этот ребенок должен выжить любой ценой!» Джебешу нужно было во что бы то ни стало сохранить жизнь ребенку, но зачем? Неужели компании опять пришлось вмешаться для того, чтобы факты соответствовали тому, что гласит история? Ну и как же Джебеш должен был спасти младенца? Каким путем? Джебеш изучил историю наследственных болезней в семье ребенка. Оказывается, у его отца был брат, парализованный в детском возрасте и очень быстро умерший. Наверняка эмбрион поразило это передавшееся по наследству заболевание. Как же его оживить? Но ведь речь идет об обстоятельствах чрезвычайной важности. Компания только что ему об этом сообщила. Я видел убого обставленную каюту, таз с кровавой водой, пришедшего в отчаяние от ощущения собственной беспомощности Джебеша с закатанными рукавами и сигнал обстоятельств чрезвычайной важности, мигающий на экране его коммуникационного устройства. Мы можем плевать на законы смертных, но подчиняемся собственным, которые не приступаем ни при каких обстоятельствах под страхом лишения памяти и других еще более серьезных наказаний. Нарушать эти законы мы имеем право только в обстоятельствах чрезвычайной важности. По крайней мере, так говорят. Джебеш оживил эмбрион. Он сделал так, что его крошечное сердечко снова стало стучать, но этим не ограничился. В панике он вытащил из своей коробки специальное приспособление, которое я увидел на сердце Херста, и, потеряв голову, приступил наши законы, осуществив ограниченную коррекцию сердца эмбриона. Но и это еще не все. Джебеш снова нарушил наши законы, исправив генетический порог, которым страдал будущий ребенок. Это вмешательство он совершил с помощью стандартного корректора хромосом, который содержится в полевом медицинском наборе любого оператора. Эти корректоры не разрешается использовать на смертных, не говоря уже об их двухмесячных зародышах. Но Джебеш явно растерялся и включил корректор в автоматический режим работы. Когда до Джебеша дошла вся тяжесть содеянного, было слишком поздно. Так Джебеш изменил генотип будущего ребенка. Корректор изучил хромосомы младенца, определил, чего именно в них недостает, и заполнил пустующие места здоровыми цепочками хромосом из собственного арсенала ДНК, словно имел дело с детским конструктором. При этом он создал организм в высшей степени приспособленный для того, чтобы выжить. В сущности, в этом-то и заключается предназначение этого корректора. Однако он впервые применялся для такого обширного вмешательства в организм смертного. Никогда еще корректор не использовал из своего арсенала столько материала, и некоторые ДНК были очень древними и странными. Ведь он был сконструирован 100 тысяч лет назад, когда и человек-то только-только начал формироваться как самостоятельный вид. К тому времени, когда корректор закончил свою работу, эмбрион младенцу превратился в совершенно здоровый гибрид такого рода, какой ни разу не появлялся на свет за предыдущие 50 тысяч лет. Из него суждено было развиться человеку с совершенно непредсказуемым потенциалом. Я видел, как Джебеш внедрил эмбрион в лоно матери и привел ее в божеский вид к тому моменту, когда с палубы в каюту спустился раздраженный и взволнованный муж. Джебеш сообщил ему, что его жене надо несколько дней полежать в постели. Объявив, что надо быть готовым к любым неожиданностям, Джебеш раскланялся, кое-как добрался до своей каюты, шатаясь от нервного переутомления, и стал не пьянее пить виски прямо из горлышка бутылки. Джебеш сознавал, какую ответственность он взял на себя. Утешить его могло лишь то, что он действовал в условиях обстоятельств чрезвычайной важности. Я видел, как Джебеш с замиранием сердца ждет, что же будет дальше, но ничего страшного не произошло. Щеки будущей мамы снова покрыл румянец, и она почувствовала себя лучше. Я видел, как она уже с заметным животиком пересекала зеленые джунгли в дамском седле на спине мула. Потом она прибыла в Сан-Франциско. Лишь через несколько месяцев Джебеш собрался с духом и навестил ее. Вот он в шляпе с рукой проходит в гостиную и приветствует молодую маму с очаровательным ребеночком на руках. Мадонна с младенцем, да и только. Все грудные младенцы похожи друг на друга. Кто же мог догадаться о том, что сделал Джебеш? Он улыбнулся и покинул гостиную, чтобы затеряться в темных коридорах истории. Любопытно, но Джебеш не нарушил своими действиями даже законов смертных, которые поймут опасность вмешательства в законы наследственности гораздо позднее и запретят только в 2093 году. Я же прекрасно знал, какую угрозу оно может в себе таить. Теперь я понял, почему, увидев Уильяма Рэндольфа Херста, я захотел, поджав хвост, броситься на утёк, как это делают некоторые из учуявших меня собак. У меня перед глазами замелькали последние изображения. Ребенок, превратившийся в высокого молодого человека с необычным неземным голосом и инфантильностью, беспокоивший его родителей. А потом мне без всякого предупреждения дали сигнал. Обстоятельства чрезвычайной важности. Корректировать и модернизировать. Генеральный директор службы операторов Эгей. Тот же категорический приказ, что поступил и Джебешу. Что мне оставалось делать? У меня не было выхода. Я повесил трубку, убрал коммуникационное устройство, надел стерильные перчатки и взялся за скальпель. А что я, собственно, волнуюсь? Через несколько минут все будет готово. Вряд ли Херст успеет наломать дров за лишних 18 лет жизни. Судя по всему, его необычная генетика не передалась его сыновьям, а сам он, кажется, не принес никому никакого вреда. В общем и целом, он был неплохим человеком. Денег у него куры не клевали, он был полон энтузиазма и жизненной энергии, мог похвастаться железной волей и непоколебимой верой в собственные силы, способен мыслить гораздо шире обычного человека. Но я помнил таких же энергичных и способных людей, которые приносили компании большую пользу в незапамятные времена, не нашедшие отражения в письменной истории человечества. Все было хорошо, пока они не решили, что им с компанией не по пути. Вот тогда у нас возникли большие проблемы из-за того, что мы обессмертили этих людей. Компании пришлось применить к ним запрещенные, нечестные приемы и позаботиться о том, чтобы ничего подобного впредь не происходило. Но это было очень давно, а теперь я действую в условиях чрезвычайной важности. Мне удалось убедить себя в том, что Херст простой смертный. Ведь его мать обычная женщина, портрет которой висит на стене рядом с голой Марион. И жить ему осталось совсем немного. Я заменил старые изношенные имплантаты на новые и откорректировал сердце Херста так, чтобы оно продержалось еще 18 лет. Потом я закрыл разрез на груди Херста, замаскировал его и застегнул рубашку на старческой груди. После этого я посадил Херста обратно в кресло, положил тетрадь ему на колени, а таксу к его ногам, собрал все инструменты в ящичек, выключил яркий свет и огляделся по сторонам в поисках забытых мною вещей. Ничего. Примерно через час сердце Херста снова застучит, и его владелец проживет в полном здравии еще несколько лет. Король умер. Да здравствует король, пробормотал я с иронической усмешкой и, выключив генератор усыпляющего поля, поспешно удалился. Но эти слова почему-то упорно звучали у меня в голове, когда я спешил по дорожкам парка в свете испуганных звезд. Херст с интересом наблюдал за тем, как Льюис прячет сценарий с автографом Валентина между стенками антикварного шкафчика. Льюис умело вставил фальшивую стенку в пазы и аккуратно опустил ее на место. Послышался негромкий щелчок. Панель застыла там, где ей предстояло пробыть следующие 400 лет. «Подумать только, что человек, который увидит этот автограф, родится только через несколько сот лет», — с благоговейным видом пробормотал Херст. Он закрыл крышку шкафчика и запер ее на ключ. Убрав ключ в жилетный карман, Херст с любопытством взглянул на Льюиса. «Полагаю, вы тоже бессмертны, мистер Кенсингтон?» — спросил он. «Да, сэр», — признался Льюис. «Господи, боже мой, и сколько же вам лет?»
2: «Почти 1830».
0: «Почти? И все же, по сравнению с мистером Денхемом, вы чуть ли не грудной младенец», — снисходительно усмехнулся Херст. «А вы тоже встречались со знаменитостями прошлого?»
2: «Да, например, со святым Патриком и с разными более или менее известными английскими писателями».
0: «Замечательно!» — воскликнул Херст, глядя на Льюиса сверху вниз и потрепал его по плечу. «А теперь вы сможете рассказывать, что знакомы с Гретой Гарбо?»
2: «Конечно!» — пробормотал Льюис, вытаращив глаза на Херста, но тот уже повернулся ко мне, теребя в руках лист бумаги.
0: «Значит, по-вашему, это смогут приготовить у меня на кухне, мистер Денхэм?»
2: «Безусловно. А если вашим поварам будет трудно найти какие-нибудь ингредиенты, я дам вам адрес магазина в Чайна-тауне, откуда вам все пришлют наложенным платежом».
0: «Прекрасно», — кивнул Херст. «Жаль, что вам надо уезжать, но мне известно, что такое работа на киностудии. Что ж, всего хорошего. Надеюсь, мы еще встретимся».
2: Херст улыбнулся, а мы с Льюисом с почтительными поклонами покинули помещение. Мы молча съехали по извилистой дороге к подножью холма сквозь стада диких животных. Льюис, наверное, боялся, что Херст услышит нас и здесь. Признаюсь, и я подозревал, что он мог внедрить в мой Форт А подслушивающее устройство. Впрочем, сам я молчал по другой причине. Меня мучил один вопрос, на который я не мог найти ответ. Я не взял у Херста ДНК на анализ. В этом не было необходимости. Старика не сделать бессмертным, потому что его ДНК, какой бы она ни была необычной, уже давно вступила на необратимый путь распада и начала совершать такие ошибки при собственном воспроизведении, что утратила свою генетическую ценность. Именно из-за этого-то бессмертных и делают только из детей. У молодых организмов самые живучие и безупречные ДНК. Меня компания спасла, когда мне было лет 5-6. Еще немного, и бессмертие мне бы уже не светило. Льюиса обработали во младенчестве, и сделать из него бессмертного было еще легче. Интересно, а на что способна ДНК эмбриона? А может, Джебеш в каюте парохода все-таки взял тайком образец на анализ? Если он его действительно взял, и он хранится где-то в архивах доктора Зевса, то компания при большом желании сможет выполнить условия Уильяма Рэндольфа Херста. Но зачем ей такие хлопоты? Мы остановились у магазина в Сан-Симеоне, и я купил 5 пачек мятных таблеток. Но в Писмо-Бич я снова ринулся за ними.

0: Конец фильма. 2333 год. Молодой человек склонился над компьютером, ловко манипулируя изображением, чтобы создать выразительный видеоряд. Добившись желаемого результата, он надел наушники и стал редактировать звук, состоявший из небольших отрывков музыки и фрагментов диалога. В результате вышел 30-секундный репортаж. Зрителей будет не оторвать от него, и у них сложится впечатление, что японские императорские войска жестоко подавили восстание республиканцев в Мацатлане, а калифорнийцы всех пяти провинций поднялись как один, чтобы поддержать своих угнетенных братьев и сестер на юге. Разумеется, ничего подобного на самом деле не произошло. Но если люди будут думать, что это правда, это может стать истиной. Такое бывало и раньше. При этом все это было ради всеобщего блага, ибо такое восприятие событий зрителями приводило в движение определенные силы. Молодой человек не сомневался в том, что демократия – наилучшая форма правления, но давно уже понял, что она плохо работает из-за непроходимой глупости народа. Однако ничего страшного. Если блестящий старый автомобиль не работает, его можно взять на буксир и сделать вид, что он едет сам. Главное, чтобы его тянули в нужном направлении. Молодой человек отправил репортаж во всемирную информационную сеть и взялся за следующий. Сами по себе эти факты ничего не говорили, но подав их нужным образом, можно было убедить зрителей в том, что правительство канадского Содружества наций безжалостно эксплуатирует индейцев и эскимосов на добыче льда. Однако не успел молодой человек составить и 10-секундного видеоролика, как появился бессмертный в сером костюме с сумочкой для компьютерных дисков в руках.
1: «Прибыли материалы из Цейлонского центра, шеф. Вы просмотрите их до или после прогулки?»
0: «Ого! Уже пора на прогулку!» — воскликнул молодой человек, взглянув на хронометр в углу дисплея. «Оставьте материалы, Квинт. Я просмотрю их вечером».
1: «Как прикажете».
0: Бессмертный положил сумочку на стол и удалился. Молодой человек встал, потянулся и прошел в свои личные покои. Собачка, спавшая, свернувшись клубочком под стулом, встала и с заспанным видом проследовала за хозяином. За окном молодой человек видел последние 400 лет примерно одно и то же. В обе стороны до самого горизонта простирались девственные горы Святого Луки. На западе светился спокойный голубой океан. Никто не посягнул здесь на природу. Молодой человек этого не допустил. Переодевшись в костюм для верховой езды, он задержался перед зеркалом и расчесал волосы. Он сам добился принятия закона, запрещавшего такое издевательство над животными, как верховая езда, и был очень рад тому, что жестоким людям больше не разрешалось орать на животных, бить их и загонять до полусмерти. Но ведь сам-то он обожает животных и никогда не обижает их при езде. Почему же на него должен распространяться этот закон? Отвернувшись от зеркала, молодой человек увидел портрет Марион, улыбающейся девушки его мечты, вечно молодой, вечно счастливый и трезвый. Теперь никому из близких молодого человека не грозили ни смерть, ни старость. Никому, кроме его собаки. Она старела. Все собаки стареют и умирают. Обессмертить собак не в состоянии даже полезные во многих других отношениях компании. Со двора до молодого человека донеслись голоса.
1: «Когда правительство ушло в отставку, — объяснял экскурсовод, — департамент садово-паркового хозяйства остался без денег. Сначала казалось, что народ Калифорнии навсегда потеряет зачарованный утес, который попадет в руки заграничных инвесторов. И действительно, хранившиеся в этом поместье бесценные произведения искусства одно за другим продавались с аукциона. А помните ли вы о древнем киносценарии, обнаруженном в старинном шкафчике? Этот редкий документ нашли несколько лет назад в разгар кампании за возрождение старого Голливуда».
0: Эти слова отвлекли молодого человека от его мыслей. Едва заметно улыбнувшись, он подошел к окну с фигурным переплетом и посмотрел вниз на группу туристов. Собачка поплелась за ним. Он взял ее на руки и почесал ей между ушами, прислушиваясь к доносившимся со двора голосам.
1: «Так вот, этот шкафчик тоже из этого поместья», — продолжал экскурсовод. «Известно, что Рудольф Валентино дружил с Марион Дэвис. Наверняка он и оставил этот сценарий здесь, когда в очередной раз гостил у нее. Потом сценарий каким-то образом попал в секретное отделение шкафчика и пролежал там, пока не был найден его новыми владельцами, купившими шкафчик на аукционе».
2: «Но если все было распродано», — начал, подняв руку один из туристов.
1: «Не все», — улыбнувшись, пояснил экскурсовод. «В последний момент свершилось чудо. Как вам известно, у Уильяма Рэндольфа Херста было 5 сыновей, но их потомки в основном покинули Калифорнию. Оказалось, что один из них живет в Европе. Он очень богат и, услышав о продаже поместья, прилетел к нам и обратился к правительству Калифорнийской республики. Он приобрел поместье в собственность, но оставил за народом Калифорнии право посещать его и любоваться его красотой.
2: «Сколько же денег у этого человека?» – поинтересовался один из туристов.
1: «Этого не знает никто», – со смущенным видом сказал экскурсовод. «Но мы должны быть благодарны нынешнему мистеру Херсту. Он не только сохранил большую часть произведений искусства, хранившихся в этом поместье, но и прибавил к ним новые. Кроме того, несмотря на возражения некоторых лиц, он планирует расширить свой замок».
2: «А мы увидим этого человека?» – спросил другой турист.
1: «Боюсь, что нет», – ответил экскурсовод. «Мистер Херст не выходит к посторонним. Кроме того, он очень занятой человек. Но он рад гостям, осматривающим его владения, и оплатил сегодняшний шведский стол для вас. У всех есть талоны? Вот и отлично. Пойдемте, и прошу вас не заходить за ограждение».
0: Радостно возбужденные туристы последовали за экскурсоводом. Молодой человек смотрел на них сверху вниз из высокого окна. Положив собачку в корзинку и велев ей там и сидеть, он спустился по личной лестнице в сад. Он любил гостей. А точнее, он любил смотреть издали на их озаренные благоговейным восторгом лица, когда они обозревали красоты его роскошного поместья. Ему нравилось видеть радость на лицах смертных. Кроме того, ему нравилось направлять их жизнь в нужное русло. При этом он ни секунды не сомневался в том, что способен это сделать, и понимает, куда и как нужно идти человечеству. Все это его очень забавляло. Именно это и скрашивало его вечную жизнь. Молодой человек задержался на мгновение под сенью вековых дубов, огляделся по сторонам и улыбнулся создаваемому им миру своей жутковатой улыбкой.

Итак, сегодня мы завершили знакомство с повестью «Добро пожаловать на Олимп, мистер Хёрст». Повесть эта написана Кейдж Бейкер, одной из наиболее плодовитых современных писательниц. В общем, этот рассказ или повесть, я уже не знаю даже, к чему отнести, потому что для рассказа она слишком велика, для повести, в общем, не очень большая, относится к циклу о приключениях и злоключениях путешествующих во времени агентов компании. Собственно, честно вам признаюсь, до этого не читал, пожалуй, даже ни одного из этих рассказов, но, тем не менее, был очень рад обнаружить вот это творение «Добро пожаловать на Олимп, мистер Хёрст». К тому же, не будучи очень хорошо знаком с американскими реалиями в целом, в частности, в общем, достаточно хорошо представляю себе фигуры актеров 30-х годов американских, ну и когда-то что-то слышал о медиамагнате Уильяме Рэндольфе Хёрсте, который выведен за главные фигуры в этом повествовании, и, в общем, оказавшимся совсем не тем или не совсем тем, кем его видели современники и кем его представляет история. Но, тем не менее, мне показалось, что это будет хороший рассказ для последней недели уходящего года, поскольку совсем скоро Новый год. Только что католический мир отметил Рождество Христово, нам это предстоит еще через некоторое время. Так что, пожалуй, с праздником тех, кто его отметил, с наступающим Новым годом все человечество и наступающим Рождеством всех православных. Больше, пожалуй, на сегодня пожелать вам, дорогие друзья, нечего.

0: Ольга Громыко. Достопримечательность. В полдень замковые ворота распахнулись, и слуги в черных одеждах деловито раскачали и швырнули на мостовую длинный бугристый сверток. От удара ветхая рогожа лопнула, и по площади раскатились обглоданные кости вперемешку с кусками доспехов. Город, словно вымерший со вчерашнего вечера, ответил затихающим эхом да радостным вороньим карканьем.
1: 347-й! Обреченно подвел итог градоправитель, подглядывающий в щелку ставня. Холеру ему в задницу!
0: На башне замка, словно бы в насмешку, возникла черная фигура в развивающемся плаще. Башня была так высока, что разобрать подробности могли только орлы, но никто из горожан не сомневался. Темный властелин раскатисто хохочет, воздев к солнцу окровавленный меч.
1: «Что делать-то будем, господа?»
0: Градоправитель отвернулся от окошка, но компания пристыженно молчала. Старый маг смущенно теребил конец длинной белой бороды. Начальник городской стражи, потупившись, растирал ноющие к дождю колено. Два отца города, богатых купца, слаженно тряслись от страха.
2: «Вдруг темный властелин догадается, кто натравил на него последнюю сотню героев?»
0: Знаменитый пророк Брамор вообще улизнул в транс. И даже главе воровской гильдии нечего было сказать, по крайней мере, цензурного. Верный дворецкий безмолвной тенью скользил между стульями, разливая по бокалам траурно-багряное вино. Городская оппозиция в очередной раз потерпела сокрушительное поражение.
1: «Давайте снова развесим по селам объявления», —
0: устало, еще бы в 348-й раз, предложил маг.
1: «Вдруг где-нибудь в глубинке родился народный избавитель, так сказать, силушка богатырская, а?»
2: «За три дня!»
0: — язвительно предположил градоправитель.
1: «Я имею в виду возмужал!»
2: «За три дня?»
0: — с еще большей иронией переспросил собеседник.
2: «А чё, дурное дело нехитрое!»
0: — нервно хохотнул вор, вытаскивая из-за пояса нож и начиная рассеянно подбрасывать его с переворотом.
1: «За этот год мы всех богатырей на 10 лет вперед выбрали», —
0: горько бросил начальник стражи.
1: «Видали, кто на последний созыв явился? Одни пацаны, еще борода расти не начала. Хотя нет, вру. Девка одна была, переодетая. Шустрая. В казарму ее пристроил поломойкой».
2: «А по соседним государствам грамоты разослать?»
0: Оптимизм мага был откровенно наигранный, но несколько утешительный, да и вино оказалось забористым.
2: «Можно подумать, у них там своего... дел своих не хватает», — презрительно скривился вор. «Нынче герои на вес золота».
1: «Ну так предложим им два веса золота. Сколько там властелин весит? 5 пудов? 6? «В доспехах не меньше 10 будет», —
0: профессионально прикинул стражник.
1: «Это значит 20. В принципе...»
0: Купцы мигом перестали трястись и в один голос напустились на собратьев по заговору.
2: «Вы что думаете, у нас там драконий закрома? Тому 100 монет, этому 300, никто ж без аванса идти не желает, а куда они его за час-другой спустить успевают? Один корчмарь знает! Эй, корчмарь!»
0: Градоправитель приподнял край скатерти.
1: «Спит!»
0: — констатировал он.
1: «Они ж герои, широкой души люди. Когда рвутся, все заведение за свой счет поет. Даже вышибал».
2: «Совсем не обязательно», —
0: вступился за покойных маг.
1: «Этот, например, меч у меня купил. Хороший меч, заговоренный».
0: Градоправитель снова выглянул в окно. Одна из железяк, многожды перекрученная вокруг оси, напоминала штопор для великанской бутыли. Маг сокрушенно развел руками.
1: «Темный властелин, как-никак. Если уж я сам его одолеть не могу, то и нечего простакам всякую ржать всучивать!»
0: — резко оборвал его градоправитель.
2: «Отдавай деньги!»
1: «Позвольте!»
0: — возмутился маг, машинально хватаясь за пазуху и тем обозначая положение кошеля.
1: «А работа? А металл? Знаете, почем нынче брусок хороший стали?»
0: Кошель, тем не менее, совместными усилиями отобрали.
2: «На правое дело!»
0: — веско сказал градоправитель, со звоном ставя добычу в центр стола.
2: «Еще 19 пудов и 7 фунтов собрать осталось», —
0: едко напомнил вор.
2: «А у самого, между прочим, алмаз на пальце», — подметил стражник. «Горный хрусталь», — торопливо возразил вор, пряча кулак за спину.
1: «Ты кому заливаешь?
3: Ты кому не веришь?»
0: Старинные враги и вынужденные сотоварищи столкнулись грудями. Назревала грязная сцена, но тут пророк Брамор наконец отверз веки и проникновенным басом объявил:
4: «Внемлите мне, друзья! Наше спасение близится! Царство тьмы и зла падет, сраженное отважной рукой! Чужак придет от собачьих ворот в первый день месяца!»
0: Все заговорщики затаили дыхание. Брамор славился хаотичными, обрывистыми и по большей части бесполезными, но неизменно точными предсказаниями.
4: «Месяца...» —
0: чуть менее уверенно повторил пророк, проясняясь взглядом и моргая.
4: «Вот зараза, точно же видел, новолуние! Но когда?»
0: Брамор залпом выпил стоящий перед ним кубок, и сообщники с разочарованием поняли, что больше ждать нечего.
1: «Ну, главное, придет и падет», —
0: попытался ободрить всех маг, под шумок телепортируя кошель со стола обратно за пазуху.
1: «Будем ждать».
2: «Будем!»
0: — с облегчением подхватили купцы и поскорее засобирались по домам.

0: Дни проходили за днями. Из замковых ворот периодически кого-то выбрасывали, регулируя численность местных сумасшедших. Подлинных героев не попадалось и, похоже, не предвиделось. Темный властелин продолжал требовать регулярной дани вином, едой, золотом и девственницами, при встречах глумливо раскланиваясь с заговорщиками. Пока однажды... Он неуверенно потоптался у дверей корчмы, прикидывая, класть ли походную сумму в общую кучу у порога или сопрут. В итоге только поправил поудобнее и вошел.
1: «Вина, пиво», — уныло осведомился корчмарь.
2: «А чье вино?»
0: Пришелец придирчиво изучил стоящий на стойке бочонок.
2: «Мое», — растерялся корчмарь. «Заплатишь, твое будет».
0: «Я в смысле, столичное или местное?»
2: «Столичные», —
0: соврал тот, выгораживая вонючую бурду домашнего брожения. Пришелец, вопреки его чаяниям, разочарованно скривился и отошел.
3: «Простите, уважаемый», — вежливо поинтересовался он у ближайшего посетителя, по случайным совпадениям оказавшегося градоправителем, поминавшим очередного героя. «А что это у вас там такое?»
2: «Это...»
0: Градоправитель оторвал взгляд от почти пустого бокала и вяло посмотрел в окошко на опротивившие зубцы замка.
2: «Ты не здешний, что ли?»
0: «Ага», — с готовностью подтвердил тот.
2: «Вот только-только в город вошел, через собачьи ворота».
0: Сердце градоправителя замерло, а потом, наверстывая, сделало 3 лишних лихорадочных удара. «Красивый у вас город, я вам скажу!» Ничего не подозревая, продолжил незнакомец. «Старинные улочки, розовый гранит, плющ и такие живописные руины возле речки».
3: «Это дракон недавно на храм упал. С перепоя», — медленно пояснил градоправитель. «Какой ж сегодня день-то?» «Ну точно, ночка выдалась, глаз выколи, хотя и закат ясный был. Новолуние! А вы сами откуда будете?»
2: «Ох, скажу, не поверите! Полмира уже обошел, сам подзабыл, откуда вышел».
0: Пришелец плюхнулся на стул рядом с градоправителем и дружелюбно улыбнулся, давая хорошенько себя рассмотреть. Высокий, широкоплечий, мускулистый, с вызолоченной солнцем кожей и соломенными, небрежно собранными в хвост волосами. Самый раз. Заматеревший, но еще не начавший стареть. Взгляд прямой и уверенный, много повидавший. Меча, правда, при поясе что-то нет, но это дело наживное. «Не посоветуете, что заказать?»
3: «Перловку с луком и курицей», —
0: машинально ответил градоправитель, вспомнив содержимое собственной, уже прибранной служанкой тарелки. Корчмарь готовил в день только одно блюдо в огромном котле, которого хватало на завтрак, обед и ужин. А для совсем уж пьяных клиентов и снова на завтрак.
2: «Так что там с этим замком?» — сделав заказ, напомнил незнакомец. «Он такой оригинальный!»
0: Градоправитель поперхнулся последним глотком.
2: «Да уж, хорошо сказано. 12 башен. На верхней вечно торчит то сторожевой дракон, то облако. Двор побольше городской площади будет. И все обнесено высоченной оградой с отравленными крюками поверху. А вместо рва вокруг бурлит, плюется раскаленной лавой огненная пропасть. Чтоб этому замку провалиться в нее вместе со всем содержимым!»
3: «Темный властелин в нем живет», —
0: хрипло сообщил градоправитель.
3: «Хозяин здешних мест, тиран и деспот, отгрохал себе домину на наших костях. Там у него и бриллиантовые покои, и смертный лабиринт в 700 поворотов, и рассадник нежити. Бесов там всяких, химер да гарпий, и мертвый сад из ядовитой плесени. И 30 прекрасных девственниц день и ночь рыдают в неприступной башне с замурованной дверью, куда даже сам властелин не может попасть».
2: «А чего тогда рыдают-то?»
0: — не понял странник, не глядя, зачерпывая поданную перловку. «И хорошо, что не глядя». Среди зернышек отчетливо виднелась не то лужпинка, не то мышиная какашка.
3: «Так ведь им тоже замуж хочется, детей, ну и все такое».
0: Градоправитель чуток смутился.
3: «А он гад ни себе, ни людям. И во всем так. Артефакты и драгоценности со всей страны в свою сокровищницу стянул. Золотые старинные вазы вместо подсвечников приспособил. Памятник деве Пахаби и тот из священной часовни выколупал и к себе в спальню отволок. На кой она там ему, страшно подумать!»
0: «Эх!» В глазах пришельца появилось мечтательное и чуток безумное выражение. «Глянуть бы на все эти чудеса!»
4: «Ну это запросто!»
0: — пошутил корчмарь, настороженно прислушивающийся к разговору.
4: «Всего-то и надо у нашего мага меч купить, постучаться в ворота и вызвать темного властелина на смертный бой!»
0: «О!» — восхитился пришелец. «И что?»
4: «Ну...»
0: Градоправитель смущенно кашлянул. Самым коротким и точным ответом было «и все», но градоправитель боялся спугнуть вожделенного героя. Последнее время те как-то разом сникали и вспоминали о неотложных делах.
4: «Тогда к вам выйдет волкоголовый демон и спросит, чего?»
5: «Что, правда?»
0: — с восторгом перебил пришелец.
5: «Прямо-таки с волчьей головой? И большая она у него?»
4: «Вот такая!» —
0: простодушно показал корчмарь, во всю ширь распахнув руки. Городоправитель сделал ему страшные глаза. Корчмарь торопливо урезал леща.
5: «Чудно, чудно! И?»
4: «Скажите ему, зачем пришли, и тогда он проведет вас всеми этажами замка. Он нарочно это делает, чтобы запугать. Но вы не бойтесь!» —
0: торопливо добавил городоправитель.
4: «Наш маг говорит, что там по большей части иллюзия, но и чары ужаса».
5: «Не буду»,
0: — с готовностью пообещал гость. «Я как-никак профессионал».
5: «А потом что?»
4: «Ну...»
0: Градоправитель совсем стушевался.
4: «Будет зал такой огромный, весь в адском пламени, и нетопыри по нему летают. Все воет, ухает, камни с потолка сыплются».
5: «О-о-о!»
4: «И там предстанет перед вами темный властелин в боевом облачении с огненным мечом. Возможно, верхом на драконе».
5: «Да вы что?»
4: «В общем, пообщаетесь и выйдете»,
0: — скомканно закончил градоправитель. Пришелец задумался, барабаня пальцами по столу. Каша корчилась в миске. Корчмарь и градоправитель ждали, благоговейно затаив дыхание. Наконец гость хмыкнул, решительно поднял голову и спросил:
5: «А сколько стоит меч?»
0: К замку героя провожали всем миром. Маг, правда, вздумал торговаться, но градоправитель незаметно саданул ему под ребра, и вопрос тут же уладился. В довесок к мечу герой получил кольчугу, немножко рваную понизу, но почему никто не проговорился, сапоги с несгораемыми подошвами и амулет для общего содействия. Пришелец... Градоправитель спохватился, что так и не удосужился спросить его имя. Браво, словно позируя скульптору, взмахнул мечом, чуть не срезав корчмарю ухо, и решительно пошел к воротам. Вслед ему летела робкая овация. На брусчатку неубедительно шмякнулось несколько цветочков.
4: «Четное число», —
0: отметил вор и с горя спер кошелек у одного из купцов. Волкоголовый демон уже ждал, высунув из глубокой стенной ниши только кончик носа. Он обожал внезапно взметываться перед героями во весь рост, оглушая их монструозным ревом. Героев после этого оставалось примерно половина, а слабых сердцем можно было к властелину уже не вести. К огромному сожалению демона, на сей раз глупый человечишка не только устоял на ногах, но и любопытно уставился ему в пасть.
5: «А у вас в третьем ряду клыков зуб гнилой!» —
0: невинно заметил он, щурясь от ветра из гигантской глотки. Демон ошарашенно захлопнул пасть.
4: Там что-то действительно ныло, особенно сразу после еды, но зеркал в замке не водилось, а принятые внутрь цирюльники помогали слабо.
6: «Что тебе нужно, смертный?» —
0: прорычал он, стараясь не разжимать губ, чтобы настырный тип еще чего-нибудь там не углядел. Пришелец оглянулся, но площадь уже привычно опустела.
5: «Я желаю сразиться с темным властелином», — заученно проговорил он.
0: Обычно в этом месте демон рявкал еще раз, и ворота начинали медленно, с леденящим кровь скрежетом, раскрываться. Но сейчас волкоголовый смолчал, и вышло далеко не столь эффектно. Гость, не колеблясь, двинулся вперед. Замковый двор и впрямь поражал размерами, а пуще того, заполонившими его тварями. Был тут и огромный черный дракон, покрытый шипастой чешуей. Ящер, рисуясь, то и дело запрокидывал голову, посылая в небо столб огня. И целое стадо хищных конекошек, как раз доедающих какую-то черноволосую девицу. И гигантские пауки, смирно, но оттого еще более зловеще висящие в паутинных зарослях. Герой равнодушно мазнул по ним взглядом и внезапно оживился.
7: «Ой, а что там у вас в углу?» «Неужто хумункулус? Что, настоящий? А погладить можно?»
0: Хумункулус, мелкое зеленое бестие размером с макаку, не возражал и даже охотно подался навстречу, плотоядно облизываясь, но демон рыком отбросил его назад. Проходя мимо шуршащей, как целая веялка, скалопендры, герой улучил момент, нагнулся и подхватил с земли невзрачный с виду камушек. Когда насторожившийся демон обернулся, камень уже лежал в сумке, а гость, как ни в чем не бывало, улыбался проводнику. Через полсотни шагов герой точно так же разжился пером черного феникса, валявшимся под насестом. Птица поглядела на вора с омерзением и, повернувшись спиной, задрала хвост. Демон еле успел подставить крыло, и на нем, шипя, запузырилась едкая кислота, прожигающая любой щит. Крыло оказалось прочнее, но удовольствие все равно было маленькое. Герой начинал изрядно раздражать демона. Ему очень хотелось прихлопнуть этого нахала на месте и тут же пообедать, но хозяин упрямо чтил древний кодекс и всегда расправлялся с героями сам. Обед, впрочем, все равно доставался демону, так что он терпеливо стиснул клыки и повел гостя дальше. Возле неприступной башни пришелец задержался, прикидывая ее высоту на растопыренных пальцах, полюбовался высунувшимися в окошке девственницами. Те при виде прекрасного незнакомца зарыдали еще горше, а одна украдкой подмигнула и кинула ему затейливый черепаховый гребешок. Он упал к ногам гостя, и тот, не будь дурак, понятливо подобрал вещицу и опять-таки спрятал в сумку. Демон подозрительно на него покосился, но инструкции на подобный случай ему не поступало, поэтому он ограничился тем, что ускорил шаг.
8: «Сейчас ты войдешь в обитель темного властелина, смертный!» — прорычал демон с натугой, толкая створки замковой двери в 5 человеческих ростов. «Ужаснись же и преисполнись трепета!»
7: «А тапочки?»
0: Демон непонимающе вытаращил все 3 пары глаз.
8: «Тапочки?» —
0: почти человеческим голосом переспросил он.
8: «Белые, в смысле?»
7: «Ну, можно и белые. Все-таки такая достопримечательность, а я туда в грязных сапогах».
0: Герой озабоченно осмотрелся, но перед крыльцом лежала только кучка выбеленных солнцем черепов с отчетливыми надгрызами.
8: «Да я тебе сейчас...»
0: Демон снова начал раздуваться.
7: «Иду, иду, не нервничайте!» Виновато, но без тени испуга взмолился гость и уверенно шагнул в непроглядную тьму за порогом.
0: Как ему и обещали, вокруг выло, хрипело, бряцало и воняло то серой, то горелым мясом. По стенам и потолку с заунывным визгом шмыгали черные верткие твари. На пол изредка капала тягучая зеленая слюна. Идти приходилось то по крутым скользким лестницам, то черными сырыми тоннелями, то мостами над бездонными провалами, а также донными, но еще менее привлекательными, с бурлящей внизу лавой и зубьями скал. Герой вел себя вызывающе бесстрашно. А гукал в дыры, наслаждаясь эхом, перевешивался через веревочные перила и восхищенно охал, когда брызги лавы взлетали особенно высоко, впиваясь в доски моста. Демон пару раз даже придерживал его за пояс, а когда этот придурок умудрился уронить меч в пропасть, пришлось летать доставать. Гость терпеливо ждал, а потом долго и искренне благодарил, отчего было еще противнее. Наконец, впереди забрезжил зловещий синий свет ристалищного зала. Сотни огненных струй били из-под земли, как гейзеры, то исчезая вовсе, то взметываясь почти до потолка. Ни топырей что-то не было, видно, не сезон.
7: Властелин тоже запаздывал. Герой со скуки взялся обходить зал по кругу, восхищенно цокая языком и колупая ногтем фосфорические грибы на стенах. А вы знаете, как трудно их вырастить? И почти обошел, когда грянул гром, в пол саданула молния, и на ее месте возник черный силуэт в развивающемся плаще. Демон подобострастно ткнулся лбом в пол, твари на стенах ликующе заверещали.
9: «Трепещи, ничтожество!» — пророкотал темный властелин, эффектно вытаскивая из-за спины огромный черный меч с зубцами, словно отломанный от рыбы пилы. «Ибо пробил твой смертный час!»
4: «Трепещу!»
7: — с неподдельным восторгом заверил его герой, даже не пытаясь выхватить собственное оружие.
4: «Я и представить не мог, что вы такой грозный, такой могучий, такой внушительный!»
9: «Правда?»
7: — недоверчиво уточнил властелин и повернулся боком. В профиль он нравился себе еще больше.
4: «Да-да, и этот плащ так вам идет! А какие сапоги! Просто мечта! Вам в них удобно? Такое высокое голенище, оно, наверное, плохо гнется!»
9: «Настоящая драконья кожа!»
7: — надменно процедил темный властелин, отставляя каблук.
4: «Надо же! Можно пощупать?»
9: «Извольте, бейся или проси пощады, слизняк!»
7: — опомнился властелин, отдергивая ногу.
4: «Пощады! Пощады!» —
7: театрально взмолился пришелец, хлопаясь на колени и молитвенно складывая руки.
4: «Пожалуйста, не убивай меня, о великий злодей!»
7: Темный властелин совсем размяк.
9: «Ладно», — пророкотал он, убирая меч в ножны. «Я отпускаю тебя, жалкий человечишка. Возвращайся к своим собратьям и поведай им о моей мощи и величии, и пусть их сердца содрогнутся от ужаса».
4: «Да-да-да», — с готовностью подхватил герой. «Все непременно содрогнутся! И от ужаса, и от восторга, и от зависти! Я поведаю о вас всем своим родственникам и друзьям, и знакомым, и даже опишу в мемуарах!»
9: «Слуга, проводи этого червя к воротам»,
7: — велел темный властелин, величественно отвернулся, взмахнув плащом, и по-простому зашагал к двери. Демон яростно заворчал, но повиновался.
4: «Спасибо, спасибо!» — непрерывно благодарил герой по дороге, норовя пожать демону лапу.
7: Тот всякий раз брезгливо ее отдергивал, и в итоге герою пришлось пожать крыло, еще зудящее от кислоты.
4: «Очень, очень впечатляющее местечко! Мне так понравилось! А вы давно тут работаете? Ну и как, интересно? А раньше где? Это я не вас в прошлом году в зловонных болотах видел, со спины. Хотя там вроде гребень был, наверное, обознался. Может, как-нибудь посидим в корчме, поболтаем, я плачу!»
7: Демон заколебался, но все-таки отрицательно рыкнул и вытолкнул героя из замка. Ворота захлопнулись, лава под мостом булькнула. После долгой и настороженной тишины город начал оживать. Распахнулись ставни и двери. Жители вначале робко сбивались в стайки, жмущиеся к домам, а потом, решившись, дружно хлынули к герою. Градоправитель схватил его за руку и долго тряс, не находя слов. Корчмарь, не стыдясь, размывал по пухлым щекам слезы радости. Отцы города обнимались, стражник и вор хлопали друг друга по спинам и глупо хохотали.
10: «Ну, как оно?» —
7: протолкался сквозь быстро растущую толпу маг.
4: «Сходил, посмотрел»,
7: — сияя от радости, подтвердил пришелец.
4: «И? Красота! Дракон, правда, мелковатый, монстры тощие какие-то, зато какие там внутри виды! А уж темный властелин!»
7: Гость восхищенно прищелкнул языком.
10: «Но как же вам удалось его убить?»
4: «Я что вам, степной варвар?» — возмутился пришелец. «Убить такой потрясающий экспонат! Как можно? Не волнуйтесь, я его и пальцем не тронул!»
7: Градоправитель беспомощно хватанул ртом воздух. Да чего там, добрая половина толпы в этот момент напоминала косяк рыб, выброшенных на каменистый пляж.
11: «Дяденька!» — захныкал какой-то мальчишка. «Но вы же герой! Вы же шли зло бороть и справедливость вершить! Надо было тюпнуть его по маковке и голову отхряцать, а потом на кусочки порубать, чтоб знал!»
7: Толпа загудела, вторя кровожадному дитяти. Пришелец неподдельно смутился, сунул меч магу в руки и начал неуклюже стаскивать кольчугу.
12: «Простите, уважаемые, но, похоже, вы меня с кем-то спутали. С чего вы взяли, что я герой?»
10: «Ты сам ж говорил, профессионал!»
7: — отчаянно выкрикнул корчмарь.
12: «Ну да, я профессиональный турист», — подтвердил тот и ласково погладил сумку с сувенирами.
10: «И скажу я вам, такого потрясающего зрелища я еще не видывал».
7: Через месяц замок темного властелина осадила орда приезжих. Они восхищались.

стены, хорошо поставленными голосами вещая, что в нее вбито ровно 1226 крюков. «Обратите внимание, на 118-м в пятом ряду как раз кто-то корчится!» Демоническая стража сменяется каждые 3 часа, а подходить ближе 10 сажений означает навлечь на себя жуткую гибель. Тем не менее, всякий раз кто-нибудь непременно подходил, и это было дополнительной забавой для прочих туристов. «Страна воспряла!» Население разбогатело, несмотря на зверские поборы, и в конце концов темный властелин плюнул, собрал вещи, прихватил парочку самых симпатичных девственниц и канул в неизвестном направлении. Пророк Брамор в очередной раз подтвердил свою безукоризненную репутацию. А замок так и стоит. «Приезжайте!»

0: Слушай новые выпуски подкаста «Модель для сборки», а также другие подкасты на сайте www.samsungmobile.ru.
1: Подушка взбита, ночник зажжен, любимая игрушка рядышком. Можно начинать. Сегодня сказку расскажет известный актер, а колыбельную поет знаменитая певица. Вот такое чудо вы подарите вашему ребенку, если скачаете приложение «Малышу и маме». Большое количество аудиокниг, а также

0: Же стихов и сказок, песен и музыки ждет вас и вашего малыша. Приложение «Малышу и маме» – лучший подарок для мам и детей.
1: Рекламная служба podfm.ru. Телефон 8-963-999-2-888. Приглашаем к сотрудничеству рекламное агентство.

В сегодняшнем выпуске «Модели для сборки» рассказ из сборника «Боги войны» издательства Tactical Press и компания Wargaming, 2013 год. Составитель Сергей Чекмаев. Михаил Кликин. Консервы. Часть первая.

0: Зощенко! Эй, Зощенко! Зощенко, вставай, слышь?
1: Я открываю глаза. Зощенко — это я. Разбудивший меня Кузьмич улыбается так, будто он только что в одиночку расстрелял из совы отряд пантер. Глупость, конечно. Кузьмич никогда ни из чего не стрелял. Он свой испачканный мазутом нос не высовывает из ангара, где целыми сутками возится с танками. Он и спит тут же, в своем персональном фанерном закутке, в куче ветоши возле самодельного обогревателя, работающего на соляре. «Завтра на фрицы пойдешь», — объявляет мне Кузьмич. «Откуда знаешь?» «От верблюда». Кузьмич знает все. И никто не знает, откуда он все знает. «А на каком фрице?»
0: «На рысе. Я уже договорился насчет нового Майбаха. Будет твоя рысь прокачана по высшему разряду».
1: «Чего? Как это прокачана?»
0: «Да ничего, не парься».
1: Вечно Кузьмич какие-то словечки новые в свой разговор вкручивает. Сам их, что ли, придумывает. «За мотор спасибо, — говорю я. — А тебе-то какой интерес?» Мы с Кузьмичом хоть и приятели, но не настолько близкие, чтобы он так обо мне заботился.
2: «Что ж сразу интерес?» — обижается Кузьмич. «Я что, от души помочь не могу?»
1: Вот странный он человек. Сидит в этом вонючем ангаре, жилье тут себе обустроил, будто в казарме места на всех не хватает. Подковырки эти его постоянные. Спросит что-нибудь и смеется над ответом, словно знает что-то, что другим неизвестно.
0: «А как думаешь, Зощенко, сколько мне лет?»
1: «Полтинник, — говорю».
0: Смеется, щурится. «Бери больше!»
1: «Может, конечно, и больше. Кузьмич у нас самый старый».
0: «А ты, Зощенко, в каком году родился?»
1: «В 17-м».
0: «Ого! Как Октябрьская революция!»
1: Опять смеется. Ну, словно дурачок. Отсмеявшись, уточняет, глядит хитро.
0: «И сколько же тебе лет, выходит?»
1: Я прикидываю в уме. Тру наморщенный лоб. «Со временем у нас тут туго. Часы нам не положены, календарей тоже нет. Дни друг на дружку похожи, особенно если в лазарете лежишь. Не мудрено и запутаться. Года 3 я уже здесь, наверное. В 42-м меня на полигон сослали, а значит...
0: 28, говорю».
1: Кузьмич смеется, голову задрав, небритое горло открыв, потом подвигает деревянный ящик, садится на него, большим немецким ножом открывает американские консервы, достает ложку из-за голенища и начинает есть, как уголь в паровозную топку закидывает.
0: «Значит, сейчас 45-й?»
1: Я пожимаю плечами. «Наверное».
0: «Как думаешь, война там кончилась?»
1: «Скорее всего».
0: «Мы победили?»
1: «Конечно».
0: «Победили», — соглашается Кузьмич.
1: Кивает долго, на тушенку свою американскую смотрит. Потом плюет в нее, выбрасывает в кучу железной стружки за токарным станком.
0: «Давно победили».
1: «В каком году?» — спрашиваю я тихо.
0: «В 45-м», — подтверждает Кузьмич.
1: Я ему верю. Он же все знает.
0: «А почему давно?»
1: «Потому что тебе не 28,
0: а мне не 50.
1: Кузьмич не смеется. Он встает и уходит в свою каморку. Я решаю еще поспать. Слова Кузьмича, конечно, кажутся мне странными, но он весь такой загадочный. Что толку рассуждать над шарадами юродивого? Я закрываю глаза.
0: «Зощенко! Эй, Зощенко!
1: Ну нет мне сегодня покоя. В казарму, что ли, пойти?»
0: «Чего?» «Это опять я».
1: Кузьмич протягивает мне мятую кружку. Я по его хитрым глазам вижу, что в ней не вода. Принимаю подношение, оглядываюсь, не смотрит ли кто. Три глотка осушаю кружку, выхватываю из руки довольного Кузьмича натертую солью и чесноком горбушку. Тяну ноздрями острый запах, потом заедаю спирт. Вкусно.
0: «Эх, ядреный у тебя топливо, Кузьмич!»
1: «Первосортное», — соглашается он. Я чувствую, что он тоже принял на грудь, там, в каморке своей. Нам хорошо, и мы молчим какое-то время. Но долго молчать Кузьмич не умеет.
0: А скажи мне, Андрюха, за что тебя на полигон сослали?
1: Вообще-то такие разговоры тут не поощряются. Но спирт свое дело делает, и я признаюсь.
0: За то, что секретный летательный аппарат сбил.
1: Ага, кивает Кузьмич. Я понимаю, что это ему известно.
0: Расскажи-ка поподробнее, как оно так у тебя вышло?
1: Я приступаю к рассказу. Кузьмич достает из кармана блокнотик, начинает что-то карандашиком черкать. Я сразу умолкаю. Одно дело из уст набалакать, совсем другое, когда тебя записывают. Кузьмич, угадав мое беспокойство, показывает листок. Он не пишет, он рисует. Спрашивает: такой летательный аппарат?
2: Ну да.
1: На рисунке Кузьмича диск с утолщением в центре, похожий на детскую юлу. Я удивлен. Рассказываю, как видел такую вот штуковину в поле, когда наш экипаж назад из разведки боем возвращался. С перепугу пальнули, себя обнаружили. А летательная машина, повреждения получив, зажгла голубые и оранжевые огни, поднялась будто бы на столбе света и умчалась на бреющем за лес во вражескую сторону.
0: Ясно, кивает Кузьмич. Небось, начальству все доложил, как было. Они тебя и сдали, куда следует.
1: Ага.
0: На полигон сразу направили?
1: Ну да. Сказали, что я уничтожил секретный летательный аппарат.
0: Велели язык за зубами держать. И предложили на выбор. В лагеря или на полигон.
1: Я и выбрал.
0: Что, даже про срок не спросил?
1: А чего спрашивают? Сколько дали, столько и отбуду. Сам виноват, сам наказание понесу. Да и не жалею я о том, что попал сюда. Полезное же дело делаем, на благо страны.
0: Ну да, и опять Кузьмич лыбится. Только вот какой страны? Нет, такие разговоры я с ним вести не собираюсь. Это-таки до измены родине можно договориться. Иди ты, Кузьмич, сам знаешь куда. Ладно, ладно, не горячись. А ведь ты был прав, Зощенко.
1: Что?
0: По делу я к тебе. Не просто так.
1: Ну?
0: Возьми меня завтра в бой. В экипаж свой возьми.
1: Я, наверное, минут 5 пялюсь на Кузьмича. Потом понимаю, что он так шутит. И хохочу.
0: Я серьезно, Зощенко. Возьми хоть механиком, хоть радистом. Я могу.
1: Не смешно шутишь, Кузьмич. Ты же тут сиднем сидишь, железками копаешься.
0: Какой тебе танк? Какой экипаж? Или тебе моча в голову ударила на старости лет? Придержи язык, сопляк!
1: Кузьмич злится.
0: Да таких, как я, по всему полигону от силы 5 человек!
1: Ну и зачем тебе в бой? Он смотрит на меня, явно решает, стоит ли меня посвящать в свою тайну. Понимает, что без веской причины я его с собой не возьму. Вздыхает. Признается.
0: Вы завтра у пересохшей реки будете сражаться. Пойдете со стороны Барханов к поселку. А мне туда очень нужно. Я с одним старым приятелем по рации договорился. Он мне передачку там оставит на условленном месте. Ящик такой, из-под консервов. Вот его я и хочу забрать. Вы меня высадите, где я скажу, а потом подождите.
2: Да ты с ума сошел? Мы тебе что, таксомотор?
0: Да я быстро.
1: Нет.
0: Мне очень надо, Зощенко. Вопрос жизни и смерти.
1: Что в ящике? Кузьмич мнется, поглядывает на меня. Не хочет признаваться.
0: Консервы. Врешь же, Кузьмич. Вру. Что в ящике? Посылка.
1: Ладно, не хочешь говорить, не надо. Давай я сам эту посылку заберу.
0: Нет, не могу. Место особое, тайное. Открыть тебе его не могу. Извини. Мне самому надо туда ехать. Что ты за человек, Кузьмич?
1: Возьмешь?
0: Нет.
2: Я же насчет Майбаха договорился.
1: Кузьмич начинает конючить, будто ребенок 6-летний.
0: Верь мне, упакуют твою машинку на завтрашний выезд по высшему классу. А если захочешь, я и дальше буду тебе помогать. Я тебе такую рацию добуду, закачаешься.
1: Закачаюсь? Он отмахивается, смотрит на меня преданно. У нас в части кабель Шарик был. Вот он так же в глаза заглядывал, когда ему кости подносили, но сразу не давали. Что в ящике, опять спрашиваю я.
0: Детали.
1: Кузьмич сдается.
0: Запчасти, ЗИП, только особенные. Мой приятель, про которого я тебе говорил, подшаманил кое-что, проапгрейдил.
1: Чего сделал?
0: Опять Кузьмич раздраженно машет рукой. Возьмешь?
1: Ну, не знаю.
0: Дай подумать.
1: Жалко мне полкового кобеля Шарика. Добрый он был, ласковый, а не баловала его жизнь.
0: И сдох он плохо. Просроченных консервов нажравшись.

0: конце дня я отправляюсь в казармы, чтобы найти радиста в экипаж. Ромка Хохорин, на которого я рассчитывал, отказывается. Харламов отказывается. Курочкин отказывается. И даже Руслан Гаджиев отказывается. Все разводят руками. Кузьмич сказал по секрету, что тебя подобьют. Кузьмич все знает. Так что нет, извини, командир, не в этот раз. Злой иду искать Кузьмича. Впрочем, что его искать? Он же из ангара не ногой. Врываюсь без стука в его каморку, заставленную аппаратурой. Старый интриган сидит перед включенной радиостанцией, паяет что-то. Запах канифоли щекочет мне ноздри. Стоящий на полке круглый громкоговоритель, похожий на бумажную тарелку, изрыгает странную музыку. Я хлопаю дверью. Кузьмич пугается, роняет горячий паяльник на колени, ругается, торопливо выключает радиостанцию, музыка умолкает. «Это что такое?» — грозно спрашиваю я.
1: «Депеш мод»,
0: — говорит напуганный Кузьмич.
1: «Англичане».
0: «Чего?» Мы смотрим друг на друга. Кузьмич понимает, что сморозил что-то не то. Спрашивает осторожно.
1: «Ты о чем, Зощенко?»
0: «Я о том, что ты предательские слухи распространяешь».
1: «А-а-а!»
0: Кузьмич облегченно выдыхает, смеется.
1: «Да ничего я не распространяю, правду говорю. Если не возьмешь меня, сгоришь в танке». «Слушай, Кузьмич, ты совсем дурак!»
0: Я шиплю от злобы. Он достает из-под стола фляжку, взбалтывает, многозначительно на меня смотрит.
1: «Возьми меня в экипаж, Зощенко. У тебя же место радиста пока не занято, ну? А я твой счастливый талисман буду».
0: На столе появляются две кружки, консервы, сухари и...
1: О, чудо! Соленые огурцы. Ровненькие, как бы восковые, в пупырышках. У меня слюнки текут. «Садись, Зощенко!»
0: «Я сажусь. Как тут не сесть?» Спрашиваю на огурцы, глядя, бульканье спирта слушая.
1: «А что такое, Депеш Мод?» «А это, Зощенко, тебе знать не положено. Возьми меня в экипаж».
0: Я беру кружку.
1: «Нет, не возьму», —

0: Утро. В составе взвода выдвигаемся на позиции, катимся по обочине дороги, вздымая клубы пыли. В экипаже, кроме меня, три человека. Антон Шаламов, Юрка Прохоров по прозвищу Тракторист, ну и, конечно же, Кузьмич. Рысь идет мягко, будто на лапах крадется. Мощный Майбах, не мотор, а песня! «Правее!» — говорю громко, по ненужной сейчас привычке, прижимая к горлу ларингофон шлема. «И ходу прибавь, отстаем!» «Ага!» — отзывается в наушниках голос Юрки-тракториста. «Будь сделано, ваше высокоблагородие!» Кузьмич хихикает. Ему теперь все можно. Если бы не он, не было бы у нас ни новых шлемофонов, ни нового танкового переговорного устройства. «Отставить смех!» — говорю. «Чудо! Чудо! Даже кричать не нужно!» Как начинаются дюны, встаем, слушаем боевую задачу. В это время с севера подходят еще два взвода. Тут танки посерьезнее. Вижу три тяжелые машины союзников. Ну, эти дадут жару. Противник, впрочем, у нас тоже не шуточный. А на полигоне иначе и не бывает. Взводный спрашивает, все ли мне ясно. Отвечаю, что вопросов не имею. Повторяю поставленную перед нами задачу. Зайти к населенному пункту с востока, обогнуть его, по возможности скрытно приблизиться к обозначенным высотам, обнаружить позиции самоходной артиллерии противника, передать координаты и ориентиры. «Приступайте», — говорит взводный. Я вижу, как срывается с места леопард Димки Крылова. Перед ним поставлена та же задача, и это уже вызов, уже соревнование. «Быстро, быстро, быстро!» — ору я. Мы с Димкой Крыловым давние соперники. Моя рысь будто прыгает вперед. Умеют все же фрицы делать технику.
1: «Обо мне помнишь?»
0: — хрипит в наушниках голос Кузьмича.
1: «Третий дом справа, как я показывал. Встанем там!» «Под трибунал нас подведешь, Кузьмич!» — кричу я. «Да какой тут к дьяволу трибунал?» — смеется Кузьмич. «Дальше ссылать уже некуда!»

0: Проходит всего минут 10, и мы видим вражеский танк. Тяжелый Маус ломится через кусты. Вступать с ним в бой я не рискую, да и надобности такой нет, пока не выполнена главная задача. Маус исчезает за дюнами, то ли не заметив нас, то ли приняв за своего. И теперь я понимаю, почему нам с Димкой Крыловым достались сегодня немецкие танки.
1: «Левей давай!»
0: Мы уходим на юг. Там должно быть безопаснее и потише. Кузьмич докладывает обстановку. Основные наши силы двинулись маршем на село. Через 5 минут добавляет. Встреченный Маус расстрелян. Еще через 5 минут. Леопард Крылова обнаружен врагом. Нам пока везет. Летим на всех парах. Прыгаем по пустым песчаным холмам. Впереди уже видны строения и дым пожаров. Где-то там тайник, так нужный Кузьмичу.
1: «Кузьмич, как же ты из ангара решился выбраться? Про тебя говорят, что ты трус. Боишься в боях участвовать?»
0: В танке грохот, но шлемофоны работают отлично.
1: «Не трушу, а осторожничаю», — отвечает Кузьмич.
0: Я даже интонации его голоса разбираю.
1: «Мне погибать нельзя, я слишком много знаю. Но в этот бой сунулся. Я все просчитал. Вероятность не вернуться из этого боя примерно такая же, как вероятность попадания шального снаряда в ангар. Так что я рискую не больше обычного. Наверное, и задание наше знал?»
2: «Знал. Я же все знаю».
1: «Откуда, Кузьмич?»
2: «От верблюда».
0: Врываемся в село. Третий дом, нахожу его. Какой-то барак с выбитыми окнами и провалившейся крышей. Выбираю сторону, где можно встать незаметно.
1: «Кузьмич, готовься!»
2: «Всегда готов!»
0: Юрка-тракторист мастерски подводит танк вплотную к стене. Я даю команду заглушить мотор.
1: 3 минуты, говорю я Кузьмичу.
2: «Уже бегу!»
0: Он срывает шлемофон и, отдуваясь, лезет из танка. Тишина стоит такая плотная, что хоть ее ножом режь. Я достаю карту, сверяюсь с ней, прикидываю, где бы я сам развернул артиллерийские установки. Проходит уже 5 минут. Я теряю терпение и ругаюсь, на чем свет стоит. Мне кажется, что я слышу канонаду. Слушиваюсь напряженно. Вдруг по броне что-то бьет. Я вздрагиваю. Еще удар и скрежет.
2: «Эй, командир!»
0: Кузьмич заглядывает в открытый люк.
1: «Давай быстрее, скотина!» Рычу я на него.
2: «Кто-нибудь, помогите мне!»
0: Антон Шаламов помогает Кузьмичу затащить ящик. Не знал бы я, что там такое, точно бы решил, что это тушенка.
2: «Танки сюда идут!» — кричит мне Кузьмич. «Смываемся, пока не поздно!»
0: Ухает близкий взрыв. Один из домов медленно и красиво рушится, осыпается внутрь себя.
2: «Заводи!» — ору я!
0: Новенький Майбах ревет. Рысь дергается, тащит за собой барак, заваливает его. Шаламов около пушки уже готов стрелять, но не знает куда, пока ничего не видно.
2: «Еще взрыв! Совсем рядом!»
0: Нас накрывает волной песка и камней. А я вдруг понимаю, что это лупят вражеские самоходки.
2: «Не стоять!» — ору я! «Полный вперед!»
0: Мы петляем по селу, будто кот, которому скипидаром зад натерли. Из-за каменного здания вымахивает тигр. Я почти в упор леплю ему в борт. Тигру это нипочем, он поворачивает башню в нашу сторону.
2: «А-а-а!» —
0: кричит Юрка-тракторист, пытаясь увести машину. Шаламов готовит орудие к новому выстрелу. Тигр вдруг вспыхивает. Мимо нас проносится леопард, и я угадываю, что это машина Димки Крылова. Приостановившись, леопард со 100 метров добивает охваченного пламенем тигра. У того в стальной утробе рвется боекомплект, и плоская, похожая на консервную банку башня, приподнимается, наклоняется и сползает в гусеницу. Я представляю, как ликует сейчас Димка. Я радуюсь вместе с ним, но недолго. Мощный взрыв рвет леопарду гусеницу. Крутанувшись на месте, танк встает. Вокруг него очень тесно начинают ложиться снаряды. Теперь он легкая добыча для САУ.
2: «Связь, ору я! Давай связь!»
0: Мы уходим из-под обстрела.
2: «Это рысь!» —
0: кричу я, вдавливая в горло ларингофон.
2: «Серый, ответьте!»
1: «Это серый! Слушаю, рысь!»
2: «Даю ориентиры!»
0: Мы вымахиваем на вершину холма, обозначенного на карте как высота 511. Отсюда я вижу позиции самоходной артиллерии. и вижу, как горит расстрелянный ими леопард.
2: «Высота 490, называю я точку. Ориентиры — запад, одинокая сосна, восток — водонапорная башня».
0: «Понял», — говорит Серый.
2: «Спасибо, рысь».
0: Я собираюсь ответить: «Служу трудовому народу», но тут в глазах у меня меркнет, а уши забивает звоном.

Move away.

0: Михаил Клигин. Консервы. Часть вторая. Продолжение и окончание.
1: Зощенко! Эй, Зощенко! Зощенко!
2: Я открываю глаза. Горим? Нет, вроде бы не горим, но от дыма першит в горле.
1: Зощенко!
2: Кузьмич хватает меня за руку. Он перепуган. Лицо белое, губы серые, глаза безумные.
1: Так не должно быть! Слышишь, Зощенко? Место!
2: Кричу я ему, словно собаке.
1: Займи свое место, радист!
2: Я поправляю шлемофон. Перед глазами скачут радужные круги. Сколько я был без сознания.
1: Потери есть?
2: Слышу Прохорова.
1: Шаламов оглох! У него кровь из ушей, отлеживаемся тут.
2: Сам как?
1: Нормально, ваше высокоблагородие.
2: Танк цел.
1: Башню вроде бы заклинило.
2: А остальное?
1: Пока не знаю, не успел проверить.
2: Танк рычит двигателем, вздрагивает.
1: Вроде бы в порядке, докладывает Прохоров. Из боя выходим.
2: Я смотрю на Кузьмича. Он вжался в кресло заряжающего, уставился на меня дикими глазами, шепчет что-то.
1: «Шаламов совсем плох?»
2: «Да», — откликается Прохоров. Я припадаю к перископу, ничего не вижу. Открываю люк, стою в полный рост. Мы все еще на высоте. Вокруг холма огонь. Горит все. Дома, кусты, земля. В стелящемся дымном зареве ворочаются тяжелые туши танков, будто киты плавают. Я ныряю в башню.
1: «Кузьмич, заряжать сможешь?»
2: Он не понимает. Я бью его ладонью по лицу. Он вздрагивает, глаза его проясняются.
1: «Твое место теперь здесь», — говорю я ему. «Заменишь Шаламова».
2: Он кивает.
1: «Прохоров, башню действительно заклинило. Будешь сам наводить танк на цель». «Ясно, ваше высокоблагородие». «Идем в бой. Нашим нужна подмога».
2: Кузьмич скулит что-то, я его не слушаю. Наклоняюсь к нему и говорю жестко.
1: «Ты сам напросился! Хочешь жить? Заряжай!»

0: Мы врываемся в бой. Скатываемся по склону холма и окунаемся в горячий хаос. Я по-прежнему командир, но сейчас от меня мало что зависит. Это Прохоров теперь, царь и бог. Что мы можем противопоставить броне и огневой мощи гусеничных чудовищ? Только скорость и маневренность. Прохоров отлично это понимает, и управляемая им рысь словно танцует среди горящих руин раздавленного села. «Осторожней!» — бормочет Кузьмич. «Осторожней, пожалуйста!» Он переживает за свой ящик, за его хрупкое содержимое. Страшно трусит, но дело свое делает. Выстрел. Еще один. Дышать нечем, дым ест глаза. Я открываю кормовой люк, но легче от этого не становится. «Консервы!» — кричит Кузьмич. «Мы тут как консервы!» Два леопарда выходят навстречу. Рысь проскакивает меж них, разворачивается. «Молодец, Прохоров! Секундная пауза! Выстрел!» Кузьмич тянет новый снаряд. Один леопард начинает дымиться. «Я победно кричу!» Рысь срывается с места, уходит из-под огня, прячется в дыму. Какая-то махина проходит совсем рядом, ее борт заслоняет от нас мир. Рысь, порыкивая, пятится, мне начинает казаться, что наш танк — живое существо. Обрушив кирпичную стенку сарая, выбираемся на дорогу. Здесь сошлись две 34-ки и два немецких Е-50. В стороне догорает американский «Шерман». Пока решаю, как помочь нашим, Прохоров уводит танк за укрытие. Немцы на нас не обращают внимания, а зря. «Подкалиберный!» Опять выкатываемся на дорогу, уже представляя, где находятся цели. Прохоров делает невозможное. Точно и быстро наводится без прицела. «Выстрел!» Опять прячемся за стеной.
1: «Попали?»
0: спрашивает Кузьмич. «Да!» Я поворачиваюсь к нему, улыбаюсь широко.
1: «Готовь дырку под награду, Кузьмич!»
0: И тут нас накрывает. Я даже не понимаю, что происходит. Мощный удар, хлопок. В горле кровь, в ушах пульсирующий гул. Нас трясет. Я вижу, как мнется броня. Кузьмича выбрасывает из кресла. А потом делается темно и тихо.

0: Зощенко. Слышь, Зощенко, этого не должно было быть. Я же все просчитал.
1: Мне кажется, что я умер и похоронен. Открываю глаза и ничего не вижу. Пытаюсь руки поднять, не получается. Душно и тяжело. Сильно пахнет бензином. Зову.
0: Прохоров! Эй, Прохоров!
1: Молчание.
0: Шаламов! Эй, Шаламов!
1: Тишина. Через какое-то время, то ли через минуту, то ли через час, опять...
0: Зощенко! Эй, Зощенко! Все не так должно было быть.
1: Кузьмич, ты?
0: Был Кузьмич, да весь вышел. Что там с тобой? Кранты. Капец. Чего? Сдохнем все, вот чего. Придавило меня. Я тоже пошевелиться не могу. Сейчас полыхнем. Не паникуй, выберемся. Не. Прощай, Зощенко. Засыпала нас. Как засыпала? Стена на нас рухнула. Ты не понял, что ли?
1: Лежим, молчим, дышим. От паров бензина и общей духоты голова идет кругом. По виску течет что-то, то ли кровь, то ли пот. А может, бензин?
0: Ты горел в танке, Зощенко?
1: Что?
0: Нет. Горел, я знаю. 26 раз ты горел, Зощенко. 45 контузий у тебя. 89 ранений. Из них 35 смертельных. Я статистику собирал. Я все знаю.
1: Ты бредишь, Кузьмич?
0: Нет, Зощенко. Я тебе исповедуюсь. Не думал я, что так получится. У тебя же на рысе лучшие показатели. 45 выездов, из них только один неудачный. Поэтому я к тебе и просился. Поэтому тебя и выбрал. Что-то ты врешь, Кузьмич. Я на рысе всего-то 7 раз катался. Это в этой жизни. А я тебе про весь срок говорю.
1: Лежим, дыхание переводим.
0: Какой срок? Про весь твой срок на полигоне. Я 3 года здесь.
1: Ага! Кузьмич хрипло смеется. Я уверяюсь, что он сошел с ума.
0: Как же? 70 лет ты тут. Как и я. Мы с тобой ровесники, Зощенко.
1: Глухо. Будто в другом мире грохочет канонада. Бой еще идет. Кругом пожары. Сколько у нас есть времени, прежде чем огонь доберется до разлившегося бензина? Минута? 5? 10?
0: В 39-м состоялся контакт с пришельцами,
1: бормочет Кузьмич.
0: В марте 41-го они предложили идею создания этого чертового полигона. Через 3 месяца все было готово, и сюда начали поступать первые машины и люди.
1: Кто такие пришельцы, спрашиваю я.
0: О чем ты, Кузьмич? Молчи лучше, воздух береги.
1: Он меня как не слышит.
0: Полигон вне нашего мира. Это такая капсула, пузырь, огромная консервная банка. Тут своя физика и даже время свое. И законы тоже. Пришельцы говорили о скором вторжении. Говорили, что мы будем должны помочь себе сами. Для того и создали полигон, чтобы собрать тут танковую армаду. Они нас законсервировали, понимаешь, до поры до времени. 70 лет уже, Зощенко. Мы 70 лет живем в консервной банке, думаем, что испытываем танки, и никто ни о чем не догадывается. А если у кого и появляются подозрения?
1: Кузьмич кашляет, хрипит.
0: Обычный срок жизни танкиста 3 года. Никто разобраться не успевает. Погибает в бою, потом возрождается, как чистый лист, такой же молодой, не помнит ничего. Только приговор и ссылку на полигон. Мы клоны Зощенко. Нас вычеркнули из того мира и скопировали сюда. И копируют заново каждый раз, когда мы погибаем. Клоуны? Клоуны, дурак ты необразованный!
1: Кузьмич перхает, давится. Это он так сейчас смеется.
0: Я 60 лет тут как живу. Как же обидно умирать! Очнусь в лазарете, такой же отсталый болван, как ты сейчас. Только и буду помнить, что в 42-м случайно раздавил танком штабную палатку. Прощай, Зощенко. И до встречи.
1: Я ему не отвечаю. Лежу, думаю, как бы нам выбраться. Ноги не слушаются, кажется, поломаны ноги. Зато начинаю чувствовать правую руку. Откатываю пару снарядов. Пытаюсь за что-нибудь зацепиться пальцами. С неимоверным трудом приподнимаюсь, сажусь. Сильно кружится голова. Кажется, я сейчас опять упаду. Танк вздрагивает. Я думаю, что мне это чудится, но Кузьмич спрашивает: «Что это?» Значит, и он заметил движение. Поверху что-то стучит, скрежещет. Действительно, такое ощущение, будто мы в консервной банке, ее сейчас вскрывают.
0: «Зощенко, ты слышишь?»
1: Я мало того, что слышу, еще и видеть начинаю. Розовый дым, кровавые отсветы. Я стаскиваю шлемофон.
0: «Горим, Зощенко!» — кричит Кузьмич. «Горим!»
1: Грохот усиливается. Танк качается, словно шлюпка на волнах. За считанные секунды становится так жарко, что у меня начинают трещать волосы. Дышать нечем. Я хриплю, хватаюсь за горло.
0: «Горим!»
1: Крик Кузьмича — это последний.

0: В санчасти я лежу почти месяц. Скучаю, страдаю от ожогов. Поломанные ноги срастаются плохо. Я переживаю, что теперь меня спишут в технике. Обещаю себе, что сразу, как врачи снимут гипс, начну учиться танцевать. «Ты горел в танке, Зощенко?» Вспоминаю я слова Кузьмича. «Силуянов?» Спрашиваю я у соседа по палате. «Ты знаешь, кто такие пришельцы?» Силуянов мотает головой. Он смотрит в книжку, ему не до моих глупых вопросов. «Что читаешь?» Спрашиваю. «Война миров!» «Англичанин какой-то написал. Уэллс». «Англичанин? А про Депеш Мод там что-нибудь есть?» «Слушай, Зощенко, молчи, ладно, а?» Силуянов сердится. «Ну про что хоть там в книжке-то?» «Про марсиан! Как они на Англию напали! Я дочитаю и тебе дам. Интересно. У них машины такие еще были, на трех ногах». Я почему-то вспоминаю подбитую мною летающую машину. Ту, которую без моего описания нарисовал в блокноте Кузьмич. 26 раз ты горел, Зощенко. 45 контузий у тебя. Нашу рысь выволок из-под завала тяжелый ИС-7. Нас с Кузьмичом достали за минуту до того, как в горящем танке начали рваться снаряды. Прохоров и Шаламов остались внутри.
1: «Погибает в бою, потом возрождается, как чистый лист! Такой же молодой!»
0: «Мне нечем заняться».
1: «Ты мне дай почитать книжку-то, ладно?» — говорю я.
2: «Сказал же, дам!» — опять сердится Силуянов.
1: «И если там про клоунов что-нибудь будет, ты мне скажи».
2: «Да нет там никаких клоунов!»
0: Я отворачиваюсь лицом к стене. Лежу и думаю о разном. У меня много времени. Целый месяц. И даже больше.
3: После выписки я получаю с доктора свои сэкономленные наркомовские, добываю две банки тушенки и сразу отправляюсь в ангар. Кузьмич встречает меня недобро, смотрит с подозрением осторожно. Я показываю ему аптекарскую банку с водкой, громыхаю сложенными в карман консервами. Он молча сторонится, пропускает меня в каморку. Садимся. Опять Кузьмич достает огурцы. Поразмыслив, пожавшись, вынимает из ящика соленое, чуть подкопченное сало. Так, ни слова не говоря, открываем консервы, режем хлеб и прочий харч, разливаем по кружкам водку, смотрим друг на друга, чокаемся, пьем.
1: «После первой не закусываю», — говорит вдруг Кузьмич и лыбится.
0: Я его не поддерживаю. Беру прозрачный ломтик сала,
1: кладу на тонкий кусок хлеба, сверху огурчиком накрываю, щурюсь. Эх, хорошо.
0: «Поговорить пришел?» — спрашивает Кузьмич. Киваю. Начинаю издалека.
1: «Я тут, пока лежал, с доктором своим поприятельствовал. Хороший человек, безотказный».
0: «Ну?» — говорит Кузьмич.
1: «Навел у него справки насчет Шаламова, Юрки Тракториста и Димки Крылова».
0: «Ага», — кивает Кузьмич.
1: «Доктор говорит, такие к нам не поступали».
0: Я жду, что скажет Кузьмич. Он молчит, разливает водку. Его руки обожжены, так же, как и мои.
1: «Шаламов, Крылов и Прохоров поступили к соседям, — говорю я. Через 2 дня после нашего боя. Все трое как бы с контузией и как бы с потерей памяти. Отлежались 2 дня и были зачислены в строй».
2: «Интересно, как доктор это узнал?» — бормочет Кузьмич.
1: «Это они?» — спрашиваю я.
2: «А кто же еще?»
0: «Клоуны».
2: «Клоуны»,
0: — поправляет меня Кузьмич.
2: «Только ты их больше не увидишь. А если бы даже и увидел, то они все равно тебя не вспомнят.
3: Они сейчас все заново начали. На новом месте. Мы осушаем кружки. Кузьмич долго и вкусно закусывает, урчит аж, словно кот. Потом встает, выглядывает из каморки, запирает дверь, включает свою аппаратуру, крутит верньер, настраивается на какую-то негромкую музыку. «Депеш Мод?» — спрашиваю я.
0: «Энигма».
3: Разливаем по третьей. Ждем, греем кружки в руках, сало посасываем, наслаждаемся уютом.
0: «Значит, поверил», — говорит Кузьмич. «Никому, надеюсь, не рассказывал?»
3: «Нет, нельзя, наверное».
0: «Нельзя. Нас таких человек 5 по всему полигону. Теперь вот 6. Дурак я, что проболтался».
3: Музыка кончается. Веселый мужской голос начинает что-то говорить. Я невольно прислушиваюсь.
2: «Но нужен ли нам этот праздник? Что мы празднуем 9 мая? Победу? И чью же?»
3: «О чем это он?» — спрашиваю у помрачневшего Кузьмича. Кузьмич встает, выключает радиостанцию, не отвечает. Не хочет, видимо, говорить на эту тему.
2: «Это ведь оттуда музыка?» — спрашиваю. «Снаружи? С большой земли?»
3: Он кивает.
0: «Да. Мы научились перестраивать радиостанции, чтобы принимать внешние сигналы. Вот, значит, что в том ящике было».
3: «То да не то», — говорит Кузьмич.
0: «Это мне американец посылочку переслал, чтобы я одну новую штуковину собрал».
3: Он снимает промасленную мешковину с какого-то электронного устройства, похожего на осциллограф. Включает его, дает ему прогреться, зовет меня.
0: «Садись ближе».
3: Я пересаживаюсь, смотрю в зеленовато-серый экран. Кузьмич возится с подвывающим прибором, крутит ручки, бормочет что-то про сбивающиеся настройки, плохую антенну и неустойчивый сигнал.
0: «И что будет дальше, Кузьмич?» — спрашиваю я. «Сейчас настрою, увидишь». «Да я не про осциллограф твой. Что с нами всеми будет?»
3: На экране что-то происходит. Я вглядываюсь в светящиеся линии, угадываю очертания человеческого лица, чуть отодвигаюсь, чтобы лучше видеть.
0: «Враг пришел», —
3: бормочет занятый Кузьмич.
0: «Но эти дураки еще ничего не поняли. Так что скоро все кончится. Полигон свою задачу выполнил».
3: «Что ты там бормочешь?» Сказать честно, меня больше занимает живая картинка на экране осциллографа, чем слова Кузьмича.
0: «Да ты сам послушай!»
3: Изображение на экране делается четче. Теперь можно даже буквы прочитать, закрепленные на стене позади человека. «Новости». Из треска и гула выделяется голос.
4: «Сведения о необычных летающих объектах поступили также из Владивостока. Имеющейся информации пока недостаточно, чтобы делать какие-то выводы. Но местные жители связывают пожары и взрывы на военных складах с полетами светящихся шаров. Кто-то даже говорит о похищении людей».
0: «Кончается твой срок, Зощенко», — говорит Кузьмич.
3: Я выпиваю водку, кладу тающий ломтик сала на язык и задаю вопрос, который еще в санчасти не давал мне покоя.
0: «Если все так, как ты говоришь, зачем вообще надо было создавать этот полигон? Неужели на большой земле до сих пор лучше наших танков ничего не придумал? Столько времени прошло, разве там другого оружия не появилось, мощного, нового?» «Оружие появилось, конечно», — говорит Кузьмич. «Ну, так зачем надо было консервировать на полигоне все эти танки? Они же, наверное, давно устарели, клепали бы новые, готовились бы к войне миров».
3: Кузьмич смотрит на меня, как на больного.
0: «Дурак ты, Зощенко! В самом деле не понимаешь или притворяешься?»
3: Я смотрю на него, пьяными глазами хлопаю, требую:
0: «Объясни!»
3: Он подвигается ко мне.
0: «Да, полигон — это такие консервы. Тут ты все правильно понял. Только не танки в эти консервы закатали. Совсем не танки».
5: «А что же?»
0: «Тебя и меня, Зощенко!»
3: Кузьмич повышает голос, ладонью по столу хлопает.
6: «Людей! Героев! Всех нас, воевавших! Таких, как Шаламов, как Юрка Прохоров, как Димка Крылов! Это нас законсервировали! Нас, а не танки!»
3: «Зачем, удивляюсь я?»
6: «Да потому что таких людей больше не делают, Зощенко!»
3: Кузьмич перестает кричать, говорит тихо, устало и зло.
6: «Танки там научились делать лучше, а вот людей нет. Я 60 лет слежу, что на Большой Земле происходит. Сердце кровью обливается, а я слушаю это гребаное радио и все жду, когда же нас, наконец, выпустят!»
3: Он сжимает кулаки.
6: «Вот что я тебе, Зощенко, скажу. Не осталось больше настоящих людей. Были

Далее Трускиновская. Древняя традиция.

0: Сияние пришлось приглушить, это они умели. И в пещере было темно. Мрак ощущался, как тяжелое и липкое покрывало.
1: «Я больше не могу»,
0: — простонала младшенькая Мируэт.
1: «Выпустите меня отсюда, мне страшно».
2: «Терпи, глупая», — приказала ей сестра Эллиет, старшая из дочек. «Мы же терпим. Скоро вернется Крианан. Он обязательно найдет выход».
1: «Я выйти хочу. И почему он только теперь пошел искать выход?» —
0: хныкала Мируэт.
2: «И я хочу выйти», — поддержал сестру младший сынок Раннан. «Мне тут плохо».
3: «Нет, дорогие мои, нет», — сказала мать. «Наружу я вас не выпущу. Только вглубь, только вглубь. Нас спасет глубина. Нужно только немного подождать. Вот и отца спросите».
0: «Матушка права», — подтвердил отец. «Нам нужно уходить в дальние пещеры. Там мы встретимся со своими и вместе будем искать выходы, пока беда не минует».
2: «Почему? Почему мы всегда так поздно узнаем о ней?» — сердито спросил Раннан.
3: «Потому что предвестники беды — шаги. Пока не загремят вдали шаги, не заскрежещут когти и не приползут щупальца, мы можем жить спокойно. И живем».

0: спокойно.
1: Матушка вздохнула.
2: «Но почему мы об этом не можем знать заранее?» — не унимался младший сынок. «Не знаю. Если бы все было по календарю!» — воскликнул отец. «А сейчас мы узнаем о беде, когда она уже рядом. Вдруг шаги, вдруг дыхание чудовища, и нужно искать спасение. В последний раз это было еще до нашей свадьбы, Синоэт, помнишь?»
0: «Помню»,
1: — прошептала мать.
0: «И тогда был взят старший сын Лиловых. Он кинулся защищать сестру, и его взяли. Совсем молодой. Предсказать невозможно, остается лишь сидеть тихо. Горе нам, горе! Отчего мы перебрались в эту пещеру? В той старой было три выхода!»
2: «Ты сама хотела высокую пещеру», — напомнил отец. «Не надо было мне тебя слушать. Вот и уходим в попыхах, в разброд, кто как может. Воистину, горе нам, горе! Навсегда бы надо отсюда уйти!»
0: «Тут беда хотя бы не каждый год, а раз в поколение»,
1: — возразила мать.
0: «Может, в других местах она случается чаще, но знать бы заранее, все бы успели хоть дочек замуж отдать. Их бы мужья в брачный путь успели увести».
2: «Мне замуж давно пора. За Динуана вы меня не отдали», —
1: сердито напомнила старшенькая Элиот.
2: «Динуан серого племени, а ты золотого, ты принцесса, сколько можно повторять? Если бы он был хоть черного племени, мы бы еще подумали, золото на черном — это благородно!»
1: Мать вздохнула.
0: «Он хороший, твой Динуан, да только нельзя, понимаешь? Серого племени много, а принцесса золотых одна!»
2: «И поэтому мы сидим тут одни!»
1: — буркнул младшенький Раннан.
2: «Они ушли вместе со всеми! Все спасутся, а мы нет! Все из-за нее! Ты не хотела, чтобы мы ушли вместе с серыми, а теперь мы тут одни! Я боюсь, выпустите меня! Я его люблю!»
1: — воскликнула Элиот.
2: «Когда беда пройдет, я к нему убегу!»
3: «Тише!»
1: — зашипело все семейство.
0: «Накличешь!» «Выход мы найдем сами!» —
1: строго сказала мать.
0: «Сами справимся!»
2: «Крианан уже должен был бы вернуться!» — проворчал отец. «Он давно ушел в тот лаз!»
0: «Как я устала! Как я устала!» —
1: пробормотала мать.
2: «Если Крианан найдет выход под обрывом, будет полегче. Говорят, таких выходов много. Только бы он не заблудился в норах. Молитесь за него!» — приказал отец. «И ты, принцесса, молись!»
0: «Племя Лиловых нашло выход, но это теперь их выход. Нас они туда не пустят. Почему, почему мы не умеем договариваться с другими?»
1: — в отчаянии спросил Элиот.
0: «Чем мы лучше серых или даже лиловых?»
2: «Мы королевский род»,
1: — напомнил отец.
2: «Мы должны блюсти свое достоинство».
0: «Мы золотые»,
1: — добавила матушка.
3: «Тихо!»
1: — воскликнул младшенький Раннан.
3: «Матушка, это оно! Мне страшно!»
2: «Сияние! Совсем уберите сияние!» — велел отец. «Молчите! Забивайтесь в щели, не держитесь друг за дружку! Живо, живо!»
1: Шорох, который первым услышал Раннан, превратился в грохот. В глубине туннеля, который вел наружу, рушились камни и рвались корни оплетавших его растений. Чудовище приближалось медленно и неотвратимо. Его светящиеся розоватые щупальца застревали в корнях, оно их высвобождало и продвигалось дальше, все ближе и ближе к семье.
3: «Жена, береги принцессу!»
1: — прошептал отец.
3: «Дети, по щелям вы маленькие, вы можете втиснуться, не прикасайтесь, у него ядовитый пот. Я встречу его, до вас оно не доберется. Сюда!»
1: Мать толкнула Элиот в трещину.
0: «Останешься за старшую. Если не дождетесь Крианана, сама всех поведешь.
3: А ты?»
0: «Я с отцом.
3: Я не пущу. Тише!»
1: Оно ползло узким тоннелем. Ползло молча, неотвратимо. Оно уже протиснулось, насколько могло. Заполнило тоннель собой, и щупальца вползли в узкую и высокую пещеру. Они шевелились, дергались, пытаясь захватить добычу, но отец вовремя прижался к стене, и они ловили воздух.
3: «А вдруг оно застряло?»
1: прошептал Раннан. Элиот нашарила камень и попыталась отодвинуть его от стены пещеры.
4: Камень был большой. Может, оно схватит его и, не разобравшись, утащит. Но пошевелить глыбу принцесса не смогла.
1: Рядом с камнем был лаз, тот, которым ушел на поиски выхода Крианан. Узкий и извилистый лаз.
4: Крианан был средним, еще хрупкий и гибкий, как подросток, но уже сообразительный, как взрослый принц. Только Крианан мог протиснуться, только он.
1: Если семья уцелеет и Элиот отдадут замуж, отец передаст ему корону.
4: Лишь бы вернулся, лишь бы вернулся.
1: Если вернется с удачей, можно будет расширить лаз.
4: Элиот злилась. Ну почему родители так поздно додумались искать второй выход? Почему все родители на свете так бестолковы? Они же знали, что пещера с одним выходом — ловушка. Вот никак им не жилось в пещере с низким потолком. На что надеялись? На то, что выход снаружи удачно замаскирован? Ну и не помогла эта глупая маскировка.
1: Страшный вопль наполнил пещеру и оборвался.
4: «Отец!»
1: — вскрикнула Элиот. Шорох и треск были ей ответом. Оно, захватив добычу щупальцами, выползало из тоннеля.
4: Мать кинулась следом, пыталась отбить, повредить щупальца. Не удалось.
1: Она с криком упала и позвала детей.
4: Дети кинулись к ней в потемках, спотыкаясь. Не сразу догадались осветить пещеру обычным своим сиянием.
5: «Я умру», — сказала мать. «Я умру без него. Элли, ты старшая в роду, и не смей выходить замуж за серое племя.
6: Матушка, нельзя, не уходи!»
5: «Я умру. Это совсем просто.
6: Матушка!»
7: «Я нашел!»
1: — раздался голос Крианана.
7: «Все сюда! Я нашел этот проклятый выход! Там все наши, и серые, и черные, и лиловые, сидят на карнизах над бездной и ждут рассвета! Расширяйте лаз, там немного надо потрудиться, и я вас всех выведу!»
1: Ему не ответили.
7: «Отец!»
1: — растерявшись, позвал Крианан.
6: «Матушка! Отец!»
5: «Ты теперь король Крианан»,
1: — тусклым голосом ответила мать.
5: «Ты теперь король золотых, и выход больше не нужен».

0: Трубачи на стене ждали сигнала, и вот тоненько зазвучал рожок. Вывел сигнал из трех повторяющихся ноток и в замковую стену ударил первый луч солнца.
1: «Отличная примета, парни», — сказал старый Герберт. «Ну, грянем!»
0: И грянули! На стену вывели опытных трубачей, которые с прошлого раза помнили этот гимн победе. Они стояли статные, седовласые, в алых одеяниях, из золотых труб свисали длинные алые вымпелы. Праздник! Праздник был в королевском замке! Все лучшие места у бойниц были заняты. Люди смотрели на дорогу, по которой медленно, шаркая подошвами грязных сапог и ссутулившись, шел подросток в грязной одежде с серым походным мешком за плечами. Встретив его на перекрестке, никто бы не догадался, что перед ним принцесса. В королевском замке были и лошади, и кареты, и носилки, но этот путь принцесса должна была одолеть сама. Такое условие. Традиции уже по меньшей мере 800 лет. Она нерушима. Когда принцесса выходит на подвиг, никто не смеет приблизиться к дороге больше, чем на полмили. И когда принцесса возвращается, тоже. Все окрестные жители ждут ее у стен замка, иные даже ночуют в палатках, чтобы оказаться потом в первых рядах зрителей. Лишь гонцы выезжают вперед, чтобы издали, увидев принцессу, скакать к замку во весь опор. К ее появлению праздник должен быть готов. И вот принцесса, стоя у замковых ворот, запрокинула голову, глядя на красавцев-трубачей. Ей пришлось сделать над собой усилие, чтобы выпрямиться. Остались последние шаги. Нужно держаться стойко. Она принцесса. Нужно. А что-то не получалось. Мост неторопливо опустился. Ворота отворились. Оставалось совсем немного. Пройти через северный двор замка, войти через высокую арку в южный и встать посреди перед резным двухместным троном. За ним в должном порядке выстроилась свита. На троне ждали родители. Отец-король, опираясь на посох, улыбался. Мать королевы и тут не расставалась с вязанием. Фрейлины привыкли к этой причуде и беспокоились, неужели она встретит дочь, продолжая считать петли. Осталось совсем немного. Но принцесса смертельно устала и уже еле волочила ноги. Ее никто не встретил, никто не снял с ее плеч походный мешок. По традиции, она до последней торжественной секунды должна была все сделать сама. И тогда... Горячая ванна, забота лекарей, теплое и мягкое ложе, спать, спать! Все в замке будут ходить на цыпочках и говорить шепотом: «Принцесса спит!» И все, чего она пожелает, любые лакомства, любые напитки, и ванна, и ложе, и еда, все было наготове. Поварята стояли с подносами, фрейлины с резным табуретом, чтобы сразу усадить принцессу и стянуть с ее ног грязные сапоги. Тут же ждали придворные лекари со своими эликсирами и примочками. Северный двор был пуст, все собрались в южном. Принцессе освободили проход, и она подошла к трону. Мать и отец, оба в парче и в горностаевых мантиях, встали, приветствуя дочку.
2: «Родители», — сказала она, — «я справилась. Я уже взрослые родители, слышите? Вот!»
1: «Погоди, погоди», — ответил отец, — «не все сразу.
3: Есть порядок.
1: Господин сенешаль, пажи, ну-ка живенько».
3: «У нее есть норов», —
0: одобрительно зашептались в толпе.
3: «Хороший, сильный норов. Кажется, нам наконец повезло».
0: Пажи подбежали, сняли с девочкиных плеч походный мешок, поставили на пол, распустили тесемки, отошли. Сенешаль неторопливо, словно взвешивая каждый шаг, приблизился
1: высвободил руку из широкого и длинного, отороченного рыжим мехом рукава, потом подцепил пальцем кольцо небольшой позолоченной клетки, извлек ее из мешка и поднял ее так высоко, как только смог.
2: «А-а-а!»
1: — пронеслось по толпе.
2: «Золотой! Сам Золотой! Король драконов! Сияет! Сияет! Она принесла короля драконов!»
1: И две сотни глоток разом возгласили славу принцессе. Принцесса стояла, опустив голову. Она так устала, что ей было уже все равно. Неудивительно, пока дошла до драконьего ущелья и до драконьей скалы, пока доползла до хорошо спрятанных отверстий и входов в норы, и потом спускалась, держась одной рукой, во второй держала дракона и не знала, чего ей больше бояться — упустить или придушить. Чудом не свалилась вниз. А потом обратный путь с мешком за плечами, а хлеб остался на дне мешка, но она не хотела распускать тесемки, она просто не хотела видеть свою несчастную добычу. Маленький дракон сидел, съежившись и прикрывая голову крылом. Клетку поднесли к трону, и сама королева милостиво просунула вязальный крючок сквозь решетку. Дракон не шелохнулся.
2: «Он жив?»
1: — с тревогой спросила королева.
0: «Жив, ты же видишь, не потускнел», — ответил король и встал. «Его сияние с ним. Слушайте все! Герольд, повторяй! Да погромче!» «Принцесса, наша дочь, достигнув 13 лет, как велит обычай, в одиночестве ушла совершать свой подвиг. 3 дня и 3 ночи она шла к драконьему ущелью. По дороге она переправлялась через ручьи и реки, наугад двигалась по заросшим лесным тропам, отбивалась от диких зверей».
1: Девочка кивала. Ей впрямь досталось. Руки были ободраны, поперек щеки длинная царапина, в волосах хвоя и прелые листва. Ей встретились дикие кабаны. Она затаилась в кустах и пропустила стадо. Впереди бежал старый клыкастый вепрь, за ним в загадочном порядке самки и поросята. Когда ей навстречу вышел медвежонок, она остановилась и схватила рукоять кинжала. Но медведица так и не появилась, медвежонок ушел. Кинжал пригодился, когда на принцессу напала большая птица, защищавшая гнездо. Пришлось зарезать. И теперь принцесса, наверное, уже никогда не узнает имя той птицы.
0: А Герольд продолжал возглашать. «Она пришла к драконьей скале и забралась туда, где увидела входы в их норы. Она похитила лучшего из драконов. Из поколения в поколение принцессы совершают этот подвиг. И моя благородная супруга, наша королева, то есть благородная супруга нашего короля, она тоже принесла в дар родителям дракона. Как и ее мать, и мать ее матери».
1: Герольд замолчал, переводя дух. Толпа ждала самых главных слов. Принцесса стояла и смотрела на свою добычу. Добыча не шевелилась.
0: «Слушайте все! Принцесса доказала, что способна занять трон! Ура! Вскоре ее портреты будут отправлены в соседние и заморские страны, чтобы собрались на турнир знатные женихи!»
1: Перечисление стран, откуда прибудут женихи, было довольно долгим. Список Герольд знал наизусть. Потом король опять подсказал нужные слова. Лекари с влажными салфетками подошли совсем близко, но девочка отмахнулась от них. Она слушала отцовскую речь, передаваемую голосистым Герольдом, и хмурилась. Вот уж в женихах она сейчас точно не нуждалась. Она нуждалась в большой миске горячей похлебки, можно даже гороховой. И потом пусть ее умывают целебными настоями, пусть с ней делают что хотят, а женихи это... Когда исполнится 16, может быть. И что ей предстоит стать королевой, все знали, и она тоже знала. Для этого и древнее испытание, похищение дракона. То есть покажи, будущая королева, силу характера. Иначе подрастет и пойдет к драконьему ущелью младшая сестра. Вон она, ее госпожа Гофмейстерина держит за руку. Принцесса покосилась на мать. Неужели эта полная благодушная дама, не выпускающая из рук вязания даже в такую минуту, тоже переплывала ночью незнакомую реку в обнимку со связкой сухого камыша, как перед выходом на подвиг научили опытные охотники, и дрожала, пытаясь обсохнуть возле костра? Тоже смотрела в глаза рыси, еще раз. Тоже смотрела в глаза рыси? Тоже размачивала в ручье окаменевший хлеб? Тоже собирала ягоды и еле отскочила от выскользнувшей из куста змейки? Речь завершилась. Затрубили трубачи на замковой стене. Сенешаль вынес большую ажурную клетку для золотого дракона. Пажи уже держали наготове изысканные мисочки с кормом. Девочка все смотрела на мать. Не может быть, чтобы мать похищала дракона, ведь тогда он должен был бы жить в этой самой клетке. А клетка, сколько девочка себя помнила, стояла в чулане пустая. Кто-то как-то говорил, что драконы очень долговечны. Ей это было неинтересно, пока она не принесла своего собственного дракона. Может, ей достался старый дракон? Потому и достался, что от старости стал плохо двигаться и не сумел улететь. Принцесса подняла руку.
4: «Что, дочка?» — спросил король. «Что ты хочешь сказать нашему доброму народу? Герольд, повторяй!»
5: «Я спросить хочу! Матушка, где твой дракон?»
1: Толпа разом тихо ахнула. Королева вздохнула.
5: «Он умер, доченька».
1: Герольд выполнял приказание.
5: «Отчего? Кто его разберет? Наши доктора не умеют лечить драконов».
6: «От тоски он помер!» — крикнули из толпы. «От голода! Есть не пожелал! Тосковал и сдох!»
4: «Да заставьте же их замолчать!» — приказал король.
1: Он не желал, чтобы смутьяны испортили праздник.
5: «От тоски?»
1: С этим вопросом принцесса обратилась к народу.
5: «Да, да!» —
1: ответили ей голоса, но прозвучали и другие.
6: «Молчи! Разговорился не время! Слава нашей отважной принцессе!»
1: Принцесса прижала к груди маленькую клетку.
7: «Принцесса, давайте сюда вашего дракона!» — тихо сказал сенешаль. «Вот сюда, я дверцу придержу».
5: «Я не для того его похищала, чтобы он издох. А ну, пропустите!»
1: Она оттолкнула сенешаль, и откуда только взялись силы. Она побежала прямо на толпу, и толпа расступилась. Смертельно голодная и смертельно усталая, она бежала, а толпа смыкалась за ее спиной.
5: «Но это традиция!»
1: — кричали ей вслед родители.
6: «Стой! Дракон в клетке, так надо! Похищенный дракон, женихи!»
1: Принцесса взбежала на галерею, где стояли трубачи. Там были узкие амбразуры, в которые виднелись окрестные луга и рощи. Вот как раз такая амбразура ей была нужна. Отпихнув трубача, она открыла клетку и протянула к своей добыче раскрытую ладонь. Ей хотелось, чтобы золотой дракон вышел на ладонь, но он боялся. Он ей не доверял. Тогда принцесса поставила клетку в амбразуру дверцей наружу.
5: «Лети!»
1: — сказала она.
5: «Лети, маленький король! Пропади она пропадом, эта дурацкая традиция!
8: Ты не умрешь! Я отпускаю тебя! Я королева! Лети к своим! Живи! Да лети же!
4: Он понял. Он вышел на каменную плитку, постоял, расправил сияющие крылья и кинулся вниз. Там должны были быть хотя бы слабые потоки воздуха, которые могли подхватить его. Крыло у золотого дракона было повреждено, но в воздухе он справился с болью и нашел способ лететь, пусть не стремительно, однако лететь. Девочка, держась за край амбразуры, смотрела вслед, пока он не превратился в золотую искру. А потом она повернулась к толпе.
8: «Вот так!» — сказала она. «Мне решать, что делать с моей добычей! Мне, а не традиции! Мне, а не обычаю предков! Все поняли? Я хочу, чтобы он жил! Я хочу, чтобы золотую клетку сломали прямо сейчас! А если женихам не понравится, что рядом с моим креслом нет клетки с драконом, тем хуже для женихов!»
6: «Славный Норов!» — крикнули из толпы. «Королевский Норов! Братцы, нам, наконец, повезло!»
4: И тогда силы покинули принцессу. Последнее она вложила в звонкий голос, заполнивший все пространство южного двора. Она опустилась на доски, которыми был покрыт пол галереи. Ей больше ничего не хотелось, даже есть. Только спать. Только спать. Самый старший трубач, не дожидаясь приказания, взял ее на руки и понес вниз. Толпа расступалась перед ним. Прошелестело:
8: «Она заснула, она заснула!»
4: И в совершенно невозможной тишине трубач унес принцессу в ее покои. Праздник был сорван. Сорван навсегда. Все глядели вслед старому трубачу, и никому не было дела до короля и королевы. Они сидели в роскошных своих одеяниях и молчали. Даже Герольд и тот позабыл о них, отвернулся, провожая взглядом спящую принцессу.
9: «Что будем делать?» —
4: растерянно спросил супругу король. Он многое знал и умел, но его не учили, как себя вести, когда разлетается в мелкие дребезги традиция.
5: «А тут уж ничего не поделаешь», — горестно ответила королева. «Я даже рада, что это случилось. Я ведь тогда тоже хотела отпустить дракона. Побоялась. Когда он умер, я плакала. Но мне велели немедленно вытереть слезы и умыться холодной водой, ведь это было в утро, когда ты приехал со свитой просить моей руки.
9: Но
5: тогда в клетке возле трона был мертвый дракон. Его подперли палочками, и он выглядел как живой.
9: А я думал, что у тебя на щеках слезы радости».
4: Королева вздохнула.
5: «Нельзя мне было плакать в такой день. Может, оттуда и все наши неприятности. Я ведь так и не стала настоящей королевой. Все, чему я научилась, это вязать кружевные воротнички. А вот она не побоялась».
9: «Но ты ведь тоже шла 3 дня и 3 ночи. Еле выползла из оврага, чуть не утонула. Ты испытала то же самое. Но почему? Почему?»
5: «Все это сейчас не имеет ровно никакого значения, милый», —
4: ответила королева.
5: «Ты не заметил, куда укатился мой клубок? Выплыть один раз в жизни может каждый. Выползти может каждый. И что хорошего было потом? Дракон умер. Я вышла за тебя замуж. Мы проиграли ту войну. Твой дядя нам не помог. Мы сидели на этих прекрасных тронах. Но и сидеть-то может каждый. А вот плюнуть на обычаи и поступить по-королевски — нет. Я не сумела. Мне такой смелости не дано. А дочке дано. Радуйся. Она будет настоящей королевой».

Джованни Папини. Последний визит больного джентльмена. Никто не знал настоящего имени того, кого все звали больным джентльменом. После его внезапного исчезновения остались только воспоминания о его незабвенной улыбке и портрет Себастьяно дель Пьомбо, на котором он изображен закутанным в мягкую шубу, со свешивающейся, как у спящего, вялой рукой в перчатке. Те, кто очень любил...

0: Билли Ва, я был в числе этих немногих, помнят также его странную желтовато-прозрачную кожу, почти женскую легкость его шагов и постоянно блуждающий взгляд. Он любил говорить, но никто не понимал его, а некоторые не хотели понимать его. Так страшно было то, что он говорил. Он был поистине сеятель ужаса. Его присутствие придавало фантастический вид самым простым вещам. Когда рука его дотрагивалась до какого-нибудь предмета, казалось, что этот предмет становится частью сказочного мира. В глазах его отражалось не то, что было вокруг него, а что-то далекое и неизвестное, невидимое никому из присутствующих. Никто никогда не спрашивал его ни об его недуге, ни о том, почему он не обращает на него внимания. Он всегда бродил, не останавливаясь, ни днем, ни ночью. Никто не знал, где его дом. Никто не слыхал об его отце и братьях. Однажды он появился в городе и через несколько лет также внезапно исчез. Накануне того дня, в который он исчез, рано утром, когда небо только начало светлеть, он появился у меня в комнате и разбудил меня. Я почувствовал на лбу мягкое прикосновение его перчатки и увидел его перед собой завернутым в шубу с легкой тенью вечной улыбки на губах и с еще более, чем обыкновенно, блуждающим взглядом. По его красным векам я понял, что он бодрствовал всю ночь. Руки его дрожали, и все тело лихорадочно вздрагивало. Видно было, что он ждал наступления рассвета и с тоской и тревогой. «Что с вами?» — спросил я его. «Ваш недуг дает себя чувствовать сильнее обыкновенного».
1: «Мой недуг?» — переспросил он. «Какой недуг? Неужели вы, как и все, думаете, что я болен? Что существует мой недуг? На свете нет ничего моего. Понимаете? Ничего такого, что принадлежало бы мне. Зато я принадлежу кому-то».
0: Я привык к его странным речам и потому ничего не ответил ему. Но я продолжал смотреть на него, и взгляд мой, должно быть, был очень кроток. Он снова приблизился к моей постели и дотронулся рукой в перчатке до моего лба.
1: «У вас нет никаких признаков лихорадки», — произнес он.
0: «Вы совершенно здоровы и спокойны. Кровь ваша спокойно течет в жилах. Поэтому вам можно сказать вещь, которая вас испугает. Иначе говоря, я могу вам сказать, кто я. Слушайте меня, пожалуйста, внимательно, потому что вряд ли я смогу два раза повторить одно и то же. Я должен вам рассказать это». С этими словами он бросился в фиолетовое кресло у моей постели, затем продолжал более громким голосом.
1: «Я нереальный человек. Я не такой человек, как другие, не человек из плоти и крови. Я не рожден женщиной. Мое рождение не похоже на рождение ваших собратьев. Никто не укачивал меня, не следил за тем, как я рос. Я не знал ни мятежной юности, ни сладости кровных уз. Я говорю вам это, хотя и не знаю, поверите ли вы мне. Я нечто иное, как образ, созданный во сне. Я трагическое воплощение одного из образов, созданных фантазией Шекспира. Я сделан из того же, из чего сотканы ваши сны. Я существую, потому что кто-то видит меня во сне, что кто-то спит и во сне видит, что я живу, двигаюсь, действую и в настоящий момент говорю все это. С того момента, как кто-то этот вот увидел меня во сне, я начал существовать. В тот момент, когда он проснется, мое бытие прекратится. Я плод его воображения, его творчества, создания его ночных фантазий. Сон этого кого-то так продолжителен и глубок, что я сделался видимым или людям бодрствующим. Но мир бодрствования, мир реальной действительности не для меня. Я чувствую себя так не по себе в грубой обстановке вашего существования. Моя настоящая жизнь течет медленно в душе моего спящего Творца. Не думайте, что я говорю загадками и намеками. То, что я говорю вам, правда, истинная, ужасная правда. Не расширяйте же так удивленно своих зрачков. Перестаньте глядеть на меня с выражением ужаса и сострадания. Но не то меня мучает, что я лицо, действующее во сне. Некоторые поэты утверждают, что жизнь человеческая есть только сон, а некоторые философы учат, что действительность есть не что иное, как галлюцинация. Меня же преследует другая мысль. Кто тот, кто видит меня во сне? Кто он? Это неведомое мне создание, которому я принадлежу, чему чей усталый мозг дал мне жизнь, и кто, проснувшись, погасит мое существование, как ветер гасит огонь. Уж сколько дней я думаю об этом моем спящем властелине, о моем создателе, давшем мне мое эфемерное существование. Он, должно быть, велик и могуществен. Для него наши годы – минуты. Вся жизнь человека – несколько его часов. Вся история человечества – одна его ночь. Сны его такие живые и сильные, что они отбрасывают отражение во внешний мир, и отражения эти кажутся реальными. Быть может, мир есть только вечно изменяющийся продукт перекрещивающихся снов в создании подобных ему. Но я не стану делать обобщений. Предоставим метафизику быть неосторожным. Для меня достаточно ужасной уверенности в том, что я плод воображения великого мечтателя. Кто же он? Вот давно волнующий меня вопрос. Вы прекрасно понимаете, как важно для меня знать это. Вся моя судьба зависит от того, каков будет ответ на этот вопрос. Действующие лица снов пользуются сравнительно большой свободой, и жизнь моя не всегда определяется моим происхождением. Она во многом зависит и от меня. Но для того, чтобы избрать стиль жизни, я должен был знать, кто тот, кто видит меня во сне. Первое время меня пугала мысль, что малейшая причина может разбудить его и, следовательно, уничтожить меня. Какой-нибудь крик, шум, дуновение ветра могут внезапно превратить меня в ничто. Жизнь мне нравилась тогда. Я мучительно старался угадать привычки и страсти моего неведомого обладателя, чтобы придать своей жизни формы, отвечающие его вкусу. Я дрожал при мысли о том, что могу совершить какой-нибудь поступок, который испугает и разбудит его. Одно время я представлял его себе чем-то вроде мистического евангелического божества и старался вести самую добродетельную жизнь в мире. Иногда же мне казалось, что он языческий герой. И тогда я надевал венок из широких виноградных листьев, пел лакхические гимны и плясал с холодными нимфами на лесных лужайках. Однажды я даже подумал, что я сон какого-нибудь великого вечного мудреца, живущего в высшем духовном мире. Я стал проводить долгие ночи над изучением бесчисленных звезд, измерений мира и состава органических веществ. Но, наконец, мне надоело служить зрелищем для этого неизвестного и неуловимого существа. Я понял, что такая притворная жизнь не стоит всей этой лести, всего подлеченья. Тогда я стал страстно желать того, что раньше так пугало меня, его пробуждение. Я старался наполнить свою жизнь такими ужасами, что он должен был бы в страхе проснуться и вскочить. Я все делал, чтобы добиться покоя небытия, все, чтобы прервать грустную комедию своей внешней жизни, чтобы уничтожить смешной призрак жизни, делающий меня подобным человеку. Никакое преступление не было мне чуждо. Я не отступал ни пред какой гнусностью, ни пред каким ужасом. Я с утонченным зверством убивал невинных людей. Я отравил воду целого города, поджег в одно и то же мгновение волосы целой толпы молодых женщин. Своими зубами, которыми желание самоуничтожения придавало силу, я разрывал детей, попадавшихся мне на пути. По ночам я искал общество гигантских, черных, шипящих чудовищ, людей неведомых. Я принимал участие в невероятных проделках гномов и кобольдов. Я бросился с вершины высокой горы в голую дикую долину, окруженную пещерами, полными белых костей. Я научился от колдуний кричать, как кричат отчаявшиеся звери, и самые смелые люди вздрагивали при этих звуках. Но, очевидно, тот, кто видит во сне, не боится того, что заставляет дрожать вас, людей. Он или наслаждается при виде всех этих ужасов, или же не замечает их и не боится. Так до сих пор мне не удалось разбудить его, и мне приходится влачить свое жалкое, рабское, нереальное существование. Кто же освободит меня? Когда взойдет заря моего освобождения? Когда пробьет колокол? Когда запоет петух? Когда раздастся голос, который разбудит его? Я так давно жду освобождения. Так нетерпеливо жду конца этого глупого сна, в котором я играю такую нелепую, однообразную роль. В настоящую минуту я делаю последнюю попытку. Я говорю своему властелину, что я сон. Пусть ему снится, что он видит сон. Ведь это бывает с людьми, не правда ли? Когда они замечают, что видят сон, то просыпаются ведь. Потому-то я и пришел к вам и рассказываю вам все это, что хочу, чтобы тот, кто меня создал, понял, что я нереальное существо и прекратил мое призрачное существование. Как вы думаете, удастся мне это? Удастся ли мне разбудить своего невидимого господина, если я буду кричать, повторять это? Произнося эти слова, он извивался в кресле, то снимая, то надевая перчатку, и смотрел на меня все более блуждающим взором. Казалось, он ждет, что вот-вот произойдет что-нибудь страшное и необыкновенное. Лицо его было как у умирающего. От времени до времени он пристально смотрел на свое тело, как бы ждал, что оно развалится, и нервно поглаживал лоб. «Вы верите всему этому?» – произнес он. «Вы чувствуете, что я не лгу? Но почему я не могу исчезнуть? Почему не могу покончить с собой? Неужели сон, в котором я принимаю участие, никогда не окончится? Неужели это сон вечного мечтателя? Отгоните от меня эту ужасную мысль. Утешьте меня. Подскажите мне какой-нибудь план, интригу, обман, который убьет меня. Я прошу вас об этом всей душой. Неужели вам не жаль этого усталого, соскучившегося призрака?» И так как я продолжал молчать, он еще раз взглянул на меня и встал. Он показался мне гораздо выше, чем раньше. Я еще раз обратил внимание на его прозрачную кожу. Видно было, что он очень страдает. Тело его извивалось. Он напоминал зверя, желающего выбраться из опутавшей его сети. Нежная рука в перчатке сжала мою в последний раз. Пробормотав что-то тихим голосом, он вышел из комнаты. С этого момента он стал видим

Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки». Специально для Samsung MP3 Club.

0: Сергей Чекмаев. Ночной патруль. Если бы не день рождения шефа, Ириша никогда бы так поздно не задержалась на работе. До дома еще 1,5 часа добираться, на метро с пересадкой, да на автобусе 40 минут не меньше, а его еще дождаться надо. Но полтинник – возраст солидный даже для председателя правления банка. Время подводить итоги, оглянуться назад, дать оценку своим делам. Владлен Тимурович, похоже, оценил и закатил такой банкет на всех, что отказываться было просто неудобно. Да и когда бы еще довелось ей, простому оператору кассового зала, так пошиковать? Поначалу Ириша испугалась. Будет длинный стол, бесконечная перемена блюд, шампанское невесть какого года прямо с ледника, изысканные приборы о назначении половины, из которых и не догадаешься без подсказки, а ей даже и надеть нечего. Не обзавелась пока вечерними нарядами. Ну не идти же в том, право слово, смехотворном платье, что пылится в шкафу еще с выпускного вечера. Вот стыд-то будет. Да на нее никто и не посмотрит даже, кроме тех же компьютерщиков, которые и так цепляются к Ирише через одного. Сослуживцы, такие же операторы Маринка и Эля, как-то неожиданно всего за полгода ставшие близкими подругами, успокаивали.
1: «Ох, Иришка, не смеши. Да кто там на тебя смотреть будет? Я так вообще в рабочем пойду. Большие мужики все уже 40 минут перепьются».
2: «Как?»
1: «Да просто. Каждый будет Тимурычу толкать тост по заковырести или леять мыслишку. Вдруг лицо хозяину запомнится. Тогда такие перспективы.
2: «Ну и что?»
1: «Как что? За все тосты пить придется. До дна причем, чтобы хозяин не прогневался».
3: «Ах да, ты же новенькая. Забыл совсем. Тимурыч, он, знаешь, как Петр Первый. Если видит, что при нем кто-то пьет мало, сразу подлетает, начинает вопить.
1: «Ах, ты меня уважить не хочешь! На моем празднике трезвым сидишь!» «Вот только соврать не даст. На Рождество 2 региональных в зюзю упою».
0: Черноволосая хохотушка Эля закивала.
3: «Точно, точно. Абсолютно им чуть ли не в литровые фужеры разлил и пить заставил.
1: Орлом над головой навис, брови хмурит, орет, ногами топает. Делать нечего, те выпили».
2: Тогда он отошел.
1: «Молодцы, — говорит, — хвалю, настоящие мужики. Даже по плечу похлопал».
3: «А у одного, между прочим, с печенью не лады. Димка из охраны рассказывал потом, как его чуть ли не на реанимацию из банкета увозили».
0: Раньше Ириша считала, полагаясь на знания, почерпнутые в основном из стремительно размножающихся сериалов о бандитах и банкирах, что для проведения всяких там раутов приемов люди с достатком предпочитают снимать залы в ресторанах. Там между столиками неслышными тенями снуют вышколенные официанты, там приглушенный свет и романтическая музыка. Ситуацию объяснила, как ни странно, Ольга Эрнестовна, старший менеджер. Вообще, в банке среди младшего персонала она слыла большой стервой, и общаться с ней старались поменьше. Себе, как говорится, дороже. Но Ирише еще в первый месяц своей стажировки удалось подобрать к начальнице ключи. Как и большинство старых дев, Ольга Эрнестовна больше всего в жизни любила поучать. И чем чаще к ней обращались

0: советом, тем больше любви она испытывала к новому сотруднику. «Увидел бы кто, как старая Мегера задушевно говорит с молоденькой кассиршей, глаза бы выпучил от удивления».
1: «Ох, милая моя, где ж ты таких сведений набралась?»
2: «Я по телевизору видел сериал про банк, помните? Большие деньги».
1: «Ира, я тебя умоляю, там они такое покажут. По-ихнему вообще выходит, что в банках только и делают, что воруют. Большие начальники у государства, средние у области, маленькие у самого банка».
0: Проработав в банке не больше полугода, Ириша была склонна с телевизором согласиться, но спорить с начальницей, естественно, не стала. Сделала возмущенные глаза. «Вот гады, мол, все переврали!»
1: «Настоящий, солидный банк, — поучительно продолжала начальница, — в головном офисе всегда имеет специальный зал для приемов и банкетов. Причин тому много. Престиж, солидность, преимущество родных стен, если надо переговоры за рюмочкой провести незаметно, да и, кроме того, так просто безопаснее».
2: «Ой!»
0: Ириша испуганно прикрыла рот ладонью.
2: «А что, Владлен Тимурович кого-то боится?»
0: Ольга Эрнестовна нахмурилась.
1: «Не думаю».
0: «Да и не мое это дело», — сказала она строго, так что Ириша легко прочитала между строк, «и не твое».
2: «Но зато Олег Юрьевич, начальник охраны, точно боится. У него работа такая, всего боятся, ему за это деньги платят. И его мальчикам проще поваров и официантов, приглашенных один раз, обыскать, чем дергаться в людном ресторане на каждый звук». «Ой, спасибо, Ольга Эрнестовна, я и не знала. Надо же».
0: Начальница барственно кивнула.
1: «Ладно, Ира, работай. И выкини с головы эту телевизионную дурь».
0: Так что волноваться о платье так и не пришлось. Почти новый деловой костюм, в котором Ириша еще на работе не появлялась, произвел среди девчонок фурор. А кто-то из парней компьютерного отдела даже отпустил пару сомнительных комплиментов. Банкет прошел так, как и говорила Маринка. Были бесконечные здравицы, дурные завывания в микрофон приглашенного тамады, но это все далеко, за почетным столом, на полметра вознесенным над общей залой. А внизу младший персонал разбился на группки по отделам, болтал и смеялся, компьютерщики приударяли за отделом валютных операций, а аналитики напропалую флиртовали с кассовым залом. Словно в феодальные времена бароны, вассалы отдельно, а под ногами пьяно веселится смелая дружина. В общем, уходить не хотелось. О времени Ириша забыла начисто, и как сказочная Золушка была неприятно удивлена, когда услышала диалог за спиной.
3: «К тебе, Фаэдин?»
0: — пьяно спросил томный женский голос.
4: «Подожди, рано еще. Попозже, а то гаишников пока много. Я сейчас любой спиртометр зашкалю напрочь. Мы с Павлушей две бутылки уговорили».
0: Девушка рассмеялась.
3: «Ой, не могу. Ну ты скажешь».
4: «Часа еще нет, без десяти. В 2:30 поедем, ладненько?»
0: Похоже, банкет собирался затянуться на всю ночь. Многие жили рядом с банком, в центре, начальники всех рангов имели свои машины, а то и водителей, и в неприятном положении оказалась одна Ириша. Ведь мама будет ее ждать. Уходя на работу, Ириша не предупредила, что может задержаться до утра. Да кто ж знал? Ириша думала, что банкет пройдет часа 2-3, но не всю ночь же. «И не позвонишь теперь». В их квартире телефон только в конце лета обещали поставить, а соседи давно уже спят. Ириша чуть не расплакалась от обиды.
5: «Ну так нечестно! Действительно, как Золушка, только башенных часов с боем не хватает, да и карета бы не помешала».
0: Пришлось незаметно выбираться из банкетного зала, отмахнувшись от двух веселых, но изрядно пьяных кавалеров из аналитического. Ириша вихрем пролетела 4 лестничных пролета, лифта вечно не дождешься, ткнула под нос незнакомому ночному охраннику пропуск, подхватила куртку из гардероба и выскочила на улицу.

0: Садовое кольцо шумело словно днем. Этот бесконечный автомобильный поток не останавливался здесь никогда. Он мелел ночью, медленно тянулся разноцветной железной лентой днем, но никогда не исчезал. От быстрого бега стало жарко. Ириша скинула курточку, на ходу сложила ее поверх сумки. Вот и метро. Едва толкнувшись в тяжелые створки дверей, она поняла, что все-таки опоздала. Монотонный, невыразительный голос тяжело ворочал языком где-то под потолком.
1: «Внимание! Граждане-пассажиры! Граждане-пассажиры!

0: «Устанешь ждать, дочка. Полшестого, не раньше».
1: Она присмотрелась к Ирише, сплеснула руками.
0: «Что, пойти некуда? Чего ж твой тебя не проводил-то?»
2: «Спасибо», —
1: невпопад ответила Ириша и побрела наверх по выключенному уже эскалатору. Полшестого — это плохо. Мама три раза успеет всех на уши поставить. Ириша вышла из метро и остановилась в нерешительности. «Идти обратно в банк? Охранник может не пустить, объясняйся с ним еще».
2: «Нет уж, хочешь не хочешь, и придется ловить машину».
1: Ей уже однажды довелось воспользоваться услугами московских бомбил. Она тогда банально проспала, времени оставалось в обрез, а стажеру опаздывать на работу никак не рекомендуется. Поэтому Ириша выскочила на бровку тротуара, подняла руку, пытаясь сделать вид, что все это ей не внове, а давно надоевшая рутина. Каждый день, мол, так на работу езжу. И никаких таких ужасов, что любила рассказывать мама и соседка Инна Григорьевна, с ней не случилось. Водитель попался неплохой, веселый, болтал в меру и ненавязчиво, довез быстро, не приставал и не просил телефончик. Хотя такое развлечение не по ее зарплате. Но делать-то нечего. Ириша поправила сумочку и решительно нырнула в переход. Машину нужно ловить на другой стороне Садового кольца. Так короче. В переходе было пустынно. Яркий, какой-то по-больничному резкий свет из забранных плотной решеткой плафонов заливал на удивление чистый, без привычного торгового мусора бетонный пол и приветливо бронированные кабинки павильонов. Стену у дальнего конца перехода подпирали какие-то фигуры. Свет, бивший в глаза, мешал Ирише как следует их разглядеть. Мелькнула мысль перебежать кольцо поверху, мало ли что. Ириша тряхнула головой, непослушная грива снова рассыпалась по плечам. «Ладно тебе, это ж не глухой спальный район. Садовое кольцо, центр, кругом милиция, да стоит только закричать!» Каблучки звонко зацокали по бетонным плиткам.
3: «Вай, красавица, куда так спешишь, а?»

Он не знал, что я за ним иду. Откуда? Но волчий инстинкт, вышедшего на охоту зверя, что-то нашептывал ему, и он то и дело озирался. Когда по велосипедной дорожке прошелестел белый патрульный москвич, он судорожно вздрогнул и нырнул в щель между закрытыми на ночь ларьками. А я все никак не мог выбрать подходящий момент. Я взял его утром, указ станции Яуза. Чисто случайно, даже не искал. Я просто приехал к Левушке на дачу, давно обещал, все никак не мог выбраться, и вот... Мы хорошо посидели ночью, закусывая домашние шашлыками. Или запивая шашлыки домашними, неважно. Ребята из Беломорс привезли гитары, мы всласть поорали и побесились. Купаться было еще рано, но кто-то из Максовой тусовки, с ним всегда приезжает много на удивление хороших, веселых и бесшабашных людей, побросался с косы в воду, промерз, конечно, стучал зубами, и мы потом всей теплой компашкой с шутками и приколами сушили их у костра. Когда-то я боялся касаться близких, друзей, держать за руки знакомых женщин. Боялся, что сейчас возьму нечто такое, что... Ну, в общем, такое. Обычное. И потом придется выбирать. Но почему-то этого никогда не происходило. То ли я не могу брать знакомых, то ли они все просто честные и хорошие люди. Я предпочитал верить во второе. И в этот раз тоже. Все там, у Левушки, были чисты. Я брал и передавал стаканы и пластмассовые тарелочки с дымящимся шашлыком, раз 10 давал огня и смыкал руки, прикрывая от ветра трепещущий огонек крикета. Потом мы, смеясь, водили хоровод, потом тащили тех искупавшихся, и никого. Я никого не взял. Наверное, я расслабился. Надо же, иногда. Поэтому так оглушил меня удар эмоций на платформе. Я стоял, привалившись к изъеденному кирпичу кассового домика, и напевал себе под нос одну из ночных песенок. «Когда водой заполнятся овраги, и соловьи, как флейты, запоют, садово-огородные маньяки тебя с собой за город повлекут. Картошки целый центнер ты посадишь, чтобы потом, когда придет пора, собрать, коль ты до осени дотянешь, червивые жути полтора ведра». Очень уж не любят ребята копаться на даче в грядках. Вот написали песню

Так и называется — садово-огородные маньяки. Тот парень протолкался мимо меня к расписанию, оттянул обшлаг толстовки, глянул на часы, я еще удивился, часы были женские, и уже разворачиваясь к кассе, задел меня по запястью. И я взял. Я словно с разбегу налетел на невидимую стену. Вал! Дикий вал эмоций обрушился и захлестнул меня с головой. Я поперхнулся песней, закрыл глаза, до боли сжал кулаки. Сначала я взял время. Сегодня вечер. Она очень не любила эту электричку. Предпоследнюю. Здесь с нее почти никто не сходил, не то что со следующей, в 2.13, на которой возвращались из Москвы паломничные гуляки. Ведь как раз под нее приходит последний автобус. А эта шла без остановок, почти пустая. Пустой вагон, пустой, пропахший сигаретным дымом тамбур, подтертая надпись «Не слоняться» в последний раз покачнулась перед глазами, и она юркнула в шипение расползающихся створок. Вот теперь я взял место. Станция «Узловая». Вторая платформа, начала, метров 300 на северо-запад. Она очень спешила, почти бежала. Всего-то надо пройти через лесополосу метров 500, а там светлый пятачок привокзального Бродвея, кубик павильона игровых автоматов, ночной магазин, палатки. Под ногами шуршала опавшая хвоя с высаженных перед платформами елей, бесчисленные бумажные упаковки, разломанные пластиковые стаканчики. Один раз она чуть не споткнулась об корень, хотя, кажется, эту дорогу знала как свои 5 пальцев. Тихо, шепотом она выругалась на никчемную корягу, на себя, на администрацию, которая уже год не может, наконец, заасфальтировать дорожку. Раздражение почти вытеснило из нее страх, но скорость она так и не сбавила. Просто очень торопилась выйти на свет, как мотылек. Потому, наверное, его шаги она так и не услышала. Его выдало дыхание. Хриплое, прерывистое. Она вздрогнула. Попыталась обернуться, но в этот момент он со всей силы ударил ее в затылок тяжелым гаечным ключом. Страх. Панический ужас, настигнутый жертвой, мешался с недоумением, уходящим раздражением и легкой надеждой. Может, все же пронесет, и ничего, совсем ничего не случится. И уже через мгновение после удара гаснущая мысль. «А как же баба Катя? Я к ней сегодня обещала зайти». Потом темнота и бесконечная бездонная пустота, метнувшаяся словно льстивый щенок, норовя лизнуть шершавым языком, слезать навсегда. Нет, он был не маньяк. Он даже не посмотрел жертве в лицо, а я так и не узнал, сколько ей лет. Сноровисто обыскал карманы, порылся в сумке, что-то такое сделал с ее ушами и, рассовав добычу по карманам, почти спокойным шагом повернул назад, в темноту, прочь от светлого пятна Бродвея. Я вздрогнул. Сережки. Он сорвал с нее сережки. Домой я не поехал. Перешел пути по грохочущему деревянному настилу прямо под носом у электрички, поднялся на другую платформу. Щиток от Москвы висел косо, пузырился пятнами проржавевшего сквозь краску металла. Наверное, милицейские сводки Узловой могли бы многое рассказать о его прошлых делах. Только я не пошел в отделение. Незачем. Сидит в нем усталый, замороченный опер с лейтенантскими погонами, который, небось, и спит здесь же. В кабинете с обшарпанными стенами и светлым пятном на месте, где когда-то давно висел железный Феликс. И что я ему скажу? Он даже скорую вызывать не будет, просто пошлет далеко и надолго. До вечера я просидел в том самом павильоне игровых автоматов, методично просаживая оставшиеся с посиделок деньги. По-моему, я стал у хозяина любимым клиентом. Ненадолго, правда. На 4-м часу, 3-й от входа, автомат замигал разноцветными огнями и сыпанул в поддон целую горсть жетонов. Хозяин, худощавый южанин средних лет, нацелил на меня неизменно горбатый нос, кисло кивнул и расплатился, после чего также кисло сказал: «Слушай, дорогой, ты больше здесь не будешь играть, да?» Намек был ясен. Я вздохнул, принимая деньги, слегка коснулся руки хозяина. Ничего, он был пуст. «Удачи!» Он скривился, неопределенно мотнул головой.
Ждать оставалось еще 5 часов. Я купил в киоске олиповатый журнал для европеизированных домохозяек, подыскал не слишком заплеванную скамейку и погрузился с головой в таинство перепланировки 5, 7 и 10 комнатных квартир.

0: Странно, но он тоже пришел заранее. Я увидел его часов в 12. Парень приближался со стороны пустыря, что тянулся прямо за станцией. Он обошел площадь кругом, долго торчал перед дверью ночного магазина, но так и не вошел. Пришла электричка в 0:32. Он дернулся было к тропинке, но с поезда сошло слишком много людей, человек 20. Организованной толпой они ломились сквозь злополучный ельник к остановке, где нетерпеливо пофыркивал мотором старенький пазик с картонной табличкой «До городка». Значит, она будет случайной жертвой. Он ждет не именно ее, а просто припозднившегося пассажира. В 1:09 поезд прошел мимо. Здесь он останавливался только по выходным. 1:24. На платформу сошло всего трое, но он не рискнул. Много. Я шел за ним на небольшом отдалении. Он что-то чуял, но меня не замечал, просто нервно оглядывался, вздрагивал. ПГшники на пару минут загнали его в щели, тут далеко, километрах в 3, прогудела электричка. Он заторопился. Я старался не отстать. Он залез под настил платформы и затаился там. Нервно, буквально в 2 затяжки, выкурил сигарету. Красная точка тлела в воздухе минуты полторы, не больше. Загудели рельсы, темно-зеленая, почти черная в темноте железная гусеница зашипела и остановилась. На платформе ежилась одинокая фигура. Я все никак не мог выбрать момент. А она уже вышла на тропу, зашуршала под ногами хвоя, бумага, пластик, пробежала мимо меня, чуть впереди споткнулась о тот самый корень. И тут меня осенило. Когда он широким, размашистым шагом проходил мимо, я просто подставил ему подножку и для надежности направил его головой в старую могучую ель. Он грузно осел, бесформенной массой повалился в темноту. Конечно, она обернулась на шум. Теперь я мог видеть ее лицо. Лет 30, не меньше, но за собой следит. Ухоженная кожа. Выглядит моложе. Интересно, как ее зовут? Она увидела меня. Вздрогнула, выкрикнула что-то и, инстинктивно отмахнувшись тяжелой сумкой, побежала. Молодец. Я быстро обыскал его. Документов нет. Гаечный ключ на месте. Чудная улика. А вот этого я не ждал. Сзади за поясом у него торчал Макаров. По весу боевой или газовый. Ни игрушка и ни пугач. Лучше некуда. Даже если ментам не удастся раскрутить его на остальные нападения с гаечным ключом, даже при наличии хорошего адвоката, за незаконное ношение он присядет все равно. Трубку в отделении долго не брали. Наконец, жесткий голос без всякого выражения произнес: «Милиция!»
1: «Только что на тропинке от платформы к площади кто-то пытался напасть на женщину!» — захлебываясь, доложил я. У собеседника проснулся интерес.
0: «Кто говорит?» «Угу, сейчас скажу».
1: «Я видел, как она отмахнулась сумкой и выскочила из ельника, будто ошпаренная. По-моему, она его задела».
0: «Кто говорит?» Я закрыл мобильник. Где-то вдали уже завывала сирена. «Быстро работают. Или это тот патруль развернули?» «Как там у классика? Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Пора выспаться бы. Завтра ночью еще те трое в переходе».

0: Вай, красавица, куда так спешишь, а?
1: Один отлип от стены, перегородил проход к лестнице и вроде бы шутливо раскинул руки в стороны. Второй аккуратно двумя пальцами ухватил Ришу за ремешок сумочки.
0: «Зачем спешишь? Бежишь, никого не замечаешь».
2: «Извините». Ириша попыталась освободиться, потянула за ремень. «Мне домой надо».
0: «Ну зачем тебе домой?»
2: «Мама ждет».
1: По спине побежали предательские мурашки. «Что за идиотский разговор? Надо развернуться и бежать!»
0: «Мама тебя не должна одну пускать. Ты очень красивая. А если отпустила, значит, ты уже взрослая девушка. Можешь сама решать, с кем тебе быть. Хочешь с нами? Поедем, возьмем вина, фрукты. Сегодня такая ночь».
2: «Пустите, мне правда домой надо!»
1: Ириша повела плечом, вырвала-таки ремешок, дернулась, но тут крепкая злая рука ухватила ее за локоть.
0: «Ай, красавица сладкая, куда ты бежишь? Теперь с нами пойдем».
2: «Да отстаньте вы, ну! Пусти меня!»
1: Дикий гогот. Ничем не прикрытое глумление над ужасом беззащитной жертвы.
0: «Будешь ласковая девушка, домой на большой машине привезем, денег дадим».
1: Ее потянули за руку. Больно, без всякой жалости. Рукав треснул, повис на немногих уцелевших ниточках. Ириша чуть не заплакала.
2: «Пустите!
3: Господа! Девушка не хочет с вами идти!»
1: Тишина. Лишь где-то наверху неумолчно шумит шинами вечное садовое кольцо и гудит, как растревоженная муха, лампа над головой. На звук негромкого, в общем-то, голоса обернулись все, даже Ириша. В дальнем конце перехода стоял молодой парень, среднего роста, с какой-то странной отрешенностью на лице. На троицу он смотрел с удивительной смесью интереса и брезгливости, словно искушенный зритель на новомодном маргинальном спектакле. Ирише он незаметно подмигнул.
3: «Ой!»
1: Главный из Иришкиных обидчиков, тот, что загораживал проход на лестницу, глумливо рассмеялся.
0: «Такой молодой уже хочет иметь много проблем. Зачем, дорогой? Лучше иди своей дорогой, куда шел, и не мешай нам, да? Ты делаешь свое дело, мы свое, и никто никому не мешает. Хорошо?»
1: Третий, до сих пор молчавший, пробормотал что-то неразборчившее, набычившись, смерил взглядом незнакомца. Ириша даже боялась дышать. Хватит ли у этого парня смелости пойти дальше? Может, просто шел мимо, поддался на искушение и решил помочь девушке, а теперь также решит, что не стоит связываться? Только бы он не ушел.
2: Только бы не ушел.
1: Парень стоял молча, не двигаясь.
0: «Слушай, иди не стой, да?» — уже резче сказал главарь. «А не то...»
1: Договорить он не успел. Медленно, будто в дешевом кино, парень пошел вперед и, не дойдя каких-то 10 шагов, достал из-за пояса большой черный пистолет. Методично, но быстро, глядя в глаза главному, снял с предохранителя, передернул затвор, потом направил ствол в ногу второго и также негромко повторил. «Она не хочет идти с вами. Я думаю, стоит ее отпустить». Троица оцепенела. Главарь вполголоса выругался что-то про
0: «резать»,
1: но Ириша уже высвободилась и юркнула за спину неожиданному спасителю. Схлипнула. Потом еще раз.
0: «И что теперь?»
1: — непредвещающим ничего хорошего голосом спросил главный. А теперь встали все лицом к стене и широко расставили ноги. Лицо у главаря пошло красными пятнами. Незнакомец спокойно продолжал. «Если кто-нибудь захочет почесаться, не советую. Я услышу шум и решу, что кто-то из вас подумывает о возмездии. Обернуться я всегда успею. Времени на это требуется меньше, чем броситься мне на спину из такой неудобной позы. Чтобы меня не смогли обвинить в превышении пределов необходимой обороны, я буду стрелять в коленную чашечку. С такого расстояния я не промахнусь, а вы... вряд ли вы потом сможете ходить без костылей». Как ловили машину, как незнакомец сажал ее на заднее сиденье, как пытался выспросить адрес, Ириша не запомнила. Она просто разрыдалась, закрыв лицо ладонями. Незнакомец гладил ее по голове, шептал что-то успокоительное. Ириша прижалась мокрой щекой к теплой коже его куртки и вполголоса, так, чтобы не слышал водитель, спросила:
2: «Ты кто?»
1: Он улыбнулся. «Прекрасный вопрос. Я Денис». Ириша смутилась, потом тоже улыбнулась.
2: «Я не это имела в виду».
1: «Знаю. Это не важно. А тебя как зовут?»
2: «Ирина. Ира».
1: «Тогда скажи, Ириш, куда нам ехать, а то мы скоро на второй круг по кольцу пойдем». Ириша ее звала только мама, ну и она сама, в дневнике.
2: «Ты меня проводишь?»
1: Со страхом, что все кончится так быстро, и надеждой спросила она. Денис мягко коснулся завитка ее волос, убрал с лица. «А ты как думаешь?» «Конечно».

0: Олег Овчинников. ИИ.
1: «Красный или белый?» – требует Михаил Павлович.
2: «Ну, красный».
1: «А без ну?»
2: «Красный, думаю».
1: «Ты не думай, ты режь!» «Щелк!»
0: Рука клешня появляется из-за спины и кладет на несгораемый стол следующую машинку.
1: «Синий, зеленый или желтый?»
2: «Синий... да, синий».
1: «Ты режь, режь!» «Щелк!»
0: «Интересуюсь, вам проводов не жалко?»
1: «Не отвлекайся! Белый, желтый, голубой или красный?»
2: «Белый... нет, по сути, голубой».
1: «Некогда стоять, режь!» «Щелк!»
0: «Маш, хватит, а то руки уже дрожат».
1: «Давай, давай! И все же на монетках и кубиках тренироваться».
0: «А в чем, простите, разница? Цепь же не замкнута».
1: «Умный! А сейчас?»
0: Трехпалыч давит на кнопку.
1: «Эй, погодите!» «Некогда годить! Синий, зеленый, желтый, красный или белый?»
2: «Желтый, хотя... стоп, тут же два желтых».
1: «Наблюдательный! Левый или правый?»
2: «Левый».
1: «Щелк!»
0: И что-то такое в карей глубине под насупленными бровями. «И правый, правильно?»
1: «Режь!»
0: — рычит шеф. После щелк шумно вздыхает.
1: «Дальше».
2: «Да их тут 12!»
1: «А должно быть 11 или 10, давай!»
2: «Не могу, я уж не вижу».
1: «Так разуй глаза, режь!»
2: «Щелк и... господи, господи, помоги, щелк!»
1: «Все, молодец! А теперь живо в буфет! Минералки там возьми, кофе, заварное с кремом!»
0: От облегчения слабеют колени. Выдыхаю так, что, кажется, случись поблизости воздушный шар, надул бы с первой попытки. Предлагаю на радости.
2: «Может, сначала прибрать?»
1: «Живо, я сказал!»
0: Рука клешня цепляет за шею, тащит за собой. Выходим почти бегом. Уже в коридоре вспоминаю. «А дверь?»
1: «Да что дверь?»
0: Михаил Павлович вжимается в стенку за поворотом и меня вжимает за компанию. Вдруг бах-барабах! Выглядывают дверь на полу, рядом ошметки штукатурки. Лаборант Сашка таращится из кабинета напротив. Увидев меня, улыбается понимающе, изображает лицом «Сэляви, старик!» и уходит к себе.
1: «Вот стол, да, жалко!» — как ни в чем не бывало, заканчивает шеф. «Не напасешься на вас!»
2: «Так вы там... серьезно?»
0: Бормочу, а у самого губы дрожат.
1: «Не ной, не так уж серьезно. Там таймер на 10 секунд».
0: И вдруг, о чудо, кажется, начинает оправдываться.
1: «А как с вами еще? Привыкаете ведь, расслабляетесь».
2: «А если бы...»
0: Глотаю комок размером с кулак.
2: «Ну, не успели».
1: «Ну, даже не знаю»,
0: изрекает шеф и чешет подбородок трехпалой лапой. «Пора привыкнуть», говорю я себе. Третий месяц пошел, так что пора привыкнуть.
2: И не могу.
0: В первый раз я увидел будущего шефа весной на экзаменах. Он сидел за столом между семинаристом и поточным лектором. Этих двух я знал, потому что время от времени, чаще не получалось, появлялся на лекциях и семинарах, а вот могучий старикан в черном костюме, похожий на огромного сыча, заставил меня поволноваться. Он молчал всю дорогу, пока я отвечал билеты, не задал ни одного дополнительного вопроса, только выстукивал по столу дробь, в которой словно бы чего-то не хватало, и зыркал из-под бровей так, что думалось невольно: «Ну все, приятель, вот и кончилась твоя пятерочная полоса». Однако обошлось. Через полчаса он отловил меня в коридоре по дороге в буфет. Предложил отойти в сторонку, взял за пуговицу и представился.
1: «Меня зовут Михаил Павлович. Для краткости, Михаил Павлович. За глаза Трехпалыч, вот из-за этого».
0: Махнул перед лицом своей клешней.
1: «Кстати, я не обижаюсь».
0: «Очень приятно», — пробормотал я, слегка ошеломленный его откровенностью.
1: «Да».
0: Он сунул в рот папиросу, пожевал, не зажигая, и спрятал в кулак.
1: «Касательно экзамена, вы сколько вопросов выучили? Только честно».
0: «Честно?» — я пожал плечами. «Ну, половину».
1: «А еще честнее?»
0: Карие глаза прищурились требовательно. «Два», — неожиданно признался я. «Один из первой половины, один из второй».
1: «Два из 64,
0: пробормотал он и снова пожевал папиросу.
1: «А что?» «Отвечали чересчур уверенно. Особенно про гауссиан. Преподаватель еще вопрос задать не успел».
2: «Допустим», — ощетинился я. «И что теперь? Переэкзаменовка?»
1: «Да нет, зачем же? Вы, кажется, в буфет шли».
2: «Ага».
1: «А почему в этот? На седьмом этаже ведь ближе».
2: «Да, но там сейчас убирают», — ляпнул я.
1: «Вы поднимались на седьмой?»
0: Я вздохнул. «Вообще-то нет».
1: «Понятно. А что у нас в пакете? Ну-ка, живо!»
0: Я, признаться, спасовал перед такой бесцеремонностью. Послушно развел в стороны полиэтиленовые ручки. В пакете не было ничего, кроме зачетки и зонтика. Михаил Павлович кивнул и спросил не впопад:
1: «А чем вы вообще планировали заниматься после университета?»
0: Вот это «планировали» меня сразу насторожило. Я не ответил. Во-первых, не знал, как. Во-вторых, просто не успел.
1: «Хотя зачем ждать?» — продолжил мысль без пяти минут мой шеф. «У вас ведь каникулы сейчас начнутся. Хотите подработать? Денег много не обещаю, вы ж пока по совместительству, зато скучно не будет. Опять же, столовая у нас хорошая, недорогая. График работы гибче некуда. Что еще?»
0: Он много чего еще говорил, этот странный и могучий старикан. А я смотрел на него, как мышонок на сыча, иногда даже кивал, только в конце решительно тряхнул головой и спросил:
2: «Постойте, почему вы так уверены, что я соглашусь?»
0: Михаил Павлович ничего не сказал, но зыркнул так, что пропала охота переспрашивать.
1: «Бери чистый лист, пиши. По центру 2Х, римской 20. Дальше с красной строки. В толпе гостей пустое место, вокруг прозрачная стена. Тоска в груди. И взгляд на кресло, где миг назад была она. Написал?»
0: «Сейчас, секунду. Написал. Это стихи, да?» — сообразил я.
1: «Гений!» — вздохнул шеф. «Напомни потом, что поднял тебе зарплату. Ты же все в одну строку записал».
0: «Ну да, вы же не предупредили».
1: «Ладно. Бросай листок в корзину, бери чистый. Пиши сначала. Римская 20. Дальше. Каждый раз, когда я делаю паузу, начинай с красной строки из-за главной буквы. Понятно?»
0: Я кивнул. Михаил Павлович отвернулся к окну, закурил и продолжил диктовку.
1: «В толпе гостей пустое место. Вокруг прозрачная стена. Тоска в груди и взгляд на кресло, где миг назад была она. Ушел в себя, вернусь едва ли. Засим адью, прощайте, Валя».
0: «Валя тоже с большой буквы?» — уточнил я.
1: «Нет, с маленькой. С маленькой латинской буквы. Или ты уже написал?»
0: «Нет-нет», — поспешил креститься я, добавив про себя: «Слава Богу».
1: «Тогда пиши дальше. Но выход в свет есть выход в свет. И тра-ла-ла-ла-ла-ларнет».
0: «Тра-ла-ла-ла-ла» на всякий случай переспросил я.
1: «И тра-ла-ла-ла-ла-ларнет», —
0: терпеливо повторил шеф.
1: «И прекрати меня перебивать. Пиши. Блеснул насмешливо, игриво. Эжен, вы где? Вернитесь к нам. Вздохнул. Оставьте, что я вам. Однако отвечал учтиво. Я здесь, мадам, у ваших ног. Но это встреча. Что за рок? Так, Вежен, над средней Е левый штрих не забыл поставить?»
0: «Нет», — соврал я. Честно говоря, со средней Е в этом слове у меня возникла проблема, ведь я написал его, как услышал. «Эжен».
1: «Хорошо, тогда пиши дальше. Отступи немного. По центру римская 21 и с красной строки. Казалось, все давно остыло».
0: Михаил Павлович продиктовал еще 11 строчек и замолчал. До того внезапно, что я спросил на свою голову: «А дальше?»
1: «Дальше сам».
0: «Опять 25. Что сам-то?» Он раздавил папиросу в пепельнице и закурил новую. Глубоко затянулся и с наслаждением выпустил целое облако ядовитого дыма.
1: «Так, бери чистый лист, пиши».
0: «А на компьютере, я извиняюсь, нельзя?»
1: «Нет, помнишь анекдот про миллион обезьян за пишущими машинками?»
0: «Это про войну и мир?» «Ну?»
1: «Не нукай, брехня это. Только от руки. Моторная функция, связь с мозгом».
0: «Не понял».
1: «Ты не должен, пиши. По центру римская 20. С красной строки. В толпе гостей».
0: Передний край сиденья впивался в бедра. «Кто только выпускает такие стулья? И табак трехпалыча сегодня вонюч, как 40 000 раздавленных клопов. Хоть плачь, садист. Садист, палач и инквизитор. Нет, не так. И инквизитор, и палач». Сам не знаю, зачем я записал это на листке, когда шеф в очередной раз закончил свой диктант.
1: «И всякий сам себе хоть плач, и инквизитор, и палач», — промурлыкал Михаил Павлович, который, оказывается, уже минуту стоял за моим плечом. «Ну вот, можешь же. «Тра-ла-ла-ла-ла», — пробормотал я.
2: «Что?»
1: «Нина Воронская, кто это?»
2: «Долго объяснять», — поморщился шеф. «Зачем тебе?»
1: «Это ведь она была вместо «тра-ла-ла-ла-ла». Убейте меня, если я знаю, кто это, но там точно было...» И Нины Воронской лорнет блеснул насмешливо и гриво, да? «Скажите, да?»
2: «Да, да!»
1: Он взмахнул трехпалой лапой. «Или нет?»
2: «Это ж только вероятности. Ты не отвлекайся, пиши дальше».
1: «Что дальше?»
2: «Что дальше-то? Вы этого хотите? Этого?»
1: Я почувствовал, как на глаза наворачиваются слезы жгучие и какой-то детской обиды. А может, дело было в табачном дыме?
2: «Перестаньте пыхтеть мне в лицо! Вы...»
1: Буквы подпрыгивали на месте, строчки наплывали друг на друга, но рука, как ни странно, писала. И остановилась не раньше, чем вывела внизу страницы... «Как сердце бешено стучит при виде чувственных ланит». Потом перевернула листок, поставила в центре римское 25 и закончила чем-то совсем уж хрестоматийным. «Ужель та самая Татьяна?»
2: «Тихо, тихо, тихо», — пробормотал Трехпалыч и потянул у меня из-под носа листок. «Достаточно. Что там получилось?»
1: Первым, кого я встретил, выйдя от шефа, был лаборант Сашка. Он стоял в дверном проеме и протирал какую-то колбу концом перекинутого через плечо полотенца, похожий на скучающего бармена. При виде меня оживился, спросил участливо.
3: «Что, Пушкиным пытал?»
1: «Ну?»
3: «И докуда дошел?»
1: «До ланит»,
3: — кивнул одобрительно. «До ланит, хорошо. Многие на палачи ломаются».
1: Я смерил его взглядом злой, как тысячи чертей. «И что там по расписанию дальше?» «За звездами падающими наблюдать или искать ржавую иголку в Марианской впадине?»
3: «Дальше не знаю», — развел руками Сашка. «После Пушкина индивидуальная программа. Но скучно не будет, поверь».
1: «Да я уж понял». Действительно понял еще в июне, когда впервые прочел на латунной табличке у входа лаконичную надпись «ИИ» и спросил у Михаила Павловича, который вышел меня встретить, что она означает.
2: «То есть первая и институт, предположил я, а вторая...» «А сам не догадываешься?» —
1: усмехнулся шеф, который в одностороннем порядке перешел на «ты», стоило нам переступить порог здания. Я задумался ненадолго и догадался. Этим утром шеф был особенно мил. Поздоровался первым и дважды пошутил, причем оба раза удачно. В общем, и простой человек с улицы сообразил бы, грядет что-то. Ой, грядет! А уж любой сотрудник нашего больного на первую букву НИИ и подавно. Так оно и случилось.
2: «Вот»,
1: — сказал Трехпалыч и поставил на стол бочонок, 40 сантиметров в высоту, 20 в диаметре. Он был серый, но какой-то неоднородно серый. Из курса детсадовской лепки я знал, что добиться такого эффекта можно, смешав разноцветные бруски пластилина в один комок. Кстати, на вид бочонок казался пластилиновым, хотя, скорее всего, был изготовлен из более прочного и эластичного материала. В крышке бочонка я насчитал 12 дырочек. Словом, если вы когда-нибудь коллекционировали каучуковые солонки, шефу удалось раздобыть довольно крупный экземпляр. В расположении дырочек на крышке мнилось что-то гипнотическое. Каждая была диаметром с кончик мизинца или чуть меньше. Мне захотелось проверить... «А можно...»
2: «Ой!»
1: — сказал я, когда похожая на клешню лапа шлепнула меня по запястью.
2: «Руки под стол!»
1: — рявкнул Михаил Павлович. Но я и сам уже пожалел о своем порыве. Из дырочки, в которую я чуть было не сунул палец, показалось что-то желтоватое, напоминающее сдвоенную трубочку для коктейля, только потоньше и со срезанным наискось концом. Показалось и исчезло, показалось и исчезло, как будто дважды кольнуло в воздух.
2: «И вообще, держись-ка ты подальше!»
1: Шеф за края стянул дырявую крышку, потом медленно уложил бочонок на бок и легонько постучал по дну.
2: «Ну, давай, выбирайся, красавица!»
1: Прошла секунда, другая, и из бочонка на стол выбралось нечто. «Бабочка не бабочка, стрекоза не стрекоза», — гадал я. Глаза у странного существа были точно стрекозиные. Круглые, блестящие, симметрично торчащие по бокам головы. А вот туловище веретено и белые с отливом в голубизну крылышки достались ему явно от бабочки. Были, правда, еще какие-то надкрылки цвета спелого каштана, которые начинались на затылке и спускались до середины туловища. «Кто?» — начал я и не договорил. Бабочка-стрекоза развернулась ко мне,
3: вероятно, среагировала на голос и взметнула туловище вверх, одновременно расправив крылья. Она держалась почти вертикально, опираясь на верхние лапки, которые оказались гораздо длиннее и мощнее остальных. И хоть росту в ней было от силы сантиметров 10, это зрелище показалось мне одновременно грозным и величественным. «Богомол, не богомол», мысленно присовокупил я и все-таки повторил вопрос, правда, в полголоса.
2: «Кто это?»
1: «Знал бы, зачем бы тебя звал», — резонно заметил шеф.
3: Я кивнул. Давно пора привыкнуть. И осторожно заглянул в бочонок. Однако ничего напоминающего сдвоенную трубочку для коктейля внутри не обнаружил. Строго говоря, бочонок был пуст.
2: «Откуда это?»
3: И вдруг хлоп! Как детская забава, как свисток с бумажным языком на конце, изо рта у существа выскочила желтая молния. Выскочила сантиметров на 40 и моментально втянулась обратно. Я еле успел убрать локоть.
1: «Держись подальше», — напомнил шеф.
3: «Что это, язык?» — спросил я, отодвигаясь на безопасное расстояние.
1: «Нет, язык выше. Что-то вроде полых трубок, между ними перемычки».
3: «Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы», — пробормотал я.
1: «Похоже».
3: «Но как они умещаются у нее внутри?»
1: Трехпалыч пожал плечами. «Пока непонятно. Пневматика какая-нибудь или гидравлика. Видишь, они и сейчас немного торчат».
2: «Точно!»
3: Концы трубочек рельсов выпирали изо рта, как не по размеру подобранная вставная челюсть.
2: «Погодите-ка, а это...»
1: «Только близко не наклоняйся, еще стрельнем. Глаза береги».
3: Но мне было уже не до рельсов трубочек, выстреливающих изо рта, даже не до собственных глаз.
2: «Это ведь не надкрылки, да?» – прошептал я. «Это там, по кругу, это же волосы, да?»
1: «Да, да».
2: «Но ведь откуда это?» – повторил я. «Хотя бы с какой планеты?»
1: «С нашей планеты, с нашей, расслабься. Отловлено в Битцевском парке».
2: «Оно летает?»
1: «Пока нет. Видишь же, крылышки еще маленькие».
2: «А чем питается?»
1: «Насколько мы успели заметить, ничем».
2: «Ну, как же...»
1: «Сам в недоумении», — отрезал шеф.
3: Я открыл рот, готовый задать еще десяток дурацких вопросов и получить десяток соответствующих ответов. И промолчал.
1: «Ну что, никаких проблесков?»
3: Я замешкался в поисках остроумного ответа и, ничего не надумав, вздохнул. «Никаких». Со дня нашего знакомства с бабочкой-стрекозой тянулась вторая неделя, а мне так и не удалось ни идентифицировать загадочное существо, ни понять, чем его едят, или хотя бы чем питается оно само. Может, моими эмоциями? В таком случае неудивительно, что наша подопечная день ото дня выглядит все жизнерадостнее и ухоженнее, ведь я, должно быть, закормил ее унынием, переходящим в отчаяние, и осознанием собственной никчемности.
1: «Напомни потом, чтоб вычеркнул тебя из премиальных списков. И жди, венец. Ладно, включай камеру».
3: Шеф провел клешнею по голове, приглаживая волосы, и заглянул в объектив.
1: «Эксперимент номер... какой там?»
3: 47-й.
1: «Эксперимент номер 47. Изменение объема. Давай стеклянный шар».
3: «Прозрачный?»
1: «Да. И подставку на минус 4.
3: «Маловато», — проворчал я.
1: «Нормально. Ты же видишь, она в силу входит».
2: «Я вам не проблесковый маячок. Вот как надо было ответить», — запоздало сообразил я.
3: К сожалению, развитая интуиция имеет мало общего со скоростью реагирования. Впрочем, где она, развитая? На кого меня старого кинуло? Шевельнулась напоследок в тот раз, когда я впервые догадался засунуть в бочонок красный кубик, чтобы час спустя вытащить назад бледно-розовый, и на этом, кажется, и сдохла. Я поместил в центр стола подставку, стеклянный диск на трех изогнутых ножках, посередине круглое отверстие. Сверху положил шарик. Он погрузился в отверстие на треть.
1: «Давай, давай, давай!»
3: Михаил Палыч похлопал по дну бочонка, и существо, которое я всю последнюю неделю называл про себя не иначе, как мучительница, предстало перед нами. Сверкнуло глазищами на шефа, на меня, затем уставилось на стеклянный шар. Я начал отсчет. И раз, и два, и три. А когда уже на четы мелькнула желтая молния, закончил ре. Хорошо, хоть ждать не пришлось. Рукой в защитные перчатки я снял шар с подставки и зажал между лапками штангенциркуля. покачал головой. «Вообще не в ту сторону. Плюс полтора». Шеф посмотрел с тоскою.
1: «А предсказать не мог?»
3: «Нет», — я скрипнул зубами.
2: «Хотите, я вам землетрясение в Токио предскажу?»
3: Михаил Павлович немного оживился.
1: «А оно будет?»
3: Я мысленно досчитал до 10.
2: «Когда-нибудь. Не сегодня».
3: «В том-то и беда. Я совершенно не мог сказать, какой фокус выкинет мучительница через секунду. Она была закрыта от меня, я даже не понимал, чем. Серость какая-то, бесформенная серость, без единого проблеска». Следующая фраза трех Палыча и то лучше поддавалась прогнозированию. Хотя я никогда раньше не видел, чтобы он с кем-нибудь сюсюкал. Со мной так точно.
1: «Ничего, ничего. Сейчас наш красавец постарается. Сильно-сильно постарается. Правда, голубушка? А ты чего встал? Клади шар».
3: Я положил шар на подставку. Теперь он на 3/4 торчал из отверстия. Но это продолжалось недолго. Под мое заунывное «И-39» желтая молния накрыла цель, и шарик с дробным стуком ударился о столешницу. Михаил Павлович подпрыгнул на месте от восторга.
1: 5 миллиметров!» — ликовал он. «А то и 6! Я ж говорил, она входит в силу! Ух ты, моя красавица!»
3: Пожалуй, он расцеловал бы мучительницу, если бы не риск остаться на всю жизнь с заячьей губой или сменить цвет глаз, а то и форму носа. Я выудил шарик из отверстия в подставке и внимательно рассмотрел на фоне окна. На гладкой поверхности не было ни трещины, только в сердцевине, прежде прозрачной, переливалась тонкая цветная паутинка.
2: «Смотрите, там как будто радуга», — сказал я.
1: «Отлично».
3: Не думаю, что шеф меня расслышал.
1: «Сделай крупный план, отметь в журнале и приготовь все для следующего эксперимента. Кстати, какой там?»
3: «Не помню».
1: «Не ври!»
3: 48-й, буркнул я.
1: «Эксперимент номер 48. Изменение цвета», — объявил он в камеру.
3: Затем посмотрел на меня вопросительно и, не дождавшись ни кивка, ни покачивания, скривился.
1: «Или формы. Достань 2 кубика.
3: «Дерево или пластик?»
1: «Пластик. Сиреневый и зеленый».
3: «Она не любит зеленый».
1: «Она не любит зануд».
2: «Тогда сами доставайте», — огрызнулся я. «Или Сашку позовите, он лаборант, ему положено».
3: Седая бровь саркастически изогнулась.
1: «А ты чем лучше?»
3: Действительно, подумал я. «Чем? Если все, на что я способен, это считать секунды, взвешивать граммы и отмеривать миллиметры, получается ничем». И подчинился.
0: Эксперимент по превращению цветных кубиков в какие-то серые обмылки с закругленными краями утомил меня. Я напомнил шефу, что следующий номер 49, и отпросился на полчасика подышать. Михаил Павлович отпустил меня с легким сердцем, обозвав всего лишь ренегатом. Думаю, он не скучал по мне. Пирамидки, кубики и шарики заняли внимание шефа целиком. Он даже не курил с утра. То есть пару раз, забывшись, вытаскивал из кармана мятую пачку, но, поглядев с умилением на свою новую любимицу, убирал обратно.
3: Я спустился во внутренний дворик института. Скамеек тут не было, и я уселся на бордюр, опоясывающий клумбу. Благо, кто-то из моих предшественников оставил на камне сложенную в четверо газету. Не знаю, бордюр ли сыграл свою роль, или душный запах цветущих гладиолусов, но в какой-то момент я сказал себе: «Стоп! Это уже было». Редкий случай, когда меня посетило не привычное, как я это называю, воспоминание о грядущем, а нормальное человеческое дежавю. Потому что это действительно было. И бордюр, и клумбы за спиной, правда, не с гладиолусами, а с тюльпанами. Весь город был красным от тюльпанов по случаю Дня космонавтики. Мы сидели втроем, подложив под себя ранцы. Я, Мишка Дуренков и Максим Широбоков. Уроки уже кончились, а домой пока не хотелось. Начало апреля выдалось жарким.
2: «А давайте играть в машины», — предложил Максим, и они с Мишкой стали на ходу выдумывать правила. Мишка говорил, что надо назвать марку машины, которая проедет по улице, а Максим настаивал, что достаточно угадать цвет.
3: Припекало. Я запрокинул голову, подставляя лицо солнечным лучам, и увидел в блуждающем сиянии под веками красные «Жигули».
2: «Красные «Жигули», — сказал я.
4: «Москвич!» — включился в игру Мишка. «Все равно какого цвета?»
3: «Автобус!» — сказал Максим и зачем-то уточнил. «Желтый!» — как будто были другие варианты. Выиграли красные «Жигули».
4: «Давайте еще раз!» — загорелся Мишка. «Волга! Такси! Шашечками!»
3: «Автобус!» — желтый упорствовал Максим. «Волга!» — согласился я, зажмурившись. «Только без шашечек. Белая!» Потом зажмурился еще раз и назвал номер.
4: «Как ты это делаешь?» — спросил Мишка полминуты спустя, провожая взглядом белую «Волгу».
3: Я пожал плечами и улыбнулся. Меня забавляли выражения лиц моих школьных приятелей. После этого наступило затишье. За несколько минут мимо нас не проехало ни одной машины. За это время Мишка успел раз пять поменять свой прогноз, зато Максим с его желтым автобусом был непоколебим, как скала.
4: «А ты чё молчишь?»
3: — дернул меня за рукав Дуренков. Я вздохнул и зажмурился. Потом еще раз зажмурился.
4: Еще раз изо всех сил!
3: В голове зашумело, за ушами что-то щелкнуло, но это ничего не изменило.
4: «Чайка!»
3: Мишка только присвистнул, а Максим уверенно сказал:
4: «Врешь!»
3: Чаек в городе не было отродясь. Только несколько штук на полке в детском мире, но и они оставались маняще недосягаемыми.
4: 11 рублей 20 копеек!
3: Еще пару минут я мужественно сносил глумливые нападки, а потом по центру проезжей части прямо по разделительной полосе в сопровождении 8 мотоциклистов промчалась она. Совсем такая же, как в детском мире. Черная и сверкающая, только в масштабе 43 к 1. На день космонавтики городские власти пригласили Алексея Леонова. Когда она скрылась из виду, мы надолго замолчали. Машин на улице снова стало много, но поиграть больше никто не предлагал. Только когда мимо проехала поливалка, Максим сказал:
4: «Смотри, смотри, радуга! Ого!» — вторил ему Мишка. «Двойная!»
3: Я тоже посмотрел в ту сторону, но увидел только мокрый асфальт и пыльный бок цистерны. А еще какое-то серое марево, на котором у меня никак не получалось сосредоточить взгляд. Потом было много чего еще. Фокусы с монеткой, цитирование таблиц Брадиса у доски и угадывание телефонного номера за поцелуй. Я учился, выражаясь языком Трехпалыча, входил в силу. Точь-в-точь, как наша подопечная, которой еще неделю назад требовалось 5-6 касаний, чтобы ужать стеклянный шарик хотя бы на миллиметр. Но никогда больше я не видел радугу. Вплоть до сегодняшнего утра. «Каждому свое», — подумал я. «Кто-то умеет решать сложные уравнения, кто-то просто угадывает ответ. А кто-то, возможно, видит за иксами и игреками линию удивительной красоты. Каждому свое. Я, например, могу, не вставая с газеты, прочесть все заголовки. Так зачем? Они и так не сильно меняются от выпуска к выпуску. Кто-то кого-то посетил с официальным визитом. Кто-то где-то что-то разбомбил, и его за это мягко пожурили. Кто-то призвал своих политических сторонников в едином порыве выйти на марш протеста, а потом подумал-подумал и улетел на недельку на Корфу. Нет-нет, мой метод чтения газет, пожалуй, самый правильный. Разве что на последней странице. Так, в манеже прошла выставка художника. Последний российский блокбастер набрал в прокате. В преддверии нового учебного года в Битцевском парке обнаружен очередной дворец. Стоп! Я все-таки поднялся с бордюра и развернул газетный лист. Пытался читать последовательно, но взгляд заметался по строчкам. Так-так. Пенсионер-энтузиаст. На утро на месте скворечника. Уже третий случай за последний. Личность неизвестного мастера до сих пор. Мы надеемся... «Угу, надейтесь», — пробормотал я и посмотрел на окна четвертого этажа. Потом снова на газету. Внизу статьи была фотография. Висящий на ветке березы дворец с конической крышей, 4 башенками по углам, крошечными колоннами у входа и арочными окошками. Как настоящий, только в масштабе 1 к 1000. Хорошо, что фото черно-белое, подумал я. Иначе я бы не разглядел.
4: Это как радуга. Как серое марево, на которое неуютно смотреть. Как обрывки снов, детских сказок и чего-то еще.
3: «Личность неизвестного мастера», — прочел я еще раз и усмехнулся.
4: Я знал одного мастера, для которого форма, цвет и размер предмета не имеют значения. Ни самого создателя дворца, конечно, но кого-то из его младших родственников. Я свернул газету в трубку и, зажав ее в кулаке на манер эстафетной палочки, бросился к лестнице. Сбежал на четвертый этаж, ворвался в кабинет шефа и, присев на корточки перед столом, чтобы оказаться вровень с круглыми блестящими глазищами, выпалил три слова. Хотите узнать, какие?
5: «Здравствуй, добрая фея!»
4: Видели бы вы, как она заулыбалась. Волшебная палочка выскочила чуть не на полметра. Михаил Палыч постоял немного, изображая дуплистый дуб. Потом громко щелкнул челюстью, покачал головой и показал мне один из трех пальцев на правой руке. Большой.
5: «Давай, давай, давай!» — ласково прошептал я и постучал по столешнице снизу. Мучительница быстро-быстро замахала крылышками и взлетела.

Максим Макаренков. Самая сладкая земляника во Вселенной. Рассказ написан для юбилейного сборника к 20-летию журнала «Мир фантастики». Светлой памяти Сергея Павлова и Андрея Балабухи. Часть первая.

0: Мальчишка смотрел так, что Стасу стало неловко. Он уже решил опустить закатанные рукава форменной куртки и закрыть ромбы татуировки, от которой не отводил взгляда рыжий веснушчатый абориген. Конечно, абориген, кто же еще с такими зелеными глазами и светло-серыми зрачками-то? Вместо этого перевел взгляд на аборигена и, вздохнув, сказал: «Ты во мне дырку сейчас прожжешь». Мальчишка подошел ближе и ткнул пальцем в один из ромбов.
1: «А вот этот, весь красный, который за опасную планету, да?»
0: Стас вздохнул снова. «Официально работа на опасной планете называется «Проект преобразования планеты с агрессивной средой». Подумал, становлюсь старым занудой». Старых зануд Стас не любил. Присел на удобную из настоящего дерева, однако, лавочку, согнул правую руку, постучал по красному ромбу с синей точкой посередине.
2: «Ее назвали Мирелла,
0: как дочку второго пилота экспедиции. В тот день у нее был день рождения, вот разведчики решили сделать пилоту подарок».
1: «А характер у нее такой же оказался, как у планеты?»
0: — хмыкнул мальчишка и тоже сел на лавку.
1: «Вы там применяли зевсов или стрибогов?»
0: «Нет, стрибог хорош, когда нужно плотно работать с атмосферой. А тут аномальная вулканическая активность по полной программе. Абсолютная непредсказуемость. Один раз вулканическая бомба чуть не угодила в Виман, представляешь? Мне пришлось запросить Кагуцути, да еще и выращивать его по адаптированной программе».
1: «Ух ты! А кто адаптировал? Вы мастера-формовщика вызывали?»
0: «Однако и вопрос у паренька». «Нет, не вызывал», — покачал головой Стас. «Сам растил». Мальчишка открыл рот. Закрыл. Открыл снова. Кажется, вопросы перестали помещаться в его рыжей голове, и сейчас они извергнутся на меня, — обреченно подумал Стас. По мрамору пассажирского купола зацокали каблуки. К ним спешила очень молодая и очень встревоженная женщина в светло-сером платье сафари. Рыжая и зеленоглазая.
1: «Свят, тебя можно оставить хоть на секунду одного?»
0: Стас с интересом смотрел, как уходит из зеленых глаз тревога, а из голоса сердитые педагогические нотки. Рыжеволосая перевела взгляд на Стаса, протянула загорелую тонкую руку.
1: «Лита, мама этого юного сорвиголовы. Он уже предложил свою помощь в освоении новых планет?»
0: Стас осторожно пожал прохладную, неожиданно крепкую ладонь.
2: «Стас, мы весьма содержательно побеседовали о терраформировании планет с агрессивной средой. Юноша профессионально разбирается в формовочном оборудовании».
0: Стас говорил совершенно серьезно и наблюдал, как от смущения и удовольствия наливаются малиновым кончики аборигеновых ушей.
1: «Спасибо, что заняли его разговором».
0: Лита потрепала сына по волосам, потом глянула на Стаса с каким-то особенным интересом, словно хотела о чем-то спросить, но не стала.
1: «В прошлый раз мне пришлось добывать его из багажного отсека орбитального бота. Юноша пытался отправиться на Шиву Дальнего, услышал в новостях, что там нужны пионеры».
0: Лита перевела взгляд, помахала кому-то рукой. В дверях космопорта стоял высокий молодой парень. Помахал Лите в ответ, улыбнулся. «Ее муж», — подумал Стас, и вдруг ощутил укол ненужной и потому особенно стыдной зависти и ревности к этому парню. «Она его любит. Только когда любит по-настоящему, чувствует человека вот так, еще до того, как увидела, уже подняла руку, улыбнулась, точно зная, где он, уже ловя его взгляд.

0: «Это очень здорово, что у аборигена такие славные мама и папа», — думал Стас, глядя им вслед. Сквозь органопленку купола день снаружи казался зеленовато-желтым, а подъездная дорожка темно-серой. К куполу подкатил двухместный кар, и из него выбрался невысокий сухопарый мужчина. Улыбнувшись, вскинул руку, приветствуя семейство Литы, садящееся в открытый вместительный аэромобиль. Кажется, дилижанс, впрочем, Стас в них не разбирался. Абориген высунулся из окна, что-то кричал, водитель кара махал ему вслед. Стасу нравилась эта особенность недавно колонизированных планет. В более-менее крупных центрах все друг друга знают хотя бы в лицо, а тех, кто живет и работает небольшими группами, беспокоятся всей планетой, включая орбитальные станции. Просьба проведать бабушку Еву или узнать, что это нет вести от любимого внука Харальда, была для диспетчеров системных станций такой же естественной, как запрос на сводку погоды. Стас подхватил сумку и зашагал к выходу. Описание Рогова он хорошо запомнил, пора знакомиться. Рукопожатие у директора музея было коротким и крепким, а сам он невысокий, седоватый, стриженный ежиком, чем-то неуловимо напомнил Стасу его первого старшего диспетчера Павла Сергеевича, с которым Стас работал еще на НТИ. Стас вспомнил, как робел тогда при каждом докладе, и улыбнулся. «Петр Григорьевич, вы раньше где работали?» — спросил он директора, устраиваясь на пассажирском сиденье.
1: 15 лет в пионерах, в рейде на Ксению Бис поломался, врачи насели. Пришлось к транспортникам уходить, в диспетчерскую службу. А что?»
0: Рогов вывел глайдер на шоссе и, улыбаясь, посмотрел на Стаса. «В диспетчерскую, значит?» Стас тоже улыбнулся.
1: «Получается, не ошибся».
0: Отвечая на невысказанный вопрос, добавил: «Напомнили вы мне одного человека. Тоже диспетчером. Был Павел Сергеевич суров, но справедлив». Кар с тихим свистом резал осенний воздух. По обе стороны дороги шелестел красно-оранжевый с неожиданными темно-зелеными заплатами высокоельника лес. В кронах путались апельсиновые просверки восхода. По небу плыли совсем земные, белые, с чуть сероватыми краями, как и полагается осенью, облака. Стас с гордостью смотрел на них и улыбался, чуть смущаясь этой гордости. «Ну правда же, взрослый человек, а все равно приятно, как будто сам эти облака лепил. Руками». Он смотрел на зеленоватую биопластовую ленту шоссе, которая вдалеке взлетала на заросший густым лесом холм, и думал, что когда кар будет у самой вершины, надо попросить Петра Григорьевича остановиться, постоять в тишине, послушать долину. Стас вдруг очень четко ощутил, что дрема там, за этим холмом. В груди шевельнулся холодок.

0: 20 лет назад.
1: Кириос, Христофор, можете скинуть результаты обследования вот этого участка?
0: Стас, не глядя, набрал цифры на правом блоке клавиатуры, подтвердил отправку. Подождал, глядя на задумчивого диспетчера сектора Христофора Сидериса. Диспетчер сектора Сидерис задумчиво потирал подбородок. Широкий, упрямо выдвинутый, беззащитно белый на фоне загорелого лица и еще более загорелой ладони. Стас надеялся, что у него достаточно хорошо получается скрывать жгучее любопытство, ибо борода Сидериса являлась таким же неотъемлемым атрибутом сектора, как ежевечерняя информационная сводка или знаменитый черничный пирог в столовой базы «Водолей».
1: «А зачем тебе первичные пионерские данные, уважаемый товарищ Светлов?»
0: Продолжая гладить подбородок, вопросил диспетчер. Данные первичного обследования планеты терраморферы действительно запрашивали нечасто. Как правило, корабль пионеров проводил стандартную процедуру первичного обследования. Если ничего экстраординарного не обнаруживалось, сбрасывал инфопакет на базу ближайшего освоенного сектора, после чего уходил в новый прыжок. Аналитики сектора данные обрабатывали и интерпретировали. Если планета представляла интерес, отправляли обработанные данные вместе с заключением и рекомендациями терраморферам. Этой, как правило, исчерпывающей информацией земледелы и руководствовались. Однако и ничего из ряда вон в просьбе Стаса не было. Мало ли зачем земледел на месте хочет посмотреть исходники. Испокон веков у освоителей действовал незыблемый закон. На месте виднее. Но Сидерис был прижимист, как любой хороший диспетчер, поэтому тратить ресурсы на передачу объемистого инфопакета не хотел. Тем более, и Стас это понимал, планетка относилась к спокойным, требовала только легкой доводки, чуть докрутить параметры атмосферы, приживить несколько староземных культур, возможно, изменить воздушные течения в приполярных областях. И то, последнее, если планету решать делать сельскохозяйственной, тогда да, тогда крестьяне вцепятся земледелу в глотку, будут чуть не до миллиметра выверять оптимальные нормы осадков и маршруты влагонесущих атмосферных масс. Так что чё там мудрить? Запускай семена, докручивай под местные условия программы климатизаторов, радуйся жизни.
1: Стас почесал в затылке. Ничего особо серьезного, Кириос. Хотел сравнить исходные показания и те, что недавно из одного лесного района Машкара принесла. Там не то активная биомасса, не то остаточные следы вулканической активности. Ну, откуда? Горы старые, вокруг тишь да гладь.
0: Сидерис оторвал руку от подбородка и потрогал себя за нижнюю губу. Видимо, отсутствие бороды его беспокоило, и руки с непривычки не находили себе места.
1: «Это, конечно, аргумент».
0: «Еще бы не аргумент», — подумал Стас. «Контролю нетипичной вулканической активности на первом курсе учат». В одно время с первыми практическими занятиями по активации семян автономных комплексов жизнеобеспечения.
1: «Будут тебе пионерские данные, Светлов».
0: Вынес вердикт диспетчер и добавил:
1: «Молодец, выдержку проявил. За это хвалю и сообщаю сам. Бороду сбрил в честь рождения внучки, исполняя данный любимой дочери обет».
0: И отключился. Вот так всегда. Последнее слово за ним.

Рогов сам остановил кар в паре шагов от вершины. Место остановки выбрал явно не случайно. Стас чувствовал нетерпеливые ожидания директора. Ну, как оценит пейзаж земледел? Стас выбирался неторопливо, сдерживал себя, оттягивал момент встречи, знал эту мелкую, но раздражавшую черту. Рвался к новому, ждал, что будет. Ух! И этот миг перед свершением почти всегда был ярче, чем само событие. «Давай сейчас будет не так», — попросил он сам себя. Холодный осенний ветерок тронул шею, но Стас не стал включать климат-контур куртки, только сунул руки в карманы мешковатых форменных брюк. Сделал шаг, встал рядом с Роговым. Местное солнце было чуть более оранжевым, чем земное, поэтому волна света, плеснувшая на лес, казалась густой, маслянистой. Чаша красно-золотого леса, в центре которой лежала дрема, наполнилась уютным сиянием, и над кромкой леса выкатился в небо огромный, чуть сплюснутый мандарин. Дрема легла в самой середине овального поля, расчерченного шестью подъездными дорогами. Вокруг поля уступами вставал лес. Сначала густая стена кустов, местные красные с желтыми окоемками малины, следом невысокие раскидистые псевдобуки, за ними стволы кленовника цвета июльских грозовых туч, над ними ушли в небо высокоели. Отсюда, с холма, даже не сразу было понятно, насколько огромна дрема. Ее желто-коричневый панцирь уступами спускался к земле, постепенно сужаясь, уходил в почву, и поначалу казалось, что лег среди леса останец исчезнувших, сточенных временем гор, обкатанный за миллионы лет ветрами до зеркальной гладкости. Но что-то было такое в этой громадине, что заставляло стоять и всматриваться, пытаясь уловить нечто смутное, уловить едва различимые ощущения глубины и инородности, понять место дремы в этом мире.

20 лет назад. Стас совместил изображение. Силовой экран чуть дрогнул, синхронизируя картинки. «Так, вот это!» Земледел попросил Джинна подсветить зеленым. «Это у нас пионерские снимки. Теперь обозначь аномальные участки красным». Джин послушно высветил тускло-красное пятно посреди зеленого моря лесной чащи. «Ага, обозначь аномалии на свежих снимках оранжевым. Это уже для очистки совести, и так видно, что они практически совпадают». Разве что на старых пионерских снимках термальная аномалия состоит из трех отдельных пятен, но это объяснимо. Снимали в пик холодного сезона, долину занесло снегом, в складке местности могло набиться столько, что камеры исследовательской рыбки просто не вытянули фактические показатели, но общие параметры в норму качества уложились. Сейчас зима только изредка напоминала о своем приближении. По ночам уже основательно холодало, но снег еще не выпал, и аномалия была куда более отчетливой. Стас вывел на экран видео. Да, картинка по сути не изменилась. Поросшие девственным лесом холмы, густейший подлесок, что там под кронами, черт его знает. Мошки снизились, закружились между деревьев, повисли над центром аномалии. Да, так и есть. Скальный останется с плавными сглаженными очертаниями, заросший густым кустарником. Что-то в его очертаниях заставляло Стаса прокручивать картинку снова и снова. Словом, лучше слетать самому. Глянуть, что к чему в этом лесу, посмотреть, что там за невиданные звери на неведомых дорожках. Впрочем, поправил он себя, не факт, что есть там эти дорожки. Да и звери тоже. В его распоряжении была легкая лимонница и Виман. Виман, конечно, потяжелее будет, зато в нем полноценный десантный отсек, да и автономность куда выше. Если что, подвешу машину над точкой высадки. А ну как не будет возможности сесть нормально, решил Стас.

0: Честно говоря, я все гадал, понравится ли вам вид. Не разочаруетесь ли? Рогов гостеприимно повел рукой, приглашая Стаса внутрь. С чуть слышным шорохом разошлось силовое поле, и Светлов шагнул через порог. «И как стоило переживать?» — глянул на директора Стас. Тот улыбнулся. «Не стоило. Итак, вот он, вестибюль, он же зал номер один научно-музейного комплекса Дрёмы Института ксенологии и ксенопсихологии». Стас обвел взглядом зал номер один. Постепенно приходило чувство узнавания, от которого чуть ёкало под ложечкой. Зал расположили в той самой нижней полости, из которой Дрёма вырастила тоннель выхода. Он шел под почти прозрачным молочного оттенка сводом и все смотрел, как вытягивается перед ним Дрёмина плоть, превращаясь в новые секции тоннеля, а в голове затихает голос. Там становится холодно, там снова падает белое «Я отведу тебя к большим деревьям». Дрёма шептала все тише, и Стас замедлял шаг в такт словам, будто это могло помочь. Было в этом затихающем, а он знал, что навсегда затихающем голосе, что-то такое, из-за чего не стоило говорить о терморегуляторе костюма, о висящем над кронами Вимане. Дрёма и сама все знала. Ей просто хотелось сделать напоследок человеку приятное. Потолок волнами уходил вверх, терялся в тенях. В глубине зала скрытые светильники проливали на пол лужицы оранжевого света, отчего все вокруг казалось уютным и загадочным. И Стас подумал, что, наверное, сюда любят приезжать дети с родителями. Такие, как аборигены с космопорта. Он вспомнил, как впервые оказался внутри Дрёмы. Тогда свет был совсем другим. Рогов стоял рядом, не торопил. Но как только Стас шевельнулся, положил ему руку на плечо. «Идем. Мнемокомплекс в моем кабинете, медиколог нас уже ждет». «Целого медиколога позвали установить пластыри?» — улыбнулся Стас.
1: «Разумеется. Нет, я все понимаю, у вас подготовка, дай бог, каждому, но соблюсти приличие надо».
0: Впереди оказалась неприметная дверь, не силовая, из мимикрирующего биопласта, а за ней служебный коридор с белыми стенами и чуть подрагивающими завесами силовых дверей, за которыми шла невидимая посетителям жизнь научно-музейного комплекса.
2: «Я очень рад, что вы согласились на запись воспоминаний. Это давняя моя мечта — добавить к экспозиции эмофон, да такой, чтобы от первого лица, чтобы ух!»
0: Директор потряс кулаком. Да, Стас не ошибся. Рогов был не просто директором комплекса. Он жил Дрёмой, жил планетой и ее людьми, и это было здорово. Стасу нравилось думать, что после того, как он уходит с планеты, ее заселяют как раз такие люди, которым не все равно.
3: «Мне не сложно, просто не совсем понимаю, почему вы не взяли мнемограммы, которые с меня снимали сразу после открытия Дрёмы», — пожал плечами Стас.
0: Директор помедлил с ответом. Они как раз подошли к очередной двери, и Рогов ладонью хлопнул по силовой завесе.
2: «Проходите. Вот и мое обиталище».
0: Обиталище было небольшим, светлым и уютным. Рогов не стал менять ничего в приспособленной под кабинет полости, даже напылять обои. Сохранил естественную структуру. У дальней стены, чуть правее от двери, лицом ко входу, мерцает силовой стол с фиолетовым кубом служебного джина. За столом три шкафа с инфокристаллами, какими-то кубками, голограммами, бумажными книгами. Следом вешалка из светлого дерева, на ней широкополая шляпа и клетчатый плед. Стас подумал, что Рогов, наверное, накрывается им, когда остается в кабинете ночевать, но додумать не успел.
4: «Здравствуйте, Петр Григорьевич!»
0: Из-за плавного изгиба стены, который Стас поначалу и не заметил, выглянула рыжеволосая мама астропортовского аборигена. Увидела Стаса и ойкнула.
4: «Так это вы! Что же вы сразу не сказали?»
3: Стас развел руками и расхохотался.
2: «А что я должен был сказать? Я же не знал, что вы тот самый медиколог!»
3: Рогов звонко хлопнул в ладоши.
2: «Вот и познакомились! А теперь, Аэлита Петровна, давайте снарядим нашего героя!»
3: Стаса усадили в силовое кресло, и медиколог Аэлита приладила на виски и лоб прохладные присоски мнемопередатчиков. Руки у нее были теплые и пахли детством. Стас подумал, что рыжие аборигены, улыбчивые муж Литы, очень счастливые люди, и ему стало чуточку грустно. Впрочем, самую малость, он давно привык к этой грусти, она ему нравилась, как нравилась осень. Золотая, яркая, пахнущая золотыми листьями и пряным утренним холодом. Осень Подмосковья.
4: «Попробуйте сосредоточиться на каком-нибудь сильном, но не болезненном воспоминании», —
3: попросила она, раздвигая в воздухе пальцами границы визора. Лес. Тот, что они увидели недавно с вершины. В визоре задрожала картинка. Лита нахмурилась, легкими движениями подправила что-то в служебном секторе. Картинка сделалась четкой.
4: «Отлично! Вы прекрасно умеете сосредотачиваться и держать образ», —
3: улыбнулась она. Стас сразу вспомнил серьезные темные глаза Кейко.
2: «Светлов, ты не должен думать так сильно. Будь плавным и ритмичным, как прибой». «Вы спросили, почему мы не истребовали у земледелов вашу ленту тех лет?»
3: Рогов встал перед креслом, закачался с пятки на носок.
2: «Дело в том, что тогда перед вами и перед медикологами стояли совершенно другие задачи. Требовалось как можно тщательнее зафиксировать те уникальные знания, что вы получили от Дремы».
3: Он остановился, стал очень серьезным.
2: «А я прошу вас снова прожить этот день».

Максим Макаренков. Самая сладкая земляника во Вселенной. Окончание. Двадцать лет назад.

Стас подвесил виман над самым центром аномалии и присмотрелся. Лес как лес. Среди местных деревьев уже вовсю пробивают себе дорогу высокоели, которые земледелы всей душой любят за неприхотливость и высокие трудовые показатели по выработке кислорода. Легкий ветер шелестел в кронах, и ни черта нельзя было разглядеть внизу. Поэтому Стас выпустил рой мошкары под кроны и стал ждать. Скоро на визор пошло изображение, и земледел удовлетворенно хмыкнул. Ну да, действительно, скальный останется заросший кустарником, спрятанный посреди древнего леса, совершенно ничем не примечательный и никому не мешающий. Хотя... Что же он так нещадно фонит в тепловом диапазоне? А в остальных не гугу, потому и пионеры особо не любопытствовали. Ну, послась какая-то живность, пусть себя пасется. Немного подумав, Стас решился. Скормил автопилоту программу, застегнул лямки автономного комплекта, проверил ремень аварийного симбиота жизнеобеспечения и активировал антиграф. Тонкая, с ярко-красными дужками фиксаторов пластина антиграва жрала энергию, как среднетоннажный внутрисистемник. Поэтому Стас старался лишний раз этим чудом техники не пользоваться, но сейчас маневренность была важнее. Останец был вытянутый, его более узкая и острая часть упиралась в гущу кустарника, правый бок затянула поросль невысоких тонких деревьев, название которым Стас еще не придумал, а левый, видимо, большую часть светлого времени находился в тени. И тут поросль была пореже, просматривалась не полянка даже, а небольшой относительно чистый пятачок. Туда Стас и спланировал. Приземлился чисто, в последний момент красиво спружинил, так что пластина антиграва еще только ложилась на траву, а он уже стоял и, задрав голову, смотрел на каменную стену. Отсюда снизу она казалась очень высокой и странно светлой. Стас успел подумать, какая необычная структура у этой скальной породы. Она будто светится изнутри, и в ней виднеются темные прожилки. Даже сделать шаг по упругой траве успел. И тут в голове беззвучно взорвался ослепительный мягкий одуванчик. Стас упал на колени.

0: Лита хмурилась, Рогов покусывал нижнюю губу, Стас смущенно молчал. Наконец не выдержал и робко спросил: «Совсем никуда не годится?» Директор и медиколог продолжали молчать и старательно делать вид, что все хорошо, и они очень рады видеть заслуженного земледела Стаса Светлова в этом кабинете. А то, что мнемокомплекс выдает серую хмарь с примерно нулевой эмоциональной насыщенностью, так это ничего страшного. «Я так понимаю, с тем же успехом можно было нацепить мнемодатчики на камень в лесу», — констатировал Светлов. Лита отвела глаза. Рогов изобразил пальцами в воздухе некую сложную фигуру.
1: «Пап, подойди, пожалуйста»,
0: — негромко позвала Рогова Лита. «Так, она еще и его дочь.
2: Ну да, Петровна же».
0: Стас сел в кресле поудобнее, подпер щеку кулаком и стал внимательно смотреть на Рогова и Литу. Шептались недолго, повернулись одновременно, заговорил Рогов.
2: «Стас, давайте сделаем так, как говорит Лита. Походите по комплексу, попробуйте воссоздать ощущение той встречи. Поверьте, мы старались как можно точнее воссоздать дрему такой, какой ее увидели вы. Не волнуйтесь, вас не потревожат. Я закрыл комплекс для посещения и свернул все работы».
0: «Они правы», — подумал Стас. И вдруг понял, почему мнемоскоп выдает... Ни черта не выдает, и почему он сел в кресло, сцепил руки и сиднем сидит.
2: «Я... боюсь», — признался он себе. «Боюсь разрушить ощущение того дня, который мне надо добыть из памяти».
0: Сейчас он уже укрыт слоем воспоминаний, накопившихся за 20 лет, в которые уместилась и срочная эвакуация с взрывающейся дельфиньей, и жуткая песня нагльфаров, и каждое воспоминание уже уютно угнездилось на своем месте. Что будет, если он позволит себе снова вернуться в тот день? Не умрет ли воспоминание, столкнувшись с самим собой? Стас встал и молча пошел по коридору. Вышел в зал номер один и медленно, глубоко вдыхая свежий с едва уловимым горьковатым запахом воздух, пошел, куда глаза глядят. Длинный коридор вывел в следующий зал, и, отзываясь на посетителя, в центре ожила объемная голограмма сферы разума. В одном из секторов появилась едва заметная точка. Точка росла, неслась на зрителя сквозь черноту космоса и золотистый океан звездного тракта, в котором разработчики голограммы подсветили районы старших сущностей, стала сине-зеленой планетой, в лицо ударил порыв свежего воздуха, тихий женский голос прошелестел.
1: «Были они смуглые, с глазами цвета меда. Как и мы, люди, они стремились сделать своим домом Вселенную. Их исчезновение по сей день остается загадкой. После них осталось лишь 7 планет, которые находятся на огромном расстоянии друг от друга. И наша планета, наша Смара, где удалось найти единственное живое создание исчезнувшей планеты. Верного друга, исследователя и первопроходца. Создатели ласково называли ее Дремой. Она несла в себе все мечты, грезы золотоглазых людей о новом мире. Она была и семенем нового мира».
0: Стас улыбнулся. Создатели этой инсталляции постарались на славу. Планета создателей Дремы казалась на удивление настоящей, именно такой, как ему показала Дрема.

0: 20 лет назад. Стас тяжело дышал и тряс головой. Участок скальной породы перед ним превратился в светящийся мягким желтоватым светом проход. Что там в глубине прохода, Стас не видел, поэтому, шатаясь, встал на ноги и осторожно шагнул. Ноги вроде держат. Можно осмотреться. Так. Антиграф лежит рядом, если что, одним прыжком вскочить на него и в аварийном режиме вверх. Ох, и поцарапается о ветки.
1: Ты звучишь почти как они. Ты же меня слышишь?
0: На этот раз одуванчики в голове не взрывались, но казалось, что с ним говорит кто-то огромный, и старается этот великан говорить тише, чтобы не напугать лишний раз. Говорил неправильно. Образы наплывали мягкими волнами цвета, светоощущения, и были они огромными, мягкими и нечеловечески усталыми. И была в них нотка боязливого недоверия, детская такая, какая бывает у малышей, которые на что-то очень сильно надеются, но боятся попросить у взрослых.
2: Земледел закашлялся. Слышу.
0: Наконец удалось привести дыхание в порядок.
1: Я рада. Я очень долго ждала. Но тот, кого я звала, все не приходил, и я уже почти заснула.
0: А кто должен был тебя услышать и зачем? Было очень странно разговаривать со скалой. Впрочем, во Вселенной встречается и не такое, стоит только звездный тракт вспомнить.
1: У меня осталось не очень много времени. Я покажу тебе, а потом ты мне поможешь.
0: Покажешь что? В чем помочь? Ничего этого Стас спросить не успел. Пространство вокруг него потекло, чуть изменилось освещение, из пола выросли гибкие не то лианы, не то щупальца, мягко обвившие тело. Движения они не стесняли, скорее поддерживали Стаса, откликаясь на каждое движение, помогая принять позу поудобнее. С потолка опустились полупрозрачные корешки, почему-то решил земледел, коснулись висков, прижались к ним.
1: «Извини, так мне будет проще показывать».
0: Создатели дремы были очень похожи на людей. Разве что кожа смуглее, а глаза цвета меда. Как и люди, они обустраивали планеты, но в отличие от человечества, гораздо раньше пошли по пути симбиоза с природой и научились создавать помощников и соратников для преобразования планет. Дрему, ее братьев и сестер создавали для путешествия к иным мирам, которые они исследовали. Если планета подходила, исследователи отправляли сигнал своим создателям и ждали. Тут дрема замешкалась, подбирая образы, наконец показала то, что Стас перевел как «старшего напарника создателя». Новый мир создавали вместе. Дреме понравилась планета. Она послала сигнал и стала ждать. Век за веком. Тысячелетие за тысячелетием. Терпеливо и спокойно, пока не почувствовала, что дрема, в которой она грезила прекрасным новым миром, сменяется забытьем без сновидений, из которого ей все сложнее возвращаться. Время сначала отполировало, а потом сгладило ее панцирь. Постепенно ветшал ее совершенный, но все же не вечный организм, зародыш прекрасного мира, созданного воображением и наукой ее золотоглазых создателей. А дрема все ждала и ждала. Стас задыхался от этого бесконечного, полного грусти, любви и тревоги ожидания.
3: «Это очень печально, заснуть навсегда, так и не сделав того, для чего рожден», — сказал он Дреме.
1: «Да, но я дождалась тебя. Помоги мне».
0: Прошли через земледело волны образы, полные робкой надежды.
3: «Но ведь я не они. Я не знаю того, что знают они. Я не знаю, каким хотели видеть этот мир твои старшие».
1: «Это ничего. Я помогу тебе. Сначала оживи свое самое первое яркое и доброе воспоминание».
0: Его погладила невидимая теплая рука, коснулась темени. Так любила делать мама, и Стас увидел землянику.
3: Какой же она была красивой! Спелой, сочной ягоды гнула к земле стебелек, листья земляничного куста уже чуть пожелтели по самому краю. Стас заранее чувствовал сладкий, с едва заметной, но невероятно освежающей кислинкой вкус. Рядом с этим кустиком другой, с белыми цветками и ярко-желтой сердцевиной, подумал, что на нем ягоды будут такими же вкусными и красивыми. Рвать ягоду почему-то не хотелось, а хотелось любоваться ею и представлять, какая она на вкус.
0: Стас почувствовал, что рядом кто-то есть. Большой, добрый, улыбчивый и очень усталый.
1: «Теперь давай».
0: Дрема прислала волну образ, значение которого Стас не сразу понял. Точнее, понял, но не смог перевести в слова. Что-то вроде «снить, создавать, делать дрему наяву».
1: «Ты уже делал это, я чувствую. Вы для этого используете семена и живые машины. Ты уже умеешь думать как надо. Попробуй это делать вместе со мной».
0: Он попробовал. Земледел думал, каким хочет видеть океан этой планеты. С ровными приливами и отливами, уютными бухтами и длинными пляжами. И чтобы песок на пляже грел ноги. Обязательно с удобными гаванями, по берегам которых станут удобные порты, в которые зайдут огромные тихие корабли.

Он думал, зелено-синеватые леса, полные высокоелей, делающих воздух свежим и сладким. В таких лесах здорово делать школы и зоны отдыха. Дрема думала-делала вместе с ним то, что должно было превратиться в зародыши заготовки. Она была полна того, что сама называла первотканью, основой. Все это были слова, в которые Стас по человеческой привычке пытался перевести дремины образы. Каждый отпечатывался в тренированном, нацеленном на то, чтобы запоминать и хранить нужное, мозгу земледела. И дрема почувствовала эту готовность. Образы, инструкции, знания хлынули в его мозг вместе с картинами тех миров, которые золотоглазые и дрема хотели создать, но создатели-сотворцы так и не пришли.

0: По мере того, как образы укладывались в мозгу, Стас их осмысливал. Для этого пришлось переходить в режим «ведун», и земледел мимолетно посочувствовал сам себе. Откат после выхода из этого режима будет не самый приятный. Но выбора не было. Стас все отчетливее чувствовал темные зоны, провалы и разрывы в сознании, в самой структуре, в том, что составляло суть дремы. Он осторожно потянулся сознанием по тем нитям, с помощью которых дрема установила с ним контакт, попробовал провести мысленную диагностику, как проводил бы ее со сбойнувшимися минами или простенькими сознаниями климат-машин. Дрема поняла и позволила. Стас вздохнул.
1: «Ты уже сама все знаешь».
0: «Да», — очень тихо ответила дрема.
2: «В этот раз я засну насовсем и уже никогда не проснусь».
0: Они помолчали. Стас понял, что очень устал, и сел, прислонившись к теплому выступу. Ему было очень грустно. Еще и потому, что он не мог позволить себе грустить по-настоящему, полностью слившись с сознанием дремы, чтобы помочь ей облегчить уход в вечный сон. В режиме «ведун» мозг работает в первую очередь на осмысление и точное долговременное запоминание информации.
2: «Извини. Наверное, я не смогу сделать тот мир, который ты мне показал. А он хорош».
0: В голосе дремы одобрение и улыбка.
2: «По-настоящему хорош. Он молодой, сильный и красивый, и немного задумчивый. Мне нравится».
0: «Да. Ты знаешь, мне самому нравится. Мы его вместе думали».
2: «Я хочу успеть и сделать хоть что-то. Помоги мне».
0: И она показала ему правильный овал, поросший почти прозрачной травой с легким изумрудным оттенком. Вокруг овальной поляны ярусами вставали кусты и деревья, образуя чашу, в центре которой лежало огромное дремино тело. Над чашей плыли розоватые облака. Неяркое медовое солнце теплыми лучами гладило темно-зеленые листья и белые цветы кустов земляники, прячущихся среди травы. Стас расслабился и задышал в такт с волнами, которые посылала в мир дрема. Каждая такая волна наполняла окружающее пространство чем-то, что дрема называла живосмесью, и смесь эта бережно меняла все вокруг. Стас лежал в теплом коконе и запоминал. «Кажется, она меняет саму структуру пространства», — мимолетно подумал он, ощущая, как раздвигается почва вокруг дремы, частью которой он стал, и выравниваются обводы поляны. Он не пытался понять, уточнять. Он творил вместе с дремой, чувствовал ее радостный отклик на каждую мысль сотворца и надеялся, что поступает правильно. С каждой отправленной в мир волной дрема слабела, затихала, земледел почувствовал, как ослабли упругие корешки симбионт-системы.
2: «Теперь иди, земледел. Я сделала, что могла. Мы сделали».
0: Он пошел по тоннелю, который создала для него дрема. Он шел к свету осеннего дня, чувствовал запах первого снега, и от этого сердце сладко замирало, как в детстве. Стас грустил.
2: «Не надо, ведь я дождалась. Ты пришел, и мы сделали то, для чего я существую».
0: Посылает ему дрема задумчивую улыбку. Стас вышел на поляну. Действительно, с неба падали первые снежинки, и Стас запрокинул голову, глядя, как они танцуют на фоне свежей, только что созданной зелени. Он стоял и думал, что у Дремы получилась бы замечательная планета. Пытался представить, каково это — ждать так долго и верить так преданно. И ведь она дождалась. Среди свежей, только что созданной травы он увидел ярко-красную точку. Опустился на корточки, раздвинул упругие чуть клейкие стебли. Земляничина была крупной, красной. Стас осторожно сорвал ее, кинул в рот, раскусил. Ягода оказалась холодной и очень сладкой. Он долго сидел, гладил кончиком пальца листья земляники и смотрел, как на только что родившуюся поляну опускаются хлопья снега.

0: После долго сидели в кабинете Рогова. Конечно, и Петра Григорьевича, и Литу в первую очередь интересовало, что изменилось в жизни земледела после встречи с Дремой. Стас отвечал охотно и подробно, хотя рассказывал об этом столько, что и со счета сбился. Мнемоленты, которые сняли со Стаса сразу же, как только он оказался на базе, и по сей день изучали в институте терраморфинга. Когда Стаса спрашивали, как ему удается решать с таким изяществом такие сложные проблемы терраморфинга, как, к примеру, дельты лебедя, он лишь пожимал плечами и совершенно честно говорил, что видит их, как во сне. Он сидел, пил чай, отвечал, но был не здесь. Рогов и Лита это видели, и разговор сам собой смолк. Стас вышел на поляну, поросшую травой цвета зеленого чая, и вдохнул прохладный осенний воздух. Оказалось, день в самом разгаре, и Стас удивился. Казалось, что сутки минули. Он подумал, что надо бы взять авиетку и слетать к морю. Он любил делать моря, и ему хотелось посмотреть, каким оно стало за прошедшие 20 лет. В траве у самой тропинки виднелась россыпь красных точек, и Стас сначала сел на корточки, потом опустился на колени и принялся рвать землянику. Набрал полную горсть и, как в детстве, отправил в рот, ожидая, что рот сейчас наполнит кисловато-сладкая свежесть. Зажмурился от удовольствия. Неслышно подошел Рогов.
1: «Знаете, она до самых заморозков ягоды дает, а то и под первым снегом собираем. Это такая... Слов нет. Сколько раз у нас ее просили, пытались на других планетах высаживать. Не-а. Только у нас растет».
0: Стас улыбнулся. «Я знаю. Здесь самая сладкая земляника во Вселенной».

Я хотел бы предложить вашему вниманию одно небольшое стихотворение. Книга, из которой я его взял, называется «Посмотри в глаза чудовищ». Написана она в соавторстве Андреем Лазарчуком и Михаилом Успенским. Стихотворение из так называемой «Черной тетради». Называется она «Четвертая баллада».

Москве взрывают наземный транспорт. Такси, троллейбусы, все подряд. В метро ОМОН проверяет паспорт у всех, кто черен и бородат. И это длится 7 сутки. В глазах у мэра стоит тоска. При виде каждой забытой сумки водитель требует взрывника. О том, кто принял вину за взрывы, не знают точно, но много врут. Непостижимы его мотивы, непредсказуем его маршрут, как гнев Господень. И потому-то Москву колотит такая дрожь. Уже давно бы взыграла смута, но против промысла не попрешь. И чуть затлеет рассветный отблеск на синих окнах 6 утра, юнец, нарочно ушедший в отпуск, встает с постели. Ему пора. Не обинуясь и не колеблясь, но свято веря в свою судьбу, он резво прыгает в тот троллейбус, который движется на трубу. И дальше кружится по бульварам. Россия, Пушкин, Арбат, пруды. За ней юнец обладает даром спасать попутчиков от беды. Плевать, что вера его наивна. Неважно, как там его зовут. Он любит, счастливо и взаимно. И потому его не взорвут. Его не тронет волна возмездий, хоть выбор жертвы необъясним. Он это знает и ездит, ездит, храня любого, кто рядом с ним. И вот он едет. Он едет мимо пятнистых скверов, где визг играющих малышей ласкает уши пенсионеров и греет благостных алкашей. Он едет мимо лотков, киосков, собак, собачников, стариков.

смешно целующихся подростков, смешно серьезных выпускников. Он едет мимо родных идиллий, где цел дворовый жилой уют, вдоль тех бульваров, где мы бродили, не допуская, что нас убьют. И как бы там ни трудился Хронос, дробя асфальт и грызя гранит, глядишь, еще и теперь не тронут, чужая молодость охранит. Едва рассвет окровавит стекла, и город высветится опять. Во двор выходит старик, не столько уставший жить, как уставший ждать. Боец-изменник, солдат-предатель, навлекший некогда гнев Творца. Он ждет прощения, но Создатель не шлет за ним своего гонца. За ним не явится никакая из караулищих нас смертей. Он суши выветренного камня и древние рукописи желтей. Он смотрит тупо и безучастно на вечно длящуюся игру, но то, что мучит его всечасно, впервые будет служить добру. И вот он едет. Он едет мимо крикливых торгов и нищих драк за бесплатный суп. Он едет мимо больниц и моргов, гниющих свалок, торчащих труб. Вдоль улиц, прячущих хищный норов в угоду юному лопуху. Он едет мимо сплошных заборов с колючей проволокой вверху. Он едет мимо голодных сборищ, берущих всякого в оборот, где каждый выкрик равно позорищ для тех, кто слушает и орет. Где, притворяясь чернорабочим, внимание требует наглый смерть. Он едет мимо всего того, чем согласно брезгуют жизнь и смерть. Как ангел ада он едет адом, аид, спускающийся в аид, храня от гибели всех, кто рядом, хоть каждый верит, что сам хранит. Вот так и я, примостившись между юнцом и старцем в июне в 6, даю отчаянную надежду на то, что все это так и есть. Пока я им сочиняю роли, не рухнет небо, не ахнет взрыв, и мир, послушный творящей воле, не канет в бездну, пока я жив. Ни грохот взрыва, ни вой сирены не грянут разом Москву глуша, покуда я бормочу катрены о двух личинах твоих, душа. И вот я еду.

0: Ричард Хьюз. Незнакомец. Глава первая. Улица в Килфанте была так крута, что если не сильно прыгнуть сверху деревни, то на землю опустишься только в самом низу, правда, можно ушибиться. Каждый дом сидел на левом плече у соседа. По всей улице, так что печной дым миссис Джонс Бакалейной тянула в полуподвал миссис Джонс Сапожной, а из ее верхних окон – подвал почты, а из окна спаленки почтовой дочки – в окно мясницкой тети, парализованной и жившей внизу, и так далее, словно по дымоходу, до самого верха, где он коптил животы овцам, пашемся на склоне холма. Но этим не объяснить, почему в Килфант явился незнакомец. Разве из любопытства? И что он делал в этой блюдущей субботу, а на баптистской деревеньке, зная, что, по всей вероятности, что там недолго угодить в передрягу, и зачем вообще очутился так далеко от дома? Мистер Уильямс был пастырем Килфанта и, наверное, 30 миль окрест. Такой толстый старик, что с трудом ходил между своими церквами. Лицо он имел тяжелое, глаза маленькие, но с мечтательностью, а в кармане всегда носил липкие сласти. Он был глух, как тетерев, и то ревел, как бык, то шептал, как влюбленный юноша. Рев его можно было услышать через долину. У него был один черный костюм с заплатами и один стихарь, каковой он иногда подвергал штопке. Жил он с того, что сдавал дом на лето, а когда Биль об отделении церкви от государства отнял у него годовое жалование в 8 фунтов, он стал прирабатывать стиркой. Вы могли наблюдать, как он стоял перед домом, широко расставив ноги, погрузив могучие руки по локоть в пену, с полотенцем, пришпиленным к плечам, чтобы не выгорал пиджак, и ревом приветствовал каждого прохожего. Килфант очень гордился малочисленностью своего прихода. В Уэльсе иметь много прихожан в деревне считается весьма зазорным. Они всегда мошенники, эти люди, которых изгнали из их церквей. И хотя на рай им рассчитывать не приходится, они надеются все же, что на том свете им будет не так неуютно, если они не откажутся вовсе от веры. Ходили в Килфантскую церковь лишь 3 семьи, если не считать гувернантки Сквайра. Мистер Уильямс терпеть не мог стихи, но проповеди его были чистая поэзия. Он обладал таким воображением, что, когда размышлял об анатомии ангелов, вокруг его головы как будто появлялись непонятные летающие предметы, а страстным ревом и шепотом своим он мог прикрепить Христа даже к полированному медному алтарному кресту. Долго ли, коротко ли... Женился он на барышне, которая играла на физгармонии, но у нее была одна нога. Она-то, Минни, и впустила незнакомца. Однажды вечером они сидели в гостиной, и мистер Уильямс читал книгу проповеди, сильно углубившись в нее, чтобы забыть о своей потере. В тот день на его часовой цепочке открылся замок, и пропал золотой крестик, с которым он не расставался. Минни утверждала, что крестик висел на месте, когда они начали взбираться по улице, но фонаря у них не было, ветер живоем оглашал темноту, так что до утра искать не имело смысла, даже если крестик лежал у самого порога. Мистер Уильямс залпом прочел 3 проповеди и закрыл книгу. Можно только диву даваться, что человек с такой жадностью, читавший такие скучные поучения, вкладывал так много жара и так мало назиданий в свои собственные проповеди. Он захлопнул книгу, громко вздохнул и, раздувая щеки, посмотрел с прищуром мимо подбородка на широченную грудь своей рубашки. Минни пошла убавить огонь в лампе, она всегда так делала по причине бережливости, когда муж переставал читать, и вдруг услышала голос во тьме. Пронзительный, будто детский, простодушный, испуганный крик. Она отворила дверь и увидела на дороге свернувшееся калачиком тельце. От него шел слабый, неровный, голубоватый свет, и она сразу поняла, что явление это больше, чем естественное. Она твердо поставила свою деревянную ногу на ступеньку, нагнулась, подхватила незнакомца на руки и перенесла через порог. Он лежал и моргал, глядя на лампу. Нелепое создание с неровными ушами и широким приплюснутым носом. Конечности у него были корявые, а кожица на суставах желтая и нежная, как на змеином брюхе. У него были смятые крылья, тонкие, как пленка керосина на луже. Даже в таком исковерканном виде их красота не могла ускользнуть от глаз. Видимо, он страдал от боли. На боку у него был глубокий крестовидный ожог, словно он наткнулся на раскаленную докрасно железку. «Бедные создания», — сказал мистер Уильямс, повернув голову в кресле. «Кто это?»
1: «Такого урода я в жизни не видела», — ответила Минни. «Может быть, это ангел женщин? Женщина не смогла такого родить?»
0: «Нам надо быть смиреннее», — возразил ее муж. «Кто мы такие, чтобы Бог посылал своих ангелов для нашего испытания?»
1: «Ну, я-то думаю, что нет», — сказала Минни. «Посмотрим».
0: Она взяла книгу проповеди и углом тронула его лоб. Он пронзительно закричал от боли.
1: «Господи, прости мне мою жестокость!» — воскликнула она. «Это, наверное...»
0: «Это незнакомец», — быстро закончил за нее мистер Уильямс. Минни повернулась и посмотрела на него.
2: «Что будем делать?» — крикнула она ему в ухо. «Ведь если приютим его, будем прокляты непременно. Мы не должны помогать врагам Божиим».
0: «Нас учат любить наших врагов», — прошептал мистер Уильямс. «А кто Богу враг, тот и нам враг».
1: «Но он не ведает благодарности», — сказала Минни. «Он отплатит нам злом за добро».
0: «Если творим добро в надежде на благодарность, нам уже воздалось», — взревел мистер Уильямс.
1: «Значит, ты оставишь его?»
0: «Значит», — застонал старик, — «я не знаю, что делать. Ну, совсем прямо». Но гость сам разрешил их затруднение. Он подполз к камину и, усевшись на самые яркие угли, улыбнулся им до ушей. Глава вторая. Так поселился чертенок в доме священника. Он был очень обаятельный, и когда крестовидный ожог немножко зажил, ранка затянулась быстро под действием огня, совсем воспрянул духом. Глядя в открытую дружелюбную мордочку, человек невольно забывал о карикатурной красоте фигуры. Жилец сразу привязался к старому священнику, да и тот к нему втайне чувствовал симпатию. Первую ночь он наладился за супругами в постель. Мистеру Уильямсу пришлось захлопнуть и запереть дверь у него перед носом. Но не успели они войти, как увидели на филенке голубоватое свечение, а вскоре чертенок уже сидел на спинке кровати и с глубоким интересом наблюдал за тем, как Минни отстегивает деревянную ногу. Даже молитва, которую Минни прочла застенчивой скороговоркой, опасаясь причинить ему боль, нисколько его не смутила. Когда крепко уснули, он снял с полки ее старую деревяшку, утащил в угол и что-то такое сделал. Потом лег в лужицу лунного света, и утром, когда священник встрепенулся на кровати, он все еще крепко спал. Старик разбудил Минни, она выкарабкалась из постели, начала пристегивать ногу для приготовления завтрака. Но тут произошло нечто чудесное. Едва вставила она в кожаное гнездо свою натруженную култышку, как кожа превратилась в тело, и дерево превратилось в тело, и сделалась у нее самая изящная и соблазнительная нога из всех когда-либо останавливавших взгляд мужчины. Мало того, не успела она опомниться от удивления, на ней шелок челковый, на ней туфелька парижская с высоким каблуком. Она стала натягивать скатанный пестрый бумажный чулок на другую лодыжку, красную, толстую, и подумала, что такой пары ног никто на свете не видывал. Оглянулась виновата,
1: Но муж ее поместил лицо перед зеркалом и брился. Не заметил ничего. Она быстренько влезла в платье и спорхнула вниз по лестнице. Подняла шторы, подмела пол. Новая нога действовала так, словно она с ней родилась. Но стоило ей распахнуть дверь, чтобы вытрясти коврик, нога стала спотыкаться и волочиться, и началось в ней колотье, и стала она своевольно дергаться и легаться. Минни сразу поняла причину. На мостовой, где она давеча нашла приблудного незнакомца, валялся священников золотой крестик. «Сомнения нет», — сказала про себя Минни. «Откуда взялась эта нога?» Да, не было сомнения. Она доковыляла до мостовой и подобрала крестик, и тут же послышались шаги по булыжнику. Это был тощий Ивен, почтальон. Первой ее мыслью было спрятать ногу. Нога ведь требовала объяснений. Но нога не желала прятаться. Бесстыжая выставила точеную лодыжку чуть не под нос тощему Ивену. Ивен только начал приветливо «Утро до...» и ахнул. Бедная Минни, сгорая со стыда, кинулась в дом, а чертова нога еще выкидывала по дороге кокетливые коленца. «Что рассказал тощий односельчанам, мы можем только гадать». Ну, что-то, видно, рассказал, иначе с какой бы стати потянулись к Минни в то утро гости. Первый пожаловал чуть ли не к завтраку. Незнакомец же тихо сидел на шестке и ковырял в зубах хвостиком. Минни не растерялась. Она подбежала к дровяному ящику, выхватила оттуда недоштопанную нижнюю юбку из красной фланели, завернула в нее незнакомца, быстро запихнула в ящик и прерывающимся шепотом попросила лежать тихо. Лицо миссис Уильямс выражало мужественную покорность судьбе. Черт или не черт, она не собиралась отрекаться от гостя. Минни открыла дверь. Там стояла миссис Джонс Бакалейная.
2: «Доброе утро», — сказала она. «Я зашла узнать, вы не едете сегодня в Венеслан Бедрах Бахдой Дрек Тигрла?»
1: Она умолкла и принюхалась, потом снова принюхалась. Ошибки быть не могло. Где-то горела сера.
2: «Не едем», — ответила Минни. «Дела дома. Осы просто жить не дают. Мистер Уильямс еле выкурил одно гнездо, а от них все равно спасу нет».
1: Миссис Джонс так и ахнула. «Осы среди зимы?»
2: «Я не сказала осы», — поправилась Минни. «Я сказала обои. Доктор думает, что в них поселилась скарлатина. Пришлось весь дом окуривать».
1: «Слава богу», — подумала Минни, — «что муж глухой. Он бы ей никогда не простил».
2: «Ой, что делается», — сказала миссис Джонс. Ее глаза привыкли к сумраку, и она увидела, что из ящика на нее смотрит плоская морда с желтыми глазами-бусинками. «А это что же у вас там? Кошка, миссис Уильямс?»
1: «Это свинья!» — крикнула она с внезапным пылом, потому что нога выразила явное желание пинком выставить миссис Джонс за дверь.
2: «У нее запал, и мы решили, что ей лучше побыть в доме».
1: «Ой, что делается!» — опять сказала миссис Джонс. Нога у Минни прямо дрожала, но она сумела с ней совладать. Миссис Джонс глядела мимо нее на свинью, словно не могла оторвать взгляд. И в самом деле не могла. Вдруг отлетела спиной вперед на середину мостовой, стремительно, как пуля, и только тут, освободившись, помчалась по улице, словно «Черт за мной гнался!» — рассказывала она потом. А незнакомец, завернутый в красную нижнюю юбку, сидел на подоконнике и дружелюбно улыбался ей вслед.

0: Глава третья. Проживи, мистер Уильямс, подольше, в деревне Килфан случилось бы много странного, однако он не прожил. Весь день в голове у него происходило жужжание, а вечером он забрался в постель, лег на спину и стал смотреть в потолок. Потолок сделался ярко-зеленым. Вскоре, так и не закрыв глаза, священник захрапел. Минни не заметила ничего необычного, а под утро он громко всхрапнул раз другой и вовсе перестал. Когда ему полегчало, он обнаружил, что душа его рассталась с телом. Она была не совсем такой, как он себе представлял. Оказалась довольно круглой и состояла из чего-то похожего на яичный белок. Он осторожно взял ее на руки и стал парить. Тело его исчезло. Немного погодя, он заметил, что незнакомец по-прежнему наблюдает за ним.
1: «Ты будешь проклят за это! Даже сугубо проклят! За то, что приютил дьявола, ведь ты богослужитель!»
0: Незнакомец вздохнул.
1: «Как тяжело, невесело!» – продолжал он. «Даже чертям тяжело побеждать в себе доброе!» «Да, я очень стараюсь!» «Ох, стараюсь! Семена добра сидят в нас с самого падения! Как ни стараемся мы, они проклевываются! Хоть вилами гони природу, она свое возьмет!» «Искушение вечно подстерегает нас. Это долгая и трудная борьба сил зла против сил добра. Но все же мы победим. Зло на нашей стороне, и мы неминуемо победим».
0: На лице его был восторг, ни с чем на свете не сравнимый по безобразию.
1: «Наконец-то!» – продолжал он. «Я совершил вполне безнравственное деяние. Деяние, в котором добра нет ни капли, ни в побуждении, ни в результате. Ты будешь проклят, и Минни будет проклята, даже если поскачет вам на дареной ноге. Но трудно это было, трудно».
0: Старик Уильямс отплыл в сторонку.
2: «Я грешный человек», – сказал он. «Очень грешный человек, я не заслужил рая».
0: Черт поглядел на него с удивлением.
3: «Да нет, наоборот, серьезно», — сказал он.
0: «Совсем наоборот. Ты был истинным». Он вдруг смолк. Уильямс ощутил очень неприятное соседство. Он обернулся. Позади него стоял кто-то высокий, с узкими поджатыми губами и слезящимися глазами, и сразу же заговорил быстро, будто вызубрил слова наизусть.
4: «Я официально требую эту душу».
1: «Официально», — нараспев ответил маленький черт, — «она принадлежит мне».
4: «По какой причине?» — отчеканил ангел на чистой латыни.
1: «Сообщничество с дьяволом», — пропел чертенок на более поганой латыни.
4: «Какие доказательства?»
1: «Посмотри своими глазами».
0: «Увидел, убедился и подтверждаю», — сказал ангел.
4: «Довольно».
0: И повернулся уходить.
4: «Постой!» — крикнул вдруг незнакомец, и злой его решимости как не бывало. «Постой!» — крикнул он и быстро заговорил. «Я отступник. Знаю, но нет больше мочи. Мало во мне настоящей дьявольщины. Бери его, бери! Не было в Уэльсе лучшего христианина, могу поклясться. Только зато и проклят за чистое милосердие».
0: «О чем разговор?» — раздраженно отрезал ангел. «Дело решенное. Я отказываюсь от своих притязаний».
3: «Я?» — взволнованно крикнул черт. «Я отказываюсь!»
0: Ангел пожал плечами. «К чему этот спектакль? Ни разу за всю мою службу не видел я, чтобы дьявол так скис и так забыл себя. Вы делаете себя посмешищем, сэр. Кроме того, если мы оба откажемся, ему некуда идти. Я умываю руки, он твой». Он пожал крыльями и взмыл.
2: «Рай или
4: «Ад или земля Уиппергинни», — пробормотал Уильямс в изумлении своем, вдруг обратясь к полузабытому Нэшу. Вдвоем смотрели они на прямую спину ангела, уносимого пурпурными крылами. Незнакомец показал нос ему вдогонку. «Куда теперь?» — спросил священник.
5: «Куда теперь?» «В рай! Подождем, пока скроется из виду!»
4: Он повернулся и подмигнул Уильямсу, отставив босую ногу так, словно собирался сунуть руку в карман.
5: «Давай-ка за мной!» — сказал он.
4: «Я знаю, как тебя там пристроить!»

0: Адам Робертс. Почти по Свифту. Глава первая. 7 ноября 1848 года. Его крохотная ладошка быстро и умело двигалась взад-вперед над поверхностью миниатюрного устройства. Сам работающий был одет в желтые шелковые панталоны и голубой хлопчатобумажный обтягивающий камзол. Это существо, Бейтс не мог разобрать, он это или она, носило очки, сверкавшие на свету, словно капли росы. Оно было черноволосое, с золотисто-кремовой кожей. Бейтс даже сумел разглядеть сосредоточенно наморщенный лоб и едва видимый между зубами кончик крошечного язычка. Бейтс выпрямился. «У меня спина болит от такого наклона», — объяснил он. «Вполне понимаю», — сказал Пеннелл. «Не угодно ли стул?» «О, нет, спасибо, не стоит беспокоиться», — ответил Бейтс. «Думаю, я уже увидел все, что нужно. Воистину, это очаровательно». Пеннелл переминался с ноги на ногу и выглядел взволнованным. «Я никогда не устаю наблюдать за тем, как они работают», — согласился он. «Эльфы, феи, существа из детских сказок». Он улыбался во весь рот. «Улыбаетесь, сэр», — подумал Бейтс. «Улыбаетесь, но у вас испарина над губой видна. Может быть, вы не совсем еще потеряли стыд?» «Нервы, сэр, нервы». «А что это существо мастерит?» «Какое-то устройство для измерения величины угла отклонения от курса. Знаете, во время полета. Я мог бы дать вам его точное техническое название, хотя есть такой мистер Николсон. Он больше понимает в подобных вещах». «Оно сэр или мадам?» «Оно? Это существо рабочий». «Женщина». Пеннелл тронул Бейтса за локоть, мягко направляя его к лестнице в дальнем углу мастерской. «Мы находим, что они более умело, чем их мужчины, могут сплетать самые тонкие проволочки». Бейтс приостановился у лестницы, последний раз окидывая взглядом мастерскую. «А эти рабочие лилипуты?» «Эти из Блефуску, соседнего с лилипутьего острова», — ответил Пеннелл. «Мы считаем, что блефускуанцы работают лучше, сэр. Они менее склонны к недовольству, сэр. Работают усерднее и более покладисты». «Все это очень интересно», — сказал Бейтс. Они поднялись по лестнице и вошли в стеклянную дверь, за которой находился кабинет Пеннелла. Тот подвел Бейтса к креслу и предложил бренди. Когда Бейтс уселся, Пеннелл быстро заговорил, попеременно вытирая ладони о рукава своего сюртука.
1: «Когда мой хозяин узнал о предложенных вами условиях, он был положительно потрясен. Мистер Бартон не такой уж впечатлительный человек, сэр, но он был потрясен, чрезвычайно потрясен, более чем», — продолжал Пеннелл, в припрыжку кидаясь к шкафчику с напитками в углу комнаты. «Более чем потрясен. Очень щедрые условия, сэр, и весьма выгодные для обеих сторон».
0: «Я рад, что вы так думаете», — сказал Бейтс. С того места, где он сидел, сквозь разделенные переплетом окно конторы, была видна улица. Правый нижний угол каждого стекла покрывала похожая на серый лишайник глубоко въевшаяся грязь. Граница между грязью и чистым стеклом напоминала гиперболическую кривую, проведенную из нижнего левого угла к правому верхнему. «Х равен Y квадрат», — подумал Бейтс. Узор на стекле притягивал взгляд, отвлекая внимание от вида за окном грязной улицы с домами из серого кирпича. Бейтс поерзал в кресле. Оно жалобно скрипнуло.
2: «Я тоже нервничаю», — подумал он.
1: «Бренди?» — во второй раз спросил Пеннелл.
3: «Благодарю вас».
1: «Мистер Бартон выразил желание встретиться с вами лично».
3: «Почту за честь».
1: «В самом деле...»
0: С нежным звуком дорогого фарфора звякнул колокольчик.

0: Лилипутский звук. Бейтс посмотрел на дверь и перевел взгляд выше. Над дверью к медной пластинке был прикреплен колокольчик. Он дрогнул, и вновь полился серебристый звон. Пеннелл стоял со стаканом бренди в руке и с глуповатым видом таращился на колокольчик.
1: «Значит, мистер Бартон сам идет сюда? Колокольчик звенит, когда мистер Бартон направляется в мой кабинет, но ведь я должен был проводить вас к нему!»
0: И почти в то же мгновение дверь вздрогнула, будто от порыва ветра, и резко распахнулась. Бартон был человеком высокого роста. Впереди себя он нес совершенно круглый живот, напоминавший букву «О». Его рот скрывали густая черная борода и усы. Однако лоб был гол и напоминал цветом и формой лепесток розы. Он двигался с уверенностью и энергичностью преуспевающего человека. Поднимаясь с кресла, Бейтс кивнул в знак уважения. При этом его взгляд упал на ноги Бартона. Туфли были из тисненной кожи, прекрасной работы с острыми носами. Пока Бейтс выпрямлялся, он успел скользнуть взглядом снизу вверх по фигуре Бартона. По брюкам из тонкой материи, аккуратному жилету и сюртуку темного цвета, к единственной яркой детали его одежды – пурпурно-бирюзовому галстуку бабочки с крупным драгоценным камнем. Он улыбнулся хозяину мастерской и протянул руку. Однако первое, что сказал Бартон, было «Нет, сэр».
1: «Мистер Бартон», – затараторил Пеннелл. «Разрешите представить вам мистера Бейтса, который прибыл обсудить договор? Я только что сказал ему, насколько щедрыми мы считаем предложенные им условия».
0: «Нет, сэр», — повторил Бартон. «Я этого не потерплю».
1: «Не потерпите чего, сэр?» — спросил Бейтс.
2: «Я знаю, кто вы такой, сэр!» — вскипел Бартон.
0: Он прошагал в дальний конец кабинета и снова повернулся к ним. Бейтс обратил внимание на трость костяного цвета. Оба ее конца были окованы красным золотом.
2: «Я прекрасно знаю, кто вы такой!»
1: «Меня зовут Абрахам Бейтс, сэр», — ответил Бейтс.
2: «Нет, сэр!»
0: Бартон вскинул трость и со звуком ружейного выстрела обрушил ее на конторку Пеннелла. Тот дернулся, и даже Бейтс почувствовал, что у него на лбу выступил пот.
2: «Нет, сэр!» — взревел Бартон. «Вы сюда не пролезете! Я знаю таких типов, как вы! И вы с вашими фальшивыми именами и лживым нутром сюда не проберетесь! Нет!»
1: «Мистер Бартон», — сказал Бейтс, стараясь сохранять ровный тон. «Уверяю вас, меня действительно зовут Бейтс».
2: «Вы лжец, сэр! И я вас уличаю, сэр!»
0: Трость взвелась в воздух, ненароком задев висящую на стене картину. Панорама южных морей покосилась градусов на 40.
1: «Я не лжец, сэр», — возразил Бейтс.
3: «Джентльмены», — заныл Пеннелл, — «умоляю вас».
2: «Пеннелл, попридержите-ка язык!» —
0: воскликнул Бартон, подчеркивая последнее слово очередным взмахом трости.
2: «Если вы хотите и дальше здесь работать!» «Так вы отрицаете, сэр!» —
0: добавил он, направляя трость прямо на Бейтса.
2: «Вы отрицаете, что пришли сюда с целью пробраться ко мне в тыл? Пролезть!»
0: «Я пришел обсудить вполне конкретные вопросы», — настаивал Бейтс, — «только и всего!»
1: «Неужели, сэр, вы отказываетесь даже поговорить со мной?»
2: «А если так?»
0: — сказал Бартон, слегка сбавив тон.
2: «Что тогда? Вы, небось, приведете сюда ваших парламентариев, ваших издателей газет, ваших многочисленных друзей, и все скопом наброситесь на меня. Свора псов, сэр! Свора псов!»
1: «Мне очень нравится ваша трость», — сказал Бейтс, с хладнокровным, как он надеялся, видом опускаясь в кресло. «Она вроде бы костяная, сэр».
0: Бартон был озадачен.
2: «Сэр, не будем обсуждать мою трость!»
1: «Это кость Бробдингнештса. А из какой части тела? Похоже, из внутреннего уха».
2: «В этом нет ничего противозаконного», — начал было Бартон, но затем, видно, передумал. Фраза повисла в воздухе. «Очень хорошо», — сказал он, наконец, поубавив спесь. «Вы явились поговорить, сэр». «Мы поговорим, сэр. Пеннелл, оставайтесь в кабинете. Будете наливать мне бренди, пока мы с этим джентльменом обсуждаем наши дела. А затем, мистер Бейтс, я был бы очень вам благодарен, если бы вы покинули эту мастерскую и забыли сюда дорогу».
1: «Одного разговора будет довольно, сэр», — сказал Бейтс, заканчивая фразу легким вздохом, которым он словно ставил точку.
0: Бартон уселся в кресло у окна, и Пеннелл заметно дрожащей рукой наполнил второй стакан.
2: «Этот джентльмен», — сказал ему Бартон, — «он агитатор, сэр. И, полагаю, радикал. Вы ведь радикал?»
1: «Я из партии мистера Мартина».
2: «О!» — с едким сарказмом воскликнул Бартон. «Партиец!»
1: «Считаю за честь так именоваться».
2: И не патриот, держу пари на любые деньги.
1: Я люблю свою страну, сэр, ответил Бейтс. Люблю ее в достаточной степени, чтобы желать ей лучшего управления.
2: Фракции, партии, угрюмо пробормотал Бартон, поднимая к лицу стакан с бренди и держа его как намордник. Партии, фракции.
1: Он выпил.
2: Я открыто заявляю, что они разрушат страну.
1: С громким стуком он поставил на стол пустой стакан. Пеннелл с несчастным видом топтался у двери.
3: «Я остаюсь при своем мнении, сэр», — проговорил Бейтс, слегка напрягшись.
2: «Ну, хорошо, сэр», — сказал Бартон. «О чем вы хотели со мной поговорить?» «Я владелец этой мастерской, сэр». «Да, мы наняли группу блефускуанцев».
1: «Наняли, сэр?»
2: «Они стоили мне целое состояние», —
1: с трудом сдерживаясь, сказал Бартон.
2: «Наша обычная пища для их желудков не годится, так что их приходится кормить самыми дорогими деликатесами. Обычные ткани слишком грубы для их кожи, так что требуются тончайшие шелка. Расходы на них значительно превышают жалования, которые они бы получали как рабочие. Это правда, что они полностью мне принадлежат. Но с ними хорошо обращаются, и они как рабы стоят мне дороже, чем стоили бы любые наемные рабочие. Я полагаю, этот мистер Бейтс», — добавил Бартон, обращаясь к Пеннеллу и пытаясь придать своему голосу оттенок сарказма, но сумел выказать лишь раздражение.
4: «Он хотел бы видеть их свободными. Мистер Бейтс считает, что рабство — это зло. Не так ли, мистер Бейтс?»
1: Бейтс шевельнулся в кресле. Оно опять скрипнуло.
3: «Раз вы спрашиваете, скажу, что да. То рабство, что вы здесь практикуете, — это зло. Сколько работников у вас умирает?»
4: «С каждым смертным случаем я теряю деньги, сэр», — сказал Бартон. «У меня нет желания получить известие даже об одной единственной смерти».
3: «Так, а ваша трость, сэр? Сколько в мире осталось брабдингнешцев?»
4: «Мне не нужны эти чудовища. Совершенно не нужны. Едва ли в моей мастерской смог бы поместиться хотя бы один из них».
3: «И все же вы носите трость, сделанную из их костей, сэр. Вы не видите здесь небольшого преступления? Торжества над их жалким состоянием?»
4: «У некоторых людей, Пеннелл», — сказал Бартон, снова обращаясь к своему служащему, «у некоторых людей целая куча свободного времени и склонность сочувствовать животным, тогда как остальные слишком заняты работой».
3: «Ваши лилипуты...»
4: «Блефускуанцы, сэр».
3: «Ваши маленькие люди, сэр, как и люди-гиганты, вряд ли являются животными».
4: «Да? А вы сами когда-нибудь работали с ними, мистер Бейтс?»
3: «Я посвятил много лет этому вопросу».
4: «Я спрашиваю о другом. Вы работали с ними?» «Нет, конечно нет. Эти карлики — злобные твари, и злоба у них в крови. А великаны, они вообще представляют собой реальную угрозу для общественного блага».
3: «Количество убийств брабдингнешцев выросло до ужасающего размера».
4: «Убийств? Использование этого слова предполагает лишение жизни человека, не правда ли?»
1: «А разве брабдингнешцы не созданы по образу и подобию Господа, сэр? Так же, как вы и я? Так же, как и лилипуты?»
4: «Таким образом», —
1: широко ухмыльнувшись, сказал Бартон,
4: «в основе вашего недружелюбия лежит религия, а?»
1: «Наш народ был бы сильнее», — проговорил Бейтс, стараясь избежать высокопарного тона, «если бы мы охотнее следовали Божьим заповедям, сэр. Или вы атеист?»
4: «Нет, нет».
1: «Разрешите вас спросить, мистер Бартон, ваши рабочие блефускуанцы, они белые или чернокожие?»
4: «Что же это за вопрос, сэр? Вы же только что их разглядывали в мастерской. Вы знаете ответ на свой вопрос».
3: «Так вот, их кожа такая же белая, как и моя», — сказал Бейтс. «А Библия на этот счет не допускает превратного толкования. Господь предназначил некоторым из своего стада быть рабами и пометил их, дал им черную кожу. Это потомки Хама, сэр. В мире достаточно чернокожих, чтобы занять все места, предназначенные для рабов. Поэтому обращать в рабство или убивать кого-то из его высших созданий — это насмешка над Господом».
4: «Я не убиваю своих рабочих, сэр», — сказал Бартон.
3: «Но их убивают, сэр. Убивают по всему миру. Их осталось всего несколько тысяч. А брабдингнешцы? Сколько из них живы после того случая с Эндевером и Триумфом?»
4: «Я встречался с капитаном того триумфа, сэр», — сказал Бартон, снова едва сдерживаясь, — «на обеде у одного моего друга». «Достойный человек, сэр. Достойный. Он лишь следовал отданным ему приказам. Разве морской офицер мог бы поступить иначе?» «И», — продолжал он, входя во вкус, — «было ли это вообще преступление? Эти великаны крупнее нас в 12 раз. Если бы они объединились, имели артиллерию, порох, да они растоптали бы нас в лепешку. И не одну только Англию, а всю Европу. Они бы пришли сюда и растоптали нас в лепешку. Кто бы тогда у кого был в рабстве? Ответьте мне на этот вопрос, будьте так добры».
1: «Бробдингнешцы — миролюбивый народ», — ответил Бейтс, чувствуя, что и лицо его краснеет от злости.
4: «Если вы читали записки моряка, что открыл их землю...»
1: Бартон громко расхохотался.
4: «Этот парень? Да кто поверит хотя бы одному его слову? Кататься на дамском соске, прошу прощения, как на лошадке, это же полная чепуха. А что в реальности? Раса существ достаточно больших, чтобы раздавить нас, как мух. Наш народ, сэр, ваш и мой. У нас перед ними было всего одно лишь преимущество. У нас был порох, а у них не было. Король поступил правильно, когда уничтожил большую часть их популяции и захватил их земли. Сэр, сейчас наш народ питается лучше всех в мире. Возможно, вы не помните, как у нас обстояли дела до тех пор, пока не завезли великанский скот из Бробдингнега. Зато я помню. Множество людей умирало от голода на улицах. Теперь же нет такого нищего, который бы не ел ростбиф каждый день. Солдаты нашей армии самые сильные и отважные в Европе. Была бы успешной наша экспедиция во Францию и Голландию без таких солдат».
1: «То, о чем вы говорите, всего лишь временные преимущества», — настаивал Бейтс. «Однако это не долговечные, сугубо материальные факторы, а духовные, сэр. Где духовные?»
4: «Бог», — сказал Бартон.
1: «Действительно, друг мой, все эти существа созданы Господом. Они чудотворения. Мы же отнеслись к его дарам наплевательски. Лилипуты могут казаться нам незначительными по величине, но они являются частью Вселенной Создателя».
4: «Кажется, в книге Бытия описываются какие-то великаны», — сказал Бартон. «Разве потоп их не уничтожил?»
1: «Воды потопа могли не достичь северо-западного побережья Америки», — сказал Бейтс. «По крайней мере, это единственное, что объясняет выживание этих народов».
4: «Мне кажется, вряд ли божественное провидение так уж было расположено к этим чудовищам. Господь сначала попытался уничтожить их при помощи всемирного потопа, а затем повторно используя 2 британских фрегата».
1: По его лицу пробежала улыбка. «Я долго возносил молитвы», — сказал Бейтс, не желая быть сбитым с толку. «Я долго возносил молитвы, и после этого на меня снизошло просветление».
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
1: Бартон разразился лающим скрипучим хохотом, который исходил от него отдельными порциями, что по правилам общепринятой орфографии пишется как «ха-ха-ха», однако в произносимых им звуках не было придыхания. Скорее, его хохот звучал как «нах-нах-нах», и он перебивал речь Бейтса.
4: «Пеннелл», — сказал Бартон, — «мистер Бейтс вроде бы явился сюда, чтобы изводить нас, а не развлекать. Но посмотри, какой он забавный».
1: «Это насмешка», — начал было Бейтс с возрастающей яростью и проглотил окончание фразы. «Лучше подставить другую щеку. Я пришел сюда, сэр, чтобы пригласить вас. Пригласить присоединиться к сообществу просвещенных работодателей и финансистов. Организация небольшая, сэр, но жизнеспособная. Из нас вырастет более подобающее нашему времени лучшее общество».
4: «Общество? Так вот оно что. И если я вступлю в ваше сообщество, полагаю, мне не разрешат держать никаких рабов».
1: «Вы можете иметь рабов, сэр, но только при том условии, что они действительно рабы. Я имею в виду чернокожих. В глазах Господа, сэр, лилипуты не рабы. И обращаясь с ними как с рабами, вы творите насмешку над ним. Над Господом нельзя насмехаться».
4: «Не смею возражать», — сказал Бартон, вытаскивая свое громоздкое тело из кресла. «Было приятно с вами поговорить. Мистер Пеннелл проводит вас».
1: Бейтс поднялся взволнованный, не понимая, в какой момент разговора он потерял инициативу.
5: «Надо так понимать, сэр, что вы...»
4: «Понимайте, как хотите, сэр. Я было решил, что вы шпион парламента, сэр. Есть такие парламентарии, которые с радостью поставили бы вне закона рабства во всех его проявлениях и в их силах нанести действительный вред. Но вам, сэр, такое не под силу. Я нисколько не сомневаюсь, что вы безвредны, так же, как и ваши надоедающие Господу дружки. Всего хорошего, сэр!»
1: Бейтс отчаянно покраснел.
5: «Надоедающие Господу! Какая наглость! Сэр, вы грубиян!» «Поверьте, власти у Господа побольше, чем у человеческого парламента».
4: «В лучшем мире, сэр, в лучшем мире».
5: «Да вы богохульник».
4: «А ведь это не я», — загремел Бартон. «Это не я пытался с помощью лжи и обмана пробраться в дом частного рабочего человека. Не я нарушил заповедь «не лжесвидетельствуй» с целью проползти по Змеиному в честный бизнес и разрушить его. Но вы отлично знали, что если бы вы назвали свои истинные цели, вас бы не пустили и на порог. Всего хорошего, сэр.
1: Глава вторая. Бейтс шагал по вечерним улицам Лондона, длинным, неуютным улицам. Он проходил мимо пивных и домов, мимо здания начальной школы с рядами окон в кирпичных стенах, будто это ученики выстроились в шеренге. Он шел мимо церквей, часовен, мимо синагоги, по кривой Upper St. Martin's Lane и по Cambridge Circus, мимо старьевщиков, которые, как обычно, в этот час убирали свои тележки и закрывали лавки. Бейтс, погруженный в раздумья, шел дальше, по главному проезду Charing Cross Road. Теперь он оказался в самой гуще людского потока. Люди напоминали ему лишенные жизненных соков осенние листья, гонимые ветром, что летят шурша по каменным мостовым, сухие и серые. Он вспомнил французское слово «фуль» — «толпа». Подходящее слово, ибо что еще может быть глупее, безумнее, чем толпа? Вся глупость рода человеческого в этой скотской породе. Где-то в дальнем, потаенном уголке души пряталось невыразимое словами чувство, которое он испытывал к крошечным лилипутам. Они существа более утонченные, более грациозные, волшебные. Однако, шагая сейчас по дороге, он едва ли думал о маленьком народце. Внутри него поселилась гнетущая тяжесть. Было такое ощущение, будто он проглотил тяжелый серый булыжник. Конечно же, он знал, что уныние — это величайший грех. Это глумление над Божьим даром жизни, грех безнадежности. С ним нужно бороться, но бороться с ним тяжело, потому что меланхолия это разъедает прежде всего волю к борьбе. Это недуг воли. Над его головой, то взмывая, то опускаясь, прожужжало одно из новых заводных летающих устройств, похожее на металлическую стрекозу размером с человеческую руку. Оно с курлыканьем улетело на север вдоль Черинг-Кросс-Роуд, неся невесть какое послание, неизвестно кому адресованное. Конечно, подобные игрушки могли себе позволить только богачи. Богачи и правительство. Может быть, в этом жужжании было столько важности, что создавалось впечатление, будто устройство летит по чрезвычайно ответственному поручению. Война! Империя! Будущее человечества! Скорее всего, какой-нибудь финансовый советник или состоятельный мануфактурщик послал стрекозу с целью известить своих слуг о том, что задерживается на работе. От этой мысли Бейтс почувствовал кислую горечь, ощутив в желудке боль несварения. Зря он пил сегодня бренди. Он остановился купить «Таймс» у мальчишки-разносчика и нырнул в кофейню с потолком красного дерева, чтобы прочесть ее за чашкой ароматного горячего шоколада. Свет четырех газовых ламп расплывался на полированных столешницах и отражался размытыми кругами по натертым воском деревянным стенам. Бейтс уткнулся носом в газету, чтобы укрыться от глаз прочих посетителей и различить мелкий шрифт. Микроскопические буковки роились по странице, словно насекомые. Новости. Газета извещала, что британские войска снова вступили в бой под Версалем. Знаменитый дворец изрешечен снарядами. Почти не вызывало сомнений, что к Рождеству флаг Святого Георга будет развеваться над Парижем. В встревоженность французов, заверение короля, что после победы англичан католикам не грозят гонения. Ученые королевского общества тщательно изучили конструкцию летучего острова и представили свой отчет королю. По-видимому, для работы механизма требовался особый минерал, с которым взаимодействовало магнитное устройство необычной конструкции. Этот минерал изредка находили в доминионах Его Величества, в Европе же он не встречался. Однако было известно, что залежи этого минерала встречаются в некоторых местах североамериканского Великого Виргинского континента. Открылся путь к строительству нового летучего острова, который будет использоваться в качестве военной базы в войне с испанцами на том континенте. Настроение Бейтса было хуже некуда. На сердце давила злая тяжесть. На последней странице он стал изучать рекламные объявления. «Продаю. Лилипут. Хорошо шьет и вяжет. Продаю. Два лилипута, пара на развод. 400 гиней за пару. Продаю. Чучело лилипутов в позах классических героев из произведений Шекспира, Мильтона, Скотта. Продаю. Отличный образец знаменитой умной лошади. Недавно поступил из состава 2-го кавалерийского полка разумных лошадей Его Величества. Это зверь-лошадь, по-английски говорит довольно прилично и прекрасно разбирается в математике и музыке. Немного старовато, но для конезавода сгодится». И там же, внизу страницы, задавленные и погребенные под грудой хищной и алчной зазывной рекламы, в скромной рамочке ютилось небольшое объявление. Публичная лекция на тему «Греховность обращения в рабство лилипутских народов морей Ист-Индии». Среда, вход до 20:00, Уэлборо Холл, входной билет 1 шиллинг. Безнадежно. Все безнадежно. Душа Бейтса начала долгое погружение в мрачную бездну. Это случалось и прежде, и каждый раз это состояние ни с чем было сравнивать, и не было никакого способа от него избавиться. Он брел, спотыкаясь по Оксфорд-стрит, оцепеневший, страдающий. Откуда это все накатило? По обе стороны улицы стояли часовни, одни изящные и изысканные, другие скромные, похожие на сторожевые будки, но и они не уменьшали горечь. О, если бы ангел слетел к нему, призывая и проливая слезы, стрижом пронесся бы по воздуху, расправив многоцветные крылья. Перья на концах его крыльев при каждом взмахе касались бы мостовой. Его лик был бы ласков и бледен, и спокоен, и прекрасен. Наверное, только ангел мог принести ему облегчение. Или, быть может, ангелом оказался бы эльф? Крошечное создание со стеклянными крыльями и детской невинной душой. Красота есть красота, каким бы крошечным ни было ее воплощение.

0: Глава 3. 11 ноября 1848 года. Бейтс поднялся с постели только через двое суток. Слуга с нахальным видом просунул свою светловолосую голову в дверь его уютного гнездышка и прочирикал:
1: «Вам получше?»
2: «Убирайся, Бейки», — простонал Бейтс. «Оставь меня в покое».
1: «Идете в клуб? Сегодня четверг, а вы меня особо предупреждали напоминать насчет четверга».
2: «Да, четверг. Сегодня я встану. С моим желудком теперь получше».
0: Больше для себя, чем для слуги, пробурчал Бейтс.
1: «Опять вы за свое, сэр?»
0: С легкой ухмылкой, как бы говорящий: «Мы же оба знаем, что дело-то не в вашем желудке, старый лежебок, а голова убралась». Бейтс перевернулся в постели. За два дня лежания простыня под ним отвратительно пропахла. Она была мятая и сморщенная, похожая на старческую ладонь. Прикроватная тумбочка была заставлена стаканами, бутылками. Там же валялись газеты и трубка из слоновой кости. Сквозь плисовые шторы сюда почти не проникал дневной свет. Болели суставы пальцев на обеих руках, ныла поясница. От долгого лежания заболели даже ноги. Вдруг он будто услышал несколько глухих ударов. Бух-бух-бух. Бейтс не мог понять, то ли это был злой дух головной боли, барабанящий внутри его черепа, то ли действительно что-то бухало за окном. Казалось, летучие, едкие пары меланхолии разъели саму границу между его «я» и остальным миром, так что страдания эту границу между его

0: Брызги мочи попали на кровать, но ему было все равно. Зачем беспокоиться? О чем вообще беспокоиться? Когда он закончил, то не потрудился даже задвинуть горшок обратно. Просто повернулся на другой бок и лежал неподвижно. Опять послышались повторяющиеся глухие удары. Бух, бух, бух. Затихли. Бейтс опять перевернулся. Еще раз. Нет, это наконец смешно. Он сел в постели и, схватив газету, он двое суток не выходил из дому, начал с передовицы, в которой по-имперски чванливо расписывались перспективы британской и европейской империи после грядущей победы над Францией. Предложение: «Наша славная история снова повторяется. Наши генералы вдыхают новую жизнь в мечты Генриха V». Он прочитал трижды, но не понял его. Все слова были бы вроде на месте, он понимал значение каждого в отдельности, но предложение не складывалось у него в голове как целое. Бессмыслица. Все было безнадежно. Разозлившись, он смял газету в комок и швырнул его на пол. Комок зашевелился, как живое существо, и начал шорохом разворачиваться. Бейтс снова улегся.
1: «Там вас спрашивает какой-то джентльмен, сэр».
0: Это опять был Бейли, просовывавший голову в дверь.
2: «Меня нет дома», — проговорил матрас Бейтс.
1: «Такой ответ не годится, сэр. Это иностранец. Говорит, из Верхней Бельгии, а я бы сказал, что даже из Франции, сэр».
0: Бейтс сел в постели. Черные волосы собраны на затылке в длинный хвост.
1: «В длинные что?»
2: «Длинные волосы, идиот, длинные волосы».
1: «А, континентальная мода. Да, сэр».
0: Бейтс уже влезал в халат.
2: «Проводи его ко мне, тупица».
0: Он протер глаза и провел ладонью по взъерошенным сосна волосам.
2: «Так он пришел сюда?»
0: Раньше Дивуа никогда не бывал у него дома. Они всегда встречались в клубе. Может, Бейли ошибся? Но нет, это действительно был Дивуа. Он стоял в гостиной, лицом к камину, держа под мышкой бирюзовую шляпу. Его роскошный шелковый костюм блестел, и нелепая кисточка волос болталась на затылке. Бейли медлил уходить, и тогда Бейтс просто выставил его вон.
2: «О, мой друг», — сказал Дивуа, обернувшись. «Я как раз собирался в клуб», — тут же сказал Бейтс. «Может, вам покажется, что я не готов, но я уже собирался одеваться».
0: Дивуа слегка покачал головой, едва заметно. Его голова лишь слегка дрогнула и продолжал улыбаться.
1: «Нам нет нужды встречаться в клубе».
0: Его произношение и мягкие согласные казались твердыми, но в остальном акцент был вполне сносным.
1: «К сожалению, должен сказать, мой друг, что днем я уезжаю из этого города».
0: «Уезжаете?» Не подумав, Бейтс потянулся было к шнуру колокольчика, чтобы потребовать чаю, но в последнее мгновение сообразил, что присутствие слуги будет нежелательным.
1: «Я должен это сказать, к сожалению. И перед отъездом я принес вам что-то наподобие предупреждения. Военные события скоро примут, нужно говорить, драматический оборот».
0: «Драматичный? Не понимаю, газета сообщает, что мы... что англичане на пороге завоевания Парижа. Когда это случится, конечно же».
1: «Нет, мой друг», — сказал Дивуа. «Вы обнаружите, что завтрашние газеты сообщат другое. Франция и Папа Римский провозгласили равные права тихоокеанцев».
0: Для Бейтса это было слишком много за один раз.
3: «Да ведь это же прекрасная новость!» — воскликнул он. «Так значит, равные с нами права обоих народов для лилипутов и брокдингнешцев».
1: «Конечно, для обоих. И малыши, и великаны, все они созданы по образу и подобию Божью. Разумные же лошади нет. Папа постановил считать их дьявольским обманом. Конечно же, он делает так больше потому, что у англичан есть кавалерийский полк разумных лошадей, и во французской армии есть сейчас такие полки. Полагаю, полки из лилипутов были бы довольно бесполезны, но из великанов, думаю, получатся грозные войны».
0: «Французская армия призвала брабдингнежцев», — глуповато повторил Бейтс.
1: «Я недолго, мой друг», — слегка кивнув, сказал Дивуа. «Я пришел отчасти для того, чтобы вас предупредить. Есть еще кое-что. Как вы знаете, президент республики переместился в Авиньон. Ну, в Авиньоне происходили великие события, это все на юге, как вы знаете. И скоро правда об этих событиях

0: выплывет на свет Божий, и о них узнает весь мир. Встретить такое, будучи английским солдатом, ужасно. «Мсье», — сказал Бейтс, — «вы же не...» «Простите, мой друг», — прервал его Дюва. «Мне кажется, когда это произойдет, жить гражданину Франции в Лондоне станет весьма неудобно. Так что я отъезжаю. Но я предостерегаю также вас. Наши мотивы освобождения тихоокеанцев поставили вас в один ряд с народом Франции. По этой причине ваше правительство может предпринять против вас определенные меры». «Я не предатель», — заявил Бейтс твердо, хотя и слегка заплетающимся языком. «Нет-нет», — уверил его чужеземец. «Я вас только предостерегаю. Конечно же, вы лучше меня знаете, как позаботиться о собственной безопасности. Но до того, как я уеду, а это время приближается, мой друг, разрешите мне сказать вот что. Рассмотрите возможность победы Франции в этой войне. Советую. Поверьте, что раз папа и президент формально являются сейчас союзниками малышей и великанов, победа Франции будет означать свободу для этих народов. Возможно, маленькое зло и большое зло уравновесят друг друга. А?» Бейтс не знал, что и сказать на это. «Я знаю, что мои действия, — медленно проговорил он, — принесли пользу французскому правительству. И я этого не стыжусь». «Отлично! Просто великолепно! Я так говорю, потому что французские солдаты скоро будут здесь, в Лондоне, раньше, чем вы полагаете. И хорошо бы вам подумать, в чем состоит ваш долг. Ваш долг перед Господом выше всего, нет?» «Мсье?» — с тревогой сказал Бейтс. Но Дивуа уже надевал свою куполообразную шляпу и церемонно откланивался. «Сожалею, но я должен идти». «Французские солдаты уже здесь?» «А, да, добавлю, наконец, только одно. У нас есть целый ряд изобретений. У нас есть одна машина, думающая, считающая. Вы слыхали о такой?»
1: «Машина?»
0: «Бабит Ги со своей учительницей французского долгие годы проработали в Юзе на юге Франции. Возможно, вы слышали о мистере Бабит Ги?»
1: «Имя вроде знакомое», — сказал Бейтс.
0: В голове у него начинало довольно неприятно гудеть. Этот разговор его потряс. «Он построил машину. В одно мгновение она выполняет объем вычислений, на который раньше требовалась неделя. По виду это не более чем ящик, думаю, размером с пианино, но она выдает огромную мощность вычислений, логических рассуждений, силы мысли, заключенные в этой коробке. Простите меня, я уже забываю английский. Наши инженеры пользуются сейчас этим ящиком и с его помощью разрабатывают новые фантастические машины. Наши генералы пользуются им и с его помощью планируют все возможные стратегические варианты. Этот ящик выиграет для нас войну». Он еще раз поклонился и ушел. Глава 4. 11-12 ноября 1848 года. Куда она девается, эта меланхолия, если под влиянием маломальски значащего события начинает испаряться и пары ее рассеиваются в налетающем ветре? Упадок духа как рукой снял. Бейтс стремительно умылся, побрился, оделся, поел и унесся из дому. Злой дух, поселившийся был в его голове, каким-то образом освободил квартиру. Он торопился. Дивуа был единственным человеком, связывавшим его с французами. Ему казалось, что ограничивая эту связь одним контактом, он также делает менее значимой свою измену. Пару дней назад даже представить победу Франции, французские войска, марширующие по Мелу, было невообразимо. Но, как бы то ни было, эта идея постепенно просочилась в его разум, и скоро он едва ли не приветствовал ее. Его дело дает результаты. Лилипуты будут освобождены. Гибель расы брабдингнежцев будет отсрочена. Он отправился в клуб, где написал 3 письма. Затем поймал кэп, что было для него исключительной тратой, и навестил в Холборне одного сочувственно настроенного джентльмена. Вечер он провел в компании церковников, что с тяжеловесной медлительностью рассуждали о Боге, расхаживая по комнате, будто утки, со склоненными головами и сложенными на пояснице руками. Сочувствующему джентльмену он рассказал немного, зато церковникам все. Как оказалось, они были обеспокоены не столько военным успехом Франции, сколько опасностью введения католицизма в качестве официальной религии.
1: Бейтс же пребывал в приподнятом настроении и был слишком возбужден, чтобы беспокоиться об этом.
2: «А вы уверены, что все произойдет именно так?» — спросил его один священник. «Вы убеждены в этом?»
1: «Да, убежден», — пробормотал Бейтс. Когда он приходил в возбужденное состояние, и кровь его шумом неслась по жилам, он начинал говорить слишком быстро, и с этим ничего нельзя было поделать.
3: «Раз уж они высказались в пользу человеческой природы лилипутов и брабдингнешцев, весь цивилизованный мир их, конечно же, поддержит. К тому же заключение союза с этими народами означает, что они могут привлечь великанов для борьбы с нами. И более того», — продолжал он, тараща глаза, — «они усовершенствовали одно устройство, машину, думающую машину. Вы слышали о мистере Бабинге?»
2: «Видимо, вы имеете в виду Бабидинга», — проговорил пожилой священник. Старик с сухим, словно выстроганным из дерева лицом. Он был главной фигурой их компании с первых дней. «Его рассчитывающее устройство».
3: «Французы его усовершенствовали», — сказал Бейтс. «И, используя его, создали новые технические устройства, а также разработали новые методы ведения войны».
2: «Невероятно! Да уж! Усовершенствовали вычислительные устройства».
1: В субботу Бейтс присутствовал на званом чаепитии, на котором он оказался единственным мужчиной. Он сидел на слишком маленьком для него стуле, с вежливым видом выслушивая разглагольствование полудюжины богатых матрон и девиц о том, какие они красивенькие, эти малышки-лилипуты, какие чудесные и сколь безнравственно сковывать их этими крошечными цепями и заставлять работать на фабриках.
0: Конечно же, никто и не вспомнил о брабдингнешцах, которым недоставало изящества, чтобы тронуть сердца этой публики. Но Бейтс улыбался, кивал и думал о суммах, которые эти женщины могут пожертвовать на его дело. Одна из женщин поделилась с ним сокровенным.
4: «С тех пор, как мой муж ушел в мир иной, — с придыханием проговорила она, — моя жизнь разделилась между этими милыми крошечными созданиями и моими кошечками».
1: В воскресенье он, естественно, пошел на богослужение, но не смог заставить себя сосредоточиться на проповеди. Что-то у самого края сознания беспокоило его. Скреблась какая-то мысль. «Эти милые крошечные создания. Но лилипуты представляют собой гораздо больше. Они были для Бейтса в каком-то смысле вестниками». Он не сумел как следует обкатать эту мысль в голове, чтобы она стала совершенно ясна, но он чувствовал это, чувствовал всей душой. Вестники. Что-то было в них особенное, то, что следовало оберегать обычным людям. Итак, она уселась рядом с ним. На ней был пурпурный кринолин, волосы покрывал кружевной чепец, а какие у нее глаза! Яркие, прозрачно-голубые.
4: Она так и сказала: «Эти милые игрушечные создания и мои кошечки».
1: Конечно же, кошки ловили лилипутов. Один приятель Бейтса говорил, что впервые заинтересовался ими только после того, как стал свидетелем драки двух кошек за лилипута, что случайно попал на кухню в доме его дядюшки. В итоге Бейтс снова стал постепенно впадать в прежнее состояние, как дерево, теряющее листья один за другим, пока все они не облетят. Этим воскресным вечером он отправился спать с таким тяжелым сердцем, что ощущал его не только в груди, но даже в горле и в животе. На следующее утро Бейтс пробудился совершенно разбитым, не в силах разобраться в собственных чувствах. Очень не хотелось вставать. Несколько дней энергичной деятельности снова закончились приступом меланхолии. Окна его квартиры на Кавендиш-сквер выходили на овальный газон с побитой морозом травой, где стояли 4 совершенно голых деревца. Порой он целые дни просиживал, уставившись в окно, покуривая одну сигару за другой, и ничего не делал, только глядел на эти неподвижные деревья. Когда он был помоложе, лет 6 или 7 назад, ему случилось завести интрижку с дочерью торговца табаком, которую звали Мэри. Романтические отношения переросли в предосудительную физическую связь. Вначале в сердце Бейтса вспыхнули чувства, которые питались в равной мере и гордостью, и стыдом. Необходимость соблюдать секретность, казалось, добавляла ему важности, возвеличивала в собственных глазах. Даже костюм, казалось, становился тесен ему. Он сознавал греховность своего поступка, но вместе с тем ощущал душевный подъем. Он ходил по лондонским улицам, свысока взирая на прохожих, которые не знали того, что знал он. Эта возбуждающая смесь сильных положительных и отрицательных эмоций была, пожалуй, даже более приятна, чем удовольствие от физической близости, хотя и та была не лишена приятности. А потом Мэри сказала, что носит ребенка. При этом известие гармонии в его душе сменилось страхом. Он не мог заставить себя встретиться со своим собственным отцом, который тогда был еще жив, чтобы объявить себя будущим родителем. Это было и невозможно. Стыд, переживаемый тайно, может и есть чувство, в значительной степени состоящее из восторга и презрения, и ощущать его почти блаженство, но публичный позор — совершенно другое дело. Бейтс-старший не был богат, но он был благородных кровей, так что о женитьбе на дочери торговца табаком не могло быть и речи. А Мэри была славная девушка. Но что он мог поделать? Что можно было сделать? Конечно же, ничего нельзя было поделать. Между бывшими любовниками произошла очень неприятная сцена. Ее слезы и обвинения не смутили его. Так ему даже легче оказалось напустить на себя неприступный вид. После объяснения он провел вечер в клубе, где выпил почти целую бутылку кларета. По пути домой зашел на полчаса в часовню. Молитва укрепила его дух, сотворив твердый сплав из неловкости, стыда, презрения к себе и слабости. Теперь он будет сильным. Это то, что требует Христос. Он не станет больше грешить. Новый настрой включал решимость отгородиться от Мэри даже в мыслях. Он сумел притвориться, что ее нет. Несколько недель его уловка удачно срабатывала. Он, казалось, забыл, что такая девушка существует на белом свете. Только иногда, по ночам, когда он не отказывал себе в удовольствии предаться нечистым мыслям и мастурбировать, ее образ врывался в его мысли, и это заставляло его прекращать унизительное занятие. И вот, спустя месяц с небольшим, он ее встретил. Она стояла возле будки, собираясь заплатить за проход по Лондонскому мосту. Он поспешил за ней, сомневаясь, действительно ли это ее лицо мелькнуло под капором. «Простите, мадам», — сказал он. Она обернулась и безучастно посмотрела ему в лицо, не выражая ни радости, ни неудовольствия. «Мэри», — сказал он, подойдя ближе. Живот у нее был плоский. «Не смотрите», — проследив его взгляд, упрекнула она. «Это нехорошо». Пятнышки света расплывались по поверхности реки, будто яркие мазки, оставленные кистью художника. Он не знал, как спросить.
5: «Не терзайтесь, сэр», —
1: проговорила она, заливаясь красно-фиолетовой краской, и голос был таким злым, какого он у нее никогда не слышал.
5: «Ребенок не станет угрожать вашей фамильной чести».
1: «Не понимаю». Она немного помолчала.
5: «Ну... один мой друг знает доктора. Не то чтобы тот был настоящий доктор, если вы меня понимаете».
1: «О», — мягко сказал Бейтс, сознавая, что произошло. Они уже прошли треть моста. Солнечный свет становился ярче, и Темза сверкала и искрилась, как будто была покрыта льдом. Во рту у Бейтса пересохло.
5: «Что ты с ним сделала?» — спросил он.
1: Боль в груди нарастала, как будто его ребра ломались и сдавливали легкие.
5: «С ним?»
1: «С ребенком», — проговорил он, не узнавая своего голоса. Она с полминуты пристально глядела на него. Лицо ее было неподвижным, лишь глаза расширились.
5: «Я его похоронила. Подкопала под живую изгородь у церковного кладбища в Сомерстауне и похоронила там сына».
1: На протяжении многих дней Бейтс не мог изгнать этот образ из памяти. Его ребенок, его сын, похоронен и смешан с землей. Ему снилось это маленькое существо с закрытыми глазами и ртом, сморщенным от холода. Он представлял его с волосами длинными и светлыми. Он представлял его крошечным, размером с лилипута. В этом сне он разгребал землю ногами, зная, что под ней лежит его похороненный ребенок. Золотая нить натирала ему запястье. Он видел уличных уборщиков, мальчишек в коричневом. Где-то вдалеке они слонялись головами друг к другу и о чем-то говорили. Может быть, он смотрел на них через окно. Один из них зевнул. Но Бейтс был в комнате с плисовыми шторами. Золотые нити сплетались в паутину. Золотая нить натирала ему запястье. Крошечная ручка ребенка тянулась к нему. И когда она касалась его... он чувствовал ее невыносимый холод и громко вскрикивал. В этот момент он просыпался. Глава пятая. Ноября французские войска форсировали Ла-Манш. Наиболее ожесточенное сражение произошло на северо-востоке Англии. С военной стремительностью британские войска отступили на заранее подготовленные позиции в районе Сент-Квентина и в самом городе. Траншеи были вырыты в начале кампании и закрепились там. Но французская армия получила подкрепление. Три батальона регулярных войск штурмовали позиции британцев, а затем первый великанский корпус пошел в атаку на восточном фланге. Оружие, которое несли великаны, было тоже гигантских размеров. Здоровенные деревянные дубины с насаженными на них массивными железными кольцами, огромные самопалы, что стреляли разрывными снарядами бочкообразной формы. Из них бробдингнешцы стреляли с плеча, целясь вниз. Картечины, на которые разрывались эти снаряды, были начинены греческим огнем. Великаны оказались замечательно нечувствительны к ружейным пулям. Битва при Сент-Квентине оказалась, вероятно, самым значительным сражением за всю войну. Регулярные войска штурмовали английскую линию обороны одновременно с двух направлений. Великаны из Бробдингнешского отряда, передвигаясь среди сражающихся с намеренной величавой медлительностью, крушили направо и налево, орудуя длинными 60-футовыми копьями с утяжеленными металлическими боевыми наконечниками весом в тонну. Их огромные самопалы повергали в хаос ряды англичан. Один полковник просто побелел, когда ознакомился со сводкой о потерях. «Если бы это были не трупы, а фунты стерлингов, — сказал он своему адъютанту, — мы бы здорово разбогатели». Его острота мигом облетела весь лагерь. Мрачная шутка вполне соответствовала действительности, ибо и в самом деле у английской армии было много трупов, но мало денег. Однако главнокомандующий все же отправлял повторявших ее на виселицу по обвинению в государственной измене даже тогда, когда остатки армии отступили к побережью. Сам же он дал дёру в тот момент, когда авангард французов пробивался через лагерь мимо болтающихся тел повешенных. Английские войска уходили из Сент-Квентина, переправляясь через Па-де-Кале. Приказы о строительстве линии редутов игнорировались, а те, кто все-таки их выполнял, принимали геройскую смерть. Командиры подразделений пытались координировать эвакуацию войск на пляже возле Кале, но французы нажали, и планомерная погрузка на суда превратилась в беспорядочное бегство. В конце концов, бробдингнешцы снова оказались в воде. Они нападали на шлюпки и отправляли их на дно. Слышались крики, пальба. Повсюду царили беспорядок и замешательство. Потери англичан были даже больше, чем в сражении при Сент-Квентине. Трупы английских солдат перекатывались в прибое. Песок набивался в их рты, в волосы, в невидящие глаза. Бейтс следил за новостями с боязливой жадностью, прочитывая наспех свежие газеты. Как любой англичанин, он желал поражения французам. Но он также желал им победы, которая означала бы и победу угодного Господу дела, которому он посвятил себя. В итоге он не знал, чего хочет. Он хотел спать, но был способен только беспокойно метаться и ворочаться на грязных простынях. Слуга исчез, и это не удивило Бейтса. Люди покидали столицу. Второй и третий великанские корпуса переплыли Ла-Манш, таща за собой баржи с войсками. Английская армия, призвав на службу резервистов и поставив под ружье всех мужчин, каких только можно было найти, собралась на холмах южнее Кентербери. Камевые жоры и проезжие передавали новости. «Ужас, похоже на конец света», — говорили они. «На Гэтсхилл проповедник вещал, что конец света близится. Эти гигантские люди несут гнев Божий». Поток беженцев из Лондона увеличился. Бейтс, к удивлению своему, обнаружил, что переживает один из периодов кипучей деятельности, который не очень-то соответствовал тому, что происходило вокруг. Он поднимался сравнительно рано и бродил по лондонским улицам, бесстрастный, как сторонний наблюдатель. Он смотрел, как слуги грузят пожитки на повозки возле богатых особняков на Мэйфэйр, смотрел, как лавочники заколачивают окна магазинчиков, а их жены заворачивают в носовые платки своих поскуливающих лилипутов. На Грейт Норт Роуд он видел, как огромная пульсирующая людская змея уползает к горизонту. Люди шли, устало тащились, торопливо шагали или, пошатываясь, брели. Катились ручные тележки и конные повозки. Мужчины волокли огромные тюки в ярды высотой, набитые брякающими горшками и свернутой одеждой. Женщины несли детей и вели на привязи домашний скот. Бейтс простоял больше часа, наблюдая за медленно ползущим людским потоком. Казалось, таким же неистощимым и бесконечным, как сама Темза. Мимо на рысях шли ополченцы, уличные торговцы расхваливали свои товары, заводные устройства летали туда и сюда над толпой, пересекая дорогу во всех направлениях. В конце концов Бейтс побрел обратно в город, зашел в свой клуб. Там был один Харман, да еще повар в задней комнате. «Боже мой, что происходит?» – пробормотал Бейтс. Харман рассыпался в извинениях, он знал свое дело и делал его в любых условиях.
6: «С ланчем не будет проблем, сэр, если вы хотите поесть».
1: Бейтс поел. Его мысли возвращались к увиденному.
6: «Есть ли возможность убедить генералов в том, что Англия терпит поражение из-за пренебрежения божьими заповедями? Парламенту следовало бы выпустить воззвание, освобождающее лилипутов, и тогда божье сияние, несомненно, снова снизойдет на его народ».
1: Он медленно побрел домой, и путь на Кавендиш-сквер занял у него времени вдвое больше обычного. У дверей его ожидал какой-то незнакомец.
7: «Сэр»,
1: — проговорил он, шагнув вперед.
7: «Вы мистер Бейтс?»
1: Этих слов хватило, чтобы выдать французский акцент. Бейтс вдруг испугался.
6: «Что вам угодно?»
7: «Успокойтесь, сэр, успокойтесь», — сказал незнакомец.
6: «Я полагаю, вы друг мистера Дюбуа?»
1: «Дивуа», — сказал Бейтс.
6: «Да. Я принес от него сообщений. Может быть, нам пойти в дом?»
1: «Ваша армия в Кенте, сэр», — сказал Бейтс. Его колебания относительно того, драться или бежать, разрешились в пользу первого. «Пока мы тут разговариваем, она разграбит Кент, сэр». Незнакомец только повторил.
6: «Я принес от него сообщений».
1: Человек не назвал своего имени и даже не сказал, как к нему обращаться. Он принес с собой кожаный портфель, а башмаки его были достаточно изношены на каблуках и носах. Когда они вошли в дом, и Бейтс расшнуровал свои башмаки, у него не было теперь слуги, который бы это сделал, незнакомец осторожно поставил портфель на стол, снял треуголку и поклонился.
6: «Быстрота желательна, сэр», — сказал он. «Я извиняюсь за мой английский, за речь. Вы простите мое выражение».
1: Не дожидаясь ответа, он продолжал.
6: «Мистер Дивуа просил вам особенно...»
1: Последнее слово он произнес, тщательно выговаривая каждый слог.
6: «Он и я просим вашей помощи. У вас есть вера в наше дело, я думаю».
1: «Дело?»
6: «Для тихоокеанцев. Для маленьких и больших этих народов. Его святейшество объявило эту войну священной, чтобы освободить эти создания из рабства, да?»
1: «Да».
6: «Наша армия скоро будет в Лондоне. Мы просим вас кое-что для нас сделать, которое сделает окончание войны более быстрым. Если вы сделаете эту вещь для нас, война окончится скорее, святое дело будет достигнуто».
1: «Да», — проговорил Бейтс. Во рту у него пересохло.
6: «В этом ранце есть одна особа».
1: «Ранце?» Незнакомец поклонился.
6: «Неправильное слово. Извиняюсь, в этом мешке, в этой сумке...»
1: «Нет, сэр, я понял вас».
6: «Пожалуйста, доставьте вы этот ранец в лондонский Тауэр. Как мы считаем, это башня командной позиции по обороне Лондон. Генералы, военные снаряжения, войска, они собираются там. Особа внутри ранца будет способна подействовать на это все, чтобы сделать окончание войны более быстрым».
1: «Там лилипут?» Незнакомец поклонился и открыл застежку портфеля. Лилипут отцепил от себя мягкие привязные ремни, которые закрепляли его внутри, выбрался оттуда и встал на столе по стойке смирно. Бейтс, изумленный и немного обеспокоенный, каким он бывал всегда в присутствии этих крошечных существ, улыбнулся. Затем улыбнулся шире, открыл рот и показал зубы, делая вид, будто собирается его съесть. Лилипут стоял, не двигаясь.
6: «Он прошел тренировку, специальную тренировку», — сказал незнакомец. «Он воин большого мужества, большой ценности. Если бы я приблизился к Тауэру, меня бы застрелили, конечно же. и голые улицы для маленьких людей — это опасные места с этими кошками, ловушками и тому подобным. Но если бы этот ранец несли вы, то вы могли бы выпустить его внутри форта, да?
1: «Я никого не знаю в лондонском Тауэре», — сказал Бейтс. «У меня нет связи в армии».
6: «Вы идите в Тауэр и скажите им, что несете сообщение от полковника Трулава».
1: «Я не знаю этого джентльмена. Он захвачен в плен, но мы думаем, что этот...
6: мой английский, простите. Что вы... что они не знают, что он схвачен».
1: «Вы представите себя охране и скажете, что несете сообщение от него для внимания только генерал Уилкинсон».
6: «Только для генерала».
1: «Оказавшись внутри, найдите спокойное место и там выпустите этого воина из ранец».
0: На полу лежали квадратные пятна солнечного света. Свет на Земле имеет вес, прилетая из космоса. Он оказывает на нее мощное давление, хотя и состоит из самых крохотных частиц. У Бейтса было такое чувство, что он уже упустил момент, когда мог выбирать. У него не нашлось английских слов, которыми формулирует отказ. Все, что он смог сказать, было: «Я сделаю это». Глава 6. 27 ноября 1848 года. «Вы странный человек», — не раз говорили Бейтсу. «Иногда в вас проявляется огромная сила духа, иногда она съеживается в ничто».
1: «В ничто», — подумал Бейтс. «И тогда я целыми днями валяюсь в постели, но не сейчас. Сейчас передо мной стоит важная задача. Я могу проверить себя, проявить себя перед Господом».
0: Француз настаивал на срочности выполнения задания и давил на Бейтса до тех пор, пока тот не дал обещание предпринять вылазку завтра на рассвете.
6: «На рассвете не забудьте, сэр», — сказал француз перед тем, как уйти. «Если мы будем сонастойчивы...»
1: «Согласованы», — поправил Бейтс.
6: «Нет, именно так. Если мы будем сонастойчивы, и этот маленький воин попадет в Тауэр в нужный момент, затем мы сможем завершить войну много скорее. Много скорее».
0: Он ушел. Его походка показалась Бейтсу вызывающе бойкой. Однако сожалеть было уже поздно. Он закрыл дверь, подтащил кресло поближе к столу и уселся напротив человечка.
1: «Добрый вечер, друг мой», — проговорил он.
0: Человечек молчал.
1: «Есть в этих лилипутах что-то жутковатое», — подумал Бейтс. В их присутствии он чувствовал себя неуютно. Они выводили его из равновесия. Он пытался смотреть на них, как на кукол или марионеток, а они вдруг вздрагивали совершенно по-человечески или неожиданно могли так пристально и пронизывающе посмотреть своими крошечными глазками, будто проникая взглядом сквозь все покровы. Их сущность была странно двойственной. Они были одновременно и сильфами, и дьяволами. Однако сожалеть было уже поздно.
0: «Вы неразговорчивый, друг мой», — проговорил Бейтс. «Не могу обвинять вас в том, что вы затаили злобу на англичан. Да, мой народ совершил ужасные преступления против вашего народа».
1: Лилипут ничего не сказал. Может быть, его молчание было признаком негодования?
0: «Поверьте», — продолжал Бейтс, — «я ваш друг. Я посвятил всю жизнь вашему делу».
1: Ответа не последовало. Бейтсу пришло в голову, что лилипут не говорит по-английски.
0: «Mon ami», — начал он, хотя его французский был нехорош.
6: «Mon ami, j'espère que...»
0: Лилипут повернулся на каблуках, вскарабкался обратно на ранец и исчез внутри. Рано утром, перед самым рассветом, Бейтс обнаружил, что лилипут все же говорил по-английски. Тот каким-то образом ухитрился взобраться на ручку шезлонга, в котором уснул Бейтс, и запищал по-мышиному.
8: «Вставай! Вставай! Ибо солнце скоро рассеет тьму, как белый камень рассеивает воронью стаю!»
0: С просонья Бейтс не уловил мысль.
8: «Мы должны идти!»
0: — меж тем пищал лилипут.
8: «Мы должны идти!»
0: «Темно ведь еще!» — буркнул Бейтс, протирая глаза.
8: «Скоро станет светло!»
0: «Ты говоришь по-английски!» Лилипут на это ничего не ответил. Бейтс поднялся, зажег лампу и быстро оделся.
1: Потом ополоснул лицо из тазика с оставшейся с вечера водой, зашнуровал ботинки и огляделся. Лилипут стоял возле ранца. «Не терпится повоевать, мой маленький друг», — проговорил он. Все казалось призрачным и нереальным в это утро. И апельсиново-красноватый свет лампы, и угловатые багровые тени, отбрасываемые предметами, и совершенные, хотя и пропорционально уменьшенные копии человеческого существа, стоявшие на столе.
8: «Я воин!»
1: — пискнула фигурка.
5: «Но мы должны помнить, что Иисус — князь света!»
1: Фигурка наклонила голову, но не ответила.
5: «Ладно, ладно», — сказал Бейтс. «Ладно, мы идем».
1: Маленькая фигурка скользнула в портфель. Когда Бейтс запирал дверь своей квартиры, у него было такое чувство, что он запирает и оставляет за спиной всю свою прошлую жизнь.
5: «Возможно, я погибну», — говорил себе Бейтс.
1: Но он чувствовал себя настолько одуревшим, что эта мысль даже не кольнула его.
5: «Возможно, я никогда сюда не вернусь».
1: Но на самом деле он в это не верил, не мог поверить. Его пальцы соскальзывали и путались в пуговицах пальто.
5: Вот и все.
1: Берем портфель с его драгоценным содержимым и выходим на улицу. Он шел по мостовой Кавендиш-сквер, стуча каблуками, а рассвет становился все ярче. Было холодно. На западе небо над горизонтом еще оставалось насыщенного фиолетового цвета, но на востоке уже было ярким, малярийно-желтым. Венера, яркая точка света, казалась неизмеримо далеким крошечным окошком в стене гигантской желтой цитадели. В дальнем конце пустынной Черинг-Кросс-Роуд Бейтс заметил одинокую фигуру солдата-пехотинца, который шагал на север, спотыкаясь то ли от усталости, то ли от того, что торопился. Нервы у Бейтса напряглись, и он отступил в тень, однако тут же выругал себя и пошел дальше. Он представлял себе вопросы, которые ему задаст часовой.
9: «Стой, кто идет?»
10: «Англичанин! Верноподданный англичанин! Боже, храни короля!»
9: «Что в сумке?»
10: «Ничего, сэр, вообще ничего. Ну, там личные вещи, но это легко проверить. Самый поверхностный досмотр сразу откроет ее истинное содержимое. Бумаги. Бумаги для генерала, только он сможет их прочитать. Лично в руки».
1: Хватит ли этого часовому? Он шел и шел дальше, и рассвет разгорался над ним. К тому времени, когда Бейтс добрался до Холборна, уже можно было отчетливо расслышать шум сражения. На расстоянии звуки канонады напоминали крики выпи на отмелях в устье реки или же утробное громыхание далекой грозы. Но стоило только спуститься в низину и затем подняться на другую сторону Холборна, как сражение, словно бы покинув область воображаемого, с ужасающей скоростью ворвалось в реальность. В трех улицах от него это еще был стук и треск, но в двух... Воздух раздирал в клочья ружейный огонь. Люди в свекольного цвета мундирах, выставив ружья с примкнутыми штыками, скопом неслись куда-то или поодиночке и перебегали от одной огневой позиции к другой. Вот теперь Бейтс уж точно проснулся. Он нырнул в боковую улочку, затем в другую, стараясь держаться подальше от круговерти боя. Он очень живо представлял себе всю гнусность своего положения. Штатский, неопытный и невооруженный, он блуждает в гуще сражения. Снаряд просвистел в воздухе, на мгновение наступила тишина, а затем он разорвался со страшным грохотом где-то слева. Бейтса охватила паника. Он уронил ранец и пытался прорваться сквозь зарешеченную дубовую дверь, царапая ее ногтями. Когда он обломал до крови ногти на правой руке, паника, казалось, отступила. Он задыхался и чувствовал себя прескверно. Подхватив ранец, Бейтс заторопился в конец улицы, и когда та сделала резкий поворот, он очутился на речном берегу. Солнце стояло низко, и от света, дрожащего на поверхности, река казалась металлической. Бейтс торопливо зашагал дальше. Еще ярдов 50 вниз по течению, и вот он уже у покинутой будки для сбора пошлины за проход по Лондонскому мосту.
9: «Эй, там!» — крикнул кто-то. «Стоять! Кто такой?»
1: Бейтс остановился.
10: «Англичанин!» — крикнул он в ответ.
1: С того места, где Бейтс находился, он мог видеть внизу мост и стремительное течение речного потока. Вода была светло-коричневая. Она текла очень быстро, вздуваясь у передних кромок мостовых опор толстыми мускулистыми буграми. На поверхности воды за опорами оставались глубокие следы, которые в сотнях ярдов дальше по течению дробились на множество мелких гребней и волн. Стрелки бежали вдоль недостроенной набережной, пригибаясь за еще не установленными каменными блоками, либо запрыгивая в подготовленные для их установки ямы. Откуда-то с другой стороны реки доносилось ржание лошадей, похожее на скрежет коньков по льду. Артиллерийский расчет, надрываясь, возился с непокорной полевой пушкой, пропихивая над парапетом моста ее короткое дуло. Борясь с яростным потоком, как жокей с норовистой лошадью, вертелась и подпрыгивала лодка. Три пары весел мелькали вверх и вниз, подобно ножкам насекомого. Гребцы удерживали лодку бортом у маленького причала, на который высаживались солдаты. Тут и там, сопровождая многочисленные взрывы, расцветали в воздухе султаны дыма. Из-за горизонта со свистом неслись французские оперенные снаряды, оставляя в воздухе длинные следы. С потрясающей силой они врезались в каменную кладку вдоль реки. Земля тряслась, рябь пробегала по поверхности реки, камни трескались и осколки взлетали в воздух дымными фонтанами. Кирпичи, колонны и каменные блоки с грохотом рушились. Снова взрывы. Перестук пуль, ружейный огонь англичан, хотя бойцы не видел, в кого они стреляют. Затем появились великаны. Их головы поднимались над горизонтом, подобно солнцам, только вот за этими солнцами следовали туловища, а туловища подпирали огромные ноги. Они шли против течения, и вода сбивалась в пену у их голеней. На великанах была кожаная одежда, сшитая из лоскутов разной формы, усеянная многочисленными тусклыми металлическими пластинами. Четверо великанов шли со стороны солнца. Бейтс был так потрясен увиденным, что даже не осознавал, насколько велика степень этого потрясения. Он моргнул и повернулся. Люди с искаженными от крика лицами бежали сразу во всех направлениях. Он снова моргнул и повернулся к реке. На южном берегу были видны французские солдаты, на этот раз обычных размеров. Одни вели огонь, другие пытались перейти мост. Английские войска защищали позицию у моста. Бейтс стоял посреди всего этого. Одинокий джентльмен в неброской, но дорогой одежде, в пальто, наглухо застегнутом до самого подбородка, с кожаным ранцем-портфелем. Один из бегущих к мосту солдат поймал его взгляд.
11: «Ты!»
1: — завопил он.
11: «Ты!»
1: Все еще плохо осознавая происходящее, Бейтс повернулся к нему. Дым, взвиваясь, уносился прочь под оркестровый аккомпанемент громящих взрывов. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Один из брокдингнешцев возвышался над сводом собора Святого Павла. Взмахом огромной дубины с металлическим навершием он пробил его купол так, как разбивают скорлупу яйца. Затем высвободил свое оружие и ударил снова. Купол рухнул, оставив после себя рассеивающееся облако пыли. Бейтс повернулся взглянуть на крикнувшего ему солдата. Его не было там, где он стоял раньше. Бейтс огляделся, а затем посмотрел вниз и увидел, что тот лежит на мосту, раскинув руки и ноги. Вокруг него растеклась лужа крови, темной и вязкой, как черная патока. Чуть-чуть придя в себя, Бейтс отошел от будки и зашагал, спотыкаясь по боковой улице. Сумасшедший маршрут. Он неуклюже пробежал сквозь ряд хмуро глядящих арок, затем свернул в дверной проем и укрылся в его тени, вжимаясь в стену. Звуки сражения доносились сюда, как глухие скрипы и какое-то фырканье. Бейтс сообразил, что бой переместился на север, в поля. Он бесцельно вертел застежку портфеля и что-то бормотал, отдавая себе отчет в нелепости подобного занятия. Улица была пустынна. Из портфеля послышался тонкий голосок лилипута.
8: «Ты должен идти!»
1: — пропищал он. «Меня убьют!» — проговорил Бейтс. На последнем слове его голос предательски задрожал. Он готов был заплакать.
8: «Мир основан на смерти!»
1: — сказал лилипут, И это эксцентричное высказывание прозвучало еще более странно из-за того, что его произносили бесплотным, писклявым голоском.
10: «Я буду стоять здесь, пока бой не закончится», — сказал Бейтс.
1: Он почувствовал робкое удовлетворение от своих слов. «Быть в безопасности, остаться в живых, таиться, ожидая, пока опасность минует».
8: «Нет»,
1: — сказал Лилипут. Тембр его голоска странным образом изменился. Бейтс не понял, как, но тот вылез из портфеля и взобрался вверх по его пальто. Вот он стоит у Бейтса на плече, и вот он уже у него на лице. Слабенькое давление на ухо, щекотное, как от насекомого, ощущение на щеке. Бейтс не смог подавить мгновенную дрожь отвращения и движение в эту сторону, выдававшее инстинктивную реакцию. Прихлопнуть паука, имевшего наглость заползти на лицо. Его лицо! Только усилием воли он сдержался, чтобы не прихлопнуть крошечное существо.
10: «Нельзя! Это создание Божье! Так легко вышибить из него дух! Но нет, нельзя!»
1: Совсем рядом с его глазом розовато-желтое пятно головы, похожее на ресницу ручка, их очертания расплывались из-за близкого расстояния.
8: «Это колючка оружия!»
1: — прочирикал Лилипут.
8: «Я могу воткнуть ее тебе в глаз, и она взорвется, как бомба!»
1: Бейтс моргнул.
8: «Если ты на меня нападешь, твоему глазу конец!»
1: Бейтс снова моргнул. Глаз слезился. Бейтс часто задышал.
8: «Если ты не двинешься сейчас к Тауэру, твоему глазу конец!»
1: — сказал Лилипут.
10: «Дружочек мой дорогой!» — проговорил Бейтс высоким голосом. «Мой шер-друг!»
8: «Бробдингнешцы живут до 150 лет!»
1: — быстро пропищал певучий тонкий голосок.
8: «Они боятся смерти, потому что смерть для них редкость. А мы, лилипуты, живем четверть века и гибели нисколько не страшимся. Мы народ воинов!»
10: «Дружочек мой дорогой!» — снова сказал Бейтс.
8: «Теперь иди!»
1: Щекотное ощущение на его лице исчезло, так же, как и чувство, что в ухе висит серьга. Когда Бейтс восстановил дыхание, лилипут уже исчез в ранце. Сражение, по-видимому, откатилось еще дальше. Тем не менее, Бейтс крался, осторожный, как мышь, ныряя из одного подъезда в другой. Но единственными людьми, которых он видел, были британские солдаты. Он торопливо зашагал к Исчипу и, пройдя ряд высоких домов, оказался напротив Тауэра. Он не знал, который час. Конечно, утро уже давно наступило, небо было покрыто кучевыми облаками цвета слоновой кости. Капли дождя упали ему на лицо, и Бейтс представил, будто это плевки надменных лилипутов. Возле Тауэра наблюдалось оживленное движение. Скакали кавалеристы, и лошадиные шкуры блестели то ли от пота, то ли от дождя, то ли по обеим причинам сразу. Часовые несли свою службу с четкостью заводных автоматов. Дым из труб, и шум, и маркетанты. Вся эта кутерьма казалась Бейтсу еще более необычной, чем недавний бой, свидетелем которого он был. Он закинул на плечо ранец, обитатель которого в своей полосатой форме походил на осу. И все же, кто бы мог с уверенностью сказать, что в нем не было также и чего-то ангельского? И вот сам лондонский Тауэр. Белая, как снег, башня, величественно возвышающаяся над Бейтсом, символ государственности его страны, ее сердце. Бейтс шагал по мостовой к башне. Никто не окликнул, не спросил у него пропуск или пароль, пока он не приблизился на 10 ярдов к главным воротам. Врезанная в их створку дверь была приоткрыта. «Кто идет?» — заорал часовой, хотя и стоял совсем рядом. «Генералу Уилкинсону!» — тоже громко ответил окончательно пробудившийся Бейтс. «Сообщение для генерала Уилкинсона!» Его сердце сбилось с такта. «Лично в руки! От полковника Трулава!» Глава 7. Большую часть дня Бейтс провел, спрятавшись в красивом, покинутом хозяевами доме, дверь которого то ли вышибла взрывом, то ли просто взломали воры. Кухня была разгромлена, продукты растащены, но комнаты оказались нетронутыми. Там была хорошая мебель на гнутых ножках, какие-то хитроумные механизмы, похожие на часы, которые, впрочем, не работали и, по-видимому, стояли просто украшением. Стеклянные шары с засушенными цветами внутри. Напольные часы современной конструкции. Их маятник равномерно раскачивался из стороны в сторону, как деревце на ветру. На стенах висели полотна с изображением светских красавиц. В конечном счете проникнуть в Тауэр оказалось довольно просто. Стражник едва глянул в ранец и поэтому не обнаружил спрятавшегося там крошечного воина. Бейтс проскользнул в прорезанную в створке огромных ворот дверь, быстро миновал караульное помещение, откуда доносился гул голосов, перешел учебный плац, вошел в другую дверь и завернул за угол в пустом коридоре. Там он и выпустил воина-лилипута, который вылез из портфеля с намотанной на плечо веревкой толщиной с нитку и собственной крошечной сумочкой на поясном ремне. Даже не попрощавшись с Бейтсом, он засеменил прочь. Бейтс некоторое время нервно послонялся по Тауэру, а затем выскользнул оттуда вместе с большой группой саперов и кухонных рабочих, пробрался в покинутые жителями Уайтчепл. Некоторое время он мучительно ожидал услышать что-нибудь. Например, взрыв арсенала под Тауэром, подорванным свирепым лилипутом. А может быть, громогласные аплодисменты французских солдат? И хотя до его слуха постоянно долетали стук, треск, вопли, обрывки песен и тому подобный бестолковый шум, ничего сравнимого со звуками воображаемого катаклизма, разбившего бы ему сердце, он не услышал. Уже ближе к вечеру, устыдившись своей трусости, он рискнул выбраться из дома и отправился бродить по городу. И тотчас он наткнулся на убитого в британском мундире, потом еще и еще. Окна в типографии были выломаны для размещения полевой пушки, однако ее ствол был сорван с лафета, как маргаритка, а весь орудийный расчет валялся вокруг нее кучей перепутанных, почерневших рук и ног. Двигаясь на юг, Бейтс вышел к реке. Здесь трупов было еще больше. Он подошел к самой воде и сел. На противоположном берегу, над разрушенными зданиями, словно флаги, повисли в вечернем воздухе полотнища дыма. Никого вокруг не было. Лондон как будто вымер. Река у его ног монотонно шумела, словно дышала. «Я уничтожил свой город», — думал Бейтс. Его энтузиазм уплывал прочь, будто уносимые течением, и душевные силы тонули в пучине отчаяния. «Я предатель». Внезапно его внимание привлек донесшийся с запада странный плеск. Выше по течению он увидел сидевшего на берегу великана с опущенными в воду ногами, который был похож на маленького мальчика у ручья. Время от времени великан вяло болтал ногами в воде, вздымая на поверхности буруны высотой с хороший дом. Краешек солнечного диска за его спиной тонул в реке, и свет, казалось, стекал с него в воду, подобно тому, как стекает акварельная краска с кисточки, когда ту моют после работы. С отчаянной решимостью, исполненной отвращения к себе, Бейтс двинулся к великану, обозревавшему развалины, в которые превратился крупнейший город мира.
12: «Мсье!» —
1: крикнул Бейтс.
12: «Мсье!»
1: Он бежал минут 10, пока не приблизился к великану на расстояние, достаточное для того, чтобы его комариный голосок смог достичь огромных отвислых ушей.
12: «Мсье! Мсье!»
1: Бробдингнежец повернул голову так медленно, как, наверное, планеты вращаются вокруг своей оси.
12: «Я здесь, мсье!» — пискнул Бейтс. «Здесь, внизу, мсье!»
1: Веки великана поднялись, как гигантские жалюзи, и губы, толстые, как скатанные в рулоны ковры, раздвинулись.
13: «Добрый вечер», — сказал великан.
1: Сейчас, стоя рядом с этим чудовищным созданием, Бейтс не понимал, зачем сюда пришел.
12: «Простите, сэр», — проговорил он наконец. «Простите, что беспокою вас. Сражение закончилось?»
13: «Я тебя едва слышу», — прогремел великан.
1: Его низкий, гораздо ниже человеческого баса, голос погромыхивал в вечернем воздухе.
13: «Можно я тебя подниму?»
1: Медленным, но точным движением огромная ладонь опустилась и раскрылась перед Бейтсом так, что он смог на нее забраться. Поверхность ладони ни в малейшей степени не напоминала кожу, чего он не ожидал. Она была мягкая, хотя и прочная, и похожа, скорее всего, на дерн. А затем его подняли в воздух и поднесли к гигантскому добродушному лицу. Бейтс увидел множество пор, тысячи крошечных нор на поверхности утеса лица. Волоски его небритого подбородка походили на пеньки. Спутанные волосы в ноздре напоминали голые деревья зимой.
12: «Спасибо, месье», — сказал Бейтс. «Сражение закончилось?»
13: «Закончилось», — ответил великан.
12: «Победили французы?»
1: Малейшие изменения эмоций на огромном лице проявлялись слишком бурно. Казалось, что великан переигрывает.
14: «Ты француз?»
10: нет, сэр», — зачастил Бейтс. «Но я сочувствующий, сэр. Я союзник Франции. По крайней мере, союзник в том, что касается ее великого дела борьбы за освобождение тихоокеанцев, за свободу против рабства и за утверждение закона Господня».
14: «У тебя слишком тонкий голос, и говоришь ты чересчур быстро», —
1: прогрохотал великан.
14: «Ничего не разберу».
1: «Я друг Бробдингнешцев», — помедленнее и громче проговорил Бейтс. «А также лилипутов». Улыбка у великана была широкая, словно бульвар.
14: «Самый крохотный из всех народов. Наши мухи и то крупнее их. Некоторые из моего народа», — громыхал он далее добродушным тоном, — «некоторые из нас никогда не видели их и не верят, что они существуют. Но меня клятвенно заверили, что они действительно есть, и я готов с этим согласиться».
1: На мгновение наступила тишина. Закатные лучи солнца становились все краснее.
10: «Так победа за вами?» — снова спросил Бейтс.
14: «Французская армия одержала победу».
10: «Вы не выглядите довольным».
14: «Меланхолия», —
1: сказал великан, растягивая слово в продолжительное громыхание, будто по полу тащит тяжеленный комод.
14: «Грустно смотреть на город, который разрушен. Мы, бробдингнешцы, народ мирный, и подобные...»
1: Звук его голоса унесся вдаль и там замер.
10: «Но ваша великая цель», — прочирикал Бейтс, — «эта победа — великое дело, она ведь несет свободу вашему народу».
14: «У армии Франции», — сказал великан, — «есть очень хитроумная машина. Я ее видел. Она не больше табакерки, но считает, вычисляет и решает задачи любого вида с дикой скоростью. Ох, как быстро она работает. Мне кажется, что именно эта машина и выиграла войну. Именно она. Она разрабатывала стратегию и решала тактические задачи. Она». «Мой народ»,
1: — продолжал великан, —
14: «мой народ искусен в изготовлении машин, но не в такой степени, как ваш. Вы маленькие, но хитроумные. Возможно, эти другие... эти
10: лилипуты?»
14: «Именно так. Возможно, они даже искуснее вас. Чем мельче народ, тем он хитроумнее. Возможно, таким способом Бог упорядочивает созданную им вселенную. Чем меньше, тем хитроумнее».
10: «Я давний союзник Франции», — заявил Бейтс.
1: Его душевное состояние, еще недавно оставлявшее желать лучшего, следуя своей собственной непостижимой логике, снова улучшилось.
10: «Возможно, — думал он, — возможно, мое предательство все же послужило благу Англии, но на более высоком уровне. Возможно, это и к лучшему. После поражения Англия откажется от гонений на тихоокеанцев и тем самым только утвердит свое величие. Через 10 лет, возможно, даже скорее. И это величие будет подлинным, ибо не будет попирать Господни заповеди. Я давний союзник Франции и друг графа Дивуа».
14: «О, Дивуа», — сказал великан. «Я его знаю».
10: «Вы знаете Дивуа?»
14: «Конечно. Тебя отнести к нему?»
10: «Да», — выпалил Бейтс. Его сердце загорелось огнем. «Да! Я поздравлю его с победой и с наступлением новой эпохи, справедливой для лилипутов и бробдингнешцев!»
1: Великан сложил свою гигантскую ладонь чашечкой и прижал ее к плечу. Затем поднялся во весь рост. В связи с изменением перспективы солнце, как показалось Бейтсу, вышло обратно из-за горизонта, а затем великан длиннющими шагами, громко хлюпая, двинулся вниз по течению реки. Возле обрушившихся сводов лондонского моста он чуть задержался, затем перешагнул их и вдоль пошел по воде. Через несколько мгновений он уже был у Тауэра. Солдаты у крепости были во французских мундирах. Они семенили внизу, похожие на насекомых, и были явно напуганы великаном-союзником не меньше, чем британцы были устрашены великанами-врагами. Они развернули пушки и нацелили их на гигантскую фигуру.
14: «К месье Лекок, пос...

0: сюда. Все улыбались. Бейтс тоже позволил ощущению победы проникнуть в свою душу. В конце концов, произошло нечто поистине великое. Он вспомнил маленького воина, которого утром пронес через эти ворота. В таком крошечном теле и такая доблесть. Остался герой в живых? Встретившись с Дивуа, он непременно спросит. Такая доблесть! Лилипут определенно заслужил медаль. Кстати, а будут ли отлиты крошечные медали для награждения храбрых лилипутов за их роль в борьбе за свое собственное освобождение?
1: Месье!
0: Перед ним стоял адъютант.
1: Конт Дивуа желает вас видеть.
0: Весь в волнении, Бейтс пошел за ним. Они пересекли двор и спустились по ступенькам. Коридоры освещались газовыми лампами, на стенах выступила вечерняя роса. Наконец они попали в комнату с широкими крестовыми сводами, где от света 24 рожковых ламп было светлее, чем днем. И там был Дивуа со своей дурацкой косичкой на затылке. Вокруг стола сидела группа одетых в великолепные яркие мундиры людей.
2: «Бейтс, друг мой!» — сказал Дивуа. «Франции есть за что вас поблагодарить!»
0: Бейтс подошел, улыбаясь. Генералов за столом просто распирало от собственной значимости. В углу стоял ящик из черного дерева размером с пианино, только чуть повыше. Из всех присутствующих лишь Дивуа поднялся навстречу Бейтсу. Остальные продолжали есть, прерываясь лишь для того, чтобы отпить дымящегося кофе из чашек размером с человеческий череп.
2: «Бейтс, друг мой!» — повторил Дивуа.
0: Генералы ели глазированные пирожные. Сахарная корочка на них блестела, как мокрая.
3: «Дивуа!» — проговорил Бейтс.
0: Он радовался встрече со старым другом, но что-то во всем этом было не так. Он не смог бы сказать, что именно. Не смог бы точно это определить. А может быть, и не хотел знать, чтобы сохранить состояние радости от того, что цель, к которой так долго он стремился, достигнута. И все же где-то в голове засела, отдаваясь болью, навязчивая мысль. Что-то не так. Один из генералов поднял взгляд от стола. Он был поразительно безобразен. Левая бровь и щека изуродованы старым шрамом. Стеклянный глаз выглядел отвратительно.
2: «Садитесь», — сказал Дивуа.
0: Воздух в непроветренной комнате был спертый и затхлый.
3: «Я рад, что оказался в состоянии немного ускорить окончание этой разорительной войны», — сказал Бейтс.
0: Один из сидящих за столом генералов фыркнул.
3: «Тот воин, лилипут, которого я сюда пронес, он выжил?»
2: «Он прекрасно выполнил задание», — сказал Дивуа.
3: «Хотя война, увы, еще не закончена. Англичане держат оборону под Раннимедом, у них есть силы и защищаются они довольно умело. Но надолго это не затянется. Не продлится частично благодаря вашим трудам. Франция салютует вам». «Наше дело правое», — сказал Бейтс, и на мгновение голова его закружилась от глубокого волнения и ощущения важности свершившегося.
2: «Дело?»
0: — спросил генерал со стеклянным глазом. Было невозможно смотреть в его стянутое шрамами лицо, не взглянув на этот ужасный глаз. Бейтс поспешно отвел взгляд и тут же заметил ящик в углу комнаты.
2: «Последний папский декрет!» — начал было Дивуа и замолчал, заметив интерес Бейтса. «Ах, мой друг, вы смотрите на нашего наиполезнейшего союзника. Это вычислительное устройство».
3: «Так вот оно какое», — сдержанно произнес Бейтс. Чувство некой неправильности происходящего вновь овладело им.
0: «Вот оно какое, это знаменитое вычислительное устройство».
2: «Несомненно», — сказал Дивуа. «Она изменит весь мир, эта восхитительная машина». «Восхитительная».
4: «Так что последний папский декрет?» — осведомился генерал со стеклянным глазом.
2: «Qu'est-ce que c'est?»
0: В ответ Дивуа протараторил что-то по-французски и так быстро, что Бейтс ничего не понял. Улыбка приклеилась к его лицу. В этом подземелье было слишком светло, свет сглаживал шероховатость стен. Столетиями Тауэр был тюрьмой. Великаны Гог и Магог, или это все-таки был Бран? Великан Бран? Он похоронен под Тауэр-Хилл, как говорит легенда. Похоронен под холмом, и Тауэр воздвигнут над его могилой. Тауэр, навалившийся своей тяжестью на его громадные кости. Гигантская тюрьма на костях гиганта. Сколько людей погибло в этих подземельях, так и не увидев солнечного света. Столетиями людей запирались здесь за решетками и засовами, и сидели они под землей, словно слепые кроты в грязи.

0: направился к машине. «Это чудо!» – пробормотал он. «А как она работает?» Дивуа оказался рядом с ним, коснулся его руки. «Ах, Мэйтл», – сказал он. «Я не могу позволить вам слишком внимательно изучить эту машину. Я знаю, вы тут в Франции, но даже вы не должны нарушать военную тайну». Ящик был черный, как гроб, и никаких тайн не отображалось на его поверхности.
1: «Конечно», – прошептал Бейтс.
0: «А насчет того, как она работает», – продолжал Дивуа, ведя Бейтса к выходу. «Об этом вам нужно спросить мистера Бабиджа. Я думаю, эта машина чем-то похожа на Абаку, счетную доску. Куча переключателей, шестеренок, роликов, все такое. Я не знаю». «Знаю только», — широко улыбнулся Дивуа и сжал руку Бейтса. «Знаю только, что она выиграет для нас войну. Прощайте, мой друг. Еще раз спасибо». Бейтс вышел из комнаты в состоянии, близком к оцепенению. Охранник посмотрел на него. Почти не осознавая, что делает, он поднимался по лестнице. Он не должен думать о некоторых вещах. Вот так. Это будет лучше всего. Мысли, похороненные так же, как великан, зарытый в этом холме. О некоторых вещах думать не следует. Например, о французских войсках, двигающихся по полям Англии. О горящих городах, о столбах дыма, поднимающихся из самого сердца королевства. О крови, что растекается лужами под телами убитых, черная, как патока. О великанах, мужчинах, надрывающихся на тяжелых черных работах, таская бревна или управляя огромными механизмами, пока они не рухнут в изнеможении, в то время как их раса вымирает. О вычислительном устройстве, что стоит в углу той комнаты в мрачном подземелье. О том, что можно увидеть, если открыть крышку устройства и заглянуть в его недра. Ибо если бы он представил себе это, если бы ему пришлось это сделать, следовало бы вообразить некий огромный механизм, ряды зубчатых колес, стержней и осей, что-то полностью механическое, и ни в коем случае не маленькую, тесную и прочную камеру, в которой рядами сидят крошечные потные работники, управляясь с установленными в определенном порядке колесами и счетными досками, работая без радости и без надежды, заставляя машину производить вычисления. Нельзя об этом думать. Он был уже на верхней ступеньке лестницы и собирался выйти на свет дня, и лучше было бы оставить все это за спиной, похороненным и навсегда забытым. Вы слушали рассказ Адама Робертса «Почти по свифту» в переводе Ольги Гайдуковой.

Виктор Косенков. «Мое черное сердце». Читая текст, помните, этот рассказ не про то. Автор. Мне часто снятся рыбы. Они плывут ко мне через зыбкую ткань сна. Их много. Они приближаются и смотрят на меня своими холодными глазами. Во сне я называю их имена и плачу. По крайней мере, после таких снов подушка мокрая. Иногда от крови. Это плохо установленная мембрана в носу начинает кровоточить. Так бывает, когда подключаешься чаще обычного. И когда плачешь. Я помню рыб по именам. Старым именам тех, кто утонул в первое подключение,

и новым именам тех, кому не повезло. Подключившись один раз, подключаешься навсегда. Мне снятся рыбы, которые плывут зимой подо льдом, а над ними непробиваемая твердь. И трудно дышать. Глупые рыбы. Несчастные, смиренные, холодные. Они висят сутками. Неделями болтаются, как забытые на дереве груши, облепленные проводами и шлангами жизнеобеспечения. Рыбы, плавающие в собственном соку затхлого воздуха квартиры пенала. Мертвые рыбы виртуального мира. Обреченные на вечное одиночество там, за гранью этого мира. Они оставили пустую оболочку тут, среди нас, а сами ушли в глубину. Попали в ловушку, когда подключились. Всего один раз. Подсели на самый лучший наркотик всех времен и народов. Один раз и навсегда. Мне снятся рыбы. Я проснулся от холода. В щели комнаты сквозило. Там снаружи дул северный ветер. Злой, холодный, но чистый. Было бы значительно хуже, если бы с юга наносило свалочной гарью и заводским смрадом. А так город кутался потеплее в искусственную дешевую шерсть и терпел, наслаждаясь чистотой морозного воздуха, которым можно дышать без респираторов. Натянув одеяло на голову, я свернулся в клубочек и попытался сохранить жалкие остатки тепла. Надо было хорошенько выспаться. Очень давно я читал книгу автора, жившего черт знает когда, еще до прорыва. Он описывал жизнь таких, как я. Смешно. Я даже пытался запомнить какие-то слова. Сейчас все стерлось из памяти, но впечатление не лепится, осталось. Какой-то удивительный набор из благ цивилизации, которые недоступны тем, кто подключился. Один раз и навсегда. Наркотики, богемная жизнь, разудалый секс, бессонные ночи. Удовольствие, которое не может себе позволить такой, как я. Импланты, мембраны, разъемы, каналы вход-выход, устройства расширенной памяти. Все эти сложные, сверхвысокотехнологичные устройства, божества, позволяющие таким, как я, существовать, подключившись. Они требуют своих жертв. Если кто-то думает, что он сможет жить как прежде после внедрения первых мембран и каналов, то он сильно ошибается. Подключение раз и навсегда изменит его существование. Наркотики, безудержные ночные удовольствия, иногда даже любовь, остались позади. Любая перегрузка теперь может убить. Только здоровый образ жизни, а любая дурь выжжет лучше, чем глоток напалма. Но ведь есть подключение, чтобы навсегда стать другим. В этом давным-давно умерший вместе со своими книгами писатель был прав. Комнатка была паршивой, как, впрочем, гостиница, где я остановился. Из щелей дуло, в санузле текла вода, со стен тихо шурша оползала краска. Обыкновенная гадкая ночлежка, где можно остановиться за полмонетки и не бояться полицейского патруля, голодных бомжей и насекомых, заползающих под кожу, пока вы спите. В остальном это временное пристанище ничем от подвала не отличается. И спать в нем почти невозможно. Преодолев себя, я откинул одеяло и сел. По голым ногам пробежал нахальный холодок, и кожа покрылась мурашками. Мембраны снова кровоточили. Дотронувшись до носа, я обнаружил на ладони красный след. Пришлось вытаскивать из аптечки диметазин и капать, сверяясь по бумажке с инструкциями. Хотя, наверное, разбуди меня среди ночи, я мог бы наизусть, без запинки, пересказать все правила использования, побочные эффекты и противопоказания этих капель. Сейчас внутри меня сотни тысяч маленьких невидимых глазу существ находили поврежденные ткани, очищали операционное поле, укрепляли стенки, присоединяли, закрывали, сужали. Нелепо задрав голову, я рассматривал два флакончика диметазина на свет. Где-то там, в этой мутноватой жидкости, ожидали своего часа маленькие дети прорыва. Такие же, но чуть-чуть другие, работали на человечество день и ночь.
носу защипало. Я зажмурился. В ближайшие несколько дней мембраны будут работать лучше новых. Но через некоторое время снова начнутся боли, удушье в момент подключения и ночные кровотечения. Употреблять диметазин чаще одного раза в две недели не рекомендовалось. Остатки наномеханизмов, составляющих основу препарата, должны были покинуть организм. О тех, кто перебрал с детьми прорыва, ходили жуткие легенды. Я уже выбрал полный возможный лимит, и теперь придется терпеть. И вспоминать серого М, левого хирурга, который по какой-то причине так дерьмово внедрил мне мембраны. Конечно, самыми лучшими специалистами по внедрению имплантов были вьетнамцы. Бог знает, почему вшитое ими держалось лучше, приживалось легко и не создавало проблем. Но идти к желтым было западло. Ноги окончательно занемели от холода, когда лекарство наконец прекратило свою деятельность. Стало легче дышать. Я встал, распрямил спину, чувствуя, как шевелится под кожей вход-выход. Я не подключался уже несколько дней, и теперь вдоль позвоночника ощущался легкий зуд, но расчесывать каналы было нельзя. Где-то за стенами, за несуществующими окнами, за муравейником жилых пеналов стоял октябрь, 2070 год. 40 лет после прорыва. Цивилизация открыла безграничный макрокосм и сумела населить его работящими, послушными существами, невидимыми глазом. Теперь все человечество медленно погружалось внутрь себя же, обнаруживая все новые и новые миры на блестящих гранях песчинки, обкатанной океаном. В небо смотрели только чуткие уши радарных антенн метеоритной угрозы. Бесчисленные россыпи звезд, Млечный Путь, планеты — все это было забыто. Земля плыла в пустоте, с трудом прокладывая себе дорогу через метеоритную пыль. Люди осваивали внутренний мир, удаляясь от Солнца. Где-то за стенами, за несуществующими окнами и муравейником жилых пеналов был октябрь. Огромный мир, увеличивающийся внутрь, был заселен 10 миллиардами существ, более 70% из которых составляли цветные. Негры, арабы, китайцы, вьетнамцы, корейцы, албанцы, цыгане. Вся эта черноголовая орда расселилась по земле с ужасающей скоростью, проникла во все сферы жизни. И вот буквально за несколько лет стало невозможно найти место, где на вас бы не пялились раскосые, черные, жадные глаза. В этом мире стало трудно жить таким, как я. Он словно сделался грязнее. Появились черные банки, корпорации, заводы, фирмы. Везде и повсюду. Негры, арабы, китайцы. Негры, арабы, китайцы. И снова, и снова. С какой бы радостью я залез сейчас в вагон метро и сел на место, над которым написано «Только для белых». Пусть в самом конце вагона, но и в этой унизительной радости нам было отказано. Мы, 3 миллиарда чистых белых, теперь живем в клоаке. Выброшены на помойку, где живут эти. Они превратили наш мир в подобие своего. Но остались еще такие, как я. Виртуальные нации. Лучшие представители вымирающей белой расы. Подключившиеся раз и навсегда. Уничтожающие черные банки, наносящие жестокие раны черным корпорациям. Мы ведем нашу войну. Каждое подключение придает смысл борьбе. Если цвет, то белый. Если идти, то до конца. Если подключился, то раз и навсегда, бормотал я девиз виртуальных наций, обливаясь холодной водой под душем. Если цвет, то... Виртуальные нации было агрессивным и нелегальным крылом официальной организации «Белое братство». Братство защищало права белых по всему миру и добилось в этом некоторых успехов. Теперь, по крайней мере, полиция предпочитала арестовать завязавшего драку чернокожего, чем связываться с нашим собратом по расе. Хотя, конечно, это мало утешало. В виртуальные нации я вступил лет 15 назад. 20-летним пацаном, которого соседские мальчишки загоняли палками в угол и били. За то, что не похож.
Один раз я лежал на солнце до ожога в первой степени, желая, наконец, избавиться от молочного цвета своей кожи, ненавидя ее всем сердцем. За побои, за крик «Эй, белый!» За эбеновые кулаки. Я брил голову, чтобы черные пальцы не могли ухватить светлые вьющиеся кудри. Я учился драться, но как нужно бить, чтобы свалить пятерых, шестерых? Сколько нужно держаться на ногах, чтобы победить десяток? В виртуальные нации я вступил, как только мне отказали в праве на покупку оружия. Я помню, как улыбался тот китаец, подписавший мне запрет на покупку вожделенного Вальтера. Может быть, я должен его отблагодарить? Приобрети я тогда ствол, почти наверняка сидеть мне в тюрьме. Я стал белым братом после того, как мы, молодняк, сумели выйти целыми и невредимыми из погрома Mindframe Bank. Когда старшие товарищи вытаскивали нас из виртуальности, отстегивали клапаны и разъемы, я плакал. Потому что охранная система успела зацепить нескольких наших, и теперь они стали рыбами. Глупыми пустыми оболочками. А ведь шли со мной. И я помнил их имена. «Не плачь», — тряс меня белый медведь. «Не плачь, ты теперь наш. Ты белый брат». С тех пор я забыл свое прежнее имя. Я белый брат. И был им 15 лет. Из молодого стал старшим, из старшего превратился в наставника. Но теперь мне надо было заняться совсем другим делом.

Одевшись и собрав вещи, я сунул в большую дорожную сумку так и не раскрытый вечером мобильный терминал и покинул комнату. На пороге, согласно инструкции, сломал ключ-карту и бросил ее в мусорный контейнер. Дверь за мной закрылась. Щелкнул замок. Теперь на терминале у портье этот пенал будет считаться свободным. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».

0: Спустившись вниз по загаженной лестнице, я вышел на улицу. Небоскребы стеклянными плечами подпирали воздух. Мимо проносились машины, сновали люди. Суета нормального европейского мегаполиса, вобравшего в себя десятки городов и несколько стран. Каждую секунду в этих стенах рождались и умирали, боролись и сдавались, кричали и замолкали. Миллионы. Холодный северный ветер гнал по улицам клочья не то дыма, не то утреннего тумана, поднимающегося от мокрого асфальта. Осмотревшись, я двинулся к ближайшей голограмме М. Там, под землей, среди теплых потоков воздуха, закручиваемого вихрями проносящихся поездов, меня ждала группа ребят из числа добровольцев. Эти парни согласились помочь, ничего не желая получить взамен. Только право упоминать, что работали с Белым Братом. Если, конечно, выживут. И новые имена, по моему усмотрению. В метро было тепло. Пахло горячим металлом, электричеством и чем-то еще, может быть, человеческими телами, стиснутыми в вагонах. Огромная паутина переходов, сопоставимая по своим масштабам только с городом, возвышающимся над ней, жила своей жизнью. Нижней, совсем не похожей на верхнюю. Жилые подземные ярусы небоскребов, автомобильные стоянки, служебные эвакуационные коридоры, теплотрассы и, наконец, тоннели метро. Действующие, старые и строящиеся. Запутанный и сложный верхний город-муравейник имел еще более запутанные корни, уходящие в невероятную глубину, к самому основанию земли, черпая оттуда тепло и электричество. Скоростной эскалатор промчал меня через километры изъеденного туннелями камня, и я ступил на платформу как раз вовремя, чтобы успеть на подошедший поезд. Тонко звякнуло в ухе. Я быстро приладил лепесток гарнитуры и проскочил в закрывающиеся двери. Пол под ногами дрогнул. В окнах мелькнули огни, и все почернело. Конечно, я мог говорить по мобильному и не надевая микрофона. Имплантаты позволяли. Но так грубо светиться было бы неразумно. «Слушаю».
1: «Белый брат?»
0: — раздался молодой голос. «Да, уже еду».
1: «Все собрались?»
0: «Хорошо», — ответил я и отсоединился. Молодежь нервничала. Для них, одаренных и талантливых, это было все-таки первое, по-настоящему серьезное дело. Они ждали меня на станции неподалеку от одной из решетчатых ферм, поддерживающих высокий потолок. Мальчики и девочки лет по 18. Все в черном. Плечо к плечу. Словно камень на пути у людского потока. Я подошел к ним и поднял правую руку ладонью вперед.
1: «Белый брат».
0: «Здравствуй», — ответил высокий парнишка, повторяя мой жест.
1: «Я младший. У меня еще нет имени. Меня зовут Сергей».
0: «Хорошо, Сергей. Если сегодня мы сделаем все правильно, то у всех вас появится имя. Где берлога?»
1: «Там». Сергей мотнул головой в сторону туннеля. «Пройдем служебными ходами, у меня есть знакомый».
0: «Тогда пойдем», — оборвал я его. Парень сильно волновался и поэтому много говорил. Молодые окружили меня плотным кольцом. Сергей открыл какую-то дверцу. Мы шагнули внутрь темного коридора.
1: «Сейчас!» — прошептал кто-то.
0: Послышалось шипение газа, прыснули искры. В темноте вспыхнул маленький огонек зажигалки, осветивший лица, руки. Из ниоткуда появился факел.
1: «Электричество будет дальше», — извиняясь, пояснил Сергей.
0: «Ничего», — ответил я. Лестница, коридор, переход. Снова лестница. Какие-то туннели, из которых дует сильный горячий ветер. Воронки служебных винтовых лестниц. Вниз. Ниже, ниже. Факел чадит. Дым ест глаза тем, кто идет сзади. Наконец мы останавливаемся, вспыхивает яркий свет, и я уже не представляю, где мы.
1: «Теперь осталось недолго», — говорит Сергей, — «и мы снова идем».
0: Лестницы, туннели, переходы, коридоры, лестницы. Берлога оказалась вместительной.
1: Я смотрел на разрисованные стены, опутанные толстыми кабелями, на ремни подвески, свисающие с потолка, и старался понять, какой была берлога, пока ее не обнаружили эти ребята. Полукруглый серый потолок из морщинистого, разъеденного временем камня, крепкие стены, прямоугольные колонны. Тут можно было разместить массу народа. «А шнурки сюда протянуты?» — спросил я. «Да, конечно», — ко мне подскочил Сергей. Он вместе с остальной группой занимался предварительной настройкой оборудования. «Это место нашла Мария». Он махнул рукой куда-то в толпу ребят. Девочка подняла руку. Я встретился с ней глазами. Милая, светленькая и совсем молодая. Это было плохо. Брать с собой очень молодых не хотелось. Их психика слишком неустойчива. Они могут наделать глупостей, но... Подключился один раз, подключился навсегда. На самом деле мы раскопали данные в архиве. Это бывшее бомбоубежище.
0: Так глубоко?
1: Да! Сергей обрадовался моему вниманию, а я недовольно поежился. Привыкать к молодым нельзя. Они слишком легко уходят.
2: Когда-то оно было глубоко, чтобы не достали бомбы.
1: Но сюда не достанет ничто, даже если будут лучом бить с орбиты.
2: Дело в том, что город, когда строили это убежище, был ниже.
1: То есть?
2: То есть метро, которое действует сейчас, проходило когда-то по улицам города. На специальных мостках. Но потом город рос, поднимался выше. Поставили первый купол, накрывший всю эту зону. Потом второй. Кажется, они хотели сохранить тепло, когда льды начали таять. Так поверхность земли оказалась внизу. А сверху насыпали новые поля, высаживали деревья и траву. Снова строили. Я могу показать остатки домов, залитые бетоном. Сохранилась даже целая улица. Окна, асфальт, стены. Представляете, дома стали чем-то вроде колонн. Цельнолитых колонн, которые удерживают купол и все, что на нем стоит. Это очень красивое место. Я потом вас свожу обязательно.
1: Он зря начал этот разговор. Потом у них может и не быть. А у нас потом не будет точно. Тут есть связь?
0: Сергей сбился. Покраснел.
2: Да, сюда протянули все давным-давно, когда еще не было первого купола.
1: Тогда готовьте подвеску.
2: Да, конечно.
1: Он отошел, а я принялся распаковывать свое оборудование. Подключаться на чужом хозяйстве могут только новички. Терминал, разъемы, кабели. Все должно быть свое. Притертое, знакомое. Так парашютист укладывает свой купол, стропами держащий его за небо. Сам. Это не понт или примета. Просто никто не знает тебя лучше, чем ты сам. «Которые?» — спросил я у ребят. Они поняли меня без лишних слов и указали на центральную подвеску. Я улыбнулся. Вот это как раз была примета. Центральная подвеска считается почетной. Там подключается лидер группы. Хотя на самом деле все подвески равнозначны. Иногда, если есть вероятность, что на подключенную группу нападут, в центральную подвеску ложится самый молодой. Он смертник. Спецназ в первую очередь стреляет именно по ней, по центральной. Спецназ верит в приметы. И думает, что мы в них верим тоже. Поскольку напасть на тех, кто подключился в реальности, могут всегда, то неподключенной должна остаться группа прикрытия. Если в виртуальный бой идет молодняк, то в реальности остаются старики. После недавних законодательных изменений старики — это те немногие, кто знает, как обращаться с оружием. Профессиональную армию таких, как мы, не берут. А учиться владеть оружием на стороне есть возможность не у многих. «Кто будет связным?» — спросил я.
3: «Я!»
1: — руку поднял низенький толстячок, полная противоположность Сергею.
3: «Антон!»
1: «Ты быстрый?»
2: «Очень!» — ответил за парня Сергей, хлопнув его по плечу. «Он действительно быстрый!»
1: Я кивнул и принялся выдирать их провода из подвески. Сергей некоторое время молча смотрел на мои действия, а потом не выдержал.
2: «Зачем вы делаете это? Провода совсем новые».
1: «Вижу», — ответил я. «И приемник для порта совсем новый, и все фирменное».
3: «Да».
2: В его голосе я услышал легкую обиду. Так пусть все это останется новым подольше. Каждый подключается со своим хозяйством. Это правило.
3: Извините.
2: Сергей опять покраснел и отошел. Тебе не за что извиняться, ответил я. Вы все сделали правильно. Хозяйство в норме. Но подключаться со своим. Я махнул рукой Антону. Толстячок подошел ближе. Ты быстрый? Он кивнул. Я поясню тебе задачу. Антон хотел что-то сказать, но я жестом заставил его замолчать. Ты ее знаешь, но я расскажу тебе все заново. Быстрый — это тот, кто легко может разорвать подключение. Передать сообщение реальности и снова подключиться. Ты это знаешь. Значит, ты не должен уходить слишком глубоко. Таково правило. И ты его тоже знаешь. Однако я хочу, чтобы ты сегодня нарушил его. Мне потребуется твое присутствие. Рядом. Постоянно. Так глубоко, насколько ты сможешь, потому что я буду нырять серьезно, понял?
4: Да.
2: И ты должен всегда держаться на расстоянии фразы от меня. Как это делать, ты знаешь. Но есть одна особенность. Концентрация должна быть на мне. Отвлекся — погиб. Только на мне. Тогда ты сможешь разорвать подключение легко.
4: Но как же...
2: Никак. Я рубанул ладонью воздух. Если я скомандую разрыв, ты должен разорвать подключение и вынести то, что я тебе дам. Найти меня на том уровне будет уже невозможно. По крайней мере, я бы не смог. Так что ты сегодня быстрый на один раз. Если все сложится плохо, ты вынесешь объект наверх, без меня.
4: А что потом с ним делать?
2: Я скажу. Но главное, чтобы ты все понял.
4: Я понял. Можешь не беспокоиться, белый брат.
2: Тогда иди. Антон вернулся к своей подвеске. Кто остается снаружи, поинтересовался я. Сергей показал на группу ребят, неуклюже примостившихся у входа. На коленях они держали биты, у кого-то на руку была накручена цепь. Это все, что у вас есть? Ребят кивнули. Из сумки я вытащил короткий Скорпион В и несколько одноразовых пульсаторов. Умеете обращаться? Ребята покосились на старшего. Тот прочистил горло и взял в руки пистолет.
5: Думаю, справимся.
2: Когда-нибудь стрелял?
5: Ну да, немного, в тире у отца.
2: А кто отец?
5: Он умер,
2: а был полицейским. Я молча кивнул и отошел. Команда прикрытия была до крайности хлипкой. Приходилось надеяться на сложную систему переходов, лестницы, прочие лабиринты, которые неизбежно придется миновать спецназовцам по пути в берлогу. Вообще ребята были зеленые. Совсем. В годы, когда я начинал, таких подключений не брали. Никто не хотел отвечать за мертвецов. Но выбирать не приходилось.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на Радио Энергия. Сегодня в нашем эфире рассказ Виктора Косенкова «Мое черное сердце». Продолжение. Я вернулся к основной группе. Кто пойдет в первой волне? Сергей недоуменно посмотрел на меня.
1: Все?
0: Нет, всем нельзя. Я покачал головой. Со мной сначала пойдут четверо, плюс быстрый. Остальные тоже подключатся, но не сразу. Возможно, надо будет войти на место ушедшего бойца.
1: Ушедшего?
0: Того, кто больше не сможет держать подключение, пояснил я. Того, кто уйдет от нас, туда. Я говорю про рыбу.
1: Сергей кивнул.
0: Остальные при упоминании рыб побледнели. Ничего. Иначе в подключении нечего делать. Там смерть далека, но зато слишком близко подходит безумие. Остальные, если не будет рыб, пойдут позже. Мы уйдем очень глубоко. Возможно, нас надо будет вытаскивать. Сначала иду я, быстрый и еще четверо. Кто? Вперед шагнули все, но четыре человека успели чуть раньше. Хорошая реакция и способность моментально принимать решения – это то, что может действительно спасти в трудную минуту. Я буду показывать на вас, а вы называть имя. Тычок пальцем, в лоб, как пистолетным дулом. Это очень правильное сравнение. Выбирая, я, может быть, убиваю их.
2: Мария.
0: Тычок пальцем.
2: Стас.
0: Тычок. Роман. Последним был Сергей. Он не был бы главным, если бы не пошел в первой четверке. Остальные подключаются через час. Или на место того, кто уйдет. Если это произойдет, называть вас там я буду по имени тех, кто подключился первым. Мария, Стас, Роман, Сергей. Те, кто пойдет во второй группе, будут оттягивать внимание на себя, если потребуется. Приблизительно к этому времени мы будем уже в охраняемой зоне. Всем все понятно? Они кивнули одновременно. Если ребята будут так же синхронно действовать, подключившись, то у нас есть шансы. Тогда я осмотрел всю группу. Готовность номер один. По машинам. Подвеска. Ремни. Человек повисает в воздухе распятый, привязанный к потолку. Разъемы. Порты. Зрение подводит. Стены дрожат. Потолок опускается вниз. Мембраны включаются. Трудно дышать. Спазмы. Питающая смесь мягким теплом разливается по венам. Если цвет, то белый. Если идти, то до конца. Если подключился, то раз и навсегда. Подключение. Подключение. Подключение. Короткие гудки на линии связи. Занят. Мозг занят. Мир занят. Вселенная. Короткие гудки. Звезды на небе пульсируют в такт. Подключение. Это не похоже ни на что. Весь жизненный опыт пасует, когда подключаешься в самый первый раз. Да и потом, когда мир становится плоским, двумерным, неизменно чувствуешь себя обманутым в первый момент. Потом картинка комкается, валится куда-то внутрь, и ты с ужасом понимаешь, что это ты, картинка, плоский мир, схлопывающийся в себя. Коллапс. Ты сжимаешься в точку. На этом режется большинство тех, кто не создан для подключения. Момент смерти, когда подключившийся с треском проламывается внутрь собственного сознания. Я читал об этом. Виртуальность фактически находилась где-то внутри человеческого «я». В глубинных слоях мозга создавались образы, события, реакции. Но все это вместе с тем существовало и вне человека. Виртуальность не была чьей-то личной фантазией, галлюцинацией, бредом. Нет, Это была общая глобальная сеть, поддерживаемая теми, кто был подключен. Само подключение было чем-то сродни прорыву на другой уровень реальности, в ноосферу, где людские сознания могли свободно взаимодействовать. Сложнейшие машины и аппаратные комплексы только поддерживали общую для всех среду обитания, способствовали проникновению. Никто не создавал виртуальность. Она существовала всегда, внутри людей, вокруг людей. Ее нужно было только открыть. Но чтобы попасть туда, нужно было умереть. И мы умирали. Каждое новое подключение — смерть по дороге к бессмертию. Можно было сказать, что все это было результатом общей многомиллионной медитации. Миллионы людей ежесекундно уходили в себя, погружаясь в подсознание, как в море. Чем глубже, тем темнее, тем страшнее. Виртуальность — это внутренний мир человека. Вид на его сознание изнутри. Человечество научилось пользоваться им, как машиной. Я повис где-то на поверхности. Подо мной далеко-далеко внизу горели яркими огоньками сообщества. Возвышались огромные прямоугольники корпораций, защищенные от чужого вмешательства. Глыбы банков, чашки развлекательных центров. «Ты говорил, что цель скажешь нам при подключении?» — донесся до меня голос Сергея. Он висел справа. Остальные еще не появились. «Скажу». Я подобрался к нему поближе. «Видишь, вон там. Огромная чаша». «Вижу». «Нам надо туда». «Это медицина. В зеленой зоне. Нельзя атаковать тех, кто находится в зеленой зоне». «Знаю, но мы идем не атаковать. Нам всего лишь нужна небольшая услуга».
2: «Услуга?»
0: «Да. Нам нужны данные».
2: «Почему ты не сказал раньше?»
0: «А ты бы согласился?»
2: «Не знаю».
0: Сергей смотрел на огромную чашу медицинского банка данных. «Но сейчас ты уже не отступишься». «Я не спрашивал, я утверждал». Сергей промолчал. «Если ты подключился, то раз и навсегда. Это становится жизнью». «Мы не должны ломать», — сказал я. «Мы должны войти, но не с парадного входа».
2: «Почему не с парадного?»
0: «Я уже пробовал».
2: «Но что мы ищем?»
0: «Вы не ищете. Ищу я. От вас только помощь. Ты когда-нибудь слышал о системе трех точек?»
2: «Слышал», — сказал Сергей.
0: Вокруг начали проявляться другие члены группы.
2: «Система трех точек — это минимальная схема подключения, необходимая для функционирования виртуальности. Она работает все время».
0: «Совершенно верно. Все знают, где она находится?»
2: «Наверху».
0: «Тоже правильно. Система трех точек выведена из виртуального мира. Она снаружи. Это единственное созвездие, которое светит нам, когда мы подключаемся». Я знал, что сейчас вся группа смотрит в небо. Туда, где горят три яркие звездочки. Об этом писали многие. Есть много умных книг на эту тему. Но все они за ворохом слов и зауми прячут собственную некомпетентность. О системе трех точек известно только, что любые действия виртуальности связаны с этим созвездием. Так или иначе, проходят через него. А значит, именно оттуда можно осуществлять контроль. Тот, кто сможет проникнуть в систему, будет владеть этим миром.
2: «Но ее никто не ломал».
0: «Ты хочешь сказать, не сломал, не проник?» «Пытались многие».
2: «Но как? Мы же находимся на самом верхнем слое, а до звезд еще...» —
0: подал голос кто-то. Мне показалось, что это Мария. «Ребята, мы ныряем, а для того, чтобы достичь звезд, надо взлететь».
2: «Я все равно не понимаю, какое это имеет отношение к нашей сегодняшней работе», — проворчал Сергей.
0: «Нам нужна информация о человеке, который однажды был там», — я указал наверх.
2: И она хранится в медицине. Слышали про белого медведя? Группа молчала. Только Быстрый пробормотал что-то неопределенное. Он был одним из нас.
3: Но почему медицина?
2: Я ищу его уже 2 года. Во время одной из атак его взял спрут. Знаете, что это?
3: Защитный модуль. Бот.
2: Правильно. Бот высшего уровня. Если вас схватил спрут, это очень плохо. У белого медведя не выдержало сердце. Это, наверное, его и спасло. Он не стал рыбой, он просто умер раньше. Ему сделали операцию, и после нее он пропал.
3: Почему он не стал рыбой?
2: Сейчас у них была возможность спрашивать. Для того, чтобы полностью подключиться, нужно время. Начинать акцию сразу, чистой воды самоубийство. Никто не знает. В виртуальности не умирают, тут сходит с ума. Сначала человек становится рыбой, теряет ум, а уж потом... Потом не важно, что станет с телом, разум не вернется никогда. А белый медведь умер раньше. Группа прикрытия вовремя сообразила, что произошло, и успела доставить его в больницу. Я нашел тех, кто еще жив из той команды. Кто-то видел белого медведя после операции, но до конца в этом не уверен. Некоторые считают, что он не дотянул до больницы или окончательно умер под ножом хирурга.
3: А если это действительно так?
2: Я в это не верю. Я должен знать наверняка. Потому что если он сумел дойти до системы 3 точек, то значит, может и другой.
3: Скажи, подал голос Сергей. Это только твое дело или...
2: Или, оборвал я. Вы идете?
4: Мы идем, сказал Сергей. Погружение. Далеко под нами темная бездна. Наша задача — падать, опускаться. Сначала неторопливо, медленно, осторожно. Но чем глубже, тем быстрее. Чем быстрее, тем короче становится расстояние между нами. Расстояние одной фразы. Виртуальность имеет свой звук. Тут слово теряет смысл и остается ритм. Колебание. Чего? Какая субстанция окружает нас? Через какие слои мы прорываемся? Что выталкивает нас на поверхность? Никто не знает. Виртуальность не существует в реальном мире. Она внутри нас. Это путешествие в глубины собственного «я». Погружение в себя.

0: Наконец мы достигли первого транспортного слоя. Тут движение было значительно более оживленным, чем у поверхности. Это чувствовалось кожей, необъяснимо, однако вместе с тем понятно. Словно сообщение, принятое мозгом напрямую, во вход слуха или зрения. Первый транспортный слой. Ежесекундно мимо нас проносились тысячи, десятки тысяч пользователей. Невидимых, но вполне ощущаемых. Встречать случайного человека в виртуальности невозможно. Мы подключились группой, зная об этом заранее, и только это позволяло нам взаимодействовать, видеть друг друга, слышать. Но вокруг нас тоже были люди. Мы чувствовали их присутствие так же, как они ощущали наше. «Идем еще глубже», — скомандовал я. Фраза достигла ушей первого, через его ретрансляторы второго и далее по цепочке. Именно это и называлось расстояние одной фразы. Когда сказанное тобой слово доходит до адресата само. Если бы расстояние между нами было больше, фраза незаметно прошла бы через ретрансляторы тех людей, которые находятся в этот момент рядом, или в пустой зоне вообще не была бы услышана. Такова виртуальность. Нам нужен третий слой. И снова погружение. Теперь быстрее. В темноту. И только три ярких звезды светятся за нашими спинами. Второй транспортный слой — это уже зона повышенной плотности. Им не пользуются те, кто подключился из дома. Это область жизнедеятельности фирм. Малых и средних контор, небольших представительств. Тут идет постоянный обмен данными, цифрами, знаками. Всем, за счет чего существует бизнес вообще. Мы погружались все глубже. В самые темные зоны человеческого сознания. На третий транспортный слой. Царство серьезных корпораций, научных центров, правительственных организаций. Приходилось напрягаться, чтобы удержаться на этом уровне виртуальности. Входим! Транспортный поток легко втянул нас. Это было ни на что не похожее, удивительное ощущение, движение во всех направлениях одновременно. Необходимо было только выбрать направляющий вектор. Мгновение, и вот огромная светящаяся чаша начинает расти на глазах. Перемещаться таким образом можно было до определенного момента. Потом движение становилось неуправляемым. Именно эта проблема и стала причиной разделения изначально одного транспортного потока на два, три, а потом и четыре. Труднее всего почувствовать момент перехода. Вот течение послушно, но всего лишь миг, все меняется, и из хозяина положения человек превращается в пленника. Я немного ушел вверх. Наверное, можно было еще подождать, но есть четкое правило. Если ты подумал, что пора выходить из потока, значит, действительно пора. Вверх. Еще немного. Группа шла за мной. Маловероятно, чтобы ребята забирались дальше второго уровня, но сейчас действовали они правильно. Каждое мое движение синхронно повторялось за моей спиной. Поток отпустил неохотно. Теперь чаша медицины возвышалась над нами огромной, до самого неба, башней чистого знания. Мы все еще неслись с большой скоростью, но движение уже не ощущалось. «Разворачиваемся», — сказал я. Быстрый переместился за мою спину, остальные перестроились розеткой. Приближалась нулевая человеческая зона идентификации. После нее должны были начаться сложности. Впереди замаячила фигура в светлом халате.
1: «Вы приближаетесь к информационному центру медицина. Доступ...»
0: Мы в молчании промчались мимо. Фигура в белом появилась снова.
1: «Вы приближаетесь к информационному центру медицина».
0: Наша скорость была еще слишком высока. Третий пункт очутился на нашем пути почти сразу же.
1: «Доступ только зарегистрированным пользователям. Прошу вас пройти идентификацию».
0: Конечно, это требование можно было проигнорировать. После третьего предупреждения автоматически включается тревога. Но почему-то хотелось заявить о себе. Чтобы где-то далеко по всему миру разом взвыли системы безопасности. Чтобы люди тревожно повернулись к вечно спокойным терминалам зеленой зоны. Пусть знают. Это я.
2: белый брат. Снова нарушаю закон.
0: Наша розетка пошла вперед, я развернулся и вмазал, почти не глядя в бесконечно повторяемое «пройти идентификацию», прош... «Что ты делаешь, птичка, на черной ветке?» Оглядываясь тревожно. «Хочешь сказать, что рогатки метки, но жизнь возможна?»
3: Виртуальность не разумеет слов. Эта глубина человеческого сознания не знает смысла. Любая сервисная программа общается с вами через интерпретатор колебаний той среды, которая нас окружает. Эту среду можно раскачать, растревожить, закрутить в заданном ритме. Слов, предложений, стихов. Да, конечно, можно было бы выдать бессмысленный набор звуков, имеющих определенный ритм, а то и воспользоваться специальным модулятором. Сейчас многие поступают именно так, но это все-таки дурной тон. Я задержался на секунду, чтобы посмотреть, как сказанные мной слова рвут на части фигуру в белом халате. Как колеблется, постепенно затихая, мир вокруг нас. Слова не имеют значения. Только ритм. Вскоре я догнал основную группу, отметив, что быстрый действительно хорошо удерживает дистанцию. Даже когда я отстал, парнишка висел рядом. «Впереди!» — выкрикнул Сергей. Концовка фразы смялась, не дошла до меня. Медицина в экстренном порядке вычищала подключение. Плотность ретрансляторов вокруг нас становилась меньше. Я подобрался поближе. «Повтори.
2: Впереди первая линия!»
3: «Вы знаете, что делать?» «Первая линия — это не страшно. Это для совсем зеленых. Всего лишь первый слой ночных кошмаров. Их нечеловеческой части». Группа разошлась в стороны.
0: Словно из небытия вынырнули пиявки. Черные плоские боты-модуляторы. Никаких мозгов, никакого разнообразия, только звуковая волна определенной частоты. Глушилка. Пиявки прыснули в стороны, пытаясь охватить всю группу разом. Но розетка разлетелась слишком широко. Драгоценные секунды были впустую потрачены на переориентацию. Я видел, как перед ребятами возникают стоячие звуковые волны, компенсирующие вой глушилок. Мне очень хотелось знать, что используют новички, но расстояние не позволяло. Как-то раз, давным-давно, я еще очень-очень зеленый, оказался рядом с длинным пером, уничтожившим первый батискаф. Мощь его оружия меня потрясла. Именно после этого случая я забросил свои автоматические модуляторы в опилки-кричалки и перешел на стихи.

Фактически четверостишье было стоячее, но примитивному боту первой зоны хватило легкого диссонанса во второй же строчке. Мимо откуда-то сверху проплыла другая пиявка, убитая кем-то из нашей группы. До меня донеслось: «Революция как проституция! Нелегально!» Кто-то лихо работал на трех строчках. В первой зоне этого было достаточно.

Зеленая колоссальная чаша медицины становилась все ближе. Она уже закрывала полностью все пространство впереди, когда на нас вышли батискафы. Группа приблизилась ко мне. Мы пошли одним кулаком. Батискаф — существо более сложное, чем пиявка. Прежде всего бронированные, и простым волновым возмущением пространства его не возьмешь. Эту круглую посудину надо раскачать, сделать нестабильной. К тому же бот уже знает оборонительные азы. По крайней мере, вполне уверенно создает стоячие волны. Слава богу, его не оборудовали синтезатором речи, иначе нам пришлось бы туго. Очень немногие могли утопить батискаф в одиночку. Требовалась согласованная работа всей группы. Бронированная махина бота не переносила разницы в ритм. «Поехали по кругу», — скомандовал я. «Начинает Сергей. Заканчиваю я». Батискаф стремительно приближался. Сергей молчал. Сказать слово «сейчас» означало спровоцировать бот на упреждающую атаку. Он учует волну и даст залп такой мощности, чтобы завалить наверняка и всех. Сергей молчал. Мы приблизились настолько, что я уже мог разглядеть мембраны звуковых орудий на толстых стенках батискафа. До выстрела оставались считанные секунды. «Все химеры по клеткам, этапы пройдены, и на лавровых ветках слезинки Родины незаметны!» За ним подхватила Мария. «Жизнь обносит железным забором все, чем я дорожу на земле. Жизнь берет мою душу измором, приучая к тоске, как к игле». Следом за ней послышался невнятный, разбитый на тройке рев глушилки Стаса. Парнишка использовал стандартную схему. Не слишком надежно, но сейчас действенно. Что-то заговорил Роман. Его слова спотыкались, путались. Перед нами плыло жаркое марево. Пространство впереди потемнело. Через эту неверную занавесь я видел, как волнуется батискаф, пытаясь подстроиться под нужный ритм, выставить контрволну. Но не сейчас. «Проституция будет легальной! Конституция оригинальной!» Это Роман. Я понял, кто давил трехстишиями пиявок в первой зоне. Слово было за мной. Я всегда твердил, что судьба — игра. Что зачем нам рыба, раз есть икра? Что готический стиль победит, как школа, как способность торчать, избежав укола. Я сижу у окна, за окном осина. Я любил немногих, однако сильно. Страшное мерцающее облако накрыло обреченный бот. И за мгновение до того, как он разлетелся дымными осколками, я даже успел пожалеть его. Не каждый может сочинять стихи, не каждый может даже их читать. Читать так, чтобы ясен был не смысл, а ритм, построение звуков, сложные узоры. Когда-то давно мне казалось, что тут в виртуальности жить легко, и любой начитавшийся стишков может вовсю пиратствовать в корпоративных сетях. Однако потом все оказалось сложнее. Виртуальность, как часть сознания подключившегося, оказалась нечувствительна к простому зазубриванию. Ритм должен был странным образом ложиться на душу человека. Быть где-то внутри. На некоем закрытом от света, неосязаемом уровне восприятия. Иначе первая же пиявка превратит неудачника в овощ. Стихи как программы. Кто-то умеет их писать, кто-то нет. Кто-то пользуется уже готовыми, а кто-то просто подбирает ключи. Мы мчались к зеленой башне, окруженной облаком слов и звуков. Где-то далеко-далеко нашего возвращения ждали наши тела. Капал физраствор,

гудела вентиляция. За мониторами сидела вторая группа. Ребята пытались замаскировать нас, представить ложными обращениями, случайными контактами, неизбежными в виртуальной среде. Они грузили защитную оболочку имитациями вторжения, отвлекали внимание. В это же самое время такая же группа работников медицины пыталась отследить канал подключения, отбросить ложные цели, пустить по нашему следу собак, скинуть нам на голову спецназ. Сейчас все решало скорость. К месту прорыва стягивались призраки. Боты последней зоны обороны, встреча с которыми не сулила ничего хорошего.

Вы слушаете «Модель для сборки» на Радио Энергия. В нашем сегодняшнем эфире рассказ Виктора Косенкова «Мое черное сердце». Окончание.

Я был уже на границе зеленого сказочного света, когда сверху оглушительно охнуло, и мир вздрогнул. В тело впилась боль. Мне показалось, что все мои органы одновременно рванулись в разные стороны. Еще чуть-чуть, и я порвусь. Лопну кровавым мыльным пузырем. В глазах потемнело. Я дернулся вниз. Извернулся, чтобы увидеть, как бьется в конвульсиях Роман и медленно дрейфует вниз в черноту Мария. Над нами нависла огромная акула из призраков последней линии. Сзади торопливо подтягивались распуганные батискафы. Кто-то, кажется, Сергей, извернулся так же, как я, и бил метко, рвано. «Революционные, держите шаг! Неугомонный не дремлет враг!» Акула, не торопясь, набиралась сил для следующей атаки. Слишком популярный ход. Тут в виртуальности Маяковский так и просился на язык. Многие боты к нему были уже нечувствительны. Я знал, что сейчас анализаторы акулы цепко держат нас на прицеле, ловя отголоски нервных импульсов, биений сердца. Она сейчас подбирала ключик к нервной системе каждого из нас, чтобы ударить наверняка. Последний раз дернулся Роман. Его движения сделались осмысленными. Это кто-то из резервной группы подключился на готовой подвеске. Мария ожила чуть позднее. Замешкалась. На самом деле я знал, что сейчас ее тело выволакивают из паутины ремней. Отключают систему жизнеобеспечения, пытаются вернуть, уже осознавая безнадежность своих действий. «Оставь ее!» — закричал я Сергею. «Оставь! Зелень! Зелень, уходи!» Меня услышали, но уйти от второго удара акулы успели не все. И сейчас где-то далеко-далеко снаружи из подвески выволакивали еще одно тело. Парнишка, занявший место Марии, разделил ее судьбу. Рыба. Я смотрел, как тает акула, как нервно подрагивают ее плавники, истончаются, бледнеют на глазах. Призрак тянулся обратно, туда, откуда вышел, в коллективное подсознание. «Пойдем», — с трудом выдавил я. «По очереди. В ключевых точках буду расставлять по одному». Лабиринт. Зеленые стены. Направлений нет. Сейчас от меня не зависит ничего. Задача поставлена. Поисковый модуль включен. Я могу только падать. Опускаться в зеленое. В огромную изумрудную чашу. Гудок. Занято. Гудок. Я падаю. Опускаюсь. Все ниже, глубже. Где-то на середине кольнуло под сердцем. Остро. «Сергей, останься», — прошептал я. Первая ключевая точка. Чтобы потом вернуться, потребуется 4. Падать. Зеленое. Находиться на грани сознания. Укол. Роман, останься. Укол. Мария. Я говорю с рыбами. Они смотрят на меня холодными блюдцами глаз. Не мигают. Я называю их имена. Мертвые идентификаторы того, чего больше нет. За мной тянется эта цепочка. Холодных пристальных глаз, которые уже не видят меня. Стас. Поисковый модуль рассчитал точки возврата. Ему ничего не стоило привести меня к искомой информации сразу. Но тогда я бы никогда не нашел дороги назад, вечно дрейфуя в зеленом изумруде, растворяясь в нем, становясь его частью. Ключевые точки позволяли мне вернуться. Где-то впереди замаячила яркая звездочка.
Я подплыл. Протянул к ней руки, чувствуя, как разливается по ладоням тепло. Объект. Цель. Данные. По спине пробежал холодок. Сковал ноги, грудь. Из-за плеча высунулось длинное щупальце. «Антон!» Я толкнул яркую звездочку быстрому. Он подхватил ее и исчез. «Уходи!» Я извернулся и лицом к лицу столкнулся со спрутом. Тупая морда, глаза тарелки, в которых отражается мое лицо. Редкая неудача. Боты высокого уровня никогда не плавают в таких местах, потому что никто не нападает на объекты, расположенные в зеленой зоне. Прости меня, белый медведь. Я почувствовал, что спрут тянет меня на глубину. Изумрудная зелень вокруг нас потемнела. Это была уже не ласковая вода, а гибельное болото. Там, на глубине, любое слово, любой звук подобен разорвавшейся гранате. Успеть немного раньше.

близится наше время. Когда заговорил Спрут, меня передернуло. Это была умная машина. Ну что ж, мы не победили. Мы умрем на арене. Пространство заколыхалось, задергалось. Граница ритмов волн проходила через нас. Тем лучше. Не облысеем от женщин, от перепоя. А небо над Колизеем. Сцепки менять ритм было нельзя. Ни я, ни Спрут не могли просчитать вероятную реакцию среды. Такой фокус мог пройти во время боя на расстоянии, и тогда вероятность победы у бота была велика, но не сейчас. Такое же голубое, как над родиной нашей, которую зря покинули. Секундное промедление и стоячая волна огромной силы пойдет в сторону замешкавшегося. Разорвет, сомнет, уничтожит. Ради славы, а также ради золота римлян. Я знал этот стих лучше, чем люди знают свое имя. И Спрут знал его так же хорошо. Впрочем, нам не обидно. Разве это обида? Просто такая, видно, выпала нам планида. Морды Спрута почти не видно было за темной волной. Близится наше время. Люди уже расселись. Мы умрем на арене. Гладиаторы были моей последней надеждой. Я не сбился. Не потерял ритма. И последнее слово осталось за мной. Людям хочется зрелищ. Я еще видел, как в разные стороны полетели ошметки тела бота. Как лопнули глаза блюдца. А потом, вероятно, волной зацепило и меня. Череп стиснуло болью. Все потемнело вокруг. И когда я открыл глаза, мое тело, плотно оплетенное паутиной щупалец, медленно опускалось вниз. В глубину. Без шансов на возврат. Болотно-зеленый менялся на серый, который все больше темнел. Мне не всплыть. Кончилось.

0: Я рыба. И буду ею всегда. Не умру. Всегда, пока существует виртуальность, я буду опускаться в темноту собственного сознания. Глубже и глубже. Туда, где нет дна. Рыбы зимой живут. Рыбы жуют кислород. Рыбы зимой плывут, задевая глазами лед. Туда, где глубже, где море. Рыбы, рыбы, рыбы. Безнадежные волны уплывали вверх, чтобы затеряться, стать фоном. Виртуальность существует, пока есть чье-нибудь сознание, которое поддерживает ее. И я, мой разум, есть, пока существует виртуальность. Так змея заглатывает собственный хвост. Рыбы плывут зимою, рыбы хотят выплыть. Рыбы плывут без света, под солнцем зимним и зыбким. Меня перевернуло. И я закрыл глаза, чтобы не видеть той страшной тьмы, в которую опускался.
1: «Белый брат!»
0: — шепнуло пространство.
1: «Белый брат!»
0: Я замотал головой, чтобы не слышать.
1: «Белый брат!»
0: Но я только сильнее стиснул веки. Зубы. Сходить с ума — это гораздо хуже, чем умирать.
1: «Белый брат!»
0: И что-то ухватило меня сзади. Темнота светлела, делалась серой, потом зеленоватой. И из страшного немого болота я выплыл на поверхность.
1: «Белый брат!»
0: Плотно спеленутое тело развернулось, будто само по себе. На меня смотрел Быстрый. «Не надо было!» — выдавил я. Он рискнул, нырнул, ушел так глубоко, насколько мог.
1: «Я шел на ваших рыб.
0: Они не мои». А потом мы всплыли и отключились. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».

Легкий ветер. Я коснулся ладонью плеча того, что когда-то давным-давно, едва ли не вечность назад, назвался Сергеем. Быстрый рыбак. И Антон улыбнулся, забывая, как его звали раньше. Еще 5 имен. И 3 рыбы. Ночными кошмарами они будут возвращаться ко мне. Из страшной глубины моей головы. Мой язык так и не повернулся сказать быстрому рыбаку, что меня действительно не надо было спасать.

0: Я нашел его не в каком-нибудь экзотическом месте. Таких мест просто не осталось в мире. Все истоптано, исхожено вдоль и поперек. Каждая черточка, каждая песчинка посчитана и нанесена на карту. Любая экзотика кажется уже пошлостью. Хотя понимают это немногие. Я нашел его на окраине города. В доме, который поддерживал нижние купола. Круглая огромная колонна, уходящая в небо. И панорамная полоска монитора на стене показывает фермы и бетон строящегося города. Несуществующее окно в реальный мир. Белый медведь посадил меня в центре комнаты. Он был рад. Только горчила немного улыбка. Грустью. Мы пили чай. Настоящий. Не синтезированный. Где он его взял? Ты ведь пришел спросить про систему трех точек. Да, белый медведь. Нам нужна эта система. Тебя послало братство. Да, но неофициально. Это что-то вроде закрытого дела. О моей миссии знают немногие.
1: Миссии.
0: Белый медведь улыбнулся.
1: Какие красивые слова. Братство любит неофициальные дела.
0: Чтобы найти тебя, пришлось постараться.
1: Ну хорошо, пусть будет миссия. Иначе все жертвы могут показаться напрасными.
0: Нам нужен путь в систему.
1: Это невозможно.
0: Ты сделал, значит, возможно?
1: Да, конечно.
0: Белый медведь развел руками.
1: Но цена. Ты же не знаешь, какой может быть цена. Особенно для такого, как ты. Или любого из наставников Белого Братства.
0: Мы боремся с черным миром.
1: Да, и нас исчезающе мало. Люди живут по другим законам. Этот мир на 70% черный. Но даже оставшимся 30% огромной цифре наша борьба не нужна. Мы экстремисты.
0: Это не значит, что не нужно бороться. Белый медведь кивнул.
1: Я тоже так считал. Мы похожи на индейцев. Последние из магикан. У нас такие же имена. У нас своя правда. Но борьба уже проиграна.
0: Ты стал другим. Где ты так изменился?
1: Сердце. Глухо ответил белый медведь.
0: Не понимаю.
1: Я умер. Ты это знаешь. У меня не выдержало сердце. Редчайший случай на самом деле. Ребята вытянули меня из подвески и закинули в больницу. Странно, но хирурги вытащили меня.
0: Все это мне известно.
1: Но ты не знаешь другого. Вот тут...
0: Белый медведь дотронулся до груди.
1: Тут бьется черное сердце.
0: Я молчал.
1: Его звали Николас Лимбе. Кениец. Погиб в автокатастрофе. И у него было здоровое сердце. В отличие от моего. Я узнал это потом, после операции.
0: Ну и что? Сердце какого-то черного... Сердце не имеет цвета. Мышца!
1: Я тоже так думал. Но оказалось, что это не так. В моей груди билось черное сердце, и я ничего не мог с этим поделать.
0: Я по-прежнему ничего не понимаю.
1: Тот, кто не подключался, никогда не поймет логики подключившегося. Ты никогда не ощущал этого. В твоей груди бьется сердце белого человека. А в моей... Я стал по-другому слышать, белый брат. Я стал по-другому видеть. Это чувство ритма. Мое сердце... Слышал такое выражение «чувствует сердцем»?
2: Ну и что?
1: Я чувствую сердцем. Моим черным сердцем. Чувствую биение жизни вокруг меня. Ее ритм. И я не знаю, разум ли мой подчиняется сердцу, или сердце все-таки подчиняется разуму.
2: Я не подключался 2 года.
1: Почему?
2: Ритм, коротко ответил Белый Медведь. То, что определяет виртуальность. Ритм — вопрос сердца. Я понял это тогда, подключившись впервые после операции. Понял, что стал другим. Совершенно другим человеком. Тебе очень трудно будет понять то, что почувствовал я. Мне просто страшно, подключившись, утратить остатки разума. Я боюсь власти моего сердца.
1: По-моему, это шизофрения. Вся виртуальность — это шизофрения. Это область чувств, в которую мы влезли, думая, что можем все подчинить себе. Каждый подключившийся псих.
2: Белый Медведь вскочил.
1: Во мне бьется черное сердце, и оно изменяет меня. Мне больно от того, что эта планета теряет свой разум, свое белое начало.
2: Но мы не можем с этим ничего поделать. Когда-то раньше, может быть, могли, но не сейчас.
1: Человечество живет внутрь себя. Оно развивается в область чувств, туда, где властвует сердце, а не разум. Его становится все меньше. Мы сами когда-то давно выбрали этот путь. Если разум не постигает внешний мир, он слабеет, и его место занимает сердце. В этом мире оно черного цвета. Понимаешь? У Земли черное сердце.
2: А система 3 точек?
1: Я был там. Как?
2: Все то же самое. Белый Медведь пожал плечами.
1: Чем выше ты поднимаешься, тем больше сопротивления. И нужно поймать ритм. Уловить гармонию этих колебаний. Почувствовать их.
2: Как?
1: Сердцем.
2: Белый Медведь прижал руки к груди.
1: В этом самое грустное. Ты должен почувствовать ритм сердцем. И чем выше ты поднимаешься, тем больше власти у твоих чувств, у сердца. Оно или разорвется, или завладеет тобой полностью.
2: Мое черное сердце овладело мной.
1: И я не смог.
2: Не смог чего?
1: Белый Медведь странно посмотрел на меня.
2: Я не смог уничтожить ее. Не смог пойти против веления сердца.
1: Ее?
2: Виртуальность. Белый Медведь нагнулся. Наши лица оказались очень близко.
1: Навсегда закрыть путь к сознанию. Навсегда изгнать человечество из бессознательного состояния, в котором оно находится.
2: А контроль?
1: Вранье, коротко ответил Белый Медведь. Достичь системы 3 точек я смог только благодаря черному сердцу. И я знаю, система 3 точек не контролирует виртуальность. Это миф.
2: Она поддерживает ее.
1: Только благодаря системе виртуальность вообще существует, понимаешь?
2: Теперь ты можешь себе представить, что собой представляет это созвездие?
1: Мы еще некоторое время пили чай. Молчали. Потом разговаривали на какие-то отвлеченные темы. Он рассказал мне, как делает деньги. Я посоветовал ему не вкладываться в ряд банков. Он понимающе кивал.
2: Покинув его, я спустился вниз. На нижних уровнях было не так холодно.
0: Я вытащил телефон, прилепил гарнитуру к щеке, набрал номер. «Ты нашел его?» – спросили в трубке. «Да, нашел». «Он нам поможет?» «Нет». «Почему?» «Белый медведь сошел с ума». И мне стало страшно от того, что это, наверное, правда. Он растерял свой разум, но живет.

Вы слушали рассказ Виктора Косенкова «Мое черное сердце». В рассказе использованы фрагменты стихов Иосифа Бродского, «Попланаци», Вероники Гудковой, Виталии Чагиной.

Начинает наш сегодняшний эфир рассказ Орсона Скотта Карда «Проклятие бессмертия». Его разбудили бабочки. Амаса почувствовал их раньше, чем увидел. Сотни нежных лапок коснулись его ворсистого шерстяного одеяла. Амасе почудилось, что на него падают мягкие пушистые хлопья теплого снега. Открыв глаза, он увидел, что лучи утреннего солнца пробиваются через сотни крошечных цветных окошек. Пол, усеянный бабочками, напоминал затейливый ковер, сотканный вдохновенным безумцем. Бабочки кружились в воздухе, похожие на подхваченные ветром листочки. «Наконец-то», — подумал Амаса. Он еще немного полюбовался бабочками, потом осторожно откинул одеяло. Бабочки неслышно вспорхнули. Также осторожно Амаса спустил ноги на пол. Бабочки метнулись прочь от его ступней и тут же вернулись, усевшись ему на ноги. Каждый его шаг сопровождался всплеском крылышек. Амасе казалось, что он идет по мелководью, гоня перед собой волны. Бабочки подлетали к нему и тут же устремлялись прочь. Умницы! Тот, кто умеет вовремя наступать и вовремя убегать, имеет шансы выжить. «Наконец-то вы ко мне явились», — подумал Амаса и вздрогнул. Появление бабочек означало долгожданную перемену в его жизни, но теперь он не знал, нужна ли ему эта перемена или нет. Бабочки порхали вокруг все утро, пока он собирался в путь. Свое последнее путешествие, последнее из очень многих. Амаса был в этом уверен. Его жизнь началась в богатстве и роскоши в городе Синабрисе, самом большом из городов побережья, процветание которых зависело от нефти. В детстве он любил смотреть, как большие корабли швартуются у причалов, перекачивают содержимое своих трюмов в ненасытное чрево города и снова уходят в море. Когда началось его первое путешествие, Амаса не последовал за нефтеналивными судами, вместо этого двинувшись прочь от берега. Блистательной была его жизнь в висячем городе Бесара, раскинувшемся на склонах горы Кармель. Некоторое время, до самой Мегиддонской войны, Амаса был правителем Кафр-Катнея, что стоит на равнине Израилона. Он строил Эгипетскую лестницу, пробиваясь сквозь скалы. Строительство это унесло жизни тысяч человек, что считалось очень небольшой жертвой. С каждым путешествием Амаса что-то оставлял в прошлом. Его тяга к роскоши осталась в Бесаре. Любовью к власти он навсегда натешился в Кафр-Катнее. Желание строить он сбросил, как обветшавший плащ, в Эгдиппе. И, наконец, очутился здесь, на жалком клочке земли у самой кромки пустыни Махирус. У него был плохонький трактор, который всегда капризничал, не желая заводиться. Урожая едва хватало на пропитание и горючее для машин, и Амасе было нечем платить за свет, а темнота в этих краях наступала сразу после захода солнца. Но и здесь его путешествия не кончились. Амаса знал, что его ждет еще одно, самое последнее. Он многое оставил в прошлом, но не все. Работая в поле, он любил погружать пальцы в землю. Он любил мыть ноги под струей воды в глинистой канаве. Амаса мог часами сидеть на послеполуденной жаре и смотреть, как застывшие в безветрии колосья наливаются золотом, как впитывают в себя солнце, чтобы дать сухие и твердые зерна. Амаса чувствовал, прежде чем он завершит свой жизненный путь и решится умереть, он должен расстаться со своей последней любовью. С любовью к жизни. Бабочки торопили его, побуждая отправиться в это последнее путешествие. Амаса тщательно смазал трактор и поставил его под навес. Потом перекрыл водоспуск канавы и насыпал земляной вал, чтобы весной вода не вытекала понапрасну на невспаханные поля.

0: наполнил водой флягу и положил в сумку. «Это все, что я возьму с собой», — сказал вслух Амаса. Но даже такая ноша его тяготила. Бабочки вились вокруг, торопя отправиться в путь, однако он не спешил. Оглянулся на убранные поля с пожухлой стерней. За ними тянулась полоса сорных трав, пышно разросшихся благодаря воде, что не успевали выпить колосья. А дальше начиналась пустыня Махирус, место, где все благолюбивое умирало. Почва там была песчаной, смешанной с гравием и обломками камней, но даже там виднелись деревянные остовы жилищ, в которых некогда жили люди. Кто-то считал эти развалины зловещими и утверждал, что пустыня наступает на плодородные земли. Амаса не верил этим россказням, потому что знал правду. Развалины остались от поселения незадачливых себаститов, вечных кочевников, мотающихся по земле, как перекати-поле, и довольствующихся самым малым. Однажды в здешних краях вода переполнила оросительные каналы и хлынула в пустыню. Не прошло и нескольких часов, как себаститы узнали об этом, и через пару дней они явились сюда на своих обшарпанных грузовиках. А еще через пару недель в пустыне выросла деревушка из наспех сколоченных домишек, и поселившиеся в них люди вовсю распахивали каменистые поля. В тот год себаститам повезло. Они собрали приличный урожай, потому что уровень воды в оросительных каналах был на несколько дюймов выше обычного. Но уже на следующий год уровень упал до прежней отметки, и себаститы исчезли так же быстро, как появились. Буквально за одну ночь они разобрали свои домишки и громко фырчащие грузовики вновь повезли кочевников на поиски счастья. «А ведь и я такой же себастит», — подумал Амаса. Вырвал у упрямой пустыни кусочек жизни, но скоро песок заберет его обратно.
1: «Пора»,
0: — говорили бабочки, садясь ему на лицо.
1: «Пора»,
0: — твердили они, обмахивая его крылышками. Они нетерпеливо перепархивали с места на место и звали Амасу на Иерусалимскую дорогу. «Нечего меня подгонять», — упрямо отвечал им Амаса. И все же подчинился воле бабочек и двинулся вслед за ними по земле мертвых.

0: воздухе не ощущалось ни дуновения. Зной жадно вытягивал из него влагу. Иногда Амаса делал маленький глоток из фляги, но все равно его запас воды быстро уменьшался. Но еще хуже было то, что крылатые проводники начали покидать Амасу. Похоже, теперь, когда он послушался их и двинулся по Иерусалимской дороге, у бабочек появились другие дела. Еще около полудня Амаса заметил, что их стало меньше. К 3 часам его сопровождало всего несколько сотен бабочек. Амаса понял, пока он следит за какой-то бабочкой, та порхает рядом, но стоит ему отвести взгляд, как она исчезает. Наконец Амаса облюбовал одну бабочку и уже не спускал с нее глаз. Вскоре возле него только она и осталась, но тоже все время норовила упорхнуть. «Не выйдет», — подумал Амаса. «Я послушался вас, а теперь ты будешь слушаться меня». И он продолжал идти, пока солнце не побагровело и не поползло вниз. Амаса забыл про жажду и не следил за дорогой. Все его внимание было поглощено бабочкой. И та послушно порхала впереди. Амаса одержал маленькую победу. Он научился управлять бабочкой силой взгляда.
1: «Пожалуй, тебе пора остановиться, друг».
0: Амаса не ожидал услышать на пустынной дороге человеческий голос. Он поднял голову, сознавая, что бабочка сейчас исчезнет, готовый возненавидеть того, кто с ним заговорил.
1: «Послушай, друг, раз уж ты идешь, сам не зная куда, мог бы и задержаться».
0: Тот, кто это сказал, был довольно стар. Его почерневшее от солнца тело не прикрывало одежда. Старик расположился рядом с большим камнем, выбрав местечко в тени. «Я предпочитаю идти один и молча, иначе взял бы с собой друзей», — ответил Амаса.
1: «Если ты считаешь бабочек своими друзьями, ты идиот».
0: «Откуда старик знает про бабочек?»
1: «Я знаю больше, чем ты думаешь», — продолжал старик. «К твоему сведению, раньше я жил в Иерусалиме, а теперь я страж Иерусалимской дороги».
0: «Уйти из Иерусалима нельзя», — возразил Амаса.
1: «А я все-таки ушел», — сказал старик. «И теперь сижу возле дороги и даю путникам ключи, с помощью которых можно попасть в Иерусалим. Немногие прислушиваются к моим словам, но если ты пропустишь их мимо ушей, тебе никогда не добраться до Иерусалима, и твои кости лягут рядом с костями других, а солнце и ветер превратят их в прах».
0: «Я пойду туда, куда поведет меня дорога», — заявил Амаса. «Мне не нужны твои подсказки».
1: «Ничего удивительного. Ты не первый, кто так говорит. Доверять мертвым дорожным столбам всегда проще, чем прислушиваться к советам живых людей».
0: Амаса задумался. «Тогда говори, что хочешь сказать».
1: «Сперва отдай мне всю твою воду».
0: Амаса рассмеялся. Смех получился тихим. Он смеялся, почти не разжимая губ.
1: «Вот тебе первый ключ к Иерусалиму», — сказал старик. «Вижу, ты мне не веришь, но это правда. Тот, у кого есть вода или пища, не может войти в город. Думаю, ты понял, что этот город не увидишь глазами. Если бы ты, путник, обладал волшебным зрением, то уже увидел бы Иерусалим. Он ведь совсем рядом. Но он сокрыт от всех людей, кроме отчаявшихся. Вход в него может найти только тот, кто близок к смерти. И вот еще что я скажу. Если ты пройдешь мимо входа в Иерусалим и не заметишь этого, а такое может случиться, если у тебя с собой будет вода, тогда броди хоть до скончания дней. Рано или поздно вода твоя кончится, у тебя пересохнет в горле, и ты шепотом станешь умолять, чтобы город явился тебе. Но все будет напрасно. Ты так никогда и не найдешь пути в Иерусалим. Учти, прежде чем этот город появится перед тобой, ты должен ощутить во рту привкус смерти.
0: Это похоже на религиозную проповедь, сказал Амаса. Но я уже много лет назад порвал с религией.
1: Говоришь, порвал с религией? Да есть ли религия в нашем мире, если в его сердце обитает дракон?
2: Модель для сборки. On Energy.

0: Амаса заколебался. Часть его, та, которую он привык называть разумом, велела не обращать внимания на болтовню старика и идти дальше. Но Амаса давно перестал прислушиваться к разуму. К тому же большинство людей стоило бы называть двуногими лишенными перьев, а не разумными животными. У Амаса нещадно болела голова, гудели ноги, горели запекшиеся губы. Он протянул старику флягу, а затем, поразмыслив, отдал ему и сумку.
1: «Разве там нет ничего ценного для тебя?» – удивился старик.
0: «Нет. Возьми ее, а я хочу спать», – сказал Амаса. Старик кивнул. Они уснули и проспали до тех пор, пока на востоке не взошла яркая луна, предвещавшая близкий рассвет. Амаса пробудился первым и стал ворочаться сбоку на бок. Это разбудило старика.
1: «Ты уже собрался уходить? К чему такая спешка?»
2: «Расскажи мне про Иерусалим».
1: «А что тебя интересует, друг? История, мифы, современность, стоимость проезда в общественном транспорте?»
2: «Почему город скрыт от обычных взоров?»
1: «Чтобы его не нашли».
2: «Тогда зачем ключи, с помощью которых можно туда проникнуть?»
1: «Чтобы найти вход в город». «Не понимаю, зачем спрашивать о том, что само собой разумеется?»
2: «Кто построил Иерусалим?»
1: «Люди».
2: «Зачем они это сделали?»
1: «Чтобы человечество не исчезло».
0: Амаса кивнул. Наконец, хоть какой-то намек на здравый смысл.
2: «Но что за враг угрожает Иерусалиму, заставляя его прятаться?»
1: «Друг мой, ты не понимаешь. Иерусалим как раз для того и построили, чтобы враг не вырвался за его пределы. И старый, и новый Иерусалим строились, чтобы запереть дракона в сердце мира».
0: Старик говорил напевно, словно сказочник. Амаса снова лег и слушал его, следя за движением луны. Луна по левую руку от Амасы медленно плыла вверх.
1: «Люди прилетели сюда на кораблях, которые умели преодолевать пустоту ночи», — говорил старик.
0: Амаса вздохнул.
1: «Наверное, ты и сам это знаешь».
0: «Старик, давай без дураков. Расскажи мне про Иерусалим».
1: «Разве книги и учителя не поведали тебе, что когда наши далекие предки прилетели на эту планету, она была не пустой?»
2: «Послушай, давай без сказок, прошу тебя. Я хочу услышать простой и ясный рассказ, без мифов, без магии, только правду».
1: «Сколь незатейлива твоя вера», — вздохнул старик. «Тебе нужна правда. Что ж, слушай правду, и пусть она пойдет тебе во благо. Здешний мир был покрыт лесами, и в них жили существа, которые спаривались с деревьями и черпали от них силу. Они и сами очень походили на деревья».
0: «Могу себе представить».
1: «Когда прилетели наши предки, здешние, похожие на драконов существа, жившие среди деревьев, испугались космических кораблей. В огне, вырывающемся из сопел, они учуяли смерть. Эти существа вовсе не были пугливыми зверьками. То, что они умели, нашим предкам казалось чудесами. Иначе, чем магией, это не назовешь. Драконы, жившие среди листвы, обладали знаниями, о которых наши предки и понятия не имели. Зато у наших предков были знания, совершенно неведомые драконам. Здешние существа просто не нуждались в подобных знаниях. Тут люди превосходили их, потому что умели применять дефолианты».
2: «Выходит, наши предки погубили деревья?»
1: «Да, но потом повсюду выросли новые леса. Там, где раньше они были не очень густы, они возрождались быстрее. Теперь это населенные места, но здесь... Раньше тут не было никакой пустыни, Махирус, а рос диковинный лес. Деревья в нем были невероятно высоки, а чаща так густа, что под ее пологом не выживали ни кустарники, ни трава. Когда дефолианты погубили деревья, некому стало удерживать почву. Дожди вымывали ее, она стала сползать на равнины из Драйлона. Поэтому там сейчас такие плодородные земли, а здесь не осталось ничего, кроме песка.
2: Я просил рассказать про Иерусалим, напомнил Амаса.
1: Поначалу Иерусалим возник как научный форпост. Там жили ученые, изучавшие драконов, маленьких коричневых бестий. Дефолианты косили драконов тысячами и говорили, будто они умирают не от самих дефолиантов, а от отчаяния. Уцелевшие драконы спрятались среди камней, и людям никак было не извлечь их оттуда. Ученые в Иерусалиме остались без дела, и этот город стал городом наслаждений. В таком захолустье были позволительны любые грехи, ведь даже Бог их здесь не замечал.
2: Я просил рассказывать только правду.
1: Не перебивай! Как-то раз оставшиеся в городе ученые бродили среди скал и обнаружили, что не все драконы вымерли. Они увидели маленького упрямца, жившего среди серых камней. Но он неузнаваемо изменился. Из темно-коричневого дракон стал серым, как камни вокруг. Теперь его шкура походила не на кору, а на камень. Ученые поймали дракона и принесли в свою лабораторию. Спустя несколько часов дракон сбежал и больше не попадался им на глаза. А по Иерусалиму прокатилась волна убийств. Что ни ночь, то убийство. Убивали не просто кого попало, а лишь прелюбодействующие пары. Их находили с перерезанными глотками или со вспоротыми животами. Не прошло и года, как все искатели наслаждений покинули город, и Иерусалим вновь изменился.
2: Ты хочешь сказать, он стал таким, как сейчас?
1: Ученым удалось перенять у драконов крупицы их знаний, и с помощью этих знаний город был запечатан. Жители обратились помыслами к святости, вере и красоте, и убийства прекратились. Но серый дракон жив и по сей день. Многие мельком видят его то здесь, то там. Он похож на ожившую химеру. Иерусалим запечатали еще и для того, чтобы дракон не вырвался в большой мир, где люди не настолько святы и могут побудить его к новым убийствам.
2: Значит, Иерусалим уберегает мир от греха.
1: Он уберегает мир от возмездия, давая ему время на покаяние.
2: Я что-то не замечал у людей тяги к покаянию.
1: Кое-кто из них к этому склонен. И тогда бабочки уводят кающегося из мира и ведут ко мне.
2: Амаса молчал. За его спиной взошло солнце, и не успело оно подняться из-за гор на востоке, как вновь наступила жара.
1: А теперь я расскажу тебе про законы Иерусалима. Закон первый. Если ты увидел город, ни в коем случае не делай ни шагу назад, иначе потеряешь его из виду. Закон второй. На улицах не заглядывай в дыры, откуда исходит красное сияние, иначе у тебя вытекут глаза, слезет кожа, раздробятся кости, но ты будешь оставаться в сознании до самой последней минуты и умрешь мучительной смертью. Закон третий. Раздавивший бабочку будет жить вечно. Закон четвертый. Не приглядывайся к маленькой серой тени, что снует по гранитным стенам царского дворца, иначе она проберется к тебе в постель. Закон пятый и последний. Дорога на Далмануфу ведет к тому знаку, который тебе нужен, но ты никогда его не достигнешь.
2: Старик улыбнулся. «Почему ты улыбаешься?» — спросил Амаса.
1: потому что ты блаженный, Амаса, настоящий святой, и Иерусалим с нетерпением ждет твоего прихода.
2: А как зовут тебя, старик? Старик вскинул голову.
1: Созерцающий.
2: Но это не имя. Старик вновь улыбнулся.
1: А я не человек.
2: На мгновение Амаса поверил его словам и протянул руку. Пальцы его прикоснулись к телу, которое не рассыпалось и не исчезло.
1: «Да чего же велика твоя вера!» — восхищенно произнес старик. «Ты спокойно расстался со своей сумой, сказав, что там нет ничего ценного для тебя. А что тогда ты ценишь?»
2: В ответ Амаса снял с себя одежду и бросил под ноги старику.

наступало его время. Неслышно, точно паук, он скользил по щербатым каменным стенам дворца, иногда останавливаясь, чтобы напиться из щели, в которой собралась дождевая вода. Но сейчас движения Серого стали медлительными и неуклюжими, потому что его тычинка выросла и набухла. Она задевала за вертикальные камни, попадала ему под ноги, и он на нее наступал. Так будет продолжаться несколько недель, и день ото дня она будет болеть все сильнее. Надо как-то унять эту боль. Унять! Обязательно унять! Но слабый разум Серого не знал, как это сделать. Долгие годы он не встречал соплеменников ни на стенах, ни на потолках. Серый помнил, что когда-то выслеживал людей, которые по ночам ложились друг на друга. Кажется, он что-то с ними делал, но что? А теперь его вновь влекло к дворцовым окнам. Сам того не понимая, он искал там исцеление от нестерпимой боли, хотя совершенно не представлял, какое исцеление можно найти в темных комнатах дворца. Он лишь помнил, что сумерки – время охоты. Только где искать добычу? И как она выглядит? «Я прошел мимо ворот Иерусалима, потому что не был близок к смерти», — думал Амаса. Иногда ему казалось, что Иерусалима вообще не существует, что он напрасно проделал долгий путь. Но Амаса не испытывал страха и не предавался отчаянию. Он думал о смерти с надеждой. Он ждал ее, ибо смерть означала желанный конец его путешествия. Он искал смерти, которая подступила бы к нему с жадно высунутым языком. Он искал смерти, прячущейся в прохладе пещер, а в сумерках и на рассвете отправляющейся на поиски жертв. Смерть могла оказаться песком пустыни или ветром, что заставит его сбиться с дороги, или подвернувшимся под ноги камнем, споткнувшись о который, Амаса провалится в яму и переломает кости. И вдруг он увидел Иерусалим. Продолжение рассказа Орсона Скотта Карда «Проклятие и бессмертие» в следующей части модели для сборки на радио Energy.

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Орсон Скотт Карт. Проклятие бессмертия. Продолжение. Светило неяркое солнце, обрамленное плотными тяжелыми облаками. По обе стороны дороги тянулись нескончаемые огороды. Их зелень блестела после недавнего дождя.

0: Над головой Амаса жужжали пчелы. И тут Амаса увидел город. Его купола виднелись из-за деревьев. Величественный серо-зеленый город. Повсюду журчала вода, не та, чтобы изливы текла по оросительным каналам, отбиваясь от жадной земли, готовой поглотить ее целиком, не пустить на поля. Нет, Амаса слышал журчание воды, привыкшей течь свободно, взмывать вверх беспечными струями фонтанов. Здесь, наверное, никому и в голову не приходило собирать и запасать воду. Это зрелище так потрясло Амасу, что ему захотелось повернуть назад, чтобы проверить, не мираж ли это. Иерусалим появился перед ним слишком внезапно, и Амаса все еще сомневался, не мерещится ли ему. Но он вспомнил первый закон, о котором рассказал старик: «Ни шагу назад». Иерусалим был чудом, и Амаса решил не испытывать судьбу. Он двинулся вперед, шагая по упругой земле. Впрочем, земля была не везде. Иногда под его ногами была густая трава, иногда замшелые камни. Амаса вволю напился из ручья, который весело журчал среди цветов. Потом двинулся вперед и вскоре увидел поднимавшуюся выступами стену, а в ней небольшую дверь. Открыв дверь, Амаса вошел, поднялся по ступеням и вскоре обнаружил вторую дверь, а за ней и третью. Первая дверь подалась с трудом, скрипнув ржавыми петлями. Вторая густо заросла шиповником и открылась без скрипа. Амаса ожидал, что ему вот-вот кто-нибудь встретится. Садовник или те, кто пришли сюда отдохнуть и весело провести время. Раз двери были в порядке, ими наверняка кто-то пользовался. Он прошел еще через несколько дверей, а последняя открылась раньше, чем он потянулся к ручке. Перед ним стоял человек в грязном коричневом одеянии паломника. Он явно не ожидал увидеть Амасу, потому что тут же резко отвернулся. Но Амаса все-таки успел заметить, что паломник держит младенца. Младенца с окровавленными руками. Амаса ясно увидел кровь. Уж не детоубийца ли открыл ему дверь?
1: «Все совсем не так, как ты думаешь», —
0: поспешно, словно оправдываясь, объяснил паломник.
1: «Я нашел этого ребенка, и рядом не было никого, кто мог бы о нем позаботиться».
0: «Тогда откуда кровь?»
1: «Этот младенец — дитя прелюбодеев. Пророчество исполнилось. Он омыл руки в крови собственного отца».
0: Паломник с надеждой взглянул на ребенка.
1: «Мы должны биться с врагом, затаившимся в городе. Тебе не следует».
0: Внезапно он замолчал, заметив порхающую бабочку. Она сделала круг над головой Амасы. Всего один, но паломнику этого было достаточно.
1: «Значит, это ты?» —
0: спросил паломник. «Ты меня знаешь?»
1: «Вот уж не думал, что доживу до этого дня!»
0: «До какого дня?» — спросил Амаса.
1: «До дня, когда будет убит дракон!»
0: Паломник втянул голову в плечи, осторожно подхватил ребенка левой рукой, а правой широко распахнул перед Амасой дверь.
1: «Тебя явно призвал сам Господь!»
0: Амаса вошел. Он так и не мог понять, за кого его принял паломник и почему его появление здесь так много значит для этого человека. За его спиной послышалось бормотание.
1: «Время пришло! Время пришло!»
0: Дверь оказалась последней. Амаса вошел в Иерусалим. Он брел, глядя на утопающие в зелени мужские и женские монастыри, сворачивал на улицы, где вперемешку стояли магазины и часовни, храмы и жилые дома. Амаса шел мимо садов и навозных куч. И все вокруг было ослепительно зеленым, живым, святым, напоенным множеством запахов, бурлящим или застывшим в созерцании. «Для чего я здесь?» — спрашивал себя Амаса. «Зачем бабочки меня сюда позвали?» Он не глядел в дыры, из которых исходило красное сияние. Проходя мимо серого каменного лабиринта царского дворца, он старался не глядеть на стены, чтобы не увидеть мелькнувшую тень. Амаса решил жить по законам Иерусалима, надеясь, что этот город станет концом его странствий.

0: Energy presents модель для сборки On Energy. Царице Иерусалима было скучно и одиноко. Вот уже месяц она блуждала по дворцу, по самым заброшенным покоям дворцового лабиринта, где давным-давно никто не жил. Она старалась отсюда выбраться, но вместо этого заходила все дальше, туда, где было еще больше пыли и запустения. Слуги, конечно, знали, где сейчас находится царица, и ворчали, что надо снова тащиться к ней, нюхать пыль и любоваться на старую рухлядь. Но они даже не догадывались, что их госпожа заблудилась. Слуги думали, что царице просто нравится гулять по заброшенным коридорам и пыльным комнатам. Ее величество сама знает, где ей быть. А царица не могла снизойти до того, чтобы позвать на помощь. В самом деле, разве может царица сказать человеку, который принес ей обед:
1: «Любезный, не подскажешь, где я сейчас и как мне отсюда выбраться?»
0: Поэтому она все больше углублялась в лабиринт и все сильнее злилась на противную пыль, заставлявшую ее чихать и кашлять. Царица была ужасно тучной, что еще больше осложняло ее незавидное положение, потому что передвигалась она с трудом. Стоило ей найти комнату с кроватью, способной выдержать ее чудовищный вес, как она на несколько дней застревала там. Потом кровать ломалась, и царице приходилось отправляться на поиски новой. Поэтому ее перемещение по лабиринту было продиктовано не любопытством, а необходимостью, и происходило не постепенно, а рывками. Проснувшись поутру и услышав, что кровать все сильнее трещит, с трудом выдерживая ее царственную особу, правительница горестно вздыхала. Правда, она не забывала съесть обильный завтрак, и слуги, как всегда, стояли наготове, чтобы собрать и унести грязную посуду и объедки. Но после завтрака царица не требовала певцов или чтецов, а велела четверым слугам поднять себя с кровати и начать перемещать туда, куда хотела направиться.
2: «Сюда! А теперь туда!» —
0: кричала она слугам, а те передвигали ее точно мебель. Вся сложность заключалась в том, что царицу, подобно набравшему скорость маховому колесу, далеко не сразу могла остановиться. Она проскакивала мимо комнат, едва успевая их оглядеть. Если царица хотела где-то задержаться, ей нужно было вовремя сказать об этом слугам, чтобы те успели ее остановить. Но вдруг впереди окажется что-нибудь более привлекательное.
2: «Дальше! Дальше!» — кричала царица, и слуги едва успевали поворачивать ее необъятное тело, следуя поворотам и изгибам коридоров дворцового лабиринта.
0: Они знали, что скоро царица выдохнется, и ей придется остановиться. В тот день, когда Амаса пришел в Иерусалим, царица обнаружила громадную комнату с невообразимо широкой кроватью. Давным-давно некий распутный принц предавался здесь плотским утехам сразу с дюжиной любовниц.
2: «Вот то, что нужно. Я хочу остановиться здесь», —
0: повелительно сказала царица. Слуги облегченно вздохнули и принялись за уборку, потому что все в комнате было покрыто густым слоем пыли.
3: «Что вашему величеству будет угодно надеть на царское моление?» —
0: сладким голосом спросил дворецкий.
2: «Меня на молении не будет», — ответила царица.
0: Она ведь не знала, как вернуться в обитаемые покои дворца.
2: «На этот раз я решила пропустить праздник. Ничего страшного, ведь он повторяется каждые 7 лет».
0: Дворецкий с поклоном ушел.
4: Царица проводила его завистливым взглядом. Ей страстно хотелось вернуться к себе, и она уже целый месяц не участвовала в празднествах. Что еще того хуже? Она находилась далеко от дворцовой кухни, и все кушанья, пока их сюда несли, успевали остыть. Царица мысленно прокляла предков своего мужа, построивших все эти лабиринты.

Амаса провел ночь возле навозной кучи. От нее исходило тепло, а он был совершенно гол. Поутру, не выходя от кучи, он нашел себе работу. Его разбудили слуги важного духовного лица, которого они называли епископом. Слуги оказались конюшенными этого епископа, они привезли сюда навоз, скопившийся в конюшне за неделю. Навоз охотно разбирали окрестные крестьяне, поскольку за него не надо было платить. Слуги неодобрительно покосились на нагого Амасу, но ничего не сказали и принялись за работу. Вывалив навоз из тачек, они взяли вилы и начали разравнивать его, желая придать куче более аккуратный вид. Амаса видел, как эти люди боятся хоть немного испачкаться в навозе. Сам он не страдал подобной щепетильностью, поэтому взял свободные вилы, шагнул в самую середину навоза и быстрее и проворнее брезгливых слуг перекидал свою часть в общую кучу. Он работал так усердно, что под конец старший конюшенный отвел его в сторону и спросил: «Хочешь получить работу?» «Не помешает», — ответил Амаса. Старший конюшенный многозначительно оглядел нагого Амасу. «Ты что, постишься?» Амаса покачал головой. «Я оставил одежду на дороге только и всего». «Нужно внимательнее относиться к своим вещам. Я могу выдать тебе ливрею, но целый год буду вычитать ее стоимость из твоего жалования». Амаса пожал плечами. Он не знал, на что здесь тратить деньги. Его новая работа оказалась тяжелой и монотонной, но все равно понравилась ему. К тому же нескончаемое разнообразие окружающей жизни скрашивало труд. Амаса был покладистым, поэтому ему доставалось больше работы, чем остальным. Однако перебрасывание навоза было для него лишь фоном для маленьких ежедневных радостей.

0: Амаса любил утренние молитвы, когда епископ в серебристом облачении произносил величественные слова, и слуги, толпившиеся во внутреннем дворе, неуклюже подражали жестам священника. Ему нравилось бежать за каретой епископа. По обеим сторонам улицы стоял народ, а епископ бросал из окна кареты мелкие монетки. Жители радостно кричали «Ура!», и слуги тоже радовались, ведь им доставалась часть денег. Они тратили эти деньги на выпивку, а Амаса сидел с ними, слушая их песни и истории. Он любил сопровождать епископа, когда тот посещал церковь, посольство или знатный дом. Амаса с интересом разглядывал женские наряды. Они как будто полностью отвечали строгим требованиям скромности и целомудрия, но стоило присмотреться, и глаз улавливал и признаки роскоши, и почти откровенную похоть, мастерски прикрывавшуюся скромностью и целомудрием. Все это считалось вполне благопристойным и даже богоугодным. Амаса не удивлялся. Он давно понял, что оборотная сторона молитв и духовного экстаза – пламень плотской страсти. Годы, проведенные почти на краю пустыни, научили Амасу ценить то, на что остальные слуги не обращали внимания. Там, где он жил, питьевую воду привозили из других мест, ее приходилось беречь. Амаса не сразу избавился от привычки наливать лишь столько воды, сколько он мог выпить. А если бы там, где он раньше жил, он вымылся бы так, как мылись в бане слуги, щедро расплескивая воду, ему нечем стало бы поливать посевы. Рядом с пустыней даже лужица мочи привлекала мелких зверей, не говоря уже о насекомых. Здешние жители называли Иерусалим городом камня и огня, но для Амаса он был городом жизни и воды, которая стоила дороже золота, вечно меняющего хозяев. Конюшенные неплохо приняли Амасу, но его отделял от них невидимый барьер. Мало того, что он был пришлым, он явился в Иерусалим совершенно голым и не испугался предстать перед Господом, перепачканным в навозе. Для отчужденности слуг были и другие причины. Амаса не обижался. Он познал привкус смерти и подходил к жизни с иными мерками. Он понимал простые удовольствия, которые так много значили для конюшенных, но не нуждался в них и не мог этого скрыть. Однажды настоятель передал управляющему, тот старшему конюшенному, а старшей конюшенной Амасе и всем остальным, чтобы они трижды тщательно вымылись с мылом. Старожилы сразу поняли, в чем дело, и от них Амаса узнал о приближающемся празднике, именуемом «Царским молением», который устраивался каждые 7 лет. Епископ будет участвовать в торжественных церемониях, а слуги должны его сопровождать. Безупречно чистые, в отглаженных ливреях, с волосами, пахнущими благовониями. А самое главное, они увидят царя и царицу. «Она красивая?» – спросил Амаса, пораженный тем, с каким благоговением эти грубоватые и непочтительные люди говорят о царице. Слуги со смехом ответили, что царица похожа на гору, на луну и даже на целую планету. Но вдруг на голову старой служанки села бабочка, и смех мгновенно стих. «Бабочка!» – зашептались слуги. Глаза старухи затуманились, и она сказала:
1: «Знай, блаженный Амаса, для тех, кто способен видеть, царица восхитительно прекрасна».
2: «Слышите?» – перешептывались слуги. «Бабочка говорит с новеньким, который явился сюда нагим».
1: «О, блаженный Амаса! Из всех святых, что являлись сюда из большого мира, из всех мудрых и изможденных душ, ты самый мудрый, самый изможденный и самый святой».
0: Слушая голос бабочки, Амаса трепетал. Он вдруг вспомнил, как перебирался через Эгдипскую пропасть, чувствуя, что в любую секунду она может разверзнуться и поглотить его.
1: «Мы привели тебя сюда, чтобы спасти ее, спасти ее, спасти ее!» — говорила старуха, глядя в глаза Амасы.
0: Тот покачал головой. «С меня достаточно подвигов», — сказал он.
3: Изо рта старухи хлынула пена, из ушей потекла сера, из носа слизь, глаза переполнились сверкающими слезами. Амаса протянул руку к бабочке на голове старухи, к хрупкой бабочке, доставившей несчастной служанке столько страданий. Он взял бабочку в руку, сложил ее крылышки, прикрыл левой рукой и раздавил. Раздался громкий хруст, точно надломился прутик, но из бабочки не вытекло ни слизи, ни раздавленных внутренностей. Она была сделана из чего-то прочного, как металл, но ломкого, как пластик. Между половинками мертвой бабочки заплясали электрические искорки и быстро погасли. Старуха упала. Слуги осторожно вытерли ей лицо и унесли. Никто не заговорил с Амасой, только старший конюшин ошеломленно поглядел на него и спросил:
4: «Из чего это тебе захотелось жить вечно?»
3: Амаса пожал плечами. Как он мог объяснить, что просто решил облегчить страдания старухи и поэтому убил бабочку? К тому же его отвлекло странное жужжание в голове. Там словно щелкали крошечные переключатели, открывались и закрывались крошечные задвижки, а микроскопические контакты без конца меняли свою полярность. Перед глазами мелькали картины, но он не успевал к ним приглядеться. «Теперь я вижу мир глазами бабочки», — подумал Амаса. «Громадный механизм, который называется разумом Иерусалима, видит мир моими глазами». Серый в ожидании замер у окна.
2: «Здесь!» Каким-то чудом, неважно, каким, он это понял.
3: Он знал, что рожден для этого мгновения, что цель всей его жизни по ту сторону окна. Он был голоден, но сейчас не время было отвлекаться на добывание пищи. Его разбухшая тычинка дрожала от вожделения. Серый знал, нынче ночью он удовлетворит свои желания. Он терпеливо ждал у окна. Солнце спряталось, небо потемнело, но он продолжал ждать. Погасли последние лучи света. Внутри было тихо. Серый скользнул в темноту и осторожно двигался до тех пор, пока его длинные пальцы не нащупали каменную кромку. Он стал заползать внутрь, а разбухшая тычинка тащилась между ног. Шершавый камень больно царапал ее.
2: «Уже скоро», — твердил себе Серый. «Уже скоро».
3: Он двигался к гигантской живой горе, вздымавшейся среди простыней. Гора дышала. Ее дыхание было судорожным и частым. Глыбы, которые были ее грудями, с трудом вздымались и тут же опадали. Но Серый не думал об этом. Он полз по стене, пока не оказался над головой живой горы. Ее мясистое лицо не вызвало у него интереса. Его интересовало лишь то место у ее плеч, где просто не одеяло и покрывало лежали не так плотно. Там были щели, ведущие под одеяло. Складки простыней чем-то напомнили ему древесные листья. Серый прыгнул на кровать и юркнул в щель.
4: «Да, это тебе не камень».
3: Серый елозил из стороны в сторону, нигде не находя твердой поверхности, за которую мог бы зацепиться. Тычинка вздрагивала. Он чувствовал жжение и покалывание. Изнутри уже сыпались крупинки пыльцы. Нельзя медлить! Нельзя останавливаться только потому, что ему трудно передвигаться. Серый из последних сил полз по узкому проходу между мокрым от пота телом и белой стеной простыней. «Вперед! Только не останавливаться!» Кое-как он перебрался через огромную ветку и вдруг понял, что достиг цели. «Пора! Да, пора!» «Вот он! Великолепный цветок, готовый распуститься!» Цветок призывно раскрыл свой пестик. «Цветок ждет его!» Серый прыгнул и приник к телу горы, как в давние времена приникал к ветвям своих огромных жен деревьев, а позже приникал к безжизненному камню. Едва проникнув в пестик, тычинка запорошила его стенки пыльцой. Дело всей жизни Серого свершилось. Когда тычинка выбросила последние крупицы пыльцы, Серый замертво упал на простыню. Царице снились буйные сны. Часы бодрствования налагали на нее множество ограничений. Ее чудовищно тучное тело быстро уставало и противилось каждому движению. Но зато во сне царица была неистова и неутомима. Иногда ей снилось, что она мчится на коне по холмам и оврагам. Иногда во сне она летала, а в эту ночь ей снились любовные наслаждения. Разумеется, они тоже были буйными и необузданными. Но, находясь на вершине страсти, она вдруг увидела чье-то лицо, и от нее грубо оторвали возлюбленного. Царица испуганно посмотрела на невесть откуда взявшегося незнакомца, и тут сон оборвался. Царица проснулась, все еще трепеща от сладостных воспоминаний. Ей было так тяжко и тоскливо возвращаться к действительности и вспоминать, какая она на самом деле. Царица позволила реальности проникнуть в нее по капле, словно принимая горькое лекарство. Она вспомнила, что заблудилась во дворце, что жир давит на нее и свисает складками, делая ее похожей на распухшее больное дерево. Царица вспомнила, как она несчастна. А тут еще странный человек, ворвавшийся в ее сон. Царица шевельнулась и вдруг почувствовала между ног что-то холодное и сухое. Она испуганно застыла. Горничная, увидев, что царица проснулась, тут же склонилась над ней с вопросом:
5: «Не угодно ли вам позавтракать, ваше величество?»
1: «Помоги мне встать!» – прошептала в ответ царица.
3: Горничная удивилась, но позвала других слуг. Когда они выкатывали царицу из постели, та вновь почувствовала это и, едва оказавшись на ногах, тут же приказала сбросить с кровати все постельное белье. Он лежал в складках простыней. Сплющенный, пустой, похожий на тонкую пластинку серого камня. Слуги вытаращили глаза, но, разумеется, не поняли того, что сразу поняла царица. Сон оказался слишком правдивым, и большой стебель, торчащий из мертвого тельца, живо напомнил ей о призрачном возлюбленном. Царица поняла, это существо явилось к ней не высасывать все соки, не забирать. Оно пришло, чтобы отдать. Царица не закричала, но почувствовала, что ей нужно как можно скорее бежать отсюда. Она сама без помощи слуг засеменила к двери и, к своему большому удивлению, не упала. Желание покинуть это место как будто придало силы ее ногам, и они не подогнулись. Царица не знала, куда ей идти. Все равно куда, только прочь отсюда. Она побежала. Мелькали распахнутые двери комнат, сзади бежали удивленные слуги. Миновав дюжину комнат, царица вдруг поняла, она убегает вовсе не от маленького уродца, оказавшегося ее любовником. Она бежала, потому что он оставил что-то внутри нее. Даже на бегу царица чувствовала, как в чреве ее что-то шевелится. Она должна. Она просто обязана как можно скорее от этого избавиться.

0: My girl's an independent music lover.
1: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Орсон Скотт Карт. «Проклятие бессмертия». Окончание. Царица бежала, испытывая не тяжесть, а облегчение. Ее жир таял буквально на глазах. Исчезали ненавистные холмы и бугры плоти. Их уносила внутренняя буря, и царица вновь становилась похожей на женщину. Там, где раньше был необъятный живот, остались складки обвисшей кожи, они ударяли ее по ляжкам. Слуги догнали царицу и подхватили, чтобы, как всегда, поддержать. Но что это? Царица уменьшилась в объеме почти вдвое. Слуги ничего не сказали, тем более, что их мнение никто и не спрашивал. Поэтому они просто бежали, глядя на болтающиеся складки усыхающей плоти ее величества. И вдруг, охваченная страхом, царица увидела, что попала в знакомые места. Она узнавала ковры, мебель, окна и двери. Теперь у нее появилась цель. Она знала, куда именно бежать. Скорее! Скорее туда, где ей помогут и защитят! Скорее в тронный зал, где сейчас должен быть ее муж! Церемония моления уже наверняка началась. Царица чувствовала, что силы ее иссякают. «В тронный зал!» – велела она окружившим ее слугам. «К мужу!» Слуги бережно подняли ее и понесли. Плод в чреве царицы подпрыгивал от радости. Время его появления на свет стремительно приближалось. Амаса не видел того, что происходит в небесном зале. Едва он туда вошел, все пространство заполонили бабочки. Они порхали под куполом, роспись которого изображала небосвод летней ночью, и их крылышки закрывали звезды. Бабочки облепили расписные колонны, и живопись едва проступала сквозь живое покрывало. Амаса видел бабочек повсюду, даже там, где другие не могли их увидеть. В его голове по-прежнему открывались и закрывались крошечные задвижки, и микроскопические контакты меняли свою полярность, подчиняясь движениям бабочек.
2: «Спаси царицу!» — звенело в голове Амасы. «Мы привели тебя сюда, чтобы ты ее спас!»
1: Живая пелена застилала его глаза, и он ничего не видел, пока в небесный зал не внесли царицу. Тогда пелена перед его глазами рассеялась. В зале наступила тишина. Церемония прервалась. Взоры собравшихся обратились к царице. Амаса увидел нечто похожее на громадный, наполовину спущенный воздушный шар с женским лицом. Широко раскрытые беззащитные глаза царицы смотрели испуганно и доверчиво. Она не твердо держалась на ногах, и слуги делали все возможное и невозможное, чтобы не дать ей упасть. Ее лицо заворожило Амасу. В этом лице соединились лица всех женщин. Надежда в ее глазах была ответом на чаяние всех мужчин.
2: «Муж мой!»
1: — воскликнула царица. Но взгляд ее, как и слова, были обращены не к царю. Она пристально смотрела на Амасу.
2: «Она смотрит прямо на меня!» — в ужасе подумал Амаса. «Она несет в себе все великолепие Бесары, все могущество Кафр-Катнея. Она — пропасть Гдиппы. Она все, что я любил и оставил в прошлом, и я не хочу вновь распалять огонь желания!»
3: «Что с тобой, жена моя?» — крикнул ошеломленный царь.
1: Царица протянула к нему руки. В ее горле забулькало, лицо исказило гримаса боли и удивления. Потом она задрожала, как легкая деревянная изгородь под напором ветра. Вокруг тревожно зашептались. Царице явно творилось что-то неладное. Царица качнулась и отпрянула. На полу лежал новорожденный младенец. Совсем маленькая девочка с серой кожей, вся сморщенная и перепачканная кровью. Глаза младенца открылись. Девочка выпрямилась, огляделась по сторонам, схватила ручонками пуповину и перекусила ее. Над головой ребенка тревожно кружились бабочки. Амаса знал, чего они от него ждут. Он слышал их шепот.
4: Подобно тому, как ты переломил бабочку, ты должен сломать шею этому ребенку. Мы, Иерусалим, построенные ради великого свершения, существо, явившееся в наш мир, подобно Богу. Мы приветствовали ее рождение. Теперь тебе надлежит ее убить. Каждая минута ее жизни несет опасность. Ты самый святой из всех людей. Мы привели тебя сюда, ибо ты один обладаешь властью над этим ребенком.
2: «Я не могу убить ребенка», — подумал Амаса. Даже не подумал, а просто вздрогнул от негодования и отвращения. То не было разумным решением. Убийству воспротивилась его человеческая сущность.
4: «Пойми, перед тобой не ребенок», — шептали ему бабочки вместе с Иерусалимом. «Думаешь, драконы исчезли, потому что мы уничтожили их деревья?» «Ошибаешься. Драконы изменились и нашли новый способ плодить себе подобных. Они не оставили надежды вновь править миром».
2: Весь механизм города с его переключателями, задвижками и контактами требовал, чтобы Амаса подчинился. И тысячи раз Амаса решал покориться судьбе и делал несколько шагов вперед, чтобы схватить девочку и сломать ей шею. И столько же раз он слышал свой крик: «Я не могу убить ребенка!» Крик этот эхом отозвался в небесном зале, когда Амаса прошептал:
5: «Нет! Зачем я стою здесь, посреди небесного зала?» — спрашивал себя Амаса. «Почему царица с таким ужасом смотрит на меня? Может, она меня узнала?» «Да, узнала, и потому испугалась. Испугалась, потому что я должен убить ее ребенка. И еще потому, что я не могу этого сделать».
2: Пока Амаса колебался и терзался сомнениями, серая девочка повернула личико к царю.
6: «Папа!»
2: — произнесла она. Потом девочка встала и потопала к трону. С каждым шагом ее походка становилась уверенней. На ходу она ловко ковыряла в ухе.
4: «Пора! Пора!» —
2: торопили бабочки Амасу.
5: «Да!»
2: — мысленно ответила Амаса.
5: «Нет!»
3: «Доченька!»
2: — обрадованно вскричал царь.
3: «Наконец-то у меня появилась наследница! Ответ на мое моление пришел раньше, чем мы закончили молиться. И каким удивительным ребенком наградили меня небеса!»
2: Царь сошел с трона, подхватил девочку на руки и подбросил вверх. Она засмеялась и, перекуркнувшись в воздухе, упала ему в руки. Царь вновь подбросил ее и... Девочка осталась парить в воздухе. Она плавала над головой царя. Собравшиеся застыли, изумленно раскрыв рты. Девочка обратила свой взор к матери, из чрева которой недавно появилась. Царица и сейчас оставалась невероятно грузной и была похожа на гору. Девочка плюнула. Ее слюна сверкнула в воздухе, как маленький бриллиант, неслышно подлетела к царице и ударила ее в грудь. Послышалось шипение. Все бабочки вдруг почернели, съежились и упали. Всем людям их падение показалось беззвучным. Только Амаса слышал, как трупики бабочек ударяются о мраморный пол. Потом в его голове перестали щелкать переключатели, все задвижки закрылись, и Амаса вновь стал самим собой. Но было поздно. Девочка обрела силу, и уже ничто не могло спасти царицу.
3: «Убейте это чудовище!» — закричал опомнившийся царь.
2: Его слова еще звенели в воздухе, когда девочка пустила радужную струйку мочи прямо ему на голову. Царь скрылся в языках пламени. Теперь окончательно стало ясно, кто отныне правит во дворце, и серая тень навсегда покинула его стены. Девочка взглянула на Амасу и улыбнулась.
4: «Ты самый святой из всех людей, потому я и позвала тебя сюда».
2: Амаса попытался покинуть город, но забыл, каким путем сюда пришел. Увидев паломника, склонившегося над фонтаном, что бил из расселины в камнях, он спросил: «Как мне уйти из Иерусалима?»
3: «Разве ты не знаешь, что никто отсюда не уходит?» – удивленно воскликнул паломник.
5: Отойдя на несколько шагов, Амаса обернулся и увидел, что паломник не один. Нагнувшись над водой, он сосредоточенно отмывал ручки младенцу. Амаса пробовал найти путь по звездам, но куда бы он ни направился, он неизменно выходил на одну и ту же дорогу, которая приводила его к воротам, а у ворот его ждала серая девочка. Впрочем, она давно уже была не девочкой, а взрослой женщиной с блестящим, как сланец, серым телом и большой тяжелой грудью. Она улыбалась, протягивала к Амасе руки и не выпускала его из объятий.
4: «Я Далманов», — шептала она, — «и ты все время идешь по моей дороге. Я Акразия, потому научу тебя радости».
3: Она уводила его в хижину в дворцовом саду и учила сладким мукам блаженства любви. Всякий раз их слияние заканчивалось зачатием, и спустя несколько часов у нее рождался ребенок. На глазах у Амасы серые дети взрослели, уходили в город и врастали в людей. Кто в мужчину, кто в женщину, кто в ребенка.
4: «Там, где погиб один лес, — шептала ему Далмануфа, — обязательно вырастет второй».
3: Напрасно он повсюду разыскивал бабочек.
4: «Их больше нет, Амаса. Они исчезли все до единой», — говорила Акразия. «В них была сокрыта вся мудрость, которую люди сумели перенять у моих предков. Но этой мудрости оказалось мало, потому что тебе не хватило мужества убить дракона. Он принял облик прекрасного ребенка, и ты дрогнул».
3: Она и впрямь была прекрасна. И постоянно приходила к нему, ложилась с ним и зачинала все новых и новых детей. Она повторяла Амасе, что недалек тот день, когда она снимет печати с ворот Иерусалима и пошлет своих светлых ангелов в леса, которыми владеют люди. И ее ангелы вновь станут жить на деревьях и совокупляться с ними. Амаса не раз пытался покончить с собой. Но она лишь смеялась, видя его с бескровной раной на шее, с разодранными легкими или проглотившим яд, который лишь оставил отвратительный привкус во рту.
4: «Мой блаженный Амаса, ты не можешь умереть», — говорила она. «Отец ангелов, ты бессмертен. Ведь однажды ты раздавил мудрую, жестокую, добрую и хрупкую бабочку».
3: Вы слушали рассказ Орсона Скотта Карда «Проклятие бессмертия» в переводе с английского Игоря Иванова. Рассказ Андрея Дашкова «Жилец». В этом отеле было 6 миллиардов комнат. И еще несколько миллиардов на подземных этажах. Оттуда оно и появилось. Кто-то из репортеров с присущим людям этой профессии черным юмором окрестил новую болезнь синдромом жильца. Ее природа и каналы распространения оказались неизвестными. Дилетанты заговорили о вирусном штамме, поражающем нейронную сеть человека и формирующем сверхразряженный негуманоидный мозг. Позже выяснилось, что жертвами эпидемии стали не только люди. Употреблялись бессмысленные словосочетания типа «интоксикация массового сознания». Вряд ли это имело что-то общее с действительностью. Жилец начал двигаться, оставляя за собой трупы. Или почти трупы. Идиотов, но, вероятно, были и святые, которые ни о чем не могли или не хотели рассказать. Это же действительно отель, где разбиваются сердца. Сколько времени нужно, чтобы побывать в каждом номере, освободить его от устаревшей мебели, спустить прежнего обитателя с лестницы, полюбоваться видом из окна и успеть соскучиться? Никто не знал. Но жильцу, судя по всему, было некуда спешить. В его распоряжении оказалась вечность в сравнении с ужасающей краткостью земного человеческого существования. А это означало, что отель не останется прежним. Будут достраиваться новые этажи, а самые старые, неприспособленные, обрушатся сотнями и тысячами уже в следующую секунду. Поэтому его эволюция обещала быть стремительной и необратимой. Некоторым людям пришлось иначе взглянуть на отведенное им время.
2: Долгая жизнь, красивая жизнь, кошмарная жизнь, жизнь любой ценой, праздник, который не всегда с тобой, и больше ничего не имело значения. Внезапно жилец обнаружил, что может радикально изменить среду обитания, приспособить ее для себя. Как говорил один гедонистически настроенный учитель жизни, если уж суждено страдать, то лучше страдать с удобствами. А разве нет? Но начиналось все с сущего пустяка.

Ее идентификационный код был забыт. Кое-что, конечно, сохранилось в истории болезни. Бессмысленный набор букв. Произнеси его вслух, и на это имя все равно никто не отозвался бы. Женщина, носившая его, ничего не слышала, не видела и не ощущала. Санитары называли ее между собой морской свинкой за неестественно розовый цвет кожи. Солнечные лучи не прикасались к этой коже в течение 23 лет, но свинка вовсе не отличалась болезненной бледностью. Напротив, она была свежа, как майское утро, и выглядела гораздо моложе своих 40 лет. Ее не портили даже следы старых ожогов на правой половине лица. Следы можно было принять за родимые пятна странной конфигурации. Большую часть времени она лежала на спине. Когда возникала угроза образования пролежни, ее переворачивали на бок, сажали на пол или ставили в угол, чтобы не мешало убирать. Уборка палаты занимала всего около 5 минут. Накормление и переодевание требовалось гораздо больше времени, ведь свинка ходила под себя с удивительной регулярностью. По ней можно было сверять часы. Ступор с восковой гибкостью – это довольно смешная штука, если вы обладаете специфическим чувством юмора. Большинство санитаров обладали им в полной мере. С пациентом-кататоником можно делать все, что угодно. Он сохраняет то положение, которое вы ему придадите, сколько времени, насколько хватит вашего терпения. Он живое пособие по хатха-йоге. Ограничения накладываются лишь жесткостью скелета и фантазией экспериментатора. Случалось, морскую свинку ставили на 4 точки, а затем играли в нарды на ее спине ночь напролет. Ей было абсолютно все равно. Она могла стоять так даже с открытым ртом и с огурцом в заднице для смеха, если не полениться и сделать соответствующие приготовления. Кстати, кормить ее было сущим мучением. Процесс пережевывания пищи растягивался на десятки минут, поэтому свинку питали преимущественно кашкой или посредством инъекций. Быстро и без хлопот. Теперь о времени и месте действия. 2005 год. Харьков. Бывшая усадьба губернатора Сабурова, ныне больница приказа общественного презрения, проще говоря, психушка. 3-й подземный этаж корпуса Д. 7-е особое отделение, официально их всего 6. Крайне ограниченный доступ, вневедомственная охрана, подземные коммуникации, специальное снабжение с территории оборонного предприятия, расположенного по соседству за 5-метровым забором. Отсюда осуществлялись поставки биологического материала для лаборатории военной разведки. Однако некоторые исследования персонал больницы проводил самостоятельно, то есть занимался тем, что по контрасту с прикладными задачами вояк можно было бы назвать фундаментальной наукой. Именно поэтому свинка задержалась тут надолго. Ее случай являлся бы, в общем-то, достаточно банальным, если бы не одна деталь. В течение 23 лет электроэнцефалограммы показывали наличие постоянного по амплитуде тета-ритма, что соответствовало состоянию абсолютного самадхи. Кроме того, ее биологический возраст практически не изменялся. Таким образом, морская свинка оставалась уникальным и почти неизученным объектом, что-то вроде черного ящика психопатологии. Она занимала одиночную палату площадью 9 квадратных метров, комнату с глухими стенами метровой толщины, покрытыми мягкой обивкой и стальной дверью. В помещении находились кровать и единственный источник света, защищенный металлическим решетчатым колпаком. Ни один из пациентов, пребывавших в 7-м отделении за всю историю его существования, не имел родственников, а 16 из них, как следовало из документов Министерства внутренних дел, были казнены за чекчайшие преступления по приговору суда в различное время, но не менее 8 лет назад. На самом деле они умерли гораздо позже. При испытаниях экзотических видов оружия, включая псирезонансные излучатели и вирус-мутант JBES. Однако кое-кто до сих пор был жив. А кое-что условно считалось живым. Например, мозговые клетки 4 психов, среди них знаменитого серийного убийцы и педофила Мирона Мельника, были задействованы в некристаллических структурах биокомпьютеров военно-космических сил. Свинка не представляла интереса для военных ни в качестве жертвы, ни как иррациональный расширитель баз данных. Она была нечувствительна к боли и внешнему излучению, альфа- и бета-активность мозга почти полностью отсутствовали, при этом сохранялся мышечный тонус, достаточный для поддержания давления во внутренних органах. Ее личность равнялась нулю. Этому существу полагалось находиться в глубочайшей коме. Оно было бы абсолютно бесполезным,
если бы не тета-ритм и феноменальный обмен веществ, свидетельствовавший о том, что свинка, возможно, представляла собой бессмертный человекоподобный организм, рывком достигший эволюционного потолка. У некоторых жрецов чистой науки при мысли о свинке захватывало дух. Славик Рыбкин работал в 7-м отделении санитаром. Это был ничем не примечательный малый, если не принимать в расчет его нездоровую склонность к порнографии. Гипертрофированные, должным образом подсвеченные и отретушированные женские прелести потрясли его воображение еще в начальной школе, но он не стал вульгарным дрочилой. Наоборот, со временем Рыбкин превратился в настоящего эстета от порно. Он открыл, например, что ногти на пальцах мастурбирующей женщины, покрытые красным лаком, могут выглядеть как капли крови на бархатных лепестках, ягодицы как песчаные дюны, освещенные закатным солнцем, а грудь как нежный тропический плод, покрытый золотистым пушком. Изредка у него случался секс с реальными бабенками, и всякий раз Славик поражался тому, насколько далеки они были от идеала. Он замечал малейшие изъяны в их внешности. Ему достаточно было увидеть пластырь на растертой пятке, мохнатую родинку на щеке, прыщ на шее или почуять запах пота, чтобы желание тут же трансформировалось в брезгливую холодность. А от обкусанных ногтей Рыбкину вообще хотелось блевать. Надо отдать ему должное, он не сразу утвердился в поклонении недостижимому целлулоидному совершенству. Перепробовав дамочек из своего окружения, Рыбкин добрался до самых ухоженных, но при ближайшем рассмотрении и эти оказались не без дефектов. Тогда он решил рискнуть, поистратиться и обратился к услугам по-настоящему дорогих проституток. Результат оказался разочаровывающим. Везде Славик видел не одно, так другое. Сыпь в паху, пломбированные зубы, черные точки на месте выбритых волос, шрамики или просто чересчур мясистые пальцы. Этому парню было трудно угодить. Окончательно добило его курортное приключение в судаке. Сняв на пляже столичную штучку, он обработал ее в ресторане и, доведя до нужной кондиции, повез в мотель. Была волшебная крымская ночь. Южный ветер шумел в кипарисах. Звезды мерцали, переговариваясь с поэтами азбукой Морзе. В специально подготовленном Рыбкиным номере пахло свежими яблоками. У штучки был прекрасный ровный загар, поэтому ее тело от шеи до кончиков

0: мужских грудей, заросшие черными курчавыми волосами.
1: Сам Рыбкин тоже был далеко не мраморный Аполлон, поэтому он возненавидел и собственное тело. У него появился своеобразный комплекс неполноценности. Это углубило психологическую травму и вызвало интересный синдром замещения. Женщины перестали его удовлетворять. Ему было хорошо с собой и своими фантазиями, когда он изучал бесконечно соблазнительные тела по журналам и порнофильмам. В общем, болезнь приобрела хронический характер. Рыбкин ни о чем не переживал. Он считал это легким, незаметным для окружающих и безобидным отклонением от нормы, которое никак не отразилось на его профессиональных качествах. В больнице он был на хорошем счету, начальство отзывалось о нем как о добросовестном, физически сильном, душевно устойчивом и морально здоровом работнике, что позволило ему со временем заключить новый контракт и получить доступ в 7-е отделение. Он попал в эту секретную тюрягу для психов, откуда они отправлялись в последний путь, иногда довольно мучительный, когда уже обозначился конец процветанию. Рыбкин пользовался благами, вкушал от спецкормушки, но совсем недолго. Потом наступила эпоха разоружения, разразился экономический кризис, за ним последовала глубочайшая депрессия. Все военные программы были свернуты, уникальное оборудование законсервировано или распродано с аукционов, снабжение и финансовые вливания прекратились. Численность персонала 7-го отделения уменьшилась на 2/3. Клиентура тоже понесла невосполнимые потери, особенно после отмены в стране смертной казни. В результате из 40 перманентных в отделении остались всего 6. Среди них знаменитая в узких кругах морская свинка. Сокращение младшего медицинского персонала означало расширение обязанностей дежурного санитара. В частности, теперь один раз в 6 часов ему приходилось иметь дело со свинкой, точнее, с продуктами ее вялой жизнедеятельности. И Славик Рыбкин возненавидел свою работу.

0: Рыбкину предстояло скучнейшее 12-часовое дежурство, и вряд ли развеять его депрессию могли свежие номера «Плейбоя», «Нью Альтернативы» и «ТВ-секса», лежавшие в шкафчике номер 7 мужской раздевалки. Он приехал на несколько минут раньше и поболтал с охранниками о футболе. Они сошлись на том, что в этом году киевское «Динамо» должно взять кубок «Тойоты». Затем Рыбкин прошел к служебному лифту и нажал на самую заметную кнопку с надписью «Подвал». Спустившись на 12 метров вниз, он прошел через предварительные фильтры, подвергся трехступенчатой идентификации. Голос, отпечатки пальцев, радужная оболочка глаза. С точки зрения Славика, это был абсолютно никчемный пережиток шпиономании, отнимавший время и электроэнергию. Зато минуло уже полгода, как уволили Юлика, служившего во внутренней охране и долгое время бывшего постоянным партнером Рыбкина по Деберцу. Лишь после того, как неумолимый электронный жлоб открыл перед ним стальные двери 7-го отделения, его дежурство началось официально. Он машинально посмотрел на свои противоударные водонепроницаемые часы. Было 20:01. Колян, которого он сменил, уже переоделся и приплясывал от нетерпения.
1: «Давай быстрее, братан, у меня сегодня пьянка!»
0: «По поводу?»
1: «Можешь поздравить? Жена второго родила!»
0: «О, кисло», — сказал Рыбкин. «С тебя пузырек!»
1: «Святое дело! Послезавтра свободен?»
0: «Да, все тихо».
1: «Как на кладбище?»
0: «Правда, Бобо утром чуть пошумел, руки себе покусал».
2: Бобо — это была кличка добродушного толстяка из палаты номер 3, похожего на Деда Мороза. 11 убийств с последующим расчленением трупов. Цель — совершение магических действий. Самое смешное, что результат магических действий был налицо. Во всяком случае, во время следствия на Бобо пытались повесить еще 12 жертв, которых он, по-видимому, прикончил на расстоянии, не выходя из своего вонючего деревенского дома. В 7-м отделении не было суеверных. Тем не менее, с Бобо никто никогда не ссорился всерьез.
0: «Что это с ним?»
1: «Да хер его знает, испугался чего-то, придурок. Я его связал, потом заставил жрать фенобарбитал. Думаю, проспит до утра».
0: «Свинка прорезалась?» Этот вопрос вдруг приобрел для Рыбкина огромную важность. Лицо Коляна расплылось в широкой садистской улыбке. «А как же!

5 часов назад. Славик застонал. Что касалось свинки, он считал быстро. Ему предстояло мыть ее как минимум дважды. Они прошли на центральный пост. Здесь уже расположилась ночная сестра-толстушка Соня Гринберг и пила свой черный кофе. Рыбкин накинул взглядом два ряда 6-дюймовых экранов. Большинство мониторов не работали. Один показывал длинный прямой коридор, по правую сторону которого находились двери всех 40 палат. По левую располагались служебные помещения. Еще два монитора были соединены с телекамерами, установленными в палатах с номерами 3 и 16. Как и ожидалось, Бобо мирно спал. Славик увидел, что его руки действительно перебинтованы от запястья до локтей. Судя по всему, укусы были глубокими. На бинтах проступила кровь. 16-я палата была пуста. Рыбкин едва удостоил Соню кивком. Он, мягко говоря, недолюбливал эту гору потеющего рыхлого мяса, жабий рот и наивные глаза на выкате. С Соней у него был плохой контакт, но это полбеды. Гораздо хуже, что он вынужден ей подчиняться. Попрощавшись с Коляном, он подошел к автомату за банкой пепси. Сунул в щель монету и услышал, как та протарахтела к окошку возврата. Промочить горло было нечем, кроме насыщенной хлором водопроводной воды. Рыбкин выругался в полголоса. Часы показывали всего лишь 20:12, а он уже начинал нервничать.

0: 10 часам вечера Рыбкин нервничал очень сильно. В этом проклятом склепе не было даже телевизора, и пообщаться не с кем, если только вы не любитель внутренних диалогов, чреватых известным диагнозом. Чертова корова Соня Гринберг невозмутимо вязала, сгорбившись за стеклянной перегородкой. Славик пытался утешиться, рассматривая в раздевалке ТВ-секс. Все выглядело довольно бледно, за исключением негритянки, снятой спереди и помещенной на развороте. Та сидела с прямой спиной, соединив свои растянутые дойки у себя над головой. Между ног у нее было нечто, напоминавшее Марианскую впадину. Некоторое время Славик прикидывал, что бы он делал с этой поглотительницей мужиков, и пришел к выводу о своем полном ничтожестве. Зашвырнув журнальчик подальше, Рыбкин отправился делать обход. Остановился возле третьей палаты и долго пялился в глазок. Скукотища была такая, что даже причуды Бобо сейчас показались бы не лишними, но Бобо еле дышал, отключенный барбитуратами, и тонкая струйка слюны свисала из уголка его рта. В восьмой палате шестой год обитал неликвид. Так называли человека по имени Живаго. У него был забавный сдвиг. Он мнил себя инкарнацией пастернаковского персонажа и, кроме того, всерьез считал, что рядом с ним постоянно живет его малолетний сын. Все происходящее в городе или даже в стране так или иначе отражалось на этом несуществующем сыне. Если верить неликвиду, дитя неизменно пребывало в нежном возрасте и требовало неусыпной заботы. Но это еще не все. Сын, оказывается, был глухим, и неликвид писал ему послания собственной кровью, обычно стихотворные. Поскольку бумаги у него не было, он пачкал простыни, одежду или стены. За это его очень не любили санитары. И что характерно, добывая чернила, неликвид частенько прокусывал себе пальцы, язык, расцарапывал десны или выгрызал устрашающие раны на руках, но ни разу не предпринял суицидальной попытки. Еще бы! Когда-то он ведь был учителем стандартной биологии и анатомии. Вены у него были как у 12-летнего подростка. Сегодня этот графоман сидел на полу рядом с кроватью и втолковывал что-то сыну. Рыбкин расценил это как вопиющее нарушение режима. Он даже ощутил праведное негодование. Наконец-то! Хоть какое-то развлечение. Когда санитар открыл дверь и вошел, неликвид уже успел забраться на краешек кровати, чтобы осталось место для сына. И если он и пытался притвориться спящим, то очень неумело. Рыбкин сбросил его на пол одной рукой. У Славика зарябило в глазах от того, что он увидел.
1: «Не будите его!» – завизжал неликвид. «Он только что заснул!»
0: Брезгливо поморщившись, Рыбкин взял простыню двумя пальцами и потянул вверх. В него врезалось щуплое тело и тут же с воплем отскочило в сторону точно резиновый мяч.
1: «Ой, не могу, не могу!» – запричитал псих. «Дайте мне его!»
0: Он схватил с кровати воображаемого ребенка, сложил руки перед грудью и побежал с добычей в угол. Рыбкин безразлично улыбался. Он расправил простыню и поднес ее к свету, падавшему из коридора. Она была покрыта кровавыми каракулями, выведенными пальцем. Судя по тому, что слова наползали друг на друга, а строчки шли в крифе в кость, неликвид писал в почти полной темноте. Днем он бывал более аккуратен. И все же от скуки Рыбкин прочел все.
1: «Ах ты, козел!» – произнес Славик, закончив приобщаться к маниакально-депрессивной поэзии.
0: Неликвид сидел под стеной и укачивал пустоту. Санитар не стал его бить вначале. Он всего лишь пинками подбросил пациента поближе к свету и осмотрел его руки. Ранки на пальцах уже затягивались. Тем лучше. Рыбкин ограничился конфискацией испачканной простыни и уложил неликвида спать. После колыбельной, которую спела резиновая дубинка, тому уже было не до сыночка. Славик заглянул в 12-ю. Коляну садил свинку в позу лотоса. Это была привычная, уже изрядно поднадоевшая хохма, имевшая, впрочем, определенный смысл. После непроизвольного мочеиспускания запачканными оказывались только бедра пациентки. В глазок Рыбкин видел ее слегка оплывший профиль, абсолютно неподвижный на фоне серой обивки.
1: Жалкое создание.
0: Оно вызывало у санитара еще большее презрение от того, что до него было не достучаться. Его нельзя было даже уязвить или сделать ему больно. Оно обитало в незримой башне из слоновой кости, отбрасывая лишь тень в мир реальности и животных страстей.
1: Хреново водоросль, подумал Рыбкин раздраженный, и отправился в процедурный кабинет.
0: Здесь он пошатался среди зачехленного барахла. Горела одна лампа дневного света из шести.
1: Голубой кафель казался в полумраке грязно-серым. Когда-то тут работали 12 человек, и скучать не приходилось даже ночью. Внезапно Рыбкин почувствовал себя крайне неуютно. Он затравленно оглянулся. Клаустрофобия? Без сомнения. Однако было еще что-то. Смутное ощущение угрозы, исходящее от электроконвульсатора. Аппарат для электросудорожной терапии, похоже, был не прочь разогреться. Проклятие. Славик облизал губы. Хорошо, хоть спирт еще остался. Он приготовил себе 40-градусную смесь стерильной пробирки для забора крови. Выпил. Слегка отпустило. Беспричинная тревога улетучилась, но пустота вползала в голову через ноздри, рот, глаза, уши и проделывала все новые и новые дыры в веществе мозга, превращая его в пористую губку, лишенную объема. Эта губка впитывала информацию, однако в ней не рождалось никаких мыслей. Каждый звук гулко отдавался в коридоре. Славик даже слышал, как Соня шумно сопит над клубком шерсти. Вот звякнули спицы, она отложила их в сторону. Листает журнал дежурства.
2: «Покорми свинку!» – заорала Гринберг так, что Рыбкин поморщился.
1: Зато человеческий голос вернул его к действительности. Он бросил взгляд на свои великолепные часы. «Все правильно? 22:30». «Ох уж эта еврейская щепетильность. Ты ждешь еще меня, прелестный друг?»
2: «Да знаю», — огрызнулся Славик и достал из кармана одноразовый шприц. Потом открыл сейф, извлек картонную коробку и машинально пересчитал ампулу с глюкозой. Возникло некоторое несоответствие между тем, что он видел, и тем, что ожидал увидеть. Он не сразу понял, что это несоответствие означает. А когда понял, то захихикал, но тихонько, чтобы Гринберг не услышала. «Ну, Колян, ты даешь, мать твою!» – прошептал он, восхищаясь своим сменщиком. Тот изобрел простейший способ облегчить себе жизнь. Он попросту игнорировал свинку в течение всего дежурства. Рыбкин готов был поставить свой месячный заработок на то, что пациентку из 12-й палаты никто не кормил и перорально, по крайней мере, трое суток. Значит, у него сегодня будет меньше работы. Гораздо меньше. Но Колян все-таки придурок. Это делается немного не так. Рыбкин взял две ампулы, положил их в карман халата и вышел в коридор. Здесь он подмигнул Соне, уставившейся на него из-за стекла, будто аквариумная рыбка-телескоп, пестрый и весело насвистывая мелодию песни под названием «Я дам тебе все, что ты хочешь», открыл дверь 12-й палаты.

Его встретил устоявшийся запах мочи и пота, заглушить который был не в силах даже дезинфектор. Рыбкин не стал включать свет, выключатель находился на панели центрального поста. Тусклого луча, падавшего из коридора, оказалось вполне достаточно. В конце концов, он не собирался делать укол. Славик подошел к свинке и похлопал ее по бритой голове, на которой только начали отрастать волосы. И не волосы даже, а пух. Настолько мягкими они были. В этот момент что-то хлюпнуло у него под ногами. Он посмотрел вниз на носки своих идеально белых туфель. Они уже не были идеально белыми. На правом расползалось желто-коричневое пятно. «Это что такое?» – тупо спросил Рыбкин у сидящего перед ним манекена. За годы работы санитаром он привык задавать риторические вопросы. «И спрашиваю, что это такое, твою мать?» Славик был ошеломлен. Подобное случалось десятки, если не сотни раз, но сегодня он нервничал, как никогда в жизни. Он был, что называется, на взводе. Спусти курок и бабах! Пока бабахнуло тихо. Рыбкин всего лишь ударил свинку по щеке. Ее голова дернулась и свесилась на бок, безучастные глаза уставились в пол. Рот приоткрылся, между зубами стал виден абсолютно сухой язык. Рыбкин не осознал, что это означает. Злоба зашкалила. В мозгу стучали противные молоточки. Ему хотелось задушить эту тварь, увидеть, как ее глазные яблоки выползают наружу. Он медленно поднял правую ногу и вытер подошву об упругое покрытие стены. Потом попытался унять дрожь в руках и возбужденное дыхание. Гринберг редко заглядывала в палаты. «Млецкие чистоплюи», — подумал Славик обо всех, кто не был санитаром. Это давало ему отсрочку. Он вышел в коридор и аккуратно закрыл дверь палаты. Мускулы его лица были сведены судорогой, на нем застыла пугающая улыбка, но пугаться было некому. Соня сидела за перегородкой из небьющегося стекла, склонившись над спицами. По пути в сортир Рыбкин почувствовал боль в пальцах. Оказалось, что он незаметно для себя раздавил ими одну из ампул. На халате образовалось влажное пятно. «Похоже, кое-кто сегодня описался», — сказал подленький внутренний голос, интонации которого, несомненно, принадлежали Соне Гринберг. Рыбкин ощутил, как дергается левое веко. Он поднес ко рту окровавленные пальцы и начал их посасывать. Затем он постоял в сортире, прислушиваясь к успокаивающему журчанию воды. Бросил в сливное отверстие унитаза остатки ампулы, целую ампулу и нераспечатанный шприц. Во всем этом было мало смысла, его никто не контролировал. Пустил воду. Постоял еще немного, сплюнул. Слюна была вязкой и тянулась, тянулась изо рта, будто стеклянная нить. Или леска, привязанная к проглоченному крючку. Рыбкину показалось, что кто-то вот-вот начнет вытаскивать наружу его внутренности. Он выпрямился, голова раскалывалась от внезапно нахлынувшей боли. Что-то было не так. Плохая работа. Плохие запахи, плохие люди. Они плохо с ним обращались. Настолько плохо, что...

0: 5 часов 7 минут утра Соня обнаружила Рыбкина спящим на топчине в мужской раздевалке. Почему бы нет, она и сама вздремнула с полуночи до 4. Славик проснулся от одного лишь ее присутствия. Сел, его тут же бросило в пот.
1: «Пойди посмотри на Бобо», — приказала Гринберг. «Что-то он дергается. Перевяжи его на всякий случай».
0: У Рыбкина отлегло от сердца. Почему-то он ожидал совсем другого известия. Какого? Этого он еще не осознавал. Он поднялся, чувствуя необъяснимую слабость во всем теле. Кое-что он соображал, поэтому прихватил с собой резиновую дубинку.
1: «Свет!» – буркнул он, выходя в коридор.
0: Соня вернулась на пост и щелкнула тумблером на панели. Рыбкин глянул в глазок на двери третьей палаты, которая теперь была ярко освещена. Бобо до сих пор не проснулся, но ворочался, словно больной в тяжелом бреду. Когда Рыбкин приоткрыл дверь, стало слышно, что пациент повизгивает по-собачьи. Славик был опытным санитаром. На своем веку он видел и слышал и не такое. Вдруг Бобо тихо завизжал и сделал попытку вскочить с закрытыми глазами. Рыбкин отреагировал мгновенно. Он двинул психа дубинкой в живот, а когда тот сложился пополам, швырнул его на кровать. Самое удивительное, что Бобо при этом так и не пришел в себя. Он свернулся калачиком, умиротворенно урча. Как только Рыбкин повернулся к нему спиной, снова раздался дикий безумный визг, от которого закладывало уши.
1: «Что ты возишься?»
0: Славик вздрогнул и обернулся. Соня стояла на пороге палаты.
1: «Какого черта тебя сюда принесло, корова любознательная?»
0: Рыбкин послал ее про себя, потом распрямил Бобо, постукивая его дубинкой по суставам, и пристегнул к кровати кожаными ремнями. Спящий визжал, не переставая. В этих воплях звенел смертельный, непередаваемый, непереносимый ужас. Из уст Бобо Рыбкин слышал всякое, от похабных анекдотов и ритуальных песнопений до рецепта приготовления паштета из детской печени, но подобный концерт тот закатил впервые. Славик захлопнул дверь, отгородив себя от звукового кошмара, и понял, что надо бы снова хлебнуть из пробирки. Соня возвращалась к своему вязанию, виляя жирным задом. У Рыбкина, смотревшего ей вслед, возникло почти непреодолимое желание распороть скальпелем хрустящую ткань халата у нее на ягодицах и искромсать желеобразную плоть. Хорошо, что скальпеля под рукой не оказалось.
1: «Убеги в 12-й», — сказала Соня, обернувшись.
0: И погрузилась в свой аквариум, где было спокойно, тихо, пахло дезодорантом и завораживающе мелькали острия спиц, нанизывая на себя петли пряжи. Славик тихо шептал проклятие. Эта идиотка Гринберг все-таки заинтересовалась тем, как поживает свинка. Санитару Рыбкину предстояло выполнить самую неприятную часть работы. И ничего не возразишь. В контракте его обязанности были оговорены предельно четко.

Со свинкой все было в порядке. Во всяком случае, так показалось Рыбкину. Он подошел к ней, расставил ноги пошире, чтобы не запачкать туфли, и обхватил ее 60-килограммовое тело, просунув руки под мышками. «Вставай, сука, папочка пришел!» – прохрипел он, рванув сидящую вверх. Прислонив свинку к стене, Славик изучил лужу, а затем развернул пациентку и увидел, что загрязнение приняло глобальный характер. Он едва удержался от того, чтобы снова не отхлестать ее по рожам. Пачкаться не хотелось. До конца дежурства оставалось 2,5 часа. Куча времени, если знаешь, как им распорядиться. Рыбкин знал. Он не был лентяем, нет, просто сегодня он понял, грязная работа не для него. Человеческая грязь – это всегда нечто специфическое, исключительная пакость. С гораздо меньшим отвращением он убирал бы коровий навоз. Он отлучился ненадолго и вернулся с каталкой. Уложил на нее свинку и покатил в сторону душевой. Увидев это, Соня покрутила пальцем у виска. Впрочем, ей было все равно, каждый сходит с ума по-своему. Рыбкин осклабился. Она поняла его без слов и щелкнула тумблером. Душевая была огромной и напоминала процедурный зал в какой-нибудь водолечебнице а-ля пятигорские купальни. Из-под замутившихся от пыли плафонов сочился желтый свет. В трубах резвился местный водяной, вонючий мутант из канализации, жертва аборта. С порога Рыбкин сказал в пустоту «Привет!». Его настроение улучшалось с каждой минутой. «Вет, вет, вет!» – донесся ответ из кабины. Славик вытолкнул каталку на середину помещения и установил ее прямо над зарешеченным сливным отверстием. Напевая себе под нос старую песню о главном, он развернул шланг, закатал рукава халата и включил воду. Напор был таким, что свинку чуть не смыло с каталки. Рыбкин захохотал. Он сдернул с нее пижаму, широкие брюки и бросил их в контейнер для грязного белья. Перевернул безвольно лежавшее тело на живот и устроил ему массаж тугой струей горячей воды. Душевую заволокло туманом, а свинка порозовела еще сильнее. Славику казалось, что он обрабатывает кусок парного мяса. Он вымыл этот кусок до блеска и продолжал тереть его намыленными ладонями. Соня, сидевшая в кресле перед включенными мониторами, забеспокоилась. Рыбкин застрял в душевой надолго. Он всегда казался ей неуловимо странным. Может быть, это была всего лишь неприязнь? Она не обратила бы внимания на задержку, если бы не сегодняшнее поведение Бобо. Его крики произвели на дежурную сестру тягостные впечатления. Соня чувствовала беспричинный страх с тех самых пор, как услыхала их. Она отложила наполовину связанный свитер и медленно направилась в сторону душевой. Проходя мимо двери третьей палаты, она на всякий случай подергала ручку. Дверь была заперта.

У Рыбкина случилась приятная неожиданность. Эрекция. Самое смешное, что он не сразу это заметил. Ему доставляло неосознанное удовольствие гладить свинку. Сам он будто бы витал при этом где-то далеко. Потом что-то изменилось в его восприятии, и поврежденные датчики снова послали сигналы в мозг. В этот момент Рыбкин сделал потрясшее его открытие. Он понял, что лежавшее перед ним бессловесное животное, хуже того, почти неодушевленный предмет, обладает нечеловечески совершенным телом. Он разглядывал туловище идеальных пропорций, безупречно гладкую кожу, аккуратный треугольник коротких светлых волос на лобке, картину, знакомую ему до мельчайших подробностей. Но лишь сегодня он обратил внимание на то, что даже подошвы свинки были не загрубевшими, а мягкими и розовыми, будто у младенца. Сейчас, когда ее роскошная плоть заблестела под струями воды, Рыбкин почувствовал вожделение, столь же непреодолимое, каким раньше было отвращение. Никогда ни в одном журнале он не видел ничего более возбуждающего. Он приспустил брюки и подтянул свинку к самому краю каталки. Высота была оптимальной. Он раздвинул упругие лепестки и вошел, осязая восхитительную податливость внутри. Потом наклонился и взял в рот коричневый распухший сосок. Он двигался с упоением, которого не испытывал уже много лет. Его не смущали пустые глаза, смотревшие мимо него. Он нашел свой земной идеал, воплощение порнографических грез. И где? Кто бы мог подумать? Он потерял так много времени, однако теперь время ничего не значило для него. Рыбкина поразила временная слепота, но не мрачная, темная беспредметность, а следствие слепящей чистоты нового состояния. В него входила неизведанная сила, властно освобождала от сомнений, сознание собственной ущербности, гнилой морали. Мир переворачивался с головы на ноги. И это была чудесная трансформация, которую Рыбкин принял всей душой. Потом пришло прозрение. Последнее, что он видел перед тем, как кончить, это выпученные до предела глаза Сони Гринберг, стоявшей на пороге душевой.

Что-то неведомое настигло жильца на орбите блаженства, и он безвозвратно утратил свой небезупречный покой. А вместе с покоем — рай, невинность и власть над вечностью. Он ощутил некий дискомфорт там, внизу, на темной половине мира, где обитали существа из плоти и крови. Черви, проникшие из другой вселенной, сожрали вечно юную душу. Осталась матрица, пустые соты, уродливый близнец подлинной силы. Он дорого заплатил за свое несовершенство, снова угодив в ловушку материи. Впервые за 20 земных лет плюс вечность по внутренним часам он выбрался из своего номера в бесконечный коридор отеля и обнаружил длинную череду дверей в пространстве и во времени. Совсем рядом, по соседству, оказался люкс с видом на искаженный мир. Он постоял перед открытой дверью, осмотрел интерьер и средства коммуникации, и все это пришлось ему по вкусу. Потом он вошел, включил в номере свет. Ослепительный свет. Перед ним корчилось что-то или кто-то. Недоумок, занимавший роскошные апартаменты и задолжавший очень много. Он хотел пожить еще, но уже созрел для спасения. Жилец вышвырнул его вон и занял номер.

Несмотря на спущенные брюки, он догнал ее, когда она уже почти добралась до центрального поста и протянула руку к кнопке «Тревога». Но вызвать охранников сверху Соне так и не удалось. Рыбкин схватил ее одной рукой за подбородок, другую возложил на затылок и резким движением сломал женщине шейные позвонки. Она не успела даже пикнуть. Раздался тихий хруст, и вечная темнота застыла в зрачках. Отпустив медсестру, Славик посмотрел на свои чисто вымытые ладони. На них не было ни единой частицы человеческой грязи, чужой грязи. Кроме того, они приятно пахли. Оставалось уладить кое-какие формальности. На часах центрального поста было 6:24. Наручный хронометр, подвергнутый серьезным испытаниям во время водных процедур, показывал 6:25. Воистину, время шло так медленно, как хотелось Рыбкину. Он не ощущал и следа былой слабости. Без особого напряжения он дотащил 100-килограммовую тушу Сони Гринберг до двери палаты номер 3, открыл ее и снова услышал замогильные стоны Бобо. Теперь тот стенал, как собака над мертвым хозяином. Рыбкин втащил Соню внутрь, положил возле кровати психа и расстегнул все ремни. Бобо задергался, будто его жалили пчелы, и загнулся дугой. Он все еще спал. Самодовольная улыбка не сползала с лица Славика. Он был доволен сегодняшним дежурством, особенно тем, как оно заканчивалось. Рыбкин вышел в коридор и оставил дверь третьей палаты незапертой. По пути в душевую он заглянул в хозяйственные помещения и выбрал для свинки комплект чистого белья. На каждом предмете чернел штампик больницы. Отчего-то это сильно насмешило Славика. Ему вообще было чертовски весело. Высушив свинку под струей теплого воздуха и кое-как напялив на нее белье, он отвез пациентку обратно. Положив возле дальней стены, и поотически поцеловал в высокий чистый лоб. Глаза свинки глядели в потолок и ничего не видели. Ресницы не дрожали. Крылья носа были неподвижны. С легким сердцем Рыбкин принес ведро воды и вымыл пол. Затем еще раз тщательно вытер руки. Оставшееся до конца дежурства время санитар посвятил ревизии в своем шкафчике. Журналы, которые теперь были ему не нужны, он бросил в мусоросжигатель, избавился также от колес и ампул морфина, сменил халат на сухой и чистый, съел сникерс и порядок. В 7:14 он проведал свою новую возлюбленную перед расставанием. В тот самый момент, когда он вошел в 12-ю палату, раздался дикий вопль Бобо, пробившийся даже сквозь звукоизолирующую дверь. Рыбкин остался безучастен. Он по-прежнему улыбался. Он сразу же понял, для кого-то кино закончилось. Его обострившаяся интуиция подсказывала ему, что этим утром все радикально изменилось. Он вступил в новую фазу существования. На всякий случай Славик все же потрогал запястье свинки и ткнул пальцем ей под челюсть. Пульса не было. Прекрасное тело начало коченеть. Тварь была мертва. После этого он посетил последовательно оставшихся 5 пациентов и изменил их всех. Вскоре на подземном этаже появился санитар дневной смены по кличке Моня. Рыбкин знал, каким будет первый вопрос. Ритуал сдачи дежурства почти не претерпевал изменений в течение многих лет. «Как свинка?» – спросил Моня. «Сдохла», – коротко ответил Рыбкин. Славик выглядел совершенно невозмутимым. Он все продумал. Он знал правильные ответы на любые, даже самые скользкие вопросы. Он был готов к служебному расследованию.

После окончания служебного расследования репутация санитара Рыбкина осталась незапятнанной, как крылья голубя мира. Он не получил даже выговора за халатность. Соня Гринберг была признана виновной в нарушении правил личной безопасности. Кстати, оказалось, что еще до того, как труп медсестры был обнаружен, Бобо высосал ее глазные яблоки. Большего он не успел по причине собственной заторможенности. Свинку, остывшую до температуры окружающей среды после констатации клинической смерти, доставили в больничный морг, где она пролежала трое суток, а затем была перевезена в другое заведение и неумело расчленена студентами хирургического факультета. Части ее тела и отдельные органы затерялись в неразберихе, один из пальцев послужил сувениром, а другой – благородному делу розыгрыша. Уникальный экземпляр коллекции 7-го отделения перестал существовать. Целая эпоха в психопатологии закончилась, не успев начаться. Бобо, к официально зарегистрированным грехам которого добавилась юдофобия, отделался пирогенной терапией. В результате он прогрелся до 40 градусов, хреново видел и пачкал кровью сортир. Комиссия рекомендовала усиление режима содержания потенциально опасных пациентов и отбыла в освояси. Зато после этого Бобо буквально ползал перед Славиком на брюхе. Причина была не в усилении режима, а в чем-то другом. В чем именно, Бобо не осознавал. Этого не осознавал даже Рыбкин. Вернее, то, что от него осталось. Тупость, провалы в памяти и периоды глубокой бессознательной удивительности удивительным образом сочетались в нем с потрясающей интуицией, абсолютным контролем над организмом, изменившимся восприятием пространства и времени. Его будто принудили смотреть какой-то фильм, но при этом пристегнули к креслу. Иногда действие перемещалось в зрительный зал, и Рыбкин с удивлением обнаруживал себя в гуще событий. Порой это пугало его, но чаще вызывало чувство, близкое к восторгу. Игра! Вот что это было! Самая реалистическая игра на свете. Тем не менее, он вел себя вполне предсказуемо и проработал в 7-м отделении еще около 3 месяца. Он и сам не понимал, чего ждет теперь, когда перед ним открылось так много новых перспектив. Оказалось, он просто ждал транспорта, чтобы двигаться дальше. Примерно через 2 недели после прискорбного происшествия с Соней Гринберг у него начали чесаться десны на месте 2 удаленных зубов. Еще через неделю новые зубы, сияющие незапятнанной белизной дентина, прорезали розовую плоть. А вот гастрит не давал о себе знать абсолютно. Рыбкин был вежлив и мил с новой ночной сестрой, которую звали Зоя Мухина. Кроме того, в 7-м отделении, в соответствии с решениями комиссии, были возобновлены новые дежурства врачей. Поначалу Рыбкин воспринял это как конец свободе, еще один компостер на его мозги. Однако неожиданно выяснилось, что грязная работа ему уже не в тягость, а из прямого общения с вышестоящими можно извлечь кое-какую пользу. У Славика появился дальний прицел.

Зоя Мухина не понимала, что с нею происходит. С некоторых пор она не могла думать дольше минуты ни о чем, кроме одного предмета, и предмет этот был не очень приятным. Ей стало трудно сосредотачиваться даже на работе. Хорошо, что многие навыки были закреплены, и большую часть действий Мухина совершала автоматически или сомнамбулически, чем напоминала бы одну из дурдомовских пациенток, если бы та вдруг оказалась на свободе и решила прогуляться по крыше в ночь полнолуния. Но дело было не в луне, источавшей ядовитое сияние, а в санитаре рыбки, не распространявшем какой-то неизвестной сексологии фермент и коварно подманивавшем к себе глупышку Зою. Тот самый предмет, предположительно, находился у Рыбкина в штанах и внушал Мухиной мерзкий трепет. Не то чтобы она была фригидна, однако не сталкивалась раньше ни с чем подобным. Она часто представляла себе, как до нее дотрагиваются его чистые и гладкие, будто бритые руки. При одной только мысли о близости со Славиком ее охватывало отвращение, от которого сводило скулы, но одновременно она испытывала чудовищное влечение на животном уровне, похожее на рыболовный крючок, подцепивший в подсознании слишком крупную рыбу, может быть, уже дохлую. Красивой Мухину назвал бы разве что очень предвзятый человек, но тело у нее было приятно пухленьким и чем-то напоминало свежеиспеченную булочку. Лакомый кусочек для того, кто имел некоторый опыт и насобрал статистические данные о различных женских типах. Рыбкин, например, давно выяснил, что высокие, худые и длинноногие, как правило, холодноваты, а маленькие и формоупругие обещают вулкан страсти, знатоку, не поленившемуся этот вулкан разбудить. В общем, сторонний наблюдатель не увидел бы ничего странного в ухаживаниях Славика, но никаких ухаживаний не было. Он едва ли сказал этой застенчивой пышке десяток слов во время совместных дежурств. Правда, это были очень вежливые и правильные слова. Слова, попадавшие в самую точку. Рыбкин не напрягался. У него не было осознанных желаний. Он стал чем-то вроде собаки-поводыря. Ему ни разу не довелось увидеть своего хозяина за спиной или хотя бы ощутить его присутствие внутри себя, но на самом деле все обстояло еще хуже. Он позволял Мухиной приближаться. И она приближалась, будто бабочка, летящая к безжизненному свету, чтобы в конце концов испепелить крылышки и погибнуть. Итак, эта связь возникла без помощи обычного человеческого общения. Мухина одна снимала квартиру, и никто не заметил легких странностей в ее поведении. Отец и мать жили в провинции и находились слишком далеко, чтобы хотя бы посочувствовать и почувствовать неладное. Зоя была девочкой простой и незамысловатой. Она сторонилась всего непонятного, возвышенного, из ряда вон выходящего. Она готова была выгрызть собственную норку в граните общества своими мелкими зубками, а ее идеал целиком заключался в эвфемизме «все как у людей». Прозябать в глубинке казалось ей скучным и несправедливым. Большой город манил ее как место, где что-то происходит, даже если безостановочно вращающееся беличье колесо городской жизни порождает сумятицу чувств, беспорядок в мыслях, растерянности и неврозы. Она знала, как бороться с неврозами. Целая полка в ее туалете была забита лекарствами. Вечерами, забравшись на диван с ногами и зарывшись в плед, она сосала медленно растворявшуюся капсулу транквилизатора, уставившись на экран домашнего кинотеатра, и вместе со слюной и лучами мерцающего света потребляла приглушенные химией эмоции. Она ощущала безопасный ужас, когда на экране выпускали кишки какому-нибудь бедняге, и сладкое томление, безнадежное ожидание любви, когда на экране назревал щемящий поцелуй. Это был химический ужас и химическое томление. Ну и что? Зоя Мухина, которую проглотил город, не видела разницы. После окончания медицинского училища ей повезло. Так считала не одна она. Многие из ее выпуска попали в места похуже, чем больница общественного презрения. Постепенно она привыкла не только к тому, что описывалось более или менее удобоваримым набором латинских слов, но и к тому, чего никогда не сможет объяснить. Перевод в 7-е отделение она восприняла как временную ссылку. Почти не было сомнений в том, что этот рудимент эпохи противостояния режиму вскоре прекратит свое существование, особенно на фоне нескончаемого скулежа о правах человека. Но к тому времени уже наметилось новое противостояние. Зоя была осведомлена о смерти своей предшественницы. Пробелы любезно восполнили коллеги. Эта информация оставила неизгладимую складку в ее памяти, отпечаток зловещей реальности, которую нельзя было отменить щелчком выключателя, как призрачную телевизионную жуть, и даже капсулы не помогали избавиться от страха, облизывающего сердце холодным языком. Бобо внушал Мухиной парализующий ужас.
Хорошо, что ни разу ей не довелось остаться с психом наедине. Рядом всегда был кто-то. Чаще всего санитар Рыбкин. Ужас оказался еще одним крючком, на который тот подцепил свою жертву. Она была для него существом промежутка, а возня с ней могла представляться увлекательной ловлей на живца. Но психологически Рыбкин уже перестал быть мужчиной. Однако мужские функции он выполнял исправно.

Жилец обнаружил, что может не только занимать пустые номера отеля, но и создавать новые, населяя их фрагментами собственного раздробленного сознания. Для этого требовался смехотворно малый срок – 9 месяцев. Так он впервые усвоил идею размножения. Теперь ничто не могло его остановить. Он не ощущал разницы между органикой и концентраторами любой другой энергии. Ему пришлось по вкусу все на Земле. И виртуальные интерьеры, и коттеджи за пределами земной атмосферы. Следующей мишенью Рыбкина стала Тамара Минаева, переведенная из третьего отделения. Она была печально известна своим радикализмом и тем, что считала нейролептики панацеей от всех бед. Неудивительно, что Минаева переусердствовала. 6 смертных случаев за полгода в результате изменений крови и развития тромбофлебитов – эта статистика кое-кого не устраивала. Родственники умерших больных подали в суд. Полностью замять дело не удалось. Минаеву сослали в седьмое, к тем, у кого заведомо не было родственников. За глаза ее так и называли – лепта. В отличие, например, от Сони Гринберг, лепта была худой, молодой, наглой и жилистой стервой, свитой из нейлоновых канатов и, к тому же, лесбиянкой. От нее исходила реформаторская и вредная для здоровья пациентов энергия. Во всяком случае, ей удалось добиться того, что в отделении было возобновлено применение электросудорожной терапии. Первым ее клиентом стал, конечно, Бобо, склонный в последнее время к галлюцинаторно-параноидному закосу. Более того, лепта разрешила давать неликвиду бумагу и фломастер. Теперь тот был меньше озабочен благополучием сына и высвободившееся время посвящал творчеству. Все его опусы Минаева аккуратно приобщала к истории болезни. Лишь намного позже Рыбкин понял, зачем она это делает. А когда понял, не удивился. К тому времени он уже знал почти все о человеческом тщеславии. Через пару недель после отъезда комиссии Рыбкин заподозрил, что ссылка была умело инсценирована, и на самом деле Минаева работала на некую специальную контору, занимающуюся проблемами внеземной экспансии. Она собирала материал о поведении патологических типов в условиях длительной изоляции. К тому времени выяснилась парадоксальная вещь. При некоторых особых обстоятельствах больные прогрессивной формой шизофрении обладают исключительной приспосабливаемостью и выживаемостью, немыслимой для статистически здорового человека. А деперсонализационные проявления, аутизм и кататонические расстройства способны сыграть роль сильнейшего защитного фактора, ограничивающего клапаны и своеобразной брони, предохраняющих личность от дальнейшего распада. Таким образом, первыми колонистами на Марсе вполне могли оказаться пациенты седьмого отделения, либо во плоти, либо в качестве доноров мозговых клеток для биокомпьютеров. Отчет Минаевой был соответствующим. Чистой воды бихевиоризм. Никакой болтовни о свободе воли. Предельно четкая схема прокрустово ложа современного усредненного организма. Раздражитель, стимул, мотив, реакция. Этой причинно-следственной связи еще не избегали ни так называемые психи, ни так называемые нормальные, кроме разве что морской свинки. Разница между первыми и вторыми иногда заключалась в предполагаемом отсутствии среднего звена – мотива. Минаева работала на тех, кто пытался восполнить этот пробел. Заодно ей светила степень бакалавра медицины. Хэппи-энд. Спустя 2 года Бобо был запущен к Марсу. На 12-й минуте после старта он самостоятельно скорректировал программу полета, покинул гомоновскую траекторию и вышел на высокую круговую орбиту вокруг Земли. Через сутки он уничтожил интернациональную орбитальную станцию и приступил к модернизации синхронных спутников связи и средств противоракетной обороны. Это было только начало его активной деятельности по очистке околоземного пространства. Помешать ему оказалось невозможно. Рыбкин стал президентом страны. Зоя Мухина исправно рожала ему монстров. Минаева получила портфель министра здравоохранения и стала членом международного пен-клуба. Неликвид Живаго возглавил ООН. Жилец полностью заселил отель.

0: Прямой ответ. Двенадцать камер следили за каждым движением двора Эйва. Передача транслировалась по всей обитаемой вселенной. Вот он спаял золотом последний контакт. Вот он разогнулся и кивнул двор Рейну. Вот подошел к главному переключателю, к тому самому, который через несколько минут объединит вычислительные машины всех 96 миллионов обитаемых миров в одну. Самую мощную, самую мудрую. Двар Рейн призвал бесчисленных зрителей смотреть и слушать и сказал: «Пора, Двар Эйв!» Двар Эйв тронул переключатель. Послышалось мощное гудение. Это пульсировала энергия 96 миллионов планет. По огромному пульту забегали огоньки. Двар Эйв отошел от пульта и глубоко вздохнул. «Тебе, Двар Рейн, принадлежит честь задать первый вопрос», — объявил он. «Благодарю тебя», — ответил тот. «Я задам главный вопрос. До сих пор ни один кибернетический мозг не мог дать на него прямого ответа». Он подошел к пульту. «Есть ли Бог?» Мощный голос ответил без малейшего промедления. «Да, теперь есть». Ужас исказил черты Двар Эйва. Он метнулся к переключателю. С безоблачного неба ударила молния. Она намертво заварила главное соединение и испепелила первого богоборца.
1: Я нашел доктора в амбулатории. Он нагрузился до чертиков. Я с трудом растормошил его. «Протрезвляйся», — приказал я. «Мы сели на планету, надо работать». Я взял бутылку, закупорил ее и поставил на полку подальше от дока. Док умудрился еще как-то приосаниться. «Меня это не касается, капитан. Как врач, пойдет вся команда. Возможно, снаружи нас ожидают какие-нибудь сюрпризы». «Понятно», — мрачно проговорил док. «Раз ты так говоришь, значит, нам придется туго. Омерзительнейший климат и атмосфера, чистый яд. Планета земного типа кислород. Климат пока прекрасный, бояться нечего. Анализаторы дают превосходные показатели». Док застонал и обхватил голову руками. «Анализаторы-то работают прекрасно. Сообщают, холодно или жарко, можно ли дышать воздухом. А вот мы ведем себя некрасиво». «Мы не делаем ничего дурного», — сказал я. «Стервятники мы. Птицы хищные. Рыскаем по галактике и смотрим, где что плохо лежит». Я пропустил его слова мимо ушей. С похмелья он всегда брюзжит. «Поднимись в камбуз», — сказал я, «и пусть блин напоит тебя кофе. Я хочу, чтобы ты пришел в себя и хоть как-то мог ковылять». Но док был не в силах тронуться с места. «А что на этот раз?» «Силосная башня. Такой большой штуки ты сроду не видел. 10 или 15 миль поперек, а верха глазом не достанешь». «Силосная башня — это склад фуража, запасаемого на зиму? Что тут, сельскохозяйственная планета?» «Нет», — сказал я. «Тут пустыня. И это не силосная башня, просто похоже». «Товарный склад?» — спрашивал док. «Город, крепость, храм. Но нам ведь все равно, капитан, верно? Мы грабим и храмы. Встать!» — заорал я. «Двигай!» Он с трудом встал. «Наверное, население высыпало приветствовать нас. И надеюсь, как положено». «Нет тут населения», — сказал я. «Стоит одна силосная башня и все». «Ну и ну», — сказал док. «Работенка не ахти какая». Спотыкаясь, он полез вверх по трапу, и я знал, что он очухается. Уж блин-то сумеет его вытрезвить. Я вернулся к люку и увидел, что у Фроста уже все готово. И оружие, и топоры, и кувалды, и мотки веревок, и бачки с водой. Как заместителю капитана Фросту нет цены. Он знает свои обязанности и справляется с ними. Представляю, что бы я делал без него. Я стоял в проходе и смотрел на силосную башню. Мы находились примерно в миле от нее, но она была так велика, что чудилось, будто до нее рукой подать. С такого близкого расстояния она казалась стеной. Чертовски большая башня. «В таком местечке, — сказал Фрост, — будет чем поживиться». Если только кто-нибудь или что-нибудь нас не остановит. Если мы сможем забраться внутрь. В цоколе есть отверстия, они похожи на входы. С дверями толщиной футов в 10. Я не был настроен пессимистически. Я просто рассуждал логично. Слишком часто у меня в жизни бывало так, что пахло миллиардами, окончалось все неприятностями. Поэтому я никогда не позволю себе питать большие надежды, пока не приберу к рукам ценности, за которые можно получить наличные. Хэтч Мердок, инженер, вскарабкался к нам по трапу. Как обычно, у него что-то не ладилось. Он начал жаловаться, даже не отдышавшись. «Говорю вам, эти двигатели того и гляди развалятся, и мы повиснем в космосе, откуда даже за световые годы никуда не доберешься. Вдохнуть некогда, только и делаем, что чиним». Я похлопал его по плечу. «Может, это и есть то, что мы искали. Может, мы теперь купим новенький корабль». Но он не очень воодушевился.

Мы оба знали, что я говорю так, чтобы подбодрить и себя, и его. «Когда-нибудь, — сказал он, — нам не миновать большой беды. Мои ребята приволокут мыльный пузырь сквозь 300 световых лет, если в нем будет двигатель. Лишь бы двигатель был. А на этом драндулете, который...» Он распространялся бы еще долго, если бы не засвистал блин, созывавший всех к завтраку. Док уже сидел за столом, он вроде бы очухался. Он поеживался и был немного бледноват. Кроме того, он был зол и выражался возвышенным слогом. «Итак, нас ждет триумф. Мы выходим и начинаем эти чудеса. Мы обчищаем руины, все желания исполняются, и мы возвращаемся проматывать деньжата». «Док», — сказал я, — «заткнись». Он заткнулся. Никому на корабле мне не приходилось говорить одно и то же дважды. Завтрак мы не смаковали, проглотили его и пошли. Блин даже не стал собирать посуду со стола, а пошел с нами. Мы беспрепятственно проникли в силосную башню. В цоколе были входные отверстия, никто не задержал нас. Внутри было тихо, торжественно и скучно. Мне показалось, что я в чудовищно громадном учреждении. Здание было прорезано коридорами с комнатами по сторонам. Комнаты были уставлены чем-то вроде ящиков с картотекой. Некоторое время мы шли вперед, делая на стенах отметки краской, чтобы потом найти выход. Если в таком здании заблудиться, то всю жизнь, наверное, будешь бродить и не выберешься. Мы искали хоть что-нибудь, но нам не попадалось ничего, кроме этих ящиков. И мы зашли в одну из комнат, чтобы порыться в них. «Там ничего не может быть, кроме записей на магнитных лентах. Наверное, такая тарабарщина, что нам ее ни за что не понять», — сказал с отвращением Блин. «В ящиках может быть все, что угодно», — сказал Фрост. «Не обязательно магнитные ленты». У Блина была кувалда, и он поднял ее, чтобы сокрушить один из ящиков, но я остановил его. Не стоит поднимать тарарам, если можно обойтись без этого. Мы поболтались немного по комнате и обнаружили, что если в определенном месте помахать рукой, ящик выдвигается. Выдвижной ящик был набит чем-то вроде динамитных шашек, тяжеленных, каждые дюйма два в диаметре и длиной фут. «Золото», — сказал Хэч. «Черного золота не бывает», — возразил Блин. «Это не золото», — сказал я. Я был даже рад, что это не золото. А то бы мы надорвались, перетаскивая его. Найти золото было бы неплохо, но на нем не разбогатеешь. Так, небольшой заработок. Мы вывалили шашки из ящика на пол и сели на корточки, чтобы рассмотреть их. «Может, они дорогие?» — сказал Фрост. «Впрочем, сомневаюсь. А что это такое, как вы считаете?» Никто из нас и понятия не имел. Мы обнаружили какие-то знаки на торце каждой шашки. На всех шашках они были разные, но нам от этого не стало легче, потому что знаки нам ничего не говорили. Выйдя из силосной башни, мы попали в настоящее пекло. Блин вскарабкался по трапу, пошел готовить жертву, а остальные уселись в тени корабля и, положив перед собой шашки, гадали, что бы это могло быть. «А тут-то мы с вами и не тянем», — сказал Хэтч. «В команде обычного исследовательского корабля есть всякого рода эксперты, которые изучают находки. Они делают десятки разных проб, они обдирают заживо все, что под руку попадет, прибегают к помощи теории и высказывают ученые догадки. Вскоре не мытьем, так катаньем они узнают, что это за находка и будет ли от нее какой прок». «Когда-нибудь, — сказал я своей команде, — если мы разбогатеем, мы найдем экспертов. Нам все время попадается такая добыча, что они здорово пригодятся». «Вы не найдете ни одного, — заметил Док, который согласился якшаться с таким сбродом». «Что значит такой сброд?» — немного обидевшись, сказал я. «Мы, конечно, люди не ахти какие образованные, и корабль у нас латанный, перелатанный. Мы не говорим красивых слов и не скрываем, что хотим отхватить кусочек пожирней. Но работаем мы честно». «Я бы не сказал, что совсем честно. Иногда наши действия законны, а порой от них законом и не пахнет». Даже сам Док понимал, что говорит чушь. «По большой части мы летали туда, где никаких законов и в помине не было». «В старину на земле, — сердито сказал я, — именно такие люди, как мы, отправлялись в неведомые края, прокладывали путь другим, находили реки, карабкались на горы и рассказывали, что видели тем, кто оставался дома. Они отправлялись на поиски бобров, золота, рабов и вообще всего, что плохо лежало. Им было наплевать на законы и этику, и никто их за это не винил. Они находили, брали и все тут. Если они убивали одного-двух туземцев или сжигали какую-нибудь деревню, что ж, к сожалению, так уж выходило. Это все пустяки», — Хэтч сказал Доку. «Что ты корчишь перед нами святого? Мы все одним миром мазаны». «Джентльмены», — как обычно, с дурным актерским пафосом произнес Док. «Я не собирался затевать пустую свару. Я просто хотел предупредить вас, чтобы вы не настраивались на то, что мы добудем... Я просто хотел

и разглядывал ее, вертя в руках. «А может, попробуем грохнуть ее обо что-нибудь?» — предложил он. «И по этому случаю взлетим на воздух?» — спросил Хэтч. «А может, она не взорвется? Скорее всего, это не взрывчатка». «Я в таком деле не участвую», — сказал Док. «Лучше посижу здесь и пораскину мозгами. Это не так утомительно и гораздо более безопасно». «Ничего ты не придумаешь!» — запротестовал Фрост. «Если мы узнаем, для чего эти шашки, богатство у нас в кармане. Здесь в башне их целые тонны. И ничто на свете не помешает нам забрать их». «Первым делом, — сказал я, — надо узнать, не взрывчатка ли это. Шашка похожа на динамитную, но может оказаться чем угодно. Пищей, например». «И блин сварит нам похлебку», — сказал Док. Я не обращал на него внимания. Он просто хотел подковырнуть меня. «Или топливо», — добавил я. «Сунешь шашку в специальный корабельный двигатель, и он будет работать год или два». Блин засвистел, и все отправились обедать. Поев, мы приступили к работе. Мы нашли плоский камень, похожий на гранит, и установили над ним треногу из шестов. Чтобы нарубить их, нам пришлось идти за целую милю. Подвесили к треноге блок, нашли еще один камень и привязали его к веревке, перекинутой через блок. Второй конец веревки мы отнесли как можно дальше и вырыли там окоп. Дело шло к закату, и мы изрядно вымотались, но решили не откладывать опыта, чтобы больше не томиться в неведении. Я взял одну из динамитных шашек, а ребята, сидя в окопе, натянули веревку и подняли вверх привязанный к ней камень. Положив на первый камень шашку, я бросился со всех ног к окопу, а ребята отпустили веревку, и камень свалился на шашку. Ничего не произошло. Для верности мы натянули веревку и ударили камнем по шашке еще раза три, но взрыва не было. Мы карабкались из окопа, подошли к треноге и скатили камень с шашки, на которой даже царапины не было. К этому времени мы уже убедились, что шашка от сотрясения не взорвется, хотя мы могли взлететь на воздух от десятка других причин. Той ночью чего только мы не делали с шашками. Мы лили на них кислоту, но она стекала с них. Мы пробовали просверлить шашки и загубили два хороших сверла. Пробовали распилить их и начисто стесали о шашку все зубья пилы. Мы попросили Блина попробовать сварить шашку, но он отказался. «Я не пущу вас в камбуз с этой дрянью», — сказал он. «А если вы вломитесь ко мне, то потом можете готовить себе сами. У меня в камбузе чистота, я вас, ребят, стараюсь хорошо кормить и не хочу, чтобы вы нанесли сюда всякой грязи». «Ладно, блин», — сказал я. «Эту штуку, наверное, нельзя будет есть, даже если ты приготовишь ее». Мы сидели за столом, посредине которого были свалены шашки, и разговаривали. Док принес бутылку, и мы сделали по нескольку глотков. Док, должно быть, очень огорчился тем, что ему пришлось поделиться с нами своим напитком. «Если рассуждать здраво, — сказал Фрост, — то шашки эти на что-то годятся. Раз для них построили такое дорогое здание, то они и стоить должны немало». «А может, там не одни шашки?» — предположил Хэтч. «Мы осмотрели только часть первого этажа. Там может оказаться уйма всяких других вещей, на других этажах тоже. Интересно, сколько там всего этажей?» «Бог его знает», — сказал Фрост. «Верхних этажей с земли не видно, они просто теряются где-то в высоте». «Вы заметили, из чего сделано здание?» — спросил Док. «Из камня», — сказал Хэтч. «Я тоже так думал», — заметил Док. «А оказалось, что не из камня. Вы помните те холмы, жилые дома, на которые мы наткнулись на Сууде, где живут цивилизованные насекомые?» «Разумеется, мы все помнили их. Мы потратили много дней, пытаясь вломиться в них, потому что нашли у входа в один дом нефритовые фигурки и думали, что внутри, наверное, их видимо-невидимо. За такие штуковины платят большие деньги. Люди цивилизованных миров с ума сходят по любым произведениям незнакомых культур, а тот нефрит был им наверняка незнаком. Но как мы не бились, а внутрь нам забраться не удалось. Взламывать холмы было все равно, что осыпать ударами пуховую подушку. Всю поверхность исцарапаешь, а пробить не удастся, потому что от давления атомы прессуются, и прочность материала возрастает. Чем сильнее бьешь, тем крепче он становится. Такой строительный материал вовек не износится, и ремонт никогда не требует. Те насекомые, видно, знали, что нам до них не добраться, и занимались своим делом, не обращая на нас никакого внимания. Это нас особенно бесило. Мне пришло в голову, что такой материал как нельзя лучше подошел бы для сооружения вроде нашей силосной башни. Можно строить его каким угодно большим и высоким. Чем сильнее давление на нижние этажи здания, тем они становятся прочнее. «Это значит, — сказал я, — что зданию гораздо больше лет, чем кажется. Может, эта силосная башня стоит уже миллион лет или больше?» «Если она такая старая, — сказал Хэтч, — то она набита всякой всячиной. За миллион лет в нее можно было упрятать немало добычи». Док и Фрост побрелись спать, а мы с Хэтчем...

чем продолжали рассматривать шашки. Я стал думать, почему Доб всегда говорит, что мы всего-навсего шайка головорезов. Может, он прав? Но сколько я ни думал, сколько ни крутил, и так, и эдак, а согласиться с Доком не мог. Всякий раз, когда расширяются границы цивилизации, во все времена бывало три типа людей, которые шли впереди и прокладывали путь другим. Купцы, миссионеры и охотники. В данном случае мы охотники, охотящиеся не за золотом, рабами или мехами, а за тем, что попадется. Иногда мы возвращаемся с пустыми руками, а иной раз с трофеями. В конце концов, обычно оно так на так и выходит. Получается что-то вроде среднего жалования. Но мы продолжаем совершать набеги, надеясь на счастливый случай, который сделает нас миллиардерами. Такой случай еще не подворачивался. Да, наверное, никогда и не подвернется. Впрочем, может подвернуться. Довольно часто мы бывали близки к цели, и призрачная надежда крепла. Но, положа руку на сердце, мы отправлялись бы в путь, пожалуй, даже в том случае, если бы никакой надежды не было вовсе. Страсть к поискам неизвестного въедается в плоть и кровь. Что-то в этом роде я и сказал Хучу. Он согласился со мной. «Хуже миссионеров никого нет», — сказал он. «Я бы не стал миссионером, хоть озолоти». В общем, сидели мы, сидели у стола, да так ничего и не высидели. Я встал, чтобы пойти спать. «Может, завтра найдем что-нибудь еще», — сказал я. Хэтч зевнул. «Я крепко на это надеюсь. Мы даром потратили время на эти динамитные шашки». Он взял их и по пути в спальню выбросил в иллюминатор.

0: На следующий день мы в самом деле нашли кое-что еще. Мы забрались в силосную башню поглубже, чем накануне, пропетлявший по коридорам мили две. Мы попали в большой зал площадью, наверное, акров 10 или 15, который был сплошь заставлен рядами совершенно одинаковых механизмов. Смотреть особенно было не на что. Механизмы немного напоминали богато разукрашенные стиральные машины, только сбоку было плетеное сиденье, а наверху колпак. Они не были прикреплены к полу, и их можно было толкать в любом направлении. А когда мы перевернули одну машину, чтобы посмотреть, не скрыты ли внизу колесики, то нашли вместо них пару полозьев, поворачивающихся на шарнирах так, что машину можно было двигать в любую сторону. Полозья были сделаны из жирного на ощупь металла, но смазка к пальцам не приставала. Питание к машинам не подводилось. «Может, источник питания у нее внутри?» — предположил Фрост. «Подумать только, я не нашел ни одной вытяжной трубы во всем здании». Мы искали, где можно включить питание, и ничего не нашли. Вся машина была как большой, гладкий, обтекаемый кусок металла. Мы попытались посмотреть, что у нее внутри, да только кожух был совершенно цельный. Нигде ни болта, ни заклепки. Колпак с виду вроде бы снимался, но когда мы пытались его снять, он упрямо оставался на месте. А вот с плетеным сиденьем было совсем другое дело. Оно кишмя кишело всякими приспособлениями для того, чтобы в нем могло сидеть любое существо, какое только можно себе представить. Мы здорово позабавились, меняя форму сидений на все лады и стараясь догадаться, какое бы животное могло усесться на него в таком виде. Мы отпускали всякие соленые штуки, шуточки, и Хэтч чуть-чуть не лопнул со смеху. Но мы по-прежнему топтались на месте. И ясно было, что мы не продвинемся ни на шаг, пока не притащим режущий инструмент и не вскроем машину, чтобы узнать, чем ее едят. Мы взяли одну машину и поволокли ее по коридорам. Но, добравшись до выхода, подумали, что дальше придется тащить ее на руках. И ошиблись. Ошиблись. Она скользила по земле и даже по сыпучему песку не хуже, чем по коридорам. После ужина Хэтч спустился в рубку управления двигателями и вернулся с режущим инструментом. Металл был прочный, но в конце концов нам удалось содрать часть кожуха. При взгляде на внутренности машины мы пришли в бешенство. Это была сплошная масса крошечных деталей, перевитых так, что в них сам черт не разобрался бы. Ни начала, ни конца найти было невозможно. Это было что-то вроде картинки-загадки, в которой все линии тянутся бесконечно и никуда не приводят. Хэтч погрузил во внутренности машины обе руки и попытался отделить детали. Немного погодя, он вытащил руки, сел на корточки и проворчал. «Они ничем не скреплены. Ни винтов, ни шарнирных креплений. Даже простых шпонок нет, но они как-то липнут друг к другу». «Это уже чистое извращение», — сказал я. Он взглянул на меня с усмешкой. «Может быть, ты прав». Он снова полез в машину, ушиб костяшки пальцев и принялся их сосать. «Если бы я не знал, что ошибаюсь, — заметил Хэтч, — я бы сказал, что это трение». «Магнетизм», — предположил док. «Послушай, доктор, — сказал Хэтч, — ты в медицине, ты не больно разбираешь, так что оставь механику мне». Чтобы не дать разгореться спору, Фрост поспешил вмешаться. «Эта мысль о трении не так уж нелепа. Но в таком случае детали требуют идеальной обработки и шлифовки. Из теории видно, что если вы приложите две идеально отшлифованные поверхности друг к другу, то молекулы обеих деталей будут взаимодействовать, и сцепление станет постоянным». Ох уж не знаю, где Фрост поднабрался всей этой премудрости. Вообще-то он такой же, как мы все, но иной раз выразится так, что только рот раскроешь. Я никогда не расспрашивал его о прошлом. Задавать такие вопросы было просто неприлично. Мы еще немного потолкались возле машины. Хэтч еще раз ушибся, а я сидел и думал о том, что мы нашли в силосной башне два предмета, и оба заставили нас топтаться на месте. Но так же бывает. В иные дни гроша не заработаешь. «Дай взглянуть, может, я справлюсь», — сказал Фрост. Хэтч даже не огрызнулся. Ему утерли нос. Фрост начал сдавливать, растягивать, скручивать, расшатывать все эти детали. И вдруг раздался шипящий звук, что-то медленно... как будто выдохнул кто-то в воздух из легких, и все детали распались сами. Они разъединялись как-то очень медленно и, позвякивая, свалились в кучу на дно кожуха. «Смотри, что ты натворил!» — закричал Хэтч. «Ничего я не натворил», — сказал Фрост. «Я просто посмотрел, нельзя ли выбить одну детальку, и только это сделал, как все устройство рассыпалось». Он показал на детальку, которую вытащил. «Знаешь, что я думаю?» — спросил Блин. «Я думаю, машину специально сделали такой, чтобы она разваливалась при попытке разобраться в ней. Те, кто ее сделал, может, не хотели, чтобы кто-нибудь узнал, как соединяются детали?» «Резонно», — сказал док. «Не стоит возиться. В конце концов, машина не наша. «Док», — сказал я, — «ты странно ведешь себя. Я пока что не замечал, чтобы ты отказывался от своей доли, когда мы что-нибудь находили». «Я ничего не имею против, когда мы ограничиваемся тем, что на вашем изысканном языке называется полезными ископаемыми. Я могу даже переварить, когда крадут произведения искусства, но когда дело доходит до кражи мозгов, а эта машина думающий...» Вдруг Фрост вскрикнул. Он сидел на корточках, засунув голову в кожух машины, и я сперва подумал, что его защемило, и нам придется вытаскивать его, но он выбрался сам, как ни в чем не бывало. «Я знаю, как снять колпак», — сказал он. Это было сложное дело, почти такое же сложное, как подбор комбинации цифр, отбирающих сейф. Колпак крепился к месту множеством пазов, и надо было знать, в какую сторону поворачивать его, чтобы в конце концов снять. Фрост засунул голову в кожух и подавал команды Хэтчу, а тот крутил колпак то в одну сторону, то в другую, иногда тянул вверх, а порой нажимал, чтобы высвободить его из системы пазов, которыми он крепился. Блин записывал комбинации команд, которые выкрикивал Фрост, и Хэтч, наконец, освободил колпак. Как только его сняли, все сразу стало ясно, как день. Это был шлем, оснащенный множеством приспособлений, которые позволяли надеть его на любой тип головы. В точности как сиденье, которое приспосабливалось к любому седалищу. Шлем был связан с машиной эластичным кабелем, достаточно длинным, чтобы он дотянулся до головы любого существа, усевшегося на сиденье. Все это было, разумеется, прекрасно, но что это за штука? Переносной электрический стул? Машина для перманента? Или что-нибудь другое? Фрост и Хэтч покопались в машине еще немного и наверху, как раз под тем местом, где был колпак, нашли поворотную крышку люка, а под ней трубу, которая вела к механизму внутри кожуха. Только этот механизм превратился теперь в груду распавшихся деталей. Не надо было обладать очень большим воображением, чтобы понять, для чего эта труба. Она была размером точно с динамитную шашку. Док вышел и вернулся с бутылкой, которую пустил по кругу, устроив что-то вроде торжества. Сделав глотка по два, они с Хэтчем пожали друг другу руки и сказали, что больше не помнят зла. Но я не очень-то верил. Они много раз мирились и прежде, а потом дня не проходило, и снова готовы были вцепиться друг другу в глотку. Трудно объяснить, почему мы устроили празднество. Разумеется, поняли, что машину можно приспособить к голове, а в трубку положить динамитную шашку, но для чего все это, мы по-прежнему не имели никакого представления. Правда говоря, мы были немного испуганы. Это никто в этом не признался бы. Естественно, мы начали гадать, что к чему. «Это, наверное, машина-врач», — сказал Хэтч. «Садись запросто на сиденье, надевай шлем на голову, суй нужную шашку и вылечишься от любой болезни». «Да это же было бы великолепное благо! И не надо беспокоиться, знает ли твой врач твое дело или нет!» Я думал, док цепится Хэтчу в горло, но он, видимо, вспомнил, что помирился с Хэтчем и не бросился на него. «Раз уж ваша мысль заработала в этом направлении, — сказал док, — давайте предположим больше. Скажем, это машина, возвращающая молодость, а шашка набита витаминами и гормонами. Проходи процедуру каждые 20 лет, и останешься вечно юным». «Нет, это, наверное, машина-преподаватель», — перебил его Хэтч. «Может быть, эти шашки набиты знаниями? Может, в каждой из них полный курс колледжа?» «Или наоборот», — сказал Блин. «Может, эти шашки высасывают все, что ты знаешь? Может, в каждой из этих шашек история жизни одного человека?» «А зачем записывать биографии?» — спросил Хэтч. «Немного найдется людей или инопланетных жителей, ради которых стоило бы городить все это?» «Вот если предположить, что это что-то вроде коммуникатора, — сказал я, — тогда другое дело. Может, это аппарат для ведения пропаганды, как проповедей. Или карты. А может, не что иное, как архив?» «Или, — сказал Хэтч, — этой штукой можно прихлопнуть в любое мгновение ока». «Не думаю, — сказал док. Чтобы убить человека, можно найти способ полегче, чем сажать его на сиденье и надевать ему на голову шлем. Это не обязательно средство общения». «Есть только один способ узнать, что это», — сказал я. «Боюсь, — догадался док, — что нам придется прибегнуть к нему». «Слишком сложно», — возразил Хэтч. «Не говоря уж о том, что у нас могут быть большие неприятности. Не лучше ли бросить все это к черту? Мы можем улететь отсюда и поохотиться за чем-нибудь полегче». «Нет», — закричал Фрост, — «этого делать нельзя». «Интересно, почему нельзя?» — спросил Хэтч. «Да потому что мы всегда будем сомневаться, не упустили ли куш. И думать, а не слишком ли мы быстро сдались? Ведь дело-то всего в 2-3 днях. Мы будем думать, а не зря ли мы испугались, а не купались бы мы потом в деньгах, если бы не бросили этого дела». Мы знали, что Фрост прав, но припирались еще прежде, чем согласиться с ним. Все знали, что придется на это пойти, но добровольцев не было. Наконец мы потянули жребий, и блину не повезло. «Ладно», — сказал я, — «завтра с утра пораньше». «Да что там с утра?» — заорал блин. «Я хочу покончить с этим сейчас же! Все равно сна у меня не будет ни в одном глазу». Он боялся, и право его было чего бояться. «Да, я тоже чувствовал бы себя не в твоей тарелке, если бы вытащил самую короткую спичку. Не люблю болтаться по чужой планете после наступления темноты, но тут уж пришлось. Откладывать на завтра было бы несправедливо по отношению к блину. И кроме того, мы увязли в этом деле по самые уши и не ведали бы покоя, пока не разузнали бы, что нашли». И вот, взяв фонари, мы пошли к силосной башне. Протопав по коридорам, которые показались нам абсолютно бесконечными, мы вошли в зал, где стояли машины. Они все вроде были одинаковые, и мы подошли к первой попавшейся. Пока Хэтч снимал шлем, я приспосабливал для блина сиденье, а Док пошел в соседнюю комнату за шашкой. Когда все было готово, блин сел на сиденье. Вдруг меня потянуло на глупость. «Послушай», — сказал я блину, — «чего это должен быть непременно ты?»
1: «Кому-то надо», — ответил блин.
0: «Так мы скорее узнаем, что это за штука. А давай я сяду вместо тебя». Блин обозвал меня нехорошим словом, чего делать он не имел никакого права, потому что я просто хотел помочь ему. Но я его тоже обозвал, и все стало на свои места. Хэтч надел шлем на голову блину. Края шлема опустились так низко, что совсем не было видно лица. Док сунул шашку в трубку, и машина замурлыков заработала, а потом наступила тишина. Ну, не совсем, конечно, тишина. Если приложить ухо к кожуху, слышно было, как машина работает. С блином ничего особенного не случилось. Он сидел спокойно и расслабленно, и Док сразу же принялся следить за его состоянием. «Пульс немного замедлился», — сообщил Док. «Сердце бьется слабее, но, по-видимому, никакой опасности нет. Дыхание частое, но беспокоиться не о чем». Док, может, совсем не беспокоился, но остальным стало не по себе. Мы окружили машину, смотрели, и ничего не происходило. Да мы не представляли себе, что может произойти. Док продолжал следить за состоянием блина. Оно не ухудшалось. А мы все ждали и ждали. Машина работала, а размякший блин сидел в кресле. Он был расслаблен, как собака во сне. Возьмешь его руку, и кажется, что из нее начисто вытопили кости. Мы волновались все больше и больше. Хэтч хотел сорвать с блина шлем, но я ему не позволил. Черт кто знает, что могло произойти, если бы мы остановили это дело на середине. Машина перестала работать примерно через час после рассвета. Блин стал шевелиться, и мы сняли с него шлем. Он зевнул, потер глаза и сел попрямее. Потом посмотрел на нас немного удивленно, вроде бы не сразу узнал. «Ну как?» — спросил его Хэтч. Блин не ответил. Видно было, что он приходил в себя, что-то вспоминал и собирался с мыслями. «Я путешествовал», — сказал он. «Кинопутешествие!» — с отвращением сказал Док. «Это не кинопутешествие. Я там был. На планете. На самом краю галактики, наверное. Ночью там так мало звезды, и те, что есть, совсем бледные. И над головой двигается тонкая полоска света».
1: «Значит, видел край галактики», — кивнул, — сказал Фрост. «Что, его дисковые пилы, что ли, обрезали?»
0: «Сколько я просидел?» — спросил Блин. «Довольно долго», — сказал я ему. «Часов 6-7 мы уже начали беспокоиться». «Странно», — сказал Блин. «Но я могу поклясться, что был там больше года».
1: «Не-не-не, давай уточним», — сказал Хэтч. «Ты говоришь, что был там. Ты хочешь, наверное, сказать, что видел эту планету?»
0: «Да я хочу сказать, что был там!» — заорал Блин. «Я жил с этими людьми, спал в их норах, разговаривал и работал вместе с ними. В огороде себе кровавую мозоль мотыгой натер. Я ездил с места на место и насмотрелся всякой всячины, и все это было по-настоящему, вот как я сейчас сижу перед тобой». Стащив его с сиденья, мы пошли обратно на корабль. Хэтч не позволил блину готовить завтрак. Он что-то состряпал сам, но кок из него был никудышный, и ничего в рот не лезло. Док откопал бутылочку и дал хлебнуть блину, а остальным не досталось ни капли. Он сказал, что это лечебные, а не усилительные средства. Вот такое он бывает иногда, настоящий жмут. Блин рассказал нам о планете, на которой жил. Правителей на ней, кажется, вообще нет, так как она в них не нуждается. Но сама планета так себе, живут на ней простаки, занимаются примитивным сельским хозяйством.
1: Блин сказал, что они похожи на помесь человека с кротом, и даже пытался нарисовать их, но толку от этого получилось мало, потому что Блин художник липовый. А он рассказал нам, что они выращивают, что едят, и это было потешно. Он даже легко называл имена местных жителей, припоминал, как они разговаривают, язык был совсем незнакомый. Мы забросали его вопросами, и он всегда находил ответ, причем видно было, что он ничего не выдумывал. Даже Док, который вообще был скептиком, и тот склонялся к мысли, что Блин в самом деле посетил чужую планету. А завтраков мы погнали Блина в постель, а Док осмотрел его и нашел, что он вполне здоров. Когда Блин с Доком ушли, Хэтч сказал мне и Фросту: «У меня такое ощущение, будто доллары уже позвякивают у нас в карманах». Мы оба согласились с ним. Мы нашли такое развлекательное устройство, какого сроду никто не видывал. Шашки оказались записями, которые не только воспроизводили изображение и звук, но и возбуждали все чувства. Они делали это так хорошо, что всякий, кто подвергался их воздействию, ощущал себя в той среде, которую они воспроизводили. Человек как бы делал шаг в эту среду и становился частью ее. Он жил в ней. Фрост уже строил четкий план на будущее. «Мы могли бы продавать эти штуки», — сказал он, — «но это глупо. Нам нельзя выпускать их из рук. Мы будем давать машины и шашки на прокат. А так как они есть только у нас, мы станем хозяевами положения. Можно разрекламировать годичные каникулы, которые длятся всего полдня», — добавил Хэтч. «Это как раз то, что нужно администраторам и прочим занятым людям. Ведь только за субботу и воскресенье они смогут прожить 4-5 лет и побывать на нескольких планетах». «Может быть, не только на планетах», — подхватил Фрост. «Там написаны концерты, посещение картинных галерей или музеев, или лекции по литературе, истории и тому подобное». Мы чувствовали себя на седьмом небе, но усталость взяла свое, и мы пошли спать. Я лег не сразу, а сначала достал бортовой журнал. Не знаю уж, зачем было возиться с ним вообще. Вел я его как попало, месяцами даже не вспоминал о нем, а потом вдруг несколько недель записывал все к ряду. Делать запись сейчас мне было, собственно, ни к чему, но я был немного взволнован, и у меня почему-то было такое ощущение, что последние события надо записать. Я полез под койку и вытянул железный ящик, в котором хранились журналы, прочие бумаги. Когда я поднимал его, чтобы поставить на койку, он выскользнул у меня из рук, крышка распахнулась, журнал, бумаги, всякие мелочи, которые у меня были в ящике, все разлетелось по полу. Я выругался и, встав на четвереньки, принялся собирать бумаги. Их было чертовски много, и по большей части все это был хлам. «Когда-нибудь, — говорил я себе, — я выброшу его». Там были пошлинные документы, выданные в сотни различных портов, медицинские справки и другие бумаги, срок действия которых давно уже истек.

поднять, подготовить к полетам в космос. Удивительно, что корабль дрянной. С самого начала он был развален, и все 20 лет мы только и делали, что клали заплату на заплату. Уже много раз он проходил технический осмотр только потому, что инспектору лодку совали взятку. У всей галактики один Хэтч способен заставить его летать.

Я думал о том, как мы все спелись, что любой из команды отдал бы за меня жизнь, а я свою за любого из них. Я помню, конечно, время, когда все было по-иному. Те дни, когда они впервые подписали контракт, это была всего лишь команда. Но те дни прошли давным-давно, теперь это была не просто команда корабля. Контракт не возобновлялся уже много лет, а все продолжали летать, как люди, которые имеют право на это. И вот, сидя на полу, я думал, что мы наконец добились того, о чем мечтали. Мы оборвыши в латанном-перелатанном корабле. Я был горд и радовался не только за себя, но и за Кэтча, Блина, Дока, Фроста и всех остальных. Наконец я собрал бумаги

я уже в постели стал думать, велика ли силосная башня, и попытался прикинуть, сколько из нее можно выкачать шашек. Я дошел до триллионов, а дальше прикидывать не было толку, все равно точного числа не определили. А дело предстояло большое. Такого у нас никогда не было. Нашей команде, даже если бы мы работали каждый день, понадобилось бы 5 жизней, чтобы опустошить всю силосную башню. Придется создать компанию, нанять юристов, предпочтительно способных на любое грязное дело, подать заявку на планету и пройти через бюрократические мытарства, чтобы прибрать все к рукам. Мы не могли позволить себе прохлопать такое дело из-за собственной непредусмотрительности. Надо все обдумать, прежде чем заваривать кашу. Не знаю, как остальным, мне всю ночь снилось, будто я утопаю по колено в море новеньких хрустящих банкнот. На утро док не появился за завтраком. Я пошел к нему и обнаружил, что он даже не ложился. Он полулежал.

пьянствовал беспробудно, пока мы находились в космосе, но после посадки требовались рабочие руки, да и надо было следить, чтобы не подхватил кто-нибудь на чужих планетах незнакомую болезнь, так что он не имел права напиваться. Я вышиб ногой у него из рук бутылку, взял его одной рукой за шиворот, а другой за штаны и поволок в камбуз. Плюхнув его на стул, я крикнул Блину, чтобы он готовил еще один кофейник. «Я хочу, чтобы ты протрезвился», — сказал я Доку. «И мог пойти с нами во второй поход. У нас каждый человек на счету». Хэтч пригнал своих, а Фрост собрал всю команду вместе и приладил блок сталями, чтобы начать погрузку. Все были готовы к передаскиванию груза, кроме Дока, и я поклялся, что еще сегодня прищемлю ему хвост. Отправились мы сразу же после завтрака. Хотели все погрузить на борт как можно больше машин, а все пространство между ними забить шашками. Мы прошли по коридорам зал для машины и, разбившись подвое, начали работу. Все шло хорошо, пока мы не оказались на середине пути между зданием и кораблем. Мы с Хэтчем были впереди, вдруг в футах в 50 от нас что-то взорвалось. Мы стали как вкопанные. «Это Док!» — завопил Хэтч, хватаясь за пистолет. Я успел удержать его. «Не горячись, Хэтч!» Док стоял у люка и махал нам ружьем. «Я могу снять его!» — сказал Хэтч. «Спрячь пистолет», — приказал я. Я пошел один к тому месту, куда Док послал пулю. Он поднял ружье, и я замер. Если бы он даже промахнулся фунтов на 10, взрыв мог располосовать человека надвое. «Я брошу пистолет!» — крикнул я ему. «Хочу потолковать с тобой!» Док заколебался. «Ладно, скажи остальным, чтобы подались назад!» Я обернулся и сказал Хэтчу. «Уходи отсюда. Уходи и уведи от всех остальных». «Он свихнулся от пьянства», — сказал Хэтч. «Не соображает, что делает. Я с ним управлюсь». Я постарался сказать это твердым тоном. «Еще одна пуля взорвалась в стороне от нас. Сыпь отсюда, Хэтч», — сказал я, не решаясь больше оглядываться. Приходилось не спускать с Дока глаз. «Порядок!» — крикнул наконец Док. «Они отошли. Бросай пистолет». Очень медленно, чтобы он не подумал, что я стараюсь подловить его, я отстегнул пряжку, и пистолет упал на землю. Не спуская с Дока глаз, я пошел вперед, а у самого по спине мурашки бегали. «Дальше не ходи», — сказал Док, когда я почти вплотную подошел к кораблю. «Мы можем поговорить и так». «Ты пьян», — сказал я ему. «Я не знаю, к чему ты все это затеял, но зато я знаю, что ты пьян». «Пьян, да не совсем. Я полупьян. Если бы я был совсем пьян, мне было бы просто все равно». «Что тебя гложет?» «Порядочность заела», — сказал он, фиглярствуя, как обычно. «Я говорил тебе много раз, что могу переварить грабеж, когда дело касается лишь урана, драгоценных камней и прочей чепухи. Я могу даже закрыть глаза на то, что вы потрошите чужую культуру, потому что самой культуры не украдешь, воруй, не воруй, а культура останется на месте и залечит раны. Но я не позволю воровать знания. Я не дам тебе это сделать, капитан». «А я по-прежнему уверен, что ты просто пьян». «Вы даже не представляете себе, что нашли. Вы настолько слепы и алчны, что не распознали своей находки». «Ладно, Док», — сказал я, стараясь гладить его по шерстке. «Скажи мне, что мы нашли?» «Библиотеку. Может быть, самую большую, самую полную библиотеку во всей галактике. Какой-то народ потратил несказанное число лет, чтобы собрать знания в этой башне, а вы хотите захватить их, продать и рассеять. Если это случится, то библиотека пропадет, и те обрывки, которые останутся без массы сведений, потеряют свое значение наполовину. Библиотека принадлежит не нам и даже не человечеству. Такая библиотека может принадлежать только всем народам галактики». «Послушай, Док», — умолял я его. «Мы трудились многие годы, я, все мы. Потом и кровью мы зарабатывали себе на жизнь, но нам все время не везло. Сейчас появилась возможность сорвать большой куш, и эта возможность есть и у тебя. Подумай об этом, Док. У тебя будет столько денег, что их вовек не истратить. Хватит на то, чтобы пьянствовать всю жизнь». Док направил на меня ружье, и я подумал, что пропал и попал, как кур во щип. Но у меня не дрогнул ни один мускул. Я стоял и делал вид, что мне не страшно. Наконец, он опустил ружье. «Вы варвары. В истории таких, как мы, было навалом. На Земле варвары задержали прогресс на 1000 лет, предав огню и рассеяв библиотеки и труды греков и римлян. Для варваров книги годились только на растопку да на чистку оружия.
Для вас этот большой склад знаний означает лишь возможность быстро зашибить деньгу. Вы возьмете шашку с научным исследованием важнейшей социальной проблемы и будете сдавать ее на прокат. Пожалуйста, годичный отпуск за 6 часов. Избавь меня от проповеди, док, снова сказал я. Скажи, чего ты хочешь. Я хочу, чтобы мы вернулись и доложили о своей находке галактическому комитету. Это поможет загладить многое из того, что мы натворили. Ты же монахов из нас хочешь сделать? Да не монах. Просто приличных людей. А если мы не захотим? Я захватил корабль, сказал док. Запас воды и пищи у меня есть. А спать-то тебе надо будет? Я закрою люк. Попробуйте забраться сюда. Наше дело было швах. И он знал это. Если мы не сможем придумать, как захватить его врасплох, наше дело швах будет по всем статьям. Я испугался, но чувство досады взяло верх. Многие годы мы слушали, что он болтал, но никто никогда не принимал его всерьез. А теперь вдруг оказалось, что это он всерьез. Я знал, что отговорить его невозможно, и на компромисс он ни на какой не пойдет. Если говорить откровенно, никакого соглашения между нами быть не могло. Потому что соглашение или компромисс возможны лишь между людьми порядочными. Какие же мы порядочные даже по отношению друг к другу. Положение было безвыходное, но док этого, до этого еще не додумался. Он додумается, как только немного протрезвится и пораскинет мозгами. Он вытворял все это в пьяном угаре, но это не значило, что он ничего не поймет. Одно было ясно. В таком положении он продержится дольше нас. «Позволь мне вернуться», — сказал я. «Нужно потолковать с ребятами». Мне кажется, док только сейчас сообразил, как далеко он зашел. Впервые понял, что мы не можем доверять друг другу. «Когда вернешься», — сказал он мне, — «мы все обмозгуем. Мне нужны гарантии». «Конечно, док», — сказал я. «Я не шучу, капитан. Я говорю совершенно серьезно, я дурака не валяю». Я вернулся к башне, неподалеку от которой тесно сбилась команда, и объяснил, что происходит. «Придется рассыпаться и атаковать его», — решил Хэтч. «Одного-двух он подстрелит, зато мы его схватим». «Он просто закроет люк», — возразил я. «И заморит нас голодом. В крайнем случае попытается улететь на корабле. Стоит только ему протрезвиться, он, вероятно, так и сделает». «Он чокнутый», — сказал Блин. «Он просто тронулся с пьяну». «Конечно, чокнутый», — согласился я. «И от этого он в опаснее вдвойне. Он вынашивал это дело уже давным-давно. У него комплекс вины мили в три высотой. И что хуже всего, он зашел так далеко, что не может идти на попятный». «У нас мало времени», — сказал Фрост. «Надо что-то придумать. Мы умрем от жажды еще немного, и нам страшно захочется жрать». Мы все стали припираться насчет того, как быть, а я сел на песок, прислонился к машине и попробовал встать на место Дока. Как врач, Док оказался неудачником. Иначе зачем бы ему было связываться с нами? Скорее всего, он присоединился к нам, чтобы бросить кому-то вызов. Или от отчаяния. Но, наверное, было и то, и другое. Кроме того, как всякий неудачник, он идеалист. Среди нас он белая ворона, но больше ему некуда податься, нечего делать. Многие годы это грызло его, и он стал страдать болезненным самомнением. А дальний космос – самое подходящее место, чтобы накачаться самомнением. Разумеется, он тронулся. Это было сумасшествие особого рода. Если бы оно не было таким ужасным, его можно было назвать славным. Причем док такой малый, что его даже насмешками не проймешь. Стоит на своем, все тут. Не знаю, услышал ли я какой-нибудь звук, шаги, может быть, или просто почувствовал чье-то присутствие, но вдруг я осознал, что кто-то подошел к нам. Я приподнялся и резко повернулся лицом к зданию. У входа стояло то, что на первый взгляд показалось нам бабочкой величиной с человека. Я не говорю, что это был насекомый. Просто вид у него был такой. Оно куталось в плащ, но лицо было нечеловеческое, а на голове возвышался гребень, похожий на гребни шлемов, которые можно увидеть в исторических пьесах. Затем я увидел, что плащ вовсе не плащ, а часть этого существа. Похож он был на сложенные крылья. Но это были не крылья. «Джентльмены», — сказал я как можно спокойнее, — «у нас гость». Я пошел к существу, не делая резких движений, но держась настороже. Я не хотел напугать его, но сам приготовился отскочить в сторону, если мне будет угрожать опасность. «Внимание, Хэтч!» «Я прикрываю тебя», — заверил меня Хэтч, и от того, что он был рядом, душа стала поспокойнее. «Если тебя прикрывает Хэтч, слишком большой неприятности не будет». Я остановился в футах

0: выражение. Но человеческие мерки не всегда подходят к чужестранцам. Мы смотрели друг на друга в упор. Оба мы понимали, что говорить бесполезно. Мы просто стояли и мерили друг друга взглядами. Затем существо сделало несколько шагов и протянуло руку, которая была скорее похожа на клешню. Оно взяло меня за руку и потянуло к себе. Надо было или вырвать руку, или идти. Я пошел за ним. Времени на размышления не было, но кое-что помогло мне принять решение сразу. Во-первых, существо показалось мне дружески настроенным и разумным, да и печь с ребятами были поблизости, шли позади. И самое главное, тесных отношений с чужестранцами никогда не завяжешь, если будешь держаться неприветливо. Поэтому я и пошел. Мы вошли в башню, и было приятно слышать позади себя шаги остальных. Я не стал терять времени на догадки, откуда появилось существо. Этого следовало ожидать. Башня была такая большая, что в ней много чего поместилось бы, даже люди или какие-нибудь существа, и мы все равно не заметили бы ничего. В конце концов, мы обследовали лишь небольшой уголок первого этажа, а существо, видимо, спустилось с верхнего этажа, как только узнало, что мы здесь. Наверное, понадобилось какое-то время, чтобы эта новость дошла до него. По трем наклонным плоскостям мы поднялись на четвертый этаж и, пройдя немного по коридору, вошли в комнату. Она была небольшая, там стояла всего одна машина, но на этот раз спаренная модель. У нее было два плетеных сиденья и два шлема. В комнате находилось еще одно существо. Первое существо подвело меня к машине и указало на одно из сидений. Я постоял немного, наблюдая, как Хэтч, Блин, Фрост и все остальные входили в комнату и выстраивались у стены. Фрост сказал: «Вы двое останетесь в коридоре и смотрите». Хэтч спросил меня: «Ты собираешься сесть в это чудо техники, капитан?» «Почему бы и нет?» — отозвался я. «Мне кажется, ничего не замышляют. И нас больше, чем их. Они не собираются причинить нам никакого вреда». «Есть риск», — сказал Хэтч. «А с каких это пор мы зареклись идти на риск?» Существо, которое я встретил у входа в башню, село на одно из сидений, а я приспособил для себя другое. Тем временем второе существо достало из ящика две шашки, но эти шашки были прозрачные, а не черные. Оно сняло шлемы и вставило шашки. Затем оно надело шлем на своего товарища и протянуло мне другой. Я сел и позволил надеть на себя шлем, а вдруг оказалось, что я уже сижу на корточках на чем-то вроде столика напротив джентльмена, которого встретил около здания. «Теперь мы можем поговорить», — сказал чужестранец. Я не боялся, не волновался. У меня было такое ощущение, будто напротив сидит кто-нибудь вроде Хэтча. «Все, что мы будем говорить, записывается», — сказал чужестранец. «После нашего разговора вы получите один экземпляр, а второй я помещу в картотеку. Можете называть это договором или контрактом, или как вы сочтете нужным».
1: «Ну, я не очень-то разбираюсь в контрактах», — сказал я. «В этих юридических уловках запутаешься, как муха».
0: «Тогда назовем это соглашением», — предложил чужестранец. «Джентльменским соглашением». «Хорошо», — согласился я. «Соглашения — удобные штуки. Их можно нарушать, когда вздумается, особенно джентльменские соглашения». «Наверное, вы уже поняли, что здесь находится», — сказал чужестранец.
1: «Не совсем», — ответил я. «Скорее всего, библиотека».
0: «Это университет. Галактический университет. Мы специализировались на популярных лекциях и заочном обучении».
1: Боюсь, что у меня отвалилась челюсть.
0: «Ну что ж, прекрасно. Наши курсы могут пройти все, кто только пожелает. У нас нет ни вступительной платы, ни платы за обучение. Не требуется также никакой предварительной подготовки. Вы сами понимаете, как трудно было бы поставить это условие галактике, которая населена множеством видов, имеющих различные мировоззрения и способности».
1: «Точно.
0: К слушанию курсов допускаются все, кому они будут полезны», — продолжал чужестранец. «Разумеется, мы рассчитываем на то, что полученными знаниями воспользуются правильно, а во время самого обучения будет проявлено прилежание».
1: «Вы хотите сказать, что записаться может любой?» — спросил я. «И это ничего не будет стоить?» Сперва я разочаровался, а потом сообразил, что тут есть на чем заработать. Настоящее университетское образование. О, да с этим можно очень легко обделывать отличные делишки.
0: «Есть одно ограничение», — пояснил чужестранец. «Совершенно очевидно, что мы не можем заниматься отдельными личностями. Мы принимаем культуры. Вы, как представитель своей культуры, как вы называете себя?»
1: «Человечеством», — Сначала жили на планете Земля, теперь занимаем 500 000 кубических световых лет. Я могу показать на своей карте.
0: Сейчас в этом нет необходимости. Мы были бы очень рады получить заявление о приеме от человечества.
1: Я растерялся. Никакой я не представитель человечества, да я и не хотел бы быть им. Я сам по себе, а человечество само по себе. Но этого чужестранцу я, конечно, не сказал. Он же не захотел бы иметь со мной дело.
0: Не будем торопиться, взмолился я. Я хочу задать вам несколько вопросов. Какого рода курсы вы предлагаете? Какие дисциплины можно выбирать?
2: Во-первых, есть основной курс, сказал чужестранец. Его лучше бы назвать вводным, он нужен для ориентации. В него входят те предметы, которые, по нашему мнению, наиболее пригодны для данной культуры. Вполне естественно, что он будет специально подготовлен для обучающейся культуры. После этого можно заняться необязательными дисциплинами, их очень много, сотни тысяч.
1: А как насчет испытаний, выпускных экзаменов и всего такого прочего, поинтересовался я?
2: Испытания, разумеется, предусмотрены, сказал чужестранец. Они будут производиться каждые... Скажите мне, какая у вас система отчета времени?
1: Я объяснил, как мог, и он, кажется, все понял.
2: Они будут проводиться примерно каждую 1000 лет вашего времени. Программа рассчитана надолго. Если проводить испытания чаще, то вам придется напрягаться изо всех сил, и пользы от этого будет мало.
1: Я уже принял решение. То, что случится через 1000 лет, меня не касается. Я задал ему несколько вопросов об истории университета и тому подобном. Мне хотелось замести следы на тот случай, если бы у него возникли подозрения. Я все еще не мог поверить в то, что услышал. Трудно представить себе, чтобы какая бы то ни была раса трудилась 1000 000 лет над созданием университета и ставила перед собой цель дать наивысшее образование всей галактике, совершила путешествие на все планеты и собрала все сведения о них, свела воедино все записи о бесчисленных культурах, установила определенные соотношения между ними, классифицировала и рассортировала эту массу информации и создала учебные курсы. Все это имело такие гигантские масштабы, что не укладывалось в голове. Он еще некоторое время вводил меня в курс дела, я слушал его с разинутым ртом, но потом я взял себя в руки.
0: «Хорошо, профессор», — сказал я. «Можете нас записать. А что требуется от меня?»
2: «Ничего», — ответил он. «Сведения будут извлечены из записи нашей беседы. Мы определим основной курс, а затем вы сможете выбрать дисциплины по желанию».
0: «Если мы не увезем все за один раз, то можно будет вернуться?» — спросил я.
2: «Безусловно. Я думаю, вы пожелаете послать целый флот, чтобы увезти все, что вам понадобится.
0: Мы дадим достаточное количество машин и столько же учебных записей».
2: «Столько, сколько потребуется».
0: «Чертова уйма потребуется», — сказал я ему прямо, рассчитывая поторговаться и немного уступить.
2: «Я знаю», — согласился он. «Дать образование целой культуре — дело непростое, но мы готовы к этому».
0: «Так вот, мы и добились своего. И все законным путем, комар носа не подточит. Мы могли брать что хотели и сколько хотели, и имели на это право. Никто не мог сказать, что мы воровали. Никто, даже док не мог бы этого сказать».
1: Чужестранец объяснил мне систему записи на цилиндрах, сказал, как будут упакованы и пронумерованы курсы, чтобы их проходили по порядку. Но он обещал снабдить меня записями необязательных курсов, я мог выбрать их по желанию.
0: Он был по-настоящему счастлив, заполучив еще одного клиента, и гордо рассказывал мне о других учениках.
1: Он долго распространялся о том удовлетворении, которое испытывает просветитель, когда представляется возможность передать кому-нибудь факел знаний. Я чувствовал себя подлецом. На этом разговор закончился, и я снова оказался на сиденье, а второе существо уже снимало с моей головы шлем. Я встал, первый чужестранец тоже встал и обернулся ко мне. Как и вначале, говорить друг с другом мы не могли. Это было странное чувство, стоишь лицом к лицу с существом, с которым ты только что заключил сделку, и не можешь произнести ни одного слова, которое бы он понял. Однако он протянул мне обе руки, а я взял их в свои, и он дружески пожал их.
0: «Ты давай еще облобызайся с ним», — сказал Хэтч. «А мы с ребятами отвернемся».
1: В другое время за такую шутку я влепил бы Хэтчу пулю, а тут даже не рассердился. Второе существо вынуло из машины две шашки и вручило одну из них мне. Их засунули туда прозрачными, а вынули черными. «Пошли отсюда», — сказал я. Мы постарались выбраться из башни как можно быстрее, но не роняя достоинства, если это можно было назвать достоинством. Выбравшись, я подозвал Хэтча, Блина и Фроста и рассказал все, что со мной было.
0: «Мы схватили Вселенную за хвост», — сказал я. «Мертвой хваткой вцепились».
1: «А как быть с доком?» — спросил Фрост.
0: «Ты разве не понимаешь?»
1: Именно такая сделка ему и придется по вкусу. Мы можем сделать вид, что мы благородные и великодушные, что мы верны своему слову. Мне надо так подойти к нему поближе и схватить его.
0: Он тебя и слушать не станет, сказал Блин.
1: Он не поверит ни одному твоему слову.
0: Так, ребят, вы стойте на месте, сказал я, а с доком я справлюсь.
1: Я пересек полосу земли между башней и кораблем. Док не подавал никаких признаков жизни. Я открыл было рот, чтобы кликнуть дока, а потом передумал. Решил воспользоваться случаем и приставил лестницу. Забрался в люк, но дока по-прежнему не было видно.
0: Я осторожно двинулся вперед. Я догадался, что с ним, но на всякий случай решил не рисковать.
1: Все правильно. Нашел я его на стуле в амбулатории. Он был пьян в стельку. Ружье лежало на полу, рядом со стулом валялись две пустые бутылки. Я стоял и смотрел на него, представляя себе, что произошло. После моего ухода док стал обдумывать создавшееся положение, и тут перед ним стала проблема, как быть дальше. Он решил ее так, как решал почти все свои жизненные проблемы. Я прикрыл дока одеялом, затем порыскал вокруг и обнаружил полную бутылку. Откупорив, я поставил ее рядом со стулом, чтобы он мог легко дотянуться до нее. Потом я встал в ружье и пошел звать остальных. В ту ночь я долго не мог заснуть. В голову приходили всякие приятные мысли. Перед нами раскрывалось так много возможностей, что я просто терялся и не знал, с чего начать. Тут тебе и афера с университетом, которую, как это ни странно, можно было осуществить на совершенно законном основании, ведь профессор из башни ничего не говорил о купле-продаже. Тут тебе и дельце с каникулами, год-другой пребывания на чужой планете за каких-нибудь 6 часов. Надо только будет подобрать ряд необязательных курсов по географии или социальной науке, или как их там. А можно создать информационное бюро или научно-исследовательское агентство, которое за приличное вознаграждение будет давать любые сведения из любой области. Несомненно, в башне есть записи исторических событий с эффектом присутствия. Заполучив их, мы могли бы продавать в розницу приключения, совершенно безопасные приключения, мечтающим о них домоседам. Я думал и об уйме других возможностей, не столь очевидных, но стоящих того, чтобы присмотреться к ним, и о том, как это профессора придумали, наконец, безошибочные эффективные средства обучения. Если хочешь иметь представление о чем-нибудь, то познай это на собственном опыте. Изучи на месте. Ты не читаешь об этом, не слышишь рассказ и не смотришь стереоскопический фильм, а живешь этим. Ты ходишь по земле планеты, с которой хотел познакомиться. Ты живешь среди существ, которых пожелал изучить. Ты становишься и свидетелем, и, возможно, участником исторических событий, исследованиями которых занимаешься. Так есть же и другие способы использования такого обучения. Можно научиться строить собственными руками что угодно, даже космические корабли. Можно изучить, как работает чужестранная машина, собрав ее по порядку. Да нет такой области знаний, для изучения которой не годилось бы новое средство, и результаты оно дает гораздо лучше, чем обычные системы обучения. Тогда же я твердо решил, что мы не выпустим из рук ни одной шашки, пока кто-нибудь из нас предварительно не ознакомится с ней. А вдруг в ней окажется что-нибудь подходящее для практического применения? Так я уснул, думая о химических чудесах и новых принципах создания машин, о высших способах ведения дел и о новых философских идеях. Я даже прикинул, как заработать кучу денег на философской идее. Итак, наша наверняка взяла. Мы создадим компанию, которая будет заниматься такой разносторонней деятельностью, что нас никому не одолеть. Мы будем жить как боги. Разумеется, лет через 1000 придет время расплаты, но никого из нас уже не будет в живых. Док протрезвился только под утро. Я приказал Фросту затолкать его в корабельный карцер. Он больше не был опасен, но я считал, что посидеть заперти ему не помешает. Немного погодя, я собирался потолковать с ним, но пока я был слишком занят, чтобы возиться с этим делом. Я отправился в башню вместе с Хэтчем, Блином, и на машине с двумя сиденьями провел еще одно совещание с профессором. Мы отобрали кучу необязательных курсов и решили разные вопросы. Другие профессора стали выдавать нам курсы, уложенные в ящики и снабженные этикетками, и мне пришлось вызвать всю команду, чтобы перетаскивать ящики и машины на корабль. Мы с Хэтчем вышли из башни и понаблюдали за работой. «Никогда не думал, — сказал Хэтч, — что мы в самом деле сорвем куш. Положа руку на сердце, скажу, никогда не думал. Я всегда считал, что мы так только воздух толкаем. Вот тебе, например, Вот тебе пример, вернее, как может ошибаться человек. Эти профессора какие-то придурки, сказал я. Ни одного вопроса мне не задали. Я хоть сейчас придумаю целую кучу вопросов, которые они могли бы задать, и мне нечего было бы ответить. Они честные, думаю, что все такие. Вот что получается, когда влезешь по уши в одно дело, и ни на что другое времени не остается. Что верно, то верно. Эта раса профессоров трудилась миллион лет. Работы хватит еще на миллион лет, еще на миллион. Не видно ей ни конца, ни края. «Не могу сообразить, зачем они это делают», — сказал я. «Что им за выгода?» «Для них-то выгоды нет», — ответил Хэтч, — «а для нас есть. Скажу я тебе, капитан, придется голову поломать, как это все получше использовать». Я рассказал ему, что я придумал насчет предварительного ознакомления с шашками, чтобы не упустить ничего. Хэтч был в восторге. «Да, капитан, ты своего не упустишь. Так и надо. Мы из этого дела выдаем все до последнего цента». «Мне кажется, мы должны заниматься предварительным знакомством по порядку», — сказал я. «Начать с самого начала и до конца». Хэтч сказал, что он думает то же самое. «Но на это уйдет уйма времени», — предупредил он. «Вот поэтому надо начать сейчас же. Основной ориентировочный курс уже на борту, можем начать с него. Надо только запустить машину. Блин, тебе поможет». «Поможет мне», — завопил Хэтч. «Кто сказал, что это должен делать я?» «Да я для этого совсем не гожусь, ты же сам знаешь, я сроду ничего не читал». «А это не чтение. Да ты будешь жить в этом. Будешь развлекаться, пока остальные пупки себе надрывают». «Не буду я». «Послушай», — сказал я, — «давай немного пораскинем мозгами. Мне надо быть здесь, у башни, и следить, чтобы все шло как следует. И к профессору я могу понадобиться для очередного совещания. Фрост заправляет погрузкой, док на губе. Остаешься ты с блином. Доверить предварительное ознакомление блину я не могу. Он слишком рассеянный. Целое состояние может проскользнуть мимо него, а он не почешется. А ты человек сообразительный, у тебя есть чувство ответственности, и я считаю...» «Ну, коли так», — сказал Хэтч, напыжившись от гордости, — «мне кажется, самый подходящий человек для этого дела — я». К вечеру мы устали, как собаки, но настроение было прекрасное. Погрузка началась отлично, и через несколько дней мы уже будем лететь дома. Хэтч за ужином был какой-то задумчивый. К еде едва притронулся. Он не говорил ни слова и сидел с таким видом, будто у него что-то на уме. При первом же удобном случае я спросил его: «Как дела, Хэтч?» «Ничего», — сказал он. «Болтовня всякая. Объясняют, что к чему». «Болтовня? А что говорят?» «Да не говорят. Ну, в общем, сложно выразить это словами. Может, у тебя на днях найдется время попробовать самому?» «Можешь быть уверен, что я это сделаю», — сказал я, разозлившись. «Пока в этом деле деньгами и не пахнет», — сказал Хэтч. «Ну, тот-то я ему и поверил. Хэтч углядел бы доллары за 20 миль». Я пошел к корабельному карцеру посмотреть, что там поделывает док. Он был трезвый и не раскаявшийся. «На этот раз ты превзошел самого себя», — сказал он. «Продавать эти штуковины ты не имеешь права. В башне хранятся знания, принадлежащие всей галактике, бесплатные». Я рассказал ему, что случилось... Как мы узнали, что башня — это университет? И как мы на самом деле на законном основании грузим на корабль курсы, предназначенные для человечества? Я изобразил все так, будто мы делали благое дело, но док не поверил ни единому слову. «Ты бы даже своей умирающей бабушке не дал глотка воды, если бы она не заплатила вперед», — сказал он. «Так что не заливай-ка ты мне тут о служении человечеству». Итак, я оставил его еще потомиться в карцере, а сам пошел к себе в каюту. Я сердился на Хэтча, весь кипел от слов дока и до изнеможения устал. Уснул я тотчас. Работа продолжалась еще несколько дней и уже приближалась к концу. Я был очень доволен. После ужина я спустился по трапу, сел у корабля на землю и посмотрел на башню. Она была все такая же большая и величественная, но уже не казалась столь большой, как в первый день. Ослабло чувство удивления не только перед ней, но и перед той целью, ради которой ее построили. «Стоит нам снова попасть в нашу родную цивилизацию», — пообещал я себе, — «как мы сразу развернемся. Вероятно, стать законными хозяевами планеты нам не удастся, потому что профессора существа разумны, а владеть планетой с разумными существами нельзя, но есть много других способов прибрать ее к рукам». Я сидел и удивлялся, почему-то никто не спускается посидеть со мной. Так и не дождавшись никого, я наконец пошел к трапу. Я опять пошел к корабельному карцеру, чтобы потолковать с доком. Он по-прежнему не смирился, но и не был настроен особенно враждебно. «Знаешь, капитан», — сказал он, — Временами у нас были разные взгляды на вещи, но я уважал тебя, а порой ты мне даже нравился. «К чему ты это клонишь?» — спросил я. «Думаешь, такие разговорчики помогут тебе выкарабкаться отсюда?»
0: «Тут кое-что заваривается, и, наверное, тебе это надо знать. Ты откровенный негодяй.
1: Ты даже не возьмешь на себя труд отрицать это. Ты человек неразборчивый в средствах и бессовестный, и в этом нет ничего дурного, потому что ты не лицемеришь. Ты выкладывай, в чем дело. Если сам не скажешь, я войду и такое учиню, что ты у меня сразу заговоришь».
3: «Хэтч приходил сюда несколько раз», — сказал Док. «Приглашал подняться наверх и послушать те записи, с которыми он возится. Говорил, что это точнёхонько по моей части. Сказал, что я не пожалею. Но в том, как он вел себя, было что-то не то. Что-то трусливое».
1: Он уставился на меня из-за решетки.
3: «Ты же знаешь, капитан, Хэтч никогда не был трусом».
1: «Ну давай, продолжай».
3: «Хэтч сделал какое-то открытие, капитан. На твоем месте я делал бы такие открытия сам».
1: Я умчался, даже не ответив ему. Я вспомнил, как вел себя Хэтч. Он почти не ел и был задумчив, неразговорчив. Кстати, кое-что случилось еще. Кое-кто еще тоже вел себя странно, просто я был слишком занят и не обращал на это внимания. Сбегая по аппарелям, я ругался на каждом шагу. Как бы ни был занят капитан, он никогда не должен упускать из виду свою команду. Не упускать ни на минуту. И все из-за спешки, из-за желания скорее нагрузить.

0: его тут и не было.
1: «Ну, Хейдж, — сказал я, — выкладывай на чистоту. Что все это значит? Почему этот человек занимается предварительным знакомством? Я думал, что только ты и...»
0: «Капитан, — сказал Фрост,
1: — мы как раз собирались сказать тебе...» «Молчать! Я спрашиваю Хейджа».
0: «Фрост верно сказал, — стал объяснять Хейдж. — Мы давно хотели тебе все рассказать, да ты был очень занят, так как нам немного трудновато...»
1: «Что здесь трудного?»
0: «Ну, ты решил во что бы то ни стало разбогатеть, и поэтому нашу новость мы хотим сообщить тебе осторожно». Я подошел к ним.
1: «Не понимаю, о чем вы говорите. Ведь нам же по-прежнему светит большая прибыль. Ты знаешь, Хэтч, если я возьмусь от тебя, только мне мокрое место останется. Если ты не хочешь быть битым, выкладывай-ка все побыстрее».
0: «Никакая прибыль нам не светит, капитан», — спокойно сказал Фрост.
1: «Мы увезем эти штуковины и сдадим их властям». «Да вы все с ума посходили!» — взревел я. «Сколько лет, сколько сил мы убили, охотясь за кушем, а сейчас, когда он у нас в кармане, когда мы можем ходить босиком по горе тысячи долларовых бумажек, вы тут передо мной строите из себя святую невинность, какого...»
0: «Если бы мы это сделали, мы поступили бы нечестно, сэр». И это, сэр, испугало меня больше всего. До сих пор блин не величал меня так ни разу. Я переводил взгляд с одного на другого, и от выражения их лиц у меня мороз по коже пошел. Они все до единого были согласны с блином.
1: «Это все курс ориентации!» — крикнул я.
0: Хэтч кивнул.
1: «В нем говорится о честности и чести». «А что вы, мерзавцы, понимаете в честности и чести?» — взвился я. «Вы сроду не знали, что такое честность!»
0: «Прежде не знали», — сказал блин.
1: «А теперь знаем. Это же пропаганда. Просто профессора подложили вам свинью».
0: «Подложили свинью, как пить дать? Не надо, ну...»
1: «Ну, надо признаться, эти профессора великие доки. Не знаю уж, то ли они считали человечество бандой подлецов, то ли курс ориентации был у них для всех один. Неудивительно, что они не задавали мне вопросов.
0: Неудивительно, что они не провели расследование до того, как вручить нам свои знания. Мы и шагу не ступили, как нас стреножили».
1: «Узнав, что такое честность, — сказал Фрост, — мы решили, что поступим правильно, познакомив с курсом ориентации остальных членов команды. Прежде мы вели отвратительную жизнь, капитан». «И вот, — продолжал Хэтч, — мы стали приводить сюда одного за другим и ориентировать их. Мы считали, что должны сделать хоть это. Сейчас этим делом занят один из последних».
0: «Миссионеры, — сказал я Хэтчу, — вот вы кто! Помнишь, что ты мне говорил однажды вечером? Ты сказал, что не станешь миссионером, хоть озолоти».
1: «Напрасно стараетесь», — с холодом возразил Фрост. «Вам не пристыдить нас и не запугать. Мы знаем, что мы правы».
0: «А деньги? А как же с компанией? Мы же все продумали».
1: «Забудьте об этом, капитан. Когда вы пройдете курс...»
0: «Никакого курса я проходить не буду».
1: Наверное, голос у меня был грозный, но я уж понял, что ни один из них не бросится на меня. «Эй, вы! Ханжи, миссионеришки несчастные, если вам не терпится заставить меня, попробуйте, давайте!» Они по-прежнему не двигались с места. Я запугал их, но спорить с ними не было никакого толку. Я не мог пробиться сквозь каменную стену честности и чести. Я повернулся к ним спиной и пошел к двери. На пороге я остановился и сказал Фросту: «Советую выпустить Дока и тоже накачать его честностью. Скажи, что на меня это подействовало. Это то, что ему надо. Туда ему и дорога». Хлопнув дверью, я поднялся по аппарели в свою каюту, запер дверь, что ничего раньше никогда не делал. Я сел на край койки и, уставившись на стену, задумался. Они забыли одно. Корабль был мой, а не их. Они были всего-навсего командой, срок контракта с ними давно истек и ни разу не возобновлялся. Я встал на четвереньки и полез за шестяным ящиком, в котором хранил бумаги. Внимательно просмотрев их, я отложил те, которые мне были нужны, документ, подтверждающий мое право собственности на корабль, выписку из регистра и последние контракты, подписанные командой. Я положил документы на койку, отпихнул ящик с дороги и снова сел. Взяв бумаги, я стал тасовать их. Команду можно было бы вышвырнуть из корабля хоть сейчас. Я мог взлететь без них, и они совершенно ничего не могли бы поделать. Более того, я мог улететь совсем. Это был бы, разумеется, законный, но подлый поступок. Теперь, когда они стали честными и благородными людьми, они бы склонились перед законом и дали бы мне возможность улететь. И винить им было бы некого, кроме самих себя. Я долго сидел и думал, но мысли мои снова и снова возвращались к прошлому. Я вспоминал,

0: Он как блин попал в переделку на одной планете в системе енотовая шкура. Как Док влюбился в трехполое существо Насира. И как Хэтч скупил по дешевке все спиртное на Мунка, а потом проиграл его, увлекшись чем-то вроде нашей игры в кости. Только вместо костяшек там были странные крохотные живые существа, с которыми нельзя было муклевать, а поэтому Хэтчу пришлось туго. В дверь постучали. Это был Док. «Тебя тоже распирает от честности?» — спросил я его. Он содрогнулся. «Только не меня». Не отказался. «Так это та же бодяга, которую ты тянул всего два дня назад». «Неужели ты не понимаешь?» — спросил Док. «Что теперь станет с человечеством?» «Конечно, понимаю. Оно станет честным и благородным. Никто никогда не будет ни обманывать, ни красть, и не станет ни жизнью малина». «Все подохнут от тяжелой формы скуки», — сказал Док. «Жизнь станет чем-то средним между бойскаутским слетом и дамскими курсами кройки и шитья. Не станет шумных перебранок, все будут вести себя до тошноты вежливо и прилично».
1: «Хм, так значит, твои убеждения переменились?»
0: «Не совсем, капитан. Ведь так же нельзя. Все, чего достигло человечество, было добыто в процессе социальной эволюции. Мошенники и негодяи необходимы. Они необходимы для прогресса не меньше, чем дальновидные идеалисты. Они как человеческая совесть, без них не проживешь». «На твоем месте, Док, я бы не слишком беспокоился о человечестве. Это великое дело и не нашего оно ума. Даже слишком большая доза честности не искалечит человечество навеки. А вообще-то мне было все равно. Меня одолевали совсем другие заботы». Док подошел ко мне и сел рядом на койку. Он наклонился и постучал пальцем по документам, которые я все еще держал в руках. «Я вижу, ты уже решил», — сказал он. Я уныло кивнул. «Да, я так и думал». «Все предусмотрел. Вот почему ты переметнулся». Док энергично покачал головой. «Нет. Поверь мне, капитан, я страдаю не меньше тебя».
1: «Куда ни кинь, все клин», — сказал я, тасуя документы. «Они летали со мной по доброй воле. Разумеется, контракты они не возобновляли, но это и не нужно было. Все было понятно само собой. Мы все делили поровну. Не менять же теперь наших отношений. И по-старому быть не может. Если бы мы даже согласились выкинуть груз, взлететь и никогда больше не вспоминать о нем, все равно так просто не отделаешься. Это засело в нас навсегда.
0: Прошлого не вернешь, Док. Его похоронили. Разбили на куски, которые нам теперь уже не склеить». У меня было такое чувство, будто я истошно кричу. Хотя говорил почти шепотом. Давно уже мне не было так больно. «Теперь они совсем другие люди», — продолжал я. «Они взяли да переменились. И прежними они больше никогда не будут. Даже если они снова станут, какими были, все пойдет не так, как прежде». Док подпустил шпильку.
1: «Человечество поставит тебе памятник. За то, что ты привезешь машину, тебе поставят памятник. Может, даже не на самой земле, где ставят памятники всем великим людям.
0: У человечества глупости на это хватит». Я вскочил и стал бегать из угла в угол.
1: «Не хочу я никаких памятников, и машины я не привезу. Мне нет до них больше никакого дела».
0: Я жалел, что мы вообще нашли эту силосную башню. Что она мне дала? Из-за нее только лучшую команду потеряла лучших на свете друзей. «Корабль мой», — сказал я. «Больше мне ничего не надо. Я довезу груз до ближайшего пункта и выброшу там. Хэтч и все другие могут катиться ко всем чертям. Пусть их наслаждаются своей честностью и честью, а я наберу другую команду. Может быть, — подумал я, — когда-нибудь все будет почти как прежде». «Почти как прежде? Да не совсем. Мы будем продолжать охотиться, — сказал я. Мы будем мечтать о Куше. О жирном куске. Мы сделаем все, чтобы найти его. Мы все силы положим. Ради этого мы будем нарушать все законы, и божьи, и человеческие. И знаешь что, Док?»
1: «Не знаю».
0: «Я надеюсь, что Куш нам больше не попадется. Я не хочу его находить. Я просто хочу охотиться». Мы помолчали, припоминая те дни, когда охотились за Кушем. «Слышишь, капитан, — сказал Док, — а меня ты возьмешь с собой?» Я кивнул. «Какая разница, пусть его. Капитан, а помнишь те холмы, в которых живут насекомые на Сууде?» «Конечно, разве их забудешь? А видишь ли, я придумал, как в них проникнуть. Может, попробуем?» «Там на миллиард...» Я чуть было не проломил ему голову. «Теперь я рад, что этого не сделал. Мы летим именно на Сууд».
1: Если план Дока сработает, мы еще, может быть, сорвем куш.

0: Боль это просто неописуемая. Вам все равно не представить. Скажу лишь, что она была невыносимой даже под анестезией. А перенес я ее только потому, что выбирать мне не приходилось. Затем она стихла, я открыл глаза и взглянул на лица стоящих рядом браминов. Их было трое. В обычных белых хирургических халатах и марлевых масках. Сами они утверждают, что носят маски, предохраняя нас от инфекции, но каждый солдат знает правду. Под масками они прячут лица. Не хотят, чтобы их опознали. Я был все еще по уши напичкан обезболивающими, поэтому в памяти мелькали лишь обрывки воспоминаний. «Долго я пробыл покойником?» — спросил я. «Часов 10», — ответил один из браминов. «Как я умер?» «Разве ты не помнишь?» — удивился самый высокий из них. «Еще нет». «Тогда слушай», — сказал высокий. «Ты со своим взводом находился в траншее 2645Б4. На рассвете вся ваша часть пошла в атаку, чтобы захватить следующую траншею. Номер 2645Б5». «А потом?» — спросил я. «Ты нарвался на несколько пулеметных пуль. Тех самых нового типа, с шоковыми головками. Теперь вспомнил? Одна попала в грудь, три в ноги. Когда тебя отыскали санитары, ты уже был мертв».
1: «А траншею взяли?»
0: «На этот раз нет».
1: «Ясно».
0: Анестезия слабела, память быстро возвращалась. Я вспомнил парней из своего взвода. Вспомнил нашу траншею. В старушке 2645Б4 я просидел больше года, и обжили мы ее как дом родной. Противник пытался ее захватить, и наша утренняя атака на самом деле была контратакой. Вспомнил, как пулеметные пули рвали меня на куски, и какое я при этом испытал восхитительное облегчение. И тут я вспомнил кое-что еще. Я поднялся и сел. «Эй, погодите-ка! В чем дело?» «Я думал, через 8 часов человека уже не оживить, это предел!» «С недавних пор мы стали искуснее», — ответил один из браминов. «Мы все время совершенствуемся, и теперь верхний предел 12 часов, лишь бы мозг серьезно не повредило». «Что ж, радуетесь», — буркнул я. Теперь память вернулась ко мне полностью, и я понял, что произошло. «Только со мной у вас ошибочка вышла, и немалая». «Что еще за претензии, солдат?» — осведомился один из них. «Офицерские интонации ни с чем не спутаешь». «Посмотрите на мой личный знак». Он посмотрел. И его лоб, единственное, что не закрывала маска, нахмурился. «Да, необычная ситуация», — протянул он. «Необычная», — согласился я. «Видишь ли», — пояснил он, — «в траншее было полно мертвецов. Нам сказали, что все они новобранцы, по первому разу. А приказано было оживить всех». «И что, нельзя было сперва взглянуть на личный знак?» «Мы устали, слишком много работы. Да и время поджимало. Мне действительно очень жаль, рядовой. Если бы я знал...» «В гробу я видал ваши извинения. Хочу видеть генерал-инспектора». «Ты в самом деле...»

0: деле полагаешь...
1: Да, отрезал я. Пусть я не окопный юрист, но я сыт по горло. И у меня есть право на встречу с ГИ. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».

0: Пока они шепотом совещались, я принялся разглядывать себя. Брамины здорово залатали мое тело. Но, конечно же, не так хорошо, как в первые годы войны. Заплаты на кожу наложили довольно халтурно, да и внутри что-то зудело и свербило. К тому же правая рука оказалась на 2 дюйма длиннее левой. Скверно срастили сустав. Но в целом поработали они неплохо. Брамины кончили совещаться и выдали мне форму. Я оделся.
1: «С генерал-инспектором не так просто», — начал один из них.
0: «Видишь ли, стоит ли говорить, что к ГИ я так и не попал? Меня отвели к старшему сержанту, этакому Верзиле Добряку, из тех, кто умеет решать все твои проблемы, просто поговорив по душам. Только я его не просил лезть мне в душу».
2: «Да брось ты дуться, рядовой», — сказал Добряк сержант. «Неужто ты в самом деле затеял склоку из-за того, что тебя оживили?»
0: «Так оно и есть», — подтвердил я. «По военным законам даже у простого солдата есть права. Так мне во всяком случае говорили».
2: «Конечно есть», — согласился сержант.
0: «Я свой долг выполнил. 17 лет в армии, из них 8 на передовой. 3 убит, 3 оживлен. И все это выбито на моем личном знаке. Но мне не дали умереть. Проклятые медики меня снова оживили, а это нечестно. Хочу остаться мертвым».
2: «Куда как лучше оставаться живым», — возразил сержант. «Пока ты жив, остается шанс попасть в нестроевые. Сейчас, правда, приходится долго ждать, потому что на фронте людей не хватает. Но все-таки шанс есть».
0: «Знаю. Но, по-моему, скорее стать покойником».
2: «Знаешь, могу тебе пообещать, что 6 месяцев
0: «Хочу остаться мертвым», — твердо заявил я. «После 3-й смерти это мое законное право».
2: «Разумеется», — согласился добряк-сержант, улыбаясь мне товарищеской солдатской улыбкой. «Но на войне случаются и ошибки. Особенно на такой войне, как эта».
0: Он откинулся на спинку и сцепил руки за головой.
2: «Я еще помню, как все началось. Поначалу никто не сомневался, что все сведется к нажатию кнопок. Но и у нас, и у красных оказалось навалом противоракет. Так что пулять друг в друга атомными боеголовками скоро оказалось бессмысленно. А когда изобрели подавитель атомных взрывов, ракетам и вовсе пришел конец. Кроме пехоты воевать стал некому».
0: «Сам знаю».
2: «Но противники превосходили нас числом. И сейчас превосходят. Ты только вспомни, сколько миллионов солдат у русских и китайцев. Нам оставалось одно – иметь как можно больше бойцов и, по крайней мере, не терять тех, кто есть. Вот почему медики стали оживлять убитых».
0: «Да знаю я все это».
2: «Послушайте, сержант, я тоже хочу, чтобы мы победили. Очень хочу. Я был хорошим солдатом. Но меня уже 3 убили, и беда в том, – сказал сержант, – что красные тоже оживляют своих мертвецов. И именно сейчас борьба за превосходство в живой силе на передовой достигла критической точки. Следующие 2-3 месяца все так или иначе решится. Так почему бы тебе не плюнуть на все это и не забыть об ошибке?
3: Обещаю, что когда тебя убьют в следующий раз, то оставят в покое. Потерпи еще немного».
0: «Я хочу видеть генерал-инспектора».
2: «Ладно, рядовой», — буркнул добряк-сержант уже не очень приветливо. «Топай в комнату 303.

0: Комната 303 оказалась приемной. Я стал ждать. Мне даже стало немного стыдно за тот шум, что я поднял. Все-таки моя страна воевала. Но злость пересилила. У солдата есть права, даже на войне. Эти проклятые брамины. Забавно, как к ним пристало это прозвище. Вообще-то они самые обычные медики, а не какие-нибудь индусы или брамины. Пару лет назад, когда все это еще было в новинку, в газете появилась статья. В ней рассказывалось о том, что медики научились оживлять мертвецов и снова посылать их в бой. Тогда это было сенсацией. Автор цитировал стихотворение Эмерсона. «Убил ли красный убийца, и мертв ли убитый мертвец? Никто из них точно не скажет, где жизнь, а где смерти конец». Такие дела. И убив сегодня противника, ты понятия не имеешь, останется ли он мертвым или уже завтра вернется в траншею, чтобы снова стрелять в тебя. А если убивают тебя, тоже не знаешь, пришел ли тебе конец. Стихотворение Эмерсона называлось «Брама». И медиков с тех пор прозвали браминами. Сперва оживать после смерти совсем неплохо. Пусть больно, но ведь ты жив. Но в конце концов доходишь до предела, за которым эта карусель со смертью и оживлением уже невыносима. Начинаешь гадать, сколько же смертей ты должен родной стране и как здорово отдохнуть, пробыв подольше мертвецом. Начинаешь мечтать о долгом сне, о покое. Начальству это скоро стало понятно. Когда солдат слишком часто оживляют, это плохо отражается на их боевом духе. Поэтому установили предел. 3 оживления. После 3-го раза можешь выбирать или дожидаться смены, или постоянная смерть. Начальство предпочитало, чтобы ты выбрал смерть, потому что 3-жды умиравший человек оказывает очень скверное влияние на моральный дух оставшихся в тылу. И большинство солдат на передовой предпочитали после 3-го оживления умереть окончательно. Но меня надули. Оживили в 4-й раз. Я такой же патриот, как и все, но это даром им не пройдет. Кончилось тем, что мне позволили увидеться с адъютантом генерал-инспектора, седым жилистым полковником, типичным педантом, какого словами не проймешь. Он уже знал, в чем дело, и не стал рассусоливать. Разговор оказался коротким. «Рядовой», — сказал он, — «мне жаль, что так получилось, но уже издан новый приказ. Красные увеличили количество оживлений, и мы не можем от них отставать. Согласно последнему приказу, число оживлений, дающее право на отставку, увеличено до 6.
1: «Но этот приказ отдан уже после моей смерти».
0: «Он имеет обратную силу. У тебя впереди еще 2 смерти. Все, рядовой, удачи тебе».
1: Вот так. Как будто не знал, что от начальства справедливости не добьешься. Откуда им знать о наших мучениях? Их редко убивают более 1 раза, им просто не понять, что испытывает человек после 4-го. Пришлось возвращаться в траншею. Я, не торопясь, шел мимо заграждения из отравленной колючей проволоки, крепко задумавшись. Миновал какую-то фиговину, накрытую брезентом цвета хаки с нанесенной по трафарету надписью «Секретное оружие». В нашем секторе всякого секретного оружия, как собак нерезанных. Каждую неделю поступает что-то новенькое. Черт его знает. Глядишь, какой-нибудь и в самом деле выиграет войну. Но сейчас мне было на это начхать. Я размышлял над следующей строфой из того же стихотворения Эмерсона. «И даль, и забытые рядом, что солнце, что тень, не понять. Пропавшие боги вернулись, позоры и славы искать». Старина Эмерсон попал в точку, потому что именно таким ощущаешь себя после 4-й смерти. Тебя уже ничто не волнует, все едино, все обрыдло. Поймите меня правильно, я не циник. Я клоню лишь к тому, что, умерев 4 раза, человек просто обречен взглянуть на мир другими глазами. Добрался я, наконец, до старой доброй 2645Б4. Поздоровался с парнями. Оказалось, на рассвете пойдем в атаку.
0: я продолжал размышлять. Я не дезертир, но решил, что 4 смертей с меня хватит. И в завтрашней атаке нужно умереть наверняка. На этот раз ошибок не будет.

Едва забрезжил рассвет, мы миновали наши проволочные заграждения и перекатывающиеся мины и сосредоточились на ничейной полосе между нашей траншеей и 2645Б5. В атаку шел весь батальон, а в боекомплекте у нас были пули нового образца. Сперва мы продвигались довольно быстро, но затем противник взялся за нас всерьез. Но мы не останавливались. Вокруг свистели пули и громыхало, как в аду, но меня даже не задело. Мне уже начало казаться, что атака станет успешной, а меня не убьют. И тут я нарвался. Разрывная пуля в грудь. Смертельная рана, тут и думать нечего. Обычно, если тебе такое врежет, падаешь как подкошенный, но я не упал. На этот раз я должен умереть наверняка, поэтому я встал и заковылял вперед, опираясь на винтовку, как на костыль. Я прошел еще 15 ярдов под таким бешеным перекрестным огнем, какого и не припомню. И тут мне врезало еще раз. Точно так, как надо, без дураков. Разрывная пуля просверлила мне лоб. В последнюю долю секунды я еще успел ощутить, как вскипают мои мозги, и понял, что на этот раз промашки не будет. В случае серьезных ранений головы брамины бессильны, а моя рана очень серьезная. Потом я умер.

0: Я очнулся и увидел браминов в белых халатах и марлевых масках.
1: «Долго я был покойником?» – спросил я.
0: 2 часа.
1: И тут я вспомнил. Но ведь меня ранило в голову!
0: Марлевые маски сморщились. Брамины улыбнулись.
2: «Секретное оружие», – сказал один из них.
0: «Его создавали почти 3 года, и, наконец, нам и инженерам удалось создать восстановитель тканей. Важнейшее изобретение».
1: «Вот как?» – вяло спросил я.
2: «Наконец-то медицина в силах лечить серьезные ранения головы», – сообщил брамин. «И не только головы, любые повреждения организма. Теперь мы можем оживить кого угодно, лишь бы от человека осталось 70% тела. Достаточно поместить его в восстановитель. Теперь наши потери резко сократятся. Это может решить исход всей войны».
1: «Приятно слышать», – пробормотал я.
2: «Кстати», – добавил брамин, – «тебя наградили медалью за героическое поведение под огнем после получения смертельной раны».
1: «И это приятно слышать», – кисло улыбнулся я.
0: «Так мы взяли ту траншею?»
2: «На этот раз взяли. Теперь копим силы для атаки на 2645Б6».
0: Я кивнул. Вскоре мне выдали форму и отправили обратно на фронт.
1: Сейчас там затишье, и должен признать, что быть живым довольно приятно. Однако считаю, что получил от жизни все, что хотел. А теперь мне осталась всего 1 смерть до 6. Если только снова не изменят приказ.

Ирина Кузьменко. Четвертое состояние. Посвящается Александру Лебедеву. Вчера мне сказали, что умер мой лучший друг. Когда его подружка с обязательными слезами сообщила мне эту новость, я вздохнула. Так я и знала, что она опять что-нибудь выкинет. Очень на него похоже. Она испуганно взглянула на меня и пробормотала что-то вроде «Да-да, конечно». Похоже, она подумала, что я свихнулась от горя. Возможно, так бы оно и было, но я слишком хорошо знала Андрея, чтобы подумать, будто бы он мог умереть, ничего мне не сказав. Хотя в последнее время он был каким-то странным. Я вспомнила его нашу встречу неделю назад. Мы шли по Садовому. На улице был ветер.

0: срывал последние листья с деревьев, серая дождевая пыль застилала окна, уже стемнело и зажглись фонари. Прохожие, опустив голову, пряча лицо от дождя, спешили домой. «Собачья погода», — подумалось мне. «Собачья погода», — сказал Андрей. «Позвольте с вами не согласиться, молодые люди», — вдруг обратился к нам проходивший мимо старик в смешной высокой шляпе, напоминавший цилиндр. «Погода — это прежде всего состояние души. Взгляните, какой чудный вечер». Андрей посмотрел на него с досадой. «Не вижу ничего чудного». «А это дивная луна. Она похожа на молодую вдову, которая все ждет своего возлюбленного, ведь он давно погиб». «Как жаль». Андрею явно не терпелось отвязаться от надоедливого старика. «Действительно, очень жаль», — вздохнул тот и растворился в воздухе. «Во всяком случае, мне так показалось». А потом мы сидели в арт-клубе, и Андрей объяснял мне свою новую теорию. «Понимаешь, Ра, он единственный называл меня этим странным прозвищем, у человека есть три состояния души. Первое – нейтральное, когда он не живет, а существует. Ему не хорошо и не плохо. Это как сон, монотонные будни и праздники по расписанию. Такая жизнь – это маятник. Туда-сюда, туда-сюда, и все на одном месте, пока не кончится батарейка. И кажется, так просто – шагнуть из окна, что-то удерживает. Что? Вот вопрос. По этому поводу мне было что сказать. Я думаю, есть три фактора, которые заставляют человека жить. Это, во-первых, его нужность. Если ты кому-то необходим, то ты просто не имеешь права умирать. Во-вторых, поиск, или если он выражен в пассивной форме, то ожидание. То есть я могу сидеть и мечтать, как бы мне замечательно жилось, если бы у меня был $1 000 000, и надеяться, что в один прекрасный день я выиграю его в лотерею, а могу пытаться заработать его всеми доступными средствами. В данном случае это практически одно и то же. И, наконец, привычка. Вот именно, привычка, подхватил Андрей, привычка жить. Может быть, это худшее, что может быть с человеком. Но мне одно непонятно, почему гении рано покидают этот мир? Неужели даже она их не держит? Так вот, вернемся к моей теории. От погранично сонного состояния один шаг до любого из двух других, назовем их, ну, скажем, счастье и горе. Андрей, говори тишина, нас уже смотрит весь бар. Так что ты хотел сказать? Далее очевидно. Он явно обиделся, что я его прервала. Ну нет, последний раз эту фразу сказал Ферма по поводу своей великой теоремы. И вот уже 300 лет эту теорему никто не может доказать, так что договаривай. Ну хорошо. Знаешь, что мне кажется? Должно существовать еще какое-то четвертое состояние. Я только что понял это. Что же это за состояние? Еще не знаю. Он замолчал и задумался. Я видела, что теперь с ним разговаривать бесполезно, и отвернулась к сцене, где худенькая бледная девочка читала свои стихи. Почему-то я запомнила их слово в слово. Все в этой жизни проходит. Детство, тревога и сны. То, что сейчас происходит, завтра оценим не мы. То, что сейчас повторится, кем-то испито до нас. И пропадут эти лица точно в назначенный час. Близкие люди, прощайте. Больше не хочется слов. Там обо мне вспоминайте. Скоро мы встретимся вновь. Когда я снова повернулась к Андрею, его уже не было за столиком. Я давно привык к его выходкам, поэтому меня это не удивило. Это был последний раз, когда я видел его. Вчера мне сказали, что он умер. Сегодня я открыл почтовый ящик, и там лежало письмо. Без марки и без адреса. Написанное его рукой.
1: Привет, Ра!
0: Стандартный вопрос, как дела? Впрочем, это просто, чтобы как-то начать. На самом деле, я знаю, что ты не поддалась на эту дешевую уловку с моей смертью. Я никак не мог скончаться вчера, хотя бы потому, что я выполнил эту формальность неделю назад. Ты не поняла? Неудивительно. Сейчас объясню. Извини, буду писать коротко, у меня очень мало времени. Помнишь нашу последнюю встречу? В тот вечер я много думал.

купил несколько штук, не слишком много, и стал ждать. Я сам не заметил, как заснул, но продолжал ждать и во сне. Вдруг мне показалось, что я падаю с очень большой высоты, и я потерял сознание. Когда я очнулся, как-то само собой пришло понимание того, что я уже умер. Первой мыслью было, что же теперь делать? Но тут же едко усмехнулась вторая мысль. А что ты можешь сделать? Вступить в профсоюз покойников? К сожалению, я не могу тебе описать все, что происходило потом. Тебе пока этого не положено знать. Скажу только, что процедура анализа поступков человека на протяжении жизни поставлена настолько же мудро, насколько просто. Кстати, я там встретил того старичка, помнишь? Луна похожа на молодую вдову. Они хотели сразу же поместить меня там, когда меня определили после анализа, но я кое с кем поговорил, мне предоставили отсрочку. Неделю на Земле и день в нижних слоях атмосферы. За это время я уладил неотложные дела и постарался сделать так, чтобы как можно меньше людей жалели о моей смерти. Кажется, мне это удалось. За всю жизнь я не приобрел столько врагов, сколько за эту неделю. А вот встреч с тобой приходилось избегать. И хоть меня раскусило два счета. Вообще-то я не должен был тебе писать, это запрещено правилами, но тот разговор — единственное дело, оставшееся незаконченным. Теперь я знаю намного больше, чем тогда, и хочу тебе объяснить хоть что-то из того, что понял. Представь себе, что ты находишься в огромной комнате, где абсолютно темно. Это наша жизнь. Знание — это зажженная спичка, которая на мгновение освещает дорогу, давая возможность двигаться и принимать какие-то решения. Но есть люди, которые находят тот выключатель, который позволяет озарить ярким светом все это подземелье. А так как Бог призывает к себе человека, или когда он зажжет для себя такой свет, или когда станет ясно, что этого не произойдет, то нетрудно понять, почему многие гении умирают молодыми. К чему я все это пишу? Да потому что четвертое состояние – это и есть. На этом месте письмо обрывается, и вниз через весь лист идет жирная косая черта. Я смотрю на нее, она становится все бледнее, бледнее, и письмо тает у меня в руках.

0: Елена Долгова. Шестой лишний. Сначала раздался глубокий низкий звук, такой, что дрогнула земля, слегка покачнулись стены. После этого в ночном небе появилось багровое зарево. Оно залило сиянием горизонт и погасило слабый свет двух геонийских лун. Миг Северин хорошо разглядел этот несвоевременный рассвет из окна своей комнаты на окраине Ахаратауна. Квартирный хозяин, хмурый парень с покалеченной рукой, сидя в углу и орудуя одним лишь мизинцем, возился с настройкой рации.
1: «В эфире помехи! Давай беги отсюда, ботаник! Кончились твои каникулы!»
0: — злорадно посоветовал он.
1: «Огонь-то как раз с северо-западной стороны! Точно такое же сияние я видел новобранцам, когда мутанты из их поганой мутантской конфедерации оттяпали у нас половину округа! Я не я, если не начинается новая драка!»
0: Хозяин нервничал, а поэтому много говорил. Зарево продолжало расти и уже занимало половину неба.
1: «Сестренка, вставай!»
0: Северин колотил в дверь соседней комнаты, пока Нина не появилась на пороге. Ее темные волосы растрепались, но взгляд оставался ясным. В нем странным образом не отражалось удивление.
1: «Ты это видела? Слышала?»
2: «Да».
1: «Тогда одевайся и уезжаем. Черт, надо было сделать это еще неделю назад!»
0: Тревога уже возникла, но еще не превратилась в панику. В соседнем дворе люди заводили мотор, там же нескладно лаяли собаки. Незнакомый старик, мучимый бессонницей, вышел под звезды. Он так и стоял возле воротной стойки и неспешно докуривал сигару. Когда от нее уцелело совсем немного, швырнул остаток в кусты.
1: «Давайте мы вас подвезем», — позвал его Северин.
3: «Спасибо, сынок. Лучше я останусь на месте. Привык, а в моем возрасте трудно менять привычки».
0: Снова низко на грани слышимости прогудело, тренькнули стекла, гирлянда нарядных лампочек на чахлых деревьях у ворот мигнула и погасла. Ребенок, невидимый в ночи, безысходно плакал на одной протяжной ноте.
1: «Успокойся, успокойся!» — сердито и укоризненно повторял мужской голос. «Вера, не стой как чучело, возьми его на руки!»
0: Мотор у чужой машины наконец завелся, минивэн с сомнительным шумом неисправного механизма тронулся с места.
3: «Ночь что надо!»
0: — буркнул кто-то иронически, но за напускной иронией прятался страх.
1: «Горит можжевельник.
0: Военная база, что ли?»
3: «Она самая.
0: Странно, я не чувствую техники в небе». Этот самый второй, говоривший в темноте, оказался сенсом. Миг ощутил характерное покалывание в душе, признак неаккуратной и грубой работы мутанта.
1: «Нина!»
2: «Тихо, не кричи. Не кричи, пожалуйста, ты мне мешаешь».
1: «Видишь что-нибудь?»
2: «Только самое ближнее будущее. Скоро тут начнется такая паника, что мало не покажется».
1: «Давай машину».
0: Тьма во дворе пахла полынью. Спаниель Лотер, мотая хвостом, запрыгнул на заднее сиденье. Машин стало побольше. Северин затормозил, чтобы не столкнуться с мотоциклистом. Тот обратил к джипу лицо в закрытом шлеме и, невероятно похожий на огромное насекомое, сложил руку в оскорбительном жесте, а потом исчез.
3: «Трусы! Подонки! Убивать! Убивать!» —
0: кричал немолодой, но еще крепкий коренастый мужчина. Он выскочил на дорогу, размахивая охотничьим ружьем. Ночь над городом мешала разглядеть мимику, но жесты человека очень походили на жесты сумасшедшего. Патруль, появившийся внезапно, уже спешил к паникеру. Тот спустил курок. Один солдат пошатнулся, двое других пустили излучатели в ход. Миг видел, как загорелась куртка на груди расстрелянного. Невероятно, но прошитый лучом человек все еще жил. Он даже не упал, а только дернулся, напоминая куклу, сорвавшуюся с нитки. И снова придавил курок. Крупная дробь хлестнула по корпусу джипа. Нина слабо охнула и прикоснулась к мочке уха. Ее блестящая сережка, срезанная у основания, покатилась под ноги Северину. Колесо моментально сдулось, кабина накренилась.
1: «Вляпались!» —
0: в бешенстве сказал Мик.
2: «Бери запаску. Спокойно, до вторжения еще несколько часов, ты справишься».
0: Улица уже наполнилась людьми. Если бы не атмосфера страха, толпа смахивала бы на праздничную.
1: Конец недели. Приоделись получше.
0: Две машины, задев друг друга бортами, намертво перегородили середину дороги. Объезжающие их медленно рулили вдоль обочин. Толпа качнулась, зажатая между машинами и отрядом сил обороны. Мертвый паникер все еще лежал на спине, рассматривал пустыми глазами окрашенное пожаром небо. Кусок черепицы пролетел в воздухе и задел каску солдата. Девушка в малиновом платье, певица из соседнего ресторана, мелькнула ярким пятном. Ее раскрытые бледные ладони на секунду прижались к стеклу.
4: «Ради бога, пожалуйста, возьмите меня с собой!»
0: «Залезайте!» Девушка, впрочем, не села, а отшатнулась, указывая на Нину острым в серебряной краске ногтем.
4: «С ней не поеду. Она тоже мутантка».
0: «С чего вы взяли?»
4: «У меня от таких болит голова. С кем угодно, только не с этой стервой».
0: Сверкнув малиновым платьем, певица исчезла за углом. Нина молчала, будто прислушивалась к чему-то таинственному и скрытому от других.
2: «Не огорчайся»,
0: — медленно сказала она наконец.
2: «Девчонка неплохая, просто сейчас в истерике. Давай, меняй, наконец, это чертово колесо».
0: Пока Северин возился с колесом, поток машин уже поредел. Двое мужчин в потрепанных куртках остановились неподалеку, погано посмеиваясь, потом приблизились. Миг знал, что не справится с двумя противниками, и это бессилие унижало его. Все переменилось внезапно. Один из противников с коротким всхлипом бросился в сторону. Второй осторожно попятился, вильнул и тоже убрался в потемки, и только тогда Мик разжал стиснутые кулаки.
5: «Что ты сделала с ними, Нина?»
2: «Я показала им другого человека вместо тебя».
5: «Кого?»
2: «Неважно. Страшного. Каждый из них видел свое».
0: Спаниель скулил на заднем сиденье. И это была их последняя ночь в Ахаратауне.

0: Утро они встретили в степи. Двое затерявшихся людей и собака. Как только встало солнце, жара начала усиливаться и к полудню палила, как в раскаленной жаровне. Сестра Северина устроилась на заднем сиденье. Пес прижался к ее ногам. В приоткрытое окно машины несло топливом, пылью и смятой полынью.
1: «А эти мутанты, они могут то же самое, что и ты, сестричка?»
2: «Нет, они гораздо круче».
1: «А на кого похожи?»
2: «Вот придут и увидишь»,
0: — сумрачно пообещала Нина.
2: «Вообще-то типа людей, и до войны к ним можно было съездить туристом».
1: «Да ну, я передумал, даже смотреть не хочу. Кстати, ты заметила? Стрельбы почти не слышно».
2: «Им стрельба не особо-то и нужна. Так справляются. Вода у тебя осталась? Дай сюда, хочу немного хлебнуть».
0: Она отпила глоток из фляги и завинтила крышку. Мик вышел размять ноги. Горелый остов чужого джипа торчал в отдалении. Мертвый хозяин, должно быть, находился внутри. Под ботинками нехорошо похрустывало, и землю усеивали кости неизвестно почему погибших зверьков. У Нины неестественно горели щеки. Этот румянец оказался симптомом подступившей лихорадки. Она снова уснула на заднем сиденье и спала долго, но беспокойно, не откликаясь и не приходя в себя. Северин не мог и не умел помочь ей. Он гнал джип на юго-запад и провел в сильной тревоге несколько часов.
2: «Ты зря струсил. Это был просто транс».
0: Хмуро и твердо, уже очнувшись, сказала ему сестра.
2: «Ничего со мной не будет, по крайней мере, сейчас. Я уже говорил тебе, что давно еще дома видела будущее. Пророчество не врет. Меня убьют когда-нибудь в полнолуние».
0: Обе геонийских луны в эти дни были ущербными, и Мик слегка успокоился. Эта мелкая деталь давала отсрочку, может быть, даже на годы. База «Можжевельник» продолжала догорать, пачкая черным дымом горизонт. Две штурмовые машины незнакомого, странного силуэта беззвучно пролетели над степью, и в этот миг Северин до конца понял, что такое ненависть. Он не кричал и не грозил, просто стоял и смотрел в небо, а пальцы его искали несуществующий курок до тех пор, пока Нина очень осторожно не взяла брата за руку.
2: «Не надо смотреть им вслед, пожалуйста. А то пилоты почувствуют это и вернутся».
1: «Не вернутся, нас не видно. Джип и здешняя земля почти одинакового цвета».
0: Вражеские летуны и впрямь больше не показывались. Однако оба они, Мик и Нина, уже осознали последствия поспешного бегства. Продуктов оставалось на 2 дня. Бензина не хватило бы и до границы округа, уником не работал. Степь пустовала, должно быть и война, и основной поток беженцев из Ахаратауна прошли стороной. Недостижимая столица находилась далеко на юге, там был настоящий дом Северина, но этот дом уже мог превратиться в развалины.
3: Вот так и кончается Армагеддон разгромом.
2: «Забавно. Прежней жизни больше нет, и мы оказались в тылу у врагов. Как тебе это?»
1: «Никак. Вообще-то не внушает оптимизма».
2: «Куда теперь?»
1: «Можно к восточному побережью, но если не отыщем, где заправиться, то машину придется бросить».
0: Джип продолжал тащиться по степи, изредка объезжая курганы и сломанные менгиры. Глушь и безлюдье лишь усиливали тоску. Вдобавок потерялся спаниель. Он исчез во время дневки, забежав за груду валунов. Пару раз издали доносился тоскливый вой, но оставалось неясным, был ли это пес или дикий зверь. Поиски ничего не дали, и Нина больше не чувствовала присутствия собаки.
2: «Тут очень странно»,
0: — ближе к вечеру сказала Мику сестра, хотя трава, земля и серые разрозненные камни в небольшой впадине выглядели совсем обыкновенными.
2: «Похоже на природную аномалию».
1: «Что ты о них знаешь?»
2: «Ну, немного. То, что рассказывал отец. В таких местах может отказывать техника и оружие, иногда меняется физика и даже логика событий. Кстати, мои способности сильно ослабели. Я почти не чувствую ни людей, ни зверей.
1: А будущее до сих пор видишь?
2: Чуть-чуть.
1: Тут опасно?
2: Да.
1: Солдаты могут появиться?
2: Нет.
1: Хотя бы это радует. В темноте я далеко не уеду, и ночевать придется здесь. Миг прикинул, нет ли под слоем почвы карстового провала, а потом отогнал джип в самую низину, чтобы он не маячил на фоне тусклого заката. Под конец спуска почему-то заглох мотор. Смеркалось быстро, как это бывает в южных широтах.
4: Ладно,
1: завтра разберемся, сейчас важнее отдохнуть. Место неплохое, по крайней мере, мы тут не на виду.

0: Следующее утро выдалось хорошим. Ночью пролился дождь, который прогнал жару. К удивлению пробудившегося Мика, возле джипа крутилась троица незнакомых оборванцев. Тот, кто стоял поближе, худой тип лет 35, вежливо и как ни в чем не бывало, постучал тонким, но заскорузлым пальцем в стекло. «Подъем!» Чужаки не казались ни агрессивными, ни испуганными. Их социальная принадлежность уже слегка затушевалась осевшей на лицах и одежде грязью, но не до конца. Худощавый походил на менеджера средней руки, при нем сохранился галстук, теперь свернутый улиткой он расположился в кармане хозяина. «Доброе утро! Вы беженцы из Ахаратауна?» — вежливо спросил человек. «Да». «Мы, собственно, тоже, но снялись оттуда еще 2 недели назад». «А почему задержались здесь?»
1: «Мотор заглох. Новости есть?»
0: «Наши разбиты. Живельник сгорел, все, кто успел, отступили на юг».
1: «Да, трудные времена. Все сбежали, а вы, получается, не успели».
0: «Не повезло».
1: «Что ж, невезение — дело приходящее. Давайте вылезайте и присоединяйтесь к компании. Завтрак на 5 ждет. Любите жареных кроликов? У нас целых 4 кролика, всем хватит. Я Лори».
0: Северин непроизвольно поежился.
1: «Не бойтесь», — спокойно сказал Лори. «Тут особенное место. Техника умирает сразу же. Я сильно удивился, когда ваш джип въехал в самую середину впадины. Самоходом скатился, да? Снаружи нас не видят. Ни детектором, ни при помощи оптики. Получается, что тут вроде бы никого и нет. Это очень удобно, не правда ли? Хорошо, что нас тут никто не видит».
0: Двое его товарищей охотно согласились. Один, почти 50-летний, имел характерный вид нарядившегося огородника, на который наложилась неряшливость человека, оказавшегося в бегах. Третий, юноша лет 17, ловкий и бледный, предпочитал помалкивать. Нина поймала на себе его изучающий взгляд.
1: «Кроликов тут можно ловить петлей. Росен раньше работал на меня, теперь он тоже работает на меня. Жарит кроликов на углях. Получается очень вкусно».
0: Росен, тот самый человек со внешностью огородника, с достоинством кивнул.
1: Бледный парень так и не представился.
0: Он продолжал смотреть на Нину, как будто прикидывал, что она держит в сумке. Почти бездымный, но жаркий костер горел в траве. Похоже, в нем тлели подсушенные экскременты копытных. Вертел из прутика лежал на 2 рогульках. Куски мяса успели подернуться коркой. Лори ловко разделил 3-го кролика охотничьим ножом, единственным оружием, которое оказалось у его сотоварищей. Чувствовали они себя, тем не менее, вполне комфортно. Северина коснулось мимолетное подозрение, что кролик не кролик, и на вертел надеты тушки степных котов. По крайней мере, среди содранных и валяющихся в стороне серых шкурок длинных ушей не было.
1: «Присаживайтесь. Соль кончилась вчера, но мясо и так солоноватое. Как вы поняли, мы внутри аномального пятна. Всего 600 шагов в диаметре. Будь место побольше, на него давно обратили бы внимание власти».
0: «Здесь ничего не бывает, ну, такого, словом, этакого».
1: Лори понял Северина, но, очевидно, у бывшего управляющего не хватило слов. «Сны», — наконец коротко сказал он. «Нигде в другом месте я не видел таких снов».
0: «И не только», — добавил Росен.
1: «Да»,
0: — легко и почти бездумно согласился Лори.
1: «Иногда происходит ненормальное со временем, вернее, время-то остается на месте, но что-то меняется внутри тебя самого. Допустим, то спишь целый день, как убитый, то готов бегать по кругу. Это наподобие прилива и отлива».
0: Росен разлил чай в импровизированные чашки, устроенные из пустых консервных банок. Края каждой были аккуратно загнуты, чтобы не поранить рот. Присутствовала в Росене некая обстоятельность. Третий, тот самый очень бледный парень, наконец назвался. Его звали Гриня.
1: «Ваша сестра — мутант»,
0: — вежливо, но твердо сказал Росен.
1: «Но мои парни без предрассудков. Ничего, со всяким может приключиться. Такой уж мир достался нашим предкам, чтоб его разорвало. Может, это даже хорошо».
0: Очевидно, эти люди не страдали страхами, характерными для певицы из Ахаратауна. После завтрака Мик лег на спину и принялся рассматривать небо. После того, как догорела разрушенная военная база, оно выглядело незапятнанно голубым. Солнце палило в лицо сбоку. Лори много болтал. По его словам, он потерял новый дом и перспективную карьеру, но при этом выглядел подозрительно довольным. Росен, человек грубоватого склада, время от времени пытался вставить словцо, но получалось в основном о сортах огурцов и о погоде.
1: «Что-то тут не так. Мы все время что-то упускаем», — устало подумал Северин.
0: Косточки кролика обглодали начисто. День медленно катился к закату. Ужинали смородиновым джемом из запасов самого Мика. На ночь разбрелись кто куда, заботясь лишь об одном — не переступить ненароком границы аномальной зоны. Ночью Мик увидел сон. И сон этот был страшен. Он шел куда-то в толпе других людей. Серые капюшоны совершенно скрывали головы, но Мик не сомневался, что облик спутников безобразен. Цель, которая неизбежно лежала впереди, принуждала ускорять шаг, хотя достигать ее совсем не хотелось. Как назло, прервать иллюзию не получалось, и Северин мучился в вымышленном мире точно так же, как если бы этот мир был настоящим.
2: «Что?»
0: Нина трясла его за плечо.
2: «Ты закричал!»
1: «Извини. Кошмары.
2: Активность почвы тут зашкаливает. Нужно только дождаться утра, когда встанет солнце. Мы отсюда уйдем», —
0: твердо сказала она, а Северин промолчал. Он уже знал, что завтра не тронется с места. Остаток темного времени прошел спокойнее. Утром морок совсем слинял. К полудню ночные сомнения выглядели неубедительными, а мир сиял, словно свежая монета.
2: «Что мы имеем на сегодня?»
0: — бодро спросил Лори. Росен разбирал сорванные у основания камней траву по сортам. Интересно, чем они питаются, но если не считать травы и кошек. Северин прислушался. Приглушенный рокот мотора доносился с юго-востока. Гриня пропал, скрывшись за стоячими валунами, и снова появился, призывно махая рукой. Лори подобрался, уволень Росен бросил свою траву. Они цепочкой потянулись в южную сторону, так ничего и не объяснив Северину. Нина ровными зубами жевала кончик сорванного стебля мятлика.
2: «На южной границе участка заглох чей-то джип».
0: «В джипе есть люди?»
2: «Один человек. На нем защита армейского образца. Он, как и ты, пока ничего не понял. Он, как и ты, пока

машина», — сказал он, сильно заикаясь. «Я благодарный человек и в состоянии оплатить. Вам лучше проявлять дружелюбие», — как бы несколько неуверенно добавил он.

0: Елена Долгова. Шестой лишний. Часть вторая. Окончание. Рация у этого человека была, но не работала. Он выглядел бледным, неуверенным и, скорее всего, больным. Потом вдруг побледнел еще сильнее и, сломав порядок шествия, умчался за валуны. Лори, понимающе ухмыльнулся. У парня дизентерия. Он попал в аномальную зону случайно и пока ничегошеньки не понял. При нем самом в его багажнике не очень-то покопаешься, но груз кажется не пустяковый. Уехать бедняга не сумеет, это точно. Может уйти пешком, когда ему станет получше, если станет вообще. И еще, мне кажется, он из мутантов, которые пришли с севера, но только скрывает это. Хотя тут уверенности нет.
1: Спросим его, он не сознается.
0: «Лучше сразу камнем по голове», — подытожил Росен. Он сказал это деловито и просто, с христианской практичностью. «Тело надо закопать, хотя земля не очень мягкая. Машину откатим пониже, чтобы не маячило со стороны. А ты что скажешь, Лори?» «Я, как всегда, на стороне большинства». Гриня провел языком по высохшим и потрескавшимся губам. Глаза его странно блестели.
2: «Я бы его съел», — внезапно сказал он.
0: «Душа во тьме», — сумрачно посетовал Росен.
2: «А ты уже до кишок высветлился?»
0: «Ты, Гринь, дурак. Перво-наперво, он больной, так заразиться недолго. Во-вторых, соли нет, не завялишь, а на такой жаре мякоть стухнет».
2: «Хватит кривляться, господа», — жестко сказал Лори.
0: «Росен прав, как в моральном, так и в гигиеническом аспекте, но от чужака следует избавиться. Я понимаю так, два голоса за уничтожение. Это не женское дело, мы не будем принуждать девушку к голосованию. Что скажете вы, Северин?»
3: «Я воздержался».
0: «Двое за, один воздержался. Мой голос уже не имеет значения. Действуйте, Росен. Камней в округе достаточно».
4: «Я против»,
0: — внезапно сказала Нина. Лори посмотрел на нее с явным неудовольствием.
2: «У вас есть мотивы, девушка, или это просто так?» — вздохнув, спросил он.
0: «Понимаете, жалость сейчас не принимается в расчет. Мы в странном месте, и нормальная обстановка толкает нас на решительные действия. Я специально дал вам возможность уклониться, вы не пожелали. Что ж, тем хуже для вас. Приведите хоть один аргумент, почему...»
4: «Я предсказатель», —
0: холодно и гордо сказала Нина.
4: «Предсказатель, и знаю, что в случае смерти этого человека вы четверо, включая Мика, умрете в течение недели. Подробности значения не имеют. Я не буду болтать о вероятностях, но других вариантов просто нет».
0: Несказанное разочарование сделало похожими весьма разные лица всех троих. Росен, который шарил по земле, выпрямился, разогнул широкую спину и с досады сплюнул. Лори нервно стиснул длинные пальцы. Гриня сверкнул глазами и дернулся, но шага вперед не сделал, зато ругнулся.
4: «Блефует она или нет?»
0: Северин не знал ответа, а блеф отчасти соответствовал характеру Нины. «А если мы его не тронем?» — быстро спросил Лори. Он еще сохранил рассудительность и соображал быстрее других.
4: «Тогда через неделю вы будете живы».
0: «Вранье, от начала до конца».
4: «Как скажете. Если хотите, попытайтесь проверить».
0: Лица Росена и Грини сложились в унылые мины. Чужак, завершив свои дела за валунами, появился в самый неподходящий момент, потирая шелушащуюся от солнца щеку тыльной стороной ладони. Шлем он стащил и держал теперь в левой руке.
5: «Вы уже решили, каким образом вы мне поможете?»
0: «Чего он хочет?»
2: «Он желает, чтобы мы чинили его машину».
4: «Тупица».
0: «Она не сломана, а просто сдохла в аномалии, как и любая более-менее сложная техника. Вы можете ему объяснить?»
2: «К черту!»
0: — отрезал раздраженный Лори. «У него излучатель, но излучатель в аномалии не выстрелит. Свяжем парня, пока не распознал, что к чему». Все случилось моментально. Мик стоял в стороне. В ход пошел ремень Росена и часть амуниции самого чужака. Тот, кажется, дрался, но не очень удачно. Вскоре побежденный полусидел, кое-как связанный и прислоненный к стоячему камню.
2: «Грешники и дураки», — с
1: сказал он уже совсем не заикаясь, но желающих как следует обсудить вопросы греха почему-то не находилось. Лори тем временем потный и злой трогал подбитый глаз.
3: «Это ваше милосердие, девушка, нам еще аукнется. Он тут не один. За ним сюда явятся его дружки-мародеры. Помяните мое слово, и вы еще пожалеете о себе».
6: «Если он не один, его все равно будут искать».
3: «Да ладно. Пора спрятать машину».
1: Росен, Грини и Северин толкали джип. Лори, как всегда, командовал, показывая, куда катить. В конце концов, машину новенького пристроили за большим камнем рядом с машиной Северина. Росен запустил лапы в багажник и принялся вынимать оттуда разные предметы. Он расставлял их любовно, ровными рядами, банки к банкам, коробки к коробкам. В совокупности оказалось не так уж много.
0: «Я категорически не согласен тратить продукты на лишнего человека».
3: «В самом деле», — поддержал Лори. «Мы обещали не трогать его, но не обещали кормить. Не кормление — это не убийство».
1: Грини нашел аптечку, но того, чего искал, там не оказалось, так что парень выглядел удрученным. Он все же сгреб в горсть найденные лекарства и ушел за стоячие камни. Мик подошел к чужаку. Тот упрямо смотрел мимо, не желая разговаривать.
0: «Вы поняли, что это особенное место?»
1: Тот вопрос понял, это было заметно по прищуренным глазам. Через минуту он кивнул, как будто все это время прислушивался к непонятным Мику ощущениям.
0: «Вы знали о нем заранее?»
1: Не получив ответа, Северин обыскал куртку пришельца. Нашлась пачка сигарет, молитвенник и недействующая рация армейского образца. Излучателем уже завладел Лори.
0: «Вы специально искали это место? Хотели спрятаться? Может быть, вы дезертир? Или беженец?»
1: Нина подошла и встала рядом. Армейский защитный шлем валялся на траве. Пленник осознал ситуацию и беззащитно крутил непокрытой головой, очевидно соображая, что делать.
0: «Как у тебя сегодня с телепатией, сестричка?»
6: «Чуть получше, чем вчера. Этого человека зовут Лу. Он искал заброшенный бункер с довоенными запасами».
0: «Нашел?»
6: «Ни черта не нашел. Примерно через 5 дней его хватится. Что будет потом, не знает даже он».
1: Мик выругался в душе, но не вслух. Позже они вдвоем с Ниной сидели в кабине собственного джипа, отгородившись от внешнего мира в лице хаотически разгуливающего и назойливого Грини. Тот побродил, как лунатик, и убрался поближе к кухонному костру.
0: «Надо выбраться отсюда», — жестко сказал Северин. «Джип не заводится, но за пределы аномального круга машину можно выкатить руками. Это тяжело, но вполне возможно».
6: «Справимся. Хуже другое. Я прочитала мысли Лори. Он наверняка помешает нам».
0: «Кто еще?»
6: «Росен. Но только в том случае, если Лори проявит активность. Гриня не в счет. Пока не кончились таблетки, он прочно застрял в своей вселенной».
0: «Ты сумеешь остановить Лори психической атакой?»
1: Нина не сразу ответила, по недавно приобретенной привычке покусывая травинку.
6: «А ты хочешь?»
0: «Почему бы нет?»
6: «Его по мелочи не напугать. Будет грубо. Некрасиво, страшно. Может быть, Лори погибнет. Ты увидишь все и перестанешь любить меня».
0: «Ты моя сестра, я всегда буду любить тебя».
6: «Врешь».
0: «Я не вру», — мягко сказал Мик. «Кроме того, в случае с Лори я сам прошу тебя вмешаться».
6: «Ради себя?»
0: «Ради тебя и ради себя, ради нашего спасения. Такие просьбы портят мой имидж, но я не могу позволить тебе умереть».
6: «Я все равно когда-нибудь умру».
0: «Лет через 100. Но Лори опасен здесь и сейчас. Он амбициозный придурок».
1: Нина поежилась, несмотря на то, что теплый воздух окутывал и машину, и равнину до самых гор.
6: «Давай отложим решение на завтра».
1: И Северин не нашелся, что ответить.

0: На следующий день завтракали консервами из запасов Лу. Сам он не возражал, только изредка пил воду из бутылки, которую приносила ему Нина. Росен казался еще большим увольнем, чем обычно. Лори охватила депрессия, он угрюмо отмалчивался. Гринни употребил остатки таблеток из аптечки и не иначе как перебрал. Он валялся под кустами, постановая, и стоны эти явно не были вызваны видениями блаженства.
1: «Сходить бы посмотреть, что там с парнем», — вяло предложил Росен. «Он поди нажрался противолихорадочного или, не дай бог, выпил дезинфектор».
0: «Сходи», — легко согласился Лори, но сам с места не тронулся. Мик попытался встать, но ноги не держали его. Нина свернулась комком наподобие сонного котенка. Солнце стояло в зените, хотя жара на этой неделе уже спала и ничто не объясняло внезапного расслабления.
1: «Ну, началось», — грубо буркнул Лори. «Такое бывает, но, к счастью, проходит».
0: «У вас тоже слабость?»
1: «Ага. А скоро дело усугубится. Очень хочется спать, и сонливость будет на сутки или двое. Тут случается нечто вроде прилива и отлива. Во время прилива сил хоть отбавляй, во время отлива становишься размазнёй. Мне кажется, пятно то питается нами, то отдаёт сожранное обратно».
0: У Мика слипались веки. Ветер шумел в камнях, и этот шум успокаивал, но одновременно сталкивал в беспросветное отчаяние. Сон и тоска смешались вместе. Северин упал, зарывшись лицом в траву. Нина скользнула и села рядом. Он чувствовал, что она держит его пальцы.
2: «Как ты?»
1: «Погано».
2: «Не бойся, я покараулю. Кроме того, сюда со стороны никто не придет».

0: Когда Мик очнулся, солнце снова стояло в зените. Росен, казалось, пострадал меньше всех. Он уже бродил, собирая ветоши и всякий хлам для костра. Гриню момент пробуждения Северина застал в состоянии самым непрезентабельном. Несчастный парень, стоя на коленях, опустошал и без того неполный желудок на камне. На Лори было страшно смотреть. Худые щеки запали еще сильнее, кожа лица приобрела зеленоватый оттенок.
1: «Холерски скверно», — честно пожаловался он. «Такой выраженный спад тут приключается в первый раз. Раньше было не болезненно».
0: Мясо из консервной банки казалось безвкусным, как будто утратило тонкую энергию, оставаясь только плотью убитого животного. Нина кивнула Северину. Она почти не изменилась, только под серыми глазами залегли заметные тени.
2: «Уедем отсюда!» — шепнула она.
0: В этой просьбе была жалкая, нерассуждающая надежда, для Нины не характерная, и это сильно опечалило Мика.
1: «Хватит!» — буркнул Лори. «Я предлагаю устроить новое голосование, покуда эта штука не накатила опять. Господа, пересаживайтесь поближе. Лу нам не нужен, он явился с оружием, значит, враг, права голоса не имеет».
0: Северин устроился на траве, обхватив колени. Они противно дрожали от слабости. Лори приосанился, его дурнота прошла. Он нашел смятый галстук и попытался повязать его, несколько раз ошибся и бросил никчемное занятие.
1: «Росен, сядьте справа. Вам, Гриня, следует умыться, от вас воняет блевотиной. Воду возьмите в канистре. Вот так. Господа, я открываю собрание племени. Очевидно, аномалия — это пятно свободы и безопасности, послужившее нам защитой, слишком мало и не выдерживает присутствия шестерых. Вчера мы получили пробное предупреждение. Завтра оно может оказаться более серьезным, а послезавтра — роковым. До момента появления здесь чужака энергетический обмен между нами и пятном происходил, если можно так выразиться, естественно, и...»
0: «Я нифига не понял», — мрачно сказал Росен.
1: «Тут нечего понимать. Шестой из нас лишний. Теперь нужно решить, кто этот шестой». «Лу не подходит», — с явным сожалением добавил Лори. «Мы не можем ни уничтожить его, ни отпустить без риска для себя».
0: «За пределами пятна он нас заложит», — охотно согласился Росен. Гриня сглотнул и промолчал.
1: «Остается выбрать изгнанника среди нас. Он уйдет добровольно, чтобы могло существовать племя».
0: Мик рассматривал худое лицо бывшего менеджера, его веки, уши, шевелящиеся губы. «Шестого вовсе не выставят, его просто убьют, чтобы не рисковать обнаружением убежища. Мало того, мы тут не первые гости. Они, Лори и Росен, уже несколько раз делали это».
1: Северин быстро опустил глаза, чтобы не выдать себя. «Я бы сам пошел в изгнание», — быстро проговорил Лори. «Но не могу, потому что на мне лежит ответственность за других. Росен единственный, кто хорошо выполняет физическую работу. Остается Гриня, вы, Северин или Нина. Если выбор пойдет на Нину, я буду вынужден наложить вето. Она единственная женщина среди нас. Мы не можем позволить себе такого расточительства. Остается все тот же Гриня или живый Мик. Гриня наркоман, но он не отказывается от работы и не склонен бунтовать. Вы, Северин, здоровы, но непослушны. Я предлагаю бросить жребий, чтобы выбрать, который из вас...»
0: «Это подстава», — понял Мик. «Обычное жульничество, чтобы избавиться от меня, хотя шестой, возможно, и лишний, но жребии тут меченые».
1: «Росен, приготовьте две соломинки».
0: «Я протестую».
1: «Почему?»
0: «Никто не смеет разделять близких. Я пришел с сестрой и уйду только вместе с ней». Лори задумчиво покрутил галстук в руках.
1: «Я посмею», — коротко сказал он. «Мы имеем на это право, и это право более сильных и более ловких, чем вы. Росен сильнее, я умнее, а Грини, думаю, не станет возражать. Кроме того, все должны понимать, что так будет лучше для девушки».
3: «Самое лучшее для меня — это уйти с Миком».
1: Вы взвинчены, Нина, и сами не понимаете своего счастья. Впрочем, если ваш брат вытянет длинную соломинку, то Гринни покинет аномальное пятно, и разлука не состоится. Не будем ссориться заранее. Давайте начнем.
0: Росен, ухмыляясь, протянул два стебля тысячелистника, зажав их в кулаке. Лори стоял рядом, очень уверенный в себе.
1: «Тяните жребий, господа!»
0: Миг заметил, что излучатель, пусть и бесполезный в аномалии, предводитель прицепил на собственный ремень рядом с тесаком в ножнах. «В каждом офисном типе у нас сидит диктатор».
1: «Валяйте! Я готов попробовать вашей справедливости!»
0: Нина напряглась, готовая сражаться. Северин наугад выбрал стебель. Он явно выглядел длинным. Несчастный Гриня вытер нос кулаком, поднял дрожащую руку и забрал оставшийся жребий себе. Его палочка тоже оказалась не короткой. У Лори на острых скулах заиграли красные пятна. Росен в недоумении крутил крупной головой.
1: «Босс, я сделал все как надо!»
0: Бывший менеджер взял стебель из пальцев Северина, задумчиво подержал, потом сравнил оба. Они оказались в точности одинаковыми.
1: «Что ж, один я укорочу сам, своими руками, и мы переиграем заново!»
0: Он срезал излишек ножом и отбросил в камни.
1: «Девушка, возьмите, пожалуйста, шлем пси-защиты и наденьте его на свою голову!»
3: «Зачем?»
1: «Вы ведьма и пытались нас обмануть. Нам не нужны лишние неприятности. Наденьте шлем, он помешает вам использовать ваши штучки».
0: «Равная длина соломинок — иллюзия. И это Нина создала ее в мою пользу». Лори вынул тесак и держался на редкость хладнокровно.
1: «Или вы сделаете так, как я говорю, или я перережу горло вашему Мику. У него не останется ни единого шанса, слышите? Ни единого! А так шансы 50 на 50. Гриня может проиграть, тогда Северин получит право остаться».
0: К неудовольствию Мика, Нина подняла шлем с земли и, пригладив волосы, нахлобучила его поверх прически.
1: «Теперь застегните пряжку», —
0: очень вежливо попросил Лори.
1: «Я очень прошу вас, это для надежности, а не потому, что я вам не доверяю».
0: Росен хмыкнул и пробормотал под нос ругательства.
4: «Сначала она побудет его подружкой, а потом моей. Наш нарк обойдется», — довольно разборчиво добавил он.
1: «Тяните свою судьбу, Гриня!»
0: Гриня уже пришел в себя и взял жребий довольно уверенно. Стебель был длинным.
1: «То, что осталось по праву, принадлежит Северину. Росен, предъявите племени результат».
0: Бывший огородник разжал толстый кулак. Последний роковой стебель упал на землю. 5 пар глаз уставились на него. Этот жребий тоже выглядел длинным. Гриня, не выдержав напряжения момента, осел на землю и зашелся хохотом, перемежающимся приступами судорожного кашля.
1: «Девушка в шлеме, она ни при чем. Тогда кто пакостит?»
4: «Это подлый проныра Лу.
1: До сих пор он выглядел безвредным. Я думал, аномалия придавила его».
4: «Если человек не годен для драки, это не мешает ему жульничать в карты или, скажем, в стебли».
0: Лори в расстроенных чувствах оставил в покое ненужного более Северина. Он побежал к камню, где оставили Лу, но тот уже исчез.
1: «Мерзавец развязался и сбежал! Теперь наша песня спета. Сюда скоро нагрянет целая банда его дружков!»
3: «Дуриду заберут, нас прикончат!»
0: — добавил перепуганный Гриня. Лори на глазах терял апломб вожака.
1: «Может быть, догнать его? За пределами пятна можно завести джип и пустить в дело излучатель!»
4: «За пределами пятна он в 2 счета уделает наши мозги!»
0: Миг, не слушая перебранки, отошел в сторону. Лори все же настаивал на погоне. Нина уже стащила шлем.
1: «Теперь, когда они пустятся в погоню, самое время смыться!» — шепнул Миг ей на ухо. «Освобождение Лу — твоя работа?»
0: Она только усмехнулась, лукаво, но не весело.
3: «Я поняла, что в аномалии не смогу победить их. Бой, который поначалу казался мне отвратительным, состояться не мог. Меня хватило бы на крошечную иллюзию, на стебель тысячелистника, например. Но даже этому помешал шлем».
1: «Ты догадывалась и заранее обратилась к Лу?»
3: У него такая же мутация, как у меня. Так что мы отлично поняли друг друга. Когда наступила большая ночь, я развязала его в обмен на обещание помощи.
0: Он не обманул?
3: Да, он был неподалеку и ждал развязки на самой границе аномалии, где ее действие ослабевает. Он создал иллюзию для этих людей. Если бы он сейчас не вмешался, Лори бы убил тебя, а я... Я не успокоилась бы, пока не отомстила бы всем троим, даже дурачку Грине.
1: Ты разыграла их насчет предсказания?
3: Теперь уже не важно. Если бы Лу тебя не спас, я бы их прикончила в конце концов.
1: То есть ты сделала свое выдуманное предсказание настоящим?
3: Может быть. Теперь они скисли и в драку не полезут. Но учти, что это только на время, пока не осознают вполне, как их провели. И Росен и Лори в другом месте вели бы себя иначе. Они нормальные, во всяком случае были ими раньше, но это место сделало из них бесноватых. Есть ситуации, которых человек не выдерживает.
0: Северин сорвал свежий стебель тысячелистника, повертел его в пальцах, с ожесточением порвал и отбросил половинки.
1: Есть ситуации, которых человек не выдерживает, но от него зависит, искать избавление или нет. Раз так, то уходим пешком. Хватит с нас аномалии. Пора укладывать вещи.

Вы слушали рассказ Елены Долговой «Шестой лишний». В записи рассказа использована музыка из сборника «Next Destination», вышедшего в 2007 году, а также проекта «Book of Changes» с альбома «Mental Saint Illness and the Rest of Life», вышедшего на лейбле «Spirit Level Studios» в 2013 году.

Терри Бисон. «На краю вселенной». Насколько мне удалось заметить, самое значительное различие между севером и югом, они здесь упорно настаивают на заглавной литере, наблюдается на городском пустыре. Или, возможно, мне следует сказать, на городском пустыре. У нас в Бруклине пустыри являются собой мрачные, отталкивающие протяженности из мелкого щебня, поросшие безвестной флорой, зловредной и зловонной, и усыпанные бренными останками домашнего барахла в застарелых пятнах от тараканов. Там водятся серые, суетливые, золотушные твари, на которых боязно взглянуть, разве что краешком глаза, поспешая мимо. Что до пустырей Алабамы, то все они даже в самом центре Хантсвилла, где я живу и работаю, если мое расследование можно назвать работой, если то, что я делаю, можно назвать расследованием, смахивают на миниатюрные мемориалы в духе Джуила Гиббона, воздвигнутые в честь придорожных, орнаментальных, а также съедобных растений, убежавших с полей. Там процветают петрушка и щавель, амарант и чертополох, жимолость и сладкий тростник, пахучая ромашка и глициния, а перевернутая тележка из бакалеи или ржавый кожух трансмиссии, ветхий пружинный матрас или дохлая собака, подобно пикантной приправе, более подчеркивают, чем умаляют очарование здешней флоры. В Бруклине никому и в голову не придет срезать путь через пустырь, разве что за тобой погонится особливо наглый головорез. В Алабаме я каждый день пересекал городской пустырь по дороге из конторы Виппера Вилла, в которой я спал и занимался расследованием по поручению местного суда к заведению Хоппи, бензозаправочная станция плюс авторемонтная мастерская, где у меня был собственный ключ от мужской туалетной комнаты. Я искренне предвкушал эти путешествия по тропинке сквозь цветущие сорняки, поскольку за всю свою предыдущую жизнь никогда еще не был так близок к природе. Или, может быть, я должен

0: сказать, к природе, а также к ностальгии.
1: Модель для сборки On Energy.
0: Среди случайных предметов, захламляющих пустырь в центре Хантсвилла, затесалась накидка на кресло. Именно того сорта, что пользовался большой популярностью у нью-йоркских таксистов, в особенности пакистанского происхождения, на излете 80-х, да и теперь иногда попадается на глаза. Здешний экземпляр, несомненно, видал лучшие времена. Теперь же от него осталось около полусотни крупных деревянных бусин, соединенных крученой неопреновой нитью в грубое подобие сиденья. И все же накидка была вполне узнаваема и неизменно посылала мне теплый привет от большого яблока, когда я проходил мимо нее 2 или 3 раза на дню. Словно ты снова услышал нетерпеливую какофонию автомобильных гудков или понюхал свежевыпеченный, благоухающий ванилью сладкий крендель. Реликвия лежала как раз на моем пути. Половина на травке, половина на узкой тропинке из жирной красной грязи, ведущей прямиком к доброй гавани Хоппи. Я наблюдал за тем, как накидка постепенно распадалась, с каждой неделей теряя по нескольку бусин, но оставаясь знакомой до боли, как дряхлеющий близкий сосед или друг. И каждый раз я искренне предвкушал тот момент, когда переступлю через эту накидку. Ведь как бы я ни любил Кэнди, и люблю, мы же уже почти мистер и миссис, и сколько бы ни пообвыкся, наконец, с волобами, тоска по Нью-Йорку никак не оставляла меня. Мы, бруклиниты, фауна сугубо урбанистическая. А где еще может быть так мало урбанизма, как в поблекших краснокирпичных кварталах городских центров юга, лишенных автомобилей и людей? Подозреваю, они всегда были пустоваты и печальны, но сейчас как никогда. Хантсвиллу, подобно большинству американских городов и на севере, и на юге, пришлось увидеть, как его жизненная кровь утекает из старого центра к окружной магистрали. Из темного, холодного сердца к горячей оболочке, где сияют неоновыми огнями пабы и бары со стриптизом, рестораны очень быстрой еды, продуктовые магазины, торгующие полуфабрикатами, и дешевые торговые центры. Не поймите так, что я жалуюсь. Каким бы вымершим ни казался центр, он подходил мне гораздо больше, чем окружная магистраль, где вообще не место пешеходу, каковым я в то время являлся. Вообще говоря, это совсем другая история, но почему бы не рассказать ее здесь, тем более, что она прямо относится к Виперу-Виллу и окраине города, а не вселенной. А также к обратному развороту. Переехав сюда из Бруклина, чтобы постоянно быть рядом с Кэнди, я подарил ей спортивный Volvo R1800, который достался мне от моего лучшего друга Вилсона Ву в знак благодарности за то, что я помог ему вернуть LSA, лунный самоходный аппарат, с Луны обратно на Землю. Это тоже совсем отдельная история, но я ее уже рассказывал. И помог отладить этот Volvo не только потому, что я очень близкий друг Кэнди, можно сказать, почти нареченный жених, а потому что модель R1800, первый и единственный настоящий спортивный автомобиль из семейства Volvo, крайне редкий классический экземпляр, подверженный утонченному виду аллергии, с которым даже южный автомеханик, раскинувший свою мастерскую в тени придорожного дерева, нет в мире более благодарного почитателя этой породы умельцев, чем я, не всегда сумеет разобраться. Возьмем, к примеру, карбюраторы. У Volvo R1800 их два, скользящего типа, и через несколько сотен тысяч миль пробега оба начинают пропускать воздух. По мнению Ву, в качестве доказательства он продемонстрировал математические выкладки, разумеется, единственный способ синхронизировать работу этой скользящей пары, в особенности при переезде в другую климатическую зону, состоит в том, чтобы разогнать Volvo на третьей скорости до 4725 оборотов двигателя в минуту на трассе с градиентом уклона от 4 до 6% при влажности воздуха, приближающейся к среднему для данной местности значению, и повторить вышеописанное несколько раз, попеременно отключая то один, то другой карбюратор, пока 12-дюймовая слоеная пластина из станиоля, расположенная между рамой и кожухом трансмиссии, не срезонирует на ноту выхлопа, пропев чистейшее «ля». Увы, я лишен абсолютного слуха, но мне удалось раздобыть один из этих гитарных камертонов, работающих от пальчиковой батарейки, а четырехрядная дорога с односторонним движением на северной окраине Хантсвилла как раз и имеет длинный 6-процентный уклон, там, где пересекает границу города, огибая Беличий кряж. 1300-футовой высоты обломок Апалачей, доминирующий над доброй половиной графства. Учитывая, что алгоритм моего друга Ву требует неоднократных повторений, я выехал на четырехрядку ранним воскресным утром, когда, как мне прекрасно известно, все городские копы благочестиво присутствуют на церковной службе. И моя первая ошибка – развернулся под знаком «Левый разворот запрещен только для полиции», дабы сэкономить время, сократив себе обратный путь. Когда я, наконец, успешно покончил с делом и снова развернулся под тем же знаком, чтобы успеть к концу богослужения и подхватить Кэнди у методистской церкви, из солнечно-голубого неба неожиданно вынырнул пепельно-серый автомобиль и резко затормозил, преградив мне дорогу. Все полицейские в целом и алабамские труперы, в частности, невероятные формалисты, лишенные даже проблеска юмора. И моя вторая ошибка состояла в том, что я по-глупому пустился в объяснение. Я толковал ему, что не просто так ехал, а настраивал машину. А он использовал мои же собственные слова, чтобы обвинить меня в шестикратном нарушении одного из главных правил автодорожного движения – запрещенный разворот. Третью ошибку я совершил, когда попытался объяснить, что в ближайшем будущем вот-вот заделаюсь нареченным зятем Виппера Вилла. Откуда мне было знать, что мой будущий тесть однажды пальнул в того самого трупера? В результате этих грубых ошибок я без проволочек предстал перед мировым судьей. Церковная служба как раз закончилась, и тот не преминул уведомить меня, что Виппер Вилл обозвал его... Умолчу. Затем он изъял мои водительские права, полученные в Нью-Йорке, и установил трехмесячную отсрочку на выдачу мне прав в Алабаме. Все это вместе взятое хорошо объясняет, почему Volvo R1800 до сих пор работает как часы, и почему мне пришлось ходить пешком, и почему мы с Кэнди каждый день или почти каждый встречались для ланча в старом центре вместо окружной магистрали, где она служит в офисе Департамента национальных парков. Признаюсь, меня это вполне устраивало. Жители Нью-Йорка, даже помешанные на автомобилях бруклиниты вроде меня, охотно передвигаются на своих двоих, а я к тому же питаю подлинное отвращение к магистрали. Каждое утро я проделывал один и тот же ритуал. Вставал, одевался, пересекал городской пустырь по дороге в туалетную комнату доброй гавани Хоппи, а после возвращался в контору, дабы дождаться доставки утренней почты. Мне даже не нужно было вскрывать конверты. Я просто регистрировал их в огромном грозбухе. Без малого 6 десятков лет Виппер Вилл Нойдарт был монопольным владельцем земельных участков, отведенных под трейлерные парковки в 4 графствах штата, и проводил на территории последних низкорентабельные высококриминальные операции, заработав в итоге неизмеримо больше врагов и намного меньше друзей, чем любой другой обитатель Северной Алабамы. Что интересно, старый хрыч обзавелся конторой не в одном из трейлерных парков, а в центре Хансвилла, похваляясь, что не позволит себе дать дуба в дурацком доме на колесах, пригодном лишь, по его мнению, для черномазых, краснозадых и... Снова умолчу. Когда Виппер Вилл был вынужден удалиться на покой, над ним уже сгустилась финансово-юридическая туча. То есть, точнее говоря, могучий грозовой фронт. Его контора была опечатана в связи с началом официального расследования, а по соглашению между Союзом риэлторов и другими крупными или мелкими, но все равно жаждущими крови агентствами по продаже недвижимости, для описи и экспертизы подозрительных финансовых документов пригласили незаинтересованного юриста со стороны. Тот факт, что я без памяти влюблен в единственное дитя Виппера Вилла, не сочли конфликтующим интересом. Более того, именно Кэнди порекомендовала меня на этот пост. Из местных законников связываться никто не захотел, хотя всеобщая неприязнь к ее папаше потихоньку стала смягчаться, как это часто бывает после кончины злодея. Виппер Вилл пока еще не умер, но уверенно приближался к концу, пораженный комплексом прогрессирующих недугов. Рак простаты, эмфизема легких, болезнь Альцгеймера и синдром Паркинсона. Уже 9 месяцев, как Кэнди поручила его заботам специального санатория для престарелых. Пообещав отвечать на телефонные звонки, почему бы и нет, звонила только Кэнди, и аккуратно регистрировать почту, я получил дозволение жить, то есть спать, в конторе Виппера Вилла и здесь же работать над заключением для алабамского суда. По крайней мере, в конторе было достаточно места, чтобы я мог разложить свои справочные книги, или скорее книгу. Мое расследование продвигалось ни шатко, ни валко, и главное препятствие заключалось в том, что кругом царил великолепный октябрь Алабамы. Золотая осень, как я выяснил, пора любви для тех, кто уже разменял пятый десяток, а мне как раз исполнился 41. Сейчас я немного старше, если вы полагаете, что это и так очевидно, то лишь потому, что не слышали всей истории целиком. А началась она в то самое утро, когда я внезапно заметил, что старая накидка из деревянных бусин выглядит немного лучше, а не хуже, чем вчера.

Случилось это во вторник, когда стояло типичное, то есть прекрасное октябрьское утро Алабамы, и листья как раз начали подумывать, не пора ли им отправиться в полет. В понедельник вечером мы с Кэнди были вместе допоздна, припарковав Вольво на смотровой площадке Беличьего кряжа, и я расстегнул все пуговки ее форменной блузы, кроме самой распоследней, прежде чем она остановила меня нежным, но твердым прикосновением руки, которое буквально сводит меня с ума. Ночью я спал как младенец, погрузившись в блаженные сны, и было уже почти 10, когда я нехотя совлек свое тело с чрезмерно узкого и жесткого кожаного дивана, исполнявшего роль кровати, и с полузакрытыми глазами проковылял через пустырь к доброй гавани Хоппи. Продолжение рассказа Терри Бессона «На краю вселенной» в следующей части модели для сборки на радио Energy.

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Терри Бессон. На краю вселенной. Продолжение. «Янки, Випер и Вилла», — произнес Хоппи, как всегда объединяя в одной лаконичной фразе утреннее приветствие, комментарий к ситуации и приглашение к беседе. «Верно», — откликнулся я, поскольку это был единственный ответ, который всякий раз приходил мне в голову. «А то», — важно кивнул он, завершая беседу. «Да уж, болтливым Хоппи никак не назовешь». На обратном пути через пустырь я аккуратно перешагнул через мою дряхлую подружку из деревянных бусин, которая лежала на своем обычном месте наполовину на тропинке, наполовину на траве. Разрозненные бусины валялись среди зелени и грязи возле крученных струн, на коих прежде были нанизаны. И это зрелище отчего-то напоминало мне тело животного, чей скелет гораздо менее материален, нежели его распадающаяся плоть. Возможно, из-за игры солнечного света, так мне подумалось, или еще не обсохшей росы, но только тем утром, как я отметил, старая накидка выглядела, или, по крайней мере, казалась, немного новее, чем вчера. Это было странно. В конце концов, повсюду, куда ни бросишь взгляд, царило тихое, спокойное, закономерное увядание. И в этом октябре с его медленным упадком, переходящим в разложение, я видел нечто глубоко утешительное, освобождающее женщину, жениться на которой я так страстно мечтал. Прошлым вечером, который мы провели вместе на Биличьем кряже, Кэнди согласилась, что теперь, когда ее отец удачно пристроен в санатории для престарелых, настало подходящее время, чтобы подумать о свадьбе или помолвке на худой конец. Не позже, чем на будущей неделе, как я понял, она позволит мне сделать ей официальное предложение со всеми вытекающими отсюда привилегиями. Я решил, что мое воспаленное воображение или радужное настроение подшучивает надо мной, внушая, что рассыпанные бусины странным образом собираются по форме сиденья. Как обычно, переступая через накидку, я постарался не задеть ни одной. Кто я такой, в самом деле, чтобы вмешиваться в естественные деяния природы? Вернувшись в контору, я обнаружил на ветхозаветном катушечном автоответчике «Випера Вилла» сразу два сообщения. Одно от моего лучшего друга Вилсона Ву, который провозгласил, что обнаружил край вселенной. Другое от Кэнди, которая уведомила меня о возможном получасовом опоздании к ланчу у Бонни. Второе сообщение меня несколько встревожило. По фоновому шуму нетрудно было с уверенностью определить, что Кэнди говорила из Биличьего кряжа, я имею в виду санаторий, а не горный хребет. Перезвонить ей я никак не мог, так как выход с номера Випера Вилла заблокирован телефонной станцией. Пришлось достать из допотопного холодильника Випера Вилла банку вишневой диет-колы без кофеина, разложить на подоконнике монументальный обзор судебных прецедентов в штате Алабама, составленный судьей Коркораном, и углубиться в официальное расследование. Когда я проснулся, часы показывали 12:20. И на секундочку я впал в панику, но тут же сообразил, что Кэнди сама опаздывает.

0: Багетки Бонни – небольшая кафешка в самом центре Хантсвилла, где подают преимущественно сэндвичи. Это излюбленное местечко адвокатов и торговцев недвижимостью, по большей части потомственных хантсвиллцев, которые без капли сожаления оставляют окружную магистраль приезжим типам из НАСА и всяческих университетов. «Я волновался за тебя», — сказал я Кэнди, когда мы проскользнули в нашу кабинку. «Я понял, что звонок из беречьего кряжа, и мне сразу пришло в голову...» Моя будущая невеста, как всегда, смотрелась чрезвычайно эффектно в аккуратно отглаженной униформе цвета хаки. Есть девушки, которые всегда выглядят хорошенькими, не прилагая к этому ни малейших усилий. Кэнди приходится работать над собой, что делает ее еще милее и желаннее. В особенности по сравнению с моей бывшей благоверной, которая обожала прикидываться. Но только прикидываться, что презирает собственную красоту. Однако это совсем другая история. Кэнди одарила меня той улыбкой, за которой я, сломя голову, помчался в Алабаму и легким прикосновением руки, живо напомнившим мне о нашей вчерашней почти интимности.
1: «Ничего особенного не случилось. Мне просто пришлось кое-что подписать. Один документ, НР или что-то вроде того».
0: Я знал, что такое НР. «Не реанимировать».
1: «Они говорят, это простая формальность», — сказала Кэнди. «И все-таки странно, тебе не кажется? Как будто ты приказываешь им не спасать жизнь твоего папы, а позволить ему умереть. Сердце щемит, как подумаешь».
0: «Кэнди, теперь уже я взял ее за руку. Твоему папе 90 лет. У него маразм и рак простаты. Он бел, как лунь, абсолютно без зуб. Биппер Вилл прожил хорошую жизнь, но сейчас...»
1: «89, сказала она. Папе еще не исполнилось 60, когда я родилась. И его жизнь вовсе не была хорошей. Она была ужасной. Он сам был ужасный человек и портил жизнь людям в 4 графствах, хотя его боялись и ненавидели. И все-таки он мой папа».
0: «Теперь он ничуть не ужасный», — сказал я ей, что было чистой правдой. «Он тихий и спокойный, и все его заботы позади. Настала наша очередь пожить хорошей жизнью, Кэнди. Твоя и моя». Я ни разу в жизни не видел Виппера Вилла, которого все ненавидели. Виппер Вилл, которого я знал, был старикан тихий и безобидный. Все дни напролет таращился в телевизор, где для него крутили TNN и клипы MTV, поглаживая бумажную салфетку, разложенную на коленях, словно маленькую белую собачонку. «Ну как же», — вспомнил я. «Позвонил Ву. Оставил сообщение на автоответчике. Что-то насчет края света. Должно быть астрономический проект, на котором он работает».
1: «Это замечательно», — сказала Кэнди, которая очень тепло относится к Ву.
0: «Интересно, что Ву любят все, за исключением непосредственного начальства.
1: Где он сейчас? Все еще на Гавайях?»
0: «Наверное. Скорее всего. Не знаю, он не оставил своего номера. Ну, ладно, неважно. Я все равно не могу ему позвонить».
1: «Он еще сам позвонит, я уверена», — сказала Кэнди.
0: В багетках Бонни ты не заказываешь еду, когда тебе заблагорассудится. Всех опрашивают по очереди, точь-в-точь, как в младшей школе. Хозяйка заведения Бонни подходит к тебе с грифельной доской, где значится 5 видов сэндвичей, и каждый день одни и те же. В школе, по-моему, поступали гораздо разумнее. Тебя вызывали к доске, а не подтаскивали ее прямо к парте.
1: «Как дела у твоего папы?» — спросила Бонни. «Без перемен», — сказал ей Кэнди. «Я была сегодня на беличьем кряже, то есть в санатории, и все говорят, что он прекрасный и послушный пациент».
0: Про НР она не обмолвилась ни словечком.
2: «Изумительно», — кивнула Бонни. «Я когда-нибудь рассказывала тебе, как твой папа пальнул в моего отца? Это было в трейлерном парке у беличьего кряжа».
1: «Да, Бонни, уже несколько раз. Но, знаешь, мой папа очень сильно изменился из-за болезни Альцгеймера. У некоторых от нее портится характер, а у папы получилось наоборот. А что я могу тебе еще сказать?»
2: «Он пальнул в моего сводного брата Эрла в трейлерном парке у согнутой ивы», — напомнила Бонни. «Обозвал его...»
1: «Может, тебе лучше принять у нас заказ?» — спросила Кэнди. «У меня 50 минут на ланч, и почти 11 из них уже истекли».
2: «Разумеется». Бонни поджала губы и постучала мелком по доске. «Ну и что вы, голубки, желаете отведать?»
0: Я, как обычно, заказал прожаренный бифштекс, а Кэнди, как обычно, салат с цыпленком. К каждому заказу прилагается пакетик картофельных чипсов, и мне пришлось уничтожить обе порции тоже, как обычно.
2: «Она назвала нас голубками, ты слышала?» — шепнул я своей будущей невесте. «Как насчет того, чтобы объявить официально?» Я намереваюсь сделать тебе предложение.
1: Бонни всех зовет голубками, пожала плечами она.
0: Кэнди очень милая, скромная, старомодная южная девушка. Я обожаю этот тип женщин, поскольку они, невзирая на широко распространенные мифы, не краснеют никогда и ни при каких обстоятельствах. У Кэнди есть веские причины не спешить с разрешением предложить ей руку и сердце официально, со всеми вытекающими привилегиями. Однажды она уже была помолвлена около 10 лет назад. Виппервилл, в сосиску пьяный, ворвался на репетицию свадьбы и пальнул сперва в жениха, а потом в священника, обозвав их обоих так, что не привести здесь. Так был положен эффектный конец перспективному счастью Кэнди, и нет ничего удивительного в том, что она и слышать не желает даже слово «предложение», пока не сможет уверенно принять его, не беспокоясь, какую штуку выкинет на сей раз ее папаша.
2: «Но ведь все улажено, Кэнди», — сказал я. «Твой отец в санатории, и мы вольны начать нашу собственную жизнь. Теперь мы можем строить планы, мы вправе...»
1: «Скоро», — пообещала она, касаясь моего запястья нежно, легко, совершенно. «Но не сейчас. Сегодня среда, ты помнишь, чем мы занимаемся вечером по средам?»
0: Я вовсе не торопился вернуться в контору и заняться расследованием для суда, и когда Кэнди отправилась на службу, остановился у бензозаправки Хоппи полюбоваться, как тот меняет передние тормозные колодки на престарелом Форде.
2: «Янки Виппервилла», — сказал он, как обычно.
0: И я, как обычно, ответил: «Верно». Но Хоппи, видно, в кои веки приспичило поболтать, и он спросил:
2: «Как дела у старикашки Виппервилла?»
0: «Великолепно», — сказал я. «Мягкий, как плавленый сыр, и свежий, как зеленый огурчик. Только и делает, что все дни напролет глядит по телеку MTV и TNN. В беличьем кряже, я имею в виду санаторий».

0: Кряжа. Это такой санаторий.
1: Господи, спасибо тебе за Альцгеймера, с чувством произнес Хоппи.
0: Он вернулся к своим тормозам, а я вышел из тени на солнышко и зашагал через кусты к конторе. Я все еще не спешил приступить к расследованию, и потому охотно остановился у накидки из бусин, сладко напоминающей мне о Нью-Йорке, чтобы внимательно ее рассмотреть.
1: Она определенно выглядела немного лучше.
0: Но как же такое могло случиться? Я присел на корточки и, ничего не касаясь, пересчитал деревянные бусины на четвертой струне от той, что некогда играла роль верхнего края накидки. Их оказалось 9, а прежде, если судить по длине обнаженной струны, там было еще 5 или 6. Достав свою шариковую ручку, я записал 9 на левой руке чуть выше запястья. Завтра, подумал я, все узнаю точно. У меня появится улика. Я снова начал ощущать себя адвокатом.
2: Модель для сборки. On Energy.

0: Вернувшись в контору, я достал банку вишневой колы из холодильника, по-прежнему забитого кукурузовкой Випера Виллы, разлитой в глиняные кувшинчики объемом с пинту. Я никогда не мог понять, зачем он хранил самогон в холодильнике. Возможно, для того, тут я могу лишь догадываться, чтобы пойло не постарело, иными словами, не стало лучше. Потом я разложил на подоконнике своего Коркорена и с тяжким вздохом приступил к расследованию. Когда я проснулся, телефон верещал, как оглашенный. И это, разумеется, был Ву.
1: Ву?
2: Разве до тебя не дошло мое послание? Спросил он.
0: Как же дошло. Очень приятно было опять услышать твой голос, но я никак не мог тебе перезвонить, сказал я. Видишь ли, этот номер заблокирован станцией. Как поживает твое семейство? У Ву с женой два сына погодка.
2: Они вернулись в Бруклин. Джейн не нравится климат.
0: На Гавайях?
2: Обсерватория Мауна-Кеа, сказал Ву. 12 тысяч футов над уровнем моря. Здесь как на Тибете.
0: Надо же, посочувствовал я.
2: А твоя работа, Ву, ты уже выследил какие-нибудь метеоры?
1: Разве ты не помнишь, что я тебе говорил, Ирвинг?
0: Ву крайне редко называет меня Ирвингом, обычно лишь когда изрядно раздражен.
1: Метеорология не имеет отношения к метеорам. Она относится к погоде. Я составляю графики астрономических наблюдений, которые всецело зависят от погоды.
2: Хм, ну и как погодка, Ву?
1: Великолепно!
0: Воскликнул он с энтузиазмом и тут же понизил голос.
1: Поэтому, собственно, нам и удалось найти то, о чем я тебе сообщил.
0: Он еще понизил голос и произнес страшным шепотом.
1: Край вселенной!
0: Черт возьми, Ву. Поздравляю, сказал я, пытаясь сообразить, кто же потерял этот край и когда.
2: А чего ты говоришь так, словно это огромный секрет?
1: Из-за последствий. Абсолютно непредвиденных, если не сказать больше. Как выяснилось, мы наблюдали его почти целый месяц, ничуть не подозревая. И знаешь почему? Он оказался вовсе не того цвета.
0: Не того...
1: цвета? Противоположного, объяснил Ву. Тебе, конечно, известно о константе Хаббла, красном смещении и расширяющейся вселенной.
0: Он говорил с такой уверенностью, что у меня не хватило духу его разочаровать.
2: Конечно, быстро солгал я.
1: Ну что ж, наша вселенная больше не расширяется.
0: Он выдержал драматическую паузу и добавил.
1: Более того, мои вычисления доказывают, что она начинает сжиматься. Какой там у тебя номер факса? Сейчас я тебе покажу.
0: Випер Вилл в свое время первым в Хансвилле и, возможно, в Алабаме обзавелся факс-машиной. Размером с пианино и не вполне электрическая, она стояла в дальнем углу конторы, а в стене за ней была устроена вентилирующая ее наружным воздухом система из гибких шлангов и печных труб. Я никогда не испытывал желания заглянуть за ее деревянный корпус или под дюралюминиевый колпак. Однако, со слов Хоппи, как-то раз привлеченного Випером Виллом к ремонту, могу сказать вам, что энергию ее разнообразные компоненты получают от сложнейшей, более нигде и никем не повторенной комбинации аккумуляторов, часовых механизмов,

0: механизмов гравитации, гидравлики, пропана и древесного угля. Никто не знает, кто построил эту машину и когда. Лично я даже не подозревал, что она работает, однако всего через несколько секунд после того, как я продиктовал для Ву ее номер, щелкнуло реле, и факс-машина завыла и затряслась. Она рычала и бренчала, свистела и шипела, испуская холодные пары, горячие выхлопные газы, и, наконец, из плетеной корзины с табличкой «Входящие» выпорхнул бумажный листок и, спланировав, приземлился на полу. Листок испещряли пурпурные значки, начертанные рукой моего друга, и в этом странном липком красителе я признал из далекого школьного опыта чернила для мимеографа. «Что это?» — осторожно спросил я. «Именно то, что ты видишь!» — отозвался Ву. «Постоянная хабла не постоянна. Она расплывается, колеблется и дает задний ход. Ты заметил, конечно, что красное смещение сменяется голубым. Ну, ты помнишь точно, как у Элвиса».
1: «Там голубое и золото», — возразил я. «Когда моя голубая луна станет золотой опять?»
0: «Иринг, на свете есть вещи поважнее, чем какая-то песня Элвиса», — сказал он с упреком, довольно несправедливым, так как Элвиса первым помянул именно Ву, а не я. «Знаешь, что это означает? Что Вселенная прекратила экспансию и начинает коллапсировать вовнутрь, в себя».
1: «Понятно», — солгал я. «А это хорошо или плохо?»
0: «Не слишком хорошо», — сказал Ву. «Это начало конца, или, по крайней мере, конец начала. Фаза расширения, которая началась с большого взрыва, теперь закончена, и мы на пути к большому краху. Все, что только существует во Вселенной, галактики, звезды, планеты, наша Земля и абсолютно все, что на ней есть от Гималаев до Empire State Building, будет стиснуто в один единственный комок размером с теннисный мяч».
1: «Звучит неутешительно», — сказал я. «И когда же произойдет твой крах?»
0: «Ну, на этот процесс понадобится определенное время».
1: «Тогда определи».
0: Я не мог не подумать о Кэнди и наших планах на совместную жизнь, пускай даже не сделал еще официального предложения. «От 11 до 15 миллиардов лет», — сообщил Ву. «Кстати, как поживает Кэнди? Вы уже обручены, надеюсь?»
1: «Почти. Сегодня вечером мы вместе будем заниматься глазением. Как только ее папаша осел в приюте для престарелых, я тут же поставил перед Кэнди вопрос ребром».
0: «Мои поздравления», — сказал Ву. «Или, может быть, я должен сказать «Упс, идет мой шеф, а мне никак нельзя занимать эту линию. Передай привет, Кэнди. А, кстати, что такое глази?»
1: Связь прервалась прежде, чем я успел ответить. Да, далеко не у каждого найдется такой друг, как Вилсон Ву. Он вырос в Квинси, изучал физику в Бронксе, кулинарию в Париже, математику в Принстоне, траволечение в Гонконге и юриспруденцию в Гарварде, а может быть, в Йеле, я их постоянно путаю. Он работал в НАСА, но ушел оттуда в Ассоциацию бесплатной юридической помощи для неимущих. Не помню, говорил ли я, что Ву ростом в 6 футов 2 дюйма и играет на гитаре. Мы с ним жили в одном квартале Бруклина, когда у нас обоих были Вольвы, и мы ввязались в ту авантюру с Луной. Потом я встретил Кэнди и переехал в Алабаму, а Ву бросил консультировать неимущих и получил ученую степень по метеорологии, которая, кстати, не имеет отношения к метеорам.

0: Мультиплексный кинотеатр «Сатурн-5» при торговом центре «Аполло» на Хантсвиллской магистрали со своей полудюжиной абсолютно идентичных залов, наполовину заполненных скучающими подростками, являет собой идеальное место для глазения. Кэнди и ее приятели изобрели сей способ убиения времени лет 15 назад, когда на окраинах южных городов впервые появились мультиплексы. Изначально идея заключалась в том, чтобы придать свиданиям некую эластичность, поскольку мальчикам и девочкам редко нравятся одни и те же кинофильмы. Позже, когда Кэнди и ее друзья немного повзрослели, а фильмы между тем становились все хуже и хуже, возникла мысль скомбинировать фрагменты различных кинокартин в одну полнометражную по желанию эпопею. Когда ты отправляешься глазеть, то прихватываешь несколько штук свитеров и головных уборов, чтобы занять себе места во всех залах и быстро изменять внешность, переходя из одного зала в другой. Парочки всегда сидят вместе, если смотрят один и тот же фильм, однако протокол глазения категорически запрещает вынуждать соседа или соседку оставаться на месте или уходить. Глазеющие переходят из зала в зал, от фильма к фильму, лишь по собственному желанию, иногда попарно, иногда по одному. В тот вечер крутили секс-комедию для подростков, слезоточивую мелодраму для дам, судебный триллер для адвокатов, романсы влюбленных для копов-напарников, детский мультик с поющими зверушками и крутой боевик типа «Взорви всех». Сеансы, понятно, не совпадают во временном континууме, и мы с Кэнди приохотились к глазению задом наперед. Мы начали глазение с взлетающих на воздух автобомб на колесах, затем пересекли вестибюль и время в обратном направлении и выслушали сенсационные признания в суде. Потом разошлись, чтобы взглянуть на веселый квартет барсуков, я и отпускающую сквозь слезы шуточки Вупи, Кэнди, и снова встретились при первом нервном поцелуе влюбленных. Глазение всегда напоминает мне о старых, добрых временах, когда кино еще не называлось искусством, и в Бруклине показывали киношоу в виде бесконечного кольца. Тогда никто еще не беспокоился о каких-то там концах или началах. Ты попросту сидел в кинозале, пока на экране не появится уже знакомый эпизод, а после вставал и уходил. «Глазение чем-то напоминает супружество, ты не находишь?» — шепнул я Кэнди.
1: «Супружество?»
0: — переспросила она с тревогой.
1: «Ты не имеешь права на меня давить!»
0: «Это не предложение, Кэнди, а комментарий!»
1: «Комментировать фильмы разрешается. Комментарий по поводу супружества считается давлением».
0: «Я комментирую глазение», — сказал я. «Это значит...» «Тсс!» — громко шикнули сзади, и я вынужден был понизить голос.
1: «Что какое-то время ты проводишь с другой половинкой пары, а какой-то без. Что вы приходите вместе и уходите вместе, но каждый из вас волен следовать собственным вкусам. Но ты всегда уверен, что вторая половинка пары сбережет для тебя местечко рядом с собой?»
0: Я был без ума от Кэнди.
1: «Я от тебя без ума!» —
0: шепнул я ей. «Тсс!» — зашипела пара у нас за спиной. Влюбленные копы-напарники на экране допрашивали хозяйку доходного дома.
1: «Завтра вечером», —
0: шепотом пообещала Кэнди и нежно взяла меня за руку.
1: «Что это?» —
0: внезапно спросила она, разглядывая девятку на моем запястье в свете фар автомобильной погони.
1: «Это чтобы всегда помнить, как сильно я тебя люблю», — солгал я, не моргнув глазом, чтобы моя будущая невеста не сочла меня помешанным. «Почему только 6? Ты смотришь не с той стороны». «Ах так, это уже намного лучше».
0: Раздраженно прошипели позади. Кэнди высадила меня из машины в полночь возле мужской туалетной комнаты доброй гавани Хоппи. Шагая домой, то есть в контору Випера Вилла по тропке через пустырь, я взглянул на почти полную луну и тут же вспомнил о моем друге на его суровой гавайской вершине. На небе виднелось лишь несколько звезд. Возможно, что Вселенная действительно сжимается. Конечно, я никогда не мог разобраться в вычислениях Ву, однако они практически всегда оказывались верными. Но даже если так, с чего бы мне беспокоиться? Несколько миллиардов лет — подлинная вечность, пока ты молод, а в 41 год человек еще не стар. Говорят, второй брак — это вторая юность. Тут я аккуратно переступил через свою старую подружку, которая при лунном свете выглядела неизмеримо лучше, чем всегда. Но разве то же самое нельзя сказать и обо мне? —

Было уже почти 10, когда я пробудился на следующее утро и проделал привычный путь до доброй гавани Хоппи, спотыкаясь и жмурясь на солнечный свет. «Янки виперовила», — заметил Хоппи, который заменял тормозные колодки уже на другом «Форде». Я пробормотал «Верно», а Хоппи сказал свое «А то мне в спину», когда я вышел из туалетной комнаты и отправился в обратный путь через пустырь. Перед накидкой из деревянных бусин я остановился. Она определенно выглядела куда новее. Похоже, что на земле стало меньше рассыпанных бусин, а на неопреновых струнах меньше свободных мест. Но зачем гадать, если у меня в руках, то есть на левом запястье, неоспоримые доказательства? Я проверил записанную цифру. 9. И пересчитал бусины в четвертом сверху ряду. 11. И повторил обе операции с тем же результатом. Я быстро оглядел окрестные кусты в надежде обнаружить там хихикающих мальчишек или даже Хоппи. Но пустырь был абсолютно пуст. Впрочем, как и следовало ожидать в центре Хансвилла во время школьных занятий, никаких детей с их непредсказуемыми забавами. Поплевав на девятку, я стер ее большим пальцем правой руки и вернулся в контору, ожидая обнаружить на автоответчике еще одно послание от Ву, однако мои ожидания не оправдались. Часы показывали всего 10:30, до ланчева Бонни оставалось прорва времени, и что же я еще мог поделать, кроме как достать из холодильника банку колы, разложить на подоконнике своего Коркорана и приступить к расследованию. Продолжение рассказа Терри Бессона «На краю вселенной» в следующей части модели для сборки на радио Energy.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Терри Бисон. На краю вселенной. Продолжение. Я как раз уже начал клевать носом, когда громоздкая антикварная факс-машина Випера Вилла, дважды щелкнув, решительно пробудилась к жизни. Она шумела и гремела, брякала и крякала, посвистывала и повизгивала и, наконец, выплюнула на пол листок с пурпурными мимеографическими значками. Подождав, пока листок остынет, я поднял его и разгладил бумагу. «Надо бы положить рядом с первым», — подумал я, и тут же зазвонил телефон.
1: «Ну как?»
0: — это, конечно, был Ву. «Снова большой крах», — предположил я наугад.
1: «Должно быть, ты держишь листок вверх ногами, Ирвинг. Формула, которую я тебе послал, описывает антиэнтропийные обращения».
0: «Я так и понял», — быстро солгал я. «Означает ли это твое обращение, что большого краха не будет?» Честно говоря, я бы не удивился. Вся эта история с красным и голубым смахивала больше на утренний телесериал, чем на подлинную катастрофу.
1: «Ирвинг», — с упреком произнес Ву, — «посмотри на мою формулу внимательно. АО неизбежно приводит к большому краху, оно попросту его провоцирует. Наша Вселенная не только сжимается, она обращается вспять. Это как обратная перемотка, ты понял? Согласно моим расчетам, все будет происходить задом наперед в течение ближайших 11 или 15 миллиардов лет, вплоть до большого краха. Дерево станет расти из пепла к дровам, из дров к дубу, из дуба к желудю. Разбитое стекло взлетит, срастется и вставится в оконную раму. Чай будет нагреваться прямо в чашке».
0: «Звучит увлекательно», — сказал я. «Даже может оказаться полезным. И когда все это начнется?»
1: «Уже началось», — сказал Ву. «Антиэнтропийное обращение идет полным ходом».
0: «Ты уверен?» Я потрогал банку с колой. Она заметно потеплела, но не следовало ли ей сделаться холоднее? Потом я взглянул на часы, было уже почти 11. «У нас тут все идет вперед, а не назад», — сообщил я ему.
1: «Разумеется», — сказал Ву, — «пока еще рановато. Видишь ли, АО началось на краю Вселенной. Это как, ну, стартовая черта авторалли, или, если хочешь, граница, от которой отлив возвращается вспять. Прилив или автомобили уже стартовали, а людям на берегу и на финише все еще кажется, что ничего такого не происходит. Здесь, на Земле, мы можем ничего такого не заметить еще тысячи лет, но по космическим меркам это лишь мгновение».
0: Я не мог не моргнуть, припомнив накидку из бусин.
2: «Послушай, Ву, а может ли случиться такое, что здесь уже нечто возвращается вспять? Обратная перемотка, как ты это называешь?»
0: «Маловероятно», — немного подумав, сказал Ву. «Вселенная столь невообразимо велика и...»
2: И тут в дверь постучали.
0: «Прости, Ву», — поспешно сказал я, — «тут кто-то пришел, я должен открыть дверь».
2: Это была Кэнди в своей безупречно отглаженной униформе цвета хаки. Вместо того, чтобы нежно чмокнуть в щечку меня, уже почти нареченного жениха, моя будущая невеста прямиком прошла к холодильнику Випера Вилла, что на керосиновом ходу, и откупорила банку вишневой диет-колы без кофеина. Я сразу понял, что-то произошло, и притом нехорошее, поскольку Кэнди терпеть не может вишневой диет-колы без кофеина.
0: «По-моему, мы должны были встретиться во время ланча».
3: «Мне только что позвонили из Беличьего Кряжа», — сказала она.
4: «Из санатория.
3: Ирвинг, папа врезал зумеру».
0: Мне, разумеется, послышалось «врезал по зумеру», и, будучи готов принять желаемое за действительное, я понял это как местный вариант идиома «отбросил копыта». Напустив на себя скорбный вид и спрятав виноватую ухмылку, я подошел к ней, нежно взял за руку и бесстыдно солгал.
2: «Мне так жаль, Кэнди. Я ужасно огорчен».
3: «Ты и вполовину не так огорчен, как зумер», — сказала она, увлекая меня к дверям. «У бедняжки здоровенный фонарь под глазом.

0: Беличий Кряж, санаторий, расположен к северо-востоку от Хансвилла в небольшой долине, над которой возвышается Беличий Кряж, гора. Это одноэтажное здание современной постройки, с виду сильно смахивает на младшую школу или мотель, но пахнет как... Ну, вы знаете, как пахнут все богадельни. Кэнди привела меня в длинный холл, где мы нашли ее отца. Випер Вилл восседал перед телевизором, привязанный к креслу, и тихо, ласково улыбался, взирая, как Джексон притворяется, что играет на гитаре и поет. «Доброе утро, мистер Нойдарт», — вежливо поздоровался я. Язык у меня не поворачивался назвать его Випером Виллом. Я уже говорил, что не знал отца Кэнди в бытность его грозой трейлерных парков четырех графств. Старик, сидящий перед нами, был еще крепкого сложения, но какой-то мягкий, говядина, подернутая жирком, совсем без зубов, но зато с длинными тонкими белыми волосами, которые этим утром казались немного серее, чем всегда. Его бледно-голубые глаза ни на секунду не отрывались от экрана, а пальцы неустанно поглаживали бумажную салфетку, разложенную на коленях.
1: «Что случилось, папа?» —
0: спросила Кэнди с дочерней нежностью, прикоснувшись к плечу старика. Ответа, разумеется, не последовало. Випер Вилл Нойдарт не вымолвил ни словечка с того самого дня, когда поступил в санаторий и обозвал Флоренс Гейзерс, старшую медсестру, сукой, безмозглой клушей и прочее, пообещав ее пристрелить. «Я помогал ему встать из каталки, чтобы помыть его в ванне. А он вдруг как подскочит, но и навесил мне фонарь». Обернувшись, я увидел в дверях молодого костлявого негра в белом одеянии санитара и с бриллиантовой запонкой в ноздре. Негр прикладывал к подбитому глазу мокрое полотенце. «У него сверкнуло что-то этакое в глазах», — сказал он Кэнди. «Обозвал меня по-всякому, прошу прощения, а потом вдруг как подскочит, ну и врезал мне, будь здоров. Прям как прежний Випер Вилл, почти совсем».
1: «Извини, Зумер. Большое спасибо, что позвонил мне, а не Гейзерс».
2: «Ладно, что там? У старых ребят с Альцгеймером бывают инциденты».
0: Он произнес это словечко с «С» вместо «С».
2: «Гейзерс, ну, она бы чересчур разволновалась».
1: «Зумер», — сказала Кэнди, — «я хочу познакомить тебя со своим...»
0: Я понадеялся, что она представит меня как своего будущего жениха, но тут меня постигло разочарование. Я был представлен другом из Нью-Йорка.
2: «Янки Випера Вилла», — кивнув, сказал Зумер. «Как же я слышал о нем».
1: «Мне очень жаль, что папа подвесил тебе фингал», — сказала Кэнди. «И я ужасно благодарна, что ты не позвонил Гейзерс. Может, купить тебе сырой бифштекс, чтобы приложить к глазу?»
2: «Я вегетарианец», — парировал Зумер. «Не бери в голову, Кэнди. Твой папа совсем не такой плохой, если не считать одного инцидента. Он позволяет мне мыть его и прогуливать по утрам. Кроткий, как голубок, не правда ли, мистер Нойдарт? И мы вместе с ним смотрим ТНН. Конечно, он не всегда был таким хорошим. Помню, разок пальнул в мою мамашу, когда мы жили в трейлере у Кайбер-Крика. Обозвал ее грязный черный... Извиняюсь, конечно, но... Говорил он много».
1: «Мы с Зумером старые друзья», — объяснила Кэнди, когда мы вернулись к машине. «Он был первый черномазый в нашей средней школе. Ох, извини, афроамериканец или как там. Ну, а я дочка Випера Вилла, и мы с Зумером на пару ходили в изгоях. Я приглядывала за ним, а он до сих пор приглядывает за мной. Слава богу. Если Гейзерс узнает, что папа снова принялся выступать, его мигом вышвырнут из Беличьего Кряжа. Мне больше некуда его пристроить, и все вернется к тому, с чего началось. И что же тогда с нами будет, Ирвинг?»
0: «Ничего хорошего», — кивнул я.
1: «Надеюсь, на этом все и закончится. Просто один случайный инцидент».
0: Она произнесла это словечко точь-в-точь как Зумер. «И я надеюсь», — кивнул я.
1: «Странно», — сказала она задумчиво. «Тебе не показалось, что папа сегодня выглядит немного лучше?»
0: «Ты так думаешь?»
1: «Я думаю, что Зумер испробовал на его волосах свою греческую формулу. Зумер всегда мечтал стать парикмахером, а в санатории он просто ради заработка».

0: Мы пропустили ланч и назначили свидание на вечер, чтобы вместе пообедать и затем покататься. Я просто обязан был снова поставить вопрос ребром. Кэнди высадил меня у конторы. Было еще только 3 пополудни, поэтому я открыл банку колы и своего Коркорена, твердо намереваясь наверстать упущенное. Меня пробудили ритмичные кряканье, звяканье, похрюкивание, погрюкивание, а также неравномерное жужжание и сильно наэлектризованная атмосфера. Пол в конторе ходил ходуном. Вертикальная, уникальная факс-машина Випера Вилла еще немного поднатужилась и выплюнула испещренный пурпурными значками листок, который неспешно спланировал на пол. Я поднял его за уголок и изучил, пока он остывал. Но прежде чем я успел сообразить, что бы все это могло означать, кто написал это было предельно ясно, зазвонил телефон.
1: «Вот ответ на твой вопрос», — сообщил Ву.
0: «Какой еще вопрос?»
1: «Ты спрашивал, не может ли что-нибудь здесь уже приступить к обратной перемотке?»
0: «Не там у тебя», — возразил я, — «а здесь, в Алабаме».
1: «Когда я говорю «здесь, Ирвинг», то имею в виду «на земле», — сказал Ву. «Как показывают мои выкладки, теоретически такое вполне возможно. А может, даже неизбежно. Ты, разумеется, слышал о суперструнах, ведь так?»
0: «Это что-то вроде суперклея или супермодели», — отважился предположить я.
1: «Вот именно! Они удерживают всю Вселенную вместе и напряжены до предела. Вполне вероятно, что гармонические вибрации суперструн способны воздействовать на отдельные дискретные объекты, которые таким образом могли бы приобрести специфические свойства пузырей или, иначе выражаясь, обращений в локальных энтропийных полях».
0: «Пузырей, говоришь? А как насчет пустырей?» И я поведал ему о старой накидке из деревянных бусин. Сказал Ву, и я почти услышал, как бешено вращаются шестеренки в его мозгу.
1: «Кажется, ты ухватил нечто интересное, Ир. Да, тут прослеживается некий определенный смысл. Гармонические обертоны суперструн могли бы проследовать от края Вселенной вдоль линии моего взгляда, а затем по соединениям наших телефонов и факсов. В общем, все похоже на то, как стекло ломается по надпиленной линии, представляешь? Однако нужны вещественные доказательства. Пришли-ка мне пару снимков, чтобы я мог количественно оценить... Упс!»
0: Его голос резко упал до шепота.
1: «Кажется, идет мой шеф. Передай привет Кэнди, Ирф, я тебе еще позвоню».
2: Модель для сборки. On Energy.
0: Было еще совсем светло, когда Ву повесил трубку, поэтому я пошел через пустырь в добрую гавань Хоппи и одолжил полироид, которым тот снимал побитые и помятые в дорожных происшествиях автомашины. Запечатлев феномен накидки, я произвел его количественную оценку путем арифметического подсчета. Вместо 11 бусин я насчитал 13. Все остальные струны также заметно пополнились, а в грязи уже почти не осталось разрозненных бусин. Накидка выглядела настолько прилично, что я, пожалуй, мог бы даже взять ее к себе в машину, если бы таковая у меня была. Все это мне ужасно не нравилось. Я вернул Хоппи камеру и поплелся обратно в контору, пытаясь на ходу осмыслить происходящее. Что станется с опавшими листьями? Они спланируют вверх и заново прикрепятся к деревьям? А подаренный Кэнди Вольво? У него возникнут 4 скорости на реверсе? От этаких мыслей ум у меня настолько зашел за разум, что я машинально сунул снимок в корзину с надписью «Исходящие», прежде чем припомнил, точнее осознал, что факс-машина Випера Вилла принципиально не передает информацию. Я мог переговорить с Ву по телефону, когда он позвонит, но ничего не мог переслать ему по факсу. Как ни странно, на душе у меня полегчало. В конце концов, я сделал все, что мог. Я безумно устал от размышлений о Вселенной. У меня назначено крайне важное, возможно, даже историческое свидание, не говоря уже о необходимости проводить расследование для Алабамского суда. Поэтому я открыл банку колы, разложил на подоконнике своего Коркорена и погрузился в сладкие мечты, переходящие в глубокий сон. Мне приснилась Кэнди, и это маленькая последняя пуговичка на ее форменной блузе. У служащих Хансвиллского отделения Департамента национальных парков множество разнообразных обязанностей, которые зачастую простираются далеко за формальную границу без 10-5. Кое-какие из этих дел довольно интересны, другие даже забавные. А так как Кэнди любит свою работу, я по мере сил стараюсь применяться к обстоятельствам, по возможности составляя ей компанию. В тот вечер мы посетили выставку «Жареные рыбы и шотландских кильтов» под эгидой Союза Баптистов Северной Алабамы, где Кэнди изображала почетную гостью в своем аккуратно отглаженном, словно с иголочки, хаки. Что касается рыбы, то она была моя любимая. Прудовая, запанированная в сухарях и зажаренная в кукурузном масле, но я не мог расслабиться и получить удовольствие, размышляя о том, как бы нам поскорее закруглиться, чтобы добраться до Беличьего Кряжа, горы. У баптистов, впрочем, есть одна хорошая привычка – они рано ложатся спать. И мы с Кэнди припарковались на смотровой площадке в 21:15. Наверху оказалось прохладно, поэтому мы присели на теплый, еще потрескивающий капот «Вольво» и залюбовались россыпью сияющих в долине, как пойманные звезды огней. У меня вдруг вспотели ладони. Этим вечером, как предполагалось, я должен был сделать, наконец, официальное предложение. И были веские основания надеяться, что мое предложение будет принято со всеми вытекающими отсюда привилегиями. Поскольку ожидалось полнолуние, а мне хотелось, чтобы этот вечер стал памятным для нас во всех отношениях, я решил подождать, покуда не взойдет луна. Глядя, как на восточном горизонте разгорается бледное зарево, я вспомнил о Ву и невольно задал себе вопрос, не взойдет ли луна на западе после обращения? И заметит ли это хоть кто-нибудь? Или же мы просто станем называть запад востоком и на том успокоимся? Но это чересчур глубокие для меня материи, и кроме того, у меня были дела поважнее. Лишь только луна поднялась над горизонтом, я встал с капота и картинно опустился на колени. И уже совсем был готов поставить вопрос ребром, когда внезапно послышалось «бип-бип-бип». «Господи, что это?»
3: «Это зуммер», — сказала Кэнди.
0: «А звучит как бипер».
3: «Так оно и есть. Зуммер одолжил мне свой бипер», — сказала она, отключая сигнал пейджера, подвешенного к ее форменному ремню.
0: «Зачем?»
3: «Сам знаешь».
0: На Беличьем Кряже нет телефонных будок, и нам пришлось буквально сверзиться с горы, в то время как карбюраторы «Вольво» подвывали, тормозные колодки визжали, а выхлоп барабанил пулеметными очередями. Кэнди ужасно боялась, что мы разбудим гейзерс, которая в ту ночь была на дежурстве, поэтому на стоянку Беличьего Кряжа, санатория, мы въехали с погашенными огнями. Я остался сторожить машину, а Кэнди проскользнула в здание через боковой выход. Вернулась она примерно через полчаса. «Ну?» — нетерпеливо спросил я.
3: «Папа хряпнул зуммера», — сказала Кэнди,
0: или мне послышалось, что сказала, когда мы со всеми возможными предосторожностями выехали со стоянки.
3: «Ну, не волнуйся, все в порядке. Зуммер ничего не сказал, Гейзерс. Пока. Думаю, нас ожидает еще один приступ. Третий раз, а потом все должно закончиться».
0: «Куда он хряпнул зуммера на сей раз?» — спросил я.
3: «Не хряпнула, тяпнул», — сказала Кэнди. «Зубами».
0: «Но у твоего отца нет зубов». Она пожала плечами.
3: «Выходит, теперь есть».
0: Вот так и закончился тот вечер, который, как мне мнилось, должен был стать наилучшим из моих вечеров. Мое официальное предложение, ее официальное согласие и все вытекающие отсюда привилегии. Увы, ничему такому не суждено было состояться. Кэнди надо было выспаться, поскольку рано утром она уезжала в Монтгомери на ежегодную тусовку Департамента национальных парков. Она высадила меня у доброй гавани Хоппи, и я совершил долгую пешую прогулку, которая почти настолько же хороша, как холодный душ. В центре Хансвилла, как оказалось, любую улицу можно пройти из конца в конец всего за 20 минут. В конце концов, я вернулся в контору, привычно срезав путь через пустырь. В ярком свете полной луны старая накидка выглядела почти как новенькая. Все верхние ее ряды были полностью укомплектованы деревянными бусинами, а в нижней части недоставало лишь нескольких штук. Я подавил желание пнуть ее от души. В конторе меня ожидали два сообщения на ветхом катушечном автоответчике Випера Вилла. В Первым не было слов, одно лишь тяжелое дыхание. «Кто-то очень-очень сексуально озабоченный звонит наугад», — подумал я. «Или кто-нибудь попал не туда. Или это, может быть, кто-то из старых смертельных врагов Випера Вилла?» Смертельные враги Випера Вилла в подавляющем большинстве уже изрядно стары. Второе сообщение оказалось от Кэнди, которая попала домой гораздо раньше меня.
3: «Завтрашняя конференция продлится до самого вечера», — сообщила она. «Я вернусь очень поздно и поэтому дала твой номер Зумеру. На всякий случай, сам понимаешь, о чем идет речь. А потом мы доведем до конца наше незаконченное дельце».
0: Ее послание завершилось сочным чмокающим звуком. Уже перевалило за полночь, но спать я не мог. Мне никак не удавалось отделаться от ужасных мыслей. Я открыл банку колы, разложил на подоконнике Коркорона и уставился на пустынную улицу за окном. Был ли еще где-нибудь и когда-нибудь столь тихий городской центр, как в Хансвилле? Я попытался вообразить, как он выглядел, прежде чем магистраль оттянула на себя деловую активность. И, должно быть, я все-таки уснул, и мне привиделся кошмар. Толпы новобрачных прогуливались по центру Хансвилла рука об руку. Все новобрачные были невероятно старыми, но у каждого был полный рот зубов,

0: Утром я проснулся с мыслью о накидке из деревянных бусин. Я решил, что стоит сделать еще один снимок для Ву, чтобы тот мог сравнить, что было раньше и что стал потом. После традиционного визита в мужскую туалетную комнату я нашел Хоппи в подсобке, где тот подбирал тормозные колодки для очередного древнего Форда. «Янки, Випер, Вилла», — кивнул Хоппи. «Верно», — откликнулся я и попросил еще раз одолжить полироид. «Возьми в аварийке», — коротко сказал он. «Но грузовик заперт». «У тебя есть ключ», — сказал Хоппи. «Твой ключ от мужской комнаты. Один ключ подходит здесь ко всему. Сильно упрощает жизнь, а?» Я подождал, когда он снова займется делом, прежде чем взять полироид и помчаться на пустырь сфотографировать проклятую накидку из бусин. Чего-чего, но мне совсем не хотелось, чтобы Хоппи считал меня сумасшедшим. Отпечатав снимок, я вернул камеру на место и поспешил в контору, а там положил новое изображение накидки из бусин в плетеную корзинку исходящей ветхозаветной факс-машины Випера Вилла рядом со старым отпечатком. Если я когда-нибудь сомневался в том, что видят мои собственные глаза, а с кем не бывает время от времени, то ныне сомнением пришел конец. В руках у меня была фактическая улика. Накидка из бусин на втором фотоснимке в гораздо лучшем состоянии, чем на первом, а ведь разделяет их менее 24 часов. Да, так и есть. Накидка антираспадалась у меня на глазах. Все те же ужасные мысли не давали мне покоя. Хорошо еще, что на автоответчике не осталось никаких сообщений, в особенности от Зумера. Так или иначе, пора было заняться расследованием. И хотя мне не удалось сконцентрироваться, я открыл себе банку колы и разложил на подоконнике Коркорона. Когда я проснулся, время подкатило к полудню, и пол в конторе ходил ходуном. Факс-машина ухала и бухала, жужжала и дребезжала, постукивала и похрюкивала. Остановилась, подумала и завела всю шарманку сначала, на сей раз почему-то громче, чем всегда. Из корзинки входящей выпорхнул бумажный листок, и я поймал его, прежде чем тот коснулся пола. Он был еще горячий. Я все еще пытался расшифровать это послание, когда сообразил, что звонит телефон. Опасаясь наихудшего, я в ужасе схватил трубку и пролепетал: «Зумер?»
1: «Зумер?» — удивился Ву. «Какое устройство ты вздумал из себя изображать, Ирвинг?» «Ладно, не отвечай. У меня есть вопрос поважнее. Какой из этих фотоснимков первый и какой второй?»
0: «О чем ты говоришь? Какие снимки? Не хочешь ли ты сказать, что ты их получил? Это невозможно, мой факс не работает на передачу».
1: «Выходит, что теперь работает», — сказал Ву. «Я как раз факсовал тебе мои новые вычисления прямо сейчас, и как только закончил, объявились твои фотографии, подхваченные циклом самопроверки контактного протокола, полагаю, но ты забыл их перенумеровать».
0: «Тот, что выглядит весьма неважно, номер два. А тот, что выглядит еще хуже, номер первый».
1: «Получается, ты был прав», — признал Ву. «Процесс пошел и развивается от худшего к плохому. И даже в Хансвилле, в миллиарде световых лет от края, вселенная уже сжимается в локальных пузырях антиэнтропийных полей. Аномальные гармонические обертоны суперструны, понимаешь? Та формула, которую я тебе прислал. Ты смотришь на нее, полагаю? Она как раз подтверждает теоретическую возможность того факта, что ось поля антиэнтропийного обращения абсолютно линейная и тянется параллельно ближайшей суперструне от края вселенной до самого центра Хансвилла».
0: «Ву!» — прервал я его. «Когда имеешь дело с Ву, время от времени приходится его прерывать».
1: «А как же люди?»
0: «Люди?»
1: «Ну да, люди. Ты, конечно, слышал о них, — сказал я. Гуманоиды, как ты и я. Двуногие с автомобилями, черт бы тебя побрал».
2: Окончание рассказа Терри Бессона «На краю вселенной» в следующей части модели для сборки на радио Energy.

0: Лассо.
1: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Терри Бессон. На краю вселенной. Окончание. А, сказал Ву. Люди. Что ж, они сделаны из того же теста, что и вся вселенная, не так ли? То есть мы, я хотел сказать. После антиэнтропийного обращения нам придется жить задом наперед, от могилы до колыбели. Люди перестанут стареть и станут молодеть.
2: Когда?
1: Когда? Да тогда, когда волна АО, распространяясь от края вселенной вовнутрь, затопит ее всю целиком. Помнишь, что я говорил о приливе? И, возможно, это случится через много тысяч лет, а может, через несколько сотен. Однако на линейной оси, как показывает твой эксперимент, возникают отдельные пузыри, в которых «Упс, идет мой шеф».
3: Его голос резко упал до шепота.
1: «Пока, Ир, передай большой привет Кэнди. И как там, кстати, ее папаша?»
3: Ву часто завершает беседу вопросом, не имеющим ответа. На этот вопрос я еще менее был готов ответить, чем на любой другой. В кафе у Бонни ланч прошел иначе, чем всегда. Целая кабинка на одного, если не считать осаждающих мою голову ужасных мыслей. Бонни поинтересовалась, где Кэнди, и я сказал, что в Монтгомери.
4: «Надо же, столица штата. Счастливец. А как дела у старика Випера Вилла? Говорят, теперь он кроткий, как голубок».
3: «Искренне надеюсь, что так», — сказал я.
4: «А я когда-нибудь говорил, что он пальнул в моего...»
3: «Думаю, что да», — сказал я. И заказал ей салат с цыпленком просто для разнообразия и два пакетика картофельных чипсов. В конторе меня дожидались два сообщения на дряхлом автоответчике Випера Вилла. Первое представляло собой тяжелое дыхание. Второе, несомненно, поносительную тираду вперемешку с хрюканьем, стонами и хрипами. Я пришел к выводу, что это кто-нибудь из старых врагов Випера Вилла. Из всего сообщения я четко разобрал три слова.
5: «Засранец, изничтожу и пристрелю».
3: И ничего от Зуммера, благодарение небесам. Я открыл себе банку колы и разложил на подоконнике своего Коркорена. Меня по-прежнему терзали ужасные мысли, и чтобы избавиться от них, пришлось приступить к расследованию. Когда я пробудился, уже начало темнеть, и телефон трезвонил, как оглашенный. Я едва заставил себя поднять трубку, ожидая наихудшего, и пролепетал:
4: «Зуммер?»
3: Сказал Ву, который иногда обожает детские шуточки. Однако он тут же перешел к делу и спросил:
1: «Насколько отстоят друг от друга твои фотографии?»
3: «Во времени?» Я быстро подсчитал в уме. «По-моему, 18 часов и 3 четверти».
1: «Хм», — сказал он. «Это согласуется с моими расчетами. Математика — душа науки, мой друг. А считать деревянные бусины гораздо легче, чем звезды. Уточнить количество, вычислить градиент возрастания, вычесть одно из другого, поделить на фазу Луны, помноженную на 18,75. Да, теперь я могу подсчитать абсолютно точный возраст Вселенной. Какое у вас там в Хансвилле время, центральный или восточный стандарт?»
3: «Центральное, но послушай, Ву».
1: «Превосходно! Когда мне вручат Нобелевку, не забудь напомнить, что я должен с тобой поделиться. Абсолютно точный возраст Вселенной, начиная с момента Большого Взрыва и до...»
3: «Ву», — прервал я его. «Имея дело с Ву, вы иногда просто вынуждены его прерывать. Мне нужна твоя помощь. Скажи, есть ли какой-нибудь способ дать обратный ход?»
1: «Обратный ход чему?» «Шатью, черт возьми, или антиэнтропийному обращению, или как это еще называется». «Ты хочешь развернуть назад всю Вселенную?»
3: Голос Ву прозвучал почти оскорбленно. «Ничего подобного, лишь крошечную часть. Эти самые, как их, аномальные гармонические обертоны, суперструны». Теперь его голос прозвучал заинтригованно.
1: «Локально? В ограниченном темпоральном промежутке?»
3: «Возможно.
1: Если все дело только в струнах».
3: Честно говоря, я не понял, какие струны Ву имеет в виду. Шла ли речь о всей Вселенной или накидке из деревянных бусин? Тем более, что древняя факс-машина внезапно хрюкнула и грюкнула, и зарычала, и завыла. Стены затряслись, пол заходил ходуном, разогретый листок бумаги вылетел из корзинки входящей и запорхал над половицами. Я без труда поймал его на лету, я уже начал набивать себе руку. «Что там у тебя по-китайски?»
1: Мультикультурная синергия. Я скомбинировал свои расчеты относительно линейной стабильности удаленных антиэнтропийных полей, сидящих на осях суперструн, со старинным тяньшанским заклинанием для обезвреживания ядов в колодце, чтобы верблюды могли попить. Маленький, но полезный трюк. Я выучил его в школе.
3: В школе? Медицинской?
1: Караванчиков, сказал Ву. Меры, разумеется, сугубо временные. Ее действие продлится не свыше нескольких тысяч лет. И тебе потребуется специальное устройство для реверса антиэнтропийного поля.
3: А что это такое?
1: Да все, что попадется под руку. 2 на 4 дюйма, нечто наподобие кистеня. Самое главное — нанести резкий короткий удар. Проблема, правда, заключается в том, что невозможно предсказать, какие побочные эффекты. Упс! Его голос упал.
5: Кажется, мой шеф идет прямо сюда.
3: Когда Ву повесил трубку, я сел у окна и стал ждать наступления ночи. Ждать, когда прозвенит звонок зумера. Меня никак не оставляли ужасные мысли. Когда окончательно стемнело, я спустился по лестнице и зашагал к пустырю. С собой у меня было спецустройство для реверса размером 2 на 4. Добравшись до накидки из бусин, я присел на корточки и, размахнувшись, врезал по земле с одной ее стороны. Всего один удар, короткий и резкий. Затем с другой стороны еще один резкий и короткий удар. Я подавил желание растоптать проклятую накидку ногами. В конце концов, это все-таки эксперимент. Спецустройство для реверса я оставил при себе. Луна неспешно поднималась над горизонтом, по-прежнему на востоке, а прямо передо мной, на тропке, рядышком стояли кот и пес и глазели на меня. Когда они развернулись и затрусили прочь по-прежнему бок о бок, сердце мое похолодело. А что, если я только усугубил положение вещей? Добрая гавань Хоппи была закрыта. Я воспользовался мужской комнатой и вернулся в контору, где меня дожидались на автоответчике еще 2 новых сообщения. Голоса на первой записи я прежде никогда не слышал, но я прекрасно знал, кто это.
5: «Где та паскудная мерзавка, что зовется моей дочерью? Ты меня слышишь, сучка? Даже не пробуй снова запихнуть меня в богадельню. Я тебя прикончу. Богом клянусь, убью!»
3: Второе сообщение было от зумера. «У нас здесь проблема, Янки», — сказал он, немного задыхаясь. «Старик окончательно сорвался с цепи. Он разбил стеклянную дверь стулом и вломился в кабинет Гейзерса, и сейчас он...» Но тут послышался звук очередного разбивающегося вдребезги стекла, за ним короткий вопль и тупой удар. Частые короткие гудки сказали мне, что сообщение закончилось. Пока я его переваривал, зазвонил телефон. Подняв трубку, я опять услышал первый голос, но теперь вживую.
5: «Ты, богом проклятый отродье старой вонючей суки! Куда подевался мой олдсмобиль? Ты отдала ему этому грязному нигеру из богадельни!»
3: Я услышал, как зумер закричал:
5: «Нет! Ах ты, паршивый недоделанный!»
3: Грянул выстрел, я бросил трубку и ринулся в ночь. Взяться за руль после долгого перерыва – почти что райское блаженство. Но, как ни печально, у меня не было возможности насладиться им. Насчет полиции я не слишком волновался, полагая, что копы не задержат аварийку Хоппи, если не заметят, кто сидит за рулем. Поэтому я нахально проскочил красный свет, лихо вырулил на четырехрядку и понесся дальше, как демон из ада, по направлению к Беличьему Кряжу, санаторию, а не горе. Въехав на стоянку, я бросил там грузовик с урчащим мотором и горящими огнями и со всех ног помчался к боковому выходу. Випера Вилла я нашел в кабинете Гейзер с огнестрельным оружием, изъятым из ящика ее стола. 38-й калибр, навехонький экземпляр с перламутровой рукоятью, специально для леди. И Випер Вилл был чрезвычайно занят, нацеливая его на зумера. Последний, неестественно выпрямив спину, сидел за рабочим столом Гейзер, крепко привязанный к одному из офисных кресел с колесиками. В стене за спиной зумера красовалась дырка от пули чуть выше и чуть левее его головы.
5: «Забрать все мои денежки, а меня упрятать в гнусную богадельню! Ах ты, подлая, маленькая дрянь!» —
3: взревел Випер Вилл. О боже! И так он говорил о Кэнди, своей единственной дочери. Волосы Випера Вилла, который стоял, я впервые видел его стоящим спиной к дверям, были уже почти совсем черны. Зуммер при виде меня стал подавать сложные панические сигналы с помощью бровей и бриллиантовой запонки в ноздре, как будто я без того не мог оценить ситуацию. Я сделал несколько шагов вперед на цыпочках, стараясь не наступать на куски разбитого стекла.
5: «Нет, ты только попадись мне на глаза! Мерзкая, лживая, бессердечная, развратная шлюха!»
3: Я услышал более чем достаточным, размахнулся и хряпнул его справа по голове. Всего один удар, короткий и резкий. Випер Вилл рухнул на колени, а я протянул руку через его плечо и вынул 38-й из его обмякших пальцев. И уже собирался добавить ему слева, но тут Випер Вилл покачнулся, рухнул лицом вперед и растянулся на линолеуме во всю длину.
1: «Отличная работа, Янки!» — сказал Зуммер. «А что это у тебя там за штуковина в руке?»
3: «Спецустройство для реверса антиэнтропийного поля».
1: «Больше смахивает на карманный фонарик в старом носке».
3: «Это только видимость», — не согласился я. Потом мы пыхтя перетащили Випера Вилла через холл в его личную комнату, по возможности заботливо и осторожно. Было уже почти 10 часов, когда я наутро пробудился в конторе Випера Вилла, лежа на жестком диванчике, который назывался моей кроватью. Встав, я подошел к окну и поглядел. Аварийка стояла под вывеской «Доброй гавани Хоппи», точно там же, где я сам ее поставил этой ночью. Натянув штаны, я спустился вниз и направился к пустырю. В верхней части накидки, как я увидел, оголилось несколько струн, в нижней части уже почти половина. Деревянные бусины во множестве рассыпались в красной грязи. Я обошел их крайне аккуратно, почти с почтением.
4: «Янки Випера Вилла!»
3: Хоппи менял тормозные колодки на очередном «Форде».
4: «Верно», — охотно откликнулся я. «Ну и как там старик Випер Вилл?»
3: «Да все по-прежнему, надеюсь». «Не стоит, пожалуй», — решил я сообщать Хоппи, что прошлой ночью я вынужден был позаимствовать его грузовик. «Сам знаешь, как это бывает у стариков».
4: «А то!»
3: Вернувшись в контору, я нашел на автоответчике два послания. Одно из них от Зуммера.
1: «Не думай о Гейзерс, Янки», — сказал он. «Я наболтал ей байку про грабителя, а копов Гейзерс точно не позовет. На тот 38-й у нее нет разрешения. Дырка в стенке, следы от пальчиков и все такое. Это теперь без проблем. Не вижу веских причин, чтобы расстраивать Кэнди из-за вчерашнего инцидента. А ты как думаешь?»
3: «Я тоже не видел». Второе послание было от Кэнди.
0: «Я вернулась. Надеюсь, все в порядке. Встретимся у Бонни ровно в полдень».
3: Я открыл банку вишневой диет-колы без кофеина и разложил на подоконнике Коркорона. Когда я проснулся, было уже почти 12.
0: «Поездка была замечательная», — сказала Кэнди. «Спасибо, что присмотрел тут за всем. Утром я остановилась у беличьего кряжа по пути домой и...»
1: «И?»
0: «Папа совсем неплохо выглядит. Он мирно спал в своем кресле перед телевизором. Кстати, волосы у него опять побелели. Должно быть, Зуммер смыл, наконец, свою греческую формулу».
3: «Это хорошо», — сказал я. «По-моему, Зуммеру не стоило красить старику волосы».
0: «У меня такое чувство», — сказала Кэнди, «что дела опять пошли на лад».
3: Она нежно прикоснулась к моей руке.
0: «Может быть, сегодня вечером нам снова навестить беличий кряж, гору, а не санаторий?»
4: «Что мы сегодня закажем, влюбленные голубки?» — спросила Бонни, нацелившись мелком на грифельную доску. «Как твой папа, Кэнди? Я когда-нибудь рассказывал?» «Да-да, и еще раз да», — сказал я.
3: «Все, что обычно, пожалуйста».
2: Модель для сборки. On Energy.
3: Если бы я выдумал эту историю, здесь бы она и закончилась. Но в реальной жизни всегда бывает что-то еще, о чем необходимо упомянуть. Этим вечером по пути к беличьему кряжу, горе, мы с Кэнди остановились у санатория. Випер Вилл спокойно сидел в своем кресле, поглаживая бумажную салфетку, и смотрел вместе с Зуммером TNN. Волосы Випера Вилла были белы, как снег, и я с облегчением заметил, что во рту у него больше не было зубов. Зуммер украдкой подмигнул мне, и я ответил ему тем же. Маленький бриллиантик в ноздре Зуммера выглядел чертовски замечательно.

0: Я немедленно залился краской, я обычно легко краснею, и в смущении пролепетал: «Вот как? Ты уже слышал?»
1: «Слышал?» – удивился он. «Я видел это своими собственными глазами! Ты уже получил мой факс?»
0: Я как раз поднимаю его с пола. Бумага была еще теплой, на ней красовались пурпурные мимеографические значки.
1: «Это наверняка эффект бабочки!» – сказал Ву.
0: Хотя бабочки – довольно романтичная материя в своем собственном роде, я начал подозревать, что Ву говорит совсем не о том, то есть не о моем предложении, ее согласии и всех вытекающих отсюда привилегиях.
2: «О чем ты, собственно, толкуешь?» – спросил я.
1: «О хаосе и сверхсложных системах!» – объяснил он. «Бабочка взмахнула крылышками в тропическом лесу, а над Чикаго в результате разразилась снежная буря. Линейно-гармоническая обратная связь. Взгляни на мою формулу повнимательнее, Ирвинг. Ты реверсировала бертональные гармоники суперструны, и что же получилось в результате? А то, что наша вселенная в раз затрепетала, как флажок на ветру. И, кстати, чем ты хряпнул ту самую накидку из бусин?»
0: 2 на 4 дюйма, коротко ответил я, не видя веских причин входить в подробности касательно Випера Вилла.
1: «Ну что ж, ты попал прямо в точку. Красное смещение вернулось, вселенная опять расширяется, Ирв. Но вот сколько это продлится, сказать пока не могу».
0: «Надеюсь, вполне достаточно, чтобы успеть устроить свадьбу».
1: «Свадьбу? Не хочешь ли ты сказать?»
0: «Хочу. Вчерашним вечером я сделал официальное предложение, и Кэнди его официально приняла со всеми вытекающими отсюда привилегиями. Ты сможешь прилететь с Гавайев, чтобы принять на себя роль шафера?»
1: «Само собой разумеется», — сказал он. «Но только это будет не с Гавайев. Видишь ли, на будущей неделе я начну работать в колледже Сан-Диего».
0: «Сан-Диего?»
1: «Как метеоролог на Мауна-Кеа я сделал абсолютно все, что мог. Джейн и мальчики уже в Сан-Диего, и кроме того, мне дали грант на исследование в области метеорологической энтомологии».
0: «Что это за область?»
1: «Если в двух словах, букашки и погода».
0: «Не вижу, какое отношение к погоде имеют букашки и наоборот».
1: «Я только что объяснял тебе, Ирвинг», — раздраженно сказал Ву. «Ну ладно, я пришлю тебе свои вычисления, и ты сам все увидишь».
0: И он прислал. Но это уже совсем другая история.

Итак, в сегодняшнем эфире модели для сборки на радио Energy. Вы услышали рассказ Терри Бессона «На краю вселенной» в переводе с английского Людмилы Щекотовой.

Алан Дин Фостер. Серенада. Молодая женщина была прелестна, ее спутник застенчив, а шляпа скрытна. Оперенный головной убор неизвестной принадлежности вполне невинно продвигался, покачиваясь за кромкой каменной стены, на которой сидели воркующие влюбленные. За миг до того, как широко раскрылся ротик возмущенной девушки, шляпа исчезла. Красотка резко обернулась и отвесила пощечину тому, кого сочла своим обидчиком. Изумление юноши невозможно передать словами, да к тому же от удара он едва не свалился со стены. А шляпа успела исчезнуть из зоны видимости, слышимости и наказуемости. Когда шляпа, оставившая позади себя любовный хаос, появилась на открытом месте, под ней можно было разглядеть пятифутового выдра, носящего, не считая вышеупомянутой пернатой шапки, короткие штаны, длинную жилетку и

0: Матч обладал достаточно сомнительной репутацией, чтобы не обращать внимания на косые взгляды прохожих, когда совершал мацион по центральным кварталам Кимова Хохота. При том, что на зрение он никогда не жаловался. Наконец, его зоркие глаза обнаружили друга и спутника, а зачастую и источник раздражения – пришельца из другого мира. Сия персона млела под солнышком, прислонясь к стене галантерейной лавки. Выдр ловко увернулся от кибитки, влекомой единственной ящерицей, увешанной горшками и кастрюлями, и осыпал зазевавшегося торговца посудой отборной бранью, а затем и своего товарища веселыми непристойностями. У Джон Тома руки были сложены на груди, дуара висела за спиной, ножны на правом бедре. Он открыл глаз и обозрел невысокого друга. В этом мире людей-недоростков и зверей-болтунов незваный шестифутовый гость выделялся в любой толпе. Впрочем, кроме выдающегося роста, ничто не делало его внушительным образчиком человеческой расы. «Ты уже вернулся? Ну-ка, дай догадаться. Опять безобразничал».
1: «Да ты чё, шеф? За живое-то зачем задеваешь? Я ведь эту цыпочку даже не знаю».
0: «Ох, смотри, Мач, накостыляют тебе по шее как-нибудь». Джон Том оттолкнулся от стены и едва не заступил дорогу козлу с вязанкой хвороста за плечами. Попросив извинения у осерчавшего рогоносца, он двинулся по улице, но тут же ему самому путь преградил тощий человек ростом чуть выше Маджа. Лет незнакомцу было побольше, чем обоим приятелям купно. Ухоженная седая борода клином, красочная поблескивающая накидка, штаны из той же мягкой материи красного и синего цветов, капюшон на голове, простой деревянный посох с полированным шаровидным набалдашником в руке. Интерес выдра развеялся, как дым, едва стало ясно. Это обычное непрозрачное стекло. Если украсть, много за него не выручишь.
2: «Простите великодушно, благородные господа».
0: Старец обращался к обоим, но при этом смотрел на Джон Тома. А Джон Том провел в этом мире достаточно времени, чтобы остерегаться незнакомцев, даже престарелых, вежливых, хорошо одетых и, с какой стороны ни взгляни, кажущихся безобидными. «Чем мы можем вам помочь?»
2: «Меня зовут Вольфрам, и я нуждаюсь в содействии не совсем обычного рода».
0: Старик кивком указал на ближайшую дверь. Над арочным проемом свисала с железного прута вывеска, представлявшая заведение как трактир «Белый медведь».
2: «Не зайти ли нам в сей уютный кабачок? Не имею привычки обсуждать важные дела на улицу».
0: Мадж, чей взгляд уже прилип к проходившей мимо симпатичной норки, ответил, любуясь ее хвостом.
3: «Извини, начальник, но мы с чуваком не имеем привычки нарушать распорядок ради каких-то уличных приставок».
0: Как только исчез хвост норки из виду, пропал интерес выдра к ней.
3: «Ты угощаешь?»
0: Незнакомец кивнул. У Маджа одобрительно встопорчились усы.
3: «Ну тогда мы угощаемся!»
0: И он вслед за людьми вошел в заведение, азартно помахивая коротким хвостом. Как и большинство злачных местечек Колоколесья, в этот час дня Белый Медведь был полон народу. Пьяницы, болтуны, любители поесть вкусно и невкусно, охотницы за чужими деньгами и охотники платить таким охотницам. Хозяин, здоровенный, но дружелюбный кабан по имени Фокгрен, тщательно отмерявший за стойкой порции сомнительных напитков, сделал паузу, совсем коротенькую, чтобы только хрюкнуть в сторону свободной кабинки. Заказ приняла усталая и раздраженная, но тем не менее привлекательная лисица, уклонившаяся от проказливых пальцев Маджа с ловкостью, достойной восхищения. Ее платье сзади позвякивало бисером и фестонами, а высоко задранный хвост был аккуратно причесан. Обшарпанные толстые деревянные стены кабинки чуть приглушали пиршественную какофонию, что бушевала вокруг троицы вновь прибывших. «Помнится, вы говорили насчет помощи особого рода». Джон Том культурно потягивал из высокой кружки, выдр же сознательно норовил утопить в своей посудине всю морду. Аккуратно отставив посох, Вольфрам указал на дуару, занявшую место на сиденье рядом с высоким молодым человеком.
2: «У вас приметный инструмент, и он явно не из тех, что популярны у странствующих министрелей. Вы, случаем, не чаропевец?»
0: Этими словами Вольфрам значительно повысил интерес собеседников к своей персоне. «А старичок не так уж прост, если ему известно предназначение дуары», — подумал Джон Том. «Может, у него и прям серьезное дело?» «Опыт у меня небольшой и не очень богатый, но уверяю вас, что я ежедневно совершенствую свое искусство». Вольфрам одобрительно кивнул.
4: «Поистине это великая удача! В первую очередь мне потребуются ваши музыкальные таланты, но и только чародейство не будет лишним».
0: Из высокой пивной кружки вынырнула настороженная морда Маджа. С усов полетели клочья пены, взгляд ясных карих глаз перескочил с друга на щедрого Вольфрама и обратно.
3: «Чародейство? В смысле, колдовство с помощью пения? Ну нет, чувак, не подписываюсь. Мне твоего так называемого чаропения до конца жизни хватит».
0: И Мадж встал, поворачиваясь к выходу. Джон Том, не прекращая разговора с Вольфрамом, протянул руку и засунул пальцы за поясной ремень выдры, не позволив ему сбежать. Напрасно короткие ноги сучили по скользкому каменному полу. «Не обращайте на Маджа внимания», — ободряюще улыбнулся Вольфраму Джон Том. «Он всегда поначалу нервничает».
1: «Ты обалдуй, здоровенный! Еще бы я не нервничал!»
0: Выдр бешено сопротивлялся, но рука друга держала крепко.
1: «Отцепись!»
0: Трехсторонняя беседа была прервана оглушительным грохотом. Они выглянули из кабинки и обнаружили, что источником шума были нездоровый на вид человек и пума, стоящие посередине зала. Оба, тяжело дыша, глядели себе под ноги. Человек поднял обломок деревянной палицы, его рычащий товарищ — половину дубины. Пока Джон Том пытался понять, что эти посетители разглядывают на полу, на их физиономиях заметно изменились выражения. В центре зала поднималось нечто большое и темное. Вот оно заслонило собой чуть ли не всю стену, и человек с котом попятились в страхе. Человек резко повернулся, бросил сломанное оружие и пустился бежать. Но протянулась обтянутая кожей лапа толщиной с его голову, и огромные пальцы, покрытые бурым мехом, сомкнулись на шее, отрывая бедолагу от пола. Беспомощно брыкая ногами, он обеими руками пытался разомкнуть стальную хватку. Помахивая над своей головой человеком, будто флажком, выпрямившийся во весь рост гризли в кожаных доспехах, свободной лапой потянулся к перепуганной пуме. В тот же миг в спину ему ударился стул и разлетелся на составные части. Кто-то из посетителей выразил протест как словами, так и действием против столь подлого удара, и миг спустя в трактире воцарился ад кромешный. Надо заметить, к великой радости скучающей публики. В гуще битвы отчетливо виден был только медведь исполин. Он все помахивал потерявшим сознание недругом и ревом перекрывал какофонию.
5: «Стромага бежать! Затопчу!»
0: Мадж уже двинулся к двери черного хода, уворачиваясь от летящих предметов, в том числе посуды, пищи и обломков мебели. Любезный Вольфрам держался рядом. Он явно хотел поскорее оказаться подальше от набирающей обороты потасовки, но Джон Том остался на месте. Выдр умоляюще завопил другу.
1: «Шеф, побыстрее! Поторапливайся, стража вот-вот заявится! А с нею шутки плохи, ты же знаешь!»
0: «Вы идите, я догоню». И с этими словами Джон Том ринулся в эпицентр схватки. Выдр, в изумлении тряся головой и в негодовании свистя, взял на себя задачу вывести Вольфрама из трактира. Дерущиеся почти не обращали внимания на высокого человека с мечом и дуарой. Здесь все были давно знакомы друг с другом и теперь воспользовались случаем, чтобы свести старые счеты. Лишь изредка Джон Тому приходилось отвесить оплеуху, чтобы освободить себе проход. Когда в его сторону подался гигантский медведь, широченная грудь, длиннющий мех и страшнейшие зубы, молодой человек усомнился в том, что его идея была так уж хороша. Но, преодолев эти закономерные сомнения, он все же выкрикнул:
1: «Идем со мной! Полиция рядом!»
0: Не глядя, медведь поверг на пол одним ударом могучей лапы подбежавшего вомбата с мечом наголо и наморщил тяжелый лоб. Предложение требовало осмысления.
5: «Чего это я должен идти с тобой? Я тебя даже не знаю».
0: У выхода возникло столпотворение. Это и правда явилась полиция, снискавшая в Тимовом хохоте дурную репутацию.
1: «Потому что я могу предложить работу, возможно».
0: Шестерка стражников в мундирах выстроилась в шеренгу и развернулась кругом, чтобы покончить с беспорядками единственным доступным для скунсов способом. Даже самый отвязанный хулиган не мог устоять против такого спецсредства. Джон Том покрылся холодным потом, а медведь все колебался.
5: Ты поможешь Стромаку?
6: Даю слово.
0: Молодой чаропевец поймал себя на том, что инстинктивно пятится к двери черного хода и размышляет, успеет ли он очистить помещение, прежде чем у этого помещения появится необходимость в очистке. Медвежья лапа нырнула в толпу и вернулась с избитой, перепачканной в крови пумой. Страшные силы пощечина не привела кота в чувство. Стромак недовольно заворчал и швырнул его обратно в беснующуюся толпу.
6: «Давай поторопимся!»
0: Джон Том ухватил гризли за лапу и потянул к выходу. С таким же успехом можно тащить секвойю, но все же медведь подчинился. Они успели выскочить за миг до того, как наряд полиции показал, насколько он силен духом. Немузыкальный хор массовой рвоты долго преследовал беглецов по переулку. Наконец, за пределами опасной для органов чувств и в первую очередь обоняния зоны, они перешли на шаг. Марш боязливо оглядел нового попутчика. Стромак не возражал, пребывая в задумчивости. Впрочем, решил Джон Том, слово «задумчивость» здесь вряд ли подходит. Судя по облику, это не полный тупица, но его мысли крайне редко забредают в сферы высшего сознания.
1: «Слышь, чувак, на кой нам эта гора мяса?»
0: У Джон Тома помаленьку выравнивалось дыхание. Он широко улыбнулся и успокаивающе положил ладонь на могучую лапищу гризли.
1: «Я подумал, что мускулы нам пригодятся». «То есть?» — буркнул выдр. «Мы же еще не нанялись».
0: Больше ни слова не сказав другу, Джон Том повернулся к Вольфраму, чей внешний вид успел понести ущерб в потасовке.
1: «Ну, а теперь скажите, сударь, какие именно услуги вам требуются от меня?»
0: Наниматель собрался с мыслями, отведя взгляд от высоченного и широченного медведя.
7: «Я желаю, милостивый государь, чтобы вы спели серенаду даме, которую я обожаю всеми фибрами своей души».

0: Джон Том с Маджем переглянулись. Они-то ждали от Седобородова просьбы спасти мир или совершить что-нибудь подобное с превеликим риском для жизни. Мадж до того обрадовался, даже удержался от язвительной реплики. «И только-то», — вслух выразил свое удивление Джон Том. Вольфрам медленно кивнул.
1: «Это все. За работу сию вы получите достойное вознаграждение. Видите ли, я мудр и премногими познаниями обладаю, но в певцы не гожусь, увы».
0: Мадж ткнул в Джон Томову сторону мохнатым пальцем.
2: «Так это ж очень удачно, шеф! Мой чувак певец что надо, ну и дурил таких, как он, еще поискать!»
0: Джон Том вдребезги разнес этот клеветнический выпад вопросом. «Если вам нужна только любовная песенка, почему бы не нанять любого трубадура? Зачем понадобилось искать чаропевца?» Вольфрам снисходительно улыбнулся.
1: «Уверяю вас, мне самому действительно потребна лишь песня, обращенная к прелестной Ларинде. А вот вам, чтобы до нее добраться, может понадобиться кое-какая магия в сочетании с музыкой».
0: «Ага, я усек», — пробормотал Мадж.
1: «Уверен, мой странствующий друг, все получится», — попытался успокоить Вольфрам Выдра. «Когда на пути возникнет препона, ваш компаньон споет простенькую чаропесенку. Я бы и своими силами обошелся, но, как уже было речено, мне на ухо наступил...»
0: Спохватившись, Вольфрам опасливо глянул на Стромага.
3: «Простенькая чаропесенка, говоришь?» — произнес подозрительный Мадж. «И насколько же простенькая?»
1: «Это решать певцу. Я же дам общие указания, а также оплачу издержки и выдам авансом половину гонорара».
0: Старик порылся под полой накидки и извлек тяжелый кошель, а из него насыпал в подставленные ладони Джон Тома горку звонких золотых монет. У Маджи округлились глаза, а Стромак одобрительно заворчал.
3: «Половина, говоришь?»
0: — спросил Выдр, пожирая взглядом аванс. Вольфрам кивнул, возвращая кошелек, теперь уже пустой, под полу.
1: «Вторая половина, когда отзовется предмет моего обожания».
0: Он повернулся и указал посохом.
1: «Приходилось ли вам бывать в каньоне Агу, протянувшемся между Сим-городом и Гидрией?»
0: Джон Том наморщил лоб в задумчивости. «Я слышал это название, хотя никогда там не был».
2: «И я слыхал. Местечко это сухое, скучное», — кивнул Мадж.
1: «Там неодолимая крутизна», — добавил Вольфрам. «Я очень точно опишу дорогу. Над кручей стоит замок Намур, и там проживает очаровательная Ларинда. Исполните для нее серенаду от моего имени. Спойте о моей неувядающей любви и возвращайтесь, чтобы забрать остаток честно заработанных денег».
2: «Слышь, шеф, ты уж меня извини», — скептически сощурился Выдр на Седобородова.
3: «Только интересно, как мы с чуваком одолеем неодолимую кручу?»
0: Рот Вольфрама под сине-красным капюшоном растянулся в улыбке.
1: «Охотно отвечу, мой энергичный друг. Вот для этого-то мне и понадобился чаропевец. Как преодолеть препятствия — это ваша забота. Или вы впрямь решили, что я такие деньги плачу только за любовную песенку?»
0: «Ничего, я хороший скалолаз», — уверил его ничуть не обескураженный Джон Том. «Да к тому же не бывает неодолимых круч. Если понадобится, сотворю для нас прочные снасти или наколдую огромную птицу с повышенной грузоподъемностью».
3: «И начальник, должно быть, забыл, что я твоих чудес навидался и знаю, чем они оборачиваются».
0: «Ничего, мы справимся», — приосанился Джон Том. «Я ведь все это время не баклуши бил, тренировался. И сейчас своим талантом куда лучше управляю, чем когда впервые дуару в руки взял». Он уверенно похлопал по инструменту и посмотрел на застывшего в ожидании гризли. «А ты что скажешь, Стромак? В таком походе такой парень, как ты, непременно сгодится. Идешь с нами?» На широченном медвежьем лбу пролегли глубочайшие морщины.
4: «А пиво будет?» —

0: Вокруг них высились гранитные скалы и глыбы в серых и черных разводах, в пятнах цвета слоновой кости и оливково-зеленых прожилках. Стромак без устали шел на задних лапах. Джон Том ехал на его плече, Марш на другом. Медведь словно не замечал двойной ноши. По крайней мере, не жаловался даже, когда Марш, чтобы дальше видеть, выпрямился во весь рост. Джон Том не боялся за здоровье спутника. Выдры — прирожденные акробаты. Да к тому же у них очень низкий центр тяжести. Да к тому же бесполезно давать Маджу советы насчет осторожности. Наверху кружили сипы, сплетничали, будто старухи в черном. Они были разумны, как и все птицы в теплоземелье, исключительно вежливы и чрезвычайно разборчивы в еде. «Вот они», — заглянул Джон Том в карту, расстеленную для него нанимателем. Да, это были столбы-близнецы, никаких сомнений. Горный массив под названием Мурави, источенный временем и ветрами, издали смахивал на рогатый череп. «Наш обрыв должен лежать слева». Они покинули сухое русло, двинулись на подъем и вскоре уперлись в искомую кручу, вертикальную каменную стену. Джон Том спрыгнул с плеча Стромага и задрал голову, да так что аж шея заныла. Стена поднималась минимум на 500 футов и была гладкой, как мраморный обелиск. Серый сланец не так красив, как мрамор, но лезть по нему ничуть не проще. Изучив препятствие, Марш иронически присвистнул.
1: «Не проблема, шеф. Берем деньжата, что уже уплатил нам чудило, и чешем в Мальдерпот. В Мальдерпоте классные кабаки. Пока старый пень Валькир нас догонит, успеем все золотишко пропить».
0: «Нет, Марш», — проговорил чаропевец, изучая неприступную на вид преграду. «Вряд ли такой поступок можно будет назвать честным».
1: «Честным?»
0: Выдр почесал челюсть, усы приподнялись.
1: «Не знаю такого слова. Иностранный, небось. Признайся, ты его в своем мире подцепил».
0: Стромак, хмурясь, глядел на препятствие. Вдруг он резко сел, с длинных бурых косм слетела пыль, кожаные доспехи встопорщились на могучем теле.
2: «Стромак не умеет лазать».
0: «Да ладно вам, не беспокойтесь». Джон Том отвязал Дуару. «Я ведь по рассказу Вольфрама сразу понял, что лезть не придется». Он повесил на грудь уникальный инструмент и чуть побренчал на смыкающихся струнах. У стыка грифов запульсировал мягкий свет. «Мы не будем перебираться через эту преграду. Мы пройдем сквозь нее».
1: «Пройдем?»
0: Матш уставился на глухую скалу, затем, многозначительно глянув на Стромага, снова посмотрел на Джон Тома.
1: «Кореш, ты что имеешь в виду? Я что-то не понял».
0: «По туннелю пройдем», — показал Джон Том. «Вот он, правее». Марш вновь посмотрел на камень. Потом связал Дуару с местом нахождения застывших в воздухе ладоней друга, и его глаза слегка расширились.
3: «Слышь, чувак, ты уверен, что это лучше, чем просадить денежки старины Вульгара в злачном Мальдерпоте? Или надо напоминать, что бывает, когда ты открываешь рот и как бы запеваешь, как бы, песенку?»
0: «Марш, все будет так, как я обещал Вольфраму. Время и практика пошли на пользу моему мастерству и искусству».
1: «Да только факты про другое говорят», — проворчал выдр и перебрался поближе к Стромагу, вернее, за него, как только Джон Том приблизился к скале.
0: Медведь, хмурясь, поглядел на выдра, казавшегося рядом с ним сущим карликом.
2: «Что надо делать?»
0: Марш зажал уши ладонями.
1: «Братан, если у тебя хоть кроха чувствительности есть, бери пример с меня, здоровее будешь».
0: Стромак поколебался и поднял огромные лапы к голове.
2: «Что, волшебство — это больно?»
1: «Волшебство тут ни при чем, шеф», — ощерился Марш. «Уж поверь, ты еще не слыхал нашего соловушку Джонни Тома».
0: Пальцы ударили по струнам. Джон Том затянул выбранную песню. Бронебойный шлягер из раннего Зеппелина. Гризли хлопнул себя лапами по ушам. В Волшебный туман, что поднимался от стыка грифов Дуары, обычно имел пастельные оттенки. Голубоватый, лавандовый, ярко-розовый или бледно-зеленый. Но на сей раз он был зловеще черным. Мадж, перебравшийся еще ближе к Стромагу, боязливо выглядывал из-за его широкого туловища. Но завитки мглы, порожденные пением Джон Тома, были такими необыкновенными, такими удивительными, что выдр не мог оторвать от них глаз. Клуб черного дыма выплыл из неведомых измерений, сокрытых в корпусе Дуары, и медленно двинулся к скале. Помедлил, а затем начал менять направление. Это обеспокоило Джон Тома, и он поспешил повторить мощные аккорды. Даже думать не хотелось, что случится, если эта мгла нырнет обратно в Дуару. Дымовой шарик заколебался, как будто раздумывал о чем-то известном только сверхъестественным дымовым шариком, и снова направился к поверхности скалы. Джон Том позволил себе чуть расслабиться. И вот черная сфера соприкоснулась с камнем, а в следующий миг растеклась по вертикальной поверхности гигантской масляной каплей. Когда все без остатка впиталось в скалу, Джон Том завершил энергичное пение волнующим крещендо, от которого у обоих его мохнатых спутников скривились физиономии. Смахнув пот со лба, чаропевец гордо спросил: «Видите? Я же говорил, что справлюсь!» Мадж вынырнул из тени Стромага и боязливо приблизился к темному пятну на скале. И заглянул внутрь.
1: «Да, туннель!»
0: Поправив съехавшую на затылок оперенную шляпу, он настороженно посмотрел на друга.
4: «Так чё, мы теперь должны сквозь скалу чапать?»
0: Джон Том кивнул. «Если получилось, как было задумано, по ту сторону окажется замок Намур». Он расправил плечи и поднял голову.
1: «А судя по всему, получилось, как задумано».
4: «Ну-ну!»
0: — никак не желал сдаваться в споре Мадж.
1: «Пока я вижу только дырку в камне. А куда она ведет? В замок или еще куда? Отсюда не видать. Че, скажешь нет?»
0: «Скажу, что проверить можно только одним способом». И уверенным шагом миновав друга, Джон Том очутился в туннеле. Созданный чаропением подземный ход был достаточно высок и широк даже для Стромага. Тому изгибаться не пришлось. Пол состоял из чистого и мягкого песка, но все же одна проблема имела место. Туннель оказался уже занят. Обнаживший короткий меч Мадж с рычанием и свистом попятился. Рядом с ним медведь вынул из ременной петли за спиной тяжеленную палицу.
3: «Ну вот, чувак, опять!
4: А ну-ка, давай, пой, пущай дырка закроется!»
0: Изменившийся в лице Джон Том, отступая, слабо перебирал струны Дуары.
3: «Я просил только туннель», — пробормотал он. «Только туннель!»

0: Твари, что карабкались и скользили из глубин мглы, обладали пылающими красными глазами и очень острыми зубами. Эти многоногие клыкастые грибы-дождевики не имели сходства ни с кем обитающим в этом мире. Что было вполне объяснимо, ведь Джон Том своим пением вызвал их из мира совершенно иного. Пока Мадж со Стромагом рубили и мозжили, Джон Том лихорадочно рылся в памяти в поисках подходящей песенки, чтобы загнать эту буйную орду обратно в ад. Бешено кромсая монстра, щеголявшего щупальцами и бритвенно-острыми сосальцами, Мадж получил таки момент, чтобы бросить на друга умоляющий взгляд. А туннель исторгал из себя все новых и новых красноуких убийц. Странно. Джон Том, не позволяя себе отвлекаться на схватку, все искал благополучный выход из столь же нежданной, сколь и отчаянной ситуации. Может, эту же песенку задом наперед спеть? Он так и поступил, но не получил никакого результата, разве что еще сильнее пострадали уши Маджа. Пинком отшвырнув какого-то нахала с длинными резцами и о трех глазах, он запел снова. Мадж тотчас узнал мелодию. Эту же песенку его друг исполнял несколько минут назад, чтобы пробурить туннель.
1: «Чувак, ты что спятил? На кой нам еще столько же этих кошмаров? Наоборот, надо их сократить!»
0: С поразительной ловкостью увернувшись от чудовища, Мадж отсек ему пару-тройку ног, но у того была тьма запасных. Снова из дуары полилась клубящаяся тьма, проплыла мимо сражающихся и ударилась о каменное препятствие. Снова появился туннель. Отбиваясь от наседающих чудищ, Джон Том побежал к новому отверстию.
2: «За мной! Этот правильный, точно! Просто в первый раз я слегка сбился с ритма!»
1: «Слегка! Ты у нас, чувак, всегда слегка!»
0: Лихо рубясь в арьегарде, выдр и гризли последовали за чаропевцем. Этот, в отличие от первого, полнился тусклым неясным светом. Стены и потолок были куда глаже, чем у предшественников. Лишенный песка пол тверд. Очень похоже на взаправдошний потайной ход, который приведет в далекий романтический замок. Ширина и высота туннеля также впечатляли. А затем путники услышали рев. Источник его был наверху и снижался.
1: «Вона!»
0: — показал Мадж. Издалека был виден пылающий желтый глаз. Рев нарастал. Усиливалось адское свечение.
1: «Кажись, те твари мне больше нравились», — прошептал заробевший Мадж.
0: Джон Том в спешке озирался.
1: «Вон туда!»
0: Он повернулся вправо и помчался по оказавшимся там ступенькам. Мадж и Стромаг побежали вдогонку. Поднимаясь, они услышали, как позади быстро приближается чудовище. К великому всеобщему облегчению тварь пронеслась мимо, не сворачивая за ними в боковой ход.
1: «Должно быть замок прямо над нами!»
0: Переместив дуару за спину, Джон Том сбавил ход. Над головой появился свет. А кроме света, знакомый и на этот раз безобидный звук. Шум дождя, льющего на мостовую.
1: «Внутренний двор, наверное. Будьте начеку». «Кто бы говорил!»
0: Сильнее сжав рукоять меча, Мадж таращился вперед, пытался что-то разглядеть в сумраке. Они в самом деле вышли под дождь. Только не во внутренний двор замка, а на узкую улицу. По ту сторону были видны фасады магазинов, темные, со ставнями на окнах. И ни души. Чуткий нос выдра пришел к выводу быстрее, чем глаза.
1: «Этот чувак никакой не замок. Очень уж круто воняет».
0: Мадж поднял голову, взглянул на друга.
1: «Куда нас, черт побери, занесло?»
0: «Ума не приложу». Совершенно сбитый с толку, Джон Том ступил на тротуар и медленно повернулся кругом. «Это не замок на Амуре, даже не его ближайшие окрестности». На глаза попалась пара исхлёстанных дождем вывесок. На другой стороне улицы с чугунного прута свисала доска с надписью «Паб, пробка и замок». Из двери на улицу лился свет, а заодно и невнятный гул скромной попойки. Вторая вывеска находилась над проемом, которым заканчивалась приведшая сюда путников лестница. мягко светящийся красным и белым круг с горизонтально пересекающей его красной полоской. У Джон Тома на затылке волосы встали дыбом. Неизвестным путем он попал в свой родной мир.

0: До ошеломленных путников долетели звуки непринужденного разговора. Джон Том вернулся на верхнюю ступеньку лестницы, до боли знакомой лестницы, в пятнах жвачки и потеках мочи, и посмотрел вниз. Там поднимались две парочки, болтали, смеялись, опять же, до боли знакомая картинка из давно утраченного прошлого. Джон Том в страхе оглянулся на спутников.
1: «Здесь пройти нельзя. Надо спрятаться».
2: «Почему?»
0: – удивленно спросил Стромак.
2: «Опять чудовище?»
1: «Нет, нет. Песня как-то пробила дорожку в мой мир. Вам с Маджем лучше не попадаться здесь никому на глаза. Такое, братцы, дело. Здесь только люди говорят и соображают».
0: Мадж пренебрежительно фыркнул.
3: «Люди! Да где они вообще соображают?»
0: И дернул носом.
1: «Фу, какая вонища! Скорее!»
0: Углядев ближайший переулок, Джон Том повел друзей прочь от входа в метро. В заливаемом дождем переулке было темно, но все же не настолько, чтобы нельзя было разглядеть пьянчугу в пальто. С бутылкой в руке он стоял среди мусора, вынесенного за день из заведений, выходивших фасадами на параллельную, более респектабельную улицу. Алкоголик, опираясь на мокрую кирпичную кладку, махнул почти опустевшей стеклянной тарой вновь прибывшим. Джон Том замер.
3: «Добрый вечер, друзья!»
0: Пьяница протянул в их сторону бутылку.
3: «Как насчет глотнуть?»
0: Стромак тотчас подался вперед. Джон Том едва успел схватить медведя за лапу и удержать.
1: «Оставайтесь здесь!»
0: Шепотом приказал чаропевец спутникам. Он с широкой улыбкой на лице двинулся к дружелюбному аборигену, надеясь, что тот пьян в стельку и не обратит внимания на странный наряд.
1: «Извините, сэр, вы бы не могли объяснить, где мы находимся? А то заблудились вроде».
0: Пьянчуга сощурился под дождем, затем нахмурился. От него разило перегаром, но Джон Том и не такого нанюхался в компании Маджа и его грешных мохнатых приятелей.
3: «А вы кто, туристы?»
0: Пьяница оттолкнулся от стены и утвердился на ногах.
3: «Туристы, жалкие невежды. Ты в Найтсбридже, приятель?»
0: «В Найтсбридже?» Джон Том задумался. «Найтсбридж, мост рыцаря. Слово напоминает о замке, налицо связь с чаропесней, но никакой связи с тем, что минуту назад открылось глазам Джон Тома».
1: «Это где?»
3: «Это где?» — возопил, не веря своим ушам, пьяница. «В Лондоне, приятель! А то где же еще?»
0: Он сильнее напряг глаза и, наконец, углядел за спиной вопрошавшего огромного роста выдру и совсем уже каланчу, гризли в кожаных доспехах. Красные глаза до того вытаращились, что Джон Тому удалось разглядеть кровеносные сосуды.
4: «О, Боже!»
0: Из ослабевших пальцев вывалилась бутылка. Пьяница круто повернулся, споткнулся и едва не упал, а мгновение спустя скрылся в глубине переулка. Еще долго Джон Том и его спутники слышали, как он налетает на мусорные бачки и спотыкается о ящики. Мадж подобрал бутылку, понюхал, состроил брезгливую гримасу, а через секунду содержимое перекочевало в его желудок. Джон Том воспрепятствовать не успел. Вытерев мохнатые губы, выдр с упреком посмотрел на друга.
3: «Ну че, кореш, зачерапил ты нас сюда, и спасибочки. Теперь давай, выколдовывай взад!»
0: Джон Том беспомощно развел руками.
1: «Попробуем тем же путем, которым пришли. Может, в туннеле тварей больше нет? Куда еще идти, не знаю».
0: И он робко, осторожно двинулся назад к улице. Дождь унялся, вернее, превратился в плотный туман. Но обратный путь оказался перекрыт.
5: «Дружок, удели-ка нам минутку».
0: Их было трое. Все моложе Джон Тома, куда самоувереннее, и двое из них явно под воздействием чего-то покрепче, чем пиво. Говоривший держал нож с выкидным лезвием. Самый рослый парень выхватил обрез дробовика. Стоявшая между ними девушка была вооружена зловещей ухмылкой. Джон Том рассмотрел каждого из них. Увиденное ему мало понравилось. И унюханное тоже. «Ребята, нам не нужны неприятности. Мы уже домой возвращаемся». Парень с ножом удовлетворенно кивнул.
5: «Не как америкашки». «Отлично! Значит, я и впрямь на вечеринке американский акцент услыхал. У вас есть дорожные чеки, янки всегда ими запасаются».
0: Он протянул левую руку.
5: «Давай-ка их сюда.
0: И денежки тоже. И часы, если есть. Это и твоих приятелей касается. А потом можете преспокойненько возвращаться на дурацкий костюмированный бал, куда нас не пустили, снобы чертовы».
4: «Нет у меня никаких чеков. И денег нет. Может, и завалялась пара монет, но здесь от них мало пользы».
5: «Ничего, приятель. Американские доллары меня тоже устраивают».
0: Парень нетерпеливо махнул раскрытой ладонью.
5: «Пошевеливайся, некогда нам тебя светской беседой развлекать».
0: Взгляд стрельнул вправо-влево.
5: «Или хочешь, чтобы я этого малыша порезал?» И он прыгнул к Маджу.
0: Выдр без малейших усилий прогнулся, лезвие, не причинив вреда, прошло мимо его туловища. В свете далекого уличного фонаря слабо блеснула сталь. Рослый парень встревожился и поднял обрез, но сзади из тумана появилась чудовищной величины лапа и сдавила оружие вместе с пальцами. Хрустнули кости. От неожиданности и боли парень пронзительно по девчоночьи взвизгнул. Капнула слюна со скаленных клыков. Вторая пятерня гризли обвила шею грабителя, легко оторвала его от асфальта и развернула. Увидев, кто его держит, уличный бандит вытаращил глаза, из горла вырвалось бульканье. Медведь приблизил его к себе, нос к носу, и глухо, грозно прорычал.
2: «Ты что ты имеешь против Стромака?»
6: «Он!»
0: Меся ногами в воздух, упираясь обеими руками в широкую косматую грудь, хулиган пытался вырваться. Но проще, наверное, было бы высвободиться из стальных тисков, чем из этой чудовищной лапищи. Мадж обнажил меч, однако работы ему пока не давал, с легкостью уклоняясь от каждого выпада или рубящего удара выкидухи. Даже разок поднырнув под руку с оружием, тотчас повернулся и элегантно поклонился неверящей своим глазам девушке, да при этом еще успел шляпу с головы сорвать и взмахнуть ею. Бешеный парень бросился грудью на неуязвимого выдра. А тот, успев снова поклониться девушке, ударил мечом нападавшему между ног, на его счастье плашмя. Тот вмиг утратил наступательный порыв, шлепнулся на асфальт и с воем скрутился в тугой клубок. Стромак, все еще державший второго грабителя за шею, нахмурился и посмотрел на Джон Тома.
2: «А этот больше не говорит».
5: «Оставь его».
0: Джон Том направился к девушке, чья растерянность сменилась страхом.
7: «Не бейте меня, пожалуйста!»
0: Дрожащая рука указала на поверженного парня.
7: «Это все Марко! Сказал, можно легких денег срубить! Сказал, американские туристы никогда не сопротивляются!»
0: Мадж с интересом посмотрел на нее.
5: «Американские? Ты о ком, малютка?»
0: «Не бойся, бить мы тебя не будем», — пообещал Джон Том. «Сказал же, мы домой возвращаемся». Он перевел взгляд на лежащего.
5: «Твой приятель что-то говорил насчет костюмированного бала».
7: «Это за углом, в гостинице».
0: Джон Том постоял, помолчал, затем кивнул своим мыслям. «Сгодится, пожалуй. Мне нужно время подумать». «Спасибо», — рассеянно поблагодарил он девушку и двинулся в указанном ею направлении. Мадж кивнул незнакомке, чем окончательно вверг ее в смятение, и затрусил за другом. Аккуратно опустив бесчувственное тело налетчика на мокрый асфальт, Стромак двинулся замыкающим. Гостиница оказалась старой и не слишком большой. Дав спутникам знак оставаться позади, в тени и помалкивать, Джон Том провел быструю разведку и нашел, что искал. Боковой вход, который избавит их от необходимости идти через вестибюль. Еще больше его обрадовало появление двух парочек.
4: Первые двое людей носили средневековые наряды, третий вырядился огромным инопланетным насекомым с латексной головой, четвертый был облачен в шелковое трико, а за спиной носил бледные газовые крылья эльфа. Джон Том на своем веку встречал настоящих эльфов, он едва не задержался, чтобы раскритиковать костюм. Вернувшись к спутникам, он доложил обстановку, а затем отважно повел их через улицу. Марш осторожничал.
1: «Слышь, чувак, ты уверен, что получится?»
4: Джон Том, приближаясь к двери в гостиницу, с каждым шагом чувствовал себя все уверенней. «Не волнуйся, Марш, я про такие балы слышал. Вот увидишь, большинство участников там в маскарадных костюмах. Вас со Стромагом примут за своих». Он посмотрел на медведя.
1: «Только ты, Стромаг, все-таки постарайся выглядеть чуток поменьше».
4: Гризли послушно сгорбился, опустил голову. «Кстати, там поесть наверняка найдется», — пообещал Джон Том.
2: «Поесть?»
4: — мигом оживился медведь. В дверях никто им не воспрепятствовал. Спросив дорогу у парочки упитанных воинов, которых в Линчбене наверняка подняли бы насмех, путники прошли в большой зал. Там было битком мельтешащего, гомонящего народа и больше половины в костюмах. На вновь прибывших кое-кто поглядел, но никто не удивился и не встревожился. Пока Мадж и Стромак разглядывали открывшуюся им сцену и дивились, Джон Том взял курс на ряд столов, уставленных закусками. Гризли принюхался и пришел в восторг.
2: «Пиво! Стромак чует пиво!»
4: И не слушая увещеваний Джон Тома, медведь пошел собственным путем.
5: «Да ладно тебе, чувак! Пускай наш амбал пивка хлебнет», — сказал Мадж своему обеспокоенному товарищу.
1: «Он заслужил! Помнишь, как хорошо в первом туннеле поработал? Я бы и сам...»
6: «Ай, смотри, куда прешь!»
4: Натолкнувшаяся на него девушка носила костюм бабочки. Впрочем, назвать это костюмом можно было с натяжкой. И она была куда стройнее, чем воины, встретившиеся путником в коридоре. Мадж был вспыльчив, но отходчив. Особенно, когда имел дело с такими красотками. Девушка восхищенно посмотрела на него, затем на Джон Тома.
7: «Вот это костюмчики. Сами делали?»
4: Джон Том голодными глазами смотрел на стол с едой. Светские беседы с прекрасными незнакомками его интересовали мало. С белых скатертей стремительно исчезали яства. «Да», — бросил он холодно. Красотка не отставала. Ее движения передавались сделанным из ткани и проволоки крыльям.
7: «Вы не писатели и не художники, потому что у вас бейджиков с именами нет».
4: Она потрогала висящую за спиной Джон Тома дуару.
7: «Какая симпатичная штучка».
4: Она показала в противоположный конец зала на сцену с людьми и музыкальными инструментами.
5: «Там у нас фолк играют. Готова поспорить, ты музыкант, что надо. Я, если хочешь знать экстрасенс, любого насквозь вижу».
4: Улыбка сделалась еще шире.
7: «Спорим, ты по профессии компьютерщик, программист?»
4: Не совсем. Но объяснить она ему не дала. Схватила за руку и потащила за собой. Мадж всласть поухмылялся, глядя, как его беспомощного приятеля буксируют к сцене. Затем повернулся и направился к богатым снедью столам. Распоряжавшийся на сцене флейтист поприветствовал Джон Тома и тоже одобрительно глянул на дуару. «Классный инструмент. Проводок, усилок требуется». На Джон Тома уже посматривали из зала. Он сыграл 2-3 аккорда. «Зачем? Голая акустика». Флейтист шагнул в сторону, освобождая место. «Ладно, посмотрим, что ты умеешь». Джон Том, чувствуя на себе пристальный взгляд бабочки, решил: самое безопасное и простое средство избавиться от этого назойливого внимания — коротенькое и прямолинейное по смыслу песенка. Пальцы заскользили по струнам дуары, над стыком измерений начал сгущаться знакомый разноцветный туман. На ближайшей к сцене кромке толпы кто-то оживился, показал пальцем.
1: «Глядите-ка, световое шоу!»
4: Джон Том с кривой улыбкой на устах играл простейшую и безвреднейшую, как он надеялся, мелодию. Вспоминал аккорды Барри Манилова и озвучивал, скрипя при этом зубами.
7: «Лишь бы обошлось без колдовских последствий!»
4: Стромак, подчиняясь своему носу, уже приближался к стойке бара, расположенного у противоположной входа стены. Выпивкой там торговали втридорога, но у медведя не возникло проблем. Когда он подошел, одетый Генрихом IX человек сунул ему в лапу пивную кружку.
8: «Ну, здорово, здоровяк! Хлебни за мое здоровье!»
4: Стромак принял угощение, с подозрением понюхал, но тут же просиял и осушил кружку одним долгим глотком. Ряженый королем восторженно захлопал в ладоши, а потом замахал призывно друзьям. «Мол, идите, посмотрите, кто тут у нас!» Маджа, с максимально возможной скоростью уничтожавшего замеченные или унюханные мини-закуски, от пиршества вдруг отвлекло постукивание мохнатого пальца по плечу. Он резко обернулся, готовый ответить в любимой хамской манере, но сумел только застыть с отпавшей челюстью. Ошеломивший его костюм выдры был не только великолепно скроен и сшит, он еще и великолепно сидел на изящной девичьей фигурке. Мадж медленно вернул на стол блюдо с горой нахватанной снеди и покрутил усы.
5: «Ну-ну, так че ты, цыпочка, от меня хочешь?»
4: Девушка, глядя сквозь миндалевидные прорези, сделанные из папье-маше маски, произнесла с восторженно недоверчивым придыханием.
7: «Я-то думала, у меня самый лучший в Англии костюм гигантской выдры!»
4: Ее глаза жадно изучали каждый квадратный сантиметр тела Маджа.
7: «Да чего же классное шитье! Никогда такого не видела! Даже стежков незаметно! А куда ты молнию ухитрился спрятать?»
4: Взгляды настоящий и ненастоящий выдр встретились.
7: «Мы, кто по костюмированным балам тусуется, секретов друг от друга не держим. У тебя найдется пара минут преподать мне урок кройки и шитья?»
4: Мадж озабоченно посмотрел на блюдо. «Еда. Девушка. Еда. Девушка. Хоть разорвись!» Как ни стерегся Джон Том, на сцене его душа разгулялась. И вот уже пляшут, кружатся, хохочут под музыку ряженые. До того увлеклись, что не заметили, как со стыка грифов дуары слетел черный дымовой шарик, метнулся прочь со сцены, исчез в направлении дальнего дверного проема. Лишь один Джон Том проследил за шаром. Похоже, движется в сторону метро, откуда недавно поднялись пришельцы из другого измерения. Не прекращая играть, Джон Том закричал во всю силу легких.
5: «Мадж! Стромак! У меня, похоже, получилось!»
4: Игнорируя влюбленный взгляд бабочки и аплодисменты флейтиста, подхватившего последнюю фразу точно рефрен, Джон Том спрыгнул со сцены и ринулся в толпу. Кто его знает, сколько просуществует заново открытый туннель. Джон Тому и его друзьям необходимо добраться до него, прежде чем кто-либо из ночных гуляк получит телесные повреждения. Найти Стромага было несложно. Вокруг медведя уже собралась небольшая армия восхищенных поклонников. Они диву давались, как это парень в шкуре гризли ухитряется без всяких осложнений поглощать невероятные порции пива. Впрочем, без осложнений все-таки не обошлось. Запыхавшийся Джон Том подбежал к нему и заозирался.
5: «Стромак, нам пора идти, где марш?»
4: Покачивающийся медведь пьяно вытаращился на него сверху вниз и вопросил без особого интереса в голосе.
8: «Кто?»
5: «А чтоб тебя!»
4: Джон Том вцепился в лапу гризли и потащил его через толпу. Сзади публика восторженно салютовала пивными кружками, бокалами и пластиковыми стаканчиками.
5: «У нас есть возможность отсюда выбраться, нельзя ее упускать!»
4: В зале Мадж отсутствовал. Не попался он на глаза и в коридоре, и в соседней комнате. Джон Том остановил толстенького, каплющего латексной слюной инопланетного пришельца и спросил, одновременно не давая Стромагу свалиться.
5: «Вам это может показаться смешным, но тут случайно не проходила пятифутовая выдра?»
9: «Ничего смешного!»
4: — несообразно писклявым голосом ответил серо-зеленый инопланетянин и ткнул назад большим пальцем.
9: «Я только что видел аж двух таких. Вон туда направились».
5: «Двух?»
4: — пришел в смятение Джон Том. А в следующий миг его осенило, и он бросился бежать.
5: «Мадж!»
4: Сунулся в одну комнату, другую, третью. Третья оказалась кабинетом. Ворвавшись в нее, Джон Том со Стромагом обнаружили Маджа и вторую выдру в позах, не имевших ничего общего с освоением кройки и шитья. Чаропевец был вне себя от бешенства.
5: «Мадж!»
4: Его друг приподнялся на диванчике, оглянулся через плечо и, как ни в чем не бывало, проговорил:
9: «Привет, чувак!»
4: И указал вниз.
9: «Это Алтея! Мы тут с ней, типа, опытом делимся!»
4: Из одежды на девушке остались только маска и меховые чулки. Она изо всех сил пыталась чем-нибудь прикрыться. Впрочем, и ее нисколько не смутило неожиданное вторжение, разве что удивило слегка. Джон Тому, впрочем, было не до нее, и он набросился на друга.
9: «Какого черта? Чем ты тут занимаешься? Нам что, проблем не хватает?»
4: Выдр соскочил с диванчика, натянул короткие штаны и только после этого огрызнулся.
9: «Отвянь, чувак! У нас с Алтеей никаких проблем не было! Прекрасно поладили, чтоб ты знал!»
10: «Это точно!»
4: Красотка на диване приняла восхитительную позу, протянула руку и ухватила Маджа за правое ухо.
10: «Я свою часть сделки выполнила. Пора взглянуть, как скроен твой костюмчик!»
4: И дернула. Мадж взвизгнул и крутанулся на пятки.
9: «Ты чего? Поаккуратней, детка!»
4: Растерянная девушка запустила пальцы в мех чуть ниже Маджева пупка, снова дернула, и опять выдр тяпкнул от боли. А Джон Том уже тащил Маджа, которому все никак не удавалось застегнуть ремень, к дверям, где дожидался пьяненький Стромак.
10: «О боже!» —
4: закричала вдруг Алтея, кинув ладошку ко рту.
10: «Это не спецэффект!»
9: «Крошка, да за кого ты меня принимаешь?» —
4: обиженно отозвался буксируемый к дверям Мадж. На вопли Алтеи сбежалась тяжеловооруженная обслуга, перегородила коридор. Эта компания в подметке не годилась любой шайке линч-бенийских профессионалов, но все же кое-кто из ряженых имел внушительные габариты, а мечи, топоры и пики выглядели отнюдь не бутафорскими.
9: «Сюда!»
4: И Джон Том увлек своих товарищей за угол по огибавшему зал коридору в поисках выхода на улицу под дождь.

0: Позади топали ряженые. Судя по воплям, их возмущение росло.
1: «Эй вы, стоять!»
0: Впереди возник, перекрыл дорогу гостиничный охранник в аккуратном костюмчике.
1: «Так это вы те самые нарушители порядка, которые, как мне сообщили, напугали госпожу!»
0: Но ему не суждено было закончить свое несколько помпезное обвинение. Стромак отстранил со своего пути охранника, едва не расплющив о стену рядом с портретом тощего лорда верхом на породистом скакуне. Выскочив на улицу, Джон Том двинул прямиком к станции метро. Уже совсем стемнело, но дождь прекратился, и на том спасибо. Завизжала тормозами встречная машина, едва не задавив бегущую троицу. Сидевшие в машине люди, хорошо одетая супружеская пара средних лет, увидели перед собой высокого чаропевца в средневековом

0: Лондон с каждым годом становится все хуже и хуже. Мадж на бегу оборачивался и корчил рожи преследователям. Он бы и штаны спустил, но Джон Том пообещал треснуть его по голове плашмя мечом.
1: «Ну и зануда же ты, друг мой чаропевец! Никогда не научишься развлекаться!»
0: «Вот оно, метро!» — указал Джон Том на мягко сияющий проем входа. Только что туда нырнул едва заметный шар черного тумана. В погоне за мглистой сферой Джон Том и Стромак, пугая народ, сбежали по лестнице. Мадж предпочел лихо спуститься верхом по барьеру, разделяющему посередине ступеньки. При этом он успевал оглядываться и адресовать преследователям непристойные жесты. У турникетов перед платформой на шум суматохи среагировал охранник. «Немедленно остановитесь! Прекратите безобразие!» Стромак прибавил ходу, поравнялся с Джон Томом и смел охранника со своего пути. Ухватился за два турникета, выкорчевал из пола и швырнул к сводчатому потолку. Мадж и Джон Том инстинктивно закрыли головы руками. Сверху градом посыпались жетоны. Среди обломков лежал потерявший фуражку злополучный охранник, обалдело глядя вслед странной троицы, и лепетал.
2: «Ну, если чрезвычайная ситуация, тогда, конечно...»
0: На платформе беглецы остановились, чтобы посмотреть назад. Ряженые задержались. Они азартно сгребали жетоны. Мадж аж запрыгал от возмущения.
1: «Человечишки!»
0: Часто тыча вверх коротким мечом, он пообещал.
1: «Всем задницу надеру!»
0: «Уймись, Мадж!» Джон Том спрыгнул с платформы на шпалы и двинулся в северном направлении, куда уплыл волшебный туман. Спутники пошли следом. Джон Том перевесил Дуару на грудь и, шагая по едва освещенному туннелю, принялся негромко играть. Свечение инструмента показывало путь. Мадж вернул клинок в ножны, лапы засунул в карманы. Время от времени давая злого пинка куску штукатурки или пустой лимонадной банки, он цедил.
1: «Хреновенький у тебя мир, чувак! Никуда не годится! Ни дружелюбный, ни гостеприимный!»
0: Но тут он вспомнил прелестную выдру, и на мохнатой физиономии заиграла улыбочка.
3: «Пиво!»
0: Блаженно проговорил топавший по шпалам Стромак. Очевидно, мир Джон Тома не показался ему таким уж плохим. Впереди вспыхнул свет. Он все разгорался. К нему прибавился рев, уже знакомый Джон Тому. Чаропевец в страхе остановился и попятился.
1: «А черт!»
0: Мадж состроил рожу.
4: «Че, кореш, опять колдовство не задалось?»
1: «Бежим!»
0: Джон Том повернулся кругом и припустил, что было силы. Сколько они успели пройти? Успеют ли добежать до платформы? Поезд стремительно приближался. Джон Том теребил струны, панически вспоминая песни, которые имели отношение к поездам. Тема из фильма «Трейнспоттинг»? Нет, это едва ли подействует. А слов песни «Train a Coming» ему не вспомнить. Хэви метал, панк, ска, даже индастриал. Нет, все это не годится против поездов. Он так и не успел найти годный вариант. Налетел поезд. Машинист увидел бегущую по пути троицу, душераздирающий визг тормозов покатился по туннелю.
1: Слишком поздно.
0: Джон Том споткнулся на пути. Уже падая, увидел прямо перед собой нечто необычное. Не пустую пластиковую обертку, не окурок, не рваный проигрышный лотерейный билет. Диск черного тумана лежал между рельсовых нитей, не касаясь их. И Джон Том упал прямо на этот диск, надеясь, что спутники заметят и поймут, что надо сделать. В самый последний миг пришла кошмарная мысль, что это клочок самого обычного темного тумана, поднимающегося с нагретого пути. Но Джон Том не встретил препятствия. Охваченный восторгом и благодарностью, он почувствовал, что проваливается. Казалось, поезд пронесся в считанных сантиметрах над его затылком. Постепенно рев смолк. Наконец, Джон Том ударился о землю, перекатился, открыл глаза, каковы оставались принадлежностью головы, а голова не разлучилась с плечами. И это хороший знак. Джон Том сел, помассировал шею, поморщился. Нащупал драгоценную Дуару на спине, она благополучно выдержала падение. Лежавший рядом Мадж приоткрыл глаз, с упреком посмотрел на друга.

0: простонал.
1: «Ну все, чувак, с меня хватит. Выдай-ка мою долю золотишка, что дал тебе дедушка вольнопер, и почапаю-ка я своим путем».
0: Закряхтел, очухиваясь, Стромак. Джон Том отвел взгляд от рассерженного выдра и обмер.
2: «Я бы тебе советовал оглянуться, прежде чем уходить».
1: «Чё? Да нафига мне оглядываться?»
0: Выдр все же обернулся, умолк и вытаращился по примеру друга. Замок Намур венчал собой узкую гряду скал. Куда ни глянь, одни круче. От склона горы, на котором оказались выдр, человек и медведь, к узкому промежуточному пику тянулся мост, а оттуда изгибался второй мост, еще уже, и примыкал он к высокой деревянной двери. Кругом высились гранитные шпили, а на далеком горизонте раскинулось покрытое лесом плато. Картина впечатляла, даже зачаровывала. Мадж вышел на первый мост, осторожно глянул через единственные перила. Будто яркая синяя лента свисала там с руки великана. То извивалась проложившая себе путь в глубоком каньоне речушка. Путники добрались до промежуточной скалы и прошли по второму мосту, и вот они стоят перед тяжелой, окованной железом дверью. Выдр запрокинул голову, упер кулаки в бедра и пробормотал.
1: «Ну, что теперь, друг мой чародей? Может, ключик нам наколдуешь?»
2: «Мадж, дай мне хоть дух перевести», — рассердился Джон Том. «Я вас со Стромагом привел сюда?»
1: «Привел».
2: «Значит, и сейчас что-нибудь придумаю».
0: Выдр фыркнул.
1: «Да уж, привел. Хотя можно было попрямее дорожку выбрать. Лондон».
0: Он опечаленно покачал головой.
1: «Эх, добраться бы мне когда-нибудь до милого сердцу Линчбени».
0: Молчаливый Стромак, не прислушиваясь к спору человека и выдра, шагнул к препятствию, посмотрел, а затем сложил кулачище величиной с пушечное ядро. Скинул их над головой, поднялся на цыпочки и обрушил на дверь оба кулака, прибавив к ним тяжесть всего гигантского тела. Средняя часть двери превратилась в россыпь щепы, над этими руинами клубилась пыль. Мадж осторожно приблизился и заглянул в пробоину.
1: «Ни хрена ж себе ключик!»
0: Фойе было сумрачно. Источниками света служили только высокие окна. И ни единой живой души, даже пестрая крыса нигде не прошмыгнет. Сверхчуткий нос Маджа работал вовсю, трепетали длинные усы.
1: «Чувак, а ты уверен, что это тот самый замок?»
0: Джон Том шел по вестибюлю с высокими стенами, глядя на широкую о двух маршах лестницу в конце грандиозного зала. «Я пел о нем и только о нем. Мы там, где надо, наверняка». И все же он сомневался и беспокоился, пока поиски не привели компанию в просторную, пышно изукрашенную спальню. Через витражные окна сочился радужный свет, заливая золотом мебель и превращая кружевной балдахин над кроватью в филигранное световое шоу. На кровати лежала принцесса. А может, и не принцесса, но уж определенно писанная красавица. Она мирно почивала. Руки сложены на груди, пухлые губы тронуты нежной улыбкой. Шлепнув по шаловливой руке Маджа, Джон Том задумчиво проговорил. «Почему-то мне это кажется знакомым».
1: «А мне очень-то даже странным», — добавил обуреваемый самыми разными чувствами Мадж, глядя на неподвижную девицу. «Старичина Ральф Рам ни словечком не обмолвился о том, что его пассия лежит в коме. Чё ж получается? Ты ей песенки петь будешь, а она даже ухом не поведет».
0: Слабый шорох кожи тонкой выделки о камень заставил всех троих разом обернуться. В дверях стоял их наниматель, но Вольфрама с трудом можно было узнать. Куда девался лебезящий старец? Казалось, Вольфрам прибавил росту, не говоря уже о стати и важности. Накидка бликовала в лучах витражей, в стеклянном навершии посоха мерцала пленная молния. От пришельца в буквальном смысле слова веяло властью.
3: Итак, я не ошибся в выборе, и вы исполнили свое предназначение.
0: Проходя в спальню, Вольфрам не смотрел ни на кого, кроме безмятежно почивающей красотки.
3: Жалкие невежды. Неужто вы и впрямь подумали, что я, Вольфрам Величавый, всепоглощающий властелин теплоземелья, доверю судьбу владетельницы Намура вашему легкомысленному попечению?
0: Джон Том, отвечая, осторожно передвигал на грудь Дуару. «Почему-то я ждал, что услышу от тебя нечто в этом роде». Вперед шагнул нахальный Мадж.
4: «Шеф, ежели ты и впрямь такой всякий-привсякий, нафига тебе мы, бедные, понадобились?»
0: Волшебник презрительно посмотрел на выдра.
3: «Разве это не самоочевидно? Место сие укрыто чарами необоримыми даже для меня. Дабы разрушить их, потребна магия совершенно иного рода, нежели та, коей я обладаю. Да, я могущественный волшебник. Но сейчас мне понадобился скудоумный чаропевец, только ему по силам протарить сюда дорожку и отвлечь на себя опасности, подстерегающие незваного гостя. Мне оставалось лишь безбоязненно следовать по его пути, что я и соделал».

0: «Так это и есть твоя возлюбленная?» — указал Джон Том на скованную мирным сном красавицу.
1: «О да, это она!»
0: Губы над острой бородкой растянулись в улыбочке.
1: «Хотя самой ей об этом еще неведомо. Тот, кто дотронется до красавицы и пробудит ее от сна, тот и есть ее суженый. Тот и станет ее мужем, а стало быть, получит в приданое это царство и связанное с ним влияние на иные измерения».
2: «Только и всего?» — спросил Мадж, сосредоточенно разглядывая свои когти. «Да ради бога, шеф!»
0: «Нет, не ради бога!» Джон Том двинулся вперед, встал рядом с выдром. «Если речь зашла об иных измерениях, я не могу бездействовать. Я не могу позволить, чтобы этот высокомерный бородатый лжец заправлял в моем мире». Выдр пожал плечами.
2: «Да какие проблемы, чувак? Может, он хоть в этом тошнотном Лондоне порядок наведет?»
0: Волшебник снисходительно кивнул.
1: «Вижу, вы для меня не помеха».
0: «Ну, это еще как посмотреть». Пальцы Джон Тома подкрались к струнам дуары. Он умело перебрал и забраковал с десяток песен. «Вольфрам — чародей могущественный и злобный, абы чем его не проймешь. Джон Том совершенно не знал этого человека. Как тут выбрать что-нибудь подходящее?» И вдруг он вспомнил слова колдуна.
2: «Эврика!»
0: Чаропевец повернулся кругом и бросился к кровати.
2: «Хасан!»
0: — злобно прошипел Вольфрам и ткнул посохом. Навершие выстрелило серым паром. Он сгустился как раз между Джон Томом и кроватью. Врезавшись в стену из серого камня, Джон Том отпрянул, качнулся и рухнул на пол. Мадж и Стромак подбежали к поверженному товарищу, переглянулись, а в следующий миг обрушили свой праведный гнев на беззащитного с виду Вольфрама. Закипела схватка. Бойцы размахивали оружием, каждый исторгал свой боевой клич.
1: «Пиво!»
0: — сотрясались стены и дребезжали витражные стекла от рева гризли.
2: «Долгов не возвращаем!» — завывал выдр.
1: «Паримаццо!» — отвечал Вольфрам, размахивая светящимся посохом.
0: Прямо из каменного пола полезли вооруженные чудовища, достойные кошмарных снов. Сами каменные, они встретили атакующую пару каменным же оружием. Вольфраму оставалось лишь самодовольной ухмылочкой наблюдать за боем, что он и делал, картинно опираясь на посох. В стороне от схватки постепенно пришел в себя Джон Том. Оценив ситуацию, он осторожно потянулся к дуаре. Заиграл и запел, не поднимаясь с пола, чтобы не привлечь внимание Вольфрама. Неожиданно он икнул, что имело еще более неожиданные последствия. В пути перед носом потрясенного Джон Тома повисла твердая, черная, чуть светящаяся музыкальная нота.
2: «Как слышится, так и пишется», — прошептал Джон Том. «Как пишется, так и видится».
0: Он схватил ноту, встал и запустил ею в Вольфрама. Колдун заметил, скинул посох. Однако нота прошла сквозь оборонительное сияние и так приложилась к темени застигнутого врасплох мага, что тот едва устоял на ногах.
2: «Как видится, так и ощущается!» — возликовал Джон Том.
0: И чаропевец с краем сражения, уклоняясь от мечей, решительно двинулся к ошеломленному врагу. На ходу Джон Том играл, пел и икал, как никогда в жизни. И с каждым иком появлялась новенькая лоснящаяся нота, а мгновением позже улетала курсом на запаниковавшего уже Вольфрама. Напрасно волшебник отмахивался посохом.
1: «Иммунитаго!»
0: Перед ним в воздухе образовались большие наушники, подплыли и устроились на голове. Тотчас вернулась самоуверенная ухмылочка. Угрожающе подняв посох, колдун двинулся на Джон Тома. Теперь он не слышал музыку, и ноты распылялись в воздухе, не долетев до цели. Пришел черед Джон Тому пятиться в страхе. При отступлении он сменил тактику, а заодно и музыку. К бушующему в зале хаосу добавился рев Рамштайна. Гневно полыхала дуара, исторгая яростный туман. Вольфрам, потрясенный тяжелыми аккордами, остановился, схватился за голову. Наушники неистово вибрировали, так и норовили соскочить. Он, уже не пытаясь их удержать, пальнул из посоха. Джон Том пригнулся и успел заметить, как над ним пронеслась молния злобной энергии. И ударила в гризли, который деловито превращал в щебенку своих каменных противников.
2: «Стромак!»
0: — испугался за товарища Джон Том. Удар был такой силы, что медведя отбросило назад на каменную стену, которую перед этим сотворил Вольфрам, чтобы оградить спящую принцессу.
2: Брызнули обломки, и оглушенный медведь рухнул на кровать. Со стоном повернулся на правый бок. При этом поднялась его лапа, описала дугу и безвольно упала на талию принцессы.
3: «Нет!»
2: — в ужасе заверещал Вольфрам, и Джон Том вспомнил слова колдуна. «Тот, кто дотронется до красавицы и пробудит ее ото сна, тот и есть ее суженый, тот и станет ее мужем». Принцессу Лоринду окутала нежная дымка. Замерцал, заколебался, расплылся ее силуэт. Началась метаморфоза. Прелестная женщина превращалась... в кого? Туман, наконец, сошел. На кровати неподвижно лежали два гризли. Один в кожаных доспехах, другая в элегантной ночной рубашке. Принцесса потерла глаза, села и чуть повернула голову, чтобы взглянуть на своего спасителя. Стромаг заморгал, приложил ладонь к ушибленной голове, посмотрел вверх и в тот же миг напрочь забыл о боли.
4: «Вот это да!»
3: «Нет! Нет! Нет!»
2: Охваченный бешенством и отчаянием, Вольфрам подпрыгивал на месте, бессмысленно размахивая грозным посохом. Стромаг сел на кровати, жалобно заскрипевший под нежданным двойным весом, взял принцессу за руки, вернее, за лапы, и заглянул в темно-карие глаза, такие же точно, как у него.
4: «Ну и ну!»
2: Затрепетали длинные ресницы, и медведица, прочитав во взоре незнакомца искреннее восхищение, кокетливо проговорила:
5: «Мне всегда нравились сильные и немногословные мужчины».
3: «Этому не бывать! Клянусь своим всемогуществом!»
2: Взметнулась блистающая накидка, Вольфрам круто развернулся и бросился к выходу.
3: «Я найду нужные чары! Я вновь погружу ее в сон, и в следующий раз пробуждена принцесса будет мною и только мною!»
2: Искря магическим посохом, никем не преследуемый, он юркнул в дверной проем, пересек фойе, за пробоиной в тяжелые двери виднелся мост, а дальше лежало богатое на чудеса вселенной. Не в этом измерении, так в другом Вольфрам обязательно отыщет нужное заклинание. Колдун проскочил в отверстие, а в следующий миг там мелькнула мохнатая нога в сандалии и хорошенько поддала Вольфраму под зад. Чародей, взвизгнув от изумления и боли, потерял равновесие и не смог удержаться на том краю моста, где отсутствовали перила. Падая, он глядел вверх и видел быстро уменьшающееся волосатое лицо и поражался тому, как это он, величайший из магов, попался на такой заурядный, такой пошлый прием. Рядом кувыркался спасительный посох. Вольфрам размахивал руками, пытаясь его поймать, но не успел. Встретились они только на дне каньона. Мадж на мосту презрительно сплюнул.
6: «Ох уж эти волшебники! Вечно ходят нос задрав, а под ноги не смотрят!»
2: Он вернулся к товарищам. Стромаг так и держал за руки свою нежданно обретенную возлюбленную, а Джон Том смотрел на них и только диву давался.
4: «Простите, парни», — прошептал Стромаг. «Кажется, я остаюсь».
2: «Еще бы ты не остался», — заухмылялся Джон Том. Его похлопала по запястью знакомая ладонь.
6: «Чувак, лучше спрячь сентиментальную улыбочку, а то в Линчбене тебя за нее вздернут».
5: «Да пребудет с вами удача, мои добрые друзья и спасители!»
2: Голос разбуженной красавицы был ниже традиционного, но все же нежен и, безусловно, женствен.
5: «Я и сама не чужда волшебству. Обещаю, по возвращении домой вы получите награду. Такие же точно золотистые монеты, как те, что в последний раз попадались вам на глаза. И ваши жилища будут полны ими. Слово владетельницы Намура».
3: «Отлично, деточка!»
2: — воскликнул да нельзя обрадованный Мадж.
6: «Значит, все-таки не зря прогулялись!»
2: Обратный путь был недолог, но на приключения не скуп. И вот они снова в любимом своем Колоколесье. Увидев впереди родной берег, запыленный и усталый Мадж сорвался в галоп.
3: «Ща будем денежки считать, чувак! Помнишь, что нам мохнатенькая принцесса наобещала?»
2: Джон Том остаток пути преодолевал менее торопливой поступью, а потому находился на безопасном расстоянии, когда его приятель распахнул дверь и был погребен под лавиной блестящих желтых дисков. Чаропевец бросился вперед, вытащил друга из горы металла.
7: «Ура! Я богач! Наконец-то! Сбылась мечта!»
2: Выдр был на седьмом небе от счастья. Пока не рассмотрел пригоршню дисков. На мохнатое лицо упала тень сомнения.
7: «Странное дело, чувак! Ни разу в жизни не видел такого золота!»
2: Джон Том взял диск, повертел перед глазами, потому не видел, что это и не золото вовсе.
7: «Не золото!»
2: Восторг мигом сменился истерикой.
7: «Чё значит не золото?»
2: Брызжа слюной подпрыгивал Мадж.
7: «Принцесса же обещала! Золотые монеты, как те, что в последний раз я видел! Так и сказала, я помню! А в последний раз мы видели золото старикашки Вервольфа в Тимовом хохоте, когда он нам в таверне задаток платил!»
2: Выдр паник.
7: «Головой качаешь, чувак! Мне не нравится, когда ты головой качаешь!»
2: «Мадж, она не говорила золотые монеты. Она сказала золотистые монеты». Джон Том поднял ладонь, на которой лежал диск. «Помнишь, как мы из моего мира бежали? Это жетоны, Мадж, для проезда в лондонском метро». На лице выдра появилась гримаса ужаса, и Джон Том попытался успокоить друга как мог. «Но взгляни на это с другой стороны. Теперь ты до конца своих дней можешь бесплатно кататься в столичном метро Соединенного Королевства». Тяжело сев на гору бесполезных кругляшек, выдр медленно стащил с головы шапку с пером, посмотрел на Джон Тома со слабой надеждой.
7: «Чувак, я понимаю, ситуация хреновая, но все-таки, может, найдется у тебя чаропесенка, чтобы ее исправить?»
2: Джон Том пожал плечами и перевесил Дуару на грудь. «Грех не попробовать». Но песня «Деньги» ансамбля Pink Floyd не превратила жетоны в настоящее золото. Не сделали этого и бесчисленные слезы, пролитые выдром в тот черный день на черную гладь реки.

0: Александр Бачило. Дом на холме. Пока ехали в трамвае, Гошка заснул и просыпаться на нужной остановке категорически отказался. Марина еле протиснулась с ним к выходу под окрики утрамбованного народа. Мне с чемоданами и сумкой тоже пришлось нелегко. На нас косились неприязненно, с подозрением. Уж очень мы были похожи на беженцев, а беженцы всегда раздражают. Особенно тех, кому бежать некуда. Трамвай укатил. Мы остались одни посреди неосвещенной улицы. Никогда раньше я здесь не был и даже не знал, что в городе есть такое место. Позади нас тянулся бесконечный бетонный забор, а впереди темнела громада холма. «Нам туда», — я показал на смутно пририсованную в небе вершину. Марина перехватила Гошку поудобнее.
1: «Ты уверен?»
0: Я пожал плечами. Уже и не помню, когда я в последний раз был хоть в чем-то уверен.
1: «А где дом?»
0: — спросила Марина. «Отсюда не разглядишь. Светомаскировка, наверное».
1: «Как же мы туда заберемся?»
0: Я взялся за чемоданы. «Пошли, там видно будет». К вершине холма вела растоптанная лестница с гнилыми досками вместо ступеней. Она пологими стежками из стороны в сторону штопала холм, отчего идти было не намного легче, зато гораздо дальше. Мы совсем выбились из сил. Марина никак не хотела подождать, пока я затащу наверх чемодан и вернусь за ребенком. Ей было страшно оставаться в темноте с Гошкой на руках. В городе много разного рассказывали об этих окраинах. Мне и самому не терпелось добраться до чертова дома поскорее. Если бы оказалось, что я перепутал холмы и никакого дома здесь нет, мы бы, наверное, оба разревелись. Но дом был. Серая, унылая девятиэтажка в один подъезд с плохо замаскированными, зато надежно зарешеченными окнами. Когда-то в хрущебные пятиэтажные времена такие небоскребы называли «свечками». На стоянке перед подъездом несколько машин. Черт, как это я не сообразил, что к дому обязательно должна вести дорога. Карабкались, как дураки, ноги били в темноте. Впрочем, по дороге, наверное, еще дальше, а машину теперь хрен поймаешь. Металлическая дверь подъезда производила солидное впечатление. Стрелковый глазок, бронированный домофон — все как положено. Я поставил чемоданы и набрал номер квартиры. Долгое время ничего не происходило. Гошка захныкал во сне, наверное, замерз.
2: «Тихо, тихо, маленький, сейчас пойдем, баеньки», —
0: шептала Марина. «Вот будет номер, если нас и на порог не пустят. Подожди нам тогда, хоть в петлю». Громко щелкнул замок. Я обрадованно ухватился за стылую металлическую ручку. Дверь нехотя подалась. Из подъезда пахнуло теплом и кошками. «Заползайте», — бодро скомандовал я. Пока все складывалось благополучно. Замызганные стены подъезда были покрыты незамысловатыми надписями в кривь и в кось. Кто-то плюс кто-то равняется пронзенное сердце, жирный лох и, конечно, смерть уродом. Вполне обычные надписи, вполне обычный дом. Вот только ни охранника, ни даже вахтерши здесь не оказалось. Я снова поставил чемоданы, теперь перед дверью лифта. Ох, и наломался сегодня с ними, спина не разгибается. Кнопка вызова торчала бесформенным почерневшим огарком. Тоже знакомо. Я кое-как вдавил ее в стену, прислушался. То ли трубы водопроводные гудят, то ли ветер гуляет в шахте, то ли все-таки что-то едет.
3: «Не работает лифт!»
0: Я обернулся. По лестнице лениво спускался плотный мужик в спортивном трико и шлепанцах на босу ногу. Он на ходу откусывал от большого бутерброда с салом и жевал так же лениво, как шел. Склокоченные шевелюры с проседью, небритая опухшая рожа, повязка на глазу. Черт его знает, неприятный тип. Я подхватил в который раз чемоданы и направился к лестнице.
3: «А вы к кому?»
0: Он не собирался уступать мне дорогу. «К знакомым».
3: «А в какую квартиру?»
0: От сала губы его лоснились. Толстенный шмат на щедро выломанном из буханки куске хлеба пронзительно шибал чесночком и невольно притягивал взгляд. «Свинство какое! При нынешних-то нормах выдачи!»
4: «А вам, собственно, зачем?» — спросил я.
3: «А затем, что я управдом», — веско сказал мужик, показав мне подтверждение бутерброд. «У нас тут случайные люди не ходят. Время, сами знаете, какое. Глаз да глаз!» — он поправил повязку. «Так, что за знакомые, где живут?»
4: «В 17-й квартире», — пробурчал я. «Очень мне не хотелось говорить с ним на эту тему». Управдом усмехнулся.
3: «Так бы сразу и говорили. Это знакомые у них. В эмиграцию собрались?»
4: Я вздрогнул. Его вопрос и напугал меня, и обрадовал. Больше, пожалуй, обрадовал. «А это правда здесь?» — осторожно спросил я. Управдом не ответил. Укусив бутерброд, он разглядывал наши чемоданы.
3: «Вас кто прислал?»
1: «Извините», — Марина поспешно подошла ближе. «Мы обещали, что не скажем. И даже клятву давали. Зачем же подводить человека?»
3: Управдом оглядел ее цепким сизым оком с головы до ног. «А он, человек ваш, не предупредил, что ли, вас?»
1: «О чем?»
3: «О чем? Что с вещами нельзя?»
1: «Нет».
3: «Ох, люди, люди, только о себе думают».
4: Он небрежно откинул крышку мусоропровода, швырнул бутерброд в темноту и снова грохнул крышкой.
3: «Корабль ведь не резиновый!»
4: — наставительно продолжал он, вытирая руки об себя.
3: «А желающих, ох, как много! Пошли!»
4: Из глубины своих трикотанов он вытянул связку ключей на длинном ремешке и отпер низенькую, обитую жестью дверь под лестницей. За дверью было темно. Ступени круто уходили вниз.
3: «Чемоданы в подвал!» — заявил управдом. «Там слева на стенке выключатель. Да за собой не забудь вырубить! Как управитесь, заходите во вторую квартиру с документами. Станете на очередь».
1: «А большая очередь?» — спросила Марина.
3: «Кому как. Некоторые вторую неделю сидят, да без толку».
4: Мы переглянулись. Час от часу не легче.
1: «У нас ребенок маленький», — сказала Марина. «Он и так уже плачет».
3: «Эх, гражданочка!»
4: Управдом укоризненно покачал головой.
3: «Тут взрослые мужики плачут, как малые дети. Кому ж охота оставаться на верную смерть? Своя рубашка к телу-то ближе. Чё там в городе, слышно?»
1: «Да ничего нового», — вздохнул я.
3: «Ждут». «Дождутся», — покивал управдом. «Барнаул-то, говорят, уже не наш».
4: «Черепанова ночью сдали», — сказал я.
5: «Ух, ё-моё! Что же это будет такое?»
4: Он заторопился.
5: «Да бросай ты пожитки свои скорее, мне идти надо!»
4: Я торопливо спустился по ступенькам в кромешную тьму и, не выбирая места, сунул чемоданы к стене. Управдом ждал меня наверху, нетерпеливо позвякивая ключами.
5: «Все, валите во вторую, там список!»
1: «А нам сказали в 17-ю», — робко заметил я.
5: «Ах, не знаю, не знаю теперь», — пробормотал управдом. «Мало местов. Загробите мне корабль!»
1: «А что это за корабль?» — спросила Марина. «И где он находится? Как мы вообще туда попадем?»
4: Управдом, уже поднимаясь по лестнице, обернулся.
3: «А вот за такие вопросы, дамочка, очень просто можно за дверью оказаться. И выбирайтесь тогда своим ходом, как пожелаете».
4: Квартира номер 2 оказалась жилплощадью в самом изначальном смысле слова «площадь». Она была устроена из двух, а то и трех объединенных квартир со сломанными перегородками, срубленными под корень унитазами и ваннами. В квартире не было ни щепочки мебели, ни одного даже встроенного шкафчика, ни стола, ни табуретки, не говоря уже о диванах и кроватях. И все-таки в ней было тесно. Люди сидели и лежали на полу вплотную друг к другу. Ходили, перешагивая через тела, пили воду, присосавшись к единственному крану, торчащему из стены бывшей кухни. Кто-то, пристроившись на подоконнике, писал заявление. Галдели и плакали дети. Гошка сразу проснулся и тоже заплакал. Дух стоял нездоровый и застарелый.
1: «Боже мой!» – прошептала Марина.
4: «Чего? Сейчас разберемся». Я стал пробираться к висящим на стене спискам. Возле них толпилось человек 10. Один что-то зачеркивал и надписывал шариковой ручкой.
1: «Запишите», — распорядился я. «Пехтеревы, 3 места».
0: Человек с ручкой обернулся и смерил меня взглядом.
5: «Собеседование прошли?»
1: «С управдомом?» «Да, прошли».
5: «Ведь», — спокойно произнес человек, — «с каким управдомом? В темную комнату вас водили?»
1: «В подвал, что ли?» — не сдавался я. «Было дело».
0: Человек с авторучкой заметно терял ко мне интерес.
5: «Сидите и ждите собеседования!»
0: Он махнул рукой в неопределенном направлении.
1: «А как же они узнают, кого вызывать?» — забеспокоился я. «Вы же не записали?»
5: «А как ты узнал, куда нужно приехать?» — спросил вдруг у меня над ухом голос с неприятной хрипотцой. «Сядь и не дребезжи!»
0: Я отошел от списков и вернулся к своим. Гошка уже не плакал. Он стоял с независимым видом, держа маму за руку, чтобы не боялась, и делал вид, что не интересуется заводной собакой.
1: «Ну как?»
0: — спросила Марина.
1: «Все в порядке», — сказал я. «Скоро вызовут на собеседование».
2: «Гошка писить хочет».
5: «Гоша, писить!»
0: — задумчиво повторил сын, вздыхая о собаке, которой играла чужая девочка.
1: «Это мы сейчас».
0: Я склонился над лежащей рядом объемистой теткой.
1: «Извините, где здесь туалет?»
5: «То есть как это где?» — неожиданно возмутилась она. «На улице, конечно! Под себя, что ли, гадить? И так уже дышать нечем! На голову скоро нальют!»
0: Она отвернулась, шумно пыхтя.
1: «Спасибо», — сказал я. «Ладно, пойдем, Гошка. Не будем ждать милости от природы.
0: Запасные-то штаны в чемодане остались». На улице мы немного задержались. Гошке обязательно нужно было посмотреть на большую машину, которая с ревом выскочила на гору и, подкатив к подъезду, визгливо затормозила. Это был здоровенный джип, сияющий добрым десятком фар, несмотря на строгий приказ по городу о светомаскировке. Приказ, впрочем, совершенно бессмысленный. В этой войне еще ни разу не было воздушных налетов. А если и будут, так светомаскировка не поможет. Из джипа долго никто не выходил.
5: «Машина сама приехала»,
0: — сознанием дела сказал Гошка. Но тут дверца распахнулась, как от пинка, и на землю спрыгнул тощий парень в длинном пальто, темных очках, с ежиком обесцвеченных волос, делающих его похожим на карандаш с резинкой на макушке. В руке он держал ополовиненную бутылку виски.
5: «Здесь, что ли?»
0: От общего презрения к человечеству он говорил в нос, будто сквозь сон. «Смотря что», — ответил я.
5: «Так, я не понял, ты кто?» — сразу завелся он. «Самый главный тут, что ли?»
0: «Главный внутри», — сказал я, чтобы отвязаться.
1: «Пошли, сына».
5: «Стоять!»
0: — отрыгнул парень.
5: «Я тебя не отпускал! Здесь, что ли, на корабль садиться?»
0: Он был настолько пьян, что не мог быть слишком опасен. Я молча подхватил Гошку на руки и вошел в подъезд. Дверь за нами закрылась, но щелчка замка не последовало. На площадке у лифта курил управдом.
1: «Там пьяный какой-то», — сказал я. «Приехал на джипе, спрашивает, здесь ли на корабль садится».
0: Управдом глубоко затянулся, неторопливо выпустил дым, щуря единственный глаз.
5: «Твое какое дело?» — спокойно спросил он.
1: «Да нет, я просто для информации. Нам бы собеседование пройти».
5: «Пройдешь еще, мало не покажется».
0: Дверь с улицы вдруг распахнулась, и в проеме появился пьяный, толкая перед собой огромный баул на колесах.
5: «Я не понял!» — бушевал он, глядя прямо перед собой. «Меня что здесь за лоха держит? Ты!»
0: Он вдруг увидел меня.
5: «Веди давай на корабль! Последний раз добром!»
0: Управдом бросил окурок и, придавив его ногой, шагнул навстречу парню.
5: «С вещами нельзя». «Да что ты говоришь?» —
0: рассмеялся пьяный.
5: «Ни с какими нельзя».
0: «Ни с какими», — упрямо сказал управдом.
5: «Утя-пута».
0: Парень явно от души веселился.
5: «А с такими?»
0: Он распахнул плащ и поднял автомат.
5: «Ну, обосрались?»
0: Я загородил Гошку и стал осторожно отступать к двери второй квартиры.
5: «Давай, батя!» — сказал парень управдому. «Шевели костылями! Показываю, куда идти!»
0: «Ладно, пошли». Управдом с безразличным видом стал подниматься по лестнице. пьяный тронулся за ним, стуча баулом по ступеням. Я живо запихнул Гошку в квартиру, юркнул сам и аккуратно прикрыл за собой дверь.
6: «Мама, мы большую машину видели!» —
0: закричал Гошка и запрыгал через ноги и спины лежащих к Марине.
1: «Ну как вы там?» — спросила она. «Успешно?»
0: «Вполне». Я решил не трепать ей лишний раз нервы и ничего не сказал о парне на джипе. «Не вызывали нас?»
1: «Нет. Одну только семью вызвали. Зато я уголок заняла удобный. Никто через нас перешагивать не будет».
0: Мы расселись на полу и стали ждать. В комнате стоял приглушенный гомон. Кто храпел во сне, кто кашлял, кто переговаривался в полголоса с соседями.
1: «На всех этажах так. В повалку лежат. Некоторые на площадке, а на седьмом так даже в лифте. А на девятом пусто».
0: «Там темная комната. В нее по одному водят. Смотрят на тебя и решают, пускать на корабль или нет».
1: «Как это они так смотрят? В темноте?»
0: «Не знаю. Может, аппарат специальный». Общительный Гошка быстро сдружился с трехлетней девочкой и вовсю ковырял ключом в спине заводной собаки.
1: «Ты знаешь...»
0: — тихо сказала Марина, глядя в сторону.
1: «Говорят, Евсена сдали».
0: «Кто говорит?»
1: «Тут один. Его вызвали».
0: «Откуда он знает?»
1: «У него приемник иногда ловит разговоры по рации».
0: «Чьи разговоры?»
1: «Не знаю. Случайные».
0: «Ну, разговоры — это еще не факт». Я потрепал ее ободряюще по плечу.
5: «Евсена. Блин, меньше часа на электричке. Где же этот их корабль? Как бы не опоздать».
1: «А еще?»
0: Марина смотрела в пол синими, совсем Гошкиными глазами.
1: «Говорят, будто их уже видели на окраинах Искитима».
0: «Ну вот это уж точно вранье!» — отмахнулся я. «Тот, кто их видел, ничего же говорить не может».
5: «Совершенно справедливо!» —
0: поддержал меня человек в пыльной шляпе и мутных очках.
5: «Дурацкие слухи! За такие к стенке надо ставить! Это их шпионы специально распускают, чтобы вызвать панику!»
7: «И что еще за шпионы?»
0: Лежавшая по соседству бабка выпростала ухо из-под платка.
5: «Да те самые, что нефтекомбинат подожгли!»
0: — охотно объяснил мужчина в очках.
5: «И жилые дома на Гусенке они же взрывали!»
8: «Дома взорвались, потому что там плиты на газу!» — сказали у окна. «Жильцы посбегали, а газ незакрытый бросили. Вот и утечка!»
5: «А вы откуда знаете?»
0: — ревниво спросил запыленный.
8: «Оттуда! Где плиты электрические, ни одного взрыва не было!»
9: «Было-было», — прогудел бас из другого угла. «Только сообщать перестали».
5: «А по мне уж лучше так, чем этих дождаться. Милое дело, сидишь дома, бах, и нет тебя».
8: «Да? А чё же вы тогда на корабль проситься прибежали? Сидели бы все дома».
5: «Да где он, тот корабль? Кто его видел?»
10: «А ну тихо там у окна!» — раздался нервный окрик. «Из-за вас, дураков, всех за дверь попросят!»
0: Разговор снова притих. «Мало», — подумал я. «Мало шансов. Как мы попадем на корабль? Как прорвемся через всю эту толпу? Я-то ладно, а Гошка? А Марина? Если начнется свалка, страшно подумать, что тут будет. Но даже если мы прорвемся, допустим, прорвемся, я зубами буду грызть все и всех, но мы прорвемся. И что? Как, спрашивается, корабль, чем бы он ни был, подлодкой, самолетом или ракетой, выберется из мертвого окружения? Да куда еще завезет? Впрочем, сейчас это не важно. Главное — попасть на борт. А шансов с каждой минутой все меньше. И, пожалуй, единственный способ — идти, как тот бандюган, с автоматом. Он хоть и пьяный в стельку, а не дурак, и наверняка уже на корабле». Хлопнула входная дверь, и я вдруг увидел его на пороге квартиры. Если бы не белобрысый ежик и недолговязые карандашные фигуры, узнать его было бы трудно. Ни очков, ни плаща, ни баула на колесах, ни тем более автомата при нем не было. А главное, он был тих, подавлен и абсолютно трезв. Осторожно ступая, он прошел к свободному пятачку в центре комнаты и сел, обхватив свои тощие коленки и уткнувшись в них лицом.
8: «Эй, новенький!» — позвали его от списков. «Слышь, белобрысый!»
0: Парень поднял голову.
8: «Собеседование прошел?» —
0: спросил все тот же человек с шариковой ручкой. Казалось, он знает ответ. Белобрысый кивнул.
9: Записывайся тогда. Как звать?
11: Анальгин.
9: Это что, имя или фамилия?
0: Парень пожал плечами и ничего не ответил.
9: Ну, анальгин так анальгин.
0: Человек вписал имя в захватанный список.
9: 714-й будешь?
1: Извините, а что там на собеседовании спрашивают? Поинтересовалась сидящая рядом с анальгином женщина.
11: Да ничего там не спрашивают. Хотя...
0: 714-й задумался.
11: Хотя отвечать приходится.
1: А вы что отвечали?
0: Не отставала любопытная тетка.
11: А что я отвечу?
0: Анальгин опять уткнулся в коленки.
11: У меня семья в городе осталась. Жена, сын.
1: Как так осталось?
0: Женщина всплеснула руками.
1: Почему же вы их сюда не привезли?
0: Все головы повернулись к белобрысому.
9: Потому что нельзя мне домой!
0: Анальгин ударил кулаком в пол.
9: Ловят меня на них, как на живца!
1: Кто ловит?
9: Братва! Кто? Осатанели со страху. Приду домой, сразу бочканут. И меня, и Галку, и Дениску.
1: А за что?
0: Все любопытствовала соседка. Анальгин сплюнул на пол, растер каблуком.
9: Ясно за что. Слух-то давно ходит. Чтобы выжить, кровь нужна. А тут кто-то сказал, верняк, положишь двух своих, спасешься. За две жизни одну выкупишь.
0: В комнате повисла тишина.
9: Мы и раскинули по чеснухе, бормотал Анальгин. Кому жить, а кому хватит. Да не мой вышел расклад. Выпало мне под нож, а же им баран. Вырвался, убежал, теперь ловят. Галку звонить заставляют, домой звать.
0: Он схватился за голову.
9: А я ж чувствую, что у нее голос не живой. Все равно их кончат, хоть со мной, хоть без меня.
0: Клок белых волос остался у него в кулаке.
9: И что мне теперь? Одному спасаться или идти втроем подыхать?
0: Некоторое время все, кто был в комнате, молчали. Только у двери надсадно кашлял старик, уткнув лицо в шапку.
1: «Однако, что же мы сидим?» — подумал я. «Какие бы ни были тут трагедии и драмы, а факт остается фактом. Человек, заявившийся после нас, уже прошел собеседование. Действовать! Действовать надо! Найди управдома, пусть нас тоже ведет, а то я его без автомата последнего глаза лишу!»
9: «Будь наготове!» — шепнул я Марине. «Как только мигну от двери, выбирайтесь с Гошкой незаметно».
1: «А ты куда?» — испуганно спросила она.
9: «Не бойся, просто потолкую с управдомом».
0: На площадке, к моему удивлению, царило лихорадочное оживление. Железная дверь была распахнута, напротив нее стоял грузовик с откинутым бортом. Какие-то серые оборванные люди торопливо снимали с грузовика тяжелые ящики, затаскивали их в подъезд и спускали в подвал. На крыльце стоял управдом и делал отметки на клочке бумажки.
9: «Может, помочь?» – деловито спросил я.
0: Управдом скользнул по мне глазом.
11: «Да не, заканчиваем уже».
1: «А что это за ящики?»
0: Он ответил не сразу.
11: 32, 33.
9: «Все, последний! Закрывай!»
0: Вдвоем с управдомом мы закрыли борт, грузовик развернулся и укатил под гору.
1: «Это что, продукты?» — снова спросил я.
9: «Да какое там?»
0: — он рассмеялся.
9: «Чудик один явился вместе с коллекцией каких-то камней. Всю жизнь собирал. Цены, говорит, нет. А мне куда их? Хорошо, в подвал поместились. А то пришлось бы на улице бросить. Никак народ не поймет, что туда...» —
0: он значительно посмотрел на меня —
9: «ничего с собой не возьмешь. Ни еды, ни денег, ни оружия».
1: «Вот как раз об этом у меня к вам разговор», — подхватил я. «Того парня с автоматом вы на собеседовании уже пропустили, а я с семьей все еще жду».
11: «Собеседований больше не будет», — сказал он, входя в подъезд.
9: «Как не будет?»
0: Я чуть не грохнулся на пороге, но догнал его и схватил за рукав.
11: «А так?»
0: Он добродушно похлопал меня по руке.
11: «Не нужны они больше».
1: «А мы? Мы что, тоже не нужны?»
0: Перед глазами у меня плавали какие-то рваные клочья. Управдом вдруг расхохотался.
11: «Ну чё побелел-то? Не ссы, всех берем! Безо всяких собеседований. Кто поверил и пришел,
12: Все спасутся.
1: В каком смысле все? Я все еще боялся выпустить его рукав.
12: Да в таком. Что ж ты думал, на улицу кого-то выгоним? Так всем табором и поедем. Хозяева тоже сердце имеют.
1: Чьи хозяева?
4: Я чувствовал, что плохо соображаю.
12: Корабельные чьи. И наши с тобой теперь, поскольку поступаем к ним на довольствие на неопределенный срок. Ну что, рад?
4: Управдом усмехнулся.
12: И помри только от счастья.
1: А когда мы поедем, попадем на корабль?
4: Я с трудом собирал в кучу разбредающиеся слова.
12: Вот придурок человек.
4: Управдом хлопнул себя поляшком.
12: Ты что ж, так ничего и не понял? Ну пойдем объясню.
4: В квартире номер два стояла мертвая тишина. Все, даже дети, слушали меня, боясь упустить хоть слово. Только иногда кто-нибудь из особо непонятливых поднимал руку и осторожно задавал вопрос.
1: «Так что же, выходит, вот это все и есть корабль?»
4: «Да», — сказал я. «Упрощенно говоря, корабль — это дом, где мы находимся. А точнее, область пространства, внутри которой находится дом. Эта область будет перенесена в другой мир, в другое место, вместе с нашими телами. Понимаете, перенесутся только живые тела. Все вещи и даже сам дом останется здесь».
12: «Так мы там голые, что ли, будем?» — спросил кто-то.
4: Я кивнул.
1: «Голые. По крайней мере, пока не обзаведемся новой одеждой».
12: «Да ладно, шмотки — дело наживное», — подали голос от окна. «Ты скажи главное, точно всех берут?»
1: «Всех, всех, не волнуйтесь! Я же объясняю, переносятся все живые существа, находящиеся в пределах этой области пространства. Сколько будет этих существ, им безразлично».
12: «А кому это им?»
4: — спросил пыльный мужчина в очках.
12: «Не тем ли, с кем мы воюем?»
4: «Да...» Я в раздумье прошелся вдоль стены. Для меня торопливо организовали проход, подбирая ноги.
1: «Да... Это та же цивилизация, что нас уничтожает. Тот же вид, народ, что ли. Но другое племя, понимаете? Они воюют между собой. Одни хотят нас истребить, а другие спасти».
11: «Да можно ли им доверять?» — вздохнул кто-то. «Куда они нас...»

0: Свободно! Надо набить дом народом!
1: Поздно, сказал я. Пока мы отправимся собирать народ, пройдет куча времени. Телефоны отключены, другой связи нет.
0: Надо знак подать, крикнул мальчишка. О, придумал!
1: Он выскочил за дверь. Некоторое время все недоуменно переглядывались, затем потянулись к выходу вслед за мальчишкой.
2: «Оставайтесь здесь», — сказал я Марине. «Гошку никуда не пускай. Не дай бог давка».
1: На крыльце толпился народ. Паренек, выбежавший первым, возился возле анальгинового джипа. Крышка с бензобака была сбита, из отверстия торчала длинная узорчатая полоска, скорее всего, галстук.
0: «Отходи!» —
1: крикнул мальчишка и чиркнул зажигалкой. Синий огонек стремительно побежал к головине бензобака. На крыльце вдруг появился сам анальгин.
3: «Ты что это делаешь, гад?»
1: — недоуменно начал он, но в этот момент грохнуло. Всех, кто не успел спрятаться в подъезде, окатило волной жара. Облако голубого пламени оторвалось от крыши машины и унеслось в небо. Джип запылал, как факел.
0: «Нормально!» — кричал паренек, потирая опаленные брови. «Сейчас сами набегут посмотреть!»
3: «Ах ты ж!»
1: Анальгин налетел на него, сбил с ног и с размаху пнул в зубы.
0: «Ты че в натуре? Отморозок гребаный!»
1: Я прыгнул на Белобрысова сзади, обхватил, пытаясь оттащить от мальчишки.
0: «Не смей! Дурак! На черта тебе теперь твой джип! Туда его не возьмешь!»
1: Анальгин больно ударил меня затылком по переносице, но я вцепился в него намертво.
0: «Похер у меня джип!» —
1: визжал он в истерике.
0: «У меня семья в городе осталась, а он чужих зовет! А мои... Дениска!»
1: Анальгин вырвался, оставив у меня в руках клочья одежды. Он упал на колени возле оглушенного мальчишки, закрыл лицо руками и разрыдался, перекрикивая рев пламени. Прошел час. Во всех квартирах, на всех этажах, на лестничных пролетах и в лифте плотной толпой стояли люди. Детей держали на руках. Было невыносимо душно, но никто не жаловался. Мы ждали. Гошка сидел у меня на плечах. Это место он предпочитал, пожалуй, всем остальным местам на земле. На земле. Именно на земле-то для нас больше нет места. Толпа вдруг качнулась. Пронесся сдавленный крик.
0: «Управдом! Где управдом? Нету! Сбежал!»
1: «Там женщина какая-то голосит», — сказали от двери.
0: «Тихо, дайте послушать!»
1: «Опять не слава богу», — подумал я.
0: «Ну что, черт их раздери, означают эти вопли?» «Да я сама на карьере работала!» —
1: звучал где-то вдалеке пронзительный голос.
0: «Если на ящиках треугольник, значит, это динамит!»
1: Я сразу вспомнил 33 ящика, привезенных сегодня и сгруженных в подвал. Но был ли на них треугольник?
0: «Люди, это обман!» — закричал кто-то отчаянно. «Нас хотят взорвать!» «Дверь! Дверь откройте! Выходите все! На улицу!» «Не открывается дверь! Заклинило! Снаружи приперто, что ли?» «Пустите меня! А, я боюсь!»
1: Толпа задвигалась. В ней возникали приливы и отливы, промоины и валы, накатывающие так, что люди едва могли держаться на руках.
0: «Чего она там кричит, дура?» — заорал я. «Детей из-за нее передавим! Пусть сама в подвал спустится и посмотрит, что там за ящики!» «Все двери закрыты!» — отозвались с площадки. «И в подвал, и на улицу! И управдом пропал!» «Да куда он денется?»
1: Мне с трудом удавалось перекрикивать нарастающий вой.
0: «Прекратить панику! Стоять всем на месте! Управдом на верхних этажах! А ну пропустите!»
1: Я прямо с испуганным Гошкой на плечах стал продвигаться к двери. Марина, крепко ухватив меня за ремень, шла следом. На площадке людские волны бесновались еще сильнее. Кто-то бился на полу в истерике. Сразу несколько ног в разнобой ударяли во входную дверь и в дверь подвала. Подвальная рухнула первой. Несколько человек вместе с женщиной, поднявшей панику, ринулись вниз по лестнице.
0: «Пропустите меня!» —
1: кричал старичок с кургузой бородкой.
0: «Я специалист! Я профессор химии!»
1: Его пропустили, и он тоже исчез в темном проломе. Оттуда уже доносились какие-то звуки, не то истерические,

0: слышались крики, не то визг выдираемых из ящиков гвоздей.
1: «Да успокойтесь вы! Сейчас все скажут! Сейчас все выяснится!» — выкрикивал я, поворачиваясь направо и налево, пока меня самого не ткнули в бок. «Тихо!»
0: На площадке и в квартирах установилась относительная тишина. Сразу стали слышны шаги на подвальной лестнице. В развороченном проеме показался старичок-профессор. Все смотрели на него и молчали. Ни у кого не хватало духу задать первый и единственный вопрос. Маринина ладонь как-то незаметно оказалась в моей. Старичок обвел нас растерянным взглядом, посмотрел зачем-то на часы. Наконец до него дошло, чего все ждут.
2: «Нет, нет», — глухо произнес он. «Все в порядке. Никакой опасности».
3: «А динамит?» — всхлипнул кто-то.
2: «Да какой там динамит?»
0: Старичок снова бросил вороватый взгляд на часы.
2: «Все в полном порядке. Сейчас стартуем».
1: «А ты откуда знаешь?»
0: Вперед выдвинулся крепенький невысокий парень с боксерской стрижкой.
2: «А там как раз это...»
0: Профессор неопределенно поводил рукой.
2: «Стартовый пульт, да».
1: «А ну дай посмотрю».
0: Парень шагнул к подвальной двери.
2: «Нет».
0: Старичок испуганно расставил руки, будто пытался закрыть собой пролом.
2: «Поймите, это бессмысленно. Уже начался отчет времени. Собственно, пошли последние секунды. Вот».
0: Он поднес часы к подслеповатым глазам.
2: 10, 9, 8, 7.
0: И все, кто стоял на площадке и дальше, на лестнице и выше, на всех этажах унылого серого дома, медленно отсчитали про себя.
2: 6, 5, 4, 3, 2, 1.

I'm not scared.

0: Джордж Мартин, пора закрываться. Маленькое примечание перед рассказом. Английское слово «нова» обозначает сверхновую звезду, а также модель автомобиля. Конец света наступил в обычный, ничем не примечательный вторник. Дождь зарядил чуть ли не с полудня. Клиент, как говорится, не валил валом. Хэнк протирал высокие стаканы для пива и выслушивал жалобы Барни Дейла на его семейную жизнь. Жалобы эти он слышал и раньше, причем неоднократно, но другого занятия просто не было. Любители пропустить рюмочку после работы давно ретировались, так что за стойкой остался один Барни. «Что бы я ни сделал, ей все не нравится», — бубнил Барни, пожилой низкорослый лысеющий мужчина, которого жена терроризировала уже добрых 40 лет. На последних 5 годах Хэнк знал практически все. «Она просто бесится, если я выпью пиво, и она больше меня. Она...» Тут дверь распахнулась, и в дверном проеме возник Милтон, мокрый и злой. Он стоял, обшаривая глазами зал, а позади него дождь барабанил по блестящему от воды асфальту. «Где он?» – спросил Милтон. «Я намерен убить этого сукиного сына, клянусь вам». Хэнк вздохнул. «Похоже, опять придется утихомиривать Буяна». «Сначала закрой дверь, Милт. Дождь мочит ковер». «О!» – выдохнул Милтон. Несмотря на вспыльчивость, парень он был очень добрый, хотя едва ли кто мог такое подумать, взглянув на здоровяка ростом под 2 метра с кулаками размером в кирпич, только в 2 раза крепче. «Извини!» – он осторожно прикрыл дверь и большими шагами направился к стойке. Промок он насквозь, даже в ботинках хлюпала вода и буквально излучал злость. «Как обычно, Милт?» Хэнк вытер очередной стакан полотенцем и поставил рядом с другими, уже прошедшими экзекуцию.
1: «Да!»
0: Милтон плюхнулся на стул рядом с Барни, который не сводил с него изумленных глаз.
1: «И скажи мне, куда, когда здесь появится этот мерзавец?»
0: «На кого это ты так взъелся?» – спросил Хэнк, который уже взялся за бутылку мятного ликера, чтобы приготовить коктейль-кузнечик.
1: «На грязного Пита!» – пробурчал Милтон. «Я сверну его тощую шею. Где он, черт побери? По вторникам он утирается здесь, не так ли? Этот мерзавец от меня не спрячется, будьте уверены».
0: Хэнк поставил на стойку картонную подставку, на нее бокал с коктейлем. Милтон обхватил бокал огромной ручищей, одновременно взглянув на Барни, словно ожидая, что тот просветит его насчет места пребывания грязного Пита. Но Барни Дейл в этот самый момент нашел что-то очень интересное на дне своего стакана для пива. «Ты пришел слишком рано», — ответил Хэнк. «Он появится около 10». Милтон отпил из бокала и прорычал что-то нечленораздельное. Барни поднял свой пустой стакан и просительно улыбнулся. Хэнк взял его и протянул Барни другой с пивом.
1: «А как вы узнаете время его появления, Хэнк?» — спросил Барни, беря стакан. «Как вы его вообще узнаете? Вы один из тех экстрасенсов, статьи о которых из Enquirer моя жена читает мне вслух».
0: Хэнк улыбнулся. «Никакой я не экстрасенс. Просто я знаю своих завсегдатаев. Мне известно, где они живут, чем зарабатывают на жизнь, сколько у них детей, на каких машинах они ездят. И уж, конечно, время их появления в баре. Пит обычно заявляется рано, за исключением вторников, да и то летом. По вторникам он обычно ходит в кино или на футбольный матч. А за пару часов до закрытия добирается и до меня».
1: «Я подожду», — грозно заявил Милтон. «А когда этот сукин сын придет, расшибу ему голову, вот увидите».
0: «Разумеется, увидим». Хэнк опустил стакан для пива в автоматическую мойку. Он не любил драк в своем заведении, но на этот раз не слишком волновался. Он действительно знал своих завсегдатаев. Под действием спиртного Милтон заметно мягчел, а пропустив несколько кузнечиков, превращался в игривого котенка. Так что голове грязного Пита ничто не угрозило. «А чем тебе так насолил Пит?» – спросил Хэнк, полагая, что лучше побеседовать с Милтоном, чем выслушивать надоевшие жалобы Барни. «Я думал, вы друзья».
1: «Друзья!» – проревел Милтон. «Я убью эту тварь, он меня надул, вот посмотрите!»
0: Он вытащил из кармана какой-то предмет и бросил на стойку. Барни Дейл предпочел пить пиво и опасливо поглядывать на сей предмет, не решаясь коснуться его. Хэнк поставил стакан, который вытирал на столик у мойки, подошел, взял в руки круглый амулет, закрепленный на тяжелой металлической цепи. «Золото?» – спросил он.
1: «Нет, конечно», – хмыкнул Милтон. «Бронза! Даже Пит не столь глуп, чтобы продать его, будь он из золота».
0: Хэнк рассмотрел амулет повнимательнее. По наружному торцу выгравированы изображения различных животных, в середине молочно-белый камень. От камня к животным тянулись линии, словно спицы в колесе. «Интересно», — прокомментировал Хэнк. «А что это за кристалл посредине?»
1: «Стекло», — ответил Милтон. «Матовое стекло. Грязный Пит утверждает, что это лунный камень. Но откуда ему тут взяться? Это стекло!»
0: Хэнк положил амулет на стойку.
1: «Можно мне взглянуть на него?» — потупившись, спросил Барни.
0: Милтон хмуро посмотрел на него, но кивнул.
2: «Так Пит продал его тебе?» — спросил Хэнк.
0: Магазин грязного Пита, торгующий книгами и разными безделушками, находился в нескольких кварталах от бара. Пит частенько приносил с собой какие-то непонятные вещицы и пытался всучить их кому-нибудь из пьяниц. И уже не первый раз попадал в подобную передрягу.
1: «Именно так! Маленький вонючий лгун выудил из меня $50 за это дерьмо. Я намерен получить их назад, даже если ради этого мне придется выбить из него дух».
0: «Почему ты купил этот амулет? Думал, что он из золота?» Милтон, хмурясь, допил коктейль, знаком попросил Хэнка повторить.
1: «Черт, нет! Или ты принимаешь меня за идиота? Я сразу понял, что это не золото, но я крепко выпил, а Пит сказал, что эта штука обладает магической силой. Ты меня понимаешь? Магический амулет».
0: «Да, конечно», — кивнул Хэнк. «Ты его купил ради этой самой магической силы, а оказалось, что ее нет и в помине». Милтон замялся с ответом, теребя в ручищах картонную подставку. Хэнк поставил второй бокал на другую.
1: «Не совсем так», — с неохотой ответил Милтон. «Магическая сила в нем есть, но действует она не так, как говорил Пит».
0: Хэнк оторвался от автоматической мойки. «Что?» Барни Дейл тоже воззрился на Милтона, словно не верил своим ушам.
1: «Вы меня слышали», — пробурчал здоровяк. «Это магический амулет, только...» Он вновь запнулся. «Может, мне стоит начать с самого начала?»
0: «Дельная мысль», — кивнул Хэнк, подумав, что вечер все-таки получится интересным, особенно для вторника.
1: «Ну, было это пару недель тому назад на этом самом месте. Я немного выпил, ну, вы понимаете, а тут подходит грязный Пит, показывает мне эту вещицу и расписывает, какой она обладает чудодейственной силой. Этот амулет позволяет перевоплощаться».
0: «Перевоплощаться?» — переспросил Хэнк. Милтон раздраженно махнул рукой.
1: «Изменять внешность, так сказал Пит. Вы понимаете, наподобие Верволфа, как показывают в старых фильмах. Ну, оборотень только превращает амулет не в волка, что меня очень устроило. Зачем мне бегать по округе и рвать кому-то горло? А в птицу. Он сказал, что испытал действие амулета на себе в прошлое полнолуние. Это единственное время, когда амулет наделен магической силой. Пит сказал, что он превратился в большого сокола и летал всю ночь. Но он боится высоты и более не хочет перевоплощаться. Дело, однако, обстоит так, что у него нет права выбора. Владелец амулета перевоплощается, как только наступает полнолуние».
0: Барни все еще держал амулет в руке.
3: «Прошлая ночь была первой, когда в небе светила полная луна», — заметил он, не отрывая глаз от Милтона.
1: «Чертовски верно», — кивнул Милтон.
0: «Но ты не перевоплотился?» — спросил Хэнк.
1: «Наоборот, перевоплотился, но не в чертова сокола. Говорю вам, я убью этого мерзавца. Хорошенько он провернул со мной дельце. Такой ужасной ночи с моей жизни еще не было».
0: В баре повисла тишина. Наконец, Барни Дейл откашлялся.
3: «Позвольте спросить, а в кого, собственно, вы перевоплотились?»
0: Милтон отхлебнул полбокала, повернулся на стуле лицом к Барни. Глаза его под густыми бровями превратились в две ледышки.
4: «Как тебя зовут, недомерок?»
0: Барни шумно глотнул.
3: «Барни. Барни Дейл».
0: Милтон улыбнулся.
4: «Тогда слушай меня внимательно, мистер Барни Дейл. Я отвечу на твой вопрос, но тебе лучше не смеяться.
1: Предупреждаю тебя заранее. Если ты засмеешься, я оторву тебе голову и выброшу ее на улицу, понятно?»
2: «Да, конечно», — заверил его Барни. «Я не засмеюсь, можете не сомневаться».
1: «Вот и хорошо. Значит так, эта чертова штуковина превратила меня в кролика».
2: Надо отдать Барни честь, он не засмеялся. Он был слишком напуган, чтобы смеяться. Не засмеялся и Хэнк, но не смог подавить улыбки. «В кролика?» — вырвалось у него.
1: «В кролика», — подтвердил Милтон. «Такого ушастого, пушистого, серого кролика. Совсем как из рождественского мультфильма».
2: «О!» — вырвалось у Барни. Поправив очки, он вгляделся в амулет.
1: «Кролик — это не сокол», — продолжил Милтон.
2: «Абсолютно верно», — согласился Хэнк.
1: «Говорю вам, это была кошмарная ночь, и мерзавец Пит заплатит за каждую минуту ада, в которую он меня вверг. В городе кролику делать нечего».
2: «Даже кролику-оборотню», — улыбаясь, вернул Хэнк.
1: «Да, сэр. Несколько раз меня чуть не раздавили машины. Одичавший кот загнал меня в глухой проулок, откуда я еле ноги унес. Потом за мной гналась собака. Но дети... Эти вонючие маленькие паршивцы, вот уж кто задал мне жару. Одни бросали в меня камнями, другие хотели поймать и посадить в клетку, как домашнюю зверушку. Всю чертову ночь я только бегал, бегал и бегал».
2: Он шумно вздохнул.
1: «И теперь у меня чертовски болят ноги. Клянусь, когда придет Пит, я заставлю его забрать этот амулет, иначе не увидеть ему следующего восхода солнца».
2: Барни Дейл все вертел амулет в руках. «Тут нет кролика».
1: «Что?»
2: — повернулся к нему Милтон. Барни положил диск на стойку. «Посмотрите сами, кролика нет. Я подумал, что изображения животных имеют какое-то отношение к действию амулета. Понимаете, если бы здесь были изображены сокол, за ним кролик, улавливаете мою мысль? Тогда мы могли бы предугадать, каким будет следующее воплощение. Только кролика нет.
1: Вот какая-то птица, вот волк, большая кошка и еще какие-то хищники, но кролика нет. Я думаю, эти изображения только украшают амулет».
2: В горле у Милтона что-то булькнуло.
1: «Украшают, возможно. Готов спорить, Пит тоже превращался в кролика. Он знал, что меня ждет, когда всучивал мне амулет. Я его прибью».
2: Барни взглянул на часы.
5: «Извините, но у вас могут возникнуть некоторые трудности».
2: Милтон уставился на него.
1: «Неужели ты думаешь, что мне не удастся справиться с таким мозгляком, как грязный Пит?»
2: «Боюсь, что да. Хэнк говорит, что Пит придет за пару часов до закрытия». Барни вновь сверился с циферблатом. «Если я не ошибаюсь, луна взойдет через 40 минут, задолго до часа закрытия бара. Если вы сказали нам правду, вы станете кроликом задолго до появления Пита».
1: Милтон застыл, словно пораженный громом. «Вот дерьмо!» —
2: он бешено завертел головой.
1: «Хэнк, ты должен мне помочь! Позволь мне остаться здесь до зари! Второй ночи в городе я не переживу!»
2: Хэнк пожал плечами. Давно посетители не доставляли ему такого удовольствия.
5: «Для завсегдатаев я готов на все. В холодильнике у меня салат. Пожалуй, мы сможем заключить на тебя несколько удачных пари, если придет кто-нибудь еще».
2: Барни взял амулет со стойки.
5: «У меня есть другое предложение. Я куплю его у вас».
2: Глаза Милтона едва не вылезли из орбит.
1: «Ты что?»
2: «Я его куплю», — повторил Барни. «Вы сказали $50? Пожалуйста». Он достал бумажник, извлек из него две двадцатки и десятку, положил на стойку. «Берите деньги и можете забыть об амулете. Вы не перевоплотитесь, а когда появится ваш друг, сможете избить его в кровь». Он поднял амулет, похожий на золотое колесо с молочно-белой ступицей. «Так что вы на это скажете?»
1: Милтон долго смотрел на Барни, потом расхохотался и схватил деньги. «Дружище, он твой! Черт, я не знаю, что ты задумал, но я больше не хочу оказаться в шкуре кролика. Я даже угощу тебя пивом!»
2: Барни сунул амулет в карман и слез со стула.
5: «Спасибо, но, к сожалению, я должен откланяться. Пора домой, иначе меня убьет жена».
2: Он улыбнулся и двинулся к двери.
5: «Барни, подождите!» — крикнул вслед Хэнк. Его разбирало любопытство. «Что вы задумали?»
2: Барни широко улыбнулся.
5: «Это же произведение искусства. Держу пари, оно стоит больше $50, даже если и не обладает магической силой».
2: «А если обладает?» — спросил Хэнк. «Вы не боитесь перевоплощения?» Барни пожал плечами. «Честно говоря, нет. Видите ли, я собираюсь подарить амулет жене. Из нее получится прекрасная крольчиха!» Он хохотнул. «Счастливо оставаться, господа. Увидимся завтра!»
0: Со стоянки донесся шум отъезжающей машины.
1: «Бедную женщину ждет сюрприз!» Милтон протянул Хэнку двадцатку. «Смешай мне еще один!»
0: «Ты будешь ждать Пита?»
1: «Конечно!» — кивнул Милтон. «Полагаю, я его все равно прибью за прошлую ночь. Я имею на это полное право, не так ли?»
0: Хэнк улыбнулся и пожал плечами. Милтон уже принялся за третьего кузнечика. К приходу грязного Пита он наверняка забудет про свои угрозы. Полчаса спустя Милтон оторвался от бокала.
1: «Слушай, а дождь-то кончился?»
0: Хэнк прислушался. «Пожалуй, ты прав». И тут его уши уловили другой звук. Приближающегося автомобиля. Причем автомобиля старого, с прогоревшим глушителем, который уже давно ничего не глушил. Взвизгнули тормоза, двигатель кашлянул и заглох. Хэнк все понял. Приехал грязный Пит. «Паршивый я экстрасенс», — подумал он. Милтон с любопытством посмотрел на Хэнка, но не успел справиться, кого там еще принесло, потому что открылась дверь, и в бар вошел грязный Пит, невысокий, тощий, в джинсах и куртке с длинными до плеч светлыми волосами.
6: «Привет всем!» — весело воскликнул он. «Знаешь, что случилось? Из-за дождя прервали матч. Здорово, Хэнк!»
7: «Здорово, Милт!»
0: Милтон медленно повернулся к нему.
1: «Явился, значит. Готовься к смерти».
2: Он слез со стула и двинулся к Питу, сжав кулаки. Пит продемонстрировал отменную реакцию. Мгновенно бросился к двери и выбежал на автостоянку. Милтон с яростным ревом последовал за ним.
0: Хэнк вздохнул и достал из-под стойки бейсбольную биту. «Ну и работенка у меня», — вздохнул он. И поспешил на автостоянку, дабы предотвратить избиение Пита. Пит мчался к своему автомобилю, но Милтон не уступал ему в скорости и настиг его в тот самый момент, когда Пит открывал дверцу. Развернул его к себе лицом, схватил за грудки, поднял в воздух. Грязный Пит кричал и пинался.
1: «Я собираюсь тебя убить, сукин ты сын!» — прорычал Милтон и с силой шарахнул Пита о капот его автомобиля.
0: «Эй, Милтон!» — обратился к нему Хэнк. «Хватит! Ты же знаешь, я этого не допущу!»
1: «Думаешь, это смешно превращать меня в кролика?» — рычал Милтон. «А я вот превращу тебя в отбивную, и мы посмотрим, так ли это весело!»
0: «Милтон!» — в голосе Хэнка зазвучала угроза. «Прекрати! Побаловались и будя!»
1: «Отпусти меня!» — вопил Пит. «Псих! Я ничего не знаю ни о каком кролике!»
2: Милтон улыбнулся и занес над Питом кулак.
1: «Милтон!» — проревел Хэнк и ударил битой по переднему левому крылу машины Пита.
0: Звук получился громким. Милтон вздрогнул и посмотрел на Хэнка. Тот поднял биту. «Отпусти его!» Милтон нахмурился и отпустил Пита.
1: «Черт! Я же не собирался убивать его. Хотел лишь немного проучить».
0: «Ты его проучил», — процедил Хэнк. Грязный Пит не зря получил такое прозвище. Грязные, многократно порванные, заштопанные джинсы и куртка, давно не мытые волосы, автомобиль-развалюха, изготовленный 20 лет тому назад, когда-то красный, а теперь на три четверти перекрашенный в серый цвет. Пит так и не удосужился довести дело до конца. Оставаясь на капоте, Пит сел, тяжело дыша.
1: «О, Боже! Псих! Что на тебя нашло?»
0: Ответил ему, однако, Хэнк.
1: «Милт говорит, что проданный тобой амулет превратил его в кролика. Ему это не понравилось».
2: «Чертовски верно, не понравилось», — подтвердил Милтон.
1: «В кролика? Быть такого не может. Он превращает в сокола. И я испытал это на себе. Он может превращать человека в птицу и ни в кого более».
2: «Я могу отличить птицу от кролика. Он превратил меня в ушастого кролика, сукин ты сын!»
0: Грязный Пит в задумчивости почесал бороду.
1: «Это интересно.
7: Получается, что с изменением владельца меняется и характер его действия. Может, все дело в животных, что изображены?
8: Как бы не так, фыркнул Милктон. Мы с этим разобрались. Животные изображены для красоты, кроликов там нет.
2: На лице Пита отразилось недоумение.
7: Тогда не знаю, что и... Хотя, подождите, может, ключ лежит в характере человека? Я по натуре вольная птица, поэтому амулет превратил меня в сокола, а ты...
2: Тут он запнулся, поняв, куда может привести окончание фразы.
7: Понял это и Милтон, и вновь схватил Пита за грудки.
8: «Ты хочешь сказать, что я по натуре кролик?» – проревел он.
7: «Черт побери, ты за это умрешь!»
2: Хэнк выругался, и его бита во второй раз опустилась на крыло.
8: «Прекратите!»
2: Милтон что-то пробурчал и отпустил Пита. Тот покачал головой.
8: «Посмотри, что ты сделал с моей машиной!» – завопил он.
2: Второй удар доставил на бампере изрядную вмятину.
8: «Тебе что, силу девать некуда?»
2: «Извини», — ответил бармен. «Я поставлю тебе рюмку за счет заведения. Никто не заметит, что на твоем Редване стало одной вмятиной больше. Его давно пора отправить на свалку, и ты это знаешь не хуже меня».
8: «Это же классическая модель!»
2: Пит провел рукой по крылу, затем слез с капота.
8: «Три рюмки. Я настаиваю. Это классическая модель».
2: «Одну», — возразил Хэнк. «Я спасал тебе жизнь, а машина твоя гроб на колесах». «Как она, кстати, называется?»
7: «Ты не разбираешься в классических моделях!»
2: В голосе Пита слышался неподдельный ужас.
7: «Это же Falcon, Сокол, один из первых, корпорации Ford. Прекрасный автомобиль!»
2: Хэнк внезапно начал оглядываться. На стоянке мокрый асфальт, который все еще блестел после дождя, кроме его микроавтобуса, стояла лишь одна машина. На нее он и указал битой.
7: «Твоя машина, не так ли, Милт?»
9: «Да», — ответил тот.
2: «Фольксваген».
9: «Да, новая модификация, Рэббит».
2: «Кролик, отличная». У него округлились глаза. Похоже, и он смекнул, что к чему. Хэнк рассмеялся. Пит переводил взгляд с одного автомобиля на другой.
7: «О, Господи!»
2: Он схватился за голову руками.
7: «Где сейчас эта штуковина?» «Надо положить ее в сейф. Каких только сейчас нет моделей! Кугуар, бобкэт, пума, рысь! Их владельцы могут кого-нибудь убить!»
2: «На чем он ездит, Хэнк?» – спросил Милтон.
8: «Ты его знаешь, не так ли? Какая у него машина?»
2: Хэнк печально покачал головой. «Бедный Барни. Мы можем не беспокоиться. У него тоже Volkswagen, только старый». Милтон кивнул.
7: «О, дерьмо! Жук!»
2: «Бедный Барни», – повторил Хэнк.
7: «Веселенькая его ждет ночь», — вздохнул Милтон.
2: Хэнк повернулся и направился к бару. Но его остановил возглас грязного Пита.
8: «Эй, посмотрите!»
7: «Луна!» — бросил Милтон, взглянув в указанном направлении, где небо начало светлеть. «Полная луна. Наверное, бедолага уже стал жуком. Будем надеяться, что жена не раздавит его».
2: И тут Хэнк похолодел. Бросил биту. Со стуком она упала на асфальт и откатилась на пару метров. Хэнк вытащил из кармана ключ и запер дверь бара.
7: «Эй!» – вздохнул Милтон. «Еще рано закрывать бар!»
2: «Пора!» И Хэнк указал на разгорающееся свечение. «Это не луна. Облака слишком плотные, чтобы мы могли увидеть луну, да и встает она с другой стороны». Теперь уже все поняли, что свечение не похоже на лунный свет. Оно уже охватило полнеба, скорее напоминая яркое полуденное солнце.
7: «О, черт!» — Милтон прикрыл глаза.
2: «Он повез амулет жене», — со вздохом напомнил Хэнк.
7: Пит задал последний вопрос. «Какая у нее?» Но не договорил, потому что плоть начала плавиться на костях, и слова сменились криком боли.
2: Хэнк лишь однажды видел ее машину, когда жена Барни приехала за ним, чтобы отвезти мертвецки пьяного супруга домой. Он вспомнил. Память у него была прекрасная.
7: «Нова!»
2: — выкрикнул он до того, как земля исчезла в яркой вспышке.

Диана Дуэйн. Не трогай эту гадость. «Владычица и мать всего сущего», — произнесла Лола, выпрямившись на ветру и простирая руки к небу. «Царица и богиня, пошли мне знамение!» Ничего не случилось. В точности, как вчера. И позавчера. Все три дня. Лола опустилась на плед. И тут же ойкнула и принялась стряхивать с него опавшие сосновые иголки. Конечно, подумала она, хорошо было в городской духоте мечтать о том, что ей предстоит проделать весь ритуал обнаженный, как сама природа. Но чтобы выполнить намеченное, пришлось в поисках укромного уголка забраться высоко в горы, где ветер воет в кронах и задувает даже в это тесное ущелье. Деревья роняют на тебя листву и хвою, пыль летит прямо в глаза, и ты мерзнешь. Вся романтика естественной жизни быстро испаряется, и ты становишься просто голой, да еще и в гусиной коже. В этом-то все и дело, подумала Лола. Может, я и сказала все как надо, но необходима еще и соответствующая степень концентрации. А как ее добиться на таком-то холоде? Она вздохнула и поглядела на небо. Солнце клонилось к закату, краски были просто потрясающие. Проживая в Лос-Анджелесе, она часто глядела вверх, но перед ней обычно открывалось привычное для горожан зрелище. Покрытый легкой дымкой небосвод, не небесно-голубой, а мутный, точно глаза у новорожденного.

котенка. Порой испарения окрашивали небо почти в бурый цвет, но даже в лучшие дни она никогда не сияла такой глубокой, чистой голубизной, глядя на которую Лола чувствовала себя особенно голой и беззащитной. Теперь голубизна по краям переливалась пурпуром и шафраном, а в зените сгустилась до индиго и густой сапфировой синий. И тишина вокруг, вместо привычного рева транспорта, лишь ветер в верхушках деревьев. Странно, когда оказываешься вдали от городского шума, его начинает не хватать. 3 дня назад, в 15 милях от Огайо, она свернула с шоссе номер 96 на север и, руководствуясь компасом и картой штата, сумела проникнуть в один из наиболее недоступных районов сербского заказника, где гнездились кондоры. Чтобы выполнить задуманное, ей было необходимо уединение. Друзья предупреждали, стараясь вести себя осторожнее. Дым от костра или огонь в ночи может привлечь незваных гостей, сама подумай. Кое-кто лишь молча покачивал головой, с таким видом, что было ясно. Она поступает неразумно. Гораздо безопаснее выплясывать нагишом, скажем, на бульваре Сансет, чем в дикой глуши. Но Лола упрямо упаковывала свою крохотную палатку, пропускающую ультрафиолетовые лучи, роскошный подарок самой себе на последний день рождения. Укладывала одежду не слишком много, но достаточно, чтобы укрыться от холода. С особым тщанием она уложила ритуальные приспособления. И затерялась в дремучих дебрях. Тут и впрямь были самые настоящие дебри. Лола вновь уселась на плед и принялась растирать избитые ноги. Ее тело на незащищенных одеждой и местах было ободрано в кровь, а на защищенных пестрело синяками. В волосах у нее запутались сосновые иголки и веточки толокнянки. Ее кусали осы. Она видела гремучих змей, тарантулов, и они видели ее. При виде гремучек она было подумала о том, чтобы вернуться на шоссе 96 и поймать попутку, направляющуюся в город. Но прикинув, что опаснее, путешествие автостопом или встреча со змеей, она сделала выбор в пользу змей. Итак, Лола сидела и наблюдала, как сгущается тьма. Ее время, если верить книгам, это время Великой Матери. И луна – ее символ. Лола поглядела на молодой месяц. Она не слишком-то в этом разбиралась, но ему должно быть дней 5 или 6. Луна – девы, луна – охотница. А в книгах говорилось, что при нарождающейся луне можно вернуть себе и девственность. Стоит лишь правильно совершить обряд и пронести нужные заклинания в должном настроении. Лола вздохнула. Она могла твердить нужные заклинания бесконечно, но настроиться должным образом никак не удавалось. И все же вот она, в нужном месте, в нужное время, и ночь всех ночей, и самую короткую в году, в самом сердце лета, и луна как раз такая, как нужно. В книгах говорится, что в это время года можно творить чудеса, творить обряды, которые призовут ее к тебе. Именно для того Лола и купила лук. Это было весьма дорогостоящее приобретение. На зарплату кассирши не очень-то разгуляешься, но увидев этот великолепный тяжелый лук несколько недель назад, она потеряла голову. Он не был сборным. Она питала недоверие к сложным конструкциям, смахивающим на сцепленные в экстазе гардеробные вешалки. Но это был настоящий лук с двойным изгибом. Лук из стекловолокна с великолепным серебристым отливом. Луноподобный лук. Лук-полумесяц. И она не устояла. «Симпатическая магия», — подумала Лола. «Серебро — цвет луны, цвет лука». Да и книга намекала, что владычице можно угодить хорошим выстрелом. Но управиться с оружием оказалось не так-то просто. Тетива была слишком туга для нее, и сорвавшись, уже успела пару раз сильно ударить ее по руке, оставив багровые рубцы и здоровущую царапину. Тем не менее, если пустить наугад несколько стрел в ночную тьму, появится шанс, крохотный, но шанс, что сила откликнется на призыв. Своего рода спиритическая лотерея. Пора начинать. Солнце садилось, уступая небо луне. Пока луна царит над юным, полным надежд миром, пока грядет эта ночь, самая короткая ночь в году, время принадлежит ей. Она приступила к делу. Вначале очертила круг. Одна из книг рекомендовала для этого цветной мелок, другая — песок. Для верности она использовала оба способа. Честно говоря, у нее не было особого выбора, поскольку та крохотная площадка, на которой она ухитрилась разместиться, была усыпана галькой. В центре круга она водрузила валун и, прижав им веревку, чтобы обозначить диаметр, пошла по кругу, рассыпая песок и помечая камушки белым мелком. Она вытащила компас, определилась и начала выкладывать пентаграмму. Верхний луч звезды указывал на север. Нахмурившись, она наметила 5-й луч. Звезда, разумеется, получилась слегка скособоченной, но исправлять ее некогда. «Сойдет», — подумала она, и начала выводить внутри пентаграммы
буквы и символы, как того требовала книга. И все время, пока она выкладывала из песка и выписывала мелком древнееврейские буквы и коптские слова, тот же внутренний голос твердил: «А чего, собственно, ты хочешь?» Она старалась не слышать его. В книге говорилось: «Превратившись в сосуд бога и богини, ты вольешь силу в свою жизнь». Но что, если сила и вправду снизойдет на тебя? Что тогда делать с ней? Наполовину расписав символами третий луч пентаграммы, Лола выпрямилась, слегка запыхавшись, и поняла, что ответить на этот вопрос она не в состоянии. Честно говоря, она не могла пожаловаться на жизнь. У нее была крыша над головой, поклонники, одежда и еда, свободное время и деньги, впритык. Конечно, экономить приходилось, но это ее не слишком угнетало. «Но может, в этом-то все и дело», — подумала она. Может, в ее жизни самых обычных вещей хватает, а вот необычного-то с ней и не происходит. Ни великой любви, ни великой опасности. И пока она стояла в раздумье, голос продолжал твердить: «Тебе точно этого хочется? Что ты будешь делать, если и впрямь к тебе придет великая любовь или великая опасность? Ты просто-напросто слетишь с катушек, вот что будет». Походило на правду. И все же Лола не могла избавиться от крепнущей уверенности, будто нечто важное обходит ее стороной. Она принялась за дело с чистосердечным энтузиазмом увлекшегося химическими опытами ребенка. Она начала с кристаллов, но их то и дело разбивала кошка, сбрасывая с кухонных полок, где они должны были то ли поглощать, то ли испускать тепло и положительные вибрации. Кристаллы, надо сказать, не в ладах с кафельным полом. Груду поцарапанного розового кварца, турмалина и других полудрагоценных камней Лола сыпала в шкаф, да там и заперла. Затем она попыталась уловить ауру, но заработала лишь косоглазие, которым мучилась почти неделю. Потом пустилась на поиски ангелов, в последнее время новости ими так и кишели. Перечла гору посвященных им книжек, но так в точности и не поняла, как привлечь хоть одного. В одной из книг были очень толковые и подробные инструкции, но ей казалось, что на ангела, который позволяет призвать себя таким дурацким способом, времени не стоит тратить, и к тому же ни один достойный ангел на нее вообще не клюнет. Лола увлеклась было силовыми линиями, но поразмыслив, решила, что может потревожить какую-нибудь геологическую аномалию, а Калифорния в последнее время и так была не слишком благополучна в этом отношении. Лучше не будить лихо. За магию Лола взялась в самую последнюю очередь. Она откладывала ее на крайний случай, поскольку та казалась ей сложным, дорогостоящим занятием, да и книжек нужно было перечитать чертову уйму. А пособий впрямь казалось множество. Магия альтернативная, магия натуральная, магия зеленая, синяя и белая, магия всяческих расцветок, каких и в магазине красок не сыщешь. Ну и, разумеется, кое-что о черной. Но черную магию она сразу отвергла, даже особо не размышляя об этом, просто из-за ощущения, что это нехорошо. Для Лолы всю жизнь было ориентиром «хорошо» и «нехорошо», а потому она никогда не возносилась на высоты духа, но и не опускалась в бездну порока, относясь и к тому, и к другому с явным подозрением. И верно, откуда взяться высотам духа или бездне порока в жизни служащей недорогого универмага? У нее и так хлопот хватало. Она цеплялась за сверхурочные, дежурно улыбалась покупателям и заискивала перед боссом, не заходя, впрочем, слишком далеко. Как следствие, покупателям она нравилась, поскольку улыбалась им больше, чем того требовали обязанности. Иногда такой подход приносил плоды. Например, ей удалось наскрести целую неделю отгулов. Ну и остальной мир по отношению к ней для разнообразия решил повести себя хорошо. В чудную солнечную пятницу она отметила время ухода, помахала боссу на прощание и отправилась укладывать вещи для путешествия. Теперь же, когда она сидела на гальке у протекавшего в лощине крохотного ручейка, вся романтика куда-то испарилась. Пока она была дома, в пригороде, а за окном ревели проносящиеся мимо автомобили, эти далекие места казались ей землей обетованной. Синее небо, тишина, телефон не звонит, громкоговоритель в универмаге не орет на служащих, мир и покой. Беда в том, что тут, в глуши, природа озвучивает мир и покой по собственным представлениям. Она презирает радиосвязь, но не имеет ничего против непрекращающегося ветра, который оказался гораздо холоднее, чем рисовалась Лоле дома. А звонкое птичье пение за сутки превратилось из сладостных звуков на лоне природы в назойливый шум, который мешал Лоле сильнее, чем вопли соседской музыкальной установки в 2 часа ночи. Потому что птицы поют не умолкая, а музыку в конце концов все же выключают. Даже неясный лепет ручья начал раздражать ее. На ум приходило сравнение с неисправным клапаном слива в унитазе. Но если клапан можно починить, то воду в ручье не перекроешь. А когда, наконец, птицы угомонились, ветер стих, и она собралась немного поспать, появились кролики. 8 миллионов кроликов, живших в зарослях неподалеку и ночью решивших подкрепиться. Они шуршали, верещали друг на друга и изо всех сил изображали крадущихся бандитов, которые только и ждут, чтобы напасть из-за куста.
Они царапали рюкзак, пытаясь пробраться внутрь, и пожирали все припасы, до которых могли добраться. Все это отнюдь не способствовало крепкому сну. Лола спохватилась и со вздохом начала гнать от себя пораженческие мысли. Так дело не пойдет. Только положительные эмоции помогут добиться желаемого результата. И вот круг размечен. Она встала в центр и глубоко вздохнула, сдерживая раздражение. Это была последняя попытка. Она не однажды проделывала все это и всякий раз терпела неудачу. Она боялась показаться дурой, даже при том, что была тут одна одинешенька, не считая ветра. Но шумные ручей и темнеющее небо, все это, казалось, смотрело на нее. Уж они-то посмеются за ее спиной. А если кто-нибудь ее все же увидит? При этой мысли она содрогнулась. «Все-таки лучше довести дело до конца», — подумала она. «Я готовилась несколько месяцев. Я поклялась, что все исполню, а потом вернусь домой и пошлю все к черту». Она повернулась к ветру спиной, и он внезапно стих, да и ручей примолк. Странно, но эта неожиданная тишина заставила Лолу напрячься. Но она тут же взяла себя в руки, наклонилась, подняла два крохотных фонарика и вставила в них зажженные свечи. Затем на миг застыла, сжимая спичку в руке. Сначала она решила выбросить ее за пределы круга, но книга рекомендовала делать это только в особых случаях после соответствующих подготовительных ритуалов. Она осторожно положила обгоревшую спичку на камень у ног. Сезон лесных пожаров еще не наступил, но это отнюдь не значит, что можно разбрасывать спички направо и налево. Потом поставила горящие фонарики по обе стороны плоского валуна, который предназначила под алтарь, и вновь нагнулась, на этот раз уже за ножом. Согласно книге, нож должен иметь черную рукоятку, но как раз тогда свободных денег у нее не было, и она решила, что кухонный нож вполне сгодится. В конце концов, это хороший нож с 3-дюймовым лезвием из отличной нержавеющей стали. Интересно, можно ли будет потом им пользоваться?

Музыка Михаил Габович, текст Влад Коп. Диана Дуэйн, не трогай эту гадость. Продолжение. Она прочла наизусть заклинание стихии четырех домов небесных. Потом начала медленно поворачиваться, направив на кромку круга острие ножа и называя имена из книги, одновременно представляя себе, что из ножа исходит луч света, который поджигает границы круга. Покончив с этим, она приняла соответствующую позу. Руки чуть разведены и протянуты вперед, ладонями вверх, ноги на ширине плеч, и дочитала заклинание. Она едва слышала собственные слова, потому что в голове у нее гремело: «Дура! Все это сплошные глупости, ничего не случится! Пустая трата времени!» Тем не менее, она завершила заклинание и, как рекомендовала книга, на какое-то время застыла в неподвижности, чтобы наполниться благословенным покоем этого места. На деле же поднялся ветер, продувая ее до костей, а шум воды усилился. «Пропади все пропадом», — подумала она. «Бесполезная затея». Но Лола была упряма. Она подняла с земли лук и единственную стрелу, припасенную для ритуала, белую. «Да снизойдешь ты ко мне стремительно и неуклонно», — пробормотала она, борясь с охватившим ее раздражением, «подобно полету этой стрелы, любимого твоего оружия». Она наложила стрелу, поглядела вверх и оттянула тетиву, стараясь при этом не задеть синяки на левом предплечье. Наконечник стрелы слабо поблескивал в свете заходящей луны. Лола прицелилась чуть повыше лунного серпа и выстрелила. Похоже, она опять неправильно обошлась с тетивой. Та вновь ударила по руке. «Ой!» — только и сказала Лола, не сводя глаз со стрелы, которая поднялась в воздух, затем начала снижаться, стремительно исчезая из виду. Ветер вновь стих, и в полной тишине, опуская лук, Лола услышала, как упала стрела, то ли в кустарник, то ли на скалу. Ничего. Но она все стояла, глядя вверх, пока пламя свечей не начало трепетать. Закат почти погас, а в зените на мгновение вспыхнула слабая полоска света, словно блуждающая звезда. Лола вздохнула и покачала головой, осуждая собственную доверчивость. Зря она затеяла эту поездку. А может, не зря, хоть отдохнет на природе. Но та же полоска света внезапно вспыхнула вновь. На сей раз ярче и ближе, гораздо ближе, рассыпая на своем пути снопы искр. Свет вокруг падающего объекта напоминал статический заряд. Сквозь шум ветра она даже слышала потрескивание, когда эта штука проносилась над головой и вновь сворачивала назад, вычерчивая в небе узкие, слепящие, перепутанные полосы. Объект исчез из виду, а Лола все продолжала стоять, вглядываясь в синий сумрак над холмами. Тишина, потом странный отдаленный шум, потом вновь навалилось тяжкое гнетущее молчание. Даже ветер стих. Лола продолжала таращиться во тьму. Звук удара и траектория полета свидетельствовали, что объект упал на противоположный склон холма всего за четверть мили отсюда. «Меня это не касается», — подумала она. «Но что, если из-за этой штуки, чем бы она ни была, займется лесной пожар? Тогда это наверняка меня коснется в самом ближайшем времени, особенно если я так и останусь тут стоять». Она выбралась из круга, совершенно позабыв, что следовало открыть себе дорогу ножом, и, оскальзываясь на гальки, побрела туда, где лежали ее фуфайка, джинсы и кроссовки. Поспешно натянула на себя одежду, а затем, подобрав лук и несколько стрел, направилась к перевалу. Восхождение неожиданно оказалось трудным. Изодранная терновником, облепленная цепкими побегами толокнянки, Лола оступилась и, рухнув в невидимую ямку, чуть не вывихнула лодыжку, а потом, когда выбиралась, и другую. Когда она взобралась на вершину холма, торжества не было, одно лишь раздражение. Волосы ее слиплись от сосновой смолы, исцарапанные руки кровоточили, из-за темноты она не видела, куда ставить ногу. Разве что на склоне холма в крохотной лощине смутно голубело нечто. Оно светилось. Не горело, хотя вокруг остро пахло озоном, и Лола поначалу даже закашлялась. Предмет был круглым, как мяч, примерно 6 футов в диаметре, и светился в центре сильнее, чем по краям, если это и впрямь были края. Этот предмет выглядел чуть-чуть размытым, словно немного нереальным, несмотря на свечение. По мере того, как Лола смотрела, нереальность усилилась. Свет внутри голубого шара побледнел и померк. И что-то там двигалось. Темная фигурка на фоне шара. Что-то маленькое, шишковатое, спотыкаясь, бродило поблизости, по крайней мере, так это выглядело. Движения были неуверенные, беспомощные, точно у раненого животного. Лола начала спускаться с холма, зигзагом, от дерева к дереву, цепляясь за мощные стебли, чтобы не скатиться прямиком вниз. Ей некогда было разглядывать шар, поскольку все внимание уходило на спуск, а все тот же внутренний голос не умолкал. «Не стоит ввязываться в это дело! А вдруг они настроены враждебно? Что, если они утащат тебя, чтобы заняться своими инопланетными извращениями?» Лола выбралась из зарослей толокнянки у подножия холма и остановилась перевести дух.
Темный силуэт стоял неподвижно, вероятно, оглядываясь. Теперь он казался светлее, возможно, потому что сфера, на фоне которой он стоял, постепенно тускнела, становясь жемчужно-серой. Из глубины исходили остатки голубого света. Они то разгорались, то меркли, словно сфера дышала. Существо не имело определенной формы. Оно перетекало и менялось, порой и вовсе опадая, как утомленный осьминог. Потом вновь вырастало, и тогда со остроконечной верхушки на Лолу глядели четыре маленьких и круглых темных глаза. По крайней мере, Лола решила, что это глаза. А чуть позади и сбоку, точно так же опадая и вздымаясь, бродили еще четыре таких же создания, только поменьше. На верхушках их подвижных тел тоже виднелось по четыре глаза, и все смотрели на нее. Потом создания поменьше прильнули к большому и застыли. «Детишки», — подумала Лола. Она стояла там, не зная, что предпринять, но не сомневалась, перед ней... Она

чужой мир, авария. Из зарослей выбирается какое-то большое дикое животное и начинает рычать на них. Но как убедить их, что она не просто животное? «Наверное, их пугают мои размеры», — подумала она и осторожно придвинулась ближе. Детишки стали плоскими, как галеты. Существо побольше, их мама, расплющилась, стараясь прикрыть их своим телом. Очень медленно, осторожно Лола опустилась на землю. Потом оттолкнула от себя лук и стрелы и вновь поглядела на чужаков. Сначала все оставалось без изменений. Потом очень медленно мама вновь приняла куполообразную форму. Глаза на верхушке купола съехали к низу. Она рассматривала лук. Миг спустя существо уставилось на Лолу. Под этим взглядом девушка слегка поежилась. Такие глаза бывают у акул в фильмах про обитателей моря. Пустые, плоские, как черная галька. В них не было ни света, ни выражения. Потом глаза мамы вновь переместились на верхушку купола. Создание передвинулось поближе. Голубой свет вспыхнул ярче, освещая почву. Лола заставила себя не двигаться. Она смотрела на детишек, которые все еще оставались плоскими, точно крошечные лепешки, все их глаза исчезли. Но они тоже мерцали, и потому их попытка спрятаться казалась трогательной, хотя и безуспешной. Мама подобралась к луку, не отводя взгляда от Лолы. Потом замерла, глядя на лук, и, выдвинув из тела маленькие щупальца, похожие на размытый пальчик, потрогала лук. Второй отросток ощупал наконечник стрелы. Это была охотничья стрела с острыми, как бритва, гранями наконечника. Лола видела, что грань разрезала крохотный пальчик практически надвое. Она не поверила своим глазам. Пальчик немедленно сросся. Ни крови, ни следа пореза. Маленькие черные глазки вновь уставились на нее. Лола не отвела взгляд. Точь-в-точь игры в гляделки с соседской кошкой. Обычно Лола сдавалась первой, но тут ставки были слишком высоки. Лола смотрела, затаив дыхание. Существо мамы издало звук, первый раз за все это время и похожий на чуть слышный стон. Рядом с погасшим темным шаром детишки начали постепенно расправляться. Теперь они походили на 4 яйца острыми кончиками вверх. Дети осторожно двинулись по неровной почве поближе к матери. «А может, это их папа?» – подумала Лола. Но тут же отбросила эту мысль. Она была уверена, что это мама, хотя и не знала, почему. Детишки подошли и точно так же осмотрели лук и стрелы с помощью пальчиков, которые потом втянулись обратно. При этом они издавали негромкие звуки. Мама наблюдала за малышами, а Лола – за мамой. Когда детишки начали баловаться луком и стрелами, глаза существа разъехались по верхушке тела, чтобы наблюдать за всеми сразу. Лола невольно улыбнулась. По глазу на ребенка. Вот это здорово! Многие матери на земле дорого бы дали за такую способность. Один из детенышей отрастил себе палец побольше, что-то вроде крупной присоски, и натянул его на наконечник стрелы. Какое-то время он мусолил ее, потом отбросил, даже не порезавшись, но при этом тихонько всхлипнул. Существо мама застонала жалобно и сердито. Может, подумала Лола, это инопланетный вариант. Не трогай эту гадость, неизвестно, где она валялась раньше. Остальные малыши проделали точно такой же трюк и теперь ощупывали камни и прутики, сосновые шишки и сухие пучки травы. Каждый раз чешеобразная присоска охватывала предмет, мусолила его какое-то время, потом выплевывала обратно. И каждый раз, заметила Лола, слабый свет внутри детишек разгорался ярче, а потом вновь пригасал, словно от разочарования. Лола застыла с открытым ртом. «Они же голодны», — подумала она. «Ищут что-нибудь съедобное». «Вам нужна еда?» — мягко спросила она маму. Та воззрилась на нее, и Лола не могла избавиться от ощущения, что существо ее понимает. «Вы читаете мысли или что-то в этом роде?» Она попыталась нарисовать в воображении еду. Сухофрукты, хлопья, вяленую говядину, все, что взяла с собой. Вряд ли, подумала она, хоть что-либо из ее рациона окажется съедобным для чужаков, свалившихся невесть откуда. Мама продолжала молча смотреть на нее. «Что ж», — сказала Лола, поднимаясь с земли, — «придется вам лезть со мной на верхушку холма. Посмотрим, подойдет ли вам что-нибудь из моих запасов». Она медленно выпрямилась. Малыши отпрянули назад, сбившись в кучу. Слегка сплющившись, они уставились на нее всеми своими крохотными глазками, но мама не сдвинулась с места. Она по-прежнему внимательно наблюдала за Лолой. «Пошли», — сказала Лола, подняла лук со стрелами и начала карабкаться обратно вверх по холму. Они последовали за ней, хотя поначалу и медленно. Сначала мама, за ней заковыляли детишки, все еще безуспешно пытаясь отыскать по пути что-нибудь съедобное. Несколько раз мама заводила глаза назад и вновь издавала тот же звук: «Не ешь эту гадость». Детишки послушались, побросали камушки и шишки и побрели следом, хотя и неохотно, как показалось Лоле. Они двигались не так быстро, как

тот миг, когда она впервые увидела их всего лишь несколько минут назад. «Устали?» — гадала она. «Или ослабли от голода?» «Надеюсь, сумею разыскать у себя в рюкзаке что-нибудь съедобное для них». На подъем к вершине холма Лола потратила меньше сил, чем на спуск, несмотря на то, что сейчас совсем стемнело. На перевале она остановилась, убедилась, что существо мамы видит, как нужно идти, и начала спускаться вниз. Похоже, внутри и вне магического круга все осталось точно таким же, как прежде. Ни демонов, ни другой нечисти. Никто не кружил поблизости, разгневанный тем, что сначала его призвали, потом отринули. Какое облегчение! Тревожиться не о чем, кроме как о кучке голодных пришельцев, заглянувших на огонек перекусить. «Ты таких перемен добивалась?» – прозвучал внутренний голос. Лола скорчила гримаску и, добравшись до подножия, оглянулась назад. Мама и детишки уже спустились и прошлепали прямо в полянке, затоптав магический круг. Детишки, разумеется, остановились попробовать толченый мел. Лола пожала плечами и направилась к рюкзаку, подвешенному на ветке, развязала веревки и опустила его на землю. «Вот», — обратилась она к маме, — «скажи им, пусть подойдут и попробуют». И начала опустошать рюкзак, выкладывая свой пятидневный запас еды около крохотной переносной печурки. Следующий час приносил одно разочарование за другим. Детишки попробовали крупу и выплюнули ее. Потом конфлексы тоже выплюнули. Она предложила им сушеные абрикосы. Потом ломтики яблок. Все это оказалось для них несъедобным. Та же участь постигла вяленую говядину. Малыши не один раз возвращались к говядине, пробуя ее и вновь выплевывая. Лола уселась у печурки, скрестив ноги, развела огонь и состряпала быстро растворимый суп. А потом остудила его до комнатной температуры. Детишки сгрудились вокруг алюминиевого котелка, но пробовать не стали. Лола обнаружила, что обменивается с мамой обескураженным взглядом и поняла, что четыре черных глазка вовсе не такие невыразительные, как ей показалось поначалу. «Им не подходит наша еда?» – спросила Лола маму. «Или они у тебя такие разборчивые?» Мама издала жалобный беспомощный звук. В нем было не просто раздражение, в нем слышалась тоска. Лола заметила, что детишки светятся не так ярко, как несколько минут назад. «Ты права», — ответила Лола и вздохнула. Она опустила палец в суп и поболтала им. Детишки сообразили, окунули свои пищевые пальчики в котелок, и миг спустя хором чихнули, забрызгав Лолу с ног до головы куриным бульоном. «Ясно», — сказала Лола. «Возьмем на заметку никаких супов». Она залила кипятком лапшу быстрого приготовления. Детишки занялись лапшой, потом выплюнули ее. Но один из них отрастил еще несколько пальчиков и начал завязывать лапшу в узелки и размахивать ими в воздухе. Мама застонала. «Это еда, а не игрушка», — сказала Лола, чувствуя, как ее охватывает отчаяние. Постепенно она вытащила все свои запасы. Детишки отказались от сублимированного сухого мороженого. Тут Лола была вполне с ними солидарна, оно и для человека вряд ли годилось. Отвергли фрукты, выплюнули конфеты. Лола попыталась кормить их с руки. Зубов у них вроде не было, и занятие казалось относительно безопасным. Один из них почти вывернулся наизнанку, натянувшись на ее ладонь. Ощущение было странным. Крохотное создание оказалось на редкость невесомым и походило на пластиковую сумку, наполненную теплым воздухом. Малыш забрался к ней на колено, и она безнадежно начала скармливать ему смесь сухофруктов. Он заглатывал кусочки по одному и также по одному выплевывал, обстреливая ими печурку. Мама в очередной раз издала стон. «Детишки, что с них возьмешь?» – утешала ее Лола. Но свечение внутри малышей меркло. «Они перепробовали все», – сказала Лола. «Все. Ничего им не годится». Она уперлась локтем в колено и силой потерла глаза. Другой рукой она удерживала малыша, покачивая его. Что-то поскреблось по руке, держащей малыша. Лола вздохнула, открыла глаза и посмотрела. Царапина на руке вновь начала кровоточить. Видно, пока она карабкалась на холм или скатывалась вниз, она опять ободрала себе руку. Лола не обратила на это внимания. Она была вся ободрана, так что царапины больше, царапины меньше. Однако это заметил кое-кто другой. Малыш, устроившись у нее на коленях, приладил присоску к кровоточащему месту и всасывал кровь. И голубое сияние внутри него начало разгораться. Какое-то время Лола просто бездумно глядела на него. Не то усталость, не то растерянность мешали ей предпринять что-либо. Потом она поглядела на существо маму. Два глаза та направила на малыша, чье сияние усиливалось с каждой минутой. Два других уставились на Лолу. Казалось, все четыре глаза стали больше. Сначала она не издала ни звука, потом застонала. Да так громко, что все малыши, и апатичные, и более жизнерадостные собрат, стали торчком.
Те трое, что не сидели у Лолы на коленях, пришлепали к маме со всей скоростью, на которую были способны. Четвертый же с жалобным хныканьем отдернул присоску. Но когда он медленно сполз с Лолиных колен и побрел к остальным, земля под ним светилась. Мама и Лола поглядели друг на друга долгим взглядом. Миг спустя Лола уверилась, что даже если создание не обладало телепатическими способностями, оно отлично сообразило, что к чему. Мама начала уводить малышей от Лолы обратно на холм. «Нет!» — сказала Лола. Мама остановилась и вновь поглядела на нее. Ее глаза, которые раньше казались Лоле такими невыразительными, глядели теперь благодарно, но решительно. «Нет!» — повторила Лола. Она начала кое о чем догадываться. «Этот свет внутри, это он заставляет двигаться твой корабль, да? И вас тоже. Если вы не получите достаточной энергии, вы не сможете улететь и умрете». Мама вновь взглянула на нее и побрела прочь. «Нет!» — воскликнула Лола, застонав от отчаяния. «Должен быть выход, просто обязан найтись. Вы не можете вот так...» В кустах что-то зашуршало, и Лола окончательно утратила самообладание. «Чертов кролик!» — сказала она, подбирая с земли камень. И застыла. «Точно!» — произнесла она тихонько. «Кролики!» Она взяла лук и стрелы. Мама и детишки остановились, прошлепали обратно и теперь наблюдали, как Лола решительно прилаживает стрелу к тетиве, а потом бесшумно ныряет в кусты. Остальное могло бы показаться забавным, не будь Лола в таком отчаянии. До сих пор она ни разу не пыталась стрелять по живой цели. Она тренировалась в стрельбе по неподвижным пластиковым мишеням. А тут ей пришлось охотиться в темноте, прячась в зарослях толокнянки. Она была вся исцарапана, и вдобавок, когда пыталась прицелиться, ее кусала мушкара. Ей хотелось плакать. Она уже потеряла несколько стрел понапрасну, и теперь, когда их осталось так немного, боялась промахнуться. Лолу спасла присущая кроликам глупость, а может, туристы избаловали их, прикармливая с рук. Как бы то ни было, пища, которую в изобилии раскидали по лагерю детишки, не годилась для пришельцев, но заинтересовала кроликов. Они явно не могли противиться искушению. Первого, самого крупного, она подстрелила из укрытия с расстояния 7 футов, пока он поедал конфлекс. Второго, который только что вылез из кустов, испугался и отпрянул, но чуть позже вернулся и занялся сублимированным мороженым, тоже настигла Лолина стрела. «Хватит для начала», — подумала она и вышла из зарослей. Подойдя к маме с детишками, Лола начала рыться в рюкзаке в поисках пустой кастрюльки и армейского финского ножа. Она дрожала, отчасти от непривычного напряжения, отчасти от страха, что все усилия были потрачены понапрасну. С уверенностью, поразившей ее саму, поскольку до сих пор она имела дело только с ободранными, разделанными и завернутыми в пластиковую упаковку животными на прилавке супермаркета, Лола перерезала горло первому кролику и подставила под стройку кастрюлю. Малыши сгрудились у кастрюльки, опустили внутрь присоски и принялись за дело. Кровь первого кролика они осушили за несколько секунд. Лола и мама тревожно наблюдали за ними, но полминуты спустя сияние начало разгораться все ярче и ярче. Лола взяла второго кролика. Теперь малыши напоминали приплюснутые лампочки на рождественской елке и явно ощущали довольство. Мама продолжала наблюдать за ними и за Лолой, и обе пары глаз смотрели с очень похожим выражением. Вскоре малыши наелись и, отвалившись от кастрюльки, плюхнулись на землю. Они лежали, сплющившись, а свет в них сиял все ярче. Мама подождала, пока не отвалится последний малыш, только тогда прошлепала к кастрюльке и расправилась с остатком содержимого. Ее сияние тоже усилилось. Оно было не таким ярким, как у малышей, но тон стал глубже и пульсация заметнее. Лола подняла кастрюлю и внимательно осмотрела. «Хорошо бы приспособить вас мыть посуду», — сказала она. Мама издала негромкий звук. Детеныши вновь распрямились и придвинулись к ней. С минуту Лола и мама молча смотрели друг на друга. «Какая жалость, что вы не умеете читать мысли», — сказала Лола. Взгляд мамы ясно выражал, что телепатия — это еще не все. «Вы хотите запустить ваш корабль и побыстрее вернуться домой», — сказала Лола. «Понимаю». Мама повторила тот же звук и подтолкнула детишек вверх по склону. Лола пошла с ними. На верхушке холма мама остановилась, уставившись на Лолу всеми своими глазами, и громко застонала. Лола расшифровала это так: «Держись подальше, иначе можешь пострадать при взлете». «Ну что ж», — сказала Лола, — «счастливого пути домой. И без лихачества на этот раз, ладно?» Глазки мамы быстро скользнули на верхушку туловища, потом съехали на бок. Она начала спускаться с холма, малыши за ней.
У подножия все они сгрудились около шара, который лежал, слегка зарывшись в землю. Сначала он был серым и холодным, точно камень, но они начали по очереди прижиматься к его размытой туманной поверхности, словно пытаясь погрузиться в нее. Лола в точности не видела, что там делалось, но в конце концов все они исчезли внутри, и шар начал светиться и пульсировать, вобрав, подумала Лола, совокупное сияние существ. Совершенно бесшумно шар поднялся над лощиной, прочертил дугу в ночном небе и помчался все быстрее, становясь меньше и меньше, пока не исчез окончательно. Ни грохота, ни вспышки света. Просто звезда затерялась среди звезд. Лола отвернулась и направилась обратно к лагерю. Круг был затоптан так, что его с трудом можно было различить. По всей стоянке валялись продукты, большей частью в совершенно непригодном состоянии. Чтобы собрать уцелевшие, ей предстоит нелегкая работенка. Тут же поедал корнфлекс еще один кролик. Нахмурившись, Лола натянула тетиву, прицелилась и выстрелила. «Все остальные поужинали», — подумала она, — «чем я хуже?» Спустя несколько часов, наевшись сытного горячего жаркого, Лола попыталась оценить результаты своего первого опыта в области магии. Поразмыслив, она пришла к выводу, что в общем и целом колдовство ей больше не потребуется. Но в то же время Лола не забывала, что согласно ее книгам, юная богиня-девственница, к которой она и взывала, была не просто патронессой лучников и охотников. Она считалась еще и защитницей всех слабых и беспомощных, а также, хоть это и странно для девственницы, покровительницей материнства и младенцев. Но теперь это уже не казалось странным. Лола начала подозревать, что тут скрывалось нечто большее, чем она полагала прежде, что материнство не просто чисто биологическое явление, не более чем девственность, и что те, кто призывает богиню, должны быть готовы ко всяческим неожиданностям. Может, когда-нибудь позже... Нет, подумала она, ну ее, эту магию. Несколько лет спустя, когда Лола уже завоевала золотую медаль по стрельбе из лука на летней олимпиаде в Солт-Лейк-Сити, все восхищались ее умением сосредоточиться на мишени так, словно точное попадание было делом жизни и смерти. Но тем, кто спрашивал, как ей удалось развить такую способность концентрации, она небрежно отвечала: «Тренировалась на кроликах, только и всего». Гораздо позже, совсем при других обстоятельствах, ей задавали тот же вопрос и получали тот же ответ. А Лола лишь улыбалась и торопилась домой к своим собственным

0: Эрик Фрэнк Рассел. «Милый дьявол». Первый марсианский корабль спустился на Землю медленно и величественно, словно воздушный шар. Он и в самом деле напоминал монгольфьер, поскольку имел сферическую форму и обладал громадной подъемной силой, несмотря на свою металлическую конструкцию. Но больше у него не было ничего общего с земными ракетами. Ни ракетных двигателей, ни алых трубок Вентури, никаких надстроек, если не считать нескольких решетчатых рам с панелями, преломляя солнечную радиацию, они позволяли кораблю идти любым курсом. Не было даже иллюминаторов. Наблюдение велось через прозрачную полосу, идущую по толстому брюху корабля. Синекожая, жутковатая команда, собравшись около нее, молча смотрела наружу огромными фасетчатыми глазами. Сквозь прозрачную полосу они видели планету, носившую название «Земля». Даже если они и были способны к речи, никто ничего не говорил. Однако в нашем понимании никто из них не обладал даром речи. Впрочем, сейчас этого и не требовалось. Их встретило полное опустошение. Чахлая сине-зеленая трава устало никла к земле, и так до самого горизонта, где вздымались зазубренные вершины гор. Унылые кусты кое-где боролись за жизнь. Самые упрямые еще предпринимали жалкие попытки стать деревьями. Справа травяное поле прорезал длинный прямой шрам. Слишком неровной и узкой, чтобы быть дорогой, полоса являлась остатками давно исчезнувшей стены. И на все это равнодушно взирало мертвенно-бледное небо.
1: Модель для сборки. On Energy.
0: Капитан Скива посмотрел на свою команду и обратился к ней на языке жестов при помощи щупальцев. Альтернативой была телепатия, но для нее требовался физический контакт.
2: «Очевидно, удача от нас отвернулась. С тем же успехом мы могли приземлиться на безжизненном спутнике. Впрочем, выход наружу безопасен. Всякий, кто захочет исследовать планету, может ненадолго отлучиться».
0: Один из марсиан спросил тоже знаками.
3: «Капитан, вы желаете первым зайти на грунт нового мира?»
2: «Это не имеет значения. Если для кого-то важно первенство, я готов уступить».
0: Скива нажал рычаг, открывающий люки шлюза. Непривычно плотный воздух наполнил корабль.
2: «Старайтесь не переутомляться», — предупредил он.
0: Поэт Фандер подошел к нему, и их щупальца соприкоснулись, мысли пошли через нервы конечностей.
2: «Мы получили подтверждение тому, что увидели, подлетая к этому миру.

0: планета умерла. Как ты думаешь, что послужило причиной? Не имею ни малейшего представления. Я бы многое отдал, чтобы найти ответ на твой вопрос. А вдруг на землян обрушились природные силы, которые могут добраться до Марса? Тревога капитана передалась Фандеру через щупальца. Жаль, что эта планета находится слишком близко от нас. Будь она подальше, мы могли бы наблюдать за происходящими здесь процессами с поверхности нашего мира. А так нам мешало слишком яркое солнце. То же самое относится и к другой планете, затянутой туманами, заметил поэт Фандер. Да, ты прав. И я боюсь того, что мы можем там найти. Если выяснится, что и она мертва, мы окажемся в тупике. До тех пор, пока не сделаем огромный рывок и не вылетим из нашей системы. Ну, это уж точно случится не при нашей жизни. Да уж, согласился с ним капитан Скива. Но мы могли бы двигаться быстрее при помощи надежных друзей. А теперь придется идти вперед в одиночку. Он повернулся, чтобы посмотреть на команду. Марсиане рассыпались по мрачной равнине. Они рады, что могут вновь погулять по твердой земле. Но что это за мир, лишенный жизни и красоты? Очень скоро им надоест, и они с радостью покинут Землю. «Тем не менее», — задумчиво сказал Фандер, — «я бы хотел получше ее изучить. Можно я возьму катер?» «Ты певчая птица, а не пилот», — возразил Скива. «Твоя задача — поддерживать нашу мораль, развлекая команду, а не носиться над незнакомым миром на катере». «Но я умею им управлять. Нас всех этому учили. Разреши взять катер, я хочу посмотреть на новый мир». «Разве ты видел недостаточно во время посадки? На что здесь смотреть?» Отрескавшиеся старые дороги, города, почти обратившиеся в прах, расколотые горы, почерневшие от гори леса и кратеры, лишь немногим уступающие кратерам Луны. И никаких следов оставшихся в живых разумных существ. Лишь трава, кустарник и мелкие животные, двуногие или четвероногие, убегающие при нашем приближении. Что тут может быть интересного? «Даже в смерти есть своя поэзия», — ответил Фандер. «Возможно, но останки вызывают отвращение». Скива содрогнулся. «Хорошо, пусть будет по-твоему. Возьми катер. Кто я такой, чтобы препятствовать поэту?»
1: «Спасибо, капитан».
0: «Ладно, постарайся вернуться до наступления темноты». Разорвав телепатический контакт, Скива подошел к шлюзу, улегся у самого края и погрузился в размышления. У него так и не возникло желания прикоснуться к новому миру. Только затрачено усилий, и какой жалкий результат. Он все еще размышлял о тщете их попыток, когда катер взмыл в небо. Фасетчатые глаза наблюдали, как энергетические решетки меняют угол наклона. Катер поднимался ввысь по изящной кривой. Вскоре он уже плавал в воздухе, точно мыльный пузырь. Скива вновь подумал о зря потраченных силах и не сбывшихся.

0: Команда вернулась на корабль задолго до наступления темноты. Нескольких часов оказалось вполне достаточно. Вокруг, сколько хватало глаз, виднелись лишь трава, кустарник и жалкие деревца. Одному марсианину удалось обнаружить прямоугольный участок голой земли. Возможно, раньше здесь находилось жилище. Он принес на корабль маленький кусочек фундамента, осколок гранита, который Скива отложил, чтобы изучить на досуге. Другой нашел крошечное коричневое насекомое с шестью лапками, но его нервные окончания уловили такой отчаянный крик, что он тут же отпустил добычу на свободу. Маленькие неуклюжие животные бродили в отдалении, но прятались в норы, как только к ним приближался кто-то из марсиан. Все сошлись на том, что зловещая тишина планеты просто невыносима. Фандер опередил закат всего на половину единицы времени. Его катер пролетел под огромные черные тучи и приземлился. Через мгновение начался дождь. Марсиане стояли и с восхищением смотрели, как огромные массы воды обрушиваются на Землю. Спустя некоторое время капитан Скива сказал: «Мы должны смириться с жалкими результатами нашей экспедиции. Мы так и не выяснили причину катастрофы, которая произошла на этой планете. Возможно, следующие экспедиции, оснащенные специальной аппаратурой, сумеют дать ответ на многие вопросы. Мы лишь первопроходцы, а не исследователи. Наша миссия состоит в том, чтобы оставить этот пустынный мир и отправиться на туманную планету. Мы стартуем рано утром». Никакого ответа. Фандер последовал за капитаном в его каюту и вошел с ним в телепатический контакт.
1: «Здесь можно жить, капитан?»
2: «Я не уверен».
0: Скива свернулся в кольцо на диване, положив щупальца на специальные подставки. От его кожи исходило голубоватое сияние, отражавшееся от стены.
2: «Во многих местах камни испускают альфа-искры. Они опасны».
1: «Я знаю, капитан, но я их ощущаю и могу избегать».
2: «Ты?»
0: Скива удивленно посмотрел на него.
1: «Да, капитан, я хочу пожить здесь».
2: «Неужели ты хочешь остаться в этом ужасном месте?»
1: «Да, здесь повсюду царят отчаяние и безнадежность», — проговорил поэт Фандер. «Разрушение всегда уродливо. Но мне случайно удалось отыскать маленький осколок красоты. Он радует меня. И я хочу найти его источник».
2: «О какой красоте ты говоришь?»
0: Фандер попытался объяснить, пользуясь новыми чуждыми понятиями. Оказалось, что это невозможно.
2: «Нарисуй мне картинку», — приказал Скива.
0: Фандер долго и старательно рисовал, а потом протянул картинку капитану.
1: «А вот, пожалуйста».
0: Скива внимательно изучил рисунок, а потом вернул его Фандеру.
2: «Мы — личности, обладающие всеми правами, присущими личностям. Мне твоя картинка не представляется достаточно красивой, чтобы стоить хотя бы кусочка хвоста домашнего оролана. Однако я должен признать, что она не кажется уродливой. В ней даже есть нечто приятное».
1: «Но, капитан...»
2: «Как личность, — продолжал Скива, — ты имеешь равное право на собственное мнение, каким бы странным оно ни казалось остальным. Если действительно хочешь остаться, я не могу отказать. Но мне это кажется безумием».
0: Он вновь посмотрел на Фандера.
2: «Когда, по твоим расчетам, тебя заберут?»
1: «В этом году, через год, никогда».
2: «Возможно, за тобой никто не прилетит», — подтвердил Скива. «Ты готов к такому исходу?»
0: «Каждый должен быть готов к ответу за свои действия», — заметил Фандер.
2: «Верно».
0: Однако Скива не хотел сдаваться.
2: «Ты все серьезно обдумал?»
1: «Я не являюсь технической частью команды, мною не движет мысль».
2: «А что движет тобой?»
1: «Мои желания, эмоции, инстинкты, мои чувства».
2: «Да хранят нас двойные луны», — нервно проговорил Скива.
1: «Капитан, спой мне песню о доме и сыграй на звенящей арфе».
2: «Не говори глупости, я не умею».
1: «Капитан, а если бы для этого потребовалось лишь хорошенько подумать, ты бы сумел?»
2: «Несомненно», — согласился Скива, чувствуя, что его заманивают в ловушку, но не в силах ее избежать.
1: «Вот именно», — со значением сказал Фандер.
2: «Сдаюсь. Я не могу спорить с тем, кто отбрасывает принятые нормы логики и изобретает свои собственные. Тобой руководят недоступные мне понятия».
0: «Тут дело не в логике или ее отсутствии», — сказал ему Фандер. «Все зависит от точки зрения. Ты видишь одни аспекты, а я другие».
2: «Например?»
0: «Ну, так легко ты меня не поймаешь.
1: Я могу привести примеры. Помнишь формулу, определяющую фазу колебаний цепи?»
2: «Конечно, помню».
0: «Я так и думал. Ты ведь техник. Ты зафиксировал ее в своем мозгу как некую техническую деталь». Фандер немного помолчал, задумчиво глядя на Скиву. Мне также известна эта формула. Много лет назад кто-то произнес ее в моем присутствии. Мне она не нужна. Однако я ее не забыл.
2: Почему?
0: Потому что формула обладает красотой ритма. Это поэзия. Скива вздохнул и сказал:
2: «Для меня это новость».
0: Фандер с усмешкой произнес формулу: «1 на R делить на омега L минус 1 на омега S. Идеальный ритмический строй». Через некоторое время Скива согласился:
2: «Да, формулу можно проговорить или пропеть. Можно даже танцевать под нее».
0: «А теперь я увидел это». Фандер показал на свой рисунок. «Красоту, диковинную и чуждую. А там, где есть красота, обязательно должен присутствовать талант. Быть может, он все еще существует. Там, где обитает талант, можно отыскать зерна величия. В царстве величия всегда найдутся могущественные друзья. Нам нужны такие друзья».
2: «Ты победил».
0: Скива жестом показал, что сдается.
2: «Утром оставим тебя здесь, наедине с твоей судьбой».
0: «Спасибо, капитан».
1: Упрямство, которое делало Скиву достойным капитанского чина, заставило его предпринять перед самым отлетом последнюю попытку. Вызвав поэта в свою каюту, Скива пристально посмотрел на него.
2: «Ты не изменил своих намерений?»
0: «Не изменил, капитан». «А тебе не кажется странным, что я готов покинуть